0: Филоглава Роспотребнадзора.
1: Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцин. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Россия уникальна, единственная страна в мире, которая выделяет такое количество средств, чтобы привить более половины совокупного населения Российской Федерации именно за деньги федерального бюджета. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
0: Попова отметила, что особое внимание в сфере защиты прав потребителей Роспотребнадзор уделяет участникам СВО. Она также рассказала, что каждый месяц Роспотребнадзор получает около 1 000 000 обращений от граждан России. Из них жалоб всего 14% из общего количества, все остальное – это консультации. МИД России направит в ООН материалы о размещении США оружия в космосе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя заявление высокопоставленного американского военного о том, что США уже обладают оружием в космосе, хотя до этого обвиняли в милитаризации околоземного пространства Россию и Китай. Захарова ответила на вопрос, не это ли стало причиной того, что сами США неоднократно отказывали подписывать инициативу о запрете размещения оружия в космосе.
2: Ну, очевидно, связь здесь, и, наверное, ровно поэтому они отказывались, что сами имели нечто на уме. Второй момент. Я не видела это заявление, надо на него посмотреть и, соответственно, представить все материалы в соответствующей международной организации системы ООН, в частности, которая занимается космической проблематикой, где страны, участвующие в работе этих подразделений, несут соответствующую ответственность по тем правилам, которые были выработаны. Поэтому беру это в качестве домашнего задания, посмотрю, что это за заявление, как на это отреагировать нужно с точки зрения международного права и тех норм, которые в этой сфере действуют.
0: Ранее в армии США объявили о размещении первого космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил США Троя Мейнка, это оружие будет служить также инструментом сдерживания противников. Договор о принципах использования космического пространства был принят ООН в 1966 году. Он запрещает размещение в космосе оружия массового поражения, оставляя лазейку для других типов вооружений. Россия и ряд других стран продвигают инициативу по предотвращению размещение в космосе любых видов оружия. Кризис на Ближнем Востоке вновь поднимает вопросы глобальной энергетической взаимозависимости. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев в контексте встречи министров энергетики G20. По его словам, отсутствие нормального судоходства в Ормузском проливе ведет к серьезному кризису. Залогом безопасности является доступность энергоресурсов, а вот ограничения на торговлю и сотрудничество только усугубляют дисбаланс в мировой энергетике.
3: В этот период особенно важна именно энергетическая безопасность. Поэтому мы последовательно выступаем за вопросы, связанные с энергетической безопасностью, за равноправный доступ к энергоресурсам, за недискриминационный подход к энергетике, за доступ, равноправный доступ к технологиям в области энергетики. Мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы все страны эффективно развивались.
0: В Москве в среду ожидается солнечная и сухая погода. Днем столбики термометров поднимутся до 19 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в четверг будет еще теплее.
4: В среду, четверг, благодаря гребню антициклона, метеоусловия улучшатся. Москвичи и жители Центральной России ждет солнечная, сухая и довольно теплая погода. По ночам от плюс 6 до плюс 9, а в дневные часы в среду плюс 16-19. Четверг станет самым теплым днем недели, до плюс 19, плюс 22. А это на 6 градусов выше положенной нормы и соответствует климату августа. Далее в пятницу скользнет холодный атмосферный фронт, из-за чего местами пройдут небольшие скоротечения кратковременные дожди. В сумерках 12-15, днем плюс 16-19. Ну и выходные снова распогодятся. И 17-20 комфортного тепла. Конечно, это не эталонное бабье лето, но довольно комфортный период сентябрьской погоды.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях. Спорт.
5: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов с большой долей вероятности сыграет в товарищеском матче сборных России и Ирана по футболу. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Российские футболисты сыграют против иранцев в Казани 29 сентября. Вероятность большая, но решение будет принимать тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным. Матвей провел очень сильный матч за ПСЖ в прошлые выходные и помог своей команде победить. Он выручил в трудный момент, сохранил ворота в неприкосновенности. И ПСЖ хватило одного гола, чтобы заработать 3 очка. Защитник футбольного клуба ЦСКА Милан Гаич успешно перенес операцию после повреждения мышцы, сообщает пресс-служба армейцев. 30-летний серб получил травму в матче Кубка России с Ростовом. Кроме того, пресс-служба ЦСКА сообщила о возвращении полузащитника команды Дмитрия Баринова в Москву после успешно проведенной операции в Германии. Армейцы опубликовали фото 30-летнего футболиста с капитаном Игорем Акинфеевым и заявили, что полузащитник приступил к реабилитации в расположении команды. Баринов, напомню, получил травму в матче с «Локомотивом» 22 августа. И о хоккее. «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ 3-2 в овертайме. Омская команда на начало третьего периода уступала со счетом 0-2. «Авангард» одержал 3-ю победу подряд и 6 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист», в свою очередь, 6 очками на 4-й строчке. «Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» 4-1. Для «Локомотива» это 5-я победа подряд. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: Погода. По прогнозе на 16 сентября в Челябинске и Сатке будет плюс 17, пройдут небольшие дожди, в Хабаровске плюс 19 без осадков. В Магадане около 11 градусов, пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 24 без осадков. В Петропавловске и Камчатском синоптики обещают небольшие дожди, днем будет плюс 16 градусов, в Иркутске плюс 20 без осадков. В Новосибирске и Красноярске плюс 17, временами дожди. В Петербурге в среду без осадков, днем будет плюс 20 градусов. В Москве сегодня также без осадков, но местами туман, днем около 19 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 8, давление 749 миллиметров ртутного столба.
6: Радио России. Просвещение. «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой «Кавказский акцент». И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести, бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И сегодня я с удовольствием хочу представить моих гостей. Это очаровательная и обаятельная Анна Коряковцева, режиссер, продюсер. Анна, приветствую вас.
8: Здравствуйте, Николай.
7: А вот место у второго микрофона занял Николай Шкаруба, журналист, продюсер и музыкант. Николай, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: К слову сказать, и Анна, и Николай – члены Союза кинематографистов России, а также Союза журналистов России. Они лауреаты премии «Гордость нации» и телевизионной премии «ТЭФИ». Думаю, что мои гости готовы поделиться с нами своими впечатлениями о Северном Кавказе. Но, уверяю вас, это не просто рассказы, скажем, путешественников или отдыхающих, которых Кавказ поразил своей величественной красотой или знаменитой кавказской кухней. Дело в том, что Анна и Николай – авторы цикла документальных фильмов «Земля людей» о культуре, традициях и истории коренных малочисленных народов России. Проще говоря, «Земля людей» – это проект, который ставил и ставит своей целью показать жизнь малых народов России такой, какой она есть сегодня. И ключевым аспектом является поиск интересных героев, рядом с которыми и непосредственно с которыми творческая группа работает и проводит довольно много времени. Друзья мои, я ничего не напутал?
8: Нет. Нет, все четко.
7: В вашем замечательном документальном цикле «Малые народы нашего Северного Кавказа» занимают особое место. Вы, если не ошибаюсь, затеяли этот проект в 2018 году, и первый фильм был о даргинцах. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. А вообще, почему и как появилась идея по проекту «Земля людей»? Анна, наверное, с вас начнем.
9: Да. Николай, очень приятно. Хотела сказать спасибо большое, что нас позвали, потому что для меня Кавказ и Дагестан занимают особенное место в моем сердце. Это один из моих любимейших регионов, в который я возвращалась 6 раз. У меня уже было 6 экспедиций, и я очень надеюсь, что вернусь еще не раз, и следующим летом тоже. У меня много друзей оттуда, и самые теплые, эмоциональные, гостеприимные ощущения от этих поездок, которые только можно себе представить. Так что огромное спасибо за возможность признаться в любви Дагестану еще раз в вашей программе.
7: Вам спасибо, что вы пришли в нашу студию и можете сегодня нам рассказать много интересного.
9: Как появился наш проект? До 2018 года наша студия делала другой цикл, этнографический, но он весь снимался в студии. Была студийная программа, и наша команда столкнулась с тем, что было очень мало материала, потому что в период перестроечный, постсоветский, оказалось, что очень мало в архиве хороших, качественных видеоматериалов. Мы встречались с этнографами, мы смотрели фотографии, мы видели архивы, но почувствовали вот особенный голод. И в какой-то момент были просто в каком-то смысле вынуждены ездить и снимать. А потом, когда я поняла, что это безумно интересно, и это действительно требует особого взгляда и особого внимания, я предложила на канале «Культура» сделать проект условно в полях, не в студии в Москве, а ездить и снимать. Это был вызов определенной степени. Эксперимент, и вы правы абсолютно, одна из первых экспедиций нашего цикла была в том числе и в Дагестан. И для меня это особое потрясение, потому что, конечно, буквально сразу с Кавказа мой мозг стал развеивать кучу мифов. И было связано даже несколько курьезов и смешных историй. Например, в первую мою поездку в Дагестан, в прямом смысле слова, многие мои родные плакали: «Куда ты нас покидаешь в 2018 году?
7: Куда ты едешь?
9: Куда
7: да?
9: ты едешь?» Значит, а я, будучи напуганная абсолютно девушка, написала письмо в МВД Дагестана. И они очень доброжелательно ко мне отнеслись и представили к нам потрясающего человека – как охранника, который ездил с нами всю экспедицию. Значит, конечно, никогда его помощь не понадобилась. Нас охранять было не от кого. То есть более безопасного региона даже в 2018 году я не встречала вообще. Вот мы приезжаем в горы, высоко поднимаемся. Конкретный факт. Ситуация. Девушка забывает сумку на остановке. Она уезжает за несколько сел через горы в соседнее село. Мало того, что ее нашли и сумку отдали, еще еды наложили. В этой степени я понимаю, что я выглядела абсолютно абсурдно. Потом уже, конечно, ни в одной поездке я уже к таким вещам не прибегала и понимала, что ну, это просто не соответствует действительности. Потому что абсолютно открытые, абсолютно честные, добрые. И я ни разу не столкнулась с ситуацией какой-то опасности для себя за все экспедиции.
7: Николай, вы не подумайте, что я вас оставил без внимания, но у меня еще один вопрос к Ане. Вот, Анна, в одном из интервью вы сказали, что ваш проект настолько пришелся по душе зрителям, что многие уже сами звонят на канал и просят приехать в их регион и рассказать о народе. Это действительно так?
9: Да, это действительно так. И Кавказ, он настолько многогранен, потому что мы говорим, если говорим о Дагестане, то это очень большая концентрация этнических групп, численность. Группы не имеют никакого значение. Для меня все важны. Я скажу даже, что однажды я пообещала руководству Дагестана, что в итоге в земле людей будут все этнические группы, все народы, которые есть. И вот это обещание, я надеюсь, что у нас получится выполнить с Божьей помощью.
7: Фронт работы у вас будет огромный, просто интересный и такой потрясающий во всех отношениях.
9: Сейчас 9 у нас фильмов, и 2 идут в монтаже. И вот я знаю, что Николай готовит экспедицию еще 2 фильмов.
7: Хорошо. По сути, вы показываете регион, его культуру через судьбы людей, истории их жизни. И тогда... Николай, расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к съемкам, и самое главное, вот на мой взгляд, как для фильмов вы выбираете, подбираете героев?
8: Ну, это такой непростой вопрос, потому что есть определенная специфика. Мы тут, если мы говорим о Дагестане, и вообще, куда бы мы ни поехали, мы всегда именно с руководством республики или субъекта федерации прорабатываем вопросы, кому мы поедем и что мы будем снимать. Поэтому, если мы говорим о Дагестане, ну, конечно, Энрику Селимовичу, я звоню, мы обсуждаем. Я говорю, вот наиболее такие интересные, которые менее посещаемые журналистам. Какие? Я вот оттуда иду. Мы вот так вот планируем и хотим всегда сначала показать те, кто менее известный. А потом потихоньку мы будем к известным приходить, более раскрученным этническим группам. А вы знаете, как только мы получаем информацию, кого бы следовало снять, дальше я начинаю именно с Миннацем прорабатывать вопрос. Сразу же выхожу на руководство районное, там я с начальниками управления культуры начинаю взаимодействовать и прошу сначала представить максимальное количество тем, которые покажут всю красоту народа. И вот уже получив эти темы, мы начинаем их проминать вместе с нашей группой киношной, вместе с этнографами и начинаем готовиться. И уже непосредственно в село или в любой населенный пункт мы приезжаем уже готовыми. Мы уже знаем, кого мы будем снимать, мы предварительно обсуждаем.
7: Уже знаете темы. Конкретного героя фильма?
8: В большинстве своем да, потому что я, получив и утвердив темы, я уже начинаю именно проговаривать, какой герой, кого мы непосредственно, и в каком селении. Потому что есть такие, что не только в одном селении, а в разных селениях района проживает. Поэтому мы уже простраиваем логистику. Но это не очень легко, я могу сказать.
10: Ну, конечно.
8: Не очень легко. Это очень... Кавказ вообще специфический. Специфическая тема. Интересная, но специфическая.
7: Я знаю, я там... Ну, я родился, как сейчас говорим, мы, ну, раньше за Кавказе, Южный Кавказ, я родился и вырос в Грузии, и потом я очень долго работал на Северном Кавказе, кстати, в качестве военного корреспондента, и регион действительно, в принципе, очень интересный и своеобразный.
8: Своеобразный и мало еще, я так думаю, что мало познанный.
7: Да.
8: Не так много, например, если мы берем Западный Дагестан, когда, например, в Махачкале говоришь, куда? Цунтинский район. Господи, ты вообще понимаешь, куда ты едешь? Я говорю, Цунтинский район. Там живут такие-то, такие-то. Он говорит, мы за всю жизнь туда ни разу, наверное, не попадем. Куда ты? Ты что, там же? Это тупик. Я такой, вот как раз мне туда и надо. Поэтому там есть интересно. И даже я могу сказать, что когда-то мы в Цумадинский район попали и делали фильм о чемалинцах. И спустя какое-то время уже фильм отэфирился, уже платформу смотрим, раздается звонок, и один из жителей, который получил от героев мой телефон, позвонил, говорит, слушай, Николай, с каким восторгом, мы так хотим тебе выразить благодарность. Я говорю, что за благодарность? Он говорит, ты представляешь, вот мы переехали в Москву, а мы там же родились, мы выросли там, мы сформировались там, а вы фильмы показали такие места, которые мы даже и не знали. То бишь, через ваши фильмы мы сами изучаем свой район. И это сплошь и рядом, потому что, ну, особенности горской жизни, они есть.
7: Конечно.
8: Там суровый край, конечно.
6: Кавказский акцент.
7: Друзья мои, вы бывали во многих частях Северного Кавказа, и практически везде есть красивая и по-своему неповторимая природа, величественные горы, чистый воздух, альпийские луга, водопады, гостеприимные и доброжелательные люди с богатой историей, культурой и традициями. К слову сказать, у разных северокавказских народов традиции во многом схожи, но, тем не менее, возможно, что-то особенное вы для себя отметили, возможно, какой-то из регионов вас больше поразил или удивил. Если да, то что вас там, вот, скажем так, зацепило?
9: Если про меня говорить, так это рынок в горах. я более вкусной еды, чем в Дагестане, к сожалению, не пробовала нигде. Тут, да простят меня все остальные мои любимые регионы, но когда приезжаешь из Дагестана, то есть очень трудно в Москве, потому что ты понимаешь разницу вкусовых ощущений. Не понимаю, как это работает. И однажды мне посчастливилось, я побывала на рынке в горах. Не в городе, а в горах, там, где он такой довольно стихийный, хотя и большой, и куда приезжают местные жители для того, чтобы продать свою домашнюю еду. Этот сыр я не забуду никогда. Я не понимаю, как они его делают. Никакие, мне кажется, европейские сыры
7: мы
9: не сравнятся.
7: Про адыгейский сыр или какой-то другой?
9: Нет, твердый.
7: Потому что мы
9: выдержанный.
7: Его стереотип как бы сыр адыгейский, да. Вот
9: нет,
7: как бы, да.
9: Не адыгейский. Это как пармезан. Угу. Он долго-долго выдерживается. Он в листьях, соломе, но он делается в горах, и он долго твердеет. Угу. То есть это вполне себе твердый сыр. Я вкуснее не ела, а я вообще сыроед. Я разбираюсь в этом, и иногда в Москве найти хороший кусок сыра невозможно. У меня остались друзья, и когда есть такая возможность, я прошу мне привезти кусочек. Это вот для меня вообще золото. И еще для меня потрясающе совершенно это село Гуор. Я могу передать только эмоции, потому что было ощущение, когда ты находишься в этом котловане или находишься, поднимаешься на эту гору вверх, как будто ты находишься выше облаков. Я знаю, что это практически экстаз, который можно испытать в разных местах в горной местности и в горах. Но вот для меня впервые это было в этом поселке Гуор. Если меня кто-то оттуда слышит, то дай бог вам всем здоровья и счастья, потому что это место какого-то потрясающего эмоционального ощущения, которое я не забуду всю свою жизнь.
8: Хотелось поделиться впечатлениями, которые, так скажем, глубоко впечатались под корку. С Анной мы реализовали интересный проект о русских. Вот. И одно из качеств, которое мы высветили в этом проекте, это соборность. Соборность, честно могу сказать, для меня это как бы теоретически я осознаю, я чувствую. Вот я помню то время, когда мы садились, там, я не знаю, даже трудно представить, 70-е годы, многоподъездный дом. Но праздники проводились, ну, как сказать, общо. Все переходили с этажа, прям столы большие, негде было расселиться. Я вспоминаю, соседи перетаскивали скамейки.
7: Это было так, действительно, да.
8: Мы все, а иногда даже и на улицу, перед подъездом. Я свидетель. Это было, ну, где-то до 80-го года. Все вместе. Свадьбы, похороны. Весь дом собирался. Как праздновали, так и хоронили. А потом все это ушло. Куда-то ушло. Когда мы начали работать над этим проектом, я говорю, соборность. Нам надо показать соборность. Ну, соборность. Мы же вот такие, соборность. И один раз мы снимали фильм о бештинцах. Тоже Западный Дагестан, в Беште. Ну, мы приехали, это уже под вечер. Там один из жителей открывал магазин. И все село там. Ну да, все празднуют, все, ну, это так надо. Потом мы начали работать, трудиться в этом селе. Увидели, что там огромная мечеть. Огромная, наверное, самая большая мечеть в горной части Дагестана. Это просто что-то. И мы смотрим, жители подходят, что-то делают, уходят, другой подходит, что-то делает. Такое, знаешь, клубление людей, которые заходят и уходят. А что происходит? Он говорит, ну, мы всем миром строим. На деньги всех людей, вот все складываются, и какую-то лепту
7: вносит каждый,
8: никто
7: да.
8: не по команде, ничего. Это как-то, знаете,
7: такой это порыв почему? Такой, да.
8: Спокойно. Людей, да. И это спокойно. Месяц за месяцем. И они построили совместно огромную мечеть. У нас там была свадьба, у нас там же были и похороны. Один из героев ССВО был возвращен в гробу. И все вместе. И это как-то настолько. Нас впечатлило, всю съемочную группу. А мне потом глава говорит, ну а что, у нас, да, мы все вообще все сообща делаем. Это не маленькое горное селение. Около 1000, наверное. Это серьезно, представляете? Все совместно, вообще. И я сказал режиссеру нашему, Мише Скотнику, я говорю, Миш, вот она, соборность. Причем это уникально даже для Дагестана. Вот это вот единение какое-то удивительное, Бешта. Это один такой запоминающийся факт. А второй, мы были, снимали фильм об игвалинцах. Дорогие слушатели из Уштады, приветствуем вас. И там есть разрушенное селение. Все в Гамсутле ездят, все восхищаются. Дорогие радиослушатели, есть Уштада. Есть Уштада на такой же высоте 1500 метров. Это что-то. Туда иностранцы приезжают изучать. И мало кто знает. в нашей стране и даже в Дагестане об этом селении. Это уникальное селение. На минуточку, горное селение дало одного академика, 7 профессоров, олимпийских звезд и одного из лучших композиторов, который удостоился чести написать музыку на стихи Расула Гамзатова. Одно горное селение Хуштада, Цумадинский район. Тяга к знаниям обалденная. Я могу сказать, что я с некоторыми преподавателями разговаривал на английском языке. Потому что они хотели со мной поговорить на английском. Я говорю, не проблема. И мы, когда кушали, мы разговаривали на английском. Они имели возможность практиковать хороший английский язык. И дети в школах просто... Они горят желанием, глаза искрятся. Они с радостью тяга учатся. К знаниям, да. Тяга к знаниям. Мы когда приехали в Цунтинский район, снимали гинухцев, я говорю, Миш, ты посмотри, какой красивый, мелодичный русский язык. Вот на Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься. Ты удивляешься мелодизму и лирике. Да? И я как-то спросил одного из представителей гинухцев, я говорю, Алнасыр, слушай, как так? Он такой, а у нас же были преподаватели русские. Было же движение, чтобы посылать русских учителей там. И мы до сих пор боготворим то время. Мы до сих пор мечтаем о том времени, когда русские учителя приехали, остались там, женились на Кавказ. И он говорит, мы счастливы, что они были нашими учителями. И мы мечтаем, чтобы это время снова пришло. Великолепный русский язык, великолепный. В горных селениях, в забытых.
7: Вы знаете, если я не ошибаюсь, вот сейчас слушая вас, я вспомнил, что, кажется, в Махачкале, но, возможно, я ошибаюсь, есть памятник русской женщине-преподавателю. И еще в каком-то из горных сел тоже поставили памятник.
8: Они ценят, они очень ценят до сих пор. И они мечтают о том...
7: А вы знаете, вот вы сейчас очень интересно рассказали, Николай, и где-то частично ответили на мой вопрос. Я как раз хотел спросить, ну, что называется, языка сорвали, какие традиции малых народов Кавказа, Северного Кавказа, которые вы видели своими глазами, показались вам наиболее удивительными и глубокими. Ну, вот в какой-то степени, вот то, что вы сейчас сказали о соборности и так далее, да, это тоже, да, это у кавказских народов это все есть, да, на самом деле. Кавказские народы вообще очень бережно хранят свои традиции и, в принципе, всегда в той или иной степени им следует. Вы знаете, я не смог, к сожалению, посмотреть все ваши фильмы, но, возможно, в каком-то у вас была возможность рассказать о каком-нибудь старом добром обычае. Возможно, я не знаю. Вот помните, как в «Кавказской пленнице» Гайдая обычай похищения невесты? А про традиции тогда, помните, в этом фильме товарищ Сахов сказал так: «Слушай, какое похищение невесты, посмотри на улицу, 20 век на дворе, ну, может быть, где-то там высоко в горах, но не в нашем районе». Что-то такое вам удалось показать в ваших фильмах? Возвращаясь к традициям. Ну, я утрирую, конечно, говоря о похищении невесты, хотя...
8: В Осетии ты.
9: У меня есть тоже впечатление, которое складывается, скажем, уже как социальное исследование. Это вообще касается многих съемок на Кавказе, и в Дагестане, и в Карачаево-Черкесии, и в Осетии. Я, как женщина, очень люблю разговаривать с женщинами. Как вы понимаете, находясь на Кавказе, я сразу отправляюсь куда-то на кухню, потому что мне там и интереснее, и логичнее там находиться с точки зрения культуры и традиций. И на мое удивление, я встретила много счастливых женщин в браке, которые живут в селах, и у меня было, ну, вот просто желание понять, в чем эта особенность, почему вот так. Потому что женщина женщину видит. Видно, когда женщина счастлива, видно, когда она спокойна, когда она защищена, когда у нее светятся глаза. И мне очень это удивляло первое время, и я стала просто задавать напрямую вопросы, попыталась проанализировать, что же это за такой рецепт, когда ты видишь счастливую девушку, потому что и женщину, и бабушку, потому что наши стереотипы, опять же, о Кавказе абсолютно не, как сегодня говорят, мычатся с этой темой. И вот к какому наблюдению я пришла. Каждая традиция не существует сама по себе на Кавказе. Каждая традиция плавно вытекает одна из другой, и ничего не бывает просто так. Уважение к старшим и к их мнению возведено просто в культ. Я могу сказать, что это существует до сих пор, и всегда было, и всегда будет. Никогда я не представляю себе ни одного кавказского региона, где этот градус понизится. Вот просто не представляю. Это было веками, и это переживет любые социальные и современные реалии. Если девушка и мужчина уважают старших, уважают отца и маму, то они обязательно прислушаются в вопросах брака. Ну, это просто логично. Если я уважаю человека, если он мне близок, то, наверное, принимаю какие-то важные решения, задам вопрос. А здесь возникает та самая проблема, которую мы с нашим выбором в наших реалиях немножко растеряли. Появилась такая, знаете, свобода, а в 20, даже в 25 лет, я говорю сейчас о себе, например, наверное, я была все-таки другим человеком. А когда вот мне сейчас уже 45, я уже по-другому вижу этот мир. Наши слушатели, надеюсь, согласятся с этим мнением, что с возрастом ты меняешь свое представление. А замуж-то выходит надолго. Замуж-то, когда выходит, выходит же не на 2-3 года. А когда ты выходишь замуж, еще планируешь детей, семью, там, образование, карьеру, неважно. Ты же не можешь предвидеть и увидеть это глазами своего отца, не говоря уже про бабушку и дедушку, которые прожили и прошли огромный путь. Так вот, смотрите, традиция уважать старших неизбежно приводит к тому, что совет старших играет существенную роль принятие решения о том, за кого ты выйдешь замуж. И в процентном своем отношении это дает потрясающий результат и счастливые глаза женщин. Вот как это связано, я не знаю. Я не говорю про всех. Конечно, бывает все, что угодно, и у кого-то может состояться, не состояться. Но если взять рандомно там 40 женщин, с которыми я беседовала, 35 из них вот именно по этому принципу довольно счастливы в браке. Факт, вот просто наблюдение социальное. И я просто говорю, это данность. С мужчинами не могу сказать. Я, опять же говорю, это вот такое исследование касалось женщин. Но мне кажется, что это взаимосвязано. Счастливая женщина всегда сделает своего мужчину счастливым. Вот тоже какие-то вещи, мне кажется, взаимосвязаны.
7: Анна, вы минуту назад упомянули кухню, что вы выходите на кухню, чтобы там поговорить, значит, с дамами, женщинами северокавказскими. Я, знаете, к чему подвожу? Ну, кухня – это, значит, готовка еды, там что-то они стряпают. Вы там стряпали что-нибудь на кухне? Пытались что-то помочь?
9: Да, женщинам? У меня был опыт. Меня учили готовить тесто, печь его в тандыре. Я умею делать чуду, я умею как-то варить мясо. Ну, конечно, это все, почему я это делаю только лишь как подобие того, что там можно поесть. Это по двум причинам. Во-первых, когда у тебя рецепт передан тебе испокон веков, и ты уже знаешь, как это делать до грамма, ты сделаешь это лучше. А во-вторых, продукты. Опять же, о чем я и говорила. Купить такую баранину, которую можно купить в горных селах Дагестана, в Москве, например, крайне сложно.
7: Ну, я думаю, о кавказской кухне мы поговорим в наших ближайших программах. Друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, режиссеров и продюсеров замечательного документального цикла «Земля людей» о культуре, традициях и истории коренных малочисленных народов России Анну Коряковцеву и Николая Шкарубу за сегодняшнюю встречу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть еще о чем поговорить. Спасибо вам и до скорой встречи.
9: Спасибо, до свидания.
10: Спасибо большое.
7: Слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру программы Елене Рыжиковой, а я, Николай Манулашвили, прощаюсь с вами. С надеждой вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи и берегите себя.
6: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Когда я вышел, толпа расходилась, а на месте осталось что-то бело-красное. От толпы отделился, подошел ко мне молоденький прапорщик. Расстреляли. Ох, неприятная шутка. Все твердит: «За что же, братцы, за что же?» А я ему: «Ну-ну-ну-ну-ну, раздевайся, снимай сапоги». Сел он сапоги снимать, снял один сапог. «Братцы, — говорит, — у меня мать-старуха, пожалейте». А тот курносый солдат-то наш, эх, да у него сапоги дырявые, и раз его прямо в шею. Кровь так и брызнула. Пошел снег, стал засыпать пути, вагоны и расстрелянное тело. Мы сидели в вагоне, пили чай. Так лаконично, жизненно и потому так страшно описывал расстрел, причем не некие зверства ЧК, а один из многочисленных расстрелов, учиненных белыми на Дону, писатель-белогвардеец Роман Гуль. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы с вами продолжим говорить о писателе-эмигранте, белогвардейце, узнике нацистского концлагеря, публицисте Романе Борисовиче Гуле. В прошлой передаче мы оставили нашего героя в лагере для военнопленных в Германии, где он написал свою первую книгу «Ледяной поход». Книгу, которая ему открыла путь не только в мир русской литературы, но и в один из ее главных центров того времени, в наполненный русскими эмигрантами Берлин. В 1920 году Роман Гуль перебирается в столицу Германии. Успех его «Ледяного похода» открыл ему путь в мир эмигрантской литературы. Он начинает работать в редакции журнала «Новая русская книга». Из многочисленных и враждующих течений эмиграции Гуль примкнул к стану сменовеховцев, к движению, ратовавшему за примирение с Советской Россией. Так он стал преемником графа Алексея Николаевича Толстого на посту редактора литературного приложения главному периодическому изданию сменовеховцев газеты «Накануне». Хорошо известно, что многие руководители сменовеховцев в конце концов уехали в СССР, где были расстреляны в разгар сталинского «большого террора». Гуль, к счастью, избежал этой судьбы, однако его критическое отношение не только к красным, но и к белому движению, его критика монархистов и радикальных правых течений в русской эмиграции открывали ему путь для диалога с Советской Россией. В 1927 году в Москве и Ленинграде госиздатом был опубликован его роман «Жизнь на Фукса. Очерки белой эмиграции». В 1928-м госиздат опубликовал тираж следующей книги Гуля «Белые по черному. Очерки гражданской войны». Также Гуль публикует книги, посвященные Советской России, прежде всего тем фигурам, кто сделал возможной победу красных в гражданской войне, красным маршалам. Начинает Гуль с книги о красном маршале, о его земляке, уроженце Пензы Михаиле Тухачевском. Затем выходит книга «Красные маршалы» Ворошилов, Буденный, Блюхер, Котовский. Подчеркнем, что эта книга вышла в 1932 году, за 3 года до введения звания «Маршал Советского Союза». И нужно сказать, что Роман Гуль почти угадал с распределением маршальских звезд. В первую пятерку маршалов, как известно, вошли Ворошилов, Тухачевский, Буденный, Блюхер и Егоров. Но вот только с Егоровым он не угадал, и титул маршала, звание маршала отдал к почившему на тот момент партизану Котовскому. Позиция Гуля делала его не просто легкой, но крайне притягательной целью ненависти правой части русской эмиграции – монархистов, русских фашистов. Не стоит забывать о том, что в рассматриваемый период в 20-х и 30-х годах в стане русских эмигрантов многие знаковые голоса прославляли не только фашистов, прежде всего самого Муссолини, но и зарождавшийся в Германии нацизм. Подобные настроения приведут целый ряд эмигрантов к предательству Родины, к сотрудничеству с нацистами в годы Второй мировой войны. Будучи полной противоположностью этой партии, которой принадлежали и генерал Петр Николаевич Краснов, и Иван Ильин, и Иван Шмелев, Гуль жил в положении постоянной травли. С приходом к власти Адольфа Гитлера летом 1933 года Гуль был арестован и заключен в один из первых нацистских концентрационных лагерей – Ораниенбург. К счастью, он в сентябре того же года был освобожден и выслан из Германии. Свой опыт пребывание в лагере и критику нацизма Гуль описал в книге «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», вышедшей в свет в 1937 году. Гуль перебирается во Францию. С немецкой оккупацией Парижа он с женой и братом перебирается на юг страны, где работает на стекольной фабрике, а затем на двух фермах, освоив жизнь простого крестьянина. После войны Гуль пережил еще одно сближение и трагическое размежевание с другим знаковым мыслителем русской эмиграции Сергеем Петровичем Мельгуновым. В 1946 году Мельгунов пригласил Гуля как автора в публикуемые им сборники. Их сотрудничество продлилось менее двух лет. Поводом для весьма резкого размежевания стала публикация статьи другого известного эмигранта, выдающегося историка церкви Антона Владимировича Карташова о Белой армии. Статья, явно идеализировавшая Белую армию, придававшая ей буквально смысл крестового похода, вызвала резкий протест у критически настроенного белогвардейца, пережившего и ледяной поход, и гетманскую оборону Киева Романа Гуля. Этот демарш вызвал новую волну травли Гуля со стороны монархистов и солидаристов. В 50-м году Гуль перебирается в Нью-Йорк. С Америкой и с русскоязычным новым журналом будут связаны последние 36 лет его жизни. Благодаря Гулю новый журнал был точкой соприкосновения как русских эмигрантских, так и советских писателей, площадкой для диалога разделенных русских людей. На протяжении всей своей жизни Роман Гуль испытывал явное, брезгливое, искреннее неприятие к идеологическим и партийным разделениям русской эмиграции, за которой неизменно стояло пренебрежение к страданиям другого, человека из чуждой партии, из враждебного лагеря. А в этом жестокосердии различные мыслители, авторы, просвещенные и интеллигентные люди словом, мыслью, не руками, но из груд трупов, оставленных гражданской войной, бережно выбирали лишь своих и высмеивали, принижали чужих. В этом отношении Гуль приводит эпизод, касавшийся одного из наиболее талантливых авторов и противоречивых личностей того времени, графа Алексея Николаевича Толстого, автора «Хождения по мукам». Как мы уже говорили, Роман Борисович с ним близко общался, да и принял его должность в газете накануне. По словам Гуля, в эмиграции в Берлине в 20-х годах Алексей Толстой мне показывал фотографию, которую он очень дорожил. Сфотографирован каким-то уездным фотографом, рыжий детина, довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Детина сидит, развалившись в глубоком кресле, на фоне дешевых декораций, а рядом круглый стол, на котором отрубленная человечья голова. И детина напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это атаман-ангел. Толстой над этой фотографией дико хохотал, просто ржал. Я никак не мог разделить его веселье. Но это была сфотографирована действительная Украина 1918 года. Когда страна делилась на белых и красных, когда русское общество делилось на советских и антисоветских людей, Гуль, видя хорошее и дурное в обеих партиях, оставался просто русским человеком, жаждавшим примирения, таких же, как он, русских людей, мира, силы и процветания своей родины.
1: Россия. Обстоятельства времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Ойлани, Сундалой, хлыняли.
2: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
4: Радиожурнал «Баян Талэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Радио России. Общество. Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Александр Федорович, врач-психотерапевт высшей категории, врач-психиатр.
7: И тоже отец.
6: Тоже отец. Тема программы «Дети и деньги». Я просто за что зацепился. В Детройте школьникам будут платить по $100 в неделю за то, что они ходят на все уроки.
7: То есть наши школьники сейчас должны вздрогнуть.
6: Да.
7: И захотеть в Детройт все.
6: Я бы, наверное, захотел. Что ж такое, я тоже посидел бы на уроках сейчас. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Переведем на нашу действительность, потому что у нас вопрос встает так: платить ли за уроки детям или не платить, потому что каждый третий платит.
7: Это печально. Я, может быть, немножечко обгоняя события, скажу, что на самом деле это тупик. Здесь ведь речь идет о чем? О том, что любые формы возмездных отношений, они не предполагают режимы и регламенты. То есть, иными словами, если мне нужны деньги, ну, как вот у меня подростки иногда говорят: «Мам, я вот там посуду помыл, стол протер, типа вот ручку позолоти». Вот. А для мамы это неожиданность. Она говорит: «Ну да, вообще-то типа я не заказывала». Ну, вот такой ненавязчивый сервис: «Ты не заказывала, а вот мы это сделали. И если тебе мало, значит, я еще могу кинуть там какие-то шмотки, значит, в стиралку. Ну, тогда это еще плюс 500, например». Вот. В чем здесь тупик? Почему это не сработает? Не имеет значения, это за какие-то домашние дела, это за какие-то оценки, это за любые выполнения каких-то любых действий, вот эти возмездные отношения, они предполагают регламент снизу. Живой пример. Вот самый, что ни на есть настоящий. А мама говорит: «Ну, а чего же вот сегодня-то не разгрузили посудомоечную, значит, машину?» А ребенок так отрывается от монитора и говорит: «А мне сегодня деньги не нужны».
6: Да.
7: Вот. И у мамы нет никаких вариантов. Она стала заложником этой своей странной идеи, что вот я уже накопил, поэтому недельку могу прогулять. И таким образом родитель лишается любой возможности этим процессом управлять. И печаль даже не столько в этом, сколько в том, что потом придется повышать ставки. Ну, то есть ребенок скажет: «Ну, я готов вот прямо сейчас, да, вот все». Это не мои фантазии, это то, что я слышу у себя на приеме, потому что детки, они такие довольно ушлые в этой части, они продвинутые, вот. И тогда говорят: «Ну, вот если хочешь, чтобы я вот прямо сейчас, да, все бросил, да, и пошел, ну, давай тогда не 500, а 700». И тогда это тяжким бременем ложится на плечи родителей, которые вынуждены теперь считаться вот именно с этим. Был такой большой экономический пример после Второй мировой, когда Соединенные Штаты, по-моему, в Японию по каким-то репарациям, уж не знаю, там каким образом, поставляли рис бесплатно. Да. Но японское правительство решило, что мы свой тоже будем выращивать. Ну, тот, который они поставляли бесплатно, не бесплатно правительство раздавало неимущим, а все остальные, кто был способен к труду, они все равно на плантациях трудились. И когда Соединенные Штаты вдруг решили: «А мы вам больше не будем поставлять», ну, те сказали: «Ну, хорошо, не поставляйте, мы и так типа без вас проживем». Беда в том, что мы не учитываем уроки истории, как-то мы их обходим стороной и не берем все лучшее из того, что уже было отработано. Поэтому самое главное во взаимодействии вот в детско-родительских отношениях, вообще в функциональных семьях, если так говорить языком правильным, да, семейной психотерапии, вот там обязательно должны быть определенные правила, непреложные правила. Что такое правило? Это некий регламент, который выполняют все, без исключений. Естественно, там же возникает понятие границ, которые сейчас психологи экстраполировали, в принципе, на все. То есть у него сейчас везде границы, везде выгорание. Вот. В чем проблема? В том, что это ведет к утрате дефиниции. Мы теряем понятийное поле. Поэтому границы, это натурально.
8: Ну, то есть, не как вот нам
7: в недалекие пресловутые дни и годы, да, говорили о дистанции, да, вот социальной.
6: Если мы говорим об одинаковых правилах, то и мама такого ребенка тоже может ему сказать: ну, я-то сегодня тебе...
7: Это правда.
6: Я сегодня погладила, постирала так, что с тебя тоже 700, а в итоге 0.
7: Алексей, ну вот вы наивный человек. Вы не представляете себе, насколько дети в этой части продвинуты. Они говорят: да, хорошо, хорошо, дам. Я сейчас, вот, мам, ты вот так вот сказала. Вот я там где-то в интернете мне написали, что если родители ко мне ненадлежащим образом относятся, то есть некая организация, куда я могу обратиться. Устно, письменно, там, как угодно еще, мам, и тогда тебе придется держать ответ уже не в наших таких вот простых, домашних, доброжелательных отношениях, да? А там придут люди совсем другие, которые умеют задавать вопросы, и вот тебе, мам, тогда придется иметь бледный вид. В этот момент родители теряются, хотя на самом деле я им пытаюсь объяснить, что ничего страшного в этом нет, потому что это же вот классика, щит и меч, они плавно перетекают. И когда ребенок говорит: ну вот я обращусь, надо куда? Вот в этот момент родителю нужно сжать зубья или там что у них еще сжимается, и ребенку четко сказать: ладно, хорошо, да, хорошо. Как ты думаешь, дружок или подруга, что за этим последует? Меня будут ограничивать в движениях, но это же совсем не означает, что ты сможешь распоясаться в этот момент, потому что я в эту же самую организацию могу сообщить о том, что я, к несчастью, не справляюсь с тобой. Вот. И тогда эта же самая организация включится в этот процесс, и тебя пригласят на собеседование, может быть, поставят на внутришкольный учет, а может быть, на другую в комнату вот, по делам несовершеннолетних, комиссию, да, вот, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот игра, она на самом деле может зайти довольно далеко, ну, то есть в зависимости от возраста ребенка можно использовать те или иные механизмы. Самое главное, вот чего категорически нельзя делать в этот момент, это сдаваться.
6: Ну, и, а вначале лучше тогда просто не играть.
7: Однозначно, совершенно, но вот ну, мы же все
6: если вдруг, да,
7: прекрасно понимаем, что пожар правильно предотвращать, чем потом его тушить. Это классика, и профилактика в этой части, конечно, наиболее важна. Именно этим и занимается интернет. Да, то есть еще ничего нет, а ребенку уже рассказывают, как нужно поступить в той или иной ситуации. Причем все эти разговоры носят исключительно разрушительный характер. Исключительно. Потому что из этого противостояния, к несчастью, ничего хорошего не выйдет. Если кому-то из наших слушателей сейчас покажется, что вот я такой боевой генерал, мне бы шашку до коня, да на линию огня, вот совсем нет. Совсем нет, и это всякий раз большая печаль, когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями. Но вариантов нет. Так или иначе, из этой темы выходить надо. Возможно, это станет каким-то предметом к нашей дальнейшей теме обсуждения. Вот, насколько можно или нужно регламентировать интернет и вот тестировать то, чем там ребенок занимается. Там я вам скажу, друзья мои, это кошмар. Я это знаю по своим детям и по рассказам тех, кто ко мне приходит. Вот этот момент нужно в обязательном порядке вот просматривать. И не тогда, знаете, как вот ребенку 15 или 16, вдруг родители вспомнили, что вообще-то это ребенок, и надо вот сейчас заняться воспитанием. Нет, нет и нет. Воспитанием нужно заниматься с нуля. Если кто-то думает, что это можно сделать позже, есть там разные присказки про то, что вот до 3 лет там господин, потом с 3 там до 7 раб, это все бредни. Это все бредни, потому что ничего из этого не сработает.
6: Потому что вставать и ложиться нужно в одно и то же время. Ну, то есть, ну в этом смысле нужно постоянно заниматься ребенком.
7: Конечно, а не вдруг по случаю. Конечно.
6: Тогда вы просто не забросите. Ну, слушайте, за карманные деньги я скажу да. Ну,
7: это другое.
6: Да, это другое. Это ты не платишь за какие-то обычные вещи, которые выполняем мы все по дому
7: домашние. Конечно, конечно. Карманные деньги – это большая тема, и тоже отдельная, да. И она тоже должна просматриваться и регламентироваться. Причем желательно, чтобы это регламентировалось в рамках школы, а не индивидуальное восприятие родителя. Да? Потому что вот мой ребенок идет в школу пешком, а вот другого ребенка привезли на Рос-Ройсе. Да? И, так сказать, вот он идет в сопровождении двух здоровенных амбалов и деньги в принципе не считает. Вот, поэтому, ну, сейчас изноваться-то что, обещают нам с 1 сентября запрет очередной раз, да, попробовать внести на использование телефонов школьниками. Не знаю, может быть, посмотрим, но мы же ходим по кругу.
6: Во многих школах он работает и так сам по себе. Ну, в общем, я просто тоже сейчас, вот я вспомнил что-то сейчас везде в мире что-то за что-то доплачивают. Там кому-то на ВАЗе доплачивают, чтобы выходили просто на улицу, просто подростки, чтобы знакомились друг с другом. Думаешь, господи.
7: Да. Вот это порочная практика. Это порочная практика, которая стремится перевести весь социум вот в эти самые возмездные отношения. И мы, люди взрослые, в этой части становимся заложниками. Понимаете? Потому что вот...
6: Вот потому что о последствиях мы сейчас рассказали с Александром Федоровичем, поэтому это врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, а поэтому постерегитесь, не играйте в это, не заиграйтесь в эту игру с детьми в деньги.
7: В любом случае выбираться будет сильно сложнее в этом.
6: Спасибо большое.
5: Отцы и дети. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
5: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики.

0: 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Саратова. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытели» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин отметил хорошие результаты работы Роспотребнадзора как в России, так и в мире. И на севере Харьковской области наши военные установили контроль над населенным пунктом Ольховатка. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российские военные вечером перехватили и уничтожили более 20 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны, дроны нейтрализованы над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областями, Крымом и над акваторией Черного моря. Российские военные продолжили нанесение ударов по объектам ЖД-инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки военных грузов из Европы. В порту Южный нанесен удар по железнодорожному составу в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. В порту Измаил поражен танкер, доставивший предназначенные для ВСУ горюче-смазочные материалы. Владимир Путин отметил хорошие результаты работы Роспотребнадзора как в России, так и в мире. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с руководителем ведомства Анной Поповой. Глава государства в начале встречи обратился к ней с вопросом о том, как она оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране, учитывая, что гриппозный сезон не за горами.
2: 15 сентября. День санитарно-эпидемиологической службы. Я хочу поздравить вас, всех, кто выполняет эту важнейшую функцию, миссию, можно сказать, работает в области санэпиднадзора в стране. Работа чрезвычайно важная. У нас очень хорошая традиция, очень хорошая школа. И результаты хорошие. И внутри страны, и в контактах, в работе с нашими коллегами за рубежом, причем в разных регионах мира. Как вы оцениваете ситуацию сегодня у нас, тем более, что не за горами, как у нас в народе говорят, гриппозный сезон. Но все-таки осенне-зимний период, он сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и так далее. Как ситуация?
3: Во-первых, позвольте поблагодарить Владимира Владимировича за ваше внимание к нашим вопросам, к нашим задачам и проблемам. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. И в самом деле сегодня начало эпидподъема острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения.
1: Попова отметила, что особое внимание в сфере защиты прав потребителей Роспотребнадзор уделяет участникам СВО. Она также рассказала, что каждый месяц Роспотребнадзор получает около 1 000 000 обращений от граждан России. Из них жалоб всего 14% из общего количества. Все остальное – это консультации. Россия считает в целом хорошей идею Трампа об энергоперемирии с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что обеспечение безопасной работы НПЗ не решит проблем на мировых рынках.
4: Ночью действительно.

0: предпринята украинцами попытка удара по одному из энергообъектов на территории России, в одном из российских регионов. Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Мы обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как проблема, основная проблема, это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
1: На брифинге Песков также подчеркнул, что космос должен быть свободен от размещения любого оружия. Россия продолжит продвигать эту позицию и рассчитывает на широкую международную консолидацию в этом вопросе. Ранее министр ВВС США Трой Мэнк заявил, что Вашингтон разместил на орбите вооружение для контроля космического пространства. Если бы киевский режим по-настоящему заботился о детях, он не убивал бы их ударами беспилотников, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя сообщение украинской стороны о поиске якобы похищенных Россией детей. Эти утверждения Захарова назвала фейками и подчеркнула, что киевский режим убивает детей с садистским удовольствием. Она повторила, что вооруженные силы России, в отличие от ВСУ, не воюют с мирным населением, не ведут охоту за гражданским транспортом, не открывают огонь по беззащитным людям. Так Захарова ответила на вопросы СМИ об инсинуациях в зарубежной прессе о якобы преднамеренном ударе России по пассажирскому поезду, в котором находился ряд бывших и действующих политиков и чиновников стран Запада. В Резниковском котле на севере Харьковской области наши военные установили контроль над населенным пунктом Ольховатка. На этом участке идет уничтожение формирований ВСУ, которые заблокированы восточнее. Тем самым подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения. Идут бои за село Малое Волчье. О том, как наши танкисты проламывают оборону боевиков в Харьковском котле, корреспондент ВГТРК Александр Коробов.
2: Посадку заволакивает дымом, как от разрывов, так и горящих блиндажей. Противник отсюда выбит. Штурмовики 11-го танкового полка, 11-го армейского корпуса, группировки войск «Север» завершают зачистку. В малом небе большое количество дронов, как наших, так и вражеских. Долго на одном месте находиться нельзя. Для всех подразделений на первый план выходит мобильность. Крепкая броня и отличная проходимость сегодня позволяет танкам выступать в качестве передвижной артиллерии.
3: Как и у настоящего, иголки у этого механизированного ежа очень колючие. Сама природа подсказала защиту и маскировку танков. Металлические тросы отлично прикрывают от ударов FPV и размывают силуэт. В густых зарослях этого гиганта не сразу и обнаружишь.
2: Стоящий в капонире или в движении, сам силуэт танка излучает внушительную мощь. Хорошая скорострельность позволяет использовать танк в качестве как кочующего орудия, так и работать с закрытых позиций. Котел, созданный в Харьковской области, кипит, в том числе благодаря нашим танкистам. Ежедневно подразделения группировки войск «Север» двигаются вперед, все сильнее смыкая кольцо. Задача важная – освободить территорию и как можно дальше отодвинуть врага от нашей границы. Александр Коробов, «Вести», Харьковское направление.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Спорт.
5: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ 3-2 в овертайме. Омская команда на начало третьего периода уступала со счетом 0-2. «Авангард» одержал третью победу подряд и с 6 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 6 очками на 4-й строчке. «Локомотив», в свою очередь, на выезде обыграл «Трактор» 4-1. Для «Локомотива» это 5-я победа подряд. Футболисты Александр Соболев и Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на осенние товарищеские матчи. В последний раз нападающий петербургского «Зенита» Соболев играл за национальную команду в ноябре 2023 года против сборной Кубы. Батраков впервые включен в заявку после перехода в турецкий «Галатасарай» из московского «Локомотива». Всего в итоговый список сборной России вошли 29 футболистов. Россияне осенью проведут 3 товарищеских матча. 29 сентября сыграют с иранцами в Казани, 3 октября с командой Намибии в Екатеринбурге, 6 октября со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Оленичев возглавил тульский «Арсенал», сообщается на сайте клуба футбольной первой лиги. Срок контракта до конца сезона, а также прописаны все условия по продлению, сказал генеральный директор «Туликов» Валерий Гриньковский. Последним клубом Оленичева в тренерской карьере был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. Женская сборная России проведет 2 товарищеских матча с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Игры пройдут 22 и 24 октября в Сербии. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
4: Погода.
1: О прогнозе на 16 сентября. В Челябинске осадки будет плюс 17 градусов, пройдут дожди. В Хабаровске без осадков днем плюс 19 градусов. Во Владивостоке плюс 23, местами пройдут дожди. В Южно-Сахалинске плюс 24, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 16, пройдут небольшие дожди. В Иркутске около 20, тепла, без осадков. В Новосибирске и Красноярске плюс 17, временами синоптики обещают в этих городах дожди. В Петербурге в среду без осадков, днем будет плюс 20 градусов. В Москве сегодня без осадков, местами туман, днем плюс 19 градусов. В эти минуты в российской столице около 10 тепла, давление 747 миллиметров.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
2: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова с вами для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто к нам присоединился в этот час. И напоминаем, что есть канал обратной связи. Если возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в эфире, или то, о чем говорят наши эксперты, то можно писать в мессенджер 8-925-222-9992. Как обычно, очень насыщенный первый час, очень масштабные, глобальные, скажем так, даже темы, и мы сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Игорь, здравствуй.
5: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Еврокомиссия хочет ввести возрастные ограничения на использование интернет-платформ во всех странах объединения. Ну вот говорят, что у нас в России там кто-то тоталитарные какие-то происки тоталитаризма присутствуют. Но мы наблюдаем вообще это в Европе, а у нас наоборот полная свобода с интернетом. Удивительные вообще вещи, конечно, происходят. Будем разбираться, а что они так обеспокоились-то. И почему мы не пошли по этому пути. У нас же опыт Советского Союза есть, каких-то железных занавесов. Почему теперь они опускают железные занавесы, причем для своих граждан? Африканский корпус, о нем мы уже не рассказывали в наших выпусках. И тут произошло одно очень интересное событие. Два наших бойца, которые провели в плену практически 2 года у повстанцев, да, ну, в общем, у террористов африканских. Они вернулись на родину, и ну, это нас побудило вообще еще раз поговорить о том, с кем воюет африканский корпус в Африке. Вот дождитесь, вы удивитесь, вы думаете, что только с туарегами и прочими бедуинами пустынными, а вот нет, там знакомые нам лица присутствуют, об этом вам расскажем. Ну и такие две глобальных международных темы, о ситуации в Швеции поговорим, там выборы и... Ну, какая-то такая смена курса может произойти, или нет, или не может. И поговорим о Великобритании, где в очередной раз провинции, которые мы знаем как футбольные команды, да, те, кто следит за футболом, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия, вдруг вспомнили о том, что они, в общем-то, когда-то были завоеваны Великобританией, Англией, простите, и потом после этого все это стало называться Великобританией, решили, что пора задуматься о своей независимости. Что их так возмущает, и почему они так не любят британскую корону? Об этом сегодня будет наш рассказ. Прямо сейчас он начнется.
0: Наше время.
4: Итак, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали соглашение, призванное запустить процесс распада Соединенного Королевства. Ну, тут вообще, наверное, очень долго мы могли бы перечислять, что давайте буквально вот пару каких-то моментов. На саммите первые министры подписали меморандум, потребовали право на проведение референдумов о независимости. Или вот, например, соглашение будет охватывать 4 направления: экономику, энергетику, Европу, международное сотрудничество. И все 3 партии согласятся с тем, что их страны должны находиться в составе Евросоюза. При этом уже предусматривается возможность проведения референдума об объединении Ирландии, если станет вероятным, что большинство жителей Северной Ирландии поддержат выход из состава Великобритании. Интересно, что сразу же после этого высказался Дональд наш Трамп, как говорится, и назвал объединение Ирландии классным, более того, фантастическим, и тем самым он нарушил негласную традицию всех своих предшественников не высказываться на эту тему. То есть эту тему всегда его коллеги-предшественники, они обходили. Ну, это была табуированная такая тема, прямо скажем.
5: Ну, потому что версия такая, что вообще-то все-таки Соединенные Штаты в первую очередь ирландцы создали, а не жители других английских территорий. И поэтому как-то вот эту тему всегда обходили, чтобы не обидеть Великобританию.
4: Ну а Трамп заявил, что с удовольствием увидел бы объединение Северной Ирландии, которое входит в состав Соединенного Королевства. Не хочу, говорит, создавать проблем, но скажу вам, я бы с удовольствием это все увидел. И в конечном счете, более того, добавил, это произойдет.
5: Девственная простота просто.
4: Ну, важно, вот что во всей этой истории нужно отметить ключевой момент, потому что попытки разделения Великобритании бывали и раньше. Но по итогу это никогда ни к чему существенному не приводило. Хотя, в общем-то, раньше и другие обстоятельства были, прямо скажем, геополитические. И вероятность распада Великобритании, как считают сегодня уже некоторые эксперты, конкретно сейчас, в данный момент, есть. Там и отток элиты капитала практически уже достиг финала. И причина кроется в том числе в контексте помощи вооруженным силам Украины, об этом тоже говорится. И тех, кому нужна Великобритания, в ее нынешнем виде уже как бы вроде бы и не осталось. И вот мы, конечно же, решили поговорить на эту тему, потому что Британия наш давний и самый главный геополитический противник. И до сих пор он болезненно при любом случае нам противодействует. И хотелось бы понять, Британия пришел конец или слухи о смерти пациента сильно преувеличены. Более того, вот еще что мы хотели бы выяснить. Говорят о том, что само по себе вот такое решение, на которое, кстати, может уйти не только месяцы, а вообще годы, приведет к цепочке коренных реформ в системе государственного управления и ухудшения внутриполитической обстановки. Особенно если мы вспомним, что в Великобритании огромное количество мигрантов, сотни тысяч, большая часть исламисты, и которые сейчас, в общем-то, неуправляемые. Они делают фактически там все, что им хочется. А какой хаос и беспорядки могут возникнуть в случае распада Великобритании или вот это вот разобщение такого очевидного? Видите, сколько вопросов, будем спрашивать ответов у нашего эксперта.
5: Да, будем стараться. Кандидат политических наук, руководитель Центра политической интеграции, ведущий научный сотрудник отдела исследований Европейской интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина с нами на связи. Людмила Олеговна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Людмила Олеговна, ну здесь просто такая ситуация сложилась, что вот в 3 провинциях, я не знаю, правильно как назвать их, Великобритании, по партии, ориентированные вот как на сецессию, что ли, они пришли к власти, или какие-то другие причины, и, ну, понятно, Евросоюз, все мечтают остаться в Евросоюзе, а Великобритания в целом как государство из него вышло. В чем вообще причина вот такого единение, что ли, провинции против Англии, против четвертой части Великобритании?
6: Ну, вы знаете, во-первых, я, конечно, немножко позанудствую, Государство называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
5: Да, можно прерву? Но мы благодаря нашему министру... Благодаря нашему министру иностранных дел мы все-таки... Как бы хотели бы называть ее Мелкобританией, это было бы честнее. Ну, это,
6: нет, ее как раз можно называть Британией, это не будет какой-то серьезной ошибкой. Потому что Великобритания как раз менее правильная, чем Британия, как это не смешно звучит. Вот, так вот, это Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии включает действительно 4 региона. Да, 3 кельтских региона, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и Англию. И, собственно, государство унитарное, оно не федеративное. Но у 3 кельтских регионов есть свое самоуправление. Это был процесс деволюции, который инициировали, завершили, скажем так, либористы после выборов 1997 года при Блэре. И они же, кстати, подписали знаменитое Белфастское соглашение, которое положило конец смуте в Северной Ирландии, да, противостоянию католиков и протестантов в Северной Ирландии.
5: И дало, насколько мы помним, большие даже права вот эти в плане самоуправления Северной Ирландии, даже чем вот этим другим регионам Шотландии и Уэльса. Правильно, нет?
6: Не совсем так. Они просто дали там другие права. А на самом деле, по факту, самые большие права, как вот для самоуправления у региона на сегодняшний момент, есть у Шотландии. Их сильно расширили после референдума, неудачного референдума для шотландских националистов 2014 года. Шотландия в смысле прав на самоуправление имеет самый большой такой пакет по сравнению с остальными двумя кельтскими регионами. А в Ирландии ситуация очень специфическая, потому что там самоуправление, оно связано в том числе с процессом мирного урегулирования. Там применяется специфическая модель, когда у власти всегда находятся представители двух общин. И на сегодняшний момент, на самом деле, эта модель, она немножко не подходит той ситуации, которая существует в Северной Ирландии, потому что за 30 лет ситуация внутри страны, общественная ситуация, общественное мнение, поддержка тех или иных партий, она сильно, в общем, поменялась. Но, тем не менее, вот в этом Белфастском соглашении, или соглашении Страстной Пятницы, как его иногда называют, есть пункт о том, что Северная Ирландия имеет право объединиться с Республикой Ирландии, если таково будет волеизъявление населения, да, то есть по результатам референдума. Поэтому для Северной Ирландии в том, что подписались вот пару дней назад лидеры партии, нет вообще ничего нового. Второй очень важный момент. Понимаете, подписывали не регионы, подписывали лидеры партий. Да, действительно, сейчас правительство в каждом из сельских регионов Соединенного Королевства возглавляют националистические партии. Но это не значит, что в этих регионах существует 100% поддержка, даже не 100%, а чтобы большинство населения этих регионов выступало за отделение. Этого нету даже близко. Если в Шотландии можно говорить, знаете как, грубо, 40 за, 40 против, 20 колеблется, это очень грубо. Там где-то условно, близко к равенству за и против. И то там большие вопросы к тому, как будет происходить голосование, если будет происходить. То в Уэльсе 65% населения против отделения от Великобритании. Да, именно от Великобритании в данном случае я имею в виду, от Англии. В Северной Ирландии, как это ни странно звучит, сторонников объединения тоже меньше половины.
5: Поэтому, Людмила Олеговна, чтобы не цифрами мучить наших слушателей, а вот каким-то... Людмила Олеговна, а вот скажите все-таки, вот эти проблемы, которые возникли в связи с выходом Великобритании из Евросоюза, они действительно настолько существенны, что ударили именно по этим регионам, и оттуда у этих партий, по крайней мере, такие желания возникли? У нас минутки две, наверное, где-то есть?
6: Да, я коротко. Да, действительно... Эти регионы, особенно Шотландия и Северная Ирландия, были против выхода из ЕС. Прям против, с большим перевесом. Уэльс был, ну, чуть меньше половины против, но тоже, в общем, там не очень поддерживают эту историю. Северная Ирландия, конечно, против, потому что дальше вот эта вот история с границей на острове Ирландии, это была самая большая проблема при выходе Соединенного Королевства из ЕС. И, соответственно, и Шотландия была против. Поэтому, да, они против, и это такой козырь для сепаратистов, что мы вернемся. Но только, понимаете, во-первых, вот если у нас мало времени, то резюме. Референдума в ближайшее время не будет. Во-первых, потому что их не разрешает центральное правительство, а иначе они не будут иметь законную силу, а центральному правительству это не нужно. Во-вторых, потому что ни одна из этих партий реально не реально понимает, что нету большинства, больше 55% населения, которые поддерживают такой выход. И в-третьих, Евросоюз, это, конечно, прекрасно, но им же придется заново вступать.
5: Это и, да, это большая длинная процедура. Ну что, мы будем наблюдать за этим, потому что в любом случае повод для каких-то политических, для использования как политического козыря теперь в этих регионах появился. И я думаю, что все-таки этот день войдет в историю. Людмила Бабынина, кандидат политических наук, руководитель Центра политической интеграции, ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН, была с нами, говорили о процессах в Великобритании или в Мелкобритании, как считает наш министр иностранных дел.
4: Ну, а мы перемещаемся дальше по Европе, которую, ну, если уж и не так очевидно и не так сильно, но все-таки, похоже, колбасит.
5: Потрясывает ее.
4: Потрясывает, да. Потрясывает. И в том числе мы решили заглянуть в Швецию, где проходят выборы в парламент Швеции, и показали эти выборы глубокий раскол населения на правых и левых. В Швецию мы заглядываем крайне редко, хотя, в общем-то, у меня по образованию, я скандинавист, учила как раз шведский язык.
5: Это твой прокол, Ильдан, чаще говорить про эту страну.
4: Ну, не было таких больших... Ну, конечно, были поводы. Что значит не было? Были поводы, потому что Швеция, давайте начнем с того, что это наш достаточно не сильно далекий, я сейчас не про мозги говорю, а про расстояние, наш сосед, который принял агрессивную риторику НАТО, причем принял весьма активно. Более того, это главный в скандинавском регионе, наверное, член, и та же Финляндия, ближайший уже наш сосед, у них фактически находится под каблуком. Но так, кстати, всегда было исторически принято. Ну, всегда как бы финны считались вторым сортом по отношению к шведам.
5: Ну, мы отбили финнов у шведов в свое время, а потом дали им независимость.
4: Хотя в Финляндии тоже говорят по-шведски, но там чуть-чуть по ударениям отличается язык, но тем не менее. И вот выборы в парламент Швеции показали глубокий раскол населения на правых и левых. По предварительным результатам, разрыв между оппозиционным и левоцентристским блоком экс-премьера Магдалины Андерсон и правящим правоцентристским блоком Ульфа Кристерсона составляет лишь 3 мандата в пользу оппозиции. Итоговые результаты объявят не раньше 16 сентября, однако уже сейчас ясно, страна получит расколотый пополам парламент и правительство, вынужденное идти на компромиссы с оппозицией. И якобы мощное влияние на жизнь страны в ближайшие годы окажет глубокий раскол шведском обществе. Вот об этом нам и хотелось бы поговорить, потому что Швеция, ну, это важный тоже такой наш очень сосед.
5: Ну что, приглашаем в эфир политолога, доцента финансового университета при правительстве России Вадима Трухачева. Вадим Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Ну вот редко говорим о Швеции, поэтому вам карты в руки, что мы упускаем и что там происходит важного, или это не так важно, что происходит в Швеции?
7: Мы упускаем то, что Швеция самая высокотехнологичная держава в Евросоюзе. То есть доля в ВВП высокотехнологичного продукта здесь самая высокая. Мы упускаем развитую страну с большим очень политическим весом и в Евросоюзе, да и, скажем, в структурах ООН тоже. Мы упускаем, что Швеция входит в 10 мировых производителей и экспортеров вооружений. Мы упускаем, что Швеция занимает 3 место на душу населения по деньгам, выделенным на вооружение Украины. Ну и она входит в 10 стран по размеру военной помощи Украине.
5: Вадим Вадимович, на минуту прервемся и
4: будем
5: продолжим.
4: Считать, что это такое вступление, а продолжение ровно через минуту после рекламы.
1: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
8: 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
4: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к Вадиму Трухачеву, политологу. Вадим Вадимович, мы продолжаем с интересом слушать вас.
7: Ну, в общем, основные вещи я сказал. Это очень богатая и влиятельная страна, находящаяся еще и географически рядом с нами.
5: Да, а вот эти проблемы, которые происходят в политической системе Швеции, как они отразятся, могут ли они отразиться на внешней политике Швеции, ну и на отношении к России и к украинскому кризису?
4: Может быть, как-то ослабить шведское общество, вот этот раскол, может. А может быть, мы зря думаем, что такое...
7: На шведских выборах было три основные темы. Россия одна из них. Но со Швецией у нас исторически очень тяжелые отношения, поэтому пророссийские партии там искать просто бесполезно. Да, поэтому для нас может измениться размеры военной помощи Украине, хотя это тоже немало. Вторая тема, которая жестко их раскалывает, это миграция. Да, Швеция годами была образцом мультикультурализма, но после потрясений 15-17 годов, когда она даже на душу населения приняла беженцев больше, чем Германия, когда в Стокгольме случился теракт и по людям исламист ездил, да, после этого Швеция стала сворачивать свою политику мультикультурализма, да, и сейчас, в общем-то, довольно жесткие меры пытается принимать. И вот эти меры, направленные на ужесточение миграционной политики, сокращение пособий, упрощение высылки, усложнение процедуры получения шведского паспорта, да, они там, раньше были школы даже на языках мигрантов, частные, правда, теперь они эту лафу, так сказать, прикрыли. Вот эта тема раскалывает. Ну и социально-экономические моменты. Раскол вот на именно левых и правых, это я бы его назвал скорее техническим. Потому что уже в чистом виде левые и правые, ну, 50 лет назад мы могли бы так рассуждать. А так, скажем, внутри левого лагеря, вот три возможные партии-партнера социал-демократов, это, скажем, партии, которые лояльны к мигрантам. А вот уже социал-демократы, так скажем, поправили достаточно сильно и даже приняли целую программу борьбы с мигрантскими гетто. Внутри правого лагеря, да, есть либералы, а есть демократ Швеции, да, правая партия. И там тоже все, и не только отнюдь по миграционной теме, да, но и по социально-экономической, тоже все не столь однозначно выглядит. Поэтому союзы, они могут быть ситуативными. Да, те же социал-демократы, скорее всего, сформируют правительство меньшинства при постоянной поддержке левой партии, зеленых и партии центра. Но, скажем, по миграционным вопросам они скорее будут заручаться поддержкой правой оппозиции. Потому что вот со своими партнерами, да, по этому поводу они договориться вряд ли смогут. Но вот по России, ну, к сожалению, там технические вопросы помощи. Вот сколько денег, сколько оружия Украине надо будет выделить. Вот. Тут для нас лучше, что пришли социал-демократы, потому что умеренная коалиционная партия – это отпетые русофобы. Социал-демократы все-таки нет.
5: Ну что ж, будем так вот, наверное, и смотреть на эту ситуацию с легким, да, незначительным, может быть, оптимизмом, да, но в целом без особых каких-то надежд. Восторгов и надежд. Вадим Трухачев, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, объяснил нам, что ждать от выборов в Швеции. Ну, а мы к следующей теме переходим.
0: Наше время.
4: В России вернулись двое бойцов африканского корпуса Минобороны, освобожденные из плена в Мали, где оба пробыли 755 дней. И вот, как рассказал один из бойцов, ну, там жуть, конечно же.
5: Ну, да.
4: Весь этот срок они провели в цепях на ногах, ну, то есть, представляете, ну, в кандалах. И расковывали их один раз в 2-3 месяца, чтобы те могли постирать одежду и помыться. А освободить бойцов удалось при участии Генштаба и африканского корпуса Минобороны России. В переговорах по их освобождению участвовал заместитель командующего Ливийской национальной армии. И при этом сейчас, давайте вот так соединим эти два события, факта. В СМИ появляется все больше и больше сведений о том, что Украина воюет против России и на этом африканском фронте. В частности, она направила около 15 военных специалистов в Мали, чтобы помочь местным группировкам боевиков в войне против правительства и африканского корпуса Минобороны России. Ну и тут, наверное, надо вспомнить историю, потому что вот мы с Игорем вчера это обсуждали. Очень интересный момент, что противостояние России и Украины, оно началось гораздо раньше, чем принято считать.
5: Да, не сейчас, не после 2014 года, тем более не после 2022 года, а еще в конце прошлого века, после распада Советского Союза, когда очень многие, как говорится, ребята, пацаны, пошли искать себе работу и поехали в Африку, например, летчики, военные, армии тогда какие-то были не очень в хорошем положении, российская армия, тем более украинская, где там распиливали самолеты даже. Так вот, пошли они в разные страны, и вот это была известная кампания эритрейская, когда Эритрея, ну, отделялась от Эфиопии, наши были на стороне Эфиопии, а украинцы на стороне Эритреи.
4: Да, напомню, что эфиопо-эритрейский конфликт — это 1998 и нулевой год, 2000. Вот мы решили поговорить про историю этого противостояния в Африке с нашим уважаемым экспертом.
5: Да, с нами на связи политолог, публицист, главный редактор информационного агентства «Африканская инициатива» Артем Куреев. Артем Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Что можно сказать о корнях присутствия Африки в Африке Украины, именно украинских специалистов, военных и так далее?
9: Вы знаете, я бы не брал эритрейский конфликт как показатель все-таки. Не будем создавать исторический миф. Конец 90-х, сильные, оставшиеся без работы, военные ищут любую работу. Там, извините меня, была еще и Вторая Африканская война, и Вторая Великая Африканская война, Первая Великая Африканская война. Много где, к сожалению, выпускники российских военных вузов, даже имевшие паспорт одной страны, сталкивались в воздухе еще где-то друг рядом с другом. Это было все-таки немножко другое, хотя это, безусловно, тоже трагедия распада Советского Союза, когда профессиональные военные, лучшие из лучших, были вынуждены зачастую искать работу диких гусей, искать работу наемников. А если мы возьмем сегодняшний конфликт, то тут у нас уже будет идеологическая, прямая военная и экономическая подоплека. Украина здесь выступает в чем-то и как независимый игрок, и как прислужник своих западных хозяев. В Мали, Буркина-Фасо и Нигере действуют исламистские радикальные группировки. На самом деле, да, часть из них связана с запрещенной организацией ИГИЛ, но на самом деле все гораздо запутаннее. За многими напрямую стоят опытнейшие французские спецслужбы, и им нужны инструктора, им нужны мотивированные инструктора наемников, которые будут обучать новым методам войны. Это в первую очередь использование дронов, это использование новейшей техники, и они будут обучать бандформирование. Не так давно лидер Нигера, министр иностранных дел Нигера, заявил о том, с территории каких стран подпитываются подобные бандформирования. Если мы посмотрим на карту, Он впрямую обвинил Бенин, Кот-д'Ивуар и Мавританию. Соответственно, в некоторых из этих стран просто находятся лагеря, где в хороших, относительно комфортабельных условиях, опытный и очень довольный тем, что он не находится в каком-нибудь заваленном блиндаже под наступлением наших войск в районе Покровска, а находится в теплой, уютной стране, сидит украинский инструктор и обучает, хорошо, профессионально обучает, убивает солдат африканского корпуса, африканских дроноводов. И действительно эти инструктора есть. И достаточно сложно их поймать и предъявить свидетельство. Потому что, ну, зачастую они находятся на территории сопредельных стран. И они получают хорошую зарплату. Кто ее платит? Французы, англичане, сами террористы. Ну, это отдельный вопрос. И то, что это централизованная операция ГУР, то есть отобрать людей, мотивированных, способных работать в Африке, отправить, это безусловно. То, что после окончания российско-украинского конфликта, после окончания СВО, в котором, я уверен, наша страна одержит верх, появится большое количество украинских безработных, но очень опытных военных, которые будут не просто пытаться заработать денег, но еще отомстить России, это безусловно. И наемнический рынок, а он в Африке в том или ином виде существует, тоже будет ими переполнен. Но сейчас Украина на постоянной основе поставляет своим хозяевам действительно инструкторов. И более того, вот эта поставка инструкторов подается в том и там, в части переговоров, и даже во внутренней повестке, что мы наносим поражение русским сахинам. Вот, ну да, устроено есть, это примерно так.
5: То есть это действительно сознательно все делать. А скажите, а вот есть информация, например, о том, что Украина, может быть, не прямым образом, но тем не менее поставляет туда и оружие? Или это уже домыслы какие-то?
9: Ну, начнем с того, вы будете смеяться. Тут скорее Украина скупает там оружие, в том числе для схем, ну, по, извините, распилу денег. Многие африканские страны запасливы, хранят старую, снятую с вооружения технику. И одна из причин открытия многочисленных украинских посольств, мимо чего, к сожалению, прошли наши крупнейшие СМИ, в Африке открылось несколько новых посольств Украины в условиях СВО, в условиях военного конфликта. И африканцы зачастую ищут, украинцы зачастую ищут оружие, которое там можно скупить. Украинцев есть, а что касается террористов, что касается тех, кто противостоит России, у украинцев есть то, что гораздо ценнее оружие. У них есть опыт современной войны. Дрон, мы же хорошо понимаем, что 80% комплектующих беспилотников сделаны в Китае или на Тайване. Дрон собрать не так сложно, а вот научиться его использовать, научиться тактике, научиться применению, доработать его уже на месте, вот это действительно искусство. И давайте будем честны, давайте не будем недооценивать своих врагов. Украинцы им обладают. Это гораздо ценнее любого оружия. А сборку дронов можно наладить из китайских комплектующих и прямо в лагерь боевиков.
5: Ну да, и прямо в пустыне. Ну действительно, война дронов. Только мы и украинцы сейчас могут это что-то преподать миру, какой-то урок. А вот хотя рядом та же Сирия, вроде там уже были дроны, но это же было не было массовым. Да, это впервые ведь так происходит.
9: Более того, я уверен, но это уже мое мнение, но я уверен, что эти инструктора просто ротируются, потому что подразделения, противостоящие нам на Украине, они постоянно получают новый опыт, новые дроны, новое вооружение. Человек, который был специалистом по дронам 2-3 года назад, который застал начало войны, его опыт сейчас устарел. Появились противодроновые дроны и так далее. И комплексно обучать террористов этим пользоваться, это безусловно нужны постоянное обновление кадров. То есть кто-то обучает в Африке, кто-то набирается опыта на фронте. Если мы все сделаем правильно, этот человек с фронта уже не вернется и никому ничего не научит. А если ему повезет, вернется и поделится новым опытом с теми, кто убивает мирных граждан, кто убивает наших солдат, кто убивает наших союзников в Мали, в Нигере, в Буркина-Фасо. А возможно, скоро это, безусловно, начнется и в других странах.
5: Да, ну это понятно. А вот французское еще участие в этом, насколько оно такое яркое, что ли, сильное?
4: У нас 30 секунд осталось.
9: Французское участие, ну, самое яркое и самое сильное. Французы реализуют свою постколониальную модель. Бенин и Кот-д'Ивуар — это страны с очень сильным французским влиянием. И, соответственно, там можно и создавать лагеря беженцев, и обучать террористов, и создавать эти лагеря террористов, и их обучать. А самое главное, Франция за все это платит, и за всем этим стоит.
5: Понятно. Ну что ж, большое спасибо. Вы очень много нам важного и полезного сказали. Артем Акуреев, политолог, публицист, главный редактор информационного агентства «Африканская инициатива» был с нами.
4: Ну а далее мы будем говорить о том, что Еврокомиссия хочет ввести возрастные ограничения на использование интернет-платформ во всех странах объединения. Мы также часто упоминали о том, что существует и китайская модель, где все с этим строго, где количество времени детей, проведенное в интернете, четко регламентировано и тщательно контролируется. А что же у нас? Зададимся этим вопросом через минуту.
1: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
10: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
11: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
12: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
13: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
1: Наше время.
4: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Еврокомиссия хочет ввести возрастные ограничения на использование интернет-платформ во всех странах объединения, как мы уже сказали перед рекламой. Его предлагается распространить на соцсети, онлайн-игры, чат-боты, платформы для публикации видеороликов. Ну и в этом же направлении что-то происходит и в Америке, тоже какие-то движения. Ужесточаются правила для чат-ботов на основе искусственного интеллекта, и также закон запрещает соцсетям предоставлять пользователям младше 16 лет доступ к вызывающим привыкание функциям. Ну, а что же происходит у нас? Мы, конечно же, решили эту тему поднять прежде всего в контексте России, потому что мы видим соседский китайский опыт, где очень успешно контролируют и количество часов, которые ребенок в зависимости от возраста может проводить в интернете, и продаваемые устройства, которые нельзя вот просто так взять ему и передать, а этот контроль тоже очень четко осуществляется. И более того, следит очень китайское правительство за тем, чтобы дурные какие-то образы и модели, вот так называемые лидеры общественного мнения, эти ломы, которые чаще всего возникают именно в соцсетях, вроде ТикТока, вроде прочих там запрещенных еще соцсетей с фоточками красивыми, они не могут им преподносить вот эти свои ролевые модели, потому что китайское правительство, уже был такой опыт, очень быстро может сказать, вот ты еще весь такой в пирсинге и с татуировками будешь появляться в соцсетях, и потом ты не будешь появляться уже
5: нигде,
4: вообще нигде.
5: Да, нигде.
4: Вообще нигде. А у нас не собираются ли тоже наводить порядок во всем этом, и следует ли этим заниматься, если уж наши даже свободолюбивые, как они считают, и демократичные соседи из дивного сада этим непосредственно занялись?
5: Да, президент консорциума «Инфоро», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердед» Андрей Масолович с нами на связи. Андрей Игоревич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
5: Андрей,
14: здравствуйте.
5: Игоревич, та ситуация, когда вот действительно даже не очень политкорректно, наверное, будет в нашей ситуации это сказать, но я даже как-то и поддерживаю европейцев. Смотрите, как они заботятся.
14: Да. Вы зря тут на политкорректность киваете, а европейцы были не первыми, уже более 10 стран это бьют тревогу и что-то пытаются внедрять, включая там и Австралию, и Новую Зеландию. Вот, китайскому закону про интернет и молодежь больше 7 лет, вот, то есть не ошибаюсь, и там 20 разделов в законе, и у каждого есть ответственность, то есть китайцы подошли вдумчиво и комплексно. Вот то, что вы сейчас говорили, это уже дополнительные законопроекты. Вот их сейчас ввели, что они запретили запретили чат-боты с эмоциональным вовлечением, ну, которые флиртуют то есть боты для взрослых. Вот, запретили все, что вызывает привыкание, запретили блогерам, топовым блогерам демонстрировать всякие там дорогой образ жизни. То есть китайцы за это взялись серьезно. Но с другой стороны, те же американцы, они, правда, пытаются делать не запретами, а судами, но они сейчас там, у них в Штатах идут крупные суды с платформами, чтобы, например, убрать бесконечные ленты, потому что это вызывает много-много там всяких психологических надломов у молодежи.
4: Вы имеете в виду вот эти листалки, да, то, что сидят и скрывают пальцами, да?
14: Там, смотрите, в чем беда. Беда не в самой листалке, беда в том, что вот ты зашел в интернет, тебе просто интересно, тебе подсовывают картинки. Но когда человек смотрит много картинок, когда пошла лента, у него появляется профиль поведения. Вот это он ткнул, вот это он не ткнул, это он быстро пролистал, это он посмотрел, к этому он вернулся. Вот, и начинается, это причем автоматический алгоритм, начинает строить такой поведенческий профиль, что ему нравится, что не нравится. И дальше лента начинает чудесным образом видоизменяться. Дальше, если профиль уже построен, и понятно, что из этого человека можно вылепить, включается так называемый пузырь фильтров. То есть дальше из него можно сделать все, что угодно, потому что ему одни новости будут показывать, а другие новости не будут показывать. Ну, то есть начинает формироваться точка зрения. Вот. Дальше включается еще более страшный механизм. Он называется эхо-камера, который все ваши мысли, если не в правильном направлении, будет усиливать. Вот. Что вот эта партия хорошая, а вот эта плохая. Все, что этого касается, он будет как эхо вам подсовывать. Ну, подсовывать,
5: да,
14: примерчики.
5: Подыгрывать вам будет, да.
14: Подыгрывать,
5: ну,
14: да. Но...
5: Казалось, что плохой... подыгрывать, а на самом деле формировать, да, это понятно.
14: Но как подыгрывание, то психиатры говорят очень, очень плохо, потому что он может до депрессии довести, там, до невроза.
5: Так, Андрей Игоревич, а мы что тогда сидим и ждем? Уже и друзья так контролируют, и враги уже контролируют, и одни мы тут на распутье. Да,
14: Кстати, хочу замолвить словечко за друзей-врагов. Буквально 3 месяца назад была конференция на эту тему в Испании про вот запреты для соцсетей для молодежи. И там испанский докладчик, когда объяснял, почему это... от чего надо ограждать детей, употребил, ни разу не сказал про русскую угрозу, вот, употребил фразу «тлетворное влияние Запада».
5: По-испански? Существует. Испанский сказал это представитель?
14: Да, испанец сказал «тлетворное влияние Запада». Я даже прослезился. Вот. Значит, если серьезно, то нам тоже бы пора вмешаться, потому что минусов для ребенка и для подростка в соцсетях больше, чем плюсов. То есть это вызывает неврозы, это скармливает недопустимый контент, который технически нельзя фильтровать. Вот, это мешает социализации, это мешает просто жизни в офлайне. Вот, то есть это сильно уродует, молодой организм это, с одной стороны, сильно уродует, с другой стороны, это царство для мошенников и всяких там других плохих дядей. Вот. То есть минусов, правда, много. Другое дело, что с кондачка эту тему решать нельзя.
5: Вопрос-то как?
4: Ведь смотрите, там очень важные процессы проходят, деструктивные, если можно так сказать. Действительно важные деструктивные процессы. Потому что там формируются неверные жизненные ориентиры. Там формируются неверные, неправильные модели, образы будущего. Там общество потребления взращивается. Уже выросли родители, которые привели вот детей сейчас в школы, относятся как к потребителям, к учителям в том числе. Там много чего.
14: Да. И я вам хуже скажу, не только образ будущего, но и образ нашего родного правительства там тоже формируется.
4: Это да.
5: Ну просто, Андрей Игоревич, а можно ли запретами решить эту проблему? Мне кажется, любой запрет, особенно в интернете, обойти, ну извините, расплюнуть.
4: Ну почему в Китае? Они же обходят.
14: Как раз вы с правильной стороны зашли. Действительно, решается только комплексно. Почему? Первое, технический запрет обходится элементарно. Второе, требования подтверждения возраста обходят с помощью родителей. Ну, просто родитель предоставит там свой аккаунт или свой компьютер. Вот, и фиг ты это проконтролируешь.
4: Ну, в Китае, поэтому, в Китае такого все-таки не происходит.
14: В Китае, я говорю, там 20, не то что статей, там 20 разделов в законе. У каждого ответственность. За что отвечает учитель, за что отвечают родители, за что отвечают местные власти, за что отвечают разработчики игр. Там, кстати, сделали разработчики игр, сделали одну гениальную вещь в Китае. Там, если ребенок переигрывает, но сильно долго сидит в игре, вот, у него снаряж ухудшается. То есть винтовка начинает хуже стрелять, драться начинает слабее. То есть он видит, что он, ну, фактически, как бы, его персонаж от игры устает. Вот, ему самому невыгодно дальше играть.
5: Ну, то есть просто ну, запретами...
4: Ничего себе, какая сознательность просто у разрабов.
5: Запретами в интернете не ограничиться?
14: Нет, одними запретами вы ничего не сделаете. Ну и потом, самое главное, что сейчас надо делать, это связано не только с искусственным интеллектом, самое главное, это в ребенке надо воспитывать критическое мышление. Вот, раз, это сейчас без этого просто не выживешь. Потому что иначе тебя съест искусственный интеллект.
4: Ну, а как вот развивать критическое мышление, если родители уже насмотрелись всего этого контента и считают, что вполне нормально не получать образование, не учиться профессии, а фотографировать себя с разных ракурсов в соцсетях?
5: Оля, дедушкам и бабушкам придется включаться.
4: Андрей Игоревич, у нас, к сожалению, 20 секунд осталось.
14: Нам надо в этот процесс вмешиваться, делать это надо вдумчиво и комплексно, с детишками надо заниматься, жизнь в офлайне существует.
5: Это правда.
4: Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфо.ру», специалист по кибербезопасности и автор телеграм-канала «Кибердед» был с нами. Ну а мы вас покинем, вернемся сразу после новостей и будем говорить про... Средства индивидуальной мобильности. Очень резко выросло количество правонарушений и просто происшествий. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
15: Наше время. Время. Саблезубые.
16: Есть еще некоторые вымершие группы, которые не хищники или не совсем хищники, но все же имеют довольно развитый саблезубый аппарат.
15: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
17: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
15: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
18: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
15: Радио России. Далекий маяк.
19: Элли родила в условиях абсолютно катастрофических. Когда он ее спросил, что будет, если будет, она ему твердо сказала: от любви надо рожать детей и строить мосты. И он запомнил эту фразу и свою пьесу ее включил. Книжки его мы видим, прям написано «Дочка» на всю страницу.
15: Владимир Маяковский в Нью-Йорке. Программа «Настоящий

0: слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вакцины от всех штаммов гриппа, которые могут быть выявлены в России, есть в необходимом количестве, сообщила глава Роспотребнадзора. И МИД России направит в ООН материалы о размещении США оружия в космосе. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по железнодорожному составу в районе села Рымачи Волынской области. Как сообщили в Минобороны, состав использовался для доставки грузов военного назначения, в том числе беспилотников иностранного производства и их комплектующих. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село Ольховатка Харьковской области. В освобождении участвовали подразделения группировки войск «Север». Наши военные продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, также продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье Харьковской области. Группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли около 285 военных. Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой указал, что гриппозный сезон не за горами. Глава государства в начале встречи обратился к Поповой с вопросом о том, как она оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране. «Вакцины от всех штаммов гриппа, которые могут быть выявлены в России, есть в необходимом количестве», сообщила глава Роспотребнадзора.
2: Грипп в этом году, безусловно, будет, как бывает каждый год. Но мы готовимся вместе со всей системой здравоохранения. Особенностью этого сезона является то, что вакцины против гриппа сегодня, состав их, заменен полностью по всем трем компонентам. И грипп H1N1, и грипп H3N2, и грипп B. Совершенно новые компоненты включены в состав вакцины. Значит, что мы с этими вирусами раньше не встречались. И, конечно, сегодня очень важно привить население Российской Федерации. Россия уникальна, единственная страна в мире, которая выделяет такое количество средств, чтобы привить более половины совокупного населения Российской Федерации именно за деньги федерального бюджета. Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. И сегодня они включают в себя совершенно новый антигенный состав, который и предписан. Вакцины уже поступают в регионы, количество их достаточно. И готовность к проведению вакцинальной кампании тоже достаточно высокая. Мы уверены, что в течение 2-2,5 месяцев мы сможем привить все население, которое должно быть привито.
1: Попова отметила, что особое внимание в сфере защиты прав потребителей Роспотребнадзор уделяет участникам СВО. Она также рассказала, что каждый месяц Роспотребнадзор получает около 1 000 000 обращений от граждан России. Из них жалоб всего 14% из общего количества. Все остальные – это консультации. МИД России направит в ООН материалы о размещении США оружия в космосе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя заявление высокопоставленного американского военного о том, что США уже обладают оружием в космосе, хотя до этого обвиняли в милитаризации околоземного пространства Россию и Китай. Захарова ответила на вопрос, не это ли стало причиной того, что сами США неоднократно отказывались подписывать инициативу о запрете размещения оружия в космосе.
3: Ну, очевидно, связь здесь, и, наверное, ровно поэтому они отказывались, что сами

0: или нечто на уме. Второй момент. Я не видела это заявление, надо на него посмотреть и, соответственно, представить все материалы в соответствующей международной организации системы ООН, в частности, которая занимается космической проблематикой, где страны, участвующие в работе этих подразделений, несут соответствующую ответственность по тем правилам, которые были выработаны. Поэтому беру это в качестве домашнего задания, посмотрю, что это за заявление, как на это отреагировать нужно с точки зрения международного права и тех норм, которые в этой сфере действуют.
1: Ранее в армии США объявили о размещении первого космического оружия на орбите. По словам министра военно-воздушных сил США Троя Мейнка, это оружие будет служить также инструментом сдерживания противников. Договор о принципах использования космического пространства был принят ООН в 1966 году. Он запрещает размещение в космосе оружия массового поражения, оставляя лазейку для других типов вооружений. Россия и ряд других стран продвигают инициативу по предотвращению размещения в космосе любых видов оружия. Кризис на Ближнем Востоке вновь поднимает вопрос о глобальной энергетической взаимозависимости, заявил министр энергетики Сергей Цивилев в контексте встречи министров энергетики G20. По его словам, отсутствие нормального судоходства в Ормузском проливе ведет к серьезному кризису. Залогом безопасности является доступность энергоресурсов, а вот ограничения на торговлю и сотрудничество только усугубляют дисбаланс в мировой энергетике.
2: В этот период особенно важна именно энергетическая безопасность. Поэтому мы последовательно выступаем за вопросы, связанные с энергетической безопасностью, за равноправный доступ к энергоресурсам, за недискриминационный подход к энергетике, за доступ, равноправный доступ к технологиям в области энергетики. Мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы все страны эффективно развивались.
1: В Москве в среду ожидается солнечная и сухая погода. Днем столбики термометров поднимутся до 19 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в четверг будет еще теплее.
3: В среду-четверг, благодаря гребню антициклона, метеоусловия улучшатся. Москвичи и жители Центральной России ждет солнечная, сухая и довольно теплая погода. По ночам от плюс 6 до плюс 9, а в дневные часы в среду плюс 16-19. Четверг станет самым теплым днем недели, до плюс 19, плюс 22. А это на 6 градусов выше положенной нормы и соответствует климату августа. Далее в пятницу скользнет холодный атмосферный фронт, из-за чего местами пройдут небольшие скоротечные дожди. В сумерках 12-15, днем плюс 16-19. Ну и выходные снова распогодятся и 17-20 комфортного тепла. Конечно, это не эталонное бабье лето, но довольно комфортный период сентябрьской погоды.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Спорт. С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов с большой долей вероятности сыграет в товарищеском матче сборных России и Ирана по футболу. Об этом рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Российские футболисты сыграют против иранцев в Казани 29 сентября. Вероятность большая, но решение будет принимать тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным. Матвей провел очень сильный матч за ПСЖ в прошлые выходные и помог своей команде победить. Он выручил в трудный момент, сохранил ворота в неприкосновенности. И ПСЖ хватило одного гола, чтобы заработать 3 очка. Защитник футбольного клуба ЦСКА Милан Гаич успешно перенес операцию после повреждения мышцы, сообщает пресс-служба армейцев. 30-летний серб получил травму в матче Кубка России с Ростовом. Кроме того, пресс-служба ЦСКА сообщила о возвращении полузащитника команды Дмитрия Баринова в Москву после успешно проведенной операции в Германии. Армейцы опубликовали фото 30-летнего футболиста с капитаном Игорем Акинфеевым и заявили, что полузащитник приступил к реабилитации в расположении команды. Баринов, напомню, получил травму в матче с «Локомотивом» 22 августа. И о хоккее. «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ 3-2 в овертайме. Омская команда на начало третьего периода уступала со счетом 0-2. «Авангард» одержал третью победу подряд и 6 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. Автомобилист, в свою очередь, 6 очками на 4-й строчке. Локомотив на выезде обыграл трактор 4-1. Для Локомотива это 5-я победа подряд. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
5: Погода.
1: О прогнозе на 16 сентября. В Челябинске и Сатке будет плюс 17, пройдут небольшие дожди. В Хабаровске плюс 19, без осадков. Во Владивостоке пройдут дожди, днем плюс 23 градуса. В Южно-Сахалинске плюс 24, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 16, пройдут дожди. В Сургуте плюс 21, без осадков. В Калининграде плюс 24, ожидаются дожди. В Петербурге в среду без осадков, днем плюс 20 градусов. В Москве сегодня также без осадков, местами туман, днем плюс 19. В эти минуты в российской столице плюс 10, давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Горная охота» в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Первый мой трофей я добыл в возрасте 10 лет. Поэтому горная охота – это то, что идет со мной по жизни с детства.
2: А что это был за трофей?
1: Джейран, такая антилопа, которая в предгорье живет.
0: Гость – предприниматель Эдуард Бендерский. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
4: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
5: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными, мы искренне любим то, что мы делаем.
6: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова с вами готовы продолжать еще почти час нашего времени посвятим разговору на различные важные события, к которым хотелось бы привлечь внимание нашей аудитории. С нами будут лучшие эксперты страны, как обычно, а у вас есть возможность комментировать то, что вы слышите в наших мессенджерах 8-925-222-9992. Сюда можно писать, а мы будем рассказывать, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
11: Смотрю на наш план и улыбаюсь. Вот давайте такими загадками будем изъясняться. Поговорим мы сегодня с москвичами о вороньем глазе. Вороны ни при чем, дождитесь.
10: Да и глаза-то ни при чем.
11: И глаза ни при чем тоже. Ну, об улитах понятно, об улитах будем говорить в спортивной рубрике, но очень странная инициатива, тоже удивительная.
10: Как вы думаете, когда булиты должны назначаться, в начале игры или в конце?
11: Вообще, до игры.
10: Вы удивитесь, дождавшись нашего спортивного раздела.
11: Да, как с клещами соединяется приставка «нано», вы тоже узнаете сегодня. О нано-клещах поговорим. Ну и СИМ, не в смысле СИМ-СИМ, откройте, это уже стало привычно, средство индивидуальной мобильности. С этой темы начнем наш рассказ.
0: Наше время.
10: Помните, только в начале сезона, ну, точнее, прошло уже, наверное, месяца полтора-два, после того, как вновь на улицах появились самокаты для аренды, мы с радостью обсуждали с нашим экспертом, что количество происшествий уменьшилось. И вдруг приходит следующее сообщение. Число ДТП со средствами индивидуальной мобильности растет ускоренными темпами. В России снова начала расти аварийность, и количество таких аварий за 8 месяцев текущего года выросло аж на 40%. Это много, очень много. Погибло более 50 человек, пострадало почти 4000 человек. Кстати, сегодня было сообщение о том, что судили пенсионерку, которая на страшной скорости, которая присуща мопедам, неслась по улице и сбила другую пенсионерку. Вообще происходят даже такие вещи. Ну и определенный вклад, как считают в регионах, рост аварийности связан вообще с неаккуратной ездой граждан на личных электросамокатах, а также нехваткой инфраструктуры и культуры езды. и определенный вклад в статистику обеспечивают курьеры-доставщики, которые используют для работы электровелосипед.
11: Ну, мы просто, вот, наверное, с Ольгой и с тем нашим экспертом, которым в начале сезона об этом говорили, опирались больше, наверное, на московскую практику. Давайте, вот я честно скажу, я по-прежнему считаю, что в Москве ситуация улучшилась. Это правда. Но в Москве не так, как все это было в начале, ну, потому что здесь инфраструктура лучше организована, и наказания серьезные за нарушения, хотя по-прежнему ездят по двое-трое, это все-таки приходится наблюдать. А в регионах, наверное, почему вот эти цифры? Ну, это мой взгляд, сейчас мы у эксперта узнаем. Мне кажется, более активно стало в регионах это распространяться явление, назовем так, а там-то еще не готовы. Ну, может быть, мы правы, может быть, нет. Сейчас узнаем все у вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина. Антон Владимирович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
2: Да, приветствую вас.
11: Ну как, мои предположения, они близки к истине или причины в другом, и на самом деле самокаты по-прежнему являются угрозой?
10: Или Игорь Владимирович по каким-то безопасным улицам ходит?
11: Ну, конечно, ага.
2: Здесь нужно картинку разделить на две. Мы с вами в начале сезона обсуждали, что вот эти вот многочисленные словесные интервенции там, в руководство некоторых подмосковных городов, там, некоторых регионов, Санкт-Петербурга, например, что, дескать, мы будем ограничивать использование электросамокатов на своих территориях. Вот сейчас сезон заканчивается. Что мы в конечном итоге видим? Что в Подмосковье нигде ничего не запретили. Прокуратура объяснила, что соответствующих полномочий ни у кого нет. И в Санкт-Петербурге, где запретили использование прокатных самокатов, большая часть, ну, значительная часть районов города, выросла аварийность каким-то неизвестным науке образом. Почему так происходит? Ну, потому что одновременно за этот же сезон маркетплейсы рапортовали о том, что у них рекордные продажи электросамокатов. Ну, частных, естественно. И при этом операторы кикшеринга парк особенно не расширяли. Они пришли там в некоторые новые регионы. Но сказать, что они взяли и накрыли всю страну от Калининграда до Чукотки, ну, нет, такое не происходит. Пока что электросамокат мимо оленей не ездит. Но это только пока. Собственно, почему только пока? Потому что наши города меняются. Средний новый автомобиль стоит больше 3 миллиона рублей. Средняя квартира продаваемая стремится, к глубокому сожалению, к 20 квадратным метрам площади. А это значит, что люди, которые такие машины не могут купить, не могут и бэушные машины припарковать. Автомобили для них не опция. А как им добираться до новых районов, в которых они имеют счастье или же несчастье теперь обитать? Ну, к глубокому сожалению, электросамокат для многих людей сейчас становится самым логичным и разумным видом транспорта.
10: А зимой?
2: И не только прокатный. А зимой, к глубокому сожалению, мы увидим снова в этих же новых районах, как помните, длинные такие вот в темноте, длинные очереди людей, да, которые пытаются добраться из новых районов на маршрутке, там, автобусы и так далее. Я хорошо помню эти фото, видео там в Люберцах снимали и в других, собственно, локациях. Здесь же не только в Москве ситуация такая, она по всей стране примерно одинаковая.
11: Ну, то есть распространение получили, во-первых, личные самокаты, о чем вы давно уже предупреждали, что регулируются только кикшеринговые сервисы, да, а вот с этими это вообще упустили. А может быть, почему упустили? Может быть, это невозможно, но ведь предлагали какие меры? Обычные, как фактически, как с автомобилями и мотоциклами. Номера там и т.д., и т.п., учет всего. Это возможно? Вообще, как, вот как побороть эту проблему бесконтрольности личных электросамокатов, на ваш взгляд?
2: Вы знаете, в начале этого сезона было президентское поручение, проблем добралась уже до президентского уровня. Было президентское поручение Минтрансу разработать механизмы вот, приведения этого огромного транспортного сегмента в какой-то вот, нормальный правовой режим. Что сделал на момент вот, сегодняшнего дня Минтранс у нас, сентябрь. Да, в сущности, ничего. Они сказали, что когда-нибудь что-нибудь сделают. На этом как бы и все закончилось. Да, то есть очередной сезон, а на моей памяти это уже, наверное, 8-й сезон, когда Минтранс говорит, мы когда-нибудь что-нибудь разработаем. Если бы они 8 лет назад приняли законопроект, который мы разрабатывали и готовили вместе с Сергеем Мироновым, вносили в Госдуму, который тогда предусматривал и номера, и регистрацию, причем в максимально комфортном для людей режиме через госуслуги, и, соответственно, наказание за нерегистрацию и так далее, то тогда это можно было еще сделать. Можно было, да, потому что количество таких изделий на дорогах было радикально меньше, драматически меньше. А сейчас, ну что ж, миллионы наших сограждан за эти годы обзавелись не только своей собственной техникой, электросамокатами, велосипедами, скейтбордами, черт пойми еще чем, но и заимели привычку ими каждый день пользоваться. А что будет дальше? Ну вот сейчас, если вы посмотрите на детей, даже самых маленьких, ходят они на двух ножках? Ну нет, зачем это делать, если есть самокат, да, или беговел, первый шаг к самокату.
11: Да, да, да, причем...
2: То есть с молодых ногтей приучают самокатодвижение.
11: Я увидел с утра в школу, мама маленькую девочку, семейная, ну, первый класс, она везла в школу, не, в смысле, ну, не на самокате поставила, она не нарушала закон, ничего, она на веревочке везла ее за самокат, тащила, но девочка ехала в этот момент, понимаете, да, мама тащила, на этом, на маленьком еще пока самокате, на этом, не на электрическом, да, но это очень интересно, было, да, наблюдать.
2: А я поделюсь своими наблюдениями. В этом сезоне я впервые побывал в самокатосервисе, это аналог автосервиса только для электросамокатов.
11: Так.
2: Это прям вот предприятие.
11: Вот так.
2: Я посмотрел своими глазами объемы того, что они там реконструируют. Я ужаснулся тому, из каких вот субстанций и палок сделаны эти электросамокаты и какой там риск возгорания. Огромный совершенно. И вторая вещь, которую я видел не дальше, как 2 дня назад, как дети в центре Москвы на электровелосипедах больших буксировали один другого. То есть я видел раньше, как машины друг друга на галстуке таскают, а теперь вот электровелосипедист.
11: Ну ладно,
2: это, конечно,
11: Владимир, да, у нас много впечатлений. Вот тогда я тоже уже поделюсь. Я выхожу на работу сегодня вечером. В мой подъезд заходит какой-то, ну, недомотоциклист. Я понял, что это не совсем мотоциклист. Я выхожу, и стоит возле моего подъезда. Вот это вот что-то среднее между мотоциклом и велосипедом, но уже очень крутое, явно, которое ездит на очень большой скорости. Но это такой, ну, мопед, байк, это байк такой, крутой байк, какой-то мегаимпортный, да, и, ну, я посмотрел, номера там нет, я понял, что эта вот штуковина явно ездит со скоростью не 0,1 км/ч, это точно. Вот этих-то как, этих-то как регулировать?
2: Я вам расскажу, они проходят в той же самой категории электромотоциклы, как и электросамокаты, электровелосипеды, то есть им можно все без оглядки на нормативную базу. Они,
11: ну, это кошмар,
2: способны
11: какой-то
2: делать все, что хотят. И эта техника, она же продается, она, во-первых, недорогая. Этот мотоцикл там стоит около 150-200 тысяч рублей, даже меньше иногда. И эти мотоциклы выглядят как вот настоящие мотоциклы.
11: Да, там, да.
2: Дукати с закосом и так далее.
11: Да, это было что-то. Я даже позавидовал этому пареньку. Да, да, да.
2: Да, и вот это все счастье пользуется всеми возможными льготами. То есть полное отсутствие камер, штрафов, чего-то не будет еще. Но при этом возможность производить впечатление. Естественно, здесь очень большие вопросы к Минтрансу и к Министерству внутренних дел в том числе, но поручение давали Минтрансу.
11: Ну что ж.
2: Соответственно, почему оно еще без номеров?
11: Вот этим вопросом мы и закончим, потому что я чувствую, что к этой теме нам придется возвращаться, причем, видимо, очень скоро. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, был с нами.
10: А мы будем говорить сейчас о наноклещах. От укусов наноклещей, ну, то есть, давайте сразу к терминам перейдем. Наноклещ – это маленький клещ. Так вот, от укусов наноклещей за первые дни осени пострадали в России свыше 2000 человек, включая, между прочим, нашего коллегу, журналиста Радио России. И это почти, причем его покусал этот наноклещ таким образом, что его не могли вытащить, и пришлось прибегать к оперативной помощи. И вот они практически невидимые паразиты, то есть это нимфы эксодовых клещей, вещей, которые, ну, они имеют некоторые этапы развития. Сначала откладываются там эти личинки, потом уже появляются через год, по-моему, нимфы, а потом они там растут, растут и растут. И вот якобы раньше кусали людей клещи взрослые, а сейчас стали нападать вот эти вот нимфы, крошечные, эксодовых клещей, и это превратилось в какую-то проблему. Во всяком случае, это первый год, когда мы так о них вдруг заговорили.
11: Ну, интересно.
10: Но про клещей-то мы говорим каждый год, а вот чтобы наноклещи, и чтобы пострадал свыше 2000 человек, наверное, такого раньше все-таки не было.
11: Слушайте, а что такое произошло? Неужели какие-то мутации, что ли, произошли в этом мире?
10: Или они какие-то очень голодные?
11: Или это, да, проголодались. Галина Карганова, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биологии арбовирусов научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, Российской академии наук, профессор, с нами на связи. Галина Григорьевна, здравствуйте. Расскажите нам про этих нимфов.
12: Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что вообще само название наноклещи уже смешное.
11: Ну, нано это, да.
12: Совсем невидимое. И вы знаете, всегда, все годы, ну, то есть это жизнь этих клещей, когда самка откладывает яйца, из нее получаются личинки, личинки питаются на ком-нибудь, пьют кровь и прилиняются, превращаются в нимф. А нимфы питаются на ком-нибудь, пьют кровь, и после этого линяют и превращаются во взрослых клещей. И это было всегда, и никаких мутаций тут нет. Это их жизнь.
11: Так.
12: При этом надо помнить, что клещи, они не пьют нектар, ничего такое, они пьют только кровь. И та кровь, которой они напились, должно хватить в следующей фазе. То есть личинка попила крови, и вот этой вот крови, того, что она накопила в себе, должно хватить на то, чтобы нимфа тоже могла побегать и найти свою жертву.
11: Так, ну то есть, а почему вот эта тема сейчас возникла? Просто вдруг неожиданно мы заметили, что есть еще и нимфы кровососущие, а раньше не знали, просто удивительно, ну не было раньше этой информации.
12: Да, конечно, она была, но просто обращали внимание на взрослых. И, конечно, они в каком-то смысле опаснее, потому что дольше питаются, ну, кровью и так далее. Но, тем не менее, нимфы нападают на человека так же, как и взрослые клещи. При этом нельзя сказать, что их совсем не видно. Такая голодная нимфа, она размером с маковое зернышко, все-таки ее видно. А когда она напитается, она превращается уже такое, знаете, как гречневое зернышко.
11: Так, а скажите...
10: Но их сложнее извлечь, мы правильно понимаем, из-за того, что они совсем крошечные.
12: Но они маленькие. Да. Они, конечно, маленькие, но, в общем, ну, да.
11: Галина Григорьевна,
12: вообще-то их легко... их можно достать.
11: А они могут так же, как клещи, занести-то инфекцию все-таки или нет?
12: Да. Конечно, вероятность заражения бактериальной инфекцией от клеща, когда вот он питается, ну, потому что вирусы могут переносить различные бактерии, в первую очередь боррелии, да? Для того, чтобы боррелия попала в человека и произошло заражение, нужно, чтобы клещ питался, ну, 12 часов. Хотя, конечно, бывает, есть какой-то небольшой процент клещей, которые содержат боррелии уже в готовом виде. То есть все могут сразу заразить. Но, тем не менее, чаще всего это нужно длительное время. А нимфа, она столько времени не питается, и все-таки человек ее может заметить, что ли.
10: А нимфа, они обитают в той же самой среде, что и их старшие родственники?
12: Конечно.
10: То есть
12: конечно.
10: Они крепятся к травинкам, да, как правило?
12: Ну, они заползают на травинку, да, и в общем-то, для взрослых клещей больше характерно более высокий подъем на эти травинки. Почему? Потому что нимфам мы не очень нравимся. У нас очень толстая кожа для них. Но дети или такие места, где вот более нежная кожа, они подойдут для нимфы. Но реально мы им не нравимся. Их, они предпочитают мышек, там, ну вот что-то такое мелкое,
11: что-то
12: слоненькое.
11: Собачек, в этом, наверное, году, да? что-то люди оказались вкуснее, мне кажется, просто, чем
10: или предыдущие. Просто у нимф не было другого выхода и,
11: да,
10: выбора.
11: Да, ну и выводы мы сделали, конечно, Ольга Владимировна. Галина Карганова, доктор биологических наук, была с нами, рассказала нам, чем нимфы отличаются от клещей.
10: Ну, и... а вы будьте внимательны, потому что нимфу-то, особенно в шерсти собаки, найти это, мне кажется, задачка со звездочкой.
11: Маковое зернышко найти. Да. Да.
10: Благодарим нашего эксперта и призываем всех осторожнее с прогулками по лесу быть, раз уж такая ситуация. А далее поговорим об улитах с Виталием Павловым. Интересный разговор предстоит.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
13: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
15: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
14: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
10: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым к нам пришел Виталий Павлов, которого мы просим ответить на вопрос. Виталий,
16: давай.
10: А буллиты, они когда должны быть? В завершении матча или в начале?
16: Слушай, ну это же как серия пенальти в футболе.
10: Ну да.
11: Ну так правильно. Ну,
10: вот конечно, пенальти есть. Когда должны?
16: Пенальти всегда по завершении матча.
10: А может,
16: ничьей.
10: Уже пришло время пересмотреть?
16: Вот, понимаешь, это, конечно, вызвало бурную реакцию заявление президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова по поводу того, что мы, может быть, рассмотрим, что буллиты будут перед игрой.
11: Зачем?
16: Ну, объясняется это тем, что... Ну, интереснее будет наблюдать за тем, как хоккеисты
11: что?
16: Бросают буллиты.
11: Ага, чем как они, значит,
16: понимаешь,
11: это вот...
16: они свежие, они до начала игры бросают буллиты, не уставшие, на хорошем льду,
11: зачем
16: который
11: только
16: залит.
11: Зачем они их бросают?
16: И буллиты бросаются для того, чтобы, если была ничья по окончанию овертайма, ну, соответственно, определен победитель, но определен заранее. Но... Все же не учли на самом деле одной простой вещи. Алексей Морозов это сказал на самом деле...
10: Шутку!
16: Ну, не прям в шутку, но это в проброс как одна из идей того, как КХЛ собирается заманивать новых зрителей.
11: На секунду,
16: это
11: все равно.
16: Одна из
11: все равно
16: идей.
11: На секунду.
10: Неужели ты думаешь, люди пойдут на хоккей для того, чтобы посмотреть, как буллиты
11: мне,
10: пробивают в начале игры, а не в конце?
11: Во-первых, мне кажется, буллиты одно из самых неинтересных в хоккее. Ну,
16: почему?
11: Конечно, важно это, конечно, в конце, когда надо точку
16: а
11: поставить.
16: А почему неинтересно?
11: Ну, чего интересного в том, как вратарь борется вот с едущим на него голкипером, я не знаю. Знаю. Ну,
16: слушай,
11: конечно.
16: Ну это как серия пенальти, реально.
10: Ну,
16: футболе.
10: Ну новые зрители вот пойдут ради этого, как ты думаешь?
16: Да
10: новые зрители
16: сказать.
10: Пойдут,
16: мне
10: если
16: кажется,
10: Морозов
16: нет,
10: предложит выступление вот с этими вот. Черлидерш в микрокупальниках на коньках.
11: Обязательно.
10: В микрокупальниках,
16: я
10: вот тогда
16: понял.
10: И
16: да.
10: Во всех антрактах, скажем так.
11: Бикини, чтобы
16: не
11: да.
16: Ну, на самом деле.
10: Вот тогда вот зритель пойдет.
16: Возможно, да, но тут надо понимать, что какие-то, понимаешь, ну вот альтернативные меры пытаются принимать так, чтобы это было в рамках адекватности при этом.
11: Виталий,
16: но...
11: мы с Викторией вот спорили,
16: да.
11: с начальником вашего спортивного отдела на эту тему. А зачем вообще привлекать дополнительное внимание к хоккею, который у нас и так пользуется мега интересом.
10: Но мне даже расписание, мне присылают расписание, у меня вот уже есть свежее
16: да.
10: расписание всех игр сезона из КХЛ, для того, чтобы я не попадала в пробку, когда на своем стадионе будет играть тут «Динамо» в нескольких километрах от нас.
16: Ну, я понимаю, какие о чем вы говорите, туда? Но хоккей все равно, ну, 100% заполняемости нет нигде. Ну, на некоторых аренах она, конечно, присутствует, но понятное дело, что все же хотят максимум из возможного, понимаете? Ну, и аншлаги хотят по всей стране, и понятно, что хоккей хотят сделать, ну, таким, можно сказать, элитным времяпрепровождением в каждом городе, чтобы человек в первую очередь смотрел на календарь команды, которая играет в этом городе, а потом уже думал, когда ему там пойти в кино, в театр там, да, погулять.
17: И вообще ходить на улицу.
16: Да, да. Ну, то есть, в первую очередь, чтобы люди рассматривали хоккей как вариант своего досуга, а потом уже все остальное.
10: Но мне кажется, что буллит в начале матча — это не та самая замануха.
16: Мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется.
10: Вот не та замануха.
16: Я полностью согласен. И, как по мне, например, серия пенальти в футболе даже интереснее, чем буллиты в хоккее. Но это мой взгляд на спортивную составляющую. Плюс
17: мяч
16: ко всему,
17: дольше летит, там есть зачем наблюдать. Вот за этим проском.
16: Даже не в этом дело. Не в этом дело. А скорее забить пенальти просто гораздо проще, чем реализовать буллит. Шансов отразить у вратаря в хоккее гораздо больше.
10: Там ворота меньше.
16: Ворота меньше, дистанция.
10: По-моему, все ворота экипировка.
17: Стоит и закрывает все ворота собой. Да,
16: да. Да, но тут вариантов отразить гораздо больше. Ну и плюс ко всему, я вот лично отношусь к той части болельщиков, которые я не то чтобы совсем не вижу шайбу, но периодически ее не вижу. Ну так, я не знаю, из-за зрения, из-за чего.
10: Вот, Виталий, отсюда какой вывод мы можем сделать? Мы можем предложить Морозову
16: увеличить шайбу,
10: поместить внутрь лампочки, да, или галоген. Да. Смотри, как заиграет вообще
16: подсветить шайбу как-то,
10: хоккей,
16: да,
10: по-новому.
16: Да, да, ну
17: да, искусственный интеллект использует, чтобы он следил за шайбой, и прям вот шайба, она этим прожектором освещалась, все, прям все, весь ее путь.
10: Но то какие-то буллиты в начале игры.
16: Ну, давайте послушаем одного из наших экспертов, который как раз тоже порассуждал на эту тему, на тему и вот этого, скажем так, новшества и привлечения болельщиков. Это как раз комментатор КХЛ ТВ, один из людей, который постоянно следит за лигой, Олег Морозов. Давайте послушаем его мнение.
18: Я, откровенно говоря, не думаю, что буллиты перед матчем или какие-то другие, ну, совсем экстравагантные затеи будут в итоге реализованы. Повторюсь, на мой вкус, это просто эдакий результат размышлений. А что если? Понятно, что хоккей останется в классическом виде, но при этом континентальная хоккейная лига и клубы ведут очень активную, очень непростую, но очень продуктивную работу по привлечению людей на трибуны. То есть тот же Алексей Морозов и другие лица лиги говорят о том, что КХЛ, матчи континентальной хоккейной лиги в городах присутствия должны стать, ну, таким культурным событием, должны стать самым интересным вариантом времяпрепровождения. И это вот как раз от этого и надо отталкиваться. То есть достаточно ли людям показывать просто хоккей на площадке? Нет. Нужно устраивать обвязку вокруг. Людям нужно шоу, людям нужно что-то интересное, людям нужны, в конце концов, комфортные условия для того, чтобы смотреть хоккей. И здесь, конечно, тоже в последние годы у нас очень большой прогресс. Вот на днях открылась новая арена в Нижнем Новгороде. Ну, просто потрясающая арена. В других городах новые арены появляются. Это тоже часть работы. Она такая очень комплексная. Здесь и какие-то затеи для матч-дея, какие-то затеи для инфраструктуры, какие-то, да, может быть, вот интересности на льду. В общем, как мне кажется, трибуны хоть и заполняются, но в этом смысле совершенству нет предела. Должны не только заполняться трибуны, должны люди действительно хотеть ходить на хоккей, и чтобы был, ну, такой в хорошем смысле этого слова ажиотаж. В некоторых городах это есть, ну а в некоторых, особенно в столице, например, все-таки нужно как-то дополнительно воевать за аудиторию и отнимать ее, не знаю, у кино, у театров и у торговых центров.
16: Ну вот Олег как раз сказал на тему того, что это один из экстравагантных способов, на которые как раз, скажем так, рассуждают на эти темы в континентальной хоккейной лиге. Ну и новая арена действительно открылась в Нижнем Новгороде, 12 500 зрителей примерно она вмещает. Конечно, роскошный стадион, и как не новыми аренами тоже привлекать болельщиков, мы прекрасно видели, как заполняются свеженькие арены там в Новосибирске, в Ярославле, Екатеринбурге. Это сразу добавляет, на самом деле, к посещаемости достаточно приличный процент.
10: Я как раз рассказывала коллегам, пока мы слушали интервью другим ухом, о том, что я была на Ярославской арене, когда только что ее фактически построили. И это было просто, ну, это море впечатлений. Действительно, вот после того, как побываешь на такой ледовой арене, хочется ходить на хоккей. Потому что в Москве тем временем я ходила на хоккей, где обычные вот такие вот коробки еще были. Тут вот тоже на Ленинградском проспекте у нас. И обычные такие трибуны. А там действительно попадал в мир шоу.
17: Ну, вот сейчас это уже практически по всей стране.
16: Да, сейчас это обыденность, на самом деле. Но для тех, кто не был на хоккее, действительно стоит сходить именно вот на свеженькие арены. Вы поймете, что действительно такого классного может быть на хоккее. Еще и не стоит забывать, что в отличие от футбола, например, от того же, здесь два перерыва. У вас есть возможность дважды сходить за едой, например, и напитками. В общем, это тоже своего
10: или
16: рода...
10: Или еще куда-нибудь.
16: Своего рода бонус. А давайте послушаем еще Ловчева, Евгения Евгеньевича Ловчева, на тему того, как привлекать болельщиков. Вот он порассуждал на эту тему, футболист, в том числе чемпион Казахстана и сын Евгения Серафимовича.
19: Первый – это, наверное, начинать немножко чуть раньше работать с болельщиками. Допустим, просто представим, что если в родильные дома наши клубы начнут регулярно завозить свою атрибутику, и у деток с самого детства будут пеленки, памперсы, соски, чепчики, что-то еще в клубных цветах, ну, вероятнее всего, этот ребенок, который с детства видит эту атрибутику, этот цвет, станет болельщиком этого клуба. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я знаю, что в Германии есть такая практика. Второе, это нужно проводить, ну, и сейчас это активно проводится, матч-дейс, привлечение каких-то звезд, автограф-сессий, каких-то активностей. Ну, а на самом деле самое главное – это все-таки действие на поле. Если действие на поле будет неинтересно болельщикам, ну, на матч-дэй, ну, один-два раза люди сходят. Все-таки нужно действие. Если оно достойно, то люди регулярно будут ходить.
16: Вот эта идея действительно там с атрибутикой в родильные дома, она присутствует не только в Германии, как Евгений сказал, но и в разных других странах, и это там не только из футбола, но и из хоккея в том числе, это есть такая практика, и действительно есть города, которые вот таким образом вовлекают молодую аудиторию, скажем так.
10: Ну я, кстати, вот когда говорила, или еще куда пойти в два перерыва, потому что на хоккейных аренах большой популярностью пользуются продажи атрибутики.
16: Да, да, да.
10: Вот эти вот бейсболки, потом шарфы, которые называются, как ее, розы.
16: Розы, да. Но надо понимать, что все-таки и цены должны быть адекватные, так вот, если честно, потому что кое-где на некоторых аренах вызывают вопросы вообще стоимость всей этой атрибутики.
10: Это правда, да. Но можно хотя бы с собой на память взять эти палки, колотушки.
16: Да, да, да, это правда. Ну и еще один вид спорта, который хотелось затронуть, баскетбол. Наш коллега Никита Загдай рассказал, как с болельщиками работают в этом виде спорта.
20: Отличный вопрос вы сегодня поднимаете. И надо сказать, что баскетболу проще других заманивать болельщиков. Во-первых, акцент в лучшей игре с мячом, ну, в нашей стране уж точно сместился уже давно. Свет, звук, яркое шоу, селебрити в первых рядах, комфорт болельщиков. И надо сказать, что в отличие от хоккея, например, который достаточно популярный вид спорта, в баскетболе есть много перерывов, куда выходят девочки из групп поддержки танцевать в центральный круг. Свет притупляется с шоу. И все это вместе делает баскетбол комфортным для посещения болельщиков. Плюс, конечно же, это под крышей. Это тепло. Есть вполне себе четкие регламенты по развлечению болельщиков, и лига за этим следит. И надо сказать, что баскетбол может быть и не самый популярный вид спорта, но один из самых комфортных, это уж точно. Плюс за последние 5 лет мы привыкли к неожиданным результатам. У нас и Уникс из Казани, и Зенит Санкт-Петербург, и ЦСКА становились чемпионами. И интрига существует. Возможно, с хоккеем побороться сейчас будет сложно за зрителя, что доказывает, например, московский «Спартак» в хоккее, при том, что «Спартак» не может похвастаться большими спортивными результатами, но вполне может похвастаться отличной аудиторией. И на этой же арене выступает ЦСКА, который держит марку самого продаваемого клуба в единой лиге ВТБ. Первое место по количеству проданных билетов, но хоккейным конкурентам пока проигрывает. Ну и повторюсь, это тепло, это комфортно, это группа поддержки. это большое количество пауз, и все это заполняется. Я вам скажу, что за последние несколько лет практически все клубы, и футбол, и хоккей, и, конечно же, баскетбол, сделали огромный шаг вперед для привлечения и развлечения болельщиков внутри матча. До, во время, после. И очень хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась, и баскетбол, как и другие виды спорта, стали отличным способом развлечься в понедельник буднего дня.
16: На самом деле Никита сказал правильную вещь. Огромный прогресс в последние годы во всех командных видах спорта у нас абсолютно точно есть с точки зрения привлечения болельщиков. Ходите на спорт, вы увидите действительно, что там интересно, и не только с точки зрения того, что происходит на площадке, на поле или на корте.
10: Присоединяюсь. Для меня поход на хоккей — это всегда большой праздник.
16: Ну, это экшен самый настоящий, да, там и выступления, и шоу, и игра.
10: Фигуристки, и музыка, и диджей, и чего там только нет.
16: Спасибо.
10: Спасибо. Виталий Павлов был с нами, а мы вернемся к москвичам с вороньим глазом.
1: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
21: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей — не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
22: На правах рекламы.
23: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостьей Аллой Михайловной Осетиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы, иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
24: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
23: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
24: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
23: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
24: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
23: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
24: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
23: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
24: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать. Пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках, это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
23: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
24: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
23: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
24: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвонитесь в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
23: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
24: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
23: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
24: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
23: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
24: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло. Чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
23: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
24: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
23: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
24: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в
23: целом.
24: Ну
23: да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
24: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
23: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 500 солдат ВСУ ликвидировано внутри Волчанского кольца. Финляндия направляет Украине очередной пакет военной помощи. Первый пациент с меланомой рака завершил лечение экспериментальной вакциной. Подробности далее. В Харьковской области зажатые в котел боевики несут серьезные потери. За короткое время ВСУ потеряли почти 500 военных. Об этом сообщает военно-гражданская администрация региона. Напомню, ранее президент Путин сообщил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Учащимся начальной школы запретили использовать нейросеть. Соответствующие возрастные ограничения содержатся в рекомендациях, которые направила в школы Минпросвещение. Авторы документа полагают, что начинать пользоваться нейронкой можно с 5 класса и то под чутким руководством учителей. А старшеклассники могут использовать искусственный интеллект для проектно-исследовательской работы. Отдельные рекомендации власти разработали для учителей. Педагогам разрешили использовать нейросеть для создания упражнений, конспектов, презентаций и ведения отчетности. Но в такие сервисы запретили загружать внутренние документы школы, персональные данные учеников, родителей и коллег, оценки, характеристики, детские работы. Успеваемость должна оставаться на контроле педагогов, говорится в документе Минпросвещения. Финляндия направляет Украине очередной пакет военной помощи. Он предусматривает выделение на вооружение 290 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении Минобороны Республики. Сроки доставки военной помощи ведомство не раскрывает. Известно только, что Минобороны Финляндии уже поставила Киеву оборонную продукцию в общей сложности на 3,6 миллиарда евро. Россия жестко реагирует на военную накачку Украины и предупреждает о неминуемой ответственности тех, кто играет с огнем. Россиянам назвали самый оптимальный период для вакцинации от гриппа. Прививку лучше сделать в начале осени, в сентябре-октябре. Такие рекомендации в беседе с РИА Новости дали в Роспотребнадзоре. За это время иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом. На это требуется около 2 недель, уточнили эксперты. Напомню, накануне в беседе с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова с гордостью отметила, что Россия является единственной страной в мире, в которой население прививают от гриппа бесплатно. Первый пациент с меланомой рака завершил лечение экспериментальной вакциной. Результат оказался неплохим. Так оценил итоги лечения первой отечественной разработкой главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, еще один пациент сейчас готовится к получению второй дозы препарата. Напомню, в России начали применять индивидуальные мРНК-вакцины NeoOncovac с апреля. Аналогичную методику создания препаратов для каждого отдельного пациента применяют для других видов рака, включая колоректальный. Омские пограничники помешали иностранке вывести за границу российских детей. Женщину с тремя несовершеннолетними остановили на автомобильном пункте пропуска Исилькуль. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. В ходе проверки выяснилось, что документы на детей поддельные. Как призналась задержанная, на преступление она пошла по просьбе гражданского мужа, которому принадлежат трое детей. Мужчина опасался, что бывшая супруга не позволит вывести их за границу. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 4 лет тюрьмы. США готовится к переходу на новую фазу конфликта с Ираном. Об этом предупредил американский вице-президент Джей Ди Венс, пишет РИА Новости. По его словам, это может случиться примерно через пару месяцев. Первый этап уничтожения иранской ядерной программы и вооруженных сил уже завершился, а вторая стадия заключается в том, чтобы не позволить республике восстановиться, уточнил политик. Напомним, ядерная программа остается одним из ключевых вопросов в двустороннем конфликте. В июне стороны подписали меморандум о заключении мирного соглашения. Однако менее чем через месяц начался новый виток эскалации с взаимным обменом ракетными ударами. Евросоюз прочно сидит на нефтяной трубе. Страны блока закупают из-за рубежа 95% сырой нефти, которая является важнейшим источником энергии. Такие выводы содержатся в докладе Росконгресса «Запас прочности нефтяной

0: валютные резервы как рыночный и антикризисный механизм, с которым ознакомилась РИА Новости. Эксперты отмечают, что особо зависимыми от экспорта являются транспортный сектор и химическая промышленность, на которые приходится около 70% и 20% нефти соответственно. Самые большие запасы нефтепродуктов находятся в Германии и Франции. В случае острого дефицита черное золото из этих стран распределяется по остальным государствам Евросоюза. Свыше 35 тысяч человек поклонились мощам Спиридона Тримифунского в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Напомню, десницу, то есть правую руку, одного из самых почитаемых в мире святых, привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Мощи побывали в разных городах и теперь доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в столице. Доступ к ним открыт до 19 сентября включительно с 8 утра до 8 вечера. Связь 5G стала доступна для ряда российских пользователей на iPhone. Об этом пишет РИА Новости. Журналисты отмечают, что случаи не повсеместные. У большинства абонентов американских смартфонов такая функция по-прежнему не поддерживается. Ну, пока во всяком случае. Напомню, на днях большая четверка операторов связи запустила 5G в 16 городах России. Доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Минцифра тогда отмечала, что сеть 5G доступна для пользователей Android, а доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple. Россияне меняют работу из-за желания увеличить доходы. К такому выводу пришли аналитики популярного российского сервиса размещения объявлений. Согласно результатам опроса, так ответили 48% опрошенных. При смене работы россияне хотели бы увеличить доход более чем на четверть. В числе других причин, по которым наши соотечественники переходят на новую работу, называется желание сменить сферу деятельности или специальность, а также подстроить трудовую деятельность к жизненным целям. Британка нашла тайник мужа с золотыми монетами. Сокровища находились в коробке из-под печенья, которую мужчина спрятал еще полвека назад, пишет Independent. Находку обнаружили во время подготовки к переезду. При внимательном осмотре под серебряными монетами оказался тайник, в котором насчитали больше 40 золотых южноафриканских крюгеранов и 21 золотой британский суверен. Как выяснилось, ныне покойный муж женщины купил золото в середине 70-х годов. Монеты были в оригинальной упаковке вместе с документами о покупке. Теперь коллекцию выставили на аукцион и выручили за африканские деньги 100 тысяч фунтов, а за английские – около 13 тысяч. Спорт.
1: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. «Авангард» на своем льду обыграл «Автомобилист» в матче чемпионата КХЛ 3-2 в овертайме. Омская команда на начало третьего периода уступала со счетом 0-2. «Авангард» одержал третью победу подряд и с 6 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 6 очками на 4-й строчке. «Локомотив», в свою очередь, на выезде обыграл «Трактор» 4-1. Для «Локомотива» это 5-я победа подряд. Футболисты Александр Соболев и Алексей Батраков вошли в окончательную заявку сборной России на осенние товарищеские матчи. В последний раз нападающий петербургского «Зенита» Соболев играл за национальную команду в ноябре 23-го года против сборной Кубы. Батраков впервые включен в заявку после перехода в турецкий «Галатасарай» из московского «Локомотива». Всего в итоговый список сборной России вошли 29 футболистов. Россияне осенью проведут 3 товарищеских матча. 29 сентября сыграют с иранцами в Казани, 3 октября с командой Намибии в Екатеринбурге, 6 октября со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Оленичев возглавил тульский «Арсенал», сообщается на сайте клуба футбольной первой лиги. Срок контракта до конца сезона, а также прописаны все условия по продлению, сказал генеральный директор «Туликов» Валерий Гриньковский. Последним клубом Оленичева в тренерской карьере был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. Женская сборная России проведет 2 товарищеских матча с командой Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России. Игры пройдут 22 и 24 октября в Сербии. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
0: Погода. Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов, небольшие дожди. В Тюмени 19-21, в Красноярске 15-17 градусов, кратковременные осадки. В Сыктывкаре 13-15, небольшие дожди. В Оренбурге 25-27 градусов, в Волгограде сегодня 19-21. В Санкт-Петербурге облачно, днем в городе на Неве 18-20 градусов, в Москве без осадков и 17-19. Сейчас в столице 8 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль под трилогией Льва Николаевича Толстого. Часть восьмая.
1: Ой, Господи, царица небесная.
2: Ой, это ж надо, такая молодая. Умерла.
3: Царица небесная. Добрая была барыня.
4: Всем помогала, сердечная, себя ты не берегла.
2: Где ты, крот, меня оставила?
1: Горе горькое.
5: Да, худ теперь будет без нее. Редкой доброты была барыня.
6: Садухи праведно скончавшийся, душу работу и спаси, упокой, сохрани блаженной жизни человеколюбща, покой ищен твоим, Господи, и держись и святи, упокоиваются.
7: В 10 часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми христианами, которые все в слезах пришли проститься со своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен. Заботился о том, что новый полуфрачок, который на меня надели, очень жал мне подмышками. Думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкою делал наблюдение за всеми присутствующими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное и выразительное лицо, и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукой землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны. Но не знаю, почему мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах. Платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону, опухшие глаза были красны, голова ее тряслась. Мне вспомнился ее разговор с отцом накануне.
4: Смерть Натальи Николаевны для меня... Такой страшный удар, я не знаю, смогу ли я перенести его. Представьте, этот ангел перед самой смертью не забыл меня и изъявлял желание обеспечивать навсегда нашу с Катенькой будущность. Милосердию ее не помешали даже страдания болезни.
8: Да-да, конечно, конечно.
7: Мими проливала горькие слезы, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка в черном платьице, вся мокрая от слез, опустила головку, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери, и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести. Он то стоял, задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу, что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, возбуждали во мне какую-то досаду. Некоторые из них называли нас сиротами. Им верно нравилось, что они первые дают нам это имя, точно так же, как обыкновенно торопится только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать мадам. В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, стояла на коленях сгорбленная седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к Богу. Она просила его соединить ее с тою, кого она любила больше всего на свете. И твердо надеялась, что это будет скоро.
9: Наталья Савишна, вот кто истинно любил маменьку.
8: а все остальные, какое они имеют право говорить и плакать о ней?
7: Маман уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом. Мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах. Утренний, вечерний чай, обед, ужин. Все было в обыкновенное время. Столы, стулья стояли на тех же местах. Ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось. Только ее не было.
8: Разве это нормально, что после такого несчастья ничего в нашей жизни не изменилось? Разве это не оскорбление ее памяти? От этой обыденности еще сильнее ощущается ее отсутствие.
7: Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать. Я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели на мягком пуховике под теплым стеганым одеялом. И прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала. Услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати. Она догадалась, зачем я пришел. И хотя сама не спала трое суток, тут же поднялась.
9: Что, верно отдохнуть пришли, мой голубчик? Ложитесь.
8: Что, Наталья Савишна, я совсем не за этим. Я так пришел. Да вы сами устали. Лучше ложитесь вы.
9: Нет, батюшка, я уж выспалась. Да и не до сна теперь.
7: Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье. Я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с ней было бы для меня отрадой.
8: Наталья Савишна, ожидали вы этого? Да и кто мог ожидать этого?
9: Ах, мой батюшка, не то чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой. А то вот до чего довелось дожить. Старого барина, вашего дедушку, вечная память князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила. И все моложе меня были, мой батюшка. А вот теперь, видно, за грехи мои и ее пришлось пережить. Его святая воля. Он затем и взял ее, что она достойна была. А ему добрых и там нужно.
8: Ему добрых и там нужно. Как хорошо и просто она это сказала.
9: Но я надеюсь, Бог милостив, он ненадолго разлучил нас. Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала. И она меня нашей звала. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать. Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя. А я, бывало, пошучу, говорю: неправда, матушка, вы меня не любите. Вот дай только вырастите большие, выйдете замуж и нашу свою забудете. Она, бывало, задумается. Нет, говорит, я лучше замуж не пойду. Если нельзя нашу с собой взять, я нашу никогда не покину. А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница. Да кого она и не любила, правду сказать. Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя. Это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в Царстве Небесном, она и там будет вас любить, и там будет на вас радоваться.
8: Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в Царстве Небесном? Ведь она, я думаю, и теперь уже там.
9: Нет, батюшка, теперь ее душа здесь.
8: Под потолком? Где же? Там одни карнизы.
9: Да она же не ведьма, милый.
8: А когда же душа в рай отправится?
9: Прежде чем душа праведника в рай идет, она еще 40 мытарств проходит, мой батюшка, 40 дней. И может еще в своем доме быть.
7: Долго еще говорила Наталья Савишна в том же роде. И говорила с такой простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала, и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, затаив дыхание, и хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.
9: Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим. На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? Для кого мне жить? Кого любить?
8: А нас вы разве не любите?
9: Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков. Ну уж, так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить.
10: Савишна, там... простите, коль помешал.
9: Зачем ты, Факаша?
10: Изюму полтора, сахару 4 фунта и сорочинского пшена 3 фунта для кутьис.
9: Сейчас... Сейчас, батюшка.
8: Хорошо, хоть забота есть. Они отвлекут ее от страдания. Вон, как она оживилась, открыв свой сундук.
9: На что 4 фунта? И 3,5 довольно будет. Так вот, смотри на весы. А это на что похоже? Что вчера только 8 фунтов пшена отпустила. Опять спрашивают. Ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме. Он думает, авось не заметит.
10: Угу.
9: Нет, я по тачке и за барское добро не дам. Ну, виданное ли это дело? 8 фунтов.
10: Как же быть? Он говорит, все вышло.
9: Ну, на, возьми, на. Пусть возьмет.
7: Меня поразил тогда переход от трогательного чувства, с которым Наталья Савишна говорила со мной, к ворчливости и мелочным расчетом. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствие духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами. Она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль. Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день. Ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение. Но скоро нас разлучили. Через 3 дня после похорон мы всем домом приехали в Москву. И мне суждено было никогда больше не видать ее. Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом. И горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве. Доктора боялись за ее жизнь, тем более, что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Это было первое сильное горе, которое поразило ее. И это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастье. И она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств. Один раз я вошел в ее комнату. Она сидела по обыкновению на своем кресле и, казалось, была спокойна. Но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были широко открыты, но взор неопределенен и туп. Она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться.
9: Поди сюда, мой дружок. Подойди, мой ангел.
8: Как ласково она зовет меня. Что, бабушка?
9: Коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась. Как теперь рада, что ты приехала.
8: Да она не видит меня. Она воображает маман.
9: А мне сказали, что тебя нет. Вот вздор. Разве ты можешь умереть прежде меня?
7: Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения. Но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучее, природа физической. Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первые мысли ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла. Она тихо плакала, говорила про маман и нежно ласкала нас. В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны. Но не знаю, почему я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренне и чисто не любил и не сожалел о маман, как это простодушное и любящее создание. Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха. Эпоха отрочества. Но так как воспоминания Натальи Савишни, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое развитие, принадлежит к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти. После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках, и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей недоставало шуму и суетливости барского обитаемого господами деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель. Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить, и еще тяжелее умирать одной в большом пустом Петровском доме, без родных, без друзей. За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи и розовых лент. С помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она также разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью по описи передала их приказчице. Потом достала два шелковых платья, старинную шаль, подаренную ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости, шитье и галуны на мундире были совершенно свежи, и сукно не тронуто молью. Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платьев, розовое, было отдано Володе на халат или бешмет, другое, пюсовое, в клетках, мне для того же употребления, а шаль Любочке. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное свое имущество и деньги, исключая 40 рублей, которые она отложила на погребение и поминание, она предоставила получить своему брату. Брат ее проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную. когда он явился для получения наследства, и всего имущества покойно оказалось на 25 рублей ассигнациями. Он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая 60 лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так.
11: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
9: У всех прошу прощения за обиды, которые могла невольно причинить. Вы, отец Василий, передайте господам, что я не знаю, как благодарить их за их милость. И пусть они простят меня грешную, если по глупости своей огорчила кого-нибудь. Но видит Бог, служила им всем сердцем, воровкой никогда не была и барской ниткой не поживилась. Ах да, я ж бедным ничего не оставила. Вот, возьмите эти деньги, отец Василий, и раздайте их в приходе.
11: Не тревожьтесь, голубушка, все исполню и все передам. Господь да не оставит вас.
7: Наталья Савишна перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой произнося имя Божие. Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает. Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимою верою и исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение. Что ж, ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления? Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни. Умерла без сожаления и страха. Ее похоронили по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черную решеткой. Я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон. Я думаю, неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?
12: Матерь Божья,
13: не оставь их,
12: не оставь их с милостью своей. Матерь Божья, не оставь их.
0: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев. Николай Иртеньев в детстве – Татьяна Веселкина. Отец – Сергей Колесников. Наталья Савишна – Ольга Чуваева. Бабушка – Людмила Максакова. Мать – Мария Рыщенкова. Мими – Ирина Автух. Фока – Юльен Балмусов. Священник – Алексей Кудинович. Над спектаклем работали – автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского, Анри Вьетана, Антона фон Веберна, Иоганна Себастьяна Баха, Василия Калинникова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
13: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Медицина. Привычка быть здоровым.
14: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Купила себе новый рабочий стол. Казалось бы, радуйся и наслаждайся. Но нет, будто нарочно с появлением в доме новинки меня начали мучить головные боли. А когда что-нибудь болит, то, как известно, и радость не в радость. Позвонила знакомому доктору. А тот спрашивает: «А высота стола какая?» Оказалось, новый стол на 10 сантиметров выше старого. Узнав об этом, доктор поставил мне предварительный диагноз по телефону, а в качестве безотлагательной терапии предложил укоротить стол на 10 сантиметров. Так называемые головные боли и напряжения – беда многих людей, и связаны они с напряжением мышц шеи. Нефизиологичная поза во время работы за столом – один из провоцирующих факторов. Головная боль – не единственная проблема, связанная с сидячей работой. Боли и дискомфорт в шее, ухудшение зрения, повышение артериального давления – всех этих недомоганий можно избежать, если регулярно во время работы делать специальную гимнастику. Сегодня мы с вами ее разучим. Снять мышечные зажимы помогут статические и динамические упражнения в области шейного отдела позвоночника. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
15: Физкульт, привет, друзья! Это Влад Спицын. Комплекс гимнастики для мышц шеи состоит из двух частей. Сегодня разучим первую часть – статические упражнения. Заниматься будем, сидя на стуле. Нужно, чтобы стул был обязательно со спинкой. Выполняя упражнение, прижмитесь к спинке стула. Это поможет включить в работу именно мышцы шеи, а не мышцы спины. Дыхание во время выполнения гимнастики произвольное. Автор гимнастики – методист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Начнем с разминки. Руки упираются в колени. Наклоняем голову тремя короткими движениями. Сначала опускаем ее чуть-чуть, потом ниже и дальше, до касания подбородком шейной ямки. Раз, два, три. Теперь наклоняем голову назад до тех пор, пока глаза не увидят потолок. Тоже в три подхода. Раз, два, три. Хорошо. А теперь при зафиксированных плечах сделайте движение подбородком вперед, не наклоняя и не опуская голову. Так, будто вы хотите дотянуться подбородком до какого-то предмета. Тоже в три движения. Раз, два, три. Замечательно! Следующее разминочное упражнение. Плечи зафиксированы. Руки свободно свисают. Попытайтесь положить голову сначала на правое, затем на левое плечо. Повторите три раза. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Очень хорошо. Следующее упражнение. Плечи зафиксированы, руки свободно свисают. Поверните голову сначала вправо, затем влево, как бы заглядывая через плечо. Повторите три раза. Вправо, влево. Вправо, влево, вправо, влево. Плечи зафиксированы, руки свободно свисают. Поверните голову вправо. Затем приподнимите подбородок в этом положении, растягивая боковые мышцы шеи. Зафиксируйте достигнутое положение на пару секунд. Повторите те же движения влево. Делаем три раза. Вправо. Вверх. Замираем в достигнутом положении на 2 секунды. Влево. Вверх. Замираем. Вправо. Вверх. Замираем. Влево. Вверх. Замираем. вправо, вверх, замираем, влево, вверх, замираем. Хорошо, разминка завершена. Переходим к статическим упражнениям. Прижмите ладони ко лбу. Попытайтесь наклонить голову вперед, оказывая сопротивление руками. Удержите напряжение в течение 10 секунд. Повторите 2 раза. Между повторами отдыхайте 2 секунды. Раз. Отдых 2 секунды. 2. Раз. Отдых. 2. Молодцы! Сцепите руки в замок на шее, под основанием черепа. Попытайтесь отклонить голову назад, преодолевая сопротивление рук. Удержите напряжение в течение 10 секунд. Повторите 2 раза. Раз. Отдых 2 секунды. 2. Раз. Отдых. 2. Раз. Отдых. 2. Отлично! В ближайшее время мы разучим с вами динамические упражнения для шейного отдела позвоночника. Для их выполнения вам понадобится широкая резинка или резиновый бинт длиной 15-20 см. Если вы приобретаете резинку не в аптеке, а в спортивном магазине, обратите внимание на ее цвет. Как правило, зеленая резинка предназначена для малой нагрузки на мышцы, а синяя – для большей нагрузки. Выбирайте резинку с меньшей нагрузкой. Приготовьте такой бинт или резинку к следующему занятию. До завтра! Передаю слово Лене Симоновой.
13: Доктор на кухне.
14: Привет, друзья! Это Лена Симонова. На ветчине, беконе и сосисках может появиться предупреждение о вреде для здоровья. Правительство России рассматривает введение маркировки для вредной еды в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. На лицевой стороне упаковки предлагают размещать информацию о превышении нормы вредных веществ и калорий в продукте. Согласно рекомендациям ВОЗ, к вредным продуктам относятся ветчина, бекон и сосиски, сделанные при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. А также сладкая газировка, энергетические напитки, продукты с высоким содержанием трансжиров, гамбургеры и картошка фри. И, наконец, все мясо, приготовленное на гриле или костре. В Госдуме поддержали инициативу об обязательной маркировке вредных продуктов. По словам специалистов, такая маркировка нужна, чтобы человек, который не хочет вникать, какие продукты полезны, а какие вредные, при покупке сразу делал выбор. С одной стороны, маркировка может стать стоп-сигналом для покупателей, которые не задумываются о том, что кладут в корзину. Тем более, что ожирение становится все большей проблемой в нашей стране. Медики уже прорабатывают вопрос о целесообразности включения ожирения в перечень социально значимых заболеваний, к которым в настоящее время относятся туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, онкология и ряд других болезней. С другой стороны, маркировка вредной еды может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии россиян. Некоторые специалисты предлагают наоборот отмечать специальным значком полезные продукты, которых намного меньше. Интересно, что система добровольной маркировки продуктов питания уже существует в России. Она была разработана Роспотребнадзором и носит название «Светофор». Если на продукте стоит зеленый значок, то он полезен для здоровья. Если желтый, то относительно, а если красный, то продукт опасный и вредный. Но, к сожалению, производители не стали выполнять то, что было на уровне рекомендаций. И красные значки почти никто не ставит. Поэтому теперь в Госдуме маркировку продуктов решили сделать обязательной. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
13: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
18: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
19: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
16: Радио России. Главное радио страны.
14: На правах рекламы.
20: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
21: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
20: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
21: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
20: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
21: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
20: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
21: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
22: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок.
2: Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнаете, как это сделать.
20: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиали?
21: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
20: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
21: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
20: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
21: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
20: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
21: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
20: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
21: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
1: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
21: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
21: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
16: Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
8: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
16: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
3: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
16: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
3: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
16: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные взорвали топливное хранилище ВСУ в Харьковской области. Пенсии военным повысят этой осенью. Железнодорожные поездки станут комфортнее для слабовидящих пассажиров. Подробности далее. Беспилотники группировки «Север» уничтожили в Харьковской области наземные роботизированные комплексы и склад горючего ВСУ. Операторы дронов ликвидировали робота, который подвозил провиант и боеприпасы к позициям противника в районе населенного пункта Хрипуны, сообщает Минобороны. Еще один точный удар был нанесен по хранилищу топлива около Варваровки. В ведомстве отметили, что такая работа позволяет штурмовым группам передвигаться вперед и расширять буферную зону безопасности. Тем временем потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 73 тяжелых беспилотника коптерного типа, свыше 100 антенн связи и 68 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны в районах Дружковки, Ореховатки, Кондратовки, Васильевской пустоши, Славянска, Стародубовки, Краматорска и Николаевки. За сутки противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая бронированная машина «Сенатор», 17 автомобилей и самоходная артиллерийская установка АС-90 «Брейвхарт». Поражены 49 пунктов управления БПЛА, 68 наземных робототехнических комплексов, 102 антенны связи и БПЛА, 9 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 73 тяжелых БПЛА коптерного типа.
1: Тем временем пожар возник на складе в Киеве. По данным столичной военной администрации, горит помещение в Святошинском районе. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрыве в окрестностях Харькова на востоке Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в некоторых районах Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Военные пенсии повысят на 4% с 1 октября. Об этом рассказал член Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Его цитирует «Парламентская газета». Увеличение выплат станет результатом повышения денежного довольствия для военнослужащих и сотрудников силовых структур. При достижении 80 лет получателю страховой пенсии фиксированная выплата увеличится примерно на 9,5 тысяч рублей. Государственные и социальные пенсионеры, достигшие 80 лет или имеющие первую группу инвалидности, также получат надбавку на уход в размере 1470 рублей. Власти дали рекомендации родителям по поводу травли детей. Если такие случаи происходят, сперва необходимо рассказать об этом учителю и директору школы. Об этом заявила глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина. Ее слова приводит «Парламентская газета». По словам депутата, сотрудники школы должны провести всесторонние расследования с привлечением родителей обидчика и постараться помирить участников буллинга. Если меры не помогут, то Останина предлагает предусмотреть законодательную возможность перевести травящего ребенка на домашнее обучение. Власти перечислили категории граждан, которым необходимо прививаться от гриппа в первую очередь. Это относится к детям, беременным, гражданам старше 60 лет, а также людям с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Эксперты пояснили, что сезонную прививку можно ставить детям 6-месячного возраста. В зоне риска в осенне-зимний период находятся также страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и болезнями органов дыхания. Этим людям нужно заблаговременно позаботиться о защите иммунитета, уточнили ведомство. И напомню, специалисты советуют вакцинироваться от гриппа в сентябре-октябре. Железнодорожные поездки станут комфортнее для слабовидящих пассажиров. Вскоре все новые и отремонтированные вагоны поездов дальнего следования оснастят табличками со шрифтом Брайля. Об этом сообщили РИА Новости в РЖД. В результате нововведений людям с плохим зрением станут доступны такие функции, как тревожная кнопка, вызов проводника, управление климатом. Кроме того, станет проще пользоваться розетками и аварийными выходами. Кстати, таблички со шрифтом Брайля уже имеются в поездах «Сапсан», «Ласточка», «Финист», «Зарянка», «Скворец» и «Орлан», заверил железнодорожный монополист. Пентагон подсчитал расходы на войну с Ираном. Боевые действия против Исламской Республики по состоянию на 1 августа обошлись Минобороны США примерно в 38 миллиардов долларов, а каждый последующий месяц компания будет стоить американскому бюджету от 2 до 3 миллиардов долларов, следует из нового доклада бюджетного управления Конгресса США. Сумма расходов Пентагона включает затраты на восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, налет часов авиации, а также возросшие расходы на топливо.

0: топлива. Высокопоставленное военное движение палестинского «Хамас» ликвидировано на юге сектора Газа. Об этом заявила армия обороны Израиля. Речь идет о командире бригады «Рафах» Наэле Абу Абейде. В пресс-службе Цахал уточнили, что этот человек возглавлял оперативное управление военного крыла «Хамас», а также работал над восстановлением боевого потенциала бригады. Израильские военные заверили, что удар наносился с минимальным ущербом для гражданского населения. Туристические поездки за границу становятся проще. Россияне по прилету в Египте смогут оплачивать цифровую визу наличными долларами. Об этом накануне сообщили в посольстве России в этой стране. Дипломаты напомнили об эксперименте по замене бумажных визовых марок на цифровые визы с QR-кодом. Двухмерный штрих-код можно получить на сайте, в специальном мобильном приложении или в автоматах самообслуживания в залах прилета. Новый порядок въезда действует пока что в Каире. Виза стоит 36 долларов. Ее можно будет оплатить банковскими картами международных платежных систем Visa и MasterCard. Столичным водителям пока не нужно думать о переобувании. Оптимальное время для смены автомобильных шин на зимние наступит в этом году позже обычного. Из-за теплой осени это случится примерно во второй половине ноября. Такой прогноз дал в интервью РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он напомнил, что обычно минусовые температуры в регионе наблюдаются в третьей декаде октября. Однако, учитывая теплый прогноз на вторую половину осени, холода сместятся на ноябрь, уточнил синоптик. Но я напомню, что новая подробность и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сперва о хоккее. Омский «Авангард» в овертайме дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» 3-2. В составе хозяев дубль оформил Эндрю Потуральский. Он и забросил решающую шайбу. Еще один гол записал свой актив Дмитрий Рашевский. У гостей отличились Максим Денишкин и Александр Барабанов. Также действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Трактор» 4-1, а «СКА» сокрушил «Шанхайских драконов» 7-2. Футболист «Зенита» Роман Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины. Команда «Финалист чемпионата мира» сыграет со сборными Боливии и Буркина-Фасо. Еще одна встреча 6 октября состоится против представителей Бенина. В ней прощаться с международным футболом будет Лионель Месси. Футболист ЦСКА Милан Гаич успешно перенес операцию. Сербский полузащитник получил мышечное повреждение 1 сентября в матче Кубка России против Ростова. В среду легионер вернется в расположение команды и продолжит реабилитацию. По информации от медицинского штаба армейцев, Гаич восстановится в течение 3-4 месяцев и будет готов к первому зимнему сбору. Баскетболист Виталий Фридзон официально завершил карьеру. 40-летний защитник 7 раз выигрывал единую лигу, брал трофей Евролиги вместе с ЦСКА, а также завоевывал бронзу Олимпиады и Евробаскета. Его последним клубом стала Брянская Десна. На чемпионате Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет выступят две российские пары. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира в турецком Измире. У юношей в квалификационном раунде примут участие Владимир Климов и Кирилл Александров. У девушек Надежда Пономарева и Софья Васильева. Матчи стартуют сегодня. А у меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
2: Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 22-24 градуса и без осадков. В Челябинске 17-19, небольшие дожди. Во Владивостоке 21-23 градуса. В Сургуте 19-21. В Иркутске от 18 до 20 градусов. В Петрозаводске сегодня 14-16. В Калининграде 22-24. Вечером пройдет небольшой дождь. В Казани плюс 15-17. Временами осадки. В Ярославле 17-19 градусов. В Ростове-на-Дону чуть теплее 19-21. В Сочи сегодня 23-25 градусов. В Нальчике плюс 18-20, временами дожди. В Севастополе 22-24. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем в городе на Неве 18-20. В Москве без осадков и 17-19 градусов. Сейчас в столице 11 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: выборы 2026.
1: Здоровье людей и развитие активного долголетия – наши первоочередные задачи. Наш приоритет – это кратное увеличение расходов на региональное здравоохранение. Сегодня жители Вологодчины сталкиваются с острой нехваткой узких специалистов. Многие медицинские услуги стали платными. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
2: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
3: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. Справедливая Россия и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
4: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Почему вы пойдете на выборы?
8: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
9: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
10: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
11: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
12: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
7: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Выборы 2026.
3: Радио Татьяна Ляпина, за пультом эфира Дмитрий Белов. Продолжаем программу. С добрым утром всех, кто с нами. Сегодня 16 сентября, среда. Солнце взошло в 5 часов 48 минут, закат 18 часов 40 минут будет, долгота дня 12 часов 52 минуты. Луна в первой четверти переходит в созвездие Стрельца. По прогнозу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, в восточных районах ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 13, плюс 18, ночью плюс 4, плюс 9. В восточных районах возможны заморозки, ночью до 0 градусов. В Вологде днем 14-16, ночью 5-7 градусов выше 0. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, это на уровне нормы. Далее о важных событиях, выпуске новостей, слово Никите Ершову.
4: Доброе утро. Заключен контракт на строительство нового аэровокзального комплекса в Вологде. Это первый этап реконструкции аэропорта. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, подрядчиком стала компания «Кубанская». До конца 2028 года подрядчик построит терминал внутренних линий и проложит коммуникации. В дальнейшем планируется удлинение взлетно-посадочной полосы, обновление рулежных дорожек и другой инфраструктуры аэропорта. Из федерального бюджета на эти цели выделят более 4 миллиардов рублей. В области с начала сентября из незаконного оборота изъято свыше 3000 бутылок алкоголя. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. В Вологде полиция конфисковала 120 бутылок спиртного и 380 литров разливного пива. В Череповце обнаружено 3000 нелегальных пивных напитков, а в селе Новлинское – оштрафована торговая точка за продажу на вынос в неурочное время. По словам губернатора, регулярные рейды приносят результат. Потребление алкоголя устойчиво снижается. Школа креативных индустрий открылась в Бабаеве. Новая площадка работает на базе местной детской школы искусств. На подготовку помещений и закупку оборудования направили более 45 миллионов рублей. Обучение для детей будет бесплатным. Школьники смогут изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, а также фото- и видеопроизводство. Учебная программа рассчитана на 2 года. Ранее такие центры уже открылись в Вологде, Череповце и Красавино. 5-я школа появится в Зашекснинском районе Череповца. В чат-бот за безопасность 35 с начала года поступило более 1200 сообщений. Об этом сообщили в правительстве региона. Благодаря сигналам граждан к ответственности привлекли 38 нарушителей, среди которых 8 нетрезвых водителей и 5 без прав. За сообщение о пьяных за рулем или выезде на встречную предусмотрено вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. С начала года его получили уже 64 человека. У Череповецкого музейного объединения новый директор. Должность заняла Елена Иквилс. Ранее она работала в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, а также занимала должность заместителя директора по учету и хранению музейных предметов в Череповце. Отмечается, что в Череповецкое объединение входит 14 музеев и выставочных пространств. Их экспонаты – треть музейного фонда области. Череповце после капитального ремонта открылась библиотека номер 2 на проспекте Победы. Учреждение не обновляли с момента открытия в 1956 году. На работы выделено 18 миллионов рублей. На эти деньги закупили более 1000 новых книг и современное оборудование. В здании появились зал для мероприятий, многофункциональное пространство и комната тишины. При этом сохранена историческая лепнина, колонны и отреставрированы книжные шкафы 50-х годов. В дальнейшем библиотека войдет в городской туристический маршрут «Парк советского периода». Ремонт улицы Маршала Конева завершили в Вологде. Работы провели на участке протяженностью 2,5 километра. На обновление магистрали направлено 689 миллионов рублей. Специалисты полностью заменили асфальт, обустроили 2-километровую велодорожку и расширили тротуары до 4,5 метров. На перекрестках появились дополнительные полосы для поворота направо. Все ограждения, светофоры и освещение обновлены. Ранее на улице Конева также заменили участок магистрального коллектора. Пенсионер из Бабаева отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей. Мужчине последовательно позвонили от имени Пенсионного фонда, госуслуг и ФСБ. Злоумышленники убедили его, что он якобы перевел деньги недружественному государству. Чтобы избежать ответственности, пенсионеры заставили снять все сбережения. Следуя инструкциям аферистов, мужчина прилетел в Москву и лично передал 1,5 миллиона рублей курьеру. Сегодня в области день бесплатного посещения музеев. Школьники, студенты и жители региона могут бесплатно посетить филиалы Вологодского музея-заповедника. Для входа потребуется предъявить документ с местной регистрации или студенческий билет. Экспозиции Вологодского Кремля закрыты на реставрацию, а за вход на колокольню Софийского собора нужно платить отдельно. Музеи областной столицы работают с 10 до 17.30. Музей Семенкова открыт до 18.00. Бесплатная акция также действует в музеях Великоустюгского и Белозерского округов. «Северсталь» уступила на домашней арене столичному «Динамо». Игра закончилась со счетом 0-2. Гости открыли счет на 4-й минуте. Вторую шайбу динамовцы забросили в начале второго периода. В третьем периоде хозяева пошли ва-банк, но забить так и не смогли. Для череповецких хоккеистов это вторая игра подряд без заброшенных шайб. Впереди у «Сталеваров» выезд на Дальний Восток. Сегодня игра во Владивостоке с «Адмиралом», а 19 сентября в Хабаровске с «Амуром». Вологодские стрелки завоевали золотые медали на Всероссийской спартакиаде народов России в Казани. Илья Марсов и Екатерина Петрова стали лучшими в упражнении «Винтовка пневматическая 10 метров», опередив соперников из Сахалинской области. Оба спортсмена – лидеры сборной региона. Илья Марсов ранее выигрывал Кубок и Чемпионат России, а Екатерина Петрова становилась призером Кубка страны. Любителей бега приглашают на кросс нации. Событие пройдет по всей стране 26 сентября. В области регистрация на забег открыта в 22 округах. Центральной площадкой станет Череповец. С Соборной набережной участники пробегут несколько дистанций, самая большая из которых составляет 12 километров. Еще один масштабный старт ожидают в Вологде. Забег пройдет на улице Поэта Романова. В областном центре для спортсменов подготовят 2 дистанции – 1 и 4 километра. Для участия необходимо пройти регистрацию до 24 сентября. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: дворе.
1: А между прочим, осень на дворе. Ну что ж, я вижу, это не впервые. Не впервые в Вологде и Рубцовская осень, а в 29-й раз. На минувшей неделе собирались на Рубцовскую встречу любители поэзии со всех уголков России на 29-й Всероссийский открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень». В этом году он посвящен 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. Основные мероприятия прошли, большинство гостей разъехались, а вот стихи Рубцова продолжают звучать в парках Вологды. Акция «Читаем Рубцова в парках» продлена до 17 сентября из-за погодных условий. Но на этой неделе, по прогнозу, есть дни без осадков, поэтому желающие почитать Рубцова могут спокойно посетить основные парки Вологды и проявить свои способности тоже. Также и желающие послушать тоже могут прогуляться в парк и присоединиться к поэтическому настрою. Ну а кто не имеет такой возможности отметить юбилей со дня рождения поэта на открытых площадках, может послушать нашу программу «Всплеск поэзии и музыки. Рубцовская осень» на областном радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами автор и ведущий радиопрограммы Николай Коробов. Этот выпуск нашей радиопрограммы посвящается поэту Николаю Рубцову. Человеку, который по-прежнему в памяти нашей остается молодым, а поэзия его превращается в песни, наполненные печальными звуками родной земли.

Печальной музыкой на крыльях вольных птиц летит к нам его душа. И вдруг врывается бунтующим оптимизмом деревни под гармонь Геннадия Заволокина.

0: Николай Рубцов. Его стихи – это как что-то родное, как живое существо. Уже сами по себе содержат музыку. Тихую, светлую. Он не был композитором, но с большой охотой играл на гармонии и на гитаре. Говорят, общение с гармонией у него было особое, свое. Он брал ее в руки, словно совершал какое-то таинство. И ставил-то на колени он ее не резко, мягко, как живую. И не рвал меха, а разводил их умиротворенно, отдаляясь от окружающего мира. Он закидывал нога на ногу, гармонь высоко поднималась на колени. Он клал голову сверху, прижимаясь к ней щекой, как к матери. И в эти мгновения он как бы исповедовался, думал, пел, плакал. «Я не один во всей вселенной, со мною книги и гармонь, и друг поэзии нетленной в печи березовый огонь». На юбилейный вечер, посвященный 75-летию поэта, в Вологодский городской дворец культуры с разных концов области приехали музыканты, авторы и исполнители песен на его стихи. Николай Рубцов был из тех, кто пытался напомнить нам, что на свете есть ценности, для которых неважно, какой век на дворе. Проходят века, а мы не устаем восхищаться детским смехом и душевным теплом, природой, дворцами и уцелевшими храмами, воспетыми в его стихах, таким как Ферапонтова. Песню на это стихотворение исполняет Елена Визигина под баян Геннадия Голубева.
1: Потемневших

Николай Рубцов родился в музыкальной семье. Отец играл на гармонии, мама, обладая красивым голосом, пела в церковном хоре. А песни, русские народные песни, любили и пели всей семьей. Пела мама, открывая для детей особую тропу в их судьбе. Голос матери, наверное, навеял и стихи, которые уже в наше время отозвались песней в сердце Марины Кулаковой.

0: По словам современников, у Рубцова с детства было обостренное чувство дороги. Судьба сложилась так, что он всю жизнь не имел своего угла. Мыкался, скитался по стране, по дорогам, селам, хуторам. Ночевал где придется, даже в поле, в стоге сена. Любил ходить пешком, любил облака над головой, кусты по обочинам дороги, деревенские просторы. И лучшие его строфы рождались в пути.
1: Скучные мысли прочь,

0: Редко звучит удивительная версия на стихи Николая Рубцова «Кукушка», родившаяся в душе Виталия Румянцева из деревни с названием «Березник». Я слышал эту песню с участием женских голосов. Но сломался старенький, выдержавший целую эпоху баян Виталия. А на новый инструмент нет денег. И вот, будто извиняясь, плачет, жалуется, грустит одиноко гармонь и автор песни.
1: Жалобно в лесу кричит кукушка.

Где бы ни был Николай Рубцов, его всегда неумолимо тянуло в Николу. Туда, где он провел 7 горьких, но по-своему счастливых лет жизни в детском доме. Все здесь было ему родным и знакомым. Каждый кустик, каждое деревце. На сцене Вологодского городского дворца культуры коллектив, который приехал с родины Николая Рубцова, из Тотьмы. Ансамбль «Судьбинушка».

0: Под гармонь, наверное, никто так не разделял чувства Рубцова, как Геннадий Заволокин. «Тихая моя родина».
1: «Тихая моя родина, ивы, река, соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где тут погост, вы не видели? Сам я найти не могу». Тихо ответили жители: «Это на том берегу». Тихо ответили жители. Тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил. Тихая моя родина, я ничего не забыл.

школа моя деревянная. Время придет уезжать. Речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь.

0: тихая моя родина.
1: Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Не жалей ты листья, не жалей, а жалей любовь мою и нежность. Пусть деревья голые стоят, не кляни ты шумные метели. Разве в этом кто-то виноват, что с деревьев листья улетели? Улетели листья с тополей, улетел сорванный ветром листочек, и кружит он теперь над всей Россией.
0: Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны.

церемонь оглашала окрестность. Сам председатель плясал, выбиваясь из сил, и требовал выпить за доблесть трудей, за честность.

0: До новых встреч, дорогие радиослушатели. Областное радио.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
6: И в завершении по привычке заглянем в народный календарь. Домнин день сегодня и день Василисы. Теплый день к затяжной зиме и к поздней весне. Если после обеда дождь, ненастье затянется надолго. Ну, дождя не обещает прогноз, а обещает переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, в восточных районах северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 13, плюс 18, ночью будет плюс 4, плюс 9. В восточных районах возможны заморозки ночью до 0 градусов. В Вологде днем 14-16, ночью 5-7 градусов выше 0. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба – это на уровне нормы. Последующие сутки ожидается потепление. Даже ночью температура воздуха поднимется до 8-13 градусов с плюсом. На этом все. Ждем звонков. Это наш телефон мнений 572808. Это телефон автоответчик. Он только записывает ваши голоса. Услышите сигнал, после него сразу говорите коротко и емко. Ну а завтра мы все вместе послушаем слово народное в эфире 572808. Благодарим наших дорогих радиослушателей. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Дмитрий Белов. Доброго дня всем.

Московское время 8 часов. Радио России.

0: координаты, расчеты FPV-дронов ударили по объектам. Утрата узла связи лишила противника возможности контролировать участок фронта у Доброполья, уточнили в ведомстве. А на счету войск группировки «Запад» около 200 ликвидированных БПЛА противника, а также полсотни пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение формированием двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стыцковка, Червоный Оскол, Путникова, Петровка, Студенок, Харьковской области, Богородичная, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа противника и 75 тяжелых боевых гексокоптеров. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 200 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей, орудия М-119 производства США, орудия Д-20, 2 миномета и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, вскрыто и уничтожено 50 пунктов управления беспилотной авиацией, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 36 наземных робототехнических комплекса и 2 полевых склада с боеприпасами.
0: В свою очередь, южная группировка войск за сутки уничтожила 73 тяжелых беспилотника коптерного типа ВСУ, а также около 70 наземных робототехнических комплексов и свыше 100 антенн связи. Агитурную сеть Киева вскрывают российские спецслужбы. Очередного шпиона задержали в ДНР. По данным ФСБ, житель Горловки пытался совершить теракт в отношении наших военнослужащих. Для выполнения задания ему необходимо было подложить взрывчатку под машину во время передвижения российских войск. На допросе мужчина во всем сознался и рассказал подробности работы на противника.
2: Познакомился через сына с сотрудником украинских спецслужб. Общался в мессенджере Telegram. Вначале он задавал вопросы, как там у нас обстановка, тихо, стреляют, не стреляют. Потом стал спрашивать, какие вооруженные формирования, куда перемещаются, какие виды техники я там вижу. Ну, все это я рассказывал, передавал. Один раз, сбросили мне координаты дома. Пожалуйста, приедь, посмотри, там беспилотчики отработали. Поступило предложение, сможешь ли ты заложить взрывное устройство и подорвать какой-нибудь автомобиль с военными. Я сказал, не знаю, никто меня этому не учил, не готовил. Кинули мне координаты тайника, где лежала противотанковая мина ТМ-62, приемник и передатчик. Рассказали, как это все работает. Я долго искал дорогу, какую можно подобрать для этих целей. Ночью я установил взрывное устройство вдоль дороги. 7:30 я приехал, просто ожидал, когда какая-то машина проедет. Она спускалась уже, набирала скорость, и в этот момент я нажал кнопку, произошел подрыв.
0: Добавлю, задержанный находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ипотеку могут учитывать в расчетах критериев нуждаемости. Власти предлагают принимать во внимание семейные платежи, которые уходят на погашение долгосрочного кредита. По мнению сторонника нововведения депутата Валерия Селезнева, ипотека за единственное жилье – это обязательный расход. Потраченные деньги нельзя использовать на покупку продуктов, одежды или лекарства. Поэтому при назначении социальной помощи нужно смотреть не только на доход семьи, а на то, сколько денег реально остается после выплат по долгам. Найдет ли инициатива отклик у коллег, покажет время. В школах утвердили нормативы по физкультуре. Заниматься спортом учащиеся могут 2 или 3 часа в неделю. Школы выбирают вариант на свое усмотрение. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. В зависимости от выбора нагрузки, в начальной школе на физкультуру отводится от 270 до 405 часов в учебном году, в 5-9 классах от 340 до 510 часов. В 10-11 классах рекомендуется заниматься физкультурой от 136 до 204 часов. И в продолжении темы здоровья, россиянам следует накануне подготовиться к вакцинации от гриппа. Перед прививкой следует выполнять ряд рекомендаций. Необходимо оценить состояние здоровья, отказаться от алкоголя и тяжелых физических нагрузок. Такие советы дали в Роспотребнадзоре. Кроме того, за 2-3 дня до прививки нельзя посещать бани и сауны, а также заниматься интенсивными нагрузками. После введения вакцины в первые сутки стоит воздержаться от посещения бассейна, купания в открытых водоемах, принятия горячей ванны и не тереть место инъекции мочалкой. Напомню, по советам экспертов ведомства, прививаться лучше всего в сентябре-октябре. Хроника происшествий далее. В России растет число случаев гибели людей от медведей. Очередная трагедия произошла в селе Верхний Кабеш на юге Красноярского края. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по региону. Хищник напал на пожилую местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась. После нападения медведь скрылся, его сейчас ищут охотники. С конца лета произошло уже несколько трагических смертей от лап хищника.

0: связи с этим власти сибирских регионов увеличили квоту на отстрел животных. Между тем, в правительстве не связывают количество медведей со случаями нападения на людей. Между ростом популяции и агрессивностью нет прямой связи, утверждают в Минприроды. Большую опасность представляют медведи, которые не боятся человека. Такие хищники питаются на свалках, отходами у туристических баз и тем, что им кидают сами отдыхающие. Вот такие животные и нападают на людей, пояснили в ведомстве. Туристические поездки за границу становятся проще. Россияне по прилету в Египет смогут оплачивать цифровую визу наличными долларами. Об этом накануне сообщили в посольстве России в этой стране. Дипломаты напомнили об эксперименте по замене бумажных визовых марок на цифровые визы с QR-кодом. Двухмерный штрих-код можно получить на сайте, в специальном мобильном приложении или в автоматах самообслуживания в залах прилета. Новый порядок въезда действует пока что в Каире. Виза стоит $36. Ее можно будет оплатить банковскими картами международных платежных систем Visa и MasterCard. Ну, я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сперва хоккей. Омский «Авангард» в овертайме дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» 3-2. В составе хозяев дубль оформил Эндрю Потуральски. Он и забросил решающую шайбу. Еще один гол записал свой актив Дмитрий Рашевский. У гостей отличились Максим Денишкин и Александр Барабанов. Также действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» победил «Трактор» 4-1, а «СКА» сокрушил «Шанхайских драконов» 7-2. Футболист «Зенита» Роман Вега впервые в карьере вызван в сборную Аргентины. Когда команда, финалист чемпионата мира, сыграет со сборными Боливии и Буркина-Фасо, еще одна встреча 6 октября состоится против представителей Бенина. В ней прощаться с международным футболом будет Лионель Месси. Футболист ЦСКА Милан Гаич успешно перенес операцию. Сербский полузащитник получил мышечное повреждение 1 сентября в матче Кубка России против Ростова. В среду легионер вернется в расположение команды и продолжит реабилитацию. По информации от медицинского штаба армейцев, Гаич восстановится в течение 3-4 месяцев и будет готов к первому зимнему сбору. Баскетболист Виталий Фридзон официально завершил карьеру. 40-летний защитник 7 раз выигрывал единую лигу, брал трофей Евролиги вместе с ЦСКА, а также завоевывал бронзу Олимпиады и Евробаскета. Его последним клубом стала Брянская «Десна». На чемпионате Европы по пляжному волейболу среди игроков до 18 лет выступят две российские пары. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира в турецком Измире. У юношей в квалификационном раунде примут участие Владимир Климов и Кирилл Александров. У девушек Надежда Пономарева и Софья Васильева. Матчи стартуют сегодня. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
2: Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 22-24 градуса, в Магадане всего 9-11 тепла и небольшие дожди. В Сургуте 19-21, в Ханты-Мансийске 18-20 градусов, в Мурманске 11-13, в Иркутске от 18 до 20, в Новосибирске 15-17, временами осадки. В Оренбурге 25-27 градусов, во Владимире сегодня 16-18, в Волгограде 19-21, в Краснодаре 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем в городе на Неве 18-20, в Москве без осадков и 17-19. Сейчас в столице 12 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
3: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
4: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
3: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
4: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
1: Разное время. Слушайте по будням. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
6: 8 часов 12 минут 17 секунд, точное московское, сигналы точного времени в прямом эфире, среда, 16 сентября, в эфирной студии по-прежнему Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Здравствуйте.
7: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему общению. 8-925-222-99-92, это наш мессенджер. Также заходите на наши каналы в национальном мессенджере Макс и Телеграме Радио России. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ну а самые актуальные и свежие новости на вести.ру. Ну, сейчас обсудим крупные международные события. Благо, есть что обсудить. Естественно, поговорим о ситуации на Ближнем Востоке, в частности, о ситуации вокруг Ирана.
1: Сигналы. Политическая карта.
7: Ну что ж, накануне Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа завершения боевых действий против Ирана. А в поддержку резолюции выступили 220 членов Палаты представителей, контролируемые республиканцами, однопартийцами действующего президента, что примечательно. А против выступили 204 законодателя. Таким образом, резолюция была принята. Но, к сожалению, резолюция носит только рекомендательный характер, не имеет юридической силы. В таких документах законодатели выражают свою позицию. Но исполнительная ветвь власти США вправе их игнорировать. Ну, у Трампа, похоже, уже все хорошо, потому что он недавно заявил о скором окончании конфликта с Ираном. Собственно, что он надеется, что всем понятно, значит, американцы выиграли эту войну, в этом конфликте они победили, но при этом еще Трамп выставил счет своим союзникам, значит, страны, которые не оказали поддержку Соединенным Штатам в конфликте с Ираном, будут обязаны компенсировать понесенные Соединенными Штатами убытки после окончания военных действий. Вот с таким заявлением выступил президент Америки Дональд Трамп в своей же собственной социальной сети Truth Social.
6: Да, и еще я думаю, что Трамп, если он слушает эфир, его соратники, да, вполне могут понять, что к этому счету можно присоединить 25 миллиардов долларов. В такую цифру оценивают стоимость боеприпасов, уже выпущенных по Ирану. Мол, Тегеран нам должен, мы его разбомбили, верните нам наши деньги. Вполне можно сказать, Трамп одиозный и беспардонный, по большому-то счету. Тем временем канал CBS публикует кадры разрушений на базах американских от ударов Ирана. Это то, что может, так сказать, приостановить скорое окончание конфликта с Ираном. Вот это вот фактура турка. Фотографии действительно заметные и существенные, и вот телеканал CBS приводят эти фотодокументы Саудовской Аравии, Кувейт, разрушенный Боинг, якобы, да, опять же, надо проверять, это все может быть и фейками, и глубокими фейками, и так далее. В общем, ключевой плацдарм один из американских в Кувейте разбомблен, разрушенные строения, обугленные машины, бронетехника и авиация, надо все это, конечно, верифицировать, что называется.
7: Да, вот издание «Политика», кстати, пишет, что администрации президента США Дональда Трампа почти не осталось удачных вариантов действий на Ближнем Востоке на фоне новых ударов, поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. И, по данным издания, ситуация усугубляется растущими рисками для мировой торговли и для энергетических рынков. Таким образом, это, значит, некий ответ Дональду Трампу, который написал, что, во-первых, конфликт уже скоро закончится, а во-вторых, ждите роста цен на нефть, значит, потому что мы все закончим.
6: А потом он говорит, что в скором времени цены на нефть упадут. Вот как понимать Дональда Трампа, который, кстати говоря, неплохо заработал, разбогател за последние годы на всех вот этих вот заявлениях, в том числе у него инвестиции в крипту, я так понимаю, и в различные сырьевые активы. В общем, пора представлять эксперта.
7: Совпадение?
6: Совпадение, да? Политолог-востоковед, американист Александр Каргин с нами на связи. Александр, здравствуйте.
8: Да, доброе утро, доброе утро.
7: Доброе утро. Ну что ж, Трамп заявляет, что конфликт с Ираном практически разрешен, причем американцы выходят победителями, все остальные страны должны скинуться и возместить убытки Соединенных Штатов на эту военную операцию. А как на самом деле обстоят дела на Ближнем Востоке?
8: Я полагаю, что конфликт выйдет на новый виток после промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года. Причем неважно, кто победит, республиканцы или демократы. Ну, там понятно, что там даже традиционно всегда побеждает партия, противоположная действующего президента. Так что победят демократы, но вопрос там, с каким счетом. То есть часто пишут про то, что Трампа ожидает разгром, но судя по тем, по крайней мере, прогнозам, что есть сейчас, скорее все-таки это не будет полный разгром. И республиканцы удержат Сенат, то есть верхнюю палату. Так вот, вне зависимости даже, как там оно завершится, практически неизбежно возобновление боевых действий, поскольку позиции сторон слишком разнятся. У Трампа не будет сдерживающих факторов, вот этих предвыборных. Если победят республиканцы, он сможет просто возобновить боевые действия. Если даже победят демократы, у него будет опять эти 60 дней без согласия Нижней Палаты, он сможет опять же воевать. Я не исключаю также, что прямо перед выборами будет эскалация со стороны Ирана, такое теоретически тоже возможно, чтобы добить как бы электоральные опции республиканцев. Потому что уже сейчас нефть стоит довольно немало, но надо понимать, что она стоит немало не только из-за там, перекрытия Ормузского пролива, потому что что-то, возможно, через Ормузский пролив и проходит, там какое-то количество танкеров, но есть общая как бы нервозность, и плюс вот хуситы, да, взяли под контроль Бад-эль-Мандебский пролив. При этом важно тоже отметить, что они его взяли под контроль, но они его сейчас не перекрыли, то есть танкеры через него проходят. Это к вопросу о том, что хуситы — это не совсем прокси Ирана, как у нас принято думать, что они, конечно, с Ираном каким-то образом там есть условные союзнические отношения, но это все-таки самостоятельная сила. И хуситы вполне возможно сейчас будут вот этот полив, вот этот контроль над ним разменивать на какие-то для себя бонусы и торговаться с Трампом. И главный враг для хуситов — это не американцы, а это, конечно же, саудиты. Саудовская Аравия, собственно говоря, которые являются главным проигравшим вот в этой истории с хуситами и вот их последним наступлением.
6: Вы знаете, вот когда вы сказали о том, что, вероятно, после выборов в США конфликт перейдет в новую плоскость, в новую фазу, сразу вспомнилось заявление, которое сделал накануне Джей Ди Венс, вице-президент американский. Он прямо говорит о том, что конфликт может перейти в новую фазу уже через несколько месяцев. Правда, он говорит, что первая фаза завершена, которая заключалась в уничтожении иранской ядерки. Но это на самом деле, мягко говоря, не так, по версии Тегерана.
8: Ну, смотрите, мы не знаем, какие результаты в военном плане, тут, как вы верно сами сказали, все требует верификации. Можно сказать лишь одно, что сам конфликт, он не завершен. То, что сейчас сделал Трамп, то, чего, как бы, ту ситуацию, которая есть, ее можно охарактеризовать как патовую, или кто первый моргнет. Поскольку есть проблемы у США, есть проблемы у Ирана, довольно очевидно, что у Ирана тоже все непросто. И там есть сложное экономическое положение, там инфляция, там есть разные цифры публикуют, но там по всем цифрам все очень, скажем так, очень неоднозначно, мягко говоря. Вот. И непонятно, сколько в таком состоянии сможет Иран держаться. Это тоже важный фактор. Просто как бы оно ни происходило, так или иначе, любой конфликт требует поворота в одну или другую сторону. Он не может держаться вечно. И опять же важно осознавать, что есть как бы страны, у которых ресурсы очень значимые. И есть очень значимые, то, что называется, тылы, в том числе политические. Но вот ни Иран, ни США, как ни странно, к таким странам не относятся. То есть у Ирана есть все-таки свои экономические ограничения, а у США есть свои и экономические, и политические ограничения. И таким образом, мое мнение, что да, конфликт разрешится, просто не сейчас. Он разрешится где-то к концу этого года, в одну или в другую сторону, то есть либо Иран, там, либо США, например, да, даст назад под политическим давлением, в том смысле, что США ничего не сможет сделать с Ираном, и произойдет внутренний политический надлом у Трампа, опять же, уже без привязки к результатам выборов. Либо будут проблемы экономического характера очень серьезные в Иране, и Иран должен будет как-то идти на...
7: Ну, в общем, так или иначе, сторонам придется заключать мирное соглашение.
8: 100%, и к этому, да.
7: Да. Благодарим вас, Александр. Александр Каргин, политолог, востоковед, американист, был с нами на связи. Продолжим обсуждать эту политическую тему, но уже в другой плоскости. Напомню, что Дональд Трамп заявляет, что скоро конфликт Ирана и США завершится, и это послужит причиной падение цен на нефть, собственно, призывает мир к этому готовиться, но пока мы видим, что нефть в цене растет, что же будет дальше? Валерий Бесель, либо профессор РГУ нефти и газа имени Губкина, присоединяется к нашему эфиру. Валерий Владимирович, приветствуем вас.
9: Доброе утро.
6: Доброе утро. Ну, а что касается цен, да, разные заявления звучат из Белого дома, а какова вообще в целом консенсусная аналитика по прогнозу нефтяных цен?
9: Ну, консенсусная аналитика такова, что цены, когда кончится конфликт, пройдет время на восстановление инфраструктуры по добыче и транспортировке нефти, а это время, цены вернутся к комфортным для всем ценам, где-то 70-80 долларов за баррель. 70-80 долларов за баррель. Это комфортно для всех, в том числе и для России. Потому что при более высоких ценах дорожает производство товаров, услуг, и многие товары, услуги просто станут дефицитом. Потому что для всего в мире требуется энергия для того, чтобы производить. Высокие цены никому не выгодны, в том числе и нам. Но сколько времени пройдет и закончится ли конфликт, я не так оптимистичен, как предыдущий коллега. Вы знаете, что такие конфликты затягиваются, и там много эмоций, амбиций, борьба за власть, борьба за деньги, борьба за влияние, за ресурсы. Поэтому хотелось бы, но пока ждем.
7: Да, вот что интересно, некоторые эксперты предрекают мировым ценам на нефть резкий взлет, причем до 130 долларов за баррель. Если такие прогнозы имеют место быть, если вдруг они сбудутся, это для мировой экономики скорее позитивная новость или негативная?
9: Нет, конечно. Конечно, нет. В основе всех производственных процессов, если мы говорим о реальной экономике, значит, конечно, лежит энергопотребление. И такие высокие цены на энергии, значит, приведут к тому, что либо снизится производство некоторых видов товаров, которые нам необходимы, а их просто невыгодно производить, либо вообще остановится, потому что эти товары станут просто нерентабельно производить. Конечно, нет. Всем выгодна такая комфортная цена на энергию, которая есть сейчас, но, к сожалению, энергии становится все меньше и меньше. Я всегда говорю и буду говорить, что все ожидания, что там, где хочешь нефти есть, ее нет на самом деле. Ее очень ограниченное количество в мире. И вот конфликт вокруг Ирана. Я вообще-то не думал, что Америка влезет в этот конфликт. Признаться честно, это было достаточно тяжелый шаг, потому что все понимали, к чему это приведет. Ну вот и привело.
6: Да, интересно получается. С другой стороны, хочется понять вообще, как реагирует российская нефтянка. Мы имеем в виду, наверное, состояние публичных компаний.
7: Ну вот по данным Bloomberg, к ней, конечно, мало доверия. Экспорт российской нефти вырос максимальными темпами с мая.
9: Ну это правильно. Дело в том, что российская нефтянка – это не вся российская экономика. Я сам нефтяник. Причем во втором поколении горжусь этим, но надо понимать, что интересы нефтяного бизнеса, такие разовые моменты, да, российская нефтянка выиграет. Но мы же говорим о том, что, ну вот, в чем проблема России? Вот у нас многие эксперты говорят, что мы должны все производить сами, надо самим все производить, не сможем мы производить все сами. У нас слишком мало народу. Вот народ в экономике называется производительными силами, производительной силой. Если есть люди, будем производить, нет людей, не будем производить. Поэтому мы обречены оставить свои сосредотачивать усилия в тех областях производства, которых мы, правда, ну, лидируем. Это оборонка, это космос, это Росатом. А все остальное оборудование мы все равно будем закупать. Некому производить, нет людей. У нас очень мало народу. После развала Союза мы никак не можем нарастить количество людей, которые у нас проживают на территории Российской Федерации. В этом главная проблема. Поэтому мы, как часть, большая часть глобальной мировой экономики, также заинтересованы в сохранении комфортной ценной энергии, в том числе в тех странах, таких как Китай, которые занимаются реальным производством огромного количества тех материальных ресурсов, которые нам нужны каждый день, в частности автомобили.
6: Давайте обратим внимание на внутренний рынок. Тут накануне большое совещание было с председательством профильного вице-премьера Александра Новака, и были в том числе тезисы, прозвучали, были даны поручения, конечно же, да, нефтяным компаниям и, собственно, рынку с ведомствами. Самое главное, что НПЗ начали новые установки выводить в мощность, что, конечно, позволит, как мы понимаем, серьезно устранить дисбалансы, да, со спросом.
9: Ну, по поводу этого совещания, да, мы видим уникальные усилия, которые наши нефтяники делают для того, чтобы рынок был насыщен этими продуктами. Но так традиционно сложилось в России, что у нас фактическая переработка нефти, я уже об этом много раз говорил, была всегда на уровне 285-290 миллионов тонн, а мы потребляли нефтепродуктов, но было когда-то 145 миллионов тонн, сейчас 165 миллионов тонн. То есть у нас всегда были резервы, почти двойные. Но мы очень много топлива, в частности дизельного топлива, экспортировали, ну, в Европу. Но сейчас Европа отказалась от таких нефтепродуктов. Мы продаем сырую нефть в Индию, там ее перерабатывают высококачественное топливо и также экспортируют в Европу. Ну, европейцы, они находятся сейчас на стадии какого-то помешательства, но это их проблема, мы не будем это обсуждать. Ну, по крайней мере, не я. Вот. И, значит, и, конечно, то, что сейчас МПЗ вводится снова, выводится на режим, вот поразить НПЗ в принципе невозможно. Вот кто был на нефтеперерабатывающем заводе, знает, что это огромная территория, где каждая установка отделена от другой большим расстоянием. И между установками ходят автобусы. Для чего? Потому что в случае даже ядерного удара, значит, выводились из строя ряд установок, но в целом НПЗ оставался в работе, хотя бы частично. Вот сейчас эти установки, вот беспилотники, попадающие в НПЗ, они выводят какую-то установку. Их снова вводят в строй, и мы выходим снова на режим. Но это замечательная работа, да. Наш внутренний рынок будет насыщен углеводородным топливом. Это хорошо.
7: Да, но вот пока в Крыму вроде как разрешили ситуацию с нехваткой бензина, топливный такой, знаете, топливный дефицит стали наблюдать жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. То есть проблема стала уже не общестрановой, а локальной, то есть региональной. В каких-то регионах сейчас трудности, в каких-то были.
9: Это же совершенно очевидно. Дело в том, что ну, вы не забывайте, что политика и бизнес очень-очень сильно смешаны. И перед выборами для рассказки ситуации многие интересные бизнес-кланы, бизнес группы будут влиять как-то на нужные им позиции в политике. Это следует ожидать. Но в целом ситуация управляется. По крайней мере, у нас нет критического повреждения инфраструктуры.
7: Да, это хорошая новость. Благодарим вас, Валерий. Валерий Бесель, профессор РГУ нефти имени газа, нефти и газа имени Губкина, простите, был с нами на связи. Обсуждали мы, что у нас будет с нефтью, газом и ценами.
1: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
7: 8:31 и 8 секунд, точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра. И сейчас хотим поговорить о внутренней ситуации, продолжить разговаривать уже о наших с вами проблемах. И вот одна из проблем – это, конечно же, наши кадры и оформление, и трудоустройство. Дело в том, что очень много работодателей полюбили режим самозанятых и не берут своих сотрудников, которые вроде бы трудятся на постоянке, в штат. А просят зарегистрироваться самозанятыми и, значит, оформить с ними договор на предоставление услуг.
6: Ну, а с другой стороны, в Министерстве труда знают о том, что знают о масштабе теневой занятости. Он по-прежнему остается довольно высоким. И по оценке трудового ведомства, вне официального рынка труда, почти 5,5 миллионов россиян.
7: Да, но Минтруд разработал новую систему, которая позволит определять подмену трудовых отношений самозанятостью, и он, вот этот документ сработает, да, этот индикатор сработает, и система даст сигнал, если более 10 сотрудников вдруг становятся самозанятыми и начинают оказывать услуги по гражданско-правовым договорам прежнему или новому работодателю. Это станет неким поводом и сигналом для проверки этого работодателя. Проект уже прошел общественное обсуждение. Ждем, когда из тени начнут выводить самозанятых. И дело не в том, что, знаете, как же плохо, что компании используют. Оно понятно, и компаниям-то это выгодно. Так ты заплати соцзносы, заплати в пенсионный фонд, да, заплати везде налоги. А тут человек сам за себя несет ответственность. Если у него отпуск, он идет в отпуск, ты за него не платишь. А сам он платит эти налоги 4 или 6%, по-моему, 6% с юрлицами все-таки.
6: И никуда не уйдет с подводной лодки.
7: Никуда не денется, и ты сидишь себе спокойно, ты не несешь за него ответственность. Захочешь уволить, уволишь одним днем, а ничего ему не будешь должен. Вот как бы для работодателя это понятно, а сотрудникам-то как быть? Понимаете, ваши права нарушаются, если вы соглашаетесь работать в таком режиме на постоянке.
6: Это такой, знаете, трудовой мезальянс, я бы так сказал. А с другой стороны, мы знаем, что бдительное око налоговой службы все видит, да, потому что если понимать, что сотрудник стал трудиться у работодателя в качестве самозанятого, и при этом период работы, между работой по трудовому договору и работой в качестве самозанятого меньше 2 лет, то налоговые рассматривают это как незаконную налоговую оптимизацию со всеми вытекающими последствиями.
7: Да, с другой стороны, мы, конечно, прекрасно понимаем, что хоть так что хоть что-то заплатят, знаете. Но это уже разговоры в пользу бедных, а хотелось бы, чтобы все было законно. Но проверки не должны превращаться в охоту на ведьм, подчеркивают многие, и выдавливают там самозанятых, например, из легального поля. Но они, эти проверки, должны хоть немного навести порядок и, знаете, предотвратить появление, массовое появление самозанятых в России, когда работодатели просто будут уходить от своей ответственности.
6: С нами на связи председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал», специалист в сфере трудового права Владимир Филатов. Владимир, доброе утро.
14: Доброе утро.
6: Давайте распутывать эту историю и что меняется теперь в отношениях трудовых между самозанятым и работодателем?
14: Ну, эту концепцию государство давно на самом деле развивает. То есть изначально, когда режим самозанятых вводили, их вводили не для того, чтобы использовали незаконную оптимизацию, а для того, чтобы граждане, которые действительно работают сами на себя, там, к примеру, репетиторы, или люди, у которых небольшое какое-то там пошивное производство, которые там на дому работают, знаете, там платье, или какие-нибудь там детские костюмчики шьют, или там костюмчики для собачек делают. Ну, то есть те люди, которых нет какого-то производства, а которые действительно работают на себя, чтобы они выходили из тени, для того, чтобы они платили какие-то налоги, да, там маленькие, но при этом у них все было легально и могли даже пользоваться какими-то кредитными продуктами для своего малого предпринимательства, для малого бизнеса. Просто в последующем эту историю раскусили предприниматели, поняли, что да, действительно, таким образом можно, так сказать, оптимизировать свои расходы на социальные взносы и на выплату налогов, а также на избежание ответственности в случае незаконного увольнения работников, и начали понуждать многих своих сотрудников к тому, чтобы они переходили на этот режим. Вы все правильно сейчас сказали, какие последствия это несет для работников, ну и какие блага это несло для работодателей. И дальше государство, естественно, заинтересовано в том, чтобы этот режим, если его и сохранять, то сохранять только для тех, кому он первоначально должен был быть придан, а все остальные, скажем так, убирать и делать так, чтобы работа вся шла официально так, как она была. Ну, еще раз, давайте как бы еще раз сосредоточимся. Кто такой самозанятый? Самозанятый – это человек, который работает на себя. То есть у него нет какого-то там 8-часового рабочего дня, у него нет обязательного трудового графика, у него нет какой-то должностной инструкции. То есть вот он, условно говоря, работает репетитором, может работать при этом преподавателем в школе, к примеру, да, там, ну и дополнительно там берет какие-то часы себе репетиторство для того, чтобы зарабатывать копейку и внести ее в дом. Либо там, к примеру, как я сказал, какое-то маленькое пошивное производство, или маленькое парикмахерское. То есть человек как парикмахер может быть самозанятым, но это не означает, что вот он должен там работать на, скажем так, в салоне там с такого-то до такого-то времени. Нет, это человек, который работает по собственному графику. Если же есть признаки того, что это трудовые взаимоотношения, то есть там, к примеру, устроился самозанятым и поехал собирать, не знаю, картофель в село, это один момент. А если он постоянно работает при какой-то аграрной компании, то это совершенно другая история, и здесь необходимо это все, как я сказал, различать. Этим, собственно говоря, и хочет заняться Министерство труда, но так как каждый случай достаточно сложно отслеживать, и они входят в индикаторы уже каких-то массовых, скажем так, переводов своих работников с одного режима на другой, смотрят, как эти работники дальше взаимодействуют, ну и после этого вводят какие-то проверки для того, чтобы, скажем так, точно бороться с этим мероприятием, потому что, ну, за каждым человеком действительно тоже не побегаешь.
7: Не уследишь, конечно, и за каждой компанией тоже не уследишь. Тем не менее, вот эта инициатива Минтруда, она станет сигналом для работодателей, которые любят не платить социальные взносы и любят такой режим самозанятых, нанимать людей, но не устраивать их официально, как-то устроить это, да, оформить юридически, грамотно, начать платить налоги. Тем более, ситуация-то нынче не самая простая и в мире, и в России в том числе. А как эта история может отразиться на российском бизнесе? Начнут ли они резко трудоустраивать самозанятых к себе в штат?
14: Я не думаю, что прям резко что-то изменится, резко начнет трудоустраивание в штат тех людей, которых они до этого перевели в режим самозанятых, до того момента, пока к ним не придут с проверкой. Это, ну, как бы повсеместная практика, что организация начинает действовать какие-то совершать только после того, как их к этому начинают принуждать. Опять же, вы правильно сказали, что сейчас ситуация в стране далеко не самая легкая, и денежной массы не настолько много, чтобы как бы компании сокращали свои доходы и увеличили свои расходы самостоятельно, то есть по своей личной инициативе. Я думаю, что все эти инструменты, которые делает Министерство труда совместно там с налоговыми органами и все остальное, это как раз-таки это подготовка к каким-то масштабным рейдам, масштабным мероприятиям по контролю, а также выявлению подобного рода действий со стороны работодателей для того, чтобы их как раз-таки понуждать. То есть 1, 2, 3 масштабных мероприятия пройдет на крупных организациях, вот после этого, я думаю, тогда начнутся какие-то изменения. Это ровным счетом, как и любые другие действия стороны государства, направленные на получение большего объема денежной массы с работодателей, ну и из компаний, как налоговый сбор, социальных сборов и тому подобного.
6: Вы знаете, складывается впечатление, вот анализируя сказанное вами и прочитав немало по теме, такое ощущение, что сначала рынку, да, и рынку труда и некоторым предпринимателям дали вот эту форму самозанятости, теперь ее плавно подкручивают и, в общем, вовлекают в белое поле, да, к тому, чтобы людей, в общем, убедить, так скажем, да, войти в штат и так далее. Но люди-то сами хотят этого или нет? Или их устраивает вот нынешняя парадигма отношений?
14: Ну, смотрите, как бы изначально, когда вводился режим самозанятых, многие социалисты, и я на самом деле был в их числе, говорили о том, что эти режимы направлены на то, чтобы то есть обелить определенный сектор рынка, который находился в серой зоне, то есть, как я и сказал, там маленькие какие-то там люди, которые занимаются малым предпринимательством, получали деньги там переводом на карту, да, никому ничего не отчитывались, никому ничего не показывали. То есть их объемы достаточно маленькие для того, чтобы получать какие-то патенты, либо делать какие-то ИП, нести соответствующие расходы. Ну и при этом такие достаточно серьезные, если смотреть их в объемах рынка в целом, по количеству людей, вовлеченных в режим именно малого такого самозанятого предпринимательства. Но о чем мы говорили? Мы говорили о том, что это временный режим. То есть как бы сейчас, что государство посмотрит на объемы.
7: Ну и многие на подработки все-таки подрабатывают самозанятыми. Благодарим вас, Владимир. Владимир Филатов, председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал», специалист в сфере трудового права, был с нами на связи.
0: Совет дня. Доктор на кухне.
15: Привет, друзья, это Лена Симонова. На ветчине, беконе и сосисках может появиться предупреждение о вреде для здоровья. Правительство России рассматривает введение маркировки для вредной еды в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. На лицевой стороне упаковки предлагают размещать информацию о превышении нормы вредных веществ и калорий в продукте. Согласно рекомендациям ВОЗ, к вредным продуктам относятся ветчина, бекон и сосиски, сделанные при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. А также сладкая газировка, энергетические напитки, продукты с высоким содержанием трансжиров, гамбургеры и картошка фри. И, наконец, все мясо, приготовленное на гриле или костре. В Госдуме поддержали инициативу об обязательной маркировке вредных продуктов. По словам специалистов, такая маркировка нужна, чтобы человек, который не хочет вникать, какие продукты полезны, а какие вредные, при покупке сразу делал выбор. С одной стороны, маркировка может стать стоп-сигналом для покупателей, которые не задумываются о том, что кладут в корзину. Тем более, что ожирение становится все большей проблемой в нашей стране. Медики уже прорабатывают вопрос о целесообразности включения ожирения в перечень социально значимых заболеваний, к которым в настоящее время относятся туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, онкология и ряд других болезней. С другой стороны, маркировка вредной еды может негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии россиян. Некоторые специалисты предлагают, наоборот, отмечать специальным значком полезные продукты, которых намного меньше. Интересно, что система добровольной маркировки продуктов питания уже существует в России. Она была разработана Роспотребнадзором и носит название «светофор». Если на продукте стоит зеленый значок, то он полезен для здоровья. Если желтый, то относительно, а если красный, то продукт опасный и вредный. Но, к сожалению, производители не стали выполнять то, что было на уровне рекомендаций. И красные значки почти никто не ставит. Поэтому теперь в Госдуме маркировку продуктов решили сделать обязательной. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Совет дня. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
16: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
15: На правах рекламы.
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
18: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
17: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
18: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
17: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
18: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
17: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
18: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
17: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
18: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз, любой локализации сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом. Общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
17: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный Cordus доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
18: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию. Не начнутся проблемы с памятью.
17: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
18: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
17: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
19: Радио России. Радио России. Вологодская область.
20: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности по доставке консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
21: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
22: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
23: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
24: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
25: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
26: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли удары по объектам ВПК Украины. На Камчатке будут штрафовать за прикармливание диких животных. Евросоюз скупает российские лекарства. Подробности далее. Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным и в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В украинской столице поражено киевское автотранспортное предприятие. По данным военного ведомства, оно производило специальные

0: Тер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Меськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирования механизированной десантно-штурмовой бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Самойловки, Амельника, Ивановки, Василевского и Общего. Противник потерял до 285 военнослужащих, 13 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы и 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
0: Угрозы военных конфликтов, а также пути обхода военно-политических обострений обсуждают сегодня в Пекине. С участием представителей России там проходит 13-й Пекинский Синьшаньский форум по безопасности. По убеждению замминистра обороны нашей страны Анны Цивилевой, порядок и стабильность на планете может поддерживаться благодаря многополярному мироустройству. Только таким способом можно добиться развития и процветания. Цивилева высоко оценила сотрудничество России с КНР. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие развиваются по всем направлениям, в том числе в области военного сотрудничества, уточнила представитель оборонного ведомства. А в Африке в эти дни показывают новейшее российское вооружение. Опробованные в зоне СВО новинки техники демонстрируют на международной выставке оборонной аэрокосмической промышленности в Претории, пишет ТАСС. Рособоронэкспорт привез около 1500 экспонатов военного назначения. В числе них получивший высокую оценку у военных разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э». Кроме этого, гости выставки увидят наш разведывательный беспилотник «СКАТ-350М», баражирующий боеприпас «КУП-2Э», а также усовершенствованный ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М с повышенной дальностью огня. Другим темам. На Камчатке будут штрафовать за прикармливание диких животных. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты. Об этом сообщили ТАСС в краевом парламенте. За нарушение граждан будут штрафовать на сумму до 2000 рублей. Для должностных лиц штраф составит 5000. Помимо этого, определено минимальное расстояние, на которое можно приближаться к диким животным. К медведю не ближе 200 метров, северному оленю и снежному барану не ближе 450 метров. Напомню, в последние несколько недель на Камчатке и в других регионах страны резко увеличилось количество нападений медведей на людей, нередко со смертельными исходами. Евросоюз скупает российские лекарства, причем растущая динамика закупок наблюдается второй год подряд. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые изучила РИА Новости. С января по июль страны Евроблока приобрели у России лекарств на 22 миллиона евро, что на 21% больше, чем за такой же период годом ранее. В июле закупки выросли на 2/3 по сравнению с июнем и достигли максимума с сентября прошлого года. Но сам Евросоюз в этом году сократил поставки лекарств в Россию на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, это не мешает нашим ученым совершать прорывы в медицине. Первый пациент с меланомой рака завершил лечение экспериментальной вакциной. Результат оказался неплохим. Так оценил итоги лечения первой отечественной разработкой главный онколог Минздрава Андрей Каприн. По его словам, еще один пациент сейчас готовится к получению второй дозы препарата. Напомню, в России начали применять индивидуальные мРНК-вакцины «Нео-Анковак» с апреля. Аналогичную методику создания препаратов для каждого отдельного пациента применяют для других видов рака, включая колоректальный. Столичные водители испытают некоторые неудобства в ближайшие дни. На 2 дня, в пятницу и субботу, ограничат движение для автотранспорта. В столичном Дептрансе уточнили, что меры связаны с проведением мотофестиваля. В связи с этим 18 сентября с 15 до полуночи и 19 сентября с 20 часов до полуночи будет закрыто по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова, от Садовой Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Кроме того, в субботу с 12 часов перекроют движение по внешней стороне Садового кольца. Бабье лето в столице буквально переродится в классическое. Это случится в ближайшие 2 суток, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня в мегаполисе будет на 3 градуса выше нормы, а завтра станет тепло, как в августе. Такая комфортная погода продержится до конца недели.
2: В ближайшие 2 суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое лето. Сегодня синоптическая ситуация в центральной России обусловится гребнем антициклона, благодаря чему в Москве и по области, и в сопредельных регионах ожидается солнечная, сухая и довольно теплая погода. Ветер северо-западный с переходом вечером на юго-восточные румбы 1,6 метра в секунду и максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление стабильное, 749 миллиметров ртутного столба. Четверг станет по-летнему теплым. Прогнозируется довольно тоже погожий денек. Без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23.

0: это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели, ну а осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
1: По словам синоптика, по качеству и количеству осадков следующий месяц будет с недобором. Это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Спартака» Александр Джику договорился с «Красно-белыми» о продлении контракта на год. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 и предполагает повышение зарплаты. Джику перешел в «Спартак» из «Фенербахче». Защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Российский вратарь норвежского футбольного клуба «Бодø/Glimt» Никита Хайкин выбыл из-за травмы на небольшой срок. Об этом заявила пресс-служба команды. Ранее голкипера из-за повреждения заменили в перерыве матча Лиги чемпионов с «Баварией». Интересно, что Хайкин отыграл первый тайм на ноль, а после его замены во второй половине встречи «Бодø/Glimt» пропустил 5 безответных мячей. Новым гендиректором хоккейного клуба «Шанхайские драконы» станет Александр Церковный. 54-летний специалист этим летом покинул баскетбольный «Зенит». Церковный руководил командой в аналогичной должности с 2018 года и привел ее к первому золоту в единой лиге. Гандболистки ЦСКА обыграли Ижевский университет в матче Суперлиги 37-19. В другой встрече дня «Астраханочка» на своей площадке одержала победу над Тольяттинской «Ладой» 28-27. Волейбольные «Заречье Одинцово» и «Московская Динамо» вышли в финал 4-х Кубка Легенд. Команды из квартета «Би» сыграли матчи в 2 круга. Полуфиналисты набрали по 12 очков, «Корабелка» 7 баллов, «Ленинградка» 5. Коллективы из группы «А» продолжат проходить групповой этап. «Динамо», «Акбарс», «Стулица», «Уралочка», «НТМК» и «Локомотив» сыграют между собой еще по матчу. Этап пройдет с 18 по 20 сентября в Калининграде. Боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов осенью проведет первый поединок с 2023 года. 14 ноября он встретится с австралийцем Дэвидом Мартинесом в Дубае. Бой пройдет в полусреднем весе. У меня на этом пока все. До встречи через час.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Хабаровске 17-19 градусов без осадков. В Челябинске 16-18, небольшие дожди. В Новосибирске 15-17, временами осадки. В Архангельске от 13 до 15 градусов. В Мурманске 11-13. В Казани 15-17, временами дожди. В Туле от 17 до 19 градусов. В Ялте сегодня 22-24. В Санкт-Петербурге облачно. Температура составит 18-20 градусов. В Москве без осадков и 17-19. Сейчас в столице 11 градусов, ветер северо-западный. Атмосферное давление в норме 749 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
2: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
3: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
2: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
4: Ну да, стараюсь.
2: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
5: Меня заставили.
3: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
9: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 25 секунд. Среда на календаре 16 сентября. Все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
10: Здравствуйте. Пишите нам, и вы пишите. 8-925-222-99-92. Ждем, читаем все ваши сообщения по обсуждаемым темам. Присоединяйтесь. Портал Смотрим.ру, суперсайт Вести.ру. Новости, эксклюзивы, все только для вас.
9: Да, сейчас поговорим, продолжим говорить о проблемах детей. Но на этот раз проблемы с электронными системами доставки никотина, или в народе, проще говоря, вейпы. Собственно, они за считанные годы превратились из какого-то, знаете, такого особенного продукта для очень узкой аудитории в массовое явление. И популярны они в основном среди подростков. То есть проблема затрагивает самую уязвимую возрастную группу россиян. Прошло исследование, проведенное компанией «Право на здоровье» совместно с Фондом общественного мнения, и они, в общем, пришли к неутешительным выводам. Показывают, во-первых, масштабы происходящего и объясняют, почему привычные механизмы контроля перестают работать. Почему же вейпы так популярны у молодежи? Что с этим делать? Давайте попробуем разобраться. Но первая причина, которая приходит сразу же на ум, это, знаете, такой протест, скрытность от родителей, да?
10: Мы уже взрослые, да, мы
9: очень хочется, значит, во-первых, избежать конфликтов с родителей, но почувствовать себя взрослым. И в отличие там, от тех же сигарет, родители вряд ли смогут отследить, курит ли их ребенок, потому что от вейпов запах-то особо не остается, как от никотина обычного.
10: Да, потому что ароматизаторы близкие к натуральным и все такое. А еще очень важно, да, почувствовать себя своим. Некий такой культурный, я бы сказал, псевдокультурный код, потому что, ну, если ваши одноклассники уже курят эту дрянь, давай скажем, как есть, подросток может начать сам, чтобы не выделяться и не чувствовать себя изгоем. Ну, потому что, ну, так принято, и я, а что я буду отдаляться от группы-то? Ну, вот так. А еще кумиры и различные лидеры общественных мнений, как их там называют, инфлюенсеры, да?
9: Да, еще называются вот эти вкусовые вейпы по-разному, там, не знаю, мандариновая свежесть, тропический бриз, еще что-то, и они сладенькие, вкусненькие, почему бы вместо конфет, да, вейпы не купить?
10: Твой ароматный друг, убивающий твои легкие.
9: Да, но, тем не менее, вейпы гораздо опаснее даже простых, обычных сигарет, об этом очень часто медики предупреждают, очень часто мы видим новости, что подросток покурил и сразу попал на скорой помощи в больницу, и там у кого-то спасли легкие, у кого-то не спасли легкое. В общем, последствия бывают действительно убойные.
10: Действительно. Так почему же они так популярны у молодежи? Что со всем этим делать? Что может предпринять парламент, Дума, да и мы, как гражданское общество? Будем рассуждать. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов на связи. Сергей Дмитриевич, доброе утро.
4: Доброе утро.
9: Доброе утро. Ну, по вашему мнению, по вашим исследованиям, подсчетам, насколько проблема с вейпами стоит остро, тем более связанная с подростковой средой?
4: Ну, проблема действительно стоит очень остро. У нас снижается количество потребителей никотина в классическом варианте, я имею в виду табакокурение, и год от года снижение происходит, но идет очень большой рост потребления как раз вейпов. И в основном это аудитория молодая, начиная там с 13-14 лет, заканчивая там 30 годами. Ну, я вижу, и взрослые балуются вейпами. Поэтому действительно и врачи бьют тревогу, и мы в Государственной Думе бьем тревогу. И много для этого было сделано в 8-м созыве Государственной Думы. Ужесточены наказания за продажу вейпов несовершеннолетним, вплоть до уголовного наказания. И был принят и поддержан президентом закон о том, что регионы могут, исходя из своего решения, ограничить на своей территории продажу вейпов, то есть запрет продажи вейпов на отдельной территории субъекта Российской Федерации. И уже регионы начали такие решения принимать. Я думаю, что к весне большинство субъектов Российской Федерации примут такие решения. Это происходит в рамках эксперимента, который будет длиться до 32 года. Ну а после 32 года уверен, что последует решение о полном запрете продажи вейпов в нашей стране.
9: То есть уже на федеральном уровне. Но это мы в этом случае не уникальны. 29 стран, по данным ВОЗ, уже полностью запретили электронные сигареты. 78 стран ввели регулирующие меры. Есть страны, которые пошли сразу к жестким мерам. Например, в Центральной Азии, в Таиланде. Очень серьезная ответственность не только за покупку и продажу вейпов, но еще и вообще за курение вейпа. То есть если полицейские вдруг остановят и увидят у вас вейп, там наказание вплоть до уголовной ответственности, попасть в тайскую тюрьму, знаете, так себе перспективы. Не слишком ли мягкие у нас инициативы, когда мы отдали все регионам? Хотите, водите, хотите, не водите. Может быть, пора было сразу на федеральном уровне это запрещать?
4: Ну, если мы говорим о мерах, ну, разные фракции в Государственной Думе предлагали разные решения, в том числе ЛДПР полный запрет вейпов в нашей стране. И мы уже 7 лет назад внесли соответствующий закон. Но любое решение – это компромисс между парламентом и правительством. Это должно быть взвешенное решение. И есть просто сомнения в том, что не у нас, не у парламентариев, а у правительства, с тем, что если мы ограничим продажу на всей территории, увеличится количество контрафактного, значит, продукции, с ней будет сложно бороться. Ну, это у финансового ведомства такие аргументы. Например, МВД нас полностью поддерживает о полном запрете вейпов. Минздрав полностью поддерживает, Роспотребнадзор полностью. То есть дискуссия внутри правительства. Но мы рады этому, потому что это решение очень сложно давалось, и фактически оно было принято благодаря очень жесткой позиции председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Поэтому в этом отношении будем смотреть, как будут развиваться события. Может быть, никто и не станет ждать 32 года, а в течение там года-двух будет принято более жесткое решение. Поэтому в этом отношении мы будем это поддерживать. С другой стороны, есть общество. И на самом деле, вот вы говорите, что там родители стараются запрещать, это действительно так. То есть родители к этому очень осторожно относятся. Но есть родители, которые сами покупают вейпы своим детям. И мы с таким тоже столкнулись.
10: Они себе покупают, а тебе брать, наверное, да
4: так и спросят. Да, и себе, и детям. То есть, это совершенно такое какое-то непонятное поведение. И в обществе тоже нужно вырабатывать позицию все-таки, что это, во-первых, вредно. Во-вторых, это не очень правильно, так скажем. И надо осуждать курение
10: В целом переходить к реальным обозначениям проблем, потому что попкорновая легкая болезнь, эвали, это все реально, это все незарегистрированная, так сказать, побочка от производителей всех этих парадоставляющих устройств.
9: Вы знаете, еще хотелось бы обсудить поколенческую антитабачную меру. Может быть, это вот как раз и есть российский выход из ситуации. На Мальдивах ввели первую в мире общенациональную поколенческую антитабачную меру, запретив продажу, покупку и вообще в целом использование табачных изделий любому человеку, который родился после 1 января 2007 года. Может быть, нам тоже пока нет федерального закона о полном запрете, например, продажи вейпов, а сделать такой поколенческий закон. Можем мы такое сделать?
4: Понимаете, самое простое решение – это что-то запретить. И не всегда оно верно, и не всегда оно действительно работает. Я за. Если общество поддержит, если наши граждане Российской Федерации за, безусловно, давайте такую поколенческую меру введем. То есть совершенно нет ни у кого негатива по этому поводу в Государственной Думе, я это точно понимаю. Но вопрос, готов ли к этому общество? Если готово, да. Без проблем.
9: Поэтому по данным, например, соцмедиа, более 90% россиян поддерживают полный запрет вейпов.
4: Да, я это знаю, я знаю эти исследования, поэтому мы опирались на эти исследования и в том числе при принятии решений.
10: При этом 15% россиян, да, общее число россиян, курят вейпы. Значит, и те, кто курит, в том числе поддерживают их запрет. Видимо, так получается некоторое количество людей. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Благодарим вас за аналитику. Сергей Леонов, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья. Далее обсуждаем с экспертом, врач-психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт Алексей Казанцев. Алексей Владимирович, доброе утро.
5: Доброе утро.
9: Доброе утро. ВОЗ в этом году призывает правительство более решительным действиям, указывает, что не менее 40 миллионов детей в возрасте 13-15 лет уже используют табачные изделия. И многие из них как раз-таки фанаты электронных сигарет, никотиновых паучей, так называемых вейпов. В общем, и популярность продолжает расти. Курение убивает, эта фраза уже мало кого трогает. Давайте конкретно расскажем, а чем же опасны вейпы для подросткового организма, да и для организма взрослого в том числе.
5: Как говорили, капля никотина убивает лошадь, да, только никто эту лошадь не видел. Для чего, почему опасно? Потому что очень красиво все, в красивой упаковке, в обертке красочной, то есть это эмодзи, это различные бочонки различных форм, конфигураций, опять же идет парение, они же не называют курение или как с медицинской точки зрения ингаляция, а парение. А парить – это уже что-то такое возвышенное, красивое, опять же, как дракон идешь и так далее. Разные цвета, вкусы, миксы вкусов даже я смотрел. Опять же, все в неоне, молодые девушки продают приветливые и так далее. На каждом углу сейчас эти все шопы, по продаже никотиновой продукции. И это все больше и больше вовлекает. Я наблюдаю, как идут эти подростки, как они передают изо рта в рот, если хватило денег, на один вейп. Либо берут, посасывают у родителей. Родители же не могут контролировать, это же не сигареты. Опять же, сладковатый запах, то есть нет такого запаха никотина от волос, от рук, как это было, например, в 90-е, 80-е, когда брали палочки, карандаши, чтобы не было запаха от пальцев, так как родители видели и некоторые даже пытались понюхать, так сказать, пальцы, употребляет ли ребенок никотин, содержащую продукцию. Сейчас вот это вот все определенный вариант моды, понимаете? Это как вот я сейчас рассказываю про алкоголь, появились настоечные, да, которые вовлекают все больше количество молодежи из тех, кто не пил, в употребление алкоголя. То же самое и здесь. Все ярко, красиво. Все с красивыми вкусами, все сладко, с подсластителями, с ароматизаторами. Чем страшно? Попкорновое легкое. Все знают уже о бронхиальвеолите со смертельными исходами, с повышением температуры на фоне абсолютного полного здоровья, то есть с лихорадочными состояниями, с попаданиями в токсикореанимацию, со взрывами, которые были, да, и когда уродовались руки и лицо. Это, ну, во всем мире практика, потому и Всемирная организация здравоохранения говорит, что, ребята, хотели сделать замещение, а сделали еще хуже.
10: А как слезть-то все со всего этого?
9: Потому что скорость-то формирования зависимости от вейпов высокая.
10: Я вот думаю, знаете, как надо? Сдай вейп и получи годовую подписку на килограмм яблок ежедневно. 52 килограмма яблок в год.
5: Ну, зеленых, наших, краснодарских. Да, на подростков это подействует, согласно, да, что там они на яблоки поведутся. Если вы на что-то сладкое замените или на какой-то фастфуд, может, они и пойдут.
9: Вот. Подписка на игры отечественные, знаете?
5: Вот, да, вот если подписки на игры, вот это более реальная история. Вот я с вами тут согласен абсолютно.
10: А некоторые скажут, да что нам яблоки, давайте нам сок.
5: Да, профилактика должна быть. Родители не должны, понимаете, себя так вести. Они же, дети же не слышат наши слова, они видят наши действия, и на нас полностью, как говорят психологи, зеркалят. Если мы сами посасываем вейп, а его именно посасываем, да, потому что где-то сидим, не надо прятаться, убегать эти 20 метров, помните, которые там, насколько помню, согласно закону, надо от определенных учреждений отходить, от любых даже, вернее, неопределенно. Здесь можно где-то в уголке сидеть, посасывать, как будто никто не замечает. Я вон видел, и в самолетах умудряется это делать и так далее. Конечно, это вот такая вседозволенность, отсутствие контроля, потому что в сигаретах четкий количественный контроль, а здесь любая зависимость – это потеря, утрата количественного контроля. А как его здесь координировать? То есть его невозможно проконтролировать никоим образом. Ну и вседоступность, вседозволенность определенная. И даже запреты, которые будут, я думаю, приведут к контрафакту. То есть не только запретами, а чем-то другим. То есть абсолютно нужна профилактика. Ну, начиная с семьи и уже дальше, так сказать, показывать, какие проблемы. Именно чем раньше начнете, начнут показывать в средствах массовой информации и так далее, так называемая социальная реклама, тем это быстрее сработает. Человек, который находящийся в зависимости, его уже ничего не пугает. Ему сколько чего не показывай, он уже бояться не будет. Помните, как на пачках сигарет заклеивают, да? Импотенция будет. Не-не, мне с импотенцией не давайте, дайте мне, пожалуйста, с раком легких, да? Ну, целые уже такие... веселые истории, в кавычках, идут среди табакокурильщиков.
9: Хорошо, но у нас в России есть практика лечения и подростков, и взрослых от не только никотиновой зависимости, но и зависимости от вейпов. Вот вообще проходит ли лечение и как это сделать?
5: Ну, у нас целые кабинеты были по работе с табакокурением, по крайней мере, в Москве. И даже подавали из наркодиспансеров обязательно сведения, кто пролечился туда. И была... не буду рекламу, чуть не сказал название препарата, да, который бесплатно выдавался, был период очень длительный вот в этих кабинетах, но тогда еще не было вейпов, да, то есть тогда не было вейпов, электронных сигарет. Когда они появились, обращаются, но крайне редко на самом деле. То есть обычно, если обращаются с какой-либо зависимостью другой, говорят, а вот от этого бы еще полечить можно было, но не сразу. Сначала я избавлюсь от одной зависимости, а потом уже к вам приду, соответственно, от зависимости от употребления табака полечусь. Но это не широко распространено, сразу говорю. То есть большая часть считает там Алинов-Каров и так далее, да. Вот. Единицы, кто приходит.
9: Ну а это работает говорит, вообще или нет? Чтение книг.
5: Да комплексный подход на самом деле. Это же психотерапевтическое воздействие. И здесь многие, как говорят, вторичная выгода. Ну, как некоторые говорят, я бросаю курить каждый день, да, и всю жизнь. То есть вот такая история. Здесь сам человек должен себе установку дать, курит он дальше или не курит.
9: Действительно. Ой, сложно с этим у подростков, ой, сложно. Благодарим вас, Алексей Владимирович. Алексей Казанцев, врач-психиатр-нарколог высшей категории, психотерапевт был с нами на связи.
10: Ну, а тем, кто готов немножечко посмотреть хорошего видео, сатирическая комедия «Здесь курят» по одноименному роману Кристофера Бакли, известного пиарщика и спичрайтера одного из президентов американских, там все подробно рассказано, кто за всем этим стоит, как зарабатывают и как лоббируют интересы крупнейших табачных гигантов мира.
9: 8-925-222-99-92, наш мессенджер, пишите нам в Макс и в Телеграм, расскажите, как вы бросили курить.
1: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
11: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
10: 9:31, 7 секунд. Точное московское. Сигналы точного времени. Здесь, в эфирной студии, Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Мы продолжаем.
9: Доброе утро. Продолжаем. Поговорим сейчас о том, на чем мы с вами все передвигаемся, особенно это касается автолюбителей. Дело в том, что российский рынок новых автомобилей все быстрее меняет обычную структуру поставок, привычную, да, и на фоне сокращения официальных привозов автомобилей у нас растет параллельный ввоз. Причем какая-то очередная волна параллельного импорта автомобилей у нас в России наблюдается. Потому что привозят, причем не только европейские модели, да, или корейские автомобили, а привозят еще и китайские автомобили, которые, казалось бы, вот зайди в любой автосалон, там этих китайских автомобилей очень много. Но граждане как-то предпочитают через так называемых помощников, в общем, это большой целый бизнес, иногда и крупные компании тоже по параллельному импорту работают с большим удовольствием. Ну, в общем, посчитали тут, каких автомобилей нам привезли на наш рынок больше всего. И вот что интересно, альтернативный импорт, так называемый, в августе выглядел следующим образом. Самая популярная модель и самая многочисленная, причем в несколько раз превышает второе место, это Mazda CX-5. Ну, такая народная, да, японская иномарка, хотел сказать, модель. Дальше следом идет Nissan Qashqai. Тоже такое, ну, такие массовые кроссоверы. Знаешь, тройка вся состоит из массовых кроссоверов, потому что на третьем месте Toyota RAV4. Тоже вполне себе известный японский автомобиль.
10: Знаю людей, которые, значит, через 5 лет меняют Toyota RAV4 снова на Toyota RAV4, потому что, ну, так скажем, чуточку обновить, ну, чуть-чуть, значит, но это не значит, что отказаться.
9: Ну, в общем, в десятке самых популярных автомобилей по количеству возимых штук, а еще в десятке 3 китайца.
10: Ну, кто бы удивлялся. Но явно пора представлять эксперта. Нам нужен знающий человек, автоэксперт Игорь Маржаретто присоединяется к разговору. Игорь Александрович, доброе утро.
13: Привет, друзья.
10: Откуда такой всплеск параллельного импорта авто?
13: Ну, собственно, к параллельному импорту всегда был интерес определенный. Сейчас вот особенный, потому что, во-первых, часть народа не готова еще пересаживаться на китайцев. По опросам 40% говорит, нет, я все-таки буду ездить на привычных марках, а китайцы, ну, пусть они живут в параллельной реальности со мной. Во-вторых, сейчас пока есть еще возможность заказать и привезти сюда по вменяемым ценам новые автомобили по льготному утилю. Потому что если привозится непосредственно для частного лица, покупка делается от его имени по доверенности, и, соответственно, утилизационный сбор платится там не 800 тысяч, условно говоря, а 3,5 тысячи рублей. Правда, при условии, что человек будет использовать автомобиль только в личных целях и не продаст его в течение года. Ну и получается, что вот по этим условиям, без утилизационного сбора, привезенный сюда из Китая, как правило, автомобиль обходится в приемлемую сумму. Ну почему Mazda CX-5 стала так популярна? Потому что есть переднеприводная модификация с мотором до 160 лошадиных сил, а как раз принятые в прошлом году правила говорят, что только до 160 лошадиных сил
9: будет льготный утильсбор.
13: Да, и получается, что эта машина здесь на круг обходится, ну, какие-нибудь 3,5, максимум 4 миллиона рублей, что сравнимо с ценой нового китайца. Да, эта Mazda собрана в Китае для китайского рынка, да, она переднеприводная, но она в хорошей очень комплектации, с привычными там функциями, и часть людей их охотно берет. То же самое касается и Nissan Qashqai, и Toyota RAV4, все выбирают простые модификации с не самым мощным двигателем, чтобы вписаться вот в эти рамки. Так что вот объяснение довольно простое. Ну и второе объяснение, что ходят слухи, вернее, существует документ, но он пока не подписан, который вводит дополнительное ограничение на параллельный импорт. Его должны были еще весной подписать, пока попридержали. Но знаете, это вот попридержали достаточно опасно, потому что в любой момент она может очень ловко лечь на стол главе правительства, и тогда еще более ужесточат ввоз по параллельному импорту. И вот таких машин недорогих, относительно недорогих, уже не увидим.
9: Да, ну смотрите, если раньше параллельный импорт, ну это был похож на классический импорт, просто компании переориентировались и стали возить через другие страны, да, те же немецкие автомобили, корейские автомобили, японские автомобили, которые ну, к нам напрямую продавать перестали. Тем не менее, сейчас большинство это все-таки физические лица, которые либо едут куда-то сами там покупают, либо через так называемых помогаторов. Вот с этим что происходит? Почему раньше автосалоны закупали для граждан по параллельному импорту, а теперь сами граждане пошли покупать?
13: Нет, ну, по-прежнему в этом направлении работают и салоны. Обычно это дилеры, бывшие, условно говоря, Mazda, продолжают заниматься вот таким ввозом. Есть и специализированные фирмы, которые занимаются исключительно сейчас параллельным импортом. Есть и специальные физические лица, но это достаточно сложно, и доверять им опасно, если вы только лично не знаете, которые, да, помогут по доверенности ввести такой автомобиль. Потому что самостоятельно человек покупать машину в Китай вряд ли поедет. Нет, он хотел бы его получить здесь, причем она пойдет сюда сложным путем. Это же все очень непросто, потому что автомобиль вот сейчас, как правило, возится через третью страну, через ту же Киргизию.
10: Великий октановый путь можно назвать этот маршрут.
13: Можно, Кирилл. Вот. И, соответственно, эти машины приезжают сюда сложным путем, проходя несколько этапов оформления. Физически человек этим один заняться не может. Ну, это знаете, как я в свое время в 90-е годы гонял машины из Германии для себя там и своих друзей, не для продажи. Но это было достаточно просто. Поехал на рынок, купил, приехал в Москву, оформил в таможне, получил документы. То есть все было просто. Сейчас все не так просто. Так вот не сорвался и не поехал в Пекин покупать там себе автомобиль.
10: Это да. А вот смотрите, я углядел, да, по поводу грузовиков. С августа у нас Росстандарт запретил ввоз 6 моделей китайских грузовиков, включая популярные модели Dongfeng, несоответствие техническим требованиям. А российский рынок, российские производители смогут через какое-то время почувствовать эту протекционистскую меру?
13: Ну, у нас по поводу китайских грузовиков давно идет такая негласная война, потому что ограничивали продажи, отзывали одобрение типа транспортных средств у целого ряда грузовиков. У компании «Шакман» отзывали, еще у каких-то китайских компаний требовали довести их до неких стандартов. Работа идет, и такие вот нападки со стороны Росстандарта, я надеюсь, справедливые, по отношению китайских производителей и грузовиков, они не прекращались никогда. И, с одной стороны, я надеюсь, что эти все нападки совершенно справедливы, потому что действительно может быть качество одной, там, двух машин, которые прошли сертификацию, соответствует всем стандартам, а потом уже в этой партии идет не обязательно все точно такое же. Это во-первых. Ну, а во-вторых, это идет, конечно, в какой-то мере завуалированная защита отечественных производителей, которые, в общем, хотели бы работать и продавать побольше техники.
9: Да, Игорь Александрович, хотелось бы вернуться к легковым автомобилям. Я очень много смотрю на видеоплатформах роликов, где люди обращаются к юристам за помощью, потому что заказали машину по параллельному импорту, и даже, может, ее получили, но потом начинаются проблемы. И на форумах очень много людей пишут о том, что им пришло письмо счастья с требованием доплатить утилизбор, причем там суммы на миллионы рублей в буквальном смысле. Налоговая все пересчитала, оформлено было неправильно. Какие вообще подводные камни есть в этой схеме и какая опасность может ждать покупателей автомобилей по параллельному импорту?
13: Проблема существует, но она немножко в прошлом. Сейчас более жесткие правила ввоза этих автомобилей. Истории с доплатой в основном относятся к предыдущим годам. Но таких историй было довольно много, когда ввозили машину через ту же Киргизию на неких льготниках, растамаживали на этих льготниках и утильсбор не доплачивали, соответственно. А потом выяснилось, что этот человек там не является гражданином. Ну, в общем, сложные схемы. И всегда при оформлении автомобиля, если вы заказать хотели по параллельному импорту, надо подходить очень осторожно. В частности, ну, во-первых, выбирать компанию, которая уже проверена, работает на этом рынке. Я бы там посмотрел в сторону, еще раз говорю, крупных дилеров, которые этой маркой раньше занимались, а сейчас продолжают возить ее по параллельному импорту и даже обслуживать. Ну, или какие-то специализированные фирмы, которые давно работают в этом направлении. Может быть, есть очень честные, очень благородные, значит, перекупщики, перегонщики, с которыми можно связаться. Но я, честно говоря, это не мой бизнес, не очень знаю таких людей и советовать никого не буду. Телефон Ивана Ивановича Иванова не дам.
14: И тоже правильно.
13: Нет у меня такого знакомого.
14: Перекупа Перекуповича Перекупова. Понятно. Спасибо, Игорь Александрович. Игорь Маржарет, автоэксперт, был с нами на связи. Ну что у нас, параллельный рынок автомобилей, параллельный импорт, ну, и, в общем, и рынок тоже как-то, в общем, вновь меняется. Меняется он довольно неоднозначно, я бы так сказал.
9: Ну, будем следить за этой ситуацией. Ну, автомобиль — это действительно теперь роскошь, а не средство передвижения. Если вы зайдете и посмотрите на цены, дорого и по параллельному импорту.

0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
1: В этот день, в 1918 году, в Советской России был учрежден Орден Красного Знамени – персональная награда за храбрость, мужество и самоотверженность. Показательно, что, придя к власти, большевики как раз упразднили все персональные награды и знаки отличия. Вместо них стали вручать вещи, полезные и нужные – именное оружие, портсигары, часы, амуницию. Награды, как знак морального поощрения, были сугубо коллективные, например, почетное революционное красное знамя. И вот опять ордена. Отчего бы? Сентябрь 18 года – это начало масштабной гражданской войны в России. Так получилось, что не сразу, а спустя почти год триумфальное шествие советской власти закончилось. Начался обратный процесс на Дальнем Востоке, в Сибири, на юге России, не говоря уже о национальных окраинах. Везде советская власть была свергнута. К тому времени большевики осуществили на практике все свои замыслы – отмену частной собственности, национализацию банков, право на обладание недвижимостью, перешли к политике военного коммунизма и заключили грабительский мир с Германией, отдав противнику обширные территории. Все это вызвало массовое недовольство. Но вернемся к наградам. Орден Красного Знамени был единственной тогда наградой в Красной Армии. Первыми кавалерами его стали сормовский рабочий Василий Блюхер, впоследствии маршал Советского Союза, начальник охраны Смольного чекист Василий Панюшкин и красный казак, командующий 2-й конной армией Филипп Миронов. Все они потом были репрессированы. Миронов был арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности и убит в тюрьме еще в 1921 году. Заодно забвению была предана история 2-й конной армии, которой Миронов командовал. Чекист Панюшкин в 1937-м получил 10 лет лагерей, но уцелел, даже дождался реабилитации, умер в 1960-м, а маршал Блюхер был расстрелян в 1938-м. С другой стороны, Семен Михайлович Буденный, он был награжден за долгие годы службы 6 орденами Красного Знамени. Но это, оказывается, не рекорд. 7 орденов Красного Знамени получили 15 генералов и маршалов. Самый известный из них – маршал авиации Кожедуб. Это к тому, что с годами сложилась масштабная система советских званий, чинов, титулов, а также наградная система, в которой первый орден Красного Знамени оказался не самым значимым. Его стали вручать фактически за выслугу лет и к памятным датам. Однако престижа в глазах военных этот орден не утратил. Многие ветераны подчеркнуто уважительно называли его боевым Красным Знаменем. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
4: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
3: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
4: Да, именно это я и хочу сказать.
3: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
4: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodox, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты. ООО «Prodox», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
4: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
3: И что же происходит во время этой процедуры?
4: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
3: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
4: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома, нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки, снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва, профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм, стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость, миопия, профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации, расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
3: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
4: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
3: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
4: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060.
3: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
7: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время. 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: автотранспортное предприятие в Киеве, а также Черноморский порт попали под удар российских вооруженных сил. Власти готовятся к всплеску онкозаболеваний. Режим ЧС ввели в поселке Сандаска на Таймыре из-за разлива горючего. Подробности далее. Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по предприятиям военной промышленности и портам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В украинской столице поражено киевское автотранспортное предприятие. По данным военного ведомства, оно производило спецавтомобили для оснащения украинской армии. А в порту Черноморск Одесской области под удар попал морской сухогруз, доставивший груз военного назначения. Тем временем подразделения войск «Север» продолжают сжимать кольцо с блокированными боевиками Харьковской области. Одновременно с этим расширяется внешняя зона контроля. Накануне там взяли Ольховатку. Восточнее населенного пункта бойцы продолжают уничтожать противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
10: Продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волча Харьковской области. Нанесено комплексное

0: Харьковской области.
1: Напомню, ранее президент Путин сообщил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Очередного киевского агента задержали российские силовики, на этот раз в ДНР. По данным ФСБ, житель Горловки пытался совершить теракт в отношении наших военнослужащих. Для выполнения задания ему необходимо было подложить взрывчатку под машину во время передвижения российских войск. На допросе мужчина во всем сознался и рассказал подробности работы на противника.
2: Познакомился через сына с сотрудником украинских спецслужб и общался в мессенджере Telegram. Вначале он задавал вопросы, как там у нас обстановка, тихо, стреляют, не стреляют. Потом стал спрашивать, какие вооруженные формирования, куда перемещаются, какие виды техники я там вижу. Ну, все это я рассказывал, передавал. Один раз, сбросили мне координаты дома. Пожалуйста, приди, посмотри, там беспилотчики отработали. Поступило предложение, сможешь ли ты заложить взрывное устройство и подорвать какой-нибудь автомобиль с военными. Я сказал, не знаю, никто меня этому не учил, не готовил. Кинули мне координаты тайника, где лежала противотанковая мина ТМ-62, приемник и передатчик. Рассказали, как это все работает. Я долго искал дорогу, какую можно подобрать для этих целей. Ночью я установил взрывное устройство вдоль дороги. 7:30 я приехал, просто ожидал, когда какая-то машина проедет. Она спускалась уже, набирала скорость, и в этот момент я нажал кнопку, произошел подрыв.
1: Добавлю, задержанный находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Государство встало на защиту матерей-одиночек. Власти предлагают погашать долги по алиментам с последующим взысканием. Как пояснил один из авторов законопроекта, первый зампредседателя Думского комитета по энергетике Валерий Селезнев, сейчас государство имеет рычаги давления на алиментщиков, включая административную, уголовную ответственность, а также взыскание на их имущество. Однако данные меры требуют значительного времени. Ребенок не должен ждать, пока приставы найдут должника, поэтому государство возьмет на себя обязанность выплат по алиментам, а затем вернет расходы через взыскание с должника, уточнил депутат. Власти готовятся к всплеску онкозаболеваний. Неутешительную тенденцию министр здравоохранения Михаил Мурашко связывает с увеличением продолжительности жизни. Об этом он рассказал на прошедшем накануне Международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни», пишет ТАСС. Глава ведомства привел статистику экспертов, согласно которой в ближайшие 25 лет распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%. Ранее Кабмин утвердил сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологическое заболевание у пациента. Согласно постановлению, при подозрении на рак врач обязан провести консультации в течение 3 рабочих дней. Режим ЧС ввели в поселке Сандаска на Таймыре из-за разлива горючего. По данным областной прокуратуры, инцидент произошел из-за разгерметизации цистерны. В воду вылилось порядка 170 тонн дизеля. Зону бедствия оградили. Экологическую ситуацию контролируют Минэкологии Красноярского края и Росприроднадзор, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона. На месте ЧП работает оперштаб, ведутся аварийно-восстановительные работы. Обстоятельства происшествия и возможных виновных установит следствие. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подстрекает Европу к войне против России. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха. Как отметил политик, Москва, в отличие от Запада, ни на кого нападать не собирается. Он призвал Калласа уйти в отставку.
3: Вы годами ведете кровавую войну против России, а ваша риторика напоминает риторику нацистов. Россия не стала бы нападать ни на одну европейскую страну. Это вы десятилетиями нападаете на Россию. Вы пытаетесь подорвать российский режим. Именно вы поджигатель войны, госпожа Каллас, и вам следует уйти.
1: Ранее Каллас выступила с очередным жестким заявлением в адрес России, назвав ее экзистенциальной угрозой для Европы. По ее словам, российские и европейские государства намерены продолжить укрепление своей обороноспособности. В Москве слова главы евродипломатии назвали проявлением фобии. Мошенники под видом рабочих ходят по квартирам, сообщая о сезонной проверке батарей. Об этом ТАСС сообщила замруководителя проекта Народного фронта за права заемщиков Алла Храпунова. Аферисты якобы выявляют неисправности и требуют у собственников деньги за ремонт. Эксперт напомнила, что оплата проводится только на счета юрлиц, никаких переводов физлицам быть не должно. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта.

0: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Спартака» Александр Джику договорился с красно-белыми о продлении контракта на год. Новое соглашение рассчитано до лета 2029 и предполагает повышение зарплаты. Джику перешел в «Спартак» из «Фенербахче». Защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Российский вратарь норвежского футбольного клуба «Бодø/Glimt» Никита Хайкин выбыл из-за травмы на небольшой срок. Об этом заявила пресс-служба команды. Ранее голкипера из-за повреждения заменили в перерыве матча Лиги чемпионов с Баварией. Интересно, что Хайкин отыграл первый тайм на ноль, а после его замены во второй половине встречи «Бодø/Glimt» пропустил 5 безответных мячей. Новым гендиректором хоккейного клуба «Шанхайские драконы» станет Александр Церковный. 54-летний специалист этим летом покинул баскетбольный «Зенит». Церковный руководил командой в аналогичной должности с 2018 года и привел ее к первому золоту в единой лиге. Гандболистки ЦСКА обыграли Ижевский университет в матче Суперлиги 37-19. В другой встрече дня «Астраханочка» на своей площадке одержала победу над Тольяттинской «Ладой» 28-27. Волейбольные «Заречье Одинцово» и московская «Динамо» вышли в финал четырех Кубка легенд. Команды из квартета «Би» сыграли матчи в два круга. Полуфиналисты набрали по 12 очков. «Корабелка» 7 баллов, а «Ленинградка» 5. Коллективы из группы «Эй» продолжают проходить групповой этап. «Динамо» «Акбарс» «Тулица», «Уралочка» «НТМК» и «Локомотив» сыграют между собой еще по матчу. Этап пройдет с 18 по 20 сентября в Калининграде. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
1: Погода. В Магадане сегодня 9-11 градусов, небольшие дожди. Во Владивостоке 21-23 градуса, в Сургуте 19-21, в Омске 17-19, небольшие осадки. В Петрозаводске 14-16, в Вологде 15-17 градусов, в Кирове от 13 до 15 небольшие дожди. В Казани 15-17, столько же и в Пензе временами осадки. В Ростове-на-Дону 19-21 градус, в Севастополе сегодня 22-24. В Санкт-Петербурге облачно, днем в городе на Неве 18-20 градусов. В Москве без осадков и 17-19. Сейчас в столице 14 градусов, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Общество.

0: с Вадимом Тихомировым.
1: Если бы кукла Барби когда-нибудь стала взрослой, она должна была бы превратиться в эту роскошную женщину, которая потрясает всю театральную Москву своей элегантностью, женственностью и стальным блеском в глазах. Я от всей души в нашу студию приветствую народную артистку России Алену Яковлеву. Здравствуйте, Алена.
2: Хорошее начало. Я вообще могла себе представить в любом качестве, но только не в качестве куклы Барби. Честно, это вообще не моя история, но это забавно.
1: Но, по крайней мере, взрослая она была бы такая же красивая.
2: Ну, наверное, да-да. Я просто, как всегда, ориентировалась на внутренние составляющие, на интеллект. А кукла Барби в моем представлении такая немножечко абсолютно внешняя история. Но, если говорить о внешности, да, я всегда стремилась к совершенству, это точно.
1: Вот, это самое главное. Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Скажите, Алена, это правда, что в детстве вы пробовались на роль в фильме «Ох уж это Настя»?
2: Да, совершенно верно. Но привели меня пробоваться на роль «Ох уж этой Насти»?
1: Да.
2: А я, значит, увидев меня, они сказали, нет-нет-нет, она больше подходит для роли подруги героини, потому что Настя, она такая вся трепетная лань. Да, а вторая такая с легкой стервозинкой. Хотя я была невероятно добрым ребенком, абсолютно тихим, скромным, зажатым, но почему-то они решили, что мне надо попробовать, и, конечно, это не получилось. Да, но это было
1: действительно... А кто
2: привел? Бабушка. Бабушка привела, потому что бабушка мечтала, она была артисткой.
1: Бабушка. Минуточку, а мама же не хотела.
2: Мама-то не хотела, но была бабушка Елена Михайловна Чернышова, моя прекрасная.
1: Баба Лёля.
2: Лёля, да, Лёля, ее всегда звали. И она действительно была артисткой, артисткой театральной такой сугубо. И, ну, в общем, последние годы она работала в театре юного зрителя, играла всех там, матрос и школяр. Она была травести, она маленького роста была. Ну, все, в общем, женщины из таких дворянских семей, они были субтильные, миниатюрные. С маленькими ручками у меня сохранились ее лайковые перчаточки, которые я надеть не могу. Вот. И вот она меня притащила действительно тайком от мамы. Меня отобрали, не знаю, моих родственных связях с Юрием Васильевичем Яковлевым. Меня отобрали в школе, в классе. Она меня притащила. Но в этот момент случилась смешная история. Я с папой не очень общалась в детстве, но он в этот момент снимался или пробовался. Был фильм «Король олень».
1: Да.
2: Параллельно. И он, когда узнал, что меня бабушка приволокла, значит, туда, он сказал, не, ни в коем случае, потому что у нее плохие глаза, что правда, и что ей...
1: Зрение плохое.
2: Зрение, да. Противопоказаны софиты. И вообще, ну, условия он, конечно, не ставил, что или я, или она, но, во всяком случае, это было, да, очень так... Бабушке было запрещено вообще какие-либо потуги на мою творческую деятельность, поэтому все заканчивалось фигурным катанием, и после него почему-то обязательно мы шли в мавзолей.
1: На всякий случай.
2: Отстояв этой скорбной очереди, я не поняла, зачем бабушка, выросшая в дворянской семье и с экспроприированным имуществом, она почему-то меня тащила в этот мавзолей. Я вообще не очень понимала.
1: Видимо,
2: холод агрессия. Собачий. Холод собачий, да. И мы шли, она меня, значит, волокла и посмотреть, почему я до сих пор понять не могу. Спросить, к сожалению, уже нет возможности.
1: Хорошо. Это правда, что... По окончании театрального училища, во время показа в театре «Сатиры», вы запихали себе в бюстгальтер колготки, да, чтобы выглядеть на сцене более эффектно.
2: Безусловно. Я не обладала пышными формами, а знала, что Валентин Николаевич получит, ну, или, может быть, не так любит пышных девиц, но, во всяком случае, это как-то придавало мне, во-первых, уверенности, во-вторых, мне было очень велико платье, я была худая. И я это, значит, добавив таким образом себе тело и веса.
1: Но сработало?
2: Надо добавить, что колготки к тому же были еще и цветные. Голубые, желтые, потому что было модно, это же было
1: середина
2: 80-х, да. И это был 85-й год. И действительно, они стали, во-первых, вылезать оттуда, я их начала судорожно обратно запихивать. Но у меня были оголенные плечи, а плечи у меня были всегда ничего. Mm-hmm. Не знаю, как там с куклой Барби, но, во всяком случае, плечи у меня были красивые. И рассказывают, не знаю, правда это или уже превратилось в легенду, что Зинаида Павловна Плучик, жена Валентина Николаевича, она на меня показала пальцем, сказала, вот эту взять, посмотрите, какие у нее плечи. Она у нас будет играть «Бешеные деньги», «Горе от ума» и так далее, героинь. Вот. Ну, думаю, что дело было, конечно, не в плечах, потому что меня заставили показывать наблюдение, танцевать, петь и так далее. И там показывалось, на самом деле, вот когда уже был второй показ, потому что первый раз я была отобрана худсоветом, второй показ был все. Гитис, Щепка, Щука. Там был человек 100.
1: Ого.
2: Да, и взяли только меня. Взяли меня, причем меня спасло, видимо, то, что я была абсолютно больная, простуженная. И я очень волнуюсь, я очень боялась сцены, очень волновалась всегда. Но то, что я простужена, видимо, забрало у меня столько сил на борьбу с этим, что мне было не до волнения. И вот это меня спасло. То есть я была совершенно каким-то образом спокойной, вся в соплях. И когда мне сказали спасибо, я сказала: да пожалуйста. И пошла. И он говорит: а куда вы? И меня взяли сразу, первую с курса. Это была, правда, такая вот история, совершенно мне непонятная, потому что у нас был курс героини, а я была острохарактерная артистка всегда.
1: Комическая старуха.
2: Комическая старуха. И вот это был единственный отрывок, сделанный Александрой Казанской, который, собственно, мне сотворила судьбу этим отрывком. Потому что иначе я не знаю, как бы я показывалась с наклеенными носами и ушами.
1: То есть все-таки колготки сработали?
2: Колготки сработали, потому что потом Валентин Николаевич сразу мне дал играть Мерлин Монро в спектакле «Бремя решения». По Бурлацкому у нас был такой спектакль про карибский кризис, кстати.
1: Ох.
2: Я играла Мерлин Монро, и когда я пришла уже без колготок, он меня так оглядел и сказал: боже мой, а что это вы так похудели? Я говорю: не-не-не, я просто устала. Я говорю: у меня дипломный спектакль, я доигрываю. Не-не-не, все будет хорошо. И, в общем, пришлось мне, естественно, в Мерлин Монро опять воспользоваться теми же уловками.
1: Хорошо. И последнее. Это правда, что в ваших жилах течет цыганская кровь?
2: Совершенно верно. Как раз та самая бабушка Елена Михайловна.
1: Чернышева. Дворянка.
2: Да, мать была дворянкой, а отец был купец. Это был мезальянс. Он был купец и при этом цыган. Ну, не чистокровный цыган.
1: Ну да.
2: У него в охотном ряду был огромный ряд икры. Они привозили бочки икры черной. Бабушка все детство ела икру. Она ей совершенно уже была... Они ходили в гимназию, она менялась на пирожки с яйцом. Потому что икра ей уже лезла из ушей. Это. И рыба, икра. Ну, то есть, когда ее столько уже... Ее сестра, их было четверо детей в семье. И вот двое были блондины голубоглазые в маму. А двое других, Александра и Римма, они были с волосами абсолютно мелким бесом таким, черным и карими глазами. Причем все были очень похожи, дети, с породистыми носами, мне всегда говорили, она говорила: чем носовите, тем красовите. Нос – это порода, это я запомнила. И потом, когда после революции прадедушка с прабабушкой разошлись, то прабабушка, значит, пошла в маникюрши, а прадедушка тоже, в общем, где-то это самое. И их разделили, детей, то есть двоих отдали маме, двоих папе. Ну, имения уже не было, бриллианты, которые были на маме, на фотографии я увидела, я говорю: а где все эти бриллианты? Она говорит: горничная забрала, Нюська, сказала:
1: понятно,
2: вам не надо.
1: Это лишнее. То есть я правильно понимаю, что вы можете предсказывать судьбу?
2: Я вообще, да, у меня есть... Ну, я люблю путешествовать очень, я очень любознательная. Я иногда обладаю, действительно, мне иногда даже бывает так вот немножко не по себе. Я с юности, с молодости уже очень хорошо могла предположить, что, может быть, это интуиция, может быть, это действительно какие-то такие природные вещи, может быть, это анализ, не знаю. Но, во всяком случае, я действительно могла какие-то вещи предугадать заранее. И, наверное, именно поэтому я очень дружила с Спартаком Васильевичем Мишулиным.
1: Ну, вообще, вы опасная женщина, Алена Яковлева.
2: Я знаю.
1: Какое самое яркое впечатление, воспоминание детства?
2: Я помню, что лет 8 я в Красково, где у наших родственников была дача, бабушка поставила концерт. Она уже не работала артисткой, но она поставила концерт. И там все играли отрывки. Я играла отрывок «Любознательная Бесси» Марка Твена. Я просто помню вот эти ощущения. Я не помню, как я играл, что там было. Вот это я не помню. И потом я каждый раз перед каким-нибудь выступлением я заболевала. Потому что я так нервничала всегда. И в школе у меня была еще роль Сандереллы. Это Золушка по-английски.
1: Ага.
2: А когда я играла Золушку, ну, я не умела петь никогда хорошо. За меня пела кошечка. А меня прятали в этот момент куда-то в кулисы. Значит, у меня было очень красивое белое платье. И сверху халат войлочный такой был. Угу. Вот, и я, значит, все это скидывала, поскольку, видимо, была хорошенькая, ну, такая в 8-9 лет. Потому что потом я стала просто совсем гадким утенком.
1: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
2: А мне никто не сказал. Я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
1: Да ладно.
2: Нет, ну я
1: но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
2: Во-первых,
1: собой.
2: Я была крайне неуверена в себе. Во-вторых, я была действительно очень худая. Я вообще не ела ничего. У меня были руки ниже колен такая. Я была с полным отсутствием вторичных половых признаков. А рядом были девушки с огромными бюстами,
1: ну,
2: которые
1: да.
2: уже гуляли с прапорщиками, поскольку я в Германии училась в военной школе. Я это все наблюдала. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной
1: зачем?
2: Почве. Ну, люди грызут ногти.
1: Да.
2: Люди делают еще какие-то манипуляции угу. с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы. Я даже сейчас, когда нервничаю, себя не контролирую, я могу вот бью себя по рукам, но вот,
1: ну, да.
2: значит, пытаюсь прикоснуться. Вот. И я вырвала ресницы, и мама, когда
1: ну,
2: меня
1: конечно,
2: видела...
1: Ну, конечно, инопланетянка получается.
2: И мало того, у меня были очень толстые очки с очень толстыми стеклами, потому что
1: плохое
2: у меня
1: зрение,
2: всегда
1: да.
2: было очень плохое зрение, астигматизм и толстые линзы. И вот эти вот чудесные глазки, красные, воспаленные, без ресниц, эти толстые стекла, и это знаменитая история, когда мама ехала по Берлину и увидела меня, рассматривающую куклу Барби.
1: О, кстати!
2: Вот, рассматривающую куклу Барби в витрине. И, значит, еще я с такими огромными этими бантами в школьной форме советской, uh-huh. коричневой. Ну, в общем, прекрасное зрелище. Вот, и я тянула жвачку, и мама проезжая сказала, боже мой, какая некрасивая русская девочка, бедные ее родители. И отчим сказал, дура, это твоя дочь. Вот, так что...
1: Так, откуда вы узнали об этой истории?
2: Они мне рассказали.
1: Причем, они...
2: укрепив меня еще больше в моем представлении
1: какие
2: о себе.
1: Какие хорошие, добрые родители. Алена.
2: Вот. Так что, да, вот такая была история. Ну, потом как-то, когда я приехала после 9 класса, немножко ресницы уже отошли, мне купили какие-то джинсы там, я не любила по магазинам ходить, и ко мне на улице какой-то мальчик пристал. Я поняла, что не все так потеряно.
1: Ну, да.
2: А уж когда заканчивала школу, выпускной вечер, ну, так
1: это
2: и произошло.
1: Да.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Не дай бог, чтобы вас разозлить. Вы ведь можете и проклясть.
2: Нет, никогда. Нет, никогда. Проклясть никогда. Я могу быть жесткой, я могу сказать человеку, я могу, но никогда какие-то вещи вот такие серьезные или ну, противоречащие моим вот установкам, чисто христианским каким-то вещам, я никогда в жизни не прокляну. Что бы мне человек ни сделал, никогда. Я никогда не буду мстить или делать гадость. Я просто с этим человеком больше никогда не хочу просто вот, ну, как сказать, вообще ничего. Так было всегда и с моими, если человек мне делал там во взаимоотношениях или в браке, вел себя неподобающим
1: ну, да.
2: образом. Я просто, я говорила все, пожалуйста, делайте, только без меня.
1: Алена Яковлева. Вот давайте еще раз вернемся к папе. Вы знаете, в чем дело? Я всего лишь один раз брал интервью Юрия Васильевича.
2: Да.
1: Он был очень необычный, очень обаятельный, очень сложный человек.
2: Так в этом все и дело. Даже
1: да.
2: моя мама говорила, она говорит, ты знаешь, мы даже когда расходились, на него невозможно было сердиться. Он был настолько мягок, обаятелен и неконфликтен.
1: Да, но...
2: Что... Но...
1: Но... Он абсолютно ни разу не был душевный. Он был какой-то отстраненный.
2: Ну, это уже с возрастом пришло, наверное. Потому что мама же застала, она всегда говорила, я застала лучшего Юру. Лучшего. Потому что он был абсолютный прямо, ну, вот князь Мышкин. Вот он такой и был. Просто его жизнь вот как-то повернула таким образом. Не могу сказать, что он, наверное, ко мне испытывал какие-то особенные чувства, потому что он, во-первых, меня не растил.
1: Ну да.
2: Во-вторых, ну как-то, может, какая-то, не знаю, передо мной, может быть, чувство вины было какое-то в какой-то степени. Но он обожал совершенно Машу. Он просто внучка. Умирал, он растворялся в ней, да, он просто умирал от нее. И он мне сказал, он говорит, меня ничто уже так не радует сейчас, как топот детских ножек и цветочки. Ну и собака.
1: Ага.
2: Я говорю, папа, где ты слышишь этот топот? Он говорит, нет, ну я вообще гипотетически, я вот когда они приходили, а мы же собирались, мы же все время собирались.
1: Ирина всей Леонидна, семьей, да?
2: Да, да, надо отдать ей должное, Ирина Леонидовна нас очень собирала. Она,
1: сплачивала потому, что, детей от разных браков.
2: Потому что ему
1: да.
2: было, да, ему было это очень приятно, для него это было лучше, уже не так ему была важна профессия и так далее, ему важно было, что вот все приходят, все как-то, видимо, какое-то ощущение, потому что он же всегда действительно занимался работой, а уже и сил поменьше, и уже какие-то, ну, другие, видимо, душевные. Вот я еще до этого не дошла, потому что я дико много работаю. И я только вот приезжаю, у меня какое-то расплывчатое состояние, когда я вижу внучку. Но я не понимаю, что я не могу ей уделять столько времени, какое должна, наверное, бабушка, по идее. Ну, хотя ей только 2 месяца еще. Вот. А он, ну, уже они, конечно, там подрастали, внуков-то много у него, они, как сказать, подрастали, Машку-то он совсем маленькую, с маленького mm-hmm. возраста. И он интересовался потом, и как она учится, и в училище. Он к ней приходил в училище, она к нему приходила, она с ним разговаривала, и он как все время звонил своим бархатным голосом. Аленка, слушай, как ты сам, как Машка? Самое главное, вот как Машка.
1: А к вам он приходил в училище? Вы же в щеки были.
2: Ко мне он не приходил в училище, он пришел один раз, ну, в смысле, первый uh-huh. раз, он пришел как раз на тот самый знаменитый отрывок, его позвала Александра Казанская, сказала, Юра, слушай, ну, уже приди.
1: Посмотри
2: на дочь-то, да. И он пришел, и, слава богу, я говорю, это был крайне удачный отрывок, прям вот крайне удачный.
1: И что сказал папа?
2: Не, ну ему понравилось, к нему подходили все педагоги, его поздравляли, ему было очень, наверное, приятно. Нет, он ко мне приходил в театр, он смотрел спектакли, действительно, он приходил на Катерину Ивановну в театр «Модерн», он пришел,
1: да,
2: сказал, что, боже, как она похожа на мою маму, я действительно копия его мамы, просто копия, у нас даже родинки на одном и том же месте.
1: Это очень звонкий спектакль был.
2: Да, это был спектакль, просто, я считаю, он прям знаковый.
1: А вот... Кому могла прислониться Алена Яковлева? Кто мог ее согреть в трудные минуты?
2: К своей подруге Тане Яковенко.
1: И все?
2: Нет, к подругам, к друзьям. Родных нет. Я умею дружить. Я откликаюсь на любой как бы зов по поводу. Я дружу действительно круглосуточно. С Таней мы дружим больше 40 лет, с первого курса. И это тот человек, который вот, если не дается...
1: Это к ней вы ушли после Кирилла?
2: Да.
1: С Машей?
2: Да.
1: Угу. Да, это настоящая подруга.
2: Нет, это не просто настоящая
1: да.
2: подруга. Это, ну, я не знаю, сестра, не сестра. Это вообще это человек, который, ну, мне настолько близок по всем. Она просто еще и человек уникальный. Она какой-то такой невероятной природной интеллигентности и даже немножечко такой вот... Ну, я таких людей вообще не встречала. Она совершенно уникальная. У нас компания 7 человек.
1: Но они же не согреют. Они же не согреют.
2: Нет, они согреют. Они... Это такое превратное ощущение. Это просто люди собираются по одной группе крови. Это не то, что... Ой, у тебя плохо, и мы это, или у тебя хорошо, нет, это вообще другие взаимоотношения, не знаю, почему мы так сошлись. Это такая вот круглосуточная помощь и поддержка, но это сейчас уже.
1: Ну да.
2: Причем мы все разного возраста, все очень самодостаточные, все обеспеченные. Это просто, ну какая-то, мы ездим, ну что такое, 6 поехать в Кисловодск в санаторий?
1: Да.
2: Или 6 поехать во Францию перед пандемией. Как раз мы поехали в Руан, в Париж. 6 мы поехали.
1: И вам было весело.
2: Нам было не просто весело. Мы никогда не ссоримся, мы не ругаемся никогда. У нас нет конфликта.
1: А скажите, Алена, а вот вы переломили эту парадигму, ну, не вашего семейного проклятия, скажем так, а вот ваших семейных отношений, когда люди сходятся, рожают детей и расходятся, когда нет... душевной теплоты. Вот сейчас...
2: Нет, я ничего не преломила. Я, наверное, неправильно выстраивала свою личную жизнь. Но у меня в жизни была история, которая меня подломила. потому что я, ну, как сказать, я потеряла человека, которому, конечно, испытывала определенные очень сильные чувства, но я его просто потеряла в силу того, что он ушел из жизни. Вот, поэтому, ну, для меня это было такое вот внутреннее, как бы, очень сильная история. И после этого мне стало в какой-то степени, ну, все равно. И я, в общем, какое-то время даже пустилась во все тяжкие, а потом я не очень выстраивала эту историю. Я вообще выстраивала всегда себе там личную жизнь, дружбу, ну, да. А вот эту историю я, да, я влюблялась, и это не то, что меня кто-то заставлял там замуж выходить или что-то. Я никогда не ориентировалась на материальное благополучие, потому что за мной ухаживало очень много сильно богатых мужчин. Мне это было не важно абсолютно. Мне были всегда важны эмоции, гораздо больше, чем что-либо другое. Но я это не переломила, поэтому я на свадьбе Машеньки сказала, что надеюсь, Машенька прекратит эту порочную практику и ходит по много раз замуж. Но у нас Ванечка третий раз женат,
1: да,
2: поэтому,
1: знаю,
2: может,
1: да,
2: быть, он забрал эту историю, да, на себя перетянул, вот, и Машенька, потому что, ну, она удивительно очень как-то, вот она вот может выстроить, она очень мудрая, и она занудноватая, но это не в меня, это, конечно,
1: ну, да,
2: Кирилла,
1: да, да, да.
2: Но она по-хорошему вот именно такая вот выстроенная, целеустремленная.
1: Ален, я понимаю, что это неприличный вопрос.
2: Да.
1: А вы навещаете отца?
2: Я не могу сказать, что я очень часто езжу на кладбище. Некоторые как-то, знаете...
1: У них как ритуал такой.
2: Мало того, что ритуал, они как-то успокаиваются. Я нет. Я до сих пор не отошла от маминой смерти. Хотя это произошло, вот будет 2 года. Я не отошла пока. Первый год просто я не могла отойти. А второй год, ну, как-то сейчас уже так что-то, так сказать, устаканивается. Вот, но пока нет.
1: Алена Яковлева, у нас осталась 1 минута. Скажите что-нибудь нашим слушателям то, что им необходимо узнать. То, что им необходимо понять.
2: Ну, я, наверное, не буду оригинальной. Я хочу сказать только одно, то, что сейчас такое сложное время, оно всегда было непростое, но сейчас оно особенно сложное. И чтобы человек должен, несмотря ни на что, ну, мое глубочайшее убеждение, человек должен быть оптимистом. В любом случае он не должен никогда падать духом. Я уж не говорю о том, что ныне великий грех, и мы проходим разные пути в жизни, разные установки приходят, разный выбор. Мне кажется, что просто человек, пожелание просто, чтобы каждый человек над собой работал и какие-то вещи воспринимал с добром, с той точки зрения, с внутренним посылом добра. Вот это мне очень хочется пожелать. И, конечно, всем мира, покоя, благоденствия, любви, добра и обязательно здоровья. Потому что для меня это сейчас крайне актуально.
1: И знаете, Алена, вспоминаю эту девочку, которая стоит в Западном Берлине напротив витрины и смотрит на Барби. Я понимаю, что все равно вы стали королевой Барби. Только очень умный.
2: Ой, не знаю. Может быть.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Есть у меня знакомый звукорежиссер, который умеет выстраивать совершенно потрясающие речевые конструкции. Вот, помню, стоим мы с ним на вокзале, а навстречу с трудом двигается очень сильно выпивший бомж. Под глазом такой свежий синяк, но он как задиристый петушок все вот рыщет глазом в поисках жертвы. И тут Дима в очередной раз выдает: «Александр, пойдемте, а то, мне кажется, этот субъект может нам надерзить. Ну, придется же ведь его журить ногами, чтобы не пачкать руки, а не хотелось бы».
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Представляю нашу гостью Наталью Николаевну Штода, заведующую кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
2: Здравствуйте.
1: Тема у нас сегодня такая: архаизмы, и нужны ли они нам? Вот эти манерные какие-то архаизмы из прошлого. Эки ты право, братец.
2: То, что они нужны нам, в этом сомнений нет. Как же без них жить? Как вы будете понимать речь Толстого в «Войне и мире»? И прочтете ли вы это произведение или нет? Я молчу уже о произведениях Лескова.
1: Да, где считается, по-моему, самый красивый русский язык.
2: Если почитать Соборян, то это же просто мелодия, это музыка. И как мимо этого пройти? Страшно, когда молодые люди этого не знают. Каждые 4 года на втором курсе, третий, второй курс мы работаем над поэзией. И обязательно я всегда беру в работу Евгения Онегина Пушкина. Мне кажется, что каждый студент должен пройти через это. Более того, минимум он должен знать хотя бы первую главу Евгения Онегина. Но я могу сказать, что некоторые студенты мои знают всего Онегина наизусть.
1: Есть слова прекрасные, которые понятны абсолютно всем, даже молодежи, да? Но все ж покамест, аккуратно пить буду я. Помните, это была песня? Покамест. Замечательно. Все понимают, что это такое. Но ведь никому из нас никогда в жизни не придется использовать в своей речи такой архаизм.
2: Ну почему? Вы можете...
1: Я покамест здесь посижу, а
2: да?
1: Вы...
2: Вы же говорите это в шутку. Это окрашивает вашу речь.
1: Ну, я создаю это дает, образ уже
2: это дает
1: такой.
2: Понимание вашей личности, вашей культуры, образованности. Это тот же заговор против непосвященных, о котором говорил Черчилль. Свой свояка видит издалека.
1: Ну, то есть маркер такой,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, без сомнения. Конечно, молодой человек в класс не войдет и не скажет: «Братья мои, зело!» Ему в голову это не придет. А может быть, придет, если он что-то читал накануне. «Князь Серебряный», например, или какое-то другое произведение. И ему хочется. Я помню, на меня очень сильное впечатление в 4 классе произвело задание. Мы писали изложение по русским былинам. И вот этот язык былинный, тут Владимир Стольно-Киевский, он вошел в палату белокаменную, как вату, в огридню, во столовую, а в столовой все да по-небесному. И вот эти вот моменты, мне показалось, это так вкусно.
1: Музыка такая, да.
2: Такая музыка. Во-первых, я влюбилась в это на всю оставшуюся жизнь. А во-вторых, я писала все изложение этим языком. Я старалась. Это было коряво, это было неумело, это было смешно, наверное. Но я получала от этого огромное удовольствие. И теперь, когда мы работаем в обязательном порядке над былинами на втором курсе со студентами, где мы как раз и проходим орфоэпические нормы русского языка, 19 века.
1: Ну, понимаете, здесь, опять же, есть масса моментов, которые нельзя оценить по достоинству, не зная подоплеки. Помните блестящий эпизод в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда там режиссер Бякин пытается говорить с Иваном Васильевичем: «И те пяки, и же хервимы». Ну, и люди смеются, хотя люди литургию ни раз в жизни не стояли, и что такое херувимская песня, и же херувимы не знают, да? Поэтому, ну, я с вами согласен. То есть, таким образом, когда мы это используем, мы вот в нашем таком жизненном театре создаем сценический образ определенный. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы кто-то такой же на это среагировал, съел эту наживку.
2: Не только, а еще тот, который не кто-то такой и не относится к категории людей, которые увлечены языком. Услышав это, они бы подумали, зацепились мысленно за это слово.
1: Угу.
2: И, может быть, идет переосмысление. Знаете, у нас проходят литературные вечера обязательно. И они читают, естественно, рассказы и отрывки из русской классики.
1: Они это кто? Студенты?
2: Студенты. Сами выпускники. Нет, мы работаем с ними. Это дипломная их работа, угу, по художественному слову. Люди, которые приходят, во-первых, залы всегда переполнены. Мгновенно разлетаются пригласительные, и есть протокатегория людей, которые любят и все время приходят и слушают. И когда человек подходит к тебе и говорит: «Спасибо вам огромное, я приду сейчас домой и обязательно открою «Воскресенье Толстого», потому что это гениально, я когда-то читал, я хочу сейчас перечитать». И когда ребята работают над русской классикой, я прошу их сохранять орфоэпические нормы языковые того времени. Это твердое окончание, это не улыбнулся, а улыбнулся, допустим, да? Угу. И тогда ты понимаешь, что это совершенно другая мелодика языковая. Знаете, в свое время я брала интервью у Виталия Мифовича Соломина, поскольку я занималась Островским серьезно, я его спросила, он работал тогда над Островским, спросила: вам трудно работать над языком Островского? Мы же знаем, что это очень сложно. А как без Островского? Это наш драматургический, да, фонд, это
1: наш Шекспир.
2: Это база, да, это наш Шекспир, и без этого невозможно, которого играют во всем мире. И он сказал: вы знаете, очень сложно. Очень сложный язык Островского до той поры, пока ты не скажешь себе: он умнее тебя, он знал, что писал. Ну, смирись, ну, не заменяй ты эти слова своими современными словами. Он говорит, и вдруг, когда я себе это сказал, и вдруг понял, сколько подсказок у Островского для меня актерских в этом языке. Главное – любить, ценить. Русский человек считает, что все, что его окружает, это настолько естественно. Ну, это мелочи какие-то.
1: Да.
2: А это богатство наше. И в частности, русский язык – это наше богатство.
1: Наталья Николаевна, вот на моей памяти были некоторые такие попытки вот этих вот архаизмов как-то внедриться в наш современный язык. Вот помните, например, такая история была со словом «натурально». Одно дело, когда там персонажи Достоевского говорили: ну, я натурально удивился, да? И другое дело, когда молодежь стала вот попади, не попади использовать это натурально. Ну, как-то ушло, откатило. То есть вот таких вот примеров не замечали?
2: Мы знаем, что слова уходят и возвращаются. Есть историзмы, есть архаизмы. Историзмы у нас связаны с какими-то необходимыми историческими понятиями. Да, ушла вещь, ушел
1: контекст,
2: камзол,
1: ушел,
2: допустим, камзол,
1: да,
2: или свитка, или еще что-то. Ушло из обихода, оно в пассивной нашей,
1: да,
2: лексике
1: Коцовейка,
2: находится.
1: А вот толстовка,
2: да, да,
1: совершенно,
2: а,
1: другая.
2: А толстовка вдруг возникла и совершенно по-другому зазвучала.
1: Так я, она покрою.
2: Вчера я обратила внимание составить себе партию. И это слово употреблялось, допустим, у того же Островского, только в этом понятии. Человек, с которым ты либо идешь по жизни, либо играешь карточную игру, и можно другое понятие. Ну да, идешь по жизни,
1: партия, да,
2: да, хорошая партия. И только потом со временем появилось слово «партия» в другом контексте. И таких слов достаточно много. Я думаю, что тот же Сенат и Дума, да,
1: Да.
2: Была Дума, потом заменили на Сенат. Слава богу, вернулась опять Дума. Уже и то же самое полицейский, например. Да?
1: Да, кто бы знал.
2: Вдруг и вернулся полицейский.
1: Потом глядишь, околодочный или городовой вернется.
2: Да, или губернатор, например.
1: Да, губернатор.
2: Да, да.
1: Ну что ж, спасибо вам большое. Друзья мои, хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну, и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, тоже с вами прощаюсь. Надеюсь, что, как всегда, ненадолго.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
3: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
7: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
6: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
7: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
6: Как понимаю, они были успешными.
7: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
6: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
7: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
6: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Ока. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
7: С удовольствием. В основе работы Дюна Ока лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
6: Ну, прямо военная точность.
7: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
6: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
7: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
6: А вот есть ли шанс благодаря Дюна Ока середину ока, снять очки и контактные линзы без операций.
7: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что дюна ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
6: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести «Дюна Ока» много, а количество аппаратов ограничено.
7: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом «Дюна Ока», у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
6: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
7: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. «Дюна Ока» держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат «Дюна Ока» перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
6: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
7: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой «Дюна Ока» может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также «Дюна Ока» способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
6: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
7: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
6: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Ока». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
8: Иваново Москва едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов категории 0+.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Алло.
11: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
12: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске ВСУ провалили попытку прорыва из окружения Унифедовки в Харьковской области. В республике Коми вынесли приговор по громкому делу о госизмене. Учащимся начальной школы запретили использовать нейросеть. Подробности далее. ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать кольцо окружения с использованием бронетехники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По информации источников, российские бойцы уничтожили бронемашину «Рошель Сенатор» и боевую группу в полном составе. Потери противника составили более 70 военнослужащих. За сутки «Север» уничтожил 3 танка, включая один польского производства, минометы и 2 станции РЭП. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.
16: В Харьковской области уничтожены 2 штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение сосредоточением живой силы и техники, танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Золочев, Мартыновка, Черноглазовка, Металловка и Революционная Харьковской области. В Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Бояра-Лежачи, Гнилица и Хотень Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за прошедшие сутки уничтожены до 195 военнослужащих, танк ПТ-91 польского производства, 2 танка Т-72, 11 автомобилей, миномет и 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, скрыты и уничтожены 20

0: Работавший на Запад агент получил 2 миллиона евро. Грант Зюзев потратил на подготовку проектов, нацеленных на подрыв суверенитета нашей страны. Как отмечается в материалах дела, для выполнения задачи предатель должен был в том числе подготовить за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России. За госизмену суд приговорил Зюзева к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Россияне смогут не тревожиться за оставленный дома паспорт для посадки в поезд. Во всяком случае, документ вскоре станет лишним. В обозримой перспективе пассажиры смогут предъявить проводнику биометрические данные. Об этом рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Он напомнил, что современная опция работает сейчас в пилотном режиме на начальных станциях ряда поездов «Ласточка», курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород. С 18 августа добавились еще два маршрута от Нижнего Новгорода до Иваново и Кирова. Учащимся начальной школы запретили использовать нейросеть. Соответствующие возрастные ограничения содержатся в рекомендациях, которые направила в школу Минпросвещение. Авторы документа полагают, что начинать пользоваться нейронкой можно с 5 класса и то под чутким руководством учителей. А старшеклассники могут пользоваться искусственным интеллектом для проектной и исследовательской работы. Отдельные рекомендации власти разработали для учителей. Педагогам разрешили использовать нейросеть для создания упражнений, конспектов, презентаций и ведения отчетности. Но в такие сервисы запретили загружать внутренние документы школы, персональные данные учеников, родителей, коллег, оценки, характеристики и детские работы. Успеваемость должна оставаться на контроле педагогов, говорится в документе Минпросвещения. Евросоюз жалуется на большие топливные расходы. Во всем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен винит ситуацию в Ормузском проливе и в целом конфликт вокруг Ирана. Выступая с речью о состоянии Евросоюза, политик привела конкретные цифры. Импортируемое ископаемое топливо обошлось Евроблоку дополнительно в 90 миллиардов евро. О том, что Евросоюз прочно сидит на нефтяной трубе, свидетельствуют данные свежего доклада Росконгресса «Запас прочности, нефтяные резервы как рыночный и антикризисный механизм», с которым ознакомилась РИА Новости. Страны блока закупают из-за рубежа 95% сырой нефти. Эксперты отмечают, что особо зависимыми от экспорта являются транспортный сектор и химическая промышленность, на которые приходится около 70% и 20% нефти соответственно. Скачок топливных цен в Сирии вызвал в стране массовые волнения. В выходные правительство увеличило стоимость дизеля сразу на 40% до 175 сирийских фунтов за литр. Это примерно 122 рубля. Бензин подорожал почти на четверть, в среднем до 185 сирийских фунтов, то есть на наши 128 рублей. Власти объясняют повышение цен ростом стоимости закупок топлива за границей. На ситуацию в том числе влияет сокращение поставок российской нефти. Августовское тепло вернется на днях в столицу. Завтра столбики термометров будут на практически летних отметках, утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Четверг станет по-летнему теплым, прогнозируется довольно тоже погожий денек, без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели, на осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
0: По словам синоптика, по количеству осадков следующий месяц будет с недобором. Это указывает на высокую вероятность повторов бабьего лета. В столицу начали прилетать свиристели, а в городе этих птиц привлекают ягоды рябины и боярышника, а при хорошем урожае они могут собираться в большие стаи, рассказал агентству городских новостей Москва биолог Павел Глазков. Он напомнил, что летом свиристели живут и гнездятся на севере тайги, а с наступлением холодов кочуют южнее в поисках корма. При этом урожай боярышника бывает не каждый год, а примерно раз в 3 года. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжат новости спорта.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сергей Ташуев покинул пост главного тренера футбольного «Енисея». Специалист возглавил команду в декабре прошлого года. В ближайшее время исполнять обязанности рулевого будет Вячеслав Молчанов. В 10 матчах нынешнего сезона первой лиги «Енисей» набрал 10 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Продолжим о футболе. Бывшему главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю предложили возглавить «Факел». Нынешним руководителем воронежской команды пока остается Олег Василенко. Он работает в клубе с октября 2025 года. Однако «Факел» не одержал ни одной победы за 11 первых матчей нынешнего розыгрыша и идет на последнем 16-м месте в РПЛ с тремя набранными очками. Весьма вероятно,

0: что смена тренерского штаба произойдет после сегодняшнего матча со «Спартаком», когда клубы уйдут на международную паузу. Хоккеист Александр Овечкин вошел в список игроков, которые примут участие в тренировочном лагере «Вашингтон Кэпиталс» перед началом нового сезона НХЛ. Также в заявку клуба попали его соотечественники Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев. Напомним, в этом межсезонье Овечкин подписал с «Вашингтоном» новый однолетний контракт. Отсутствие сборных России на Всемирной шахматной олимпиаде бьет по престижу турнира. Такое мнение ТАСС на международном фестивале молодежи высказал участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Корякин. Цитата. «Как иначе, если наша команда всегда значится фаворитом любого командного турнира? Может быть, не самым главным, не первым номером рейтинга, но одним из главных претендентов точно. Легитимность этого турнира под сомнением, потому что проводить любое соревнование без всех сильнейших неправильно», сказал Корякин. А мне на этом все. До новых встреч.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В Магадане сегодня 9-11 градусов, небольшие дожди. В Хабаровске 17-19. В Омске 16-18, небольшие осадки. В Иркутске от 18 до 20 градусов. В Калининграде 22-24, вечером небольшой дождь. В Вологде 15-17 градусов. В Оренбурге 25-27. В Нижнем Новгороде 16-18, пройдут осадки. В Нальчике сегодня от 18 до 20, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, днем в городе на Неве 18-20 градусов. В Москве без осадков, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 15 градусов, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление находится в норме 747 миллиметров ртутного столба.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос, сила России. Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Народные музыкальные традиции и современная классика в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
3: Мугам – это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока. И это жанр, возникновение которого приходится на 6 век нашей эры. И это жанр импровизационный.
1: Гость – музыкант Риат Мамедов. «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
4: Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем свою работу традиционно по будням с 11 до 13 часов по московскому времени. Конечно же, я традиционно напомню наши контакты перед тем, как расскажу вам, о чем мы сегодня будем общаться, о чем мы сегодня будем спрашивать наших экспертов. Номер для сообщений 8-925-222-99-92. Макс, канал Радио России. Работает. Здесь же есть анонс сегодняшней программы в комментариях, под которым вы можете оставлять свои сообщения тоже. И я их вижу, и я их сразу зачитываю, если они по делу. А хотелось бы, чтобы вы участвовали активно в обсуждениях сегодняшних тем. Также напомню, что есть Макс-канал «Черновик». Это мой Макс-канал. Там тоже публикую различные по темам, и не только, новости и сообщения. В следующем части про рыбу будем говорить. Почему так сильно растут в цене минтай, скумбрия и форель? Вроде бы совсем недавно мы говорили о том, что и добыча у нас на уровне приличном таком, и цены вроде бы поползли даже на некоторые виды рыбы вниз. Но что происходит? Что происходит, что не так с ценами на рыбу? Вот мы сегодня попытаемся еще раз разобраться, и Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, выйдет с нами в прямой эфир и с нами это все обсудит. В российских вузах начали открываться комнаты матери и ребенка. Любопытное тоже ноу-хау. Как это работает, узнаем. Поговорим мы в следующем часе и будет у нас большой блок. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, к нам подключится. И будем мы говорить про сегодняшние хитрости не для тех, кто продает квартиры. О схеме Долиной мы уже оскомину набила эта тема, да? А будем говорить мы о тех, кто сдает квартиры. Вот как не нарваться на клиентов, которые у вас квартиру снимут, а затем их не заставишь съехать. Вот это очень интересный инфоповод, потому что арендодатели все чаще стали прибегать к услугам по выселению нежелательных квартирантов без судебных разбирательств. Сервис даже такой в столице появился, называется «Укротители квартирантов». Как это все работает, очень интересная история. Расскажу чуть подробнее позже. Про летучих мышей в Москве поговорим мы в следующем часе. У нас вам московские новости традиционно в конце каждого часа. А в этом часе у нас будет тема про мошенников, которые используют опубликованные в соцсетях аудио- и видеоматериалы для обмана родителей детей, как эта схема работает и можно ли себя защитить. Поговорим мы про свободную продажу сертифицированных противогазов. Будет у нас тема про венчание. Россияне стали чаще венчаться. Новый тренд, новая мода или что? Или все-таки россияне стали серьезнее относиться к институту брака, понимая, что браки заключаются не на земле, а на небесах. И здесь к нам выйдет в прямой эфир отец Илья, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского, протоиерей, и мы с ним эту тему тоже обсудим. Интересно все будет, друзья, поэтому давайте начнем и слушайте внимательно. Первая тема у нас тоже очень важная. В Госдуме предложили не наказывать россиян за самооборону при защите дома. Депутаты предлагают отменить уголовное наказание для граждан за действия в целях самообороны при незаконном проникновении в их жилище. Периодически эта тема поднимается в информационном пространстве из полугода в полугод, как говорится. И вот теперь законопроект направлен в правительство для получения заключения. Что предлагают авторы инициативы? Они предлагают дополнить статью 37 УК РФ отдельным правилом для случаев, когда человек защищает свой дом от незаконного проникновения. Когда человек пытается остановить такое проникновение, то значит, соответственно, не надо считать превышением необходимой обороны до тех пор, пока посягательство не закончится. При этом не будет иметь значения, применял ли нарушитель насилие, опасное для жизни, или угрожал его применением. Также при оценке действий обороняющегося не будут учитывать характер и размер вреда, который был причинен нарушителю во время пресечения незаконного проникновения. Нужная опция в нашем УК? Мне кажется, что да. И мне кажется, что такая вот норма назрела уже давным-давно. Игорь Баранов, юрист, с нами на прямой связи. Игорь Павлович, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Вообще, мы уже давным-давно говорим о том, что граждане нашей страны, которые имеют собственное жилище, в общем, не должны ждать, пока злоумышленник, который пытается как-то проникнуть в дом ли, на территорию ли дома или в квартиру, начнет применять опасное для жизни насилие в отношении хозяина или его родных. Ведь все вроде бы логично, но у нас почему-то никак не хотят эту норму принять. Вот, во-первых, ваше мнение почему, а во-вторых, как вы относитесь к тому самому предложению депутатов, которые внесли проект закона?
5: Ну, на самом деле, вот закрепить формулу «Мой дом, моя крепость», она достаточно давно поднимается, это уже не первая инициатива по этому вопросу, и причина, по которой это происходит, она понятна, потому что необходимо дополнительно защитить граждан, которые вот обороняются при незаконном проникновении в жилище. Это вообще такая понятная проблема. Вот человек, столкнувшийся с внезапным вторжением вот в собственное жилище, он зачастую вынужден принимать решение вот за считанные секунды и не может объективно оценить все обстоятельства, как это вот впоследствии делает следователь и суд. Потому что вот главная проблема в том, что человек действует в условиях психотравмирующей стрессовой ситуации, когда его жизнь, здоровье и имущество угрожает опасность. Конечно. А следователь, прокурор, позднее в суд, они принимают это анализ их действий в такой спокойной обстановке. И вот разница между вот этими подходами, она как раз и порождает проблематику. В то же время, если говорить про саму инициативу, то она может быть и не настолько востребована, поскольку Верховный суд уже неоднократно разъяснял, что незаконное проникновение в жилище против воли, вот именно против воли, вот именно преступное проникновение проживающего там лица, является общественно опасным посягательством, от которого допускается защищаться. При внезапном нападении, вот особенно ночью, вот и учитывать состояние страха, неожиданность, и все вот эти действия должны подлежать оценке со стороны правоохранительных органов, которые дают позднее оценку действиям защищавшегося.
4: Угу. А в чем сложность, как вы считаете, в принять такой проект закона? Почему встречает он какое-то постоянно противодействие? Вот каждая такая инициатива очень нужная на самом деле. С чем это связано, на ваш взгляд?
5: Есть ответ на этот вопрос, и это связано как раз с правоприменительной практикой. Вот то, о чем говорим, что право на самооборону прописано, закреплено в законе. Есть неоднократные разъяснения Верховного суда. Но следователи упорно продолжают квалифицировать действия обороняющегося, иногда как умышленные действия по причинению вреда. Вот не учитывая все обстоятельства. Поэтому с точки зрения вот госаппарата встречается противодействие, потому что, с одной стороны, у нас закон прописан и прописан неплохо, но, с другой стороны, страдает правоприменительная практика. И вот по этому вопросу сейчас ведется достаточно большая работа, особенно в свете вот других резонансных случаев, которые сейчас получили широкую огласку.
4: Да.
5: Например, кардиохирург, который защищает свою супругу от действий пасынка, совершил самооборону, но был осужден по статье убийства. И вот на практических ситуациях, в каждой ситуации при помощи совета правам человека, других правозащитных организаций, пытаемся отстоять вот законное право человека на самооборону.
4: Вот я сплю в своем доме ночью, и вдруг вижу, как ко мне в окно со стороны улицы, со стороны моего двора, то есть уже злоумышленник уже находится на моей территории, тянется рука. Я схватил топор, руку отрубил. Меня что, накажут за причинение особо тяжких каких-то увечий, или все-таки поймут и скажут, ну да, нельзя было этому товарищу влезать в твой дом. Сегодня как это работает?
5: Вот, к сожалению, в описанной ситуации, если вдруг вам не удастся быстро сформулировать правильную позицию защиты, отразить все обстоятельства, на которые необходимо обратить внимание, а именно состояние стресса и психотравмирующей ситуации и наличие реальной угрозы. К сожалению, вариант развития событий с вашим осуждением, он вполне себе реален.
4: Вот как интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, как будет дальше продолжаться эта история с обсуждением внесенного законопроекта. Спасибо вам большое. Игорь Баранов, юрист, был с нами на прямой связи. Какое здесь, как тут доказать, в каком ты находился состоянии в это время? Человек от испуга может сделать все, что угодно. Особенно, когда он, например, спит и внезапно просыпается от того, что в его комнате находятся какие-то посторонние люди. незнакомые люди, которые влезли, взломали, сломали. А представьте себе ситуацию, когда вы находитесь в своем доме, а к вам в дверь кто-то ломится, и совершенно невменяемый. И вы понимаете, что еще вот минута-другая, и дверь сломается, замок будет выбит. Что дальше делать? Как вот здесь вот доказывать потом свое состояние в таком... А еще дети маленькие в доме находятся. Интересная история. Давайте последим за тем, как все это будет проходить. И получит ли соответствующий законопроект заключение, необходимое в правительстве России. Вернемся обязательно к этой теме, потому что она назревшая и очень такая горячая. А теперь про обман родителей мошенниками, которые стали использовать опубликованные детьми этих самых родителей в социальных сетях аудио- и видеоматериалы. Специалисты по кибербезопасности предупредили на днях о новой схеме обмана. Аферисты собирают опубликованные детьми в социальных сетях аудио и видео, создают на их основе дипфейки и звонят родителям якобы от их лица с просьбами срочно, ну, естественно, перевести деньги. А причем на что эксперты особо обращают внимание? Это, конечно, не новый способ, уже давно, да? Но дело в том, что искусственный интеллект, нейросети настолько удешевили работу мошенников по созданию этих самых дипфейков, что здесь просто на самом деле пора кричать «караул». Валентин Климов, директор Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ с нами на прямой связи. Валентин Вячеславович, приветствую вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: В статье, которую я вообще взял за основу для этого разговора, все это называется «дипфейковый ад», потому что такого потока сообщений на основе вот этих видео и аудио, сгенерированных соцсетями для родителей, да, что-то не припомнят эксперты, как они об этом говорят. Можно ли как-то разобраться в том, дипфейк ли это, реальный ребенок звонит, или невозможно в принципе? Как понять?
6: Посмотрите, во-первых, что такое дипфейк? Это подделка. Подделка голоса, подделка видео. Действительно, сейчас стали использовать для этого технологии искусственного интеллекта. То есть, если раньше это было дорого и сложно, да, и только специалист мог этим заниматься, то сейчас эти инструменты стали достаточно доступными, и мошенники начали использовать их массово. То есть технологии удешевились, и действительно вал этих атак осуществляется там ежедневно, да. Вот. Главная цель, как бы, сыграть на эмоциях, заставить испугаться, заставить поторопиться, да, то есть родителя или бабушку, дедушку, вот, не разбираясь в подробностях, быстро, так сказать, поверить в происходящее и там самое главное перевести деньги. Это основная цель, как бы, атаки, да. Вот. Ну, например, там мама получает голосовое сообщение от сына, я попал в неприятную ситуацию, срочно нужны деньги, не говори никому, я сам все решу, быстро-быстро, голос такой же, как у вашего сына, там, да, потому что у нас у многих в соцсетях записи голоса присутствуют, и видео, и так далее, все это дело быстренько обрабатывается и генерируется, да, вот. Здесь самое главное, на самом деле, не поддаваться панике, во-первых, да, а во-вторых, ну, разговаривая с ребенком, нужно вспомнить какую-то там подробность про него, да, или, может быть, вещь, которую знает только он, там, где находится наша дача, там, или как зовут его домашнего питомца, или еще что-то такое, да, из тех подробностей, которые действительно мошенники знать точно не могут, вот, и на самом деле в разговорах с детьми желательно такое кодовое слово или какую-то кодовую фразу, или, может быть, место, да, заранее обсудить, чтобы можно было четко идентифицировать в разговоре, что это там тот человек, которого действительно есть, или тот, кто за себя выдает. Да? Угу. Вот, это первое. Второй момент, безусловно, при генерации голоса и генерации, на самом деле, видео, если активно всматриваться, там все еще можно отличить подделку, например, по видео от оригинала. Зачастую тени неправильно падают, зачастую смазанные концы видео, да, соответственно, плывет что-то, так, так далее. То есть немножко неестественно, это можно почувствовать. Вот. Но, безусловно, самое главное – это не торопиться. То есть при любой просьбе денег, при любом, как бы, при любой атаке желательно как можно быстрее, там, например, хорошо сказать, я все понял, да, и положить трубку, а потом перезвонить, например, да, то есть проверить еще раз по телефону из вашей записной книжки, позвонить это своему ребенку или его товарищу и убедиться, да.
4: Это обязательно нужно делать и перезванивать сразу. Вообще, золотое правило сегодня уж современного человека, у которого есть мобильная связь, это всегда перезванивать. Кто бы вам ни звонил, с какой бы просьбой вам ни обращались, из каких-то государственных служб мы об этом постоянно говорим, даже если вам дети звонят, просят денег, скажите окей и перезвоните, и спросите. И таким образом вы себя защитите. Скажите, Валентин Вячеславович, а вот сейчас, да, по поводу видео дипфейков, вы абсолютно верно сказали, что можно еще заметить там какие-то несоответствия и так далее. Но технологии шагают ежедневно. Через год, например, да, это же будет уже, в принципе, неотличимая подделка.
6: Ну, безусловно, технологии идут вперед. Но единственное, здесь можно сказать так, что в чем есть некоторая ложка меда в бочке дегтя, да, на самом деле существуют технологии распознавания этих видео, да, то есть можно искусственный интеллект побеждать другим искусственным интеллектом, и там технологии защиты, они также не стоят на месте, так же, как и технологии нападения. Вот, это первое. Второе, ну, безусловно, здесь самое, на что упирают обычно мошенники, это скорость, это какая-то непредсказуемая ситуация, попытка вас выбить из нормального расположения духа, не дать вам времени подумать, перепроверить. Вот. В любом случае, при любых раскладах не нужно никуда торопиться. Нужно спокойно проанализировать информацию, прикинуть, как ее можно перепроверить, и только после этого, соответственно, как-то ее решать. Если это действительно ваш ребенок или родной человек, и так далее, можно всегда сказать: ты сейчас где? Давай встретимся там через час там-то, да, или полчаса, и решим вопрос на месте, например. Ну, знаешь, и так далее. То есть,
4: Бежать с кошельком никуда не нужно. В общем, такой у нас финал сегодня беседы. Валентин Климов, директор Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, был с нами на прямой связи. А что касается кодового слова, то это действительно работает на 100%. Я, например, своих детей с измальства учил этому кодовому слову. Кто бы вам ни позвонил, представившись вашим папой, мой голос, к сожалению, мошенники часто подделывали раньше. И у нас была с детьми такая вот договоренность. Вот есть слово, когда тебе звонит отец или мать, сначала говоришь, какое кодовое слово. И так, если отвечают, все в порядке. Не отвечают, значит, кладешь трубку. Очень просто. И дети, кстати, играют в эту игру охотно. И тем самым себя обезопасят. Имейте в виду. Хороший бесплатный совет. Через минуту вернусь.
1: Радио России. 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+. Слушаем!
4: В России с 1 марта разрешат свободную продажу сертифицированных противогазов. 30 лет прошло с тех самых пор, когда у нас в России была запрещена продажа противогазов. Это случилось в феврале 92 года. В МЧС пояснили, что раньше утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания не было, и на рынках встречались низкокачественная продукция и контрафакт. Отчасти все это поступало из-за рубежа. А вот сейчас МЧС разработало особенности техрегулирования. Правительство определило порядок сертификации противогазов, а Минобороны совместно с МЧС требования к качеству. Теперь это позволит продавать противогазы в рознице, а также исключить появление на рынке контрафакта, заверяют в ведомстве. Насколько, ну, во-первых, хочется понять, нужны ли, да, россиянам противогазы. Это первое. Второе, почему был введен раньше запрет, не совсем понятно. У нас подделывают все и вся. Почему это противогазов касалось, и вот так вот свободные продажи, они исчезли 30 лет назад, да, и даже больше, а сейчас вот опять разрешены, тоже хотелось бы понять. Михаил Анечкин, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности, с нами на прямой связи. Михаил Станиславович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Да, расскажите нам, пожалуйста.
7: Понимаете, для того, чтобы понимать, когда это все случилось, надо понимать, какие условия были 30 лет тому назад, после того, как один общественный строй поменял другой. Тогда было вообще совершенно начало дикого рынка, и вот что творилось на рынке купли-продажи, это, наверное, вот могут сказать только очевидцы, ну, включая меня, как человека взрослого достаточно. Тогда все бросились продавать все и вся. Что касается противогазов, даже огромное количество тут возникло каких-то торговцев сомнительного такого... Значит, сомнительной репутации из всяких стран, которые носились, вот я на моей памяти, по скупке противогазов для арабских стран. Арабские страны тогда очень значит, боялись начала каких-то военных действий. Я помню, противогазы обязательно с какой-то трубочкой отводной для воды. Вот. Это вот все было в те времена.
4: Просто нет. Михаил Станиславович, да, я хочу пояснить, что может создаться впечатление, что вот в тех самых диких у нас годах 90-х противогазы были как джинсы, да, и люди, это же понятно же, что не каждый день в противогазе выйдешь на улицу.
7: Нет, конечно, не так. Но дело в том, что просто противогазы были частью вообще всей этой вот линейки, которой выбросилась на рынок непонятно кем, непонятно как. Поэтому мы говорим не о запрете, на самом деле. Указ-то был определяющий перечень, значит, соответственно, производств. Туда входили и производство, естественно, оружия, военного оборудования, значит, химических боевых отравляющих средств. И дальше написано средств специальной защиты от боевых химических средств, ну и так далее, и так далее. Вот, вот так было написано. То есть это не запрет был, на самом деле, это был перечень, значит, соответственно, изделий, которые было запрещено продавать на рынке. Так. Вот, такая есть казуистика, но где-то примерно так. У нас еще тогда только-только начиналась формироваться новая система гражданской обороны. И МЧС, по-моему, вот как раз в эти времена только-только-только начал свою работу. Дальше мы пришли к некому противоречию о том, что мы все-таки начинаем вводить нормы гражданской обороны, при которой, соответственно, есть и, соответственно, индивидуальная защита каждого человека. И вот эти вот нормы, они начинали вступать в противоречие вот с этим указом, который, естественно, ну, то есть включил в том числе и противогазы, значит, спецсредства, которые, значит, против, ну, спецсредства против различных вот, там, химических и так далее, и так далее. Вот сейчас это звучит совершенно, на самом деле, то же самое все оставили, но просто дополнили одной фразой. За исключением средств индивидуальной защиты гражданского населения, в соответствии с требованиями гражданской обороны. Вот, вот и все, что произошло на самом деле. Просто, ну, жизнь сама подсказала о том, что есть некоторые вещи, которые...
4: Да. То есть, Михаил Александрович, то есть с 1 марта следующего года мы можем спокойно пойти в магазин и купить себе противогаз, если мы в нем нуждаемся?
7: Ну, примерно так, но с учетом возрастания угроз и рисков, которые мы с вами видим, то есть это, наверное, будет необходимой частью. На самом деле, надо вспомнить, значит, основу нашего государства, когда проводились серьезные учения по гражданской обороне, еще тогда, когда только присутствовали боевые «Зарин» там, да, и другие там такие, ну, еще допотопные химические вещества. Но, тем не менее, тогда население участвовало в учениях по гражданской обороне, знало, как себя вести, куда бежать, что делать, и противогаз был у всех под рукой.
4: А последний вопрос, Михаил Александрович, противогаз от угарного газа и дыма спасает?
7: Вы знаете, мы с вами в прошлый раз, по-моему, как-то уже обсуждали эту тему. Значит, вот средство индивидуальной защиты наших сотрудников МЧС, которые борются с пожарами, да, оно там, я думаю, немножко, значит, унифицировано и приведено к соответствию, да, с условиями борьбы с пожарами. Я, честно говоря, не очень большой специалист в этой области. Я не знаю, как дым и угарный газ, скорее всего, да. Но я знаю, что вот различные вещества, которые выделяются из всяких синтетических материалов во время пожара, вот это, естественно, серьезно противогаз предотвращает воздействие на организм.
8: Спасибо большое, Михаил Анечкин, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности. Действительно, мы говорили, но говорили давно об этом, и говорили мы о пожарах на верхних этажах вот этих вот очень сильно многоэтажных домов, когда лестницы не дотягиваются. И жителям этих крыш, да, этих верхних этажей, конечно бы, противогазы бы иметь на всякий случай было бы необходимо. В общем, вещь-то полезная и нужная, конечно, жителям многих городов и многих таких вот домов. Стоит прислушаться к этому разговору. «Бог у россиян вернулся в моду». Вот такой заголовок появился в одной из газет. И, значит, соотечественники стали чаще венчаться. Это следует из заявления представителя Русской Православной Церкви. Считают представители религии отечественной, что в спаде венчаний, наблюдавшемся после бума на них в 90-е, вновь мы к ним обращаемся, повинна пропагандистская антицерковная волна, нагнетавшаяся из-за рубежа. Теперь она не может пробиться через блокировки, и россияне вновь бросились венчаться. Вообще, на самом деле, надо сказать, что церковная статистика, конечно, выше сомнений. И утверждается, что число венчаний в России за пятилетку с 20 по 25 годы выросло аж на 44%. Но давайте-ка мы вспомним вот что. Что такое вообще обряд венчания? Что он из себя представляет? И насколько с точки зрения церкви после этого разрешено разводиться? Знают ли об этом те самые молодожены, которые сейчас вот в этом самом тренде пойдут венчаться, не думая о последствиях? С нами на прямой связи протоиерей, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях Илья Кочуров. Отец Илья, приветствую вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: А вот хотелось бы, да, так сказать, понимание с точки зрения церкви. Люди венчаются, но совершенно во многом, я не хочу всех обвинять в этом, необдуманно. А что на эту позицию скажете в том случае, если люди взяли так же необдуманно, после этого развелись?
9: Ну, значит, необдуманно венчаются, если люди вступили в брак, они уже это совершили обдуманно, они приняли как-то это решение. Вот, венчание – это таинство, с которым мы просим Бога, чтобы Он помог, укрепил. То есть это не какой-то обряд, в котором там, не знаю, насылается что-то на человека тяжелое, что он должен всю жизнь теперь нести. Церковь, вот у нас же в России заключаются браки в государственных органах, и Русская Православная Церковь признает этот акт. Вот, соответственно, мы с таким же точно осуждением относимся, если человек, просто расписавшись в ЗАГСе, потом взял и развелся. Мы считаем это таким же точным грехом. Здесь ничего, никакой разницы нет. Венчался человек или не венчался, но раз он развелся на семью, ну все, это его вина, его ответственность. Поэтому вот сказать, что венчание добавляет какой-то еще ответственности, так сказать неправильно, некорректно. Венчание – это просьба к Богу, чтобы Господь своей благодатью покрыл наши немощи. Мы люди слабые, у нас много проблем. И в отношениях между мужем и женой часто возникает, ну, что-то такое, что может их разъединять. Не хватает человеческих сил преодолеть это. Вот мы просим Господа, чтобы Господь дал свою благодать нам, укрепил наши силы. Вот в чем смысл венчания.
8: Отец Илья, а что делать в том случае, если все-таки возникает необходимость? Ну, семья не состоялась как таковая. Кто-то говорит, что есть обряд развенчания, кто-то говорит, что совершенно не обязательно, можно сходить на исповедь и венчаться еще раз. Вот здесь вот давайте ясность несем.
9: Нет, такого понятия, как развенчание,
8: не существует.
9: Да. Есть понятие признанием церковью брака уже де-факто разрушившимся. То есть, ну да, вы правы, бывают ситуации, но мы должны смотреть правде в глаза. Ну, раз такой факт совершился, ну, мы должны вынуждены признать, да, что семья разрушилась. Бывает, что человек после этого хочет вступить, например, на второй брак. Но для этого нужно не на исповедь идти, а для этого требуется особое благословение архиерейское, даже не священника, а выше архиерея. Угу. Понятное дело, что исповедь, как покаяние, она должна присутствовать обязательно. Но этого недостаточно, требуется благословение архиерея. А вот в этом уже случае разбираются канонические нормы. У нас просто есть православные каноны, которые, раскрывают нам, в каком случае может вступить там второй брак, третий, четвертый вообще запрещается. Поэтому здесь требуется такое достаточно высокое архиерейское благословение, то есть не развенчание, а признание брака недействительным и благословение на следующий брак, если человек этого просит.
8: Ну, то есть нет ничего страшного в том, что и второе венчание может состояться, и даже третье, возможно, у некоторых, да?
9: Да, есть чины для второбрачных. Этот чин такой, он урезанный, скорее больше даже покаянный. Есть чины венчания тех, кто очень много прожил лет в браке, но без венчания. Угу. Вот. Поэтому, да, эти чины есть, но... совершить, допустим, венчание второбрачного, да, священник так просто не может. На это требуется архиерейское благословение.
8: С чем вы связываете вот действительно такой серьезный рост венчаний за последние 5 лет на 44%?
9: Ну, в целом люди обращаются к вере. Мы видим много молодых людей в храмах. И это не такие зеваки, которые зашли. Это люди, которые... действительно ищут Бога, молодые люди участвуют в церковной жизни, поэтому, создавая семью, естественно, они хотят и получить такое вот благословение, как венчание на брак. Ну, мне кажется, это просто такой обычный естественный процесс, здесь чего-то специально никто не делал. Оно идет, вот идет церковь, проповедует Христа, Евангелие, нормы жизни, а люди, обращаясь к церкви, слышит это, ну и, соответственно, действует так, как вот оно положено.
8: Ну что ж, и, наверное, последний вопрос. Вот на ваш взгляд, такой житейский вопрос. Если в браке муж, например, хотел бы обвенчаться, а жена, например, не готова, вот что делать такой паре? Ваш простой совет, у нас полминутки есть.
9: Все нужно решать вместе, через любовь. Очень хорошо, когда есть у семьи духовник, священник, пообщаться. Но в любом случае надо делать не через давление, а через любовь и взаимное такое согласие.
8: Большое спасибо вам за беседу. Отец Илья был с нами на прямой связи. Протоиерей, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, друзья. Вот говорили мы о том, что россияне стали чаще венчаться. Статистика церковная утверждает, что с 20 по 25 годы число обрядов венчания возросло на 44%. Продолжим через минуту. У нас московский блок впереди. Не уходите далеко.
1: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
10: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
1: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: На правах рекламы.
12: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
13: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы – добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
12: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
13: По большому счету, да.
12: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
13: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
12: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
13: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
12: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
13: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
12: Звучит не слишком приятно.
13: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
12: То есть один процесс цепляет другой?
13: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, в зашлакованном организме.
12: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
13: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
12: И как же быть? Оставить все как есть?
13: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
12: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
13: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К – Е.
12: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
13: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
12: А такое возможно?
13: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
12: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
13: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. И узнать, как это можно сделать.
12: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
13: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод. Аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
12: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
13: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
12: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
13: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более, я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Сивидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203 и узнайте, как это сделать.
12: Это здорово. Спасибо вам большое.
13: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
12: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
13: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. то, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение. Вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
14: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
17: Мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
18: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
19: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: Град уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ под Сумами. Евросоюз совместно с Украиной разработает дешевую модульную систему ПВО для ВСУ. И женщины в России стали чаще становиться мамами. Подробности далее. Расчет «Град» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах. Противника вычислила воздушная разведка. Полученные координаты передали артиллерии, которая, в свою очередь, отработала залпом. В результате точного попадания опорник с живой силой был уничтожен. А в Африке в эти дни показывают новейшее российское вооружение. Опробованные в зоне СВО новинки техники демонстрируют на международной выставке оборонной аэрокосмической промышленности в Претории, пишет ТАСС. Рособоронэкспорт привез около 1500 экспонатов военного назначения. В числе них получивший высокую оценку у военных разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э». Кроме этого, гости выставки увидят наш разведывательный беспилотник «СКАТ-350М», баражирующий боеприпас «КОП-2Э», а также усовершенствованный ручной противотанковый гранатомет «РПГ-29М» с повышенной дальностью огня. Тем временем Евросоюз намерен совместно с Украиной разработать дешевую модульную систему противовоздушной обороны для ВСУ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге. По ее словам, на прошлой неделе с США были согласованы поставки ракет «Патриот». Однако нужно также снизить зависимость Европы от единственного поставщика. Этим и вызвана необходимость разработки дешевой модульной системы ПВО для Киева. Фон дер Ляйен добавила, что расходы на оборону в Евросоюзе за последние 5 лет выросли почти на 80%. Более 1500 жителей Бурятии досрочно проголосовали в ходе выборов в органы местного самоуправления и депутатов Госдумы. Об этом сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии. Участки охватывают территории с труднодоступной инфраструктурой, стоянки, строительские артели, заповедники, базы отдыха, а также метеостанции. Напомню, выборы депутатов Госдумы в этом году состоятся с 18 по 20 сентября. УПАО «Россети» – огромная инфраструктура. Продолжается ее активная модернизация и расширение системы. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с гендиректором, председателем правления холдинга Андреем Рюминым.
20: Вы возглавляете один из крупнейших

0: конечно, продолжается ее активная модернизация, расширение системы.
1: Выручка Россетей в этом году может превысить 2 триллиона рублей, сообщил Андрей Рюбин. По его словам, это будет рекордный результат. За первое полугодие этот показатель составил 980 миллиардов. Приговоренный за госизмену Николай Зюзев планировал создать за границей медиа-инкубаторы, которые бы занимались подрывом суверенитета России и разжиганием межнациональных войн. Об этом шпион рассказал силовикам незадолго до суда.
2: Это было создание неких медиа-инкубаторов. Что под этим подразумевалось? Подразумевалось привлечение журналистов, российских журналистов, обучение их за границей. И в дальнейшем, чтобы они создавали какие-то медийные центры, веб-сайты, интернет-медиа, которые бы, в общем, на разжигание, скажем, межнациональной розни России, на критику политики российских властей, на критику ее деятельности, в том числе, опять же, ситуацию в Украине и около нее. Западная политика считает это слабым местом России, именно ее многонациональную структуру.
1: Напомню, Николай Зюзев имел российско-канадское гражданство. Несколько лет назад агент получил 2 миллиона евро. Грант Зюзев потратил на подготовку проектов, нацеленных на подрыв суверенитета нашей страны. За госизмену суд приговорил Зюзева к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Женщины в России стали чаще становиться мамами. Об этом свидетельствует статистика абортов Минздрава, пишет РИА Новости. За последние 15 лет число отказов от рождения малышей сократилось примерно в 4 раза, с более чем миллионов в 2010 году до 236 тысяч случаев в прошлом. Между тем, государство встало на защиту матери-одиночек. Власти предлагают погашать долги по алиментам с последующим взысканием. Как пояснил один из авторов законопроекта, первый зампредседателя Думского комитета по энергетике Валерий Селезнев, сейчас государство имеет рычаги давления на алиментщиков, включая административную и уголовную ответственности, а также взыскание на их имущество. Однако данные меры требуют значительного времени. Ребенок не должен ждать, пока приставы найдут должника. Поэтому государство может взять на себя обязанность выплат по алиментам, а затем вернет расходы через взыскание с должника, уточнил депутат. 10-летний мальчик работал на аттракционе в день падения с него девушки в Якутске. К такому выводу пришло следствие. Каким образом и почему его привлекли к работе, пока не уточняется. Уголовное дело не возбуждали. Напомним, в августе в парке культуры и отдыха 16-летняя девушка выпала с аттракциона и получила переломы бедра и предплечья. В администрации города уточняли, что аттракцион «Зигзаг» прошел плановую проверку в текущем году и был технически исправен. Россиянам назвали самый оптимальный период для вакцинации от гриппа. Прививку лучше сделать в начале осени, в сентябре-октябре. Такие рекомендации в беседе с РИА Новости дали в Роспотребнадзоре. За это время иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом. На это требуется около 2 недель, уточнили эксперты. Напомню, накануне в беседе с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова с гордостью отметила, что Россия является единственной страной в мире, в которой население прививают от гриппа бесплатно. Самые частые орфографические ошибки участников ЕГЭ по русскому языку в этом году связаны с правописанием гласных и согласных в корне, приставок и суффиксов. Об этом сообщает Федеральный институт педагогических измерений. Среди грубых промахов написание «выражение» вместо «выражение» и «сделать» вместо «сделать». Многие неправильно употребляли мягкий знак в глаголах «тся» и «тя». Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские велогонщики получили визы в Канаду для участия в чемпионате мира по гонкам на шоссе. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. В категории «Элита» на гонке заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Также на чемпионате мира выступят представители юниорской сборной. Российская теннисистка Мира Андреева стала первой сеянной турнира WTA 500 в Сингапуре после снятия Джессики Пегулы. Турнир пройдет с 21 по 27 сентября. Андреева ранее была второй сеянной на нем. Всего в одиночном разряде сыграют 28 спортсменок. Жеребьевка намечена на 18 сентября. «Динамо Владивосток» почти полностью укомплектовано перед стартом сезона баскетбольной единой лиги, заявили в клубе. В «Динамо» отметили, что бюджет пока не позволяет претендовать на топовых игроков лиги, при этом продолжаются поиски качественного легионера на позицию тяжелого форварда 4-го номера. Новый сезон единой лиги начнется 25 сентября. «Динамо Владивосток» дебютирует в турнире. «Зенит» и клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, договорились о сотрудничестве. Проект охватывает сферы развития футбола, молодежного спорта, тренерского образования, а также баскетбола и гандбола. В рамках

0: отношения, стороны планируют провести несколько товарищеских матчей. Футбольный Енисей объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. В ближайшее время руководить командой будет Вячеслав Молчанов. В красноярском клубе поблагодарили Ташуева за фирменный стиль и особую геометрию игры. В этом сезоне Енисей выиграл 2 из 10 матчей и идет на 14-м месте в первой лиге. В воронежском «Факеле» назвали выдумками новость о том, что клуб может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. «Мауринью перехватим у «Реала» еще», – пошутил спортивный директор «Факела» Руслан Пименов. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
2: И о погоде на завтра, 17 сентября. В Петропавловске-Камчатском 13-15 градусов. В Хабаровске и Владивостоке 20-22 градуса. В Омске-Новосибирске от 16 до 18 кратковременные дожди. В Кирове и Казани 13-15 без осадков. В Ростове-на-Дону 21-23 градуса. В Севастополе, Симферополе и Ялте 22-24. В Санкт-Петербурге завтра ожидаются ливни. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов. В Москве в четверг без осадков. Бабье лето днем 21-23 градуса. Сейчас в столице 16 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление находится в пределах нормы.

0: саблезубые.
1: Есть еще некоторые вымершие группы, которые не хищники или не совсем хищники, но все же имеют довольно развитый саблезубый аппарат.
0: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: Слушаем. И это, друзья, второй час вещания канала «Слушаем». Я хочу напомнить всем, кто сейчас настроил свои радиоприемники на частоты Радио России, что канал «Слушаем» по будням выходит в эфир, в прямой эфир, естественно, с 11 до 13 часов по московскому времени. И, конечно же, друзья, мы приглашаем всех, кто слушает нас, участвовать так или иначе в наших дискуссиях, в наших разговорах с нашими экспертами. Для этого вам нужно просто, очень просто, зайти в Макс-канал Радио России, в комментариях оставлять свои сообщения, в комментариях к анонсу программы нашего канала. И здесь у меня все это будет видно. Так не забывайте подписываться. Это самая моя извечная просьба. Пожалуйста, потому что, ну, хочется понимать, где вы нас слышите, как вас зовут и чем вы конкретно интересуетесь. Вот, например, Юрий прислал сообщение на тему защиты домовладений и возможных, так сказать, пределов этой самообороны от незваных гостей. Следующее сообщение. Все просто. Причиняя вред, вы должны находиться в пределах своего домовладения. Во-вторых, вы должны причинить наименее возможный вред. Если убьете с одного удара нападавшего, вас, скорее всего, оправдают. Если забьете многочисленными ударами прекратившего сопротивление нападавшего, то это статья. Вот, не знаю, Юрий, юрист ли вы, но мне как-то мои юристы в эфирах прямых подобных справок не выдавали. Кстати сказать, было бы интересно, если бы вы написали бы свою специфику работы. О рыбе давайте побеседуем, потому что мы в прошлом часе я анонсировал эту тему, и выяснилось, что один из самых волнующих проблем для россиян – это, конечно же, цена на рыбу. Непомерный рост на рыбную продукцию и вообще на рыбу обсуждается не только на кухнях, когда хозяйки готовят, допустим, минтай под маринадом, но и в Федеральной антимонопольной службе, где пытаются цены обуздать, взять их под контроль. И мы об этом говорим постоянно, но почему-то топчемся на месте. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, с нами на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
5: Приветствую вас.
4: А вот
5: это действительно интересный вопрос, и который, конечно, многих волнует. Больше того, вот на днях президент подписал указ о мониторинге цен на социально значимые продукты питания, ну, в том числе, так сказать, рыбу. И теперь этим будет заниматься и налоговая служба, и Минсельхоз, и, так сказать, другие надзорные органы. Понимаете, это интересный вопрос, да, вот почему дорожает рыба, так сказать. Я бы мог вам перечислить причины, да, допустим, что и логистика дорожает, и хранение, и, собственно, промысел рыбы дорожает, так сказать, надо платить зарплату рыбакам, которые, кстати сказать, второе место по росту, так сказать, занимает вообще в России. Знаете, но вся эта информация, она будет интересна, ну, наверное, вот как раз для надзорных фискальных органов. А вот для нас, вот для наших радиослушателей, она мало о чем скажет. Мы лично не можем повлиять, как говорится, на снижение цен или на рост цен. Но на что мы можем серьезно повлиять, так это на свой выбор, который будет радикально менять и стоимость рыбы.
4: Вот смотрите, на что я хотел бы обратить внимание. В наших с вами разговорах мы с вами периодически обсуждаем, это действительно правда, ценообразование на рыбу, и про логистику мы с вами много говорили, и про законы, которые нарушаются и производителями, и рыболовами, и так далее, и так далее. А смотрите, какая странная история. Вот возникает, значит, у нас постоянно мы следим за тем, как проходит лов рыбы, и нам говорят, скумбрия. Очень много рыбы, скумбрия подешевела, мы приходим в магазины, вроде ничего не замечаем, и вдруг спустя какое-то время небольшое, да, там полмесяца или месяц, выходит очередная статья на тему того, что рыба, наоборот, подорожала, в частности, та же самая скумбрия. То есть на словах часто очень бывает так, что действительно вроде бы хочется понимать, что рыба дешевеет. Мы слышим от кого-то такие заявления, в магазинах ценник не меняется, в средствах массовой информации, напротив, он растет. Что это такое? Где контролирующие органы, которые действительно от слов к делу переходят и говорят, что вот здесь вот мы, смотрите, цену назвали вот такую, и значит, она должна быть в магазинах примерно хотя бы такой. Понятно, что у нас капитализм, да, но тем не менее, все равно хотя бы примерно где-то в каких-то рамках, не говоря уж про понижение, но хотя бы чтобы держалось.
5: Вот я вам все-таки продолжу ответ. Он касается вот то, чем вы сейчас интересуетесь. А именно, как мы можем повлиять. Понимаете, заставить там, я не знаю, контролирующие надзорные органы, фискальные органы работать, ту же, Петербургскую биржу, которая тоже, мониторит цены на рыбу, мы не можем. Но вот что мы можем? Смотрите. Очень существенную добавку к цене имеет импортная рыба. Я вам приведу пример. Скажем, радужная форель, аквакультурная, подчеркиваю, из Турции. У нас здесь в Москве, в Магните, стоит в 4 раза дороже, чем у себя на родине. В 4 раза. Я специально это сравнивал. Так вот, теперь скажите мне, пожалуйста, вот многие ли из нас обращают внимание на этикетках название этой рыбы, где она выловлена и когда.
4: Но мы же говорили, что эту информацию не публикуют, не печатают на этих этикетках.
5: Да. Но вот как раз для нас, ленивых, которые, не интересуются этим, сейчас вводится система «Честный знак». Вот, опять же, позавчера, по-моему, президент встречался с Анной Поповой и с Роспотребнадзора, да?
4: Да.
5: И как раз речь шла о том, что касса при покупке блокирует. То есть нам даже это и не надо знать. Нам не надо интересоваться. Касса автоматически заблокирует эту покупку. Теперь, как это соотносится с ценой, да? Вот если бы мы понимали, что вот эта аквакультурная рыба по импорту, она несет в себе огромное количество рисков, то мы бы ее не покупали втридорога. И просто бы избегали от попадания этой рыбы, в наш рацион. Да? Соответственно, что нужно просто запомнить, знать, что, во-первых, надо покупать русскую рыбу.
4: Так.
5: А во-вторых, каждую покупку проводить через кассу. Это касса, она будет автоматически контролировать и весь путь рыбы, сколько там посредников было.
4: А я правильно понимаю, Александр Анатольевич, что понятно, что через кассу мы с вами часто покупаем рыбу в магазинах, там по-другому не получится. Говорите ли вы о том сейчас, что лучше за рыбой тогда обращаться в магазины, а не покупать ее на рынках, где у нас зачастую, да что там зачастую, повально и везде требуют переводы, естественно, без всяких чехов?
5: Совершенно верно. Вы прям в самую точку попали. Именно на борьбу вот с этим серым, если сказать, черным бизнесом, черной торговлей и направлены все меры правительства, все решения последние, касающиеся торговли честного знака. Именно поэтому, понимаете, вы обратили внимание, что, скажем, даже в магазинах иной раз вам задают вопрос в последнее время все чаще и чаще, нужен ли вам чек?
4: Конечно.
5: Понимаете, чек они обязаны пробивать по закону, по определению, вне зависимости вообще ответа на этот вопрос. Нужен он мне, не нужен.
4: Александр Анатольевич, да, это немножко уже у нас, мы уходим немножко в другую сторону, в другую область. Но вам спасибо большое за, как всегда, познавательный и очень классный комментарий. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был с нами на прямой связи. Про рыбу, которая крайне полезным продуктом является, я хочу напомнить, потому что и это и белок, и кислоты жирные, и минералы, и чего только в рыбе нет, мы будем продолжать говорить и пытаться как-то вот действительно развернуть, может быть, общество в сторону того, чтобы рыбу покупать не на рынке за спасибо, да, когда вы заплатили деньги, вам спасибо сказали и чек не вручили, а чтобы все это действительно проходило через кассу. Так, что ли, может быть, с ценообразованием как-то пытаться бодаться. Алексей Гвоздев далее тоже про мошенников сейчас, наверное, поговорит, да, расскажет нас, потому что его рубрика «Вас не обманут» у нас впереди. А затем, друзья, еще одна новинка. В российских вузах открываются комнаты матери и ребенка. Для кого они открываются и что там в этих комнатах? Вот об этом побеседуем.
3: Вас не обманут.
6: Здравствуйте. Эксперты предупреждают, что мошенники копируют сайты и страницы в соцсетях настоящих детских кружков, секций и образовательных организаций. При этом они сохраняют фотографии, отзывы и даже сведения о лицензиях, только меняют контактные данные и реквизиты для оплаты. Такие подделки очень сложно распознать, потому что одного поиска названия кружка или проверки внешнего вида сайта недостаточно. Страница может почти полностью повторять оригинал. Поэтому родители могут быть уверены, что общаются с настоящим организации, хотя деньги переводят мошенникам. Еще одна схема связана с объявлениями о наборе в кружки по заниженной цене. Родителям сообщили, что свободных мест почти не осталось и просят срочно внести предоплату. После получения денег организатор исчезает. Эксперты советуют перед оплатой обязательно проверить и перепроверить номер телефона, реквизиты и другие контакты по официальным источникам. Если деньги просят перевести на карту физического лица, особенно без договора и чека, это точно должно, мягко скажем, насторожить. Злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект, чтобы подделывать голоса. И снова под атакой родителей, потому что голос учителя, педагога найти в открытом доступе несложно. После уроков, вебинаров, онлайн-занятий или родительских собраний. Чтобы испугать, аферисты сообщают, что с ребенком возникли проблемы, а от фальшивого классного руководителя чаще можно услышать просьбу срочно перевести деньги на взнос или назвать код из СМС. Обращайте внимание как раз-таки на вот эту срочность. И необычные просьбы или требования проверяйте. Позвоните учителю, уточните информацию. Это не будет считаться назойливым. Тут не надо смущаться или стесняться. Перепроверять информацию – это уже правило хорошего тона и гарантия, что ваши деньги не окажутся в руках мошенников. Даже если голос кажется абсолютно знакомым, это не подтверждает личность собеседника. Так что не доверяйте, а проверяйте. Это же правило и для телефонных звонков. Эксперты по кибербезопасности советуют на веру никакие слова не принимать, кем бы вам ни представлялся собеседник. А если подозреваете, что с вами разговаривает мошенник, прервите такой разговор как можно раньше. Не пытайтесь ни разоблачить, ни обучить, ни перевести переубедить, не поспорить, не проверить себя на устойчивость к внушению. Просто закончите разговор, не прощаясь. Если это не звонок по телефону, а вы разговариваете очно, лицом к лицу, специалисты советуют увеличить дистанцию как можно больше. Это поможет взять контроль над ситуацией и разорвать коммуникацию. И ловите в беседе ключевые слова, по которым можно сразу вычислить мошенника. МВД напоминает, что, например, фразу о том, что необходимо перевести средства на безопасный счет, используют только мошенники. Как только человек услышит ее в телефонном разговоре, нужно сразу положить руку. Потому что безопасный счет – это стопроцентно выдуманная история. На самом деле, если вы сами не подпустите к своему банковскому счету аферистов, то он и будет безопасным. По ссылкам не переходите, смс-коды и пароли никому не называйте, а всякую информацию проверяйте. Не дайте мошенникам заработать.
4: Сразу в нескольких российских вузах в начале учебного года начали работать комнаты матери и ребенка. Я, друзья, с удивлением узнал, что, ну, например, вот в Омском техническом университете такое специальное оборудованное пространство открылось, где созданы условия для комфортного пребывания родителей и детей. Здесь можно, как организаторы сообщают, умыть, перепеленать и даже накормить малыша. Имеется зона отдыха, необходимая посуда, имеется техника и мебель всеразличная, нужная для этого. Вопрос только в том, что у нас стали молодые студентки, молодые мамы, точнее, студентки, понятно, входить в вузы с детьми теперь. А как это все работает? Да, давайте спросим нашего эксперта. С нами на прямой связи Дмитрий Лебедев, старший преподаватель кафедры дошкольного образования Академии психологии и педагогики Южного федерального университета. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
7: Добрый день, здравствуйте.
4: То есть дети остаются, пока мамы учатся, под присмотром каких-то специальных педагогов, специальных нянчек? Кто эти люди? Как это все работает? Расскажите нам, пожалуйста.
7: Благодарю за такой вопрос. Смотрите, совершенно верно. В момент, когда молодая мама желает продолжить свою траекторию обучения, она может оставить своего ребенка как раз-таки под присмотром специальных людей, которые являются студентами кафедры дошкольного образования Южного федерального университета и, соответственно, прошли специализированное повышение квалификации няня для того, чтобы в полной мере отвечать тем требованиям для поддержки, для поддержания присмотра и ухода детей, которых оставляют эти молодые родители.
4: То есть эти нянечки, они в это время не учатся сами, да? Учатся мамы других специальностей.
7: Совершенно верно, да, потому что образовательная траектория наших специалистов выстроена таким образом, чтобы у них была возможность как раз-таки полноценно заниматься деятельностью няни.
4: Угу. Так, и какие требования к тому, чтобы студентка, молодая мама, значит, ребенка там могла оставить? Все ли могут воспользоваться этой комнатой? Что делать, если не хватает места, например? Ну, или это все-таки пока еще у нас редкие такие случаи, когда молодые мамы еще и учатся в дневное время и оставляют своих малышей вот в этих самых комнатах?
7: Я хотел бы добавить, что не только мама, но и также папы могут воспользоваться данным пространством. Вот. А насчет загруженности, ну, вообще технически мы можем принимать до 15 человек, соответственно, 15 детей, и не более 4 часов. То есть этого достаточно для того, чтобы посетить занятия, да, и вернуться к своему чаду, для того, чтобы пить и, соответственно, в дальнейшем продолжить свое образовательное.
4: Дмитрий Алексеевич, а если ребенок вопит? Вот маму требует и все. И мы же понимаем, что эти вот совсем-то младенцы, они, конечно, кричат постоянно. Что делать? Маму с уроков отпустят? С занятий? С
7: занятий, конечно, конечно, да, потому что, ну, я думаю, что такие события будут происходить крайне редко, потому что наши специалисты
4: Крайне профессионально, хочется верить в это. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Лебедев, старший преподаватель кафедры дошкольного образования Академии психологии и педагогики Южного федерального университета. Через минуту, друзья, продолжим. Очень интересная тема у нас впереди.
3: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
8: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
3: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Слушаем!
4: Да, подписывайтесь, друзья. И не только подписывайтесь, но и в анонсе канала «Слушаем» сегодня можете оставлять свои комментарии. Я их здесь вижу, получаю. А также можете подписаться и на мой «Макс-канал Черновик». Все очень просто. Заходите, там все тоже свежее, интересное и всегда имеется. В Москве появился сервис укротителей квартирантов. Здесь, значит, выяснилось, что услуга эта стала настолько популярной, что всего за одно лето у этих самых укротителей набрались десятки положительных отзывов. Выяснилась совершенно возмутительная и странная история, напоминающая некую схему Долиной, только действующую в отношении тех самых хозяев квартир, которые не продают, а наоборот сдают свои квартиры. Арендаторы начали в массовом порядке вести себя некрасиво. Они стали хозяевам квартир, во-первых, хамить, а во-вторых, говорить им, что никуда они съезжать не собираются, и деньги они платить им не будут. А если есть какие-то вопросы, договор подписан, и если есть какие-то вопросы, впереди очень много времени, пожалуйста, обращайтесь в суды. Мы здесь преспокойненько будем жить, пока не закончится наш договор. Вот так вот себя некоторые представители ведут нехорошо и некрасиво. И вот одна из хозяек такой квартиры вдруг обнаружила, что есть в интернете некие укротители. Укротители квартирантов. Обратилась к ним. Приехали несколько бородатых, серьезных, крепких мужчин. И, соответственно, за определенную плату они пришли к этим вот квартирантам ее. Через какое-то время все произошло, и квартиранты очень быстро, волшебным каким-то образом, из квартиры выехали. То есть вот взяли и растворились в темноте московских улиц. Спросили, конечно же, и журналисты, и сама хозяйка квартиры у этих людей: а как, вы что, угрожаете? Вы что же, значит, там каким-то насилием, к насилию какому-то прибегаете? Нет, сказали они, мы просто сказали, что мы ваши следующие жильцы, мы ваши следующие квартиранты, поэтому лучше всего не ссориться с нами. Ну, вот это один из методов воздействия. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, с нами на прямой связи. Иван Николаевич, приветствую вас горячо. Здравствуйте.
9: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Дмитрий.
4: Ну, во-первых, давайте, наверное, поймем, да, что если человек сдает квартиру, а с ним поступают вот таким вот нехорошим образом квартиранты, как здесь действовать по закону, не обращаясь вот к этим вот укротителям, как их уже обозвали журналисты?
9: Ну, смотрите, здесь, ну, понимаем, что...
4: Ах, как у нас плохо со связью.
9: ...всех возможных неприятностей и бед, с одной стороны, и успешного решения вопроса с выселением является договор. И очень многие арендодатели сегодня просто, ну, давайте честно так скажем, скачивают образец договора простой, откуда-то из интернета, самый элементарный, потому что, ему кажется, чем элементарнее, тем лучше, чем проще. Да, в простоте, так сказать, ищут и беспроблемность. Но на самом деле это не всегда так. И мы понимаем, что даже сдача квартиры через риэлторское агентство, это тоже не гарантирует нас от того, что появятся вот эти самые недобросовестные арендаторы. А их, я могу вам сказать, очень немало. Это люди, которые платят за первый месяц, за второй, а потом у них якобы начинаются проблемы. Где-то какой-то ДТП, где-то кто-то работы лишился. И все это может длиться месяцами, они кормят завтраками, а в итоге просто съезжают и ищи их свищи потом этих людей, предъявляем, не предъявляя, и еще что-нибудь прихватить могут. Поэтому, конечно, с одной стороны, это абсолютный вопрос правильности и прозрачности этого договора. Поэтому в договоре нужно указывать в качестве основных условий время оплаты и последствия, что в случае неоплаты за один месяц договор расторгается с такими-то последствиями, с такой-то штрафной суммой.
4: Да.
9: И уже основываясь на положениях такого договора, сможет собственник квартиры потом, имея, естественно, персональные данные, паспорт и так далее, в судебном порядке это возмещать. Но я знаю, кто скажет, это путь очень долгий.
4: Конечно.
9: Ну, а что греха таить, очень многие сдают, без официальной регистрации, да, свои квартиры, потому что, не хочется 13% платить подоходного налога, вот, и светить это не хотят, поэтому очень тонкие психологи эти вот проблемные арендаторы, они выясняют, что за люди, платят, не платят, и уже начинают, кидать тех, кто находится в сером сегменте. Вот. Что касается вот этих услуг, честно говоря, я было бы странно, не удивлен, что они есть, было бы странно, если бы их не было. Потому что 100% абсолютно, вы, Дмитрий, правильно сказали, действует прекрасно. Приезжают два достаточно крепких мужчины, немногословные, которые говорят: мы сняли эту квартиру, так что давай, ребят, хотите проблем, пожалуйста, будут вам проблемы. А так мы сюда заселяемся и с завтрашнего дня
4: будем здесь жить.
9: Не было.
4: Будем здесь жить вместе с вами, если вы не уедете, а за последствия мы не отвечаем.
9: Конечно, будем жить вместе с вами.
4: Да. А как чем эти люди отличаются от тех самых граждан, которые, знаете, так называемые страшные соседи-то, да, которых подселяют специально, чтобы выжить оттуда владельцев долевых, собственности долевой. Вот они, это же немножко другая уже история, правильно ведь я понимаю?
9: Вы абсолютно правильно понимаете, здесь разница в целеполагании. Если в одном случае цель завладеть жильем, то в данном случае, это цель выселения тех людей, которые сами нарушают закон. Мы же понимаем, не закон, а положение договора. То есть они же, заселяясь, договорились с собственником имущества о том, что они будут своевременно вносить арендную плату.
4: Угу.
9: Да, еще я могу сказать, что очень часто идут навстречу хозяева жилья и делают временную регистрацию. Дорогие друзья, подумайте 200 тысяч раз, прежде чем вы самому милому, самой милой какой-то паре супружеской или еще кому-то, будете делать временную регистрацию в своем жилье. Потому что это будет как раз одним из железобетонных оснований на время регистрации продолжать проживать в этом помещении. Поэтому
4: Без всякой оплаты, я хочу обратить внимание, если захотят.
9: А регистрация, кто же, она формально не предусматривает никакой оплаты. А мы зарегистрированы здесь, поэтому мухи отдельно, как говорят, котлеты отдельно в народе, да? Аренда — это одно, а регистрация — это совсем другое.
4: И вызванная полиция, например, наряд, который придет по вызову владельца квартиры, чтобы таких квартирантов выселить, которые оказались обычными обманщиками, мягко говоря, здесь ничего сделать не сможет, потому что он скажет: а они здесь зарегистрированы, как мы их выселим?
9: Они покажут документ о абсолютно законные, мы здесь зарегистрированы. Ну а то, что мы не платим, это уже гражданско-правовые отношения. Мы заплатим ей, чего она так нервничает? Сейчас вот немножечко здесь вот зарплату кто-то получит, какая-нибудь премия придет, еще что-нибудь. А так очень нервный человек, но у нас хорошие отношения, они же нас зарегистрировали, поэтому можем никуда не уходить.
4: Иван Николаевич, как же быть с той самой нормой? Помните, я не знаю, работает ли она сейчас или нет, но раньше, когда, особенно в конце 90-х, в нулевых годах, участковый всегда требовал регистрацию по месту нахождения человека. И если получалось, что из другого региона человек приезжал, снимал в Москве квартиру, то он пытался, и хозяева вроде бы всегда шли навстречу, чтобы зарегистрироваться наоборот. Не ломаем ли мы сейчас с вами какую-то привычную схему вот этим самым вашим предупреждением?
9: Вы знаете, мы ничего не ломаем. Здесь ведь все дело в том, что на что направлена регистрация в том числе? На то, чтобы было понятно, где человек находится. И действительно есть обязанность при переезде в другой регион зарегистрироваться в течение определенного времени, где-то это 2 недели,
4: да.
9: Встать на учет. Но мы прекрасно понимаем, что у арендодателя, который сдает жилье, нет такой обязанности регистрировать в арендованном помещении каких-либо людей. Это право арендодателя. И здесь мы знаем прекрасно, что есть целый, куст услуг, которая основывается на предоставлении той самой временной регистрации. И стоит это недешево. Я могу вам сказать, от 25 до 40 тысяч рублей за год это стоит. И здесь, конечно, кто арендует, им очень выгодно. Они говорят, вы нас еще и зарегистрируете, да? То есть мы сэкономим. И еще будем, у вас проживать. Поэтому обязанности такой нет. Это головная боль того, кто приезжает. Это первый момент.
4: Да, Иван Николаевич, полминуты.
9: И, конечно, мы понимаем, что на сегодня, кто у нас основные люди, которые приезжают? Это те, кто имеет регистрацию в другом субъекте Российской Федерации. Студенты, люди, которые приехали на работу. Здесь, если, например, эти люди работают, то им нужно делать свою регистрацию через работодателя.
4: Вот это важное никаких напоминание. Спасибо вам огромное. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, Михаил Притеченский. Далее песня по случаю, затем «Московский блок».
10: Песня по случаю.
11: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. А случай у нас сегодня такой. Он был первым исполнителем таких песен, как «Московские окна», «Я сказал тебе не все слова» и многих других. Радиослушатели называли его голос теплым и сердечным. Впрочем, путь Михаила Новохижина на эстраду был долгим и непростым. Он появился на свет в Крыму, в Феодосии, 15 сентября 1921 года. Преподавателем литературы в школе, где он учился, был Александр Грин, уже написавший к тому времени «Алые паруса». Об артистической карьере Михаил Новохижин не думал. Как и многие его сверстники, освоил гитару, пел на вечеринках, а потом в компании однополчан. Во время войны был летчиком-истребителем. Друзья-офицеры даже называли его «Наш Лемешев». После войны поступил в военную академию имени Жуковского, учился и играл там в самодеятельном театре. Как-то на один из спектаклей пришла почетная гостья, легенда малого театра Александра Александровна Яблочкина. Она сразу же отметила талант молодого парня-фронтовика и настояла, чтобы Михаил пошел учиться в театральное училище имени Щепкина. Так он стал актером малого театра. А потом, по чистой случайности, принял участие в радиопрограмме «Поют драматические артисты». Его версия песни «Землянка» была столь проникновенной, что слушатели буквально завалили радио письмами с просьбой передавать в эфир песни в его исполнении. Так Михаил Новохижин записал более 30 пластинок. Впрочем, главный всегда считал работу в Малом театре и в Щепкинском училище, которое со временем возглавил. Ну а мы вспомним лирическую песню, которую Михаил Новохижин записал для фильма «Сверстницы».

0: Старые записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
1: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие и хотя бы этим способные доставить радость.
2: Парень

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мои года – мое богатство, как поется в песне. Но, к сожалению, года – это не только богатство опыта и воспоминаний, это еще и болезни. И очень часто они возникают из-за ослабления мышц с возрастом. К 80 годам число таких людей доходит до 50%. И это только зарегистрированные больные с тяжелой формой. А на самом деле это практически все в зрелом возрасте. Сегодня мы пригласили в студию Нину Александровну Солнцеву, чтобы поговорить об этой проблеме и о способах борьбы с ней. Здравствуйте, Нина Александровна.
3: Добрый день. Да, эта проблема знакома практически всем людям в возрасте. Вот сами припомните, стало тяжело подниматься по лестнице. Даже с кресла встать – проблема. На ровном месте подкашиваются ноги. Теряется равновесие. Чашку чая донести до стола, и то непросто. Уже из ванны не вылезти. Знакомо? Все это и есть возрастное ослабление. Усыхание мышц. Человек ощущает, что уходит с силы, и привычная нагрузка становится непосильной. А еще из-за слабости мышц может увеличиться риск падения и переломов. Особенно ужасен перелом шейки бедра. Недаром он так часто случается в возрасте. Но и это еще не все. Если дойдет до ослабления межреберных мышц и диафрагмы, то возникает одышка. Человеку трудно даже просто дышать. А тут еще могут возникнуть проблемы с позвоночником. Причем тут позвоночник? А при том, что могут ослабнуть мышцы, которые держат его прямым. Вдобавок пережимаются нервы и сосуды. Знакомо вам такое? Немеют руки и ноги по ночам. Проблемы с памятью. Головокружение, головные боли, шум в ушах. Возможно, это пережаты сосуды в шее, и у вас нарушено мозговое кровообращение. А у вас есть боли в сердце? Вы его и пытаетесь лечить? А причина может быть в защемлении нерва в грудном отделе позвоночника. Застойное явление в желудочно-кишечном тракте, воспаление в бронхолегочной и мочеполовой системе, боли и онемение в ногах. И лечение не дает особого результата. Ведь причина может быть в защемлении нервов в пояснице.
2: Нина Александровна, вот вы описываете страшную картину. А что в таких случаях рекомендуют специалисты? Вот как можно укреплять позвоночник? Надо активно тренироваться?
3: Тренироваться? Да, конечно. Но что делать тем, у кого уже и сил на тренировке нет? И не стоит забывать, что с возрастом часто возникают хронические заболевания, которые не дают полноценно тренироваться. Да и если попытаться тренироваться в 60 лет, как тренировались в 30, можно столкнуться с малоприятными последствиями, ведь выносливость и силы организма уже не те, а перегрузка на пользу не пойдет. Кроме того, растет вероятность получения травмы, поэтому опытные тренеры рекомендуют некоторые упражнения исключить вовсе.
2: Ну неужели все безнадежно?
3: К счастью, это не так, потому что современная наука дает нам шанс. Да, теперь есть возможность активировать мышечные волокна, увеличить их силу и объем, даже без тренировок. Можете себе такое представить? А дает такие возможности электромиостимуляция. Это один из передовых способов активации мышц с помощью контролируемых электрических импульсов, что особенно актуально в современном мире, в котором люди страдают от последствий малоподвижного образа жизни. Именно поэтому электромиостимуляция применяется в космической медицине. Ведь на космической станции физкультурой заниматься совсем непросто. Там это необходимость. А вот для простых людей раньше такие процедуры были малодоступны. Но прогресс науки сделал медицинские аппараты электромиостимуляции доступными для всех. И, пожалуй, один из лучших – аппарат-тренажер Маркелова. Его создание – настоящая революция. Потрясающий шанс на восстановление людям с ослабленными мышцами и ограниченными возможностями движения. Подробнее узнать об аппарате Маркелова вы можете, позвонив по номеру телефона 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция. Скидка 5000 рублей. Поэтому не откладывайте, звоните. Кроме этого, еще при заказе доставка по России бесплатна. Еще раз повторю номер 8 800 777 45 45.
2: Нина Александровна, поразительно, что всего один аппарат способен на подобное. Вот расскажите, как он работает и в чем его секрет?
3: Секрет в том, что особые импульсы аппарата тормошат и пробуждают нервы, мышцы и органы. Вдобавок делают отличный массаж. Как это происходит? На кожу накладываются специальные электроды. На них подаются от аппарата импульсы электрического тока. Эти импульсы подобны импульсам мозга. Поэтому они стимулируют нервы, которые, в свою очередь, вызывают сокращение мышц. И что получается? Вот вы берете электрод аппарата Маркелова МВ-60301 лепесток, накладываете его на спину и включаете аппарат. Вы можете почувствовать, как оживает ваш организм. Каждая клетка, каждая мышца может обновиться. Ведь действие аппарата может увеличить выработку рибонуклеиновой кислоты в клетках. А это приведет к повышению энергии вашего организма. Это прекрасная возможность взбодриться. Даже хроническое переутомление может отступить. Силы и бодрость теперь всегда могут быть с вами, без интенсивных тренировок. Вы можете почувствовать себя новым, энергичным, выздоравливающим человеком.
2: Нина Александровна, вы нас с радиослушателями успокоили. Получается, у малоподвижных людей пожилого возраста есть шанс восстановиться даже без особых усилий. Для этого просто нужно нажать на кнопку. О таком можно только мечтать. Звучит как научная фантастика. Вот расскажите, а какие еще проблемы со здоровьем может решить аппарат Маркелова?
3: Аппарат Маркелова может применяться для борьбы со многими болезнями, для восстановления работы мышц и органов, в том числе и остановить их атрофию. Или, например, вам кашель жизни не дают. При кашле, бронхите, пневмонии массаж грудного отдела спины с помощью аппарата может способствовать отделению мокроты из легких. Вот еще частые проблемы у людей в возрасте. Мучают боли при остеохондрозе, радикулите, протрузии, грыжи позвоночника. Болезненные спазмы, ноющие боли от отеков и венозного застоя. Со всеми этими заболеваниями вам поможет аппарат Маркелова. Как? Его импульсы способствуют выработке эндорфинов, обезболивающих веществ самого организма. Боли могут уменьшаться. И вот вы снова можете двигаться, будто от кандалов с гири избавились. Больше не меркнет свет в глазах от боли. Жизнь наполняется смыслом и радостью. Думаете, это все? Нет. При массаже поясницы может улучшаться кровообращение и лимфоток. А это может улучшать работу почек и надпочечников, улучшать вывод токсинов и улучшать работу иммунной системы. И есть еще одно приятное дополнение при использовании аппарата. Массаж, работа мышц и усиленное кровоснабжение могут ускорять обменные процессы. А значит, вы получаете возможность снизить лишний вес, что крайне важно в пожилом возрасте. Ведь по данным экспертов, при увеличении индекса массы тела на одну единицу, риск диабета второго типа увеличивается на 67%. Но теперь у вас есть шанс уменьшить эту опасность. Что еще? Вы в возрасте, тогда, вероятно, у вас есть еще одна распространенная проблема – запоры. И клизмы – это не решение. Со временем они сами могут приводить к проблемам. Устранять надо саму причину запоров – плохую перистатику кишечника. И аппарат Маркелова может вам помочь в этом. Импульсы аппарата стимулируют и укрепляют мышцы живота, помогают повысить тонусы кишечной мускулатуры, разбудить спящий кишечник. Вот оно, облегчение жизни.
2: Вот это да, бежим заказывать аппарат Маркелова, пока его не раскупили. Напомню номер телефона. 8 800 777 45 45. Специалисты ответят на все ваши вопросы про аппарат Маркелова и подробно проконсультируют. Также на аппарат сейчас действует скидка 5000 рублей. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 45 45.
3: Пока наши радиослушатели консультируются и приобретают аппарат Маркелова, хотела у вас спросить, как вы думаете, вот почему султанам массировали ступни?
2: Ну, не знаю, расскажите.
3: Так ведь именно на ступнях расположено огромное количество биологически активных точек. Их массаж активизирует работу многих органов и всего организма. Султаны понимали в массаже. А если у вас есть аппарат Маркелова, вы можете получить отличный массаж ступни у себя дома. Почти как султаны. Вам поможет уже знакомый нам электрод-лепесток. С его помощью можно нормализовать кровообращение и лимфоток в ногах, а значит, снять усталость ног, укрепить сосуды, убрать отеки, ноющие боли. А еще массаж ступней расслабляет и может помочь в успокоении нервов и хорошем засыпании. Попробуйте, вы удивитесь. У вас появится отличная возможность решить проблему бессонницы. Нельзя не сказать, что у аппарата есть еще один особый и очень полезный электрод – седло. Внимание, мужчины! Аппарат Маркелова дает вам возможность лечения хронического простатита без ректального введения электродов. Вы просто садитесь на электрод седло и можете получить отличный массаж простаты и укрепление мышц тазового дна. Возможность избавиться от мучительного простатита и болей. Да, аппарат Маркелова – это ваш универсальный специалист по здоровью. И это не научная фантастика, а реальность.
2: Ну что ж, наша программа подходит к концу. Сегодня мы узнали много нового о способах применения электростимуляции с помощью современного аппарата Маркелова. Нина Александровна, давайте кратко подведем итоги.
3: Итак, аппарат Маркелова крайне необходим людям в возрасте, когда снижена двигательная активность, а тренировки весьма проблематичны. Вы хотите вернуть здоровье? Тогда аппарат Маркелова – ваш шанс. Не теряйте времени. Цены сейчас только растут. Звоните, заказывайте аппарат Маркелова. Телефон 8 800 777 45 45. Для вас будет действовать приятная скидка 5000 рублей и бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 45 45. Будьте здоровы!
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности по доставке консультантов категории 0+.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска сжимают кольцо окружения противника в Харьковской области. Владимир Путин обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Омские пограничники задержали иностранку с российскими детьми. Подробности далее. Вооруженные силы России в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ и расширять внешнюю зону контроля. Об этом сообщили в Минобороны. С начала месяца бойцы уничтожили более 600 боевиков. Кроме этого, за этот же период ВСУ потеряли 15 бронемашин, 9 автомобилей, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля российские войска наносят удары в районах населенных пунктов Приколотная, Петропавловка и Новоалександровка Харьковской области. Минобороны сегодня также сообщила о результативных ударах по предприятиям военной промышленности Украины. В Киеве поражено автотранспортное предприятие по производству спецавтомобилей, а в порту Черноморск Одесской области под удар попал морской сухогруз. Владимир Путин сегодня в 6 вечера обратится к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: В 6 вечера президент планирует обратиться в телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Ну, он традиционно это делает, вот так же это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства.
8: По словам Пескова, у главы государства также запланирована сегодня встреча с губернатором Хабаровского края. Еще одна тема, которая интересовала журналистов – инициатива Японии возобновить безвизовые поездки на Курилы для посещения могил предков. Песков напомнил, что сторонницей свертывания российско-японских отношений была не Россия.
9: Это скорее вопрос Министерства иностранных дел, но ситуация, собственно, очевидная. Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к нашей стране. Япония присоединилась ко всем санкциям, собственно, она входит в список недружественных стран, поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходится. Ну и, конечно, именно не Россия была сторонницей свертывания двусторонних отношений.
8: Евросоюз тем временем продолжает давить санкциями на Россию. С таким предупреждением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте, отчитываясь о состоянии Евроблока. Напомню, ЕС готовит 22-й по счету антироссийский пакет. Впрочем, предыдущие меры не возымели на Россию должного эффекта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, раньше европейские санкции косвенно били по их экономике, сейчас напрямую затрагивают интересы блока. Военные пенсии повысят на 4% с 1 октября. Об этом рассказал член Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Его цитирует «Парламентская газета». Увеличение выплат станет результатом повышения денежного довольствия для военнослужащих и сотрудников силовых структур. При достижении 80 лет получателю страхового

0: Денег реально остается после выплат по долгам. Найдет ли инициатива отклик у коллег, покажет время. Омские пограничники помешали иностранке вывести за границу российских детей. Женщину с тремя несовершеннолетними остановили на автомобильном пункте пропуска Исилькуль. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ. В ходе проверки выяснилось, что документы на детей поддельные. Как призналась задержанная, на преступление она пошла по просьбе гражданского мужа, которому принадлежат трое детей. Мужчина опасался, что бывшая супруга не позволит вывести их за границу. В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 4 лет тюрьмы. В Петропавловске-Камчатском будут штрафовать за прикорм диких животных. Соответствующий законопроект собираются принять власти в скором будущем. Между тем, в России растет число случаев гибели людей от медведей. Очередная трагедия произошла в селе Верхний Кабеж на юге Красноярского края. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по региону. Хищник напал на пожилую местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась. После нападения медведь скрылся, его сейчас ищут охотники. В связи с этим власти сибирских регионов увеличили квоту на отстрел животных. Между тем, в правительстве не связывают количество медведей со случаями нападения на людей. Между ростом популяции и агрессивностью нет прямой связи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды. Большую опасность представляют медведи, которые не боятся человека. Такие хищники питаются на свалках отходами от туристических баз и тем, что им кидают сами отдыхающие. Вот такие животные и нападают на людей, пояснили в ведомстве. Скачок топливных цен в Сирии вызвал в стране массовые волнения. В выходные правительство увеличило стоимость дизеля сразу на 40% до 175 сирийских фунтов за литр. Это примерно 122 рубля. Бензин подорожал на 26%, в среднем до 185 сирийских фунтов, то есть на 128 рублей. Власти объясняют повышение цен ростом стоимости закупок топлива за границей. На ситуацию в том числе влияет сокращение поставок российской нефти. Связь 5G стала доступна для ряда российских пользователей на iPhone. Об этом пишет РИА Новости. Журналисты отмечают, что случаи не повсеместные. У большинства абонентов американских смартфонов такая функция по-прежнему не поддерживается. Но пока, во всяком случае. И напомню, на днях большая четверка операторов связи запустила 5G в 16 городах России. Августовское тепло вернется на днях в столицу. Завтра столбики термометров остановятся практически на летних отметках, утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Четверг станет по-летнему теплым, прогнозируется довольно тоже погожий денек, без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели, на осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
0: К погоде мы еще вернемся, далее новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские велогонщики получили визы в Канаду для участия в чемпионате мира по гонкам на шоссе. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. В категории элита на гонке заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Также на чемпионате мира выступят представители юниорской сборной. Казанский Акбарс сыграет все матчи сезона с уфимским Салаватом Юлаевым в комплектах ретро-формы. Первый матч зеленого дерби состоится сегодня в Уфе и начнется в 17:00. В этом сезоне континентальной хоккейной лиги команда сыграют друг с другом минимум 6 раз. «Динамо Владивосток» полностью укомплектовано перед стартом сезона баскетбольной единой лиги, заявили в клубе. В «Динамо» отметили, что бюджет пока не позволяет претендовать на топовых игроков, при этом продолжаются поиски качественного легионера на позицию тяжелого форварда 4-го номера. Новый сезон единой лиги начнется 25 сентября. «Динамо Владивосток» дебютирует в турнире. «Зенит» и клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, договорились о сотрудничестве. Проект охватывает сферы развития футбола, молодежного спорта, тренерского образования, а также баскетбола и гандбола. В рамках соглашения стороны планируют провести несколько товарищеских матчей. Футбольный «Енисей» объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. В ближайшее время руководить командой будет Вячеслав Молчанов. В красноярском клубе поблагодарили Ташуева за фирменный стиль и особую геометрию игры. В этом сезоне «Енисей» выиграл 2 из 10 матчей и идет на 14-м месте в первой лиге. О воронежском «Факеле» назвали выдумками новость о том, что клуб может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. «Мауринью перехватим у «Реала» еще», – пошутил спортивный директор «Факела» Руслан Пименов. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России по футболу. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч

0: начнется в 18.00. С вами был Юра Геворкян. Погода.
1: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском 13-15 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге 14-16 осадки. Дожди ожидаются завтра и в Тюмени, в городе 15-17 градусов. В Ханты-Мансийске 13-15, также ожидаются дожди. В Вологде 18-20 градусов, в Нижнем Новгороде 16-18, в Ярославле 19-21 градус, в Нальчике 20-22, возможен небольшой дождь. Сейчас в столице 16 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы и составляет 747 миллиметров ртутного столба.

0: Далекий маяк.
1: Элли родила в условиях абсолютно катастрофических. Когда он ее спросил, что будет, если будет, она ему твердо сказала: от любви надо рожать детей и строить мосты. И он запомнил эту фразу и в свою пьесу ее включил. В книжке его мы видим, прям написано «Дочка» на всю страницу.
0: Владимир Маяковский в Нью-Йорке. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Читы. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. История.
5: Российский радиоуниверситет.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Сибирские древности» мы отправляемся снова в Сибирь, но мы будем и в Кызыле, и в Тувинской республике, мы будем и в Красноярске, мы будем говорить и о прошедшем 4-м международном буддийском форуме в Кызыле 2026 года. Мы будем говорить и о новейших результатах раскопок в самом Красноярске с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором Сибирского института Международного инновационного университета, профессором кафедры истории России Сибирского федерального университета Николаем Ивановичем Дроздовым. Здравствуйте, Николай Иванович.
7: Здравствуйте.
6: Николай Иванович, буддийский форум в Туве, куда вы приехали вместе с вашими коллегами, чем он был посвящен и какое он значение имеет в том большом пространстве российской и русской культуры для нашего понимания, где мы, кто мы, откуда мы пришли?
7: Как бы попасть на такой форум, я давно мечтал, потому что форумы проходили у нас в республике Калмыкия и в Бурятии. И вот первый раз уже у нас в Енисейской Сибири, там, где сливается Каахем и Биахем, образуя наш знаменитый Енисей, это было впервые. Форум был прекрасно организован, потому что руководил форумом и организация была Росконгресса и администрации Республики Тува. Представительность была, конечно, колоссальная. 13 стран мира, посланники 13 стран мира приехали в Кызыл, и я думаю, что они остались довольны. Кроме, так сказать, мероприятий, которые были связаны со священнослужителями, вот, была научная часть. Меня, конечно, больше интересовала научная часть, потому что были много ученых из Индии. Даже на 2 дня приехали ученые, 3 человека из Японии. Китай представлял, Монголия, Шри-Ланка, Бангладеш, ну и Лаос, ну и такие экзотические небольшие страны, как Бутан, вот, далее Тардан, вот, то есть такие страны, которых мы даже редко слышим, но тем не менее они присутствовали. Наши ученые в основном были из Московского государственного университета, из университета Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, ну и, конечно, были ученые Сибирского федерального университета и Тувинского государственного университета. Что всех объединяло? Но прежде чем вот как бы этом форуме рассказать и о проблематике, которая была поставлена, причем очень интересная проблематика, я хотел бы сказать об интересных встречах, которые, ну, меня затронули, потому что встречались мои друзья, коллеги, ну и в том числе, когда открывал в музее открывалась выставка ценностей буддизма, собранная со всех музеев нашей страны, я увидел, что поднимается наш земляк-космонавт Кирилл Песков. О, для меня было... Ну, я подошел, говорю: Кирилл, а что, ты главный буддизм с космоса прилетел, с космического корабля? Он заулыбался и говорит: так это моя родина, я здесь родился, в Туве, а потом мы уже переехали в Красноярск, а затем уже в Назарово. Ну вот, мы приобнялись и пошли на открытие этого. И мы заходим в зал, и я вижу еще у меня один друг, Сансар Гурчиях. Это первый космонавт Монголии. Я с ним познакомился уже давно в Монголии. Потом еще были у нас встречи в Сибири. Ну, вот мы как-то дружим с ним. И он звездой Героя Советского Союза. Он действительно доктор технических наук, академик Монгольской академии. Очень такой важный человек. Ну, я подвожу к Кириллу и говорю: Кирилл, вот еще с одним тебя знакомлю, космонавтом. Он так смотрит. Я говорю: монгольский космонавт. Ну, у него фамилия очень тяжело выговаривается. Говорю: ну, мы все его Сансаром зовем. Это нормально, почти как звезда. Ну, они познакомились, вот, снялись. А после открытия этой выставки нас пригласили... ну, первые там человек несколько пригласили в специальный отдел скифского золота. Это курган Аржан-2, который раскопан был Константином Чугуновым с Эрмитажа, и после реставрации Эрмитаж передал полностью всю коллекцию, найденную в этом кургане Аржан-2. Это царский курган и все. И вот я Кириллу, Кирилл говорит: проведите мне, расскажите. Я показываю ему вот этот гривна, вот это на шейное украшение, килограмм с лишним там золота, орнаментировано. Ну, он так смотрел, все нормально. А когда мы подошли к золотой ткани, с которой были штаны царя сшиты, вот тут-то и началось. Он посмотрел, большая лупа стоит, чтобы рассмотреть. И говорит: как ее сделали? Как ее сделали? А вот нанизывали на конский волос. Вот эти. Он говорит: это же как? Без лупы, без всего. То есть вот для него какой-то он знает технологии, знает, что в космосе, да, там, конечно, сложнейшая аппаратура, приборы, ну, то есть космическая технология. А здесь, представьте, 8 век до нашей эры, 2800 лет, и вот этот сделаны из золота штаны. Вот настолько. Вот несколько раз подходил и смотрел. Ну, вот был гостем этого и космонавт монгольский, гостями этого большого буддийского форума. Что же обсуждалось на форуме? На форуме было порядка 9 научных сессий. Одна из главных сессий касалась буддизма и здравоохранения, то есть медицины. В течение 2 дней обсуждали, это была большая площадка. Буддизм стремится к тому, чтобы пагубные привычки человека были прошлым. Буддизм стремится к очищению не только организма, но и души человека. Вы знаете, я вот христианин, и я сравниваю нашу Библию, сравниваю богослужение и то, что буддийская религия намного раньше. И вижу настолько много общего в этих двух больших конфессиях, мировых религиях. Это было для меня и вопрос в том, что рядом с буддийским храмом в Кызыле, самым большом храме, построенным и при помощи нашего замечательного человека, нашего земляка Шойгу, строится еще большая клиника, самая большая, опять же, в России, тибетской медицины. То есть, вот это важно для буддийской религии, здоровье человека. И как это здоровье человека, не только физическое, но духовное, можно сделать. Потому что такие секции, которые были, допустим, буддизм и сознание, руководили с МГУ, это доктора, профессора этой площадкой. Буддизм, сознание, буддизм, храмовая архитектура буддизма. Но самое главное, что ценности буддизма и национальных культур как драйвер туризма и гостеприимства. Представьте, как современно все построено было. Вот. Далее, буддизм в истории и культуре России. Это тоже откровение какое-то было. Ну и дальше. Для меня было, и я очень много участвовал и выступал, буддизм и экология. Вот как не возьмешь площадку эту, ту или иную и так далее, и видишь, все современно, все связано, взаимосвязано. Духовность, философия, здоровье человека, это архитектура, туризм, гостеприимство. И, ну, пригласили на этот форум и представители нашей православной церкви, были представители из Москвы, и наряду с буддийскими монахами выступали и говорили о взаимопроникновении культур, о возможности содействия с друг другом во блага человеку, потому что идет процесс глобализации, процесс изменения климата, загрязнения природы, и в том числе это наркотики, это алкоголизм и так далее, которые в те страны, которые никогда этим не болели, собственно, а он проникает в современную жизнь. Вот это основные, можно говорить очень много, я эмоциональным, может, где-то, но, вы знаете, для меня август настолько был насыщен на разные мероприятия, конференции, а вот это мероприятие, ну, форум, был для меня очень важным. Ну, даже для познания себя я открыл очень многое, как историк, как археолог, ну и как психолог в том числе.
6: Николай Иванович, вот очень важно, вы сказали, что вы как психолог, как археолог, как историк для себя очень много вынесли. Ведь все-таки мы говорим о не просто феномене, который является каким-то музейным, каким-то вероисповедальным. Мы всегда в цикле «Сибирские древности» говорим о движении народов, о том, как жили древние люди, как они между собой взаимодействовали. Все-таки не было настолько, люди были малочисленны, что не было, ну так скажем, тотальной какой-то конкуренции или резни. Люди все-таки договаривались, как правило. Вот с точки зрения вот этого форума, туристическая составляющая важнейшая. А что ученые, вот археологи, историки для себя вынесли, о чем договорились?
7: Вы знаете, что тут уже я немножко и по Сибири скажу, по туризму. Вот во время форума один день был посвящен как раз туризму, гостеприимству Республики Тува. Когда мы поехали в город Чедан, все поехали. Чедан, это более 300 человек на автобусах, приехали в Чедан, в древний храм, который был построен в 13 веке. Буддийский храм. Он был выложен из глинобитных блоков. Ну, его называют на Кавказе, в Средней Азии саман у нас. На Украине даже саман. Вот из этих блоков в конце 20-30-х годов, несмотря что республика еще не была в составе Советского Союза, она только в 1944 году стала последней вот республикой, которая вошла в Советский Союз, храм был разрушен. Разрушен. Полностью разрушен. Остались руины. И вот там было в этот храм. Мы пошли, смотрели, там были статуи различных буддов поставлены. И самое интересное, рассказали об истории этого храма. А потом мы перешли, там был фестиваль, был, когда из нескольких районов не артисты профессиональные, а дети, жители показали, как живут Туве, как народ веселится, как дети, борьба куреш, это знаменитая, и так далее. И пошли в новый храм. Новый храм, который рядом создан, был и жителями, и фондом Шойгу. Сделан новый храм. И вы знаете, что я с коллегами, которые были из Индии, там три профессора, которых, ну, одну женщину-профессора я знал раньше, а вот два, они мне говорят: вы знаете, какое у вас чудо для туризма, у вас прекрасная природа, у вас фестиваль, они назвали это вот то, что местные жители делают, и у вас такой храм. И спрашивают у меня, а сколько, они меня приняли за жителя Тувы, вот, а сколько сюда приезжает туристов? Философский был ответ: много. Но я не знаю. Там действительно в июне месяце проходит какой-то фестиваль, остальное местные жители. Понятно, что мы еще недооцениваем, почему они ставят вопрос. Туризм и гостеприимство. Так Тува настолько гостеприимная республика, только замечательный народ. Я могу много дифирамбов по этому поводу говорить, потому что многие годы я работаю в Туве, знаком с многими людьми, учеными, просто жителями Тувы, как тувинцами, так и другими национальностями. Но я вам скажу, гостеприимство Тувы. Открыт кавказский ресторан. Люди с Кавказа, которые живут в Туве, они создали ресторан. Замечательная кухня. Кавказская и так далее, нас там кормили. Вот это мы еще недооцениваем. Мы говорим, мы много говорим о туризме, о том, чтобы привлечь туристов. Я думаю, если сделать инфраструктуру, гостиницы, подладить дороги, да, сделать указатели там на разных языках, поедут туристы, поедут из Китая в большинстве случаев, поедут из других стран. И вот то, что вопрос ваш, Дмитрий, по туризму, вообще Сибирь – это такой большой туристический кладезь в будущем, но нужно создать, к чему привыкли современные люди. Это должны быть современные кемпинги, должны быть гостиницы, должно быть средство передвижения нормальное. То есть и не пугать, что медведи тут собак там хватают, по телевидению показывают жуткие вещи. Мы сами виноваты в этом. Сожгли леса там и так далее. Но это по экологии я не буду. Но буддизм, вот то, что секция была, и вел ее замечательный профессор из Томского университета, ну, теперь все говорят спикер, но мы переходим уже на русский язык, руководитель секции или площадки, руководитель по-русски, вот, сказать, то было акцентирование внимания, как религия сохраняет природу, как заботиться об учении детей для сохранения природы, что рассказывает в школах буддийских, рассказывает о краснокнижных каких-то растениях, рассказывают о целебных растениях, о пользе растений, о пользе воды, чтоб реки были чистые, ручьи и так далее. Вот вы знаете, настолько это было интересно, потому что выступали представители разных. И России, Тувинского университета, профессор Курбатова выступала, очень известный эколог, географ в нашей стране, ну и в Сибири тоже. Ну и, конечно, были из Монголии, Китая. Китай особенно обратил внимание, причем это выступал монах, который сказал, что в Китае очень много проблем с экологией, и мы стараемся помочь государству в решении этих вопросов, в воспитании. И я скажу, что на протяжении всех вот трех дней, который проходил форум, проблема воспитания духовно-нравственного, экологического и связанная с медициной посвящено больше всего было вопросов и площадок. Ну, наверное, я могу рассказывать много, но самым важным для моих друзей из Тувы, для всего народа тувинского, понедельник 17 августа был выходным днем, начало конгресса. И туда прилетели наши знаменитые стрижи. И там это фантастика. Вы знаете, с Тувы съехался весь народ на набережную. И наши замечательные сушки крутились вот там, где это, наверное, знак стоит, центр Азии. И над этим знаком центра Азии, где сливаются Каохем и Биохем, и начинается Енисей, все это было представление. Это был хороший подарок для этого международного буддийского форума.
6: Николай Иванович, очень важный момент вы поднимаете с точки зрения соединения истории, вероисповедания и сохранения археологических результатов раскопок. Если мы сейчас вот такую протянем мостик от Кызыла в ваш любимый Красноярск. Насколько я знаю, в Красноярске местные власти постоянно развивают вот эту историю тех самых интересных мест, куда можно приглашать школьников, куда можно приглашать студентов на ведущиеся раскопки, сохранять и не просто сохранять это и передавать в запасники музея, а чтобы людям было интересно и чтобы они видели вокруг себя вот эту непрекращающуюся древнюю историю города. И в данном случае это же помогает и экономике, и туризму, и индустрии гостеприимства. Очень сложно людей вывозить куда-то, просто сказать, посмотрите, какой красивый закат или какой с холма видно лес. А если людям показать, а вот здесь храм, а вот здесь древняя стоянка людей, а вот здесь не хочешь ли поучаствовать в каких-то раскопках, то у людей совсем переворачивается по-другому. Они по-другому это буквально руками чувствуют, глазами смотрят по-другому. Как это происходит сейчас в Красноярске?
7: Дмитрий, если можно, немножко я перед тем, как перейду к Красноярску, скажу, что у нас в Красноярском крае на реке Атубе Курагинский район, есть так называемая Шалаболинская писаница, то есть древние наскальные рисунки. Протяженность этих наскальных рисунков самая большая в нашей стране. 3 километра. 3 километра. Вдоль берега идут скалы, плоскости, которые отшлифованы были временем, заняли рисунки людей, начиная с эпохи неолита, то есть порядка 7-6 тысяч лет. И вплоть даже до Средневековья. Даже есть надписи на монгольском языке, есть надписи на китайском языке. Вот. То есть посещали в разные времена, в Средневековье, потому что древнемонгольский язык. Вы знаете, наше Министерство культуры совместно с государственными органами охраны памятников истории и культуры провели там семинар в Курагино с посещением наскальных рисунков. Как сохранить? Как сделать туристически привлекательным? То есть мы уже от археологии чистой, научной, переходим к тому времени или показу популяризации археологического наследия. Это очень важно, особенно для молодого поколения. Научный, познавательный туризм в области археологии. Вот наши соседние Хакасии уже начали, они более-менее это делать. Мы вот обсуждали такие 2 дня такие вопросы, и вот это касается и Тувы, касается тех проблем. Но в Красноярске органы охраны поставили на учет, благодаря археологам, археологический памятник Базаиха. Это река Базаиха, это знаменитая река. Все знают фильм «Хозяин тайги». Вот на этой реке Базаихе снимался фильм. На реке Мана и на реке Базаиха. Бобровый лог. Бобровый лог, где сейчас у нас это горнолыжный курорт прямо в городе Красноярске. Вот. И вот на реке Базаиха еще в позапрошлом веке тот же знаменитый Иван Тимофеевич Савенков, учитель гимназии учительской, раскопал несколько неолитических захоронений. Там были изображения лосей, вырезанных из кости. 6 тысяч лет тому назад это было. То есть эта стоянка и, собственно, усть Базаиха вошла в литературу не только нашу, но и зарубежную. Иван Тимофеевич Савенко написал статью для французского журнала. И она была издана только на французском языке с рисунками и фотографиями этих фигурок лосей. Ну, мы знали, перевод в свое время сделали Алексею Павловичу Окладникову, академику, который опубликовал «Утро искусства» эти фигурки лосей. Будучи на Аляске, в университете Аляска, в городе Фэрбэксе, я в библиотеке нашел препринт где Иван Тимофеевич Савенков подписал археологу, профессору Дебаю, известному, как-то мы рассказывали про Афонтову гору и Дебаю. Мне сделали скан, и я привез Красноярск, мы здесь его перевели с французского языка. Вот уже эта базайха была известна. Тут сносили две усадьбы, что-то будут строить, и археологический памятник. Археологи нашли хороший, многослойный археологический памятник. Базайха 2. И что было предпринято? Это в черте города. Давайте попросим президентский грант. Мы оформили, и фонд президентских грантов выделил деньги на популяризацию граждан города Красноярска этого археологического объекта. Вчера, 14 сентября, состоялся гастро-древний фестиваль. Собрались сотни людей, детей, для того, чтобы археологи реконструировали, как жарили мясо, как мололи зерна, как пекли из муки этой лепешки, как жарили мясо, как варили суп в горшках и так далее. Это было фантастика, сколько собрались людей. Я хочу сказать, что самый древний слой по радиоуглеродным датам датируется порядка 16 тысяч лет. А самый последний слой – это эпоха железа, средневековья, уже, собственно, к приходу русских. Что мы сделали первое? Я говорю, что мы сделали, так как мои бывшие студенты, теперь они руководители организации, они поставили меня руководителем этого гранта. Поэтому я в полной ответственности об этом говорю. Главная задача – привлечь жителей, бабушек, дедушек, мам, пап и их детей на раскопки. Показать раскопки, процесс раскопок, показать археологические артефакты и прочитать лекции. Прочитать лекции. Но мы дальше еще пошли в заявки свои. Мы пригласили студентов Донецкого государственного университета на практику, археологическую практику после первого курса вместе с их профессором Александром Викторовичем Колесником, профессором завкафедры Донецкого государственного университета. Оплатили по этому гранту, они прилетели к нам. Мы их расселили на базе Сибирского федерального университета. Они работали, они прошли посвящение в археологи, были экскурсии по городу. Мы беседовали с ребятами, они рассказывали, в каких трудных условиях они учатся и так далее. Александр Викторович прочитал нам замечательную, не только для жителей города, мы специально сделали такой громадный шатер с экраном, можно было показывать, микрофоном, все. Он рассказал о золотом веке, в эпоху палеолита. Это охотники, когда в позднем палеолите охота была основным средством жизни, и охота на мамонта, шерстистого носорога, бизона и так далее и тому подобное.
6: Николай Иванович, а давайте мы здесь поставим многоточие, потому что это очень важная история на самом деле. Я думаю, наши слушатели с этим согласятся. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл «Сибирские древности», все эти беседы с Николаем Ивановичем Дроздовым и его коллегами, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кононыхина. Мы через несколько секунд снова вернемся в Красноярск и будем говорить о том, как же донецкие студенты проходили практику непосредственно на площадках раскопок в самом Красноярске, как на это реагировали люди, чему люди научились в результате этих всех действий. По-моему, это же очень интересная история. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Выборы 2026.
2: Лет назад в Госдуму пришли новые люди.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
4: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
11: Евгений Поддубный.
12: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент. Военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самое важное для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
11: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Выборы 2026.
4: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. В Череповце сегодня проверят систему оповещения на территории Северстали. Звуковой сигнал могут услышать жители северной части индустриального района. Сирены будут включать с 2 до 4 часов дня. В городе напоминают, это плановая тренировка, поэтому волноваться не нужно. При этом проверку отменят, если в регионе введут режим «беспилотная опасность». Сегодня можно бесплатно посетить музей Вологодской области. Традиционная акция для вологжан проходит в третью среду месяца. Свободный вход с 10 утра и до половины 6 вечера. В Вологде будут открыты музей кружева, мир забытых вещей, музей Николая Рубцова, дом-музей Петра I и другие филиалы. До 6 вечера посетителей принимает музей Семенкова. Школьникам и студентам для бесплатного входа понадобится студенческий билет или справка. Жителям Вологодской области паспорт или документ с подтверждением регистрации. Некоторые выставки и колокольня Софийского собора в акции не участвуют. В Вологде 17 сентября представят новый сборник «Варлам Шаламов и русская литература». Презентация пройдет в областной научной библиотеке, начало в 5 часов вечера. В книгу вошли материалы научной конференции, которая состоялась в 2022 году в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. Авторы исследуют связь творчества Варлама Шаламова с русской литературой и рассказывают о его отношении к произведениям Пушкина, Достоевского, Пастернака и других писателей. Составители сборника, журналисты и исследователи творчества писателя Валерий Есипов и Константин Тимашов. На презентации выступят исследователи, преподаватели и представители культурного сообщества Вологды. Более 700 жителей поселка Заря Вологодского округа обеспечили надежным теплоснабжением. Здесь заменили более 4 километров наружных тепловых сетей. Работы провели в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Рабочие начали ремонт сразу после завершения прошлого отопительного сезона. Это позволило подготовить сети к зиме без затягивания сроков. Вологодские охотники уже могут оформлять разрешение на добычу лося. Заявления принимают охотинспекторы в Вологде и Череповце по понедельникам, вторникам и четвергам, в остальных округах по понедельникам и четвергам. Если охота будет проходить в охотхозяйстве, разрешение и путевку охотникам нужно получать у его владельца. И в продолжении темы, с 15 сентября открыта охота на лисицу, зайца-беляка и енотовидную собаку. Сезон продлится до 28 февраля. За один день охоты охотник может добыть не более одного животного каждого вида. Для охоты в общедоступных угодьях необходимо получить разрешение и заплатить госпошлину 650 рублей. Сделать это можно через портал госуслуг. На улице Мира в Вологде полностью заасфальтировали проезжую часть на участке от железнодорожного вокзала до улицы Герцена. Это второй этап благоустройства дороги. Рабочим осталось уложить покрытие только на примыканиях. Параллельно на улице меняют ограждения и светофоры, устанавливают бордюры, укладывают тротуарную плитку и обновляют освещение. Все работы на этом участке планируют завершить осенью. После обновления улица Мира будет благоустроена на всем протяжении от реки до вокзала. В Череповце в ближайшие выходные планируют открыть для движения перекресток улиц Любецкой и Городецкой. Сейчас там завершают работы по перекладке инженерных сетей. В субботу подрядчик должен уложить верхний слой асфальта. Если работы завершат по плану, уже в воскресенье по перекрестку смогут проехать автобусы и другой транспорт. После открытия перекрестка автобусы номер 7, 18, 25, 25А и 32 вернутся на привычные маршруты. В Вологде приступили к покраске фасада вечерней школы номер 1 на улице Сергея Орлова. Основной цвет фасада будет розовым, декоративные элементы сделают белыми, а цоколь серым. Параллельно ремонтируют кровлю и меняют часть окон. В дальнейшем специалисты обновят входные группы, цоколь и кирпичную кладку. Финальным этапом станет архитектурная подсветка здания. На фасаде появится надпись «Вологда». Все работы планируют завершить до конца года. Школьники из Алчевска примут участие в осенней образовательной смене на Вологодчине. Она пройдет в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Для ребят подготовили спортивные эстафеты, командные игры и квесты, турниры по шахматам, шашкам, дартсу и настольному теннису. Также школьники поучаствуют в викторине «Моя Россия» и творческих мастер-классах. Вологодская область поддерживает систему образования Алчевска с 2022 года. За это время школы получают литературу, оборудование, а педагоги развивают профессиональное сотрудничество. В Вологодской области с начала сентября изъяли более 3000 бутылок алкоголя, которые продавали с нарушением. Проверки проводят совместно с полицией и муниципальными властями. В Вологде из одного магазина изъяли 120 бутылок и 380 литров разливного пива. Еще почти 3000 бутылок пива и пивных напитков конфисковали в Череповце. Кроме того, в Вологодском округе выявили продажу алкоголя на вынос с нарушением установленных правил. К ответственности привлекают кассиров и индивидуальных предпринимателей. Рейды по выявлению нарушений алкогольного законодательства в регионе продолжаются. В Кирилловском округе 18 семей уже воспользовались бесплатным прокатом детских вещей. Пункт работает в комплексном центре и помогает семьям с детьми до 2 лет. Взять во временное пользование можно коляски, манежи, стульчики для кормления, ванночки, пеленальные столики, шезлонги и автокресла. Услуга бесплатная и предоставляется без учета дохода семьи. Обратиться за помощью могут молодые и многодетные семьи, студенты, родители, воспитывающие ребенка в одиночку, а также семьи с детьми инвалидами. Для оформления понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий категорию семьи. Мужской хор Вологодской филармонии откроет новый музыкальный фестиваль «Гончаровские хоровые ассамблеи». Концерт состоится 1 октября в Вологодском колледже искусств. Фестиваль посвящен памяти музыканта Валерия Гончарова. В этом году мужской хор отмечает 25-летие. В программе «Песни нашей любви», произведения Рахманинова, Свиридова и Гаврилина, песни на стихи Рубцова и Есенина. Также прозвучат известные романсы, песни из мюзиклов и популярные композиции групп «Браво», «Секрет» и «Чайф». Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Информация о синоптиков. В четверг, 17 сентября, в Вологодской области ожидается заметное потепление. После прохладной ночи днем до плюс 16, до плюс 20. В целом будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. На западе области вечером возможны дожди. Давление будет понижаться с 750 до 748 мм ртутного столба. В Великом Устюге ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 17-18. В Тотьме ночью около 6, завтра днем до плюс 19. В Никольске ночью около 5, завтра днем плюс 19, облачно с прояснениями. В Бабаеве ночью 7-9 градусов тепла, завтра днем 17-19. В Белозерске ночью около 9, завтра днем плюс 18. В Итигре ночью 7-9 градусов, завтра днем плюс 16-18, возможен дождь. В Тарнаге ночью 5-7 градусов, завтра днем 17-19. В Вологде и Череповце ночью около 10, завтра днем плюс 19. Без существенных осадков в Вологде, но в Череповце во второй половине дня возможен дождь. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступит с телеобращением по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Атом хочет выпускать на «Москвиче» до 10 тысяч электромобилей к 2028 году. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин провел сегодня в Кремле встречу с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Валовый внутренний продукт Хабаровского края уже преодолел планку в 1,7 триллиона рублей в текущем году, отметил Демешин.
2: Безработица у нас на историческом минимуме, ниже, чем в среднем по стране. У нас 1%, всего 1%. Ну и устойчивость демонстрирует и бюджетная система. Мы на 8-м месте в стране по темпам роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. На 20% выросли, и в абсолютных цифрах в этом году рассчитываем достичь 233 миллиарда рублей. Это только краевой бюджет, не консолидированный.
3: А в прошлом году 222?
2: Так точно. Вот. А в прошлом 183. Вот.
3: Да, поэтому рост хороший.
2: Да. Каждый год набираем порядка 20%.
1: Губернатор также рассказал Владимиру Путину, что объемы добычи полезных ископаемых увеличились в Хабаровском крае. Владимир Путин в среду выступит с традиционным телеобращением к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
4: В 6 вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Ну, он традиционно это делает, вот так же это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства.
1: В Кремле пообещали проинформировать о том, каким способом проголосует в этом году Владимир Путин. Предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный и очень надежный способ голосования. Это онлайн, отметил Песков. Выборы депутатов в Госдуму и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Песков также рассказал, что сегодня глава государства встретился с главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Корвет «Сообразительный» засек датский вертолет в ходе выполнения задач в нейтральных водах Балтийского моря. Как сообщили в Минобороны, российские военные применили 2 красные сигнальные световые ракеты в ходе ситуации с датским военным вертолетом. Министр обороны Андрей Белоусов наградил медалью командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации датским вертолетом. По данным ведомства, 14 сентября корвет «Сообразительный» Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах. В юго-западной части Балтийского моря обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа ФНС ВВС Дании, который следовал курсом на сближение с российским боевым кораблем. Вооруженные силы России ведут бои за селом Малое Волчье. Сорвана попытка подразделения украинской армии выйти из окружения на одном из участков боев. Как сообщили в Минобороны, нанесено поражение живой силе техники противника в районах населенных пунктов Сердобина, Хрипуны и Бузова Харьковской области. По данным ведомства, пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области. Вооруженные силы России за сутки также нанесли удары с воздуха по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 258 украинских

0: как и раньше, стоит о том, удастся ли тем, кто выступает за политико-дипломатическое решение, найти пути, как сдвинуть в этом направлении Европейскую партию войны, которая вскормила киевский режим и продолжает создавать у него абсолютно необоснованные иллюзии относительно того, как и что предпринимать. И именно на них ответственность за то, что перспектива политико-дипломатического решения на сегодня, на мой взгляд, не ближе, чем она была несколько месяцев назад. Это объективная реальность.
1: Замглава МИД России также отметил, что разговор по тематике проходящего на Украине и вокруг нее между лидерами БРИКС был максимально предметный. Нормы физической активности в России соблюдает только 44% детей дошкольного возраста, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время открытого диалога в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По его словам, больше 90% граждан нашей страны озабочены качеством рациона своего питания. Они также занимаются своим здоровьем, и, что самое главное, этот тренд ежегодно растет. Министр также отметил, что лишь 60% взрослых людей ежедневно употребляют овощи, фрукты, при этом велико потребление сахара. Что касается показателя младенческой смертности в России, то, по словам Мурашко, он снизился и составляет 3,3 промилле. Таких цифр нет ни у одной большой страны, заявил министр здравоохранения. Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунского у храма Христа Спасителя в Москве выросло до 6-7 часов, сообщили в Московской епархии Русской Православной Церкви. Конец очереди в районе Крымского моста, проход к святыне со стороны Крымского моста. Ближайшая станция метро Октябрьская, рассказали в телеграм-канале епархиальной информационной службы. Накануне, в первый день доступа мощей святителя для поклонения в Москве, их посетили более 35 тысяч человек. В Москве верующие могут поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского с 15 по 20 сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские велогонщики получили визы в Канаду для участия в чемпионате мира по гонкам на шоссе. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. В категории элита на гонке заявлены Александр Власов и Кристина Новикова. Также на чемпионате мира выступят представители юниорской сборной. Казанский Акбарс сыграет все матчи сезона с уфимским Салаватом Юлаевым в комплектах ретро-формы. Первый матч зеленого дерби состоится сегодня в Уфе и начнется в 17:00. В этом сезоне континентальной хоккейной лиги команды сыграют друг с другом минимум 6 раз. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко призналась, что может завершить соревновательную карьеру. «Буду смотреть по состоянию здоровья. Надеюсь, что дальше буду выступать на концертах. Я надеюсь, что это новая ветка развития художественной гимнастики, поскольку концерты развивают гимнастику как искусство», — сказала Крамаренко. В 2024 году Крамаренко перенесла операцию на травмированном колене, после которой долго восстанавливалась, а в марте 2026 она приняла участие в чемпионате России, где не пробилась в финальную часть турнира. Футбольный Енисей объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. В ближайшее время руководить командой будет Вячеслав Молчанов. В красноярском клубе поблагодарили Ташуева за фирменный стиль и особую геометрию игры. В этом сезоне Енисей выиграл 2 из 10 матчей и идет на 14-м месте в первой лиге. О воронежском «Факеле» назвали выдумками новость о том, что клуб может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. «Мауринью перехватим у Реала еще», – пошутил спортивный директор «Факела» Руслан Пименов. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России по футболу. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском ожидается 17 сентября днем около 15 градусов, возможен небольшой дождь, в Магадане около 9 градусов, также возможны кратковременные осадки. В Хабаровске и Владивостоке до 22 градусов, без осадков, в Екатеринбурге и Тюмени около 16 градусов, возможны дожди. В Омске и Новосибирске завтра около 18 градусов, также возможны осадки. В Казани 15 градусов, без осадков, в Пензе до 19 градусов, тоже будет сухо. В Ростове-на-Дону завтра около 23 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается завтра облачная погода, ливни,

Температура воздуха днем составит от 15 до 17 градусов. В российской столице предстоящую ночью около 9 градусов тепла. Днем завтра столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Славный полдень. Радиоспектакль по одноименной книге Александра Мирера. Часть третья.
1: Тело Павла Остаповича покрыли простыней. Нам обоим со Степкой докторша дала по успокоительной таблетке. Мы устроили военный совет. Первым выступил Степка. Его приключения начались у кондитерского магазина, где водитель покупал конфеты, а Федя-гитарист охранял свой ценный груз. Степка всю дорогу сидел в правом переднем углу кузова. Пень лежал у левого борта. А едва машина остановилась у кондитерской, Федя-гитарист выскочил из кабины и сунулся в кузов.
2: Я успел забраться под скамью. Ну, знаете, такие вдоль бортов. Втиснулся, брезентом загородился и оттуда выглядывал, как суслик из норы. А Федя осмотрел пень, ну этот, который они посредником зовут, и принялся его поглаживать. Дьявольщина! Я даже поверил, что чурбак живой. Курица так с яйцом не носится. Потом шофер принес конфеты и сказал, что оставшиеся два квартала он будет ехать медленно, чтобы Федя успел подготовить хотя бы дюжину-другую. И они поехали медленно. Что они там делали в кабине, я смотреть не рискнул. А когда машина въехала под арку, выбрался, спрыгнул. Такси проехало во двор, я шел следом и встал напротив сарая. Гитарист тут же вылез и забрался в кузов. А шофер прямо направился к водителю милицейской «Волги», которая стояла чуть поодаль. Водители поговорили, подошли к заднему борту такси и заглянули внутрь. И тут началась самая настоящая дьявольщина.
3: «Дьявольщина, говоришь?»
2: «Ага. Сержант с милицейской машины был здоровенным парнем, еще крепче таксиста. Да только посмотрел в кузов, крякнул, схватился за сердце и стал падать». Киселев из машины схватил его за волосы, тряхнул. Тогда он пробормотал:
4: «Это красивая местность».
5: «Вижу, все в порядке».
2: Потом сержант ушел в милицию, вернулся с ключом от сарая и вложил его в висячий замок. Другой милиционер, старшина Потапов:
6: «За каким шутом ты в сарай лезешь? Что там тебе нужно?»
7: «Мебель из ремонта привезли».
6: «Нету отдела мебели в ремонте».
2: Потапов, естественно, заглянул в кузов машины.
4: «Это красивая местность».
2: И буквально через полминуты старшина Потапов вместе с Киселевым и сержантом выволакивают из машины этот пень. Вот дьявольщина. Они поставили пень сразу за дверью. И я было заликовал, что смогу все видеть. Да рано обрадовался. Они возились в сарае как одержимые, а устроив посредник, стали водить к нему разных людей. Я поместился на пустых ящиках и коробках, сваленных у заднего входа в универмаг, и отмечал всех людей, которые приходили в сарай.
3: «Так, Степа, помедленнее. Кто приходил?»
2: «Вот список. Продавщиц универмага пятеро. Первой была, конечно, Нелла, и привел ее Федя, гитарист. А остальные приводили друг друга по цепочке. Из милиции побывало 8 человек, с почты и телеграфа 6. Других людей, которых я не знаю, 23 человека. Да, еще 2 продавщицы газированной воды. Они шли и шли, эти люди, да я со счета сбился. Побывавшие у посредника уже вели себя во дворе как хозяева. Меня шуганули с ящиков. У сарая поставили милиционера. Тогда я догадался забежать в соседний двор и стал искать дырку в задней стене. Повезло, сарай был щелястый. Первыми я увидел в сарае начальника почты и Вячеслава Борисовича, научного сотрудника с телескопа».
8: «Не заходит ли шутка слишком далеко? Звонят о письме, потом говорят ошибка. Почему вы храните мою посылку в этом бедламе?»
9: «Исключительно для скорости, товарищ Портнов. Не споткнитесь. Сейчас подъедет ваш водитель».
2: «И готово!» Вячеслав Борисович тоже схватился за сердце. Бедный, веселый человек. И спросил:
10: «Это красивая местность. Нелепо.
9: Что делать? А вот и автобус».
10: «Где угол 3?
9: «Ты прошел мимо него.
11: Гитарист Федор Киселев.
8: А, удачно. Зову водителя. Связью снабдит Киселев?
2: Вячеслав Борисович оставался на вид таким же веселым и обаятельным, а остальные обращались с ним почтительно и звали его «Угол 11». Одним из последних явился Павел Остапович Рубченко.
12: Отлучиться нельзя на полчаса. Паноптикум.
13: Что здесь творится, товарищ дежурный?
2: Ну и ясно, чем это кончилось. Павел Остапович тоже побывал у пня. Не произнеся еще пароля, распорядился поставить охрану у задней стенки сарая.
13: Весь состав прошел обработку. Хорошо. Потапова нарядите с оружием.
2: Мне пришлось снова менять место. С трех наблюдательных позиций я насчитал примерно 50 человек, приходивших в сарай, кроме тех, кто являлся по второму разу как провожатые. Киселев распоряжался у сарая и каждому выходящему что-то совал в руку. Потом он ушел. А сержант на милицейском газике привез тяжелый рюкзак и затащил его в сарай. Я заметил, что теперь люди выносили из сарая небольшие предметы. Кто в кармане, кто за пазухой. Среди них был и Вячеслав Борисович. Я подумал, что вы с Алёхой беспокоитесь, и побежал сюда.
14: Пожалуй, такого не придумаешь, еловое полено. Покажите ваши записи, пожалуйста. Так. Так. Киселёв устойчиво именуется третьим углом. Хорошенький уголочек. Он руководит... Он же обеспечивает связь. Складывается довольно стройная картина.
3: Какая?
14: Гипноз. Пень, который они называли посредником, маскирует гипнотизирующий прибор. Жуткая штука. Но кое-что выпадает из картины. Дважды гипнотизировал сам Киселев. И вот этот вот разговор. Развезем коробки по всем объектам.
3: Вижу. Коробки эти мог потом уже привезти в рюкзаке сержант. Осмелюсь перебить, Анна Егоровна. Картина может быть та или иная. Дело все равно дрянь. Время идет. Первая задача – известить райцентр. Как быть с ним? Ваше мнение? С Павлом?
14: Сейчас надо заботиться о живых. Правильно. Необходимо ехать в район. Степа. Горсоветовских работников ты знаешь в лицо?
2: Некоторых.
14: Они приходили в сарай?
2: Нет.
14: Впрочем, все течет. Могли и побывать покамест.
3: Телефон и телеграф исключаются.
14: У меня машина, москвич. До райцентра-то пустяк ехать, 2 часа. Но кто знает положение на дорогах? Ах, негодяи. Знать бы, какую пакость они затеяли.
2: Может, все-таки шпионы?
14: В нашем тугаре не шпионы. Брось это, следопыт. Секрет приготовления кефира и реле зажигания для запорожцев. Брось. У меня такое вертится в голове.
2: Дьявольщина?
14: Это полбеды, потому что черти – простые существа. Их обыкновенным крестным знаменем можно спровадить. Как действует это оружие?
3: Не могу судить об этом оружии. О бластере, то есть. Так как за долю секунды, пока оно работало... Ничего нельзя было понять.
14: В конце концов, неважно, как оно действует. Форма очень уж странная. Смоделирована отнюдь не под человеческую кисть. Простая палка. Ни ручки, ни приклада.
15: Марсианское оружие, бластер. Видели, как пыхнуло? Аннигиляционный разряд, вот что.
14: Ну, пусть марсианское. Я не люблю оружие, следопыты. Слишком хорошо знаю, как плохо оно соотносится с человеческим организмом. Товарищ Габриэлян, я хотела бы забрать этот бластер с собой в район. Для убедительности. Да и одного из мальчиков. Лучше этого, Алешу. Второй пригодится здесь. Вы совсем задыхаетесь. Ха, бластер придумали.
15: Бластер!
14: Бластер, бластер, пакость! Что-то у меня было противоастматическое для инъекций.
1: Она нагнулась к своему чемоданчику. Откинула крышку. Сур рассматривал бластер, направив его в потолок.
2: Ого!
1: Анна Егоровна очутилась около Рубченко. тронула его века и молниеносно нагнулась к груди. Мы вскочили. Анна Егоровна тоже встала. Лицо у нее было красное, а глаза сузились.
14: Сердце бьется нормально. Он ожил.
1: Ну, это было чересчур. Ожил. Степа и тот попятился в угол, а у Сурена Давидовича начался сердечный приступ. Анна Егоровна вкатила ему слоновую дозу анальгина. Потом занялась бывшим покойником. Это все ее выражение, конечно. Движения у нее стали быстрые, злые.
14: Раненому ухода не требуется. Дьявольщина. На выходном отверстии уже соединительная ткань.
3: Доктор, а вы не ошибались, когда установили...
14: Смерть? Голубчик, это входит в мой круг специфических навыков. Но, предположим, я ошиблась. Бывает. А вот чего не бывает, за 40 минут, прошедших от одного осмотра до другого, свежая рана приобрела вид заживающей трехдневной давности. Поняли?
3: Нет.
14: Признаюсь, и для меня сие непонятно. Да, вот еще, посмотрите. Овальный фрагмент из того же материала, из которого сделан бластер.
1: Серый, с зеленым отливом или зеленый с серым. Он все время менялся и был похож на травяного слизняка.
14: Это было прикреплено к твердому небу раненого вдоль.
3: Как прикреплено? Боже мой!
14: На присоске. У вас найдется коробочка?
1: Степка нырнул под стол. Выудил пустую коробочку из-под мелкокалиберных патронов. Слизняк, положенный на дно, сразу прихватился к нему. Прилип.
14: Опля! Прячь в карман, Алеша. Через 5 минут я подгоню машину. Но держитесь, Сурен Давидович. Учтите, спустя 30 минут он может и подняться. Честь имею!
3: Какая женщина! Гвардейцы, вы познакомились с русской Жанной д'Арк?
1: И вдруг у меня из кармана заговорил отчетливый голосок.
16: Пятиугольник 200, вернись к посреднику. Пятиугольник 200, вернись к посреднику.
2: Рация, понял? Федька с поляны докладывал. Опять геометрия. Пятиугольники.
16: Пятиугольник 200, отвечай. Пятиугольник, говорит угол 3, я иду к тебе.
3: Киселев. Ну ладно, Киселев.
1: Обмякшая фигура Сурена Давидовича вдруг распрямилась. Он выдернул из шкафа боевой пистолет Макарова, сунул за пазуху, запер шкаф, а ключи отдал Степке.
3: Алексей, бегом! Перехвати доктора у гаража. Сюда не возвращаться. Степан, наблюдать снаружи, не ввязываться. Марш!
1: Он, задыхаясь, протащил нас по коридору, выкинул наружу и захлопнул дверь. У меня в руках был еще и бластер, упакованный в чехол для чертежей.
2: Ну, выполняй приказ, а я на пустую голубятню.
1: Из кирпичного гаражика выползал серый москвич, мирно попыхивая мотором. Анна Егоровна, как была в халате, сидела за рулем. Она открыла правую заднюю дверцу, и я влез в машину.
14: Видишь, я в халате. Везу тебя в районную больницу. У тебя сильно болит под ложечкой. И вот здесь, запомни. Ложись на заднем сиденье, мое пальто подложи под голову. Погоди, бластер спрячь под мое сиденье.
1: И мы поехали. От гаражей сразу налево, в обход города.
14: Все грузовики сейчас идут по окрестным деревням, а в райцентр никто не едет.
1: Откуда вы знаете?
14: Водительский глаз. Я 30 лет езжу, с войны. А вот сейчас лежи, дыши ртом, глаза не открывай. Приехали, кажется.
1: Глаза для чего?
14: Для больного вида.
17: Проезд закрыт. На дороге авария.
14: Я объеду. Ребенок в тяжелом состоянии.
17: Извините, доктор, служба. Начальство нас не помилует.
14: Покажите ваше удостоверение, сержант. Я должна знать, на кого жаловаться в область.
18: Доктор, не подхватите до города. они меня тоже задержали, и мое моточудо испортилось от злости.
14: Не могу, голубчик. Попутных не беру, у меня инфекционный больной. Жиклер продуйте. Сержант, гарантирую вам взыскание.
18: Доктор, я знаю объезд через Березовое. В район требуется, хоть вешайся. Возьмите, я иммунный.
14: В детстве чем болели?
18: Свинкой, ветрянкой этой, коклюшем.
14: Ладно, давайте, давайте, только быстро.
18: Что с мальчиком?
14: Свинка.
18: Ай-яй-яй-яй. Очень плохо?
14: Поворачивать на Березовое, говорите? Там бревно, шлагбаум.
18: Объедем, ничего, отличный грунт. Я на рыбалку там проезжал 2000 раз. Или чуть поменьше.
14: И там авария. Вы-то не сказали при милиции об этом варианте. В город просились. Зачем?
18: Ох, доктор, в Тугаре не творится неладное.
14: А у вас часом не ангина? Ну-ка, покажите горло на всякий случай.
18: Доктор, какая ангина?
14: Хорошо, чисто. Алёша, ты можешь сесть. Мы едем на Березовое. Что вы заметили неладного в городе? И как ваше имя, отчество?
15: Оказалось, дядька этот тоже ехал в район, чтобы поднять тревогу. Он знал чепуху, что телефон междугородный не работает, автобусы отменены до 17 часов, и что заводу тракторного оборудования запретили отправлять продукцию на железную дорогу.
18: Я мальчуганом оставался в оккупации, под фрицами. Вы, небось, военврач, майор медицинской службы? Ну, вы страха не знали.
14: Как сказать...
18: Простите, конечно, но вы того страха не знаете. Словно бы воздух провонял. Отовсюду страшно. От приказов страшно, от всего. И сейчас завоняло. Кто ж тут виноват? Авария это действительно. Сорвало мост, конечно, столбы повалило. И телефон порван. Доктор, я вам говорю точно. Фактов нет, только воняет. Туда нельзя, сюда...
14: Что ж вы, поехали без фактов?
18: С испугу. Польза будет, и ноги унесу. Страшно. Меня в гестапо били.
14: Вот как. Однако же чутье вас не обмануло. Подчас и с испугу действует правильно.
18: Не обмануло? И факт есть. Тут-то я смотрю, мальчик, и не болен вовсе.
14: А вы не смотрите.
15: Я не помню, как звали попутчика. То ли Николаем Ивановичем, то ли Иваном Николаевичем. Мы расстались очень скоро, в Березове у Брода. Березовский деревянный мост сгорел незадолго перед нашим приездом. Сваи еще дымились, шипели уголья, падая в воду. Откос перед радиатором машины застилало дымом.
14: Чистая работа. Паромы здесь не держат?
18: Застарится весь Брод. В малую воду тормоза будут сухие.
15: Анна Егоровна тронула машину в объезд Старицы. До города отсюда не больше 5 километров. Из высокого старого берега можно было рассмотреть телескоп.
14: Здесь я отправлю тебя домой, Алексей.
15: Я постою тут, пока вы переезжаете. Не заблужусь. Отсюда телескоп виден.
14: Возьми сверток с бутербродами, коробочку со слизняком этим давай сюда.
15: Я отдал коробочку, взял ненужные бутерброды, открыл дверцу и зацепился ногой за футляр с бластером. Анна Егоровна что-то регулировала на приборном щитке. Я зацепил футляр носком ботинка, выкинул в траву, вылез и захлопнул дверцу. Попутчик в подвернутых брюках уже шлепал по воде. Он пойдет впереди машины и будет теперь изображать больного, если нужно.
14: Счастливо, мой мальчик!
15: Когда от серого москвича остался только запах бензина, я поднял футляр с бластером и напрямик через холмы побежал в город. Я мчался, как мотоцикл, волоча бластер и пакет с бутербродами. Я не задумывался, правильно ли было воровать бластер у Анны Егоровны. Гордясь своей храбростью, топал по тропинкам, надеясь сегодня же пустить бластер в дело. И неожиданно выскочил на шоссе рядом с памятным местом – поляной. Откуда принесли пень посредник. Черная Волга промчалась мимо, и как будто в ней я увидел Сура на заднем сиденье. Сначала я решил, что обознался, Сурену Давидовичу чистая гибель в такую погоду вылезать из подвала. Он и домой ходит только по ночам, чтобы принять ванну. Из-за проклятой астмы он и в тире стал работать. В сыром подвале ему хорошо дышится. Нет. В Черной Волге Суры быть не могло. Стоп! Киселев! Туда собирался Киселев. В подвале железная дверь. И на окнах решетки. Но ведь Сур сам откроет дверь. Не побоится. И я помчался за машиной. Вылетел на холм. Так и есть. Волга свернула в лесопарк. Они приходили к Суру и увезли его на поляну посредника. Хлоп! Из-под ног метнулся заяц. Это было здорово. Это было бы здорово, если бы заяц удирал от меня, как полагается. А он, прежде чем скрыться за кустом, остановился и несколько секунд сидел и крутил левым глазом вверх-вниз. Рассматривал меня, понимаете? Когда я топнул на него ботинком, заяц переложил уши и лениво отпрыгнул за куст. Я заставил себя не обращать на него внимания. Почему-то взвесил на руке бластер и двинулся к оврагу на поиски Сурена Давидовича. Я шел по этой тропинке в сотый раз за последние 2 года и отлично знал, что она выводит к глубокому бочаку в ручье. Так вот, после 2-го поворота тропа исчезла. Вместе со следами она словно растворилась в земле, а впереди оказался ровный, густой осинник. Сначала я подумал, что проскочил 2-й поворот. Вернулся к сухой сосне. Опять то же самое. Ну ладно. Я даже взвыл, запутался, как последний городской пижон. Естественно, я взял еще направо. И очутился знаете где? На том же месте, откуда начинал. Поотдаль у куста боярышника сидел заяц столбиком. И делал вид, что мои мучения его абсолютно не интересуют. Я проголодался и устал. Из ботинок текла грязь. Футляр с бластером был весь заляпан. Но под крышкой футляра была бумага, а в кармане у меня была авторучка. Я нарисовал план местности, как я помнил ее, до всех этих событий. И вышло, что большого куска оврага просто не существовало. Если взять простыню и в середине ножницами вырезать дырку, то куска материи не будет, но останется дырка. А тут получалось, будто вокруг вырезанного места продернули нитку и затянули ее. Ошалеть можно. А заяц мелькал то здесь, то там. Потом он показал мне конфету. Под листом подорожника блеснула на солнце конфетная бумажка. Та самая, с розовым котом. В ней было что-то завернуто. Слизняк! Говорящая зеленая штуковина! Оглянувшись, я увидел, что сзади нет тропы. Нет следов. И, конечно, нет чехла с бластером. Я попал внутрь дыры. Ее края сомкнулись. Я покрутил в пальцах слизняк. Лизнул его и сунул в рот.
19: Ты включен. Назови свое имя. Ты включен.
15: Ну, допустим, треугольник 11. Странное сооружение поблескивало верхушкой на дне оврага. Башня, похожая на огромную пробку от графина. Зеленого, тусклого, непрозрачного стекла. Шар наверху, аспидно-черный, граненый, как наконечник бластера. Из него исходил свет страшной силы, почти обжигающий. Но если туда пошел Сур, я пойду тоже. Пойду. Пойду.
19: Девятиугольник в зоне корабля. Позвольте глянуть на детеныша. Везде кругом спокойствие. Девятиугольник идет в зону.
15: Человек, сидящий на плоской опоре корабля, поднял руку и крикнул.
3: Алеша, перестань прятаться, иди сюда. Я тебя жду.
15: Я пошел как во сне, цепляя носками ботинок по песку. Глядя, как Сурен Давидович сидит на этой штуковине в своей обычной спокойной позе, и куртка на нем застегнута, как всегда, до горла, я подошел вплотную. Толстый заяц подскакал и сел рядом с Суреном Давидовичем.
0: Вы слушали 3-ю часть радиоспектакля «Главный полдень» по одноименной книге Александра Миррера. Продолжение следует...

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще совсем недавно мы говорили о тех, кто дожил до 100 лет, как о чуде, помните? Считали, что долгожители живут только в горах, где чистый воздух, чистая вода, кислорода поменьше. И каждый такой случай был исключительным событием. А сегодня в моем окружении есть люди, кому глубоко за 90 лет, и кто наверняка проживет больше 100 лет. Они активные, хорошо себя чувствуют, занимаются любимым делом. Да и тех, кому 102-103 года, с каждым годом все больше. Так что средняя продолжительность жизни растет. Это бесспорный факт. А как долго может жить человек в принципе? Какова максимальная продолжительность его жизни? Интернет уверенно выдает цифру 120 лет. Но почему 120? А почему не 145 или, скажем, 207? Впервые 120 лет появились в Библии, в книге «Бытия». Там есть фраза: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Вот такая фраза. Правда, здесь у теологов и исследователей нет единодушия по поводу трактовки этого высказывания. Но есть и другая история. Максимальную продолжительность жизни дают астрологические расчеты, которыми человечество увлекалось многие-многие-многие сотни лет. Именно за 120 лет, утверждают астрологи, 7 планет проходят по всем 12 знакам зодиака, задерживаясь в каждом ровно на 10 лет. И через 120 лет все планеты возвращаются в исходные позиции, то есть завершается полный цикл влияний, который астрологи считают естественным пределом жизни. Что думает наука по этому поводу? Наука опирается на факты и наблюдения, а также модели, которые, собственно, сама и строит. А для этого надо фиксировать случаи долгожительства и их анализировать. Так вот, начиная с 1990 года, помимо книги рекордов Гиннесса, людей в возрасте от 110 лет и старше регистрирует геронтологическая исследовательская группа GRG, которая основана в Калифорнийском университете. Группа проверяет людей со всего мира, утверждающих, что им не менее 110 лет. Как проверяет? Да очень просто. Изучает документы, представленные заявителем или его семьей. И если проверка проходит успешно, то долгожитель попадает в международный реестр и становится официально признанным долгожителем. Самая долгая жизнь человека, документально зафиксированная на сегодня, это 122 года и 164 дня. Именно столько прожила француженка Жанна Луиза Кальман, чем заслужила почетное звание бабушки Франции. И это звание ей, кстати, присвоил Жак Ширак. Она родилась в 1875 году и умерла в 1997. Представляете, чего только она не повидала на своем веку, больше, чем веку. Ну, в общем, что-то невероятное. Конечно, вокруг таких исключительных случаев всегда возникают кривотолки, слухи, подозрения, что здесь без обмана и подлога не обошлось. Ну, это и понятно, но не может же человек жить 122 года в самом деле. К тому же и старший брат Жанны тоже оказался долгожителем и прожил почти 100 лет. И это дает нам подсказку, что здесь без генетики не обошлось. Однако одной генетики недостаточно, потому что силу и слабость генома могут нивелировать факторы окружающей среды. Ну вот, скажем, вредные привычки могут свести на нет благотворное влияние сильного генома и наоборот. Я думаю, что в случае с Жанной Кальман внутренняя и внешняя среда были заодно. Жанна была исключительно жизнерадостной и улыбчивой, любила людей и была открыта к общению, к приключениям. А еще, как отмечают современники, ее отличала невероятная сила духа и хорошее чувство юмора. Она любила движение, поэтому не расставалась с велосипедом и теннисной ракеткой и до преклонных лет посещала бассейн. Гимнастику по утрам делала и после того, как ей исполнилось 100 лет. А еще Жанна любила шоколад. В общем, все восхищались Жанной Кальман. Все, кроме одного человека. Ее адвоката Франсуа Рафре. Когда бабушке Франции исполнилось 90 лет, предприимчивый адвокат предложил ей заключить договор, по которому он, Франсуа Рафре, будет выплачивать Жанне по 2500 франков каждый месяц, чтобы после ее смерти квартира Жанны перешла к нему во владение. Рафре прикинул, что старушка протянет, ну, еще года 3. Однако Жанна прожила еще не 3, а 32 года и проводила в последний путь самого адвоката. После его смерти ежемесячные выплаты продолжила его вдова. Вот такую он ей свинью подложил. Один из очевидных факторов, определяющих долгожительство, это наследственность, то есть генетика. Исследователи подсчитали, что если ваши родители прожили больше 80 лет, то вероятность того, что вы станете долгожителем, почти вдвое выше, чем у человека, чьи родители до 80 лет не дотянули. Значит ли это, что ученые обнаружили ген долгожительства? Нет. Такого специального гена не нашли, и вряд ли он есть. Для ученых очевидно, что здесь работает большой набор генов, который позволяет тканям постоянно обновляться, органам восстанавливаться, а организму бороться с болезнями. То есть набор генов, который дает организму устойчивость. Ученые говорят, что вклад генетики в долгожительство не так уж и велик – около 7%. Остальное определяют другие факторы – образ жизни, экология, среда и тому подобное. А вот, кстати, откуда они взяли цифру 7%, это очень интересно. Покопаюсь и вам расскажу. Анализ списков GRG показывает, что нынешние долгожители не достигают 120 лет. Женщины дотягивают максимум до 115-116 лет, мужчины до 110-111. Ну, впрочем, давно известно, что мужчины живут несколько меньше, чем женщины. Так вот, если средняя продолжительность жизни растет, то показатель долгожительства 110-115 лет, как я уже сказала, не меняется. Это, знаете, как в спорте. Последние полвека в легкой атлетике рекорды почти не растут, что неудивительно. Человек просто не может бежать со скоростью 100 км в час или прыгать выше 5 метров. Растущие возможности медицины в последние годы увеличили число людей, достигающих возраста 90 и 100 лет. Однако тех, кто преодолел рубеж 120, нет вообще. И вот что интересно. В разных странах условия жизни людей ведь очень различаются. Казалось бы, чем благополучнее страна, тем выше должна быть максимальная продолжительность жизни. Но нет. В разных странах она практически одинакова. Как я уже сказала, 110-115 лет. Выглядит это так, как будто у продолжительности жизни действительно есть некий предел. Может, это и те самые 120 лет, которые указаны в Библии. Но знаете, здесь есть одна проблема. Дело в том, что в реестре GRG нет наших российских долгожителей. А если бы они там были, то, возможно, исследователи изменили бы свой взгляд на ситуацию. Но сначала давайте расскажу, почему нас в этом списке нет. Вот чтобы попасть в реестр GRG, необходимо представить большой набор документов, подтверждающих, что возраст человека больше 110 лет. Эти документы тщательно проверяют, и только после этого долгожители признают и вносят в реестр. Так что именно зависимость от родителей, дедушек и бабушек, похоже, способствовала закреплению мутаций, которые обеспечивают человеку долгую жизнь. Если бы не бабушки, мы жили бы в среднем 35-40 лет, как наши обезьяньи-родственники. Ну что тут скажешь? Только одно – плодитесь и размножайтесь, и тогда вы, а также ваши дети и внуки, будут жить по-настоящему долго и счастливо.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: ООО «Международный центр здоровья» ОГРН 121-770-009-3159 Российская Федерация 127-287, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
4: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
3: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
4: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
3: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
4: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
3: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
4: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
3: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
4: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. и мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
3: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
4: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
3: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
4: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
3: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
4: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
3: На что же обратить внимание?
4: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
3: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
4: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного (+22 03 + 22 03). Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
3: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер (+22 03). Очень легко запомнить (+22 03). Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
4: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
3: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер (+22 03). Очень легко запомнить (+22 03). Звонки по России бесплатные. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер (+22 03). А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
4: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание, а это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
3: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
4: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт Stepinor Ladies Formula. Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного +22 03 +22 03. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
3: Я повторю номер телефона. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните на короткий номер с мобильного телефона +22 03 +22 03. Специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Stepinor.
4: Stepinor Ladies Formula создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Stepinor – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
4: Попробуйте Stepinor для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
3: До свидания и спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте Stepinor для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер +22 03. +22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по консультантам, категория 0+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
8: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
9: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется. Партийная рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с губернатором Хабаровского края вопросы социально-экономического развития региона. Россия проверяет информацию о выводе США вооружений в космос, заявил Сергей Лавров. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных пространств в регионе. Они обсудили в том числе и вопросы социально-экономического развития региона. Губернатор Хабаровского края также попросил президента ускорить утверждение программы развития судоходства в Армузском бассейне в комплексе с программой обновления флота.
2: Обращаюсь к вам, глубоко уважаемый Владимир Ильич, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур, это река и межрегиональная для России, и межгосударственная, потому что она, часть ее проходит по...
3: Протяженность у вас водных путей почти 7 тысяч километров, да?
2: Так точно. Из них 3,5 тысячи судоходные. Поэтому, конечно, и кроме этого, из Харбина, из Фуюаня, из китайских, по реке Сунгари, она впадает в Амур и дальше в бассейн Тихого океана. Конечно, это большая магистраль, которую нужно использовать. Вот. Ну и кроме этого, попытки санкционного давления продемонстрировали необходимость развивать свой судоремонт.
1: Хабаровский край рассчитывает достичь ВРП в 1,9 триллиона рублей в текущем году, также рассказал губернатор региона Дмитрий Демешин на встрече с президентом. По его словам, промышленное производство в крае продолжает расти. В этом году он составляет более 10%. Положительная динамика отмечается в добыче полезных ископаемых, отметил глава региона. Вооруженные силы России за сутки пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогина Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, нанесено поражение живой силе техники противника в районах населенных пунктов Сердобина, Хрипуны и Бузова Харьковской области. Подразделения российской группировки войск «Север» в ходе расширения внешней зоны контроля нанесли поражение окруженным в Харьковской области ВСУ в районах населенных пунктов Приколотная, Петропавловка и Новоалександровка. Вооруженные силы в течение суток поразили связанные с ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, нанесли удары по складам горючего и военного имущества, местам хранения БПЛА. Также за сутки были поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах, сообщили в Минобороны. Россия не собирается нападать на Европу, но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
4: Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент подробно вновь недавно на этой теме останавливался, подчеркнул, что у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, то это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой. Я надеюсь, что это предостережение услышано в европейских столицах и в тех структурах, которые сейчас пытаются представлять из себя единую Европу.
1: Россия готова и к двусторонним переговорам по Украине, и к трехсторонним с участием США, заявил Сергей Лавров. По словам министра, Россия будет ждать предложений по новым переговорам по Украине, но больших иллюзий не питает. При этом Москва не пойдет на договоренности со странами Европы, в сферах, от которых зависит безопасность государства. Кроме того, она не будет выстраивать свою политику из расчета на то, что все наладится при приходе правой оппозиции к власти в Европе. Россия также проверяет информацию о выводе США вооружений в космос, заявил Сергей Лавров. Япония занимает крайне недружественную позицию по отношению к России. Пока на какие-либо взаимные визовые послабления вряд ли можно надеяться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Это скорее вопрос Министерства иностранных дел, но ситуация, собственно, очевидная.

0: посещении захоронения родственников на Южных Курилах. После включения Японии в политику санкций против России, МИД 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова. Европейский Союз планирует привлечь до 12 миллиардов евро инвестиций для развития среднего коридора, призванного обеспечить прямую связь Южного Кавказа и Центральной Азии с европейским рынком, заявила глава европейской дипломатии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте. Она связала развитие подобных партнерств с необходимостью для ЕС самостоятельно укреплять устойчивость своих цепочек поставок и защищать свои экономические интересы. Транскаспийский международный транспортный коридор известен как «Средний коридор». Он соединяет Китай и Европу через территорию Казахстана, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Зарубежные гости Международного фестиваля молодежи больше всего раскупают одежду с цитатами президента России Владимира Путина. Это самый ходовой товар стенда Национального центра России, сообщила глава НС России Наталья Вертозова. Кроме того, НС России привез в Екатеринбург фирменные неваляшки, некоторые из них в виде чебурашки, выступающего символом фестиваля молодежи. По словам Вертозовой, игрушки гости фестиваля тоже уже раскупили. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем принимает 10 тысяч человек из более чем 190 стран. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
1: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. Россияне выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в турецком Измире с 16 по 20 сентября. Для российских пляжников этот чемпионат станет первым международным турниром после отстранения. Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Москве 19 и 20 сентября. В августе Международный союз конькобежцев выдал фигуристке нейтральный статус для допуска к международным соревнованиям, но в сентябре отозвал его. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко призналась, что может завершить соревновательную карьеру. «Буду смотреть по состоянию здоровья. Надеюсь, что дальше буду выступать на концертах. Я надеюсь, что это новая ветка развития художественной гимнастики, поскольку концерты развивают гимнастику как искусство», — сказала Крамаренко. 2 года назад гимнастка перенесла операцию на травмированном колене. В марте этого года Крамаренко приняла участие в чемпионате России, но не пробилась в финальную часть турнира. Футбольный Енисей объявил об уходе Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. В ближайшее время руководить командой будет Вячеслав Молчанов. В красноярском клубе поблагодарили Ташуева за фирменный стиль и особую геометрию игры. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал опровергать информацию о том, что возглавит «Воронежский факел». «Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал, готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем», — сказал Семин. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России по футболу. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: По данным центров области, 17 сентября в Сургуте до 17 градусов, переменная облачность без осадков. В Вологде до 20 градусов без осадков. В Кирове и Казани завтра днем около 15 градусов будет сухо. В Нижнем Новгороде и Пензе до 18 градусов без осадков. В Ярославле и Владимире, а также в Воронеже днем около 20 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону и в Волгограде завтра около 22 градусов без осадков. В Сочи около 23 градусов, возможен небольшой дождь. В Севастополе, Симферополе и Ялте днем максимум 24 градуса, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно, возможно, сильные ливни, днем около 17 градусов тепла. В российской столице сейчас около 17 градусов тепла, предстоящую ночью похолодает до 7-9 градусов. Завтра днем переменная облачность без осадков, днем 21-23 градуса тепла.
2: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Добрый день, Петр Александрович.
1: Добрый день.
0: Петр Александрович, я читал, что где-то в 60-е годы, в 62-м или в 64-м, не помню точно, Организация Объединенных Наций приняла какой-то манифест, декрет, что называется, документ о льне и конопле, и делать все для сокращения их посевов. И Советский Союз, он ратифицировал этот документ, и именно с того момента началось у нас сокращение конопли. Так это или не так?
1: Да, это так. Действительно была принята конвенция. Ну, по лоббированию химиков, для того, чтобы продвигать химические продукты на рынок, химические волокна.
0: Синтетические.
1: Синтетические, да, синтетические волокна, что и произошло. Ну, сегодня у нас в России есть большое количество сортов, которые с содержанием тетраканабинола 0,1%.
0: То есть незначительно.
1: Незначительно, это принято в стране, а во всем мире принято в основном 0,3%. В принципе, и нам нужно тоже повышать содержание тетраканабинола. Мы тоже говорили на нашем межведомственном совещании координационном. Почему? Потому что чем выше содержание тетраканабинола, тем выше качество продукции, то есть лучше качество ткани, лучше качество целлюлозы. Растения меньше подвергаются болезням, вредителям и так далее. Но это совершенно безвредно для человека. Ну, это натуральные, в принципе, продукты, натуральные волокна.
0: То есть использовать их цветение для нехороших целей невозможно.
1: Да, конечно. И потом, вот если несколько слов сказать о конопле, это один из лучших материалов, допустим, для автомобильной промышленности. Для того, чтобы сделать шумоизоляционные материалы, которые используются порядка в хорошем автомобиле до 40 килограммов. То есть, одно время мы посчитали, чтобы это еще до СВО, для того, чтобы обеспечить автомобильную промышленность Европы и России по 40 килограммов, нам нужно было в России выращивать порядка 1 миллиона гектаров технической конопли. Это все действительно изучалось, а европейский рынок проявил очень большой интерес, потому что у России есть самые большие возможности для увеличения площадей. У нас есть земельные площади, тем более не черноземная территория, где более 20 регионов. Там много земель заброшенных еще, которые нужно сегодня возрождать. Возрождать и села, людей туда возвращать, для того, чтобы они смогли там работать и жить в хороших экологических условиях. То есть перспектива очень большая. Для того, чтобы наладить нашу промышленность для как раз производства различных видов товаров, как из льна и конопли.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Из чего складывается себестоимость товара? Из затрат на закупку сырья и комплектующего оборудования, из энергозатрат при производстве амортизации, то есть обновления станков, и зарплат персонала. Если последнее понижать крайне нежелательно, то на всем другом вполне можно сэкономить. Сразу два министерства, Министерство сельского хозяйства и Минпромторг, приступили к разработке концепции по снижению себестоимости техники для агропромышленного комплекса. Рассматриваются два направления. Первый – это постепенный перевод техники на более дешевое и доступное газомоторное топливо. Второе направление – разработка отечественного гибридного трактора с двумя независимыми двигателями – дизельным и электрическим. Его проектирование уже началось в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Кроме того, в рамках концепции Ставропольский аграрный университет и НАМИ, Центральный автомобильный и автомоторный институт, работают над созданием первого отечественного свеклоуборочного комбайна. Чем раньше начинать готовить профессиональные кадры, тем выше будет эффективность учебы. Первый в Москве агротехнический класс открылся на базе средней школы номер 1409 в Северном округе в районе Ходынского поля. 40 учеников 7 классов приступили к изучению профильных предметов. В расписание включены генетика, селекция, основы современного животноводства, агроинженерия, современные агрономические практики, методы точного земледелия и многое другое. Занятия проходят как в школе, так и на площадках Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Всего в России сейчас больше 2000 школьных агроклассов. Они есть практически в каждом регионе. Самый северный в мире чай выращивают в нашей стране, в Краснодарском крае, и он не раз уже брал высокие награды и дипломы на самых престижных международных выставках. Правовой статус чаепригодных земель планируется закрепить за Сочи. Но выращивают здесь не только чай, но и, например, фрукты жарких тропиков. Поэтому в регионе стартовала работа по созданию юридической базы для нового направления – выращивание субтропических и тропических культур. У этого есть основания. Лабораторные исследования первых экспериментальных партий урожая сочинских бананов, например, показали, что плоды отличаются высоким содержанием кальция и вполне соответствуют нормам пищевой безопасности и товарного качества. После утверждения новой подотрасли, чаеводство и выращивание субтропических культур, инвесторы смогут арендовать профильные угодья на 49 лет без торгов по договору с органами местного самоуправления. А это позволит вернуть в сельскохозяйственный оборот более 7000 гектаров земель.
3: Крестьянская застава.
4: У нас в гостях на крестьянской заставе заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев. Петр Александрович, я напомню нашим слушателям, тем, кто не бывал в Москве или бывал, но забыл, на ВДНХ есть фонтан такой «Дружба народов». Большой, да, красивый фонтан. И вот там представлены, помимо того, что там представлено большинство национальностей, проживающих на территории СССР в то время, а сейчас России, там представлены и растения, которые они выращивали. И среди них большое место занимает конопля. Там,
1: да, конечно.
4: Явные потому... листья конопли там.
1: Потому что конопля всегда имел очень большое значение в экономике России. Ну, во-первых, это изготовление канатов очень много было. Сейчас синтетические и металлические. Кстати, в металлическом тросе сердцевина, она делается именно из конопляного стержня, который смазывается в техническом масле и вставляется вовнутрь, и вокруг него оплетается металлической оплеткой. И потом, когда используется этот канат, как раз с внутренней стороны он как бы является смазывающим материалом, который впитан именно в коноплю. А конопляные канаты, они всегда в морском флоте имели большое значение, потому что конопля имеет свойство при именно намачивании, она намокает, растягивается, намокает, а когда высыхает, она снова становится в прежнем состоянии. Кстати, должен сказать, что самые лучшие по качеству джинсы — это сделано из конопляных тканей. Пошло это именно от матросов, которые из парусов делали себе штаны. Штаны, а потом это все превратили в джинсы. Так что история от конопли идет очень далеко.
4: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
5: Небольшой бутик в самом начале Никитского бульвара в шаге от Нового Арбата. Если не обратить внимание на вывеску-подсказку, то понять, что объединяет кроссовки и кремы, кофе и чай и пиджаки, постельное белье и шубы, невозможно. Но давайте посмотрим на вывеску и прочтем название «Дом конопли». И послушаем основателя заведения Максима Уварова.
6: Здесь на самом деле абсолютно все, что можно купить из конопли и использовать дома, в повседневной жизни, это питание, косметика, текстиль, одежда. При этом многие забыли вообще, что такое конопля. Конопля испокон веков в нашей стране. Началось это все с Петра I, который выпустил указ о развитии льняных и пеньковых промыслов. Пенька – это как раз есть волокна конопли. И в нашем языке очень много слов, связанных с коноплей. Например, Пасконная Русь. Вот откуда слово пошло Пасконная Русь? Дело в том, что есть в конопле мужские и женские растения. Мужское растение называется поскань, женское растение называется матерка. А раньше сначала убирали поскань и убирали ее вручную. Искали мужские растения, и как раз поскань – это самое лучшее волокно для текстиля. И из поскань делали пасконные рубахи. Поэтому Пасконная Русь пошла от этого слова. Уже только через месяц собирали женские растения матерки, семена использовали как раз для питания, а волокна, которые уже на матерке получались, они более грубые, пеньковые. Их использовали в основном на мешки, на канаты. Вот как это все было. Если взять, сравнить лен с коноплей, то лен впитывает в 4 раза больше влаги, чем хлопок, конопля впитывает в 4 раза больше влаги, чем лен. Вольнее летом прохладно, зимой тоже прохладно. А в конопле летом прохладно, зимой тепло. При этом, если посмотреть на качество, то лен – это больше как северный шелк, а конопля – это больше как северный хлопок. Чуть-чуть грубее, тем не менее, как только ты начинаешь одевать коноплю, ты ее снять уже не можешь. Ты настолько к ней привыкаешь, круглый год, круглые сутки готов только ходить в этой одежде.
5: Многие из нас отвыкли от так называемых грубых, то есть натуральных, полотен. Домохозяйки не очень любят, например, гладить льняные пододеяльники и простыни. Для этого нужно ставить утюг на максимум и делать частые паровые удары, иначе не разгладить.
6: Лен мнется, конопля тоже мнется, но мнется не как лен, а как хлопок. Конопля есть разные технологии. Короткое волокно конопли называется катанин, катанизированное волокно. Смешивают с хлопком и смешивают еще с вискозой, придать новые свойства ткани. А либо смешивают коноплю со льном, длинные волокна, тогда это ткань, которую практически невозможно разорвать, и ее можно прям круглый год носить, вообще никогда не остановится.
5: Мало кто знает, что конопля применяется и в автомобилестроении. Первым был еще Генри Форд. Знаменитый народный автомобиль Ford T был оснащен пластинами с добавками из конопли.
6: А коноплю используют активно в кузове для замеса со стекловолокном. То есть ты можешь меньше использовать стекловолокна и больше использовать коноплю. Можешь до 40% заместить стекловолокно конопляным волокном. Это безопасность, потому что, все-таки, когда разбивается, там, трескается и все от стекловолокна, все-таки это как ни крути, можно поцарапать все, с конопляным волокном менее. И конопляное волокно при всех тех же самых характеристиках, что стекловолокно, с конопляным волокном этот материал получается легче. А если легче, то это, соответственно, меньше выброс CO2. Первая такая известная широкой публике модель, которая появилась сейчас, это BMW i3. А BMW i3, когда вышла, если вы вспомните, панели как раз впереди и боковые панели ничем не покрыты, а это как раз конопляные панели. Они как раз сыграли на том, чтобы показать, что такое конопля, какие тактильные свойства конопли. Например, можно сейчас посмотреть на все мерседесы, которые ездят электрички, там EQS, как они там называются, и зайти прямо в брошюрку и в поисковике набрать, из чего состоит эта машина. На английском конопля называется hemp. Поищите, то оказывается, что хэмп в каждом Мерседесе сейчас есть. Используется его в Роллс-Ройсе. В Роллс-Ройсе звукоизоляция конопляная как раз, потому что реально конопля поглощает достаточно хорошо звук.
5: Главным недостатком конопли, наверное, можно считать затратность на стартовом этапе развития производства. Это не тот продукт, который может себе позволить мелкий или средний фермер.
6: Коноплю очень легко выращивать, но безумно тяжело убирать и собирать, и перерабатывать. Это капиталоемкое производство. В нашей стране есть производство как раз текстильной конопли, есть переработка конопли, как на текстиль, так и на грубые волокна, так и для получения семян. Такие производства в стране уже есть. Но да, это сильно сложное в плане денег и технологий производства. Для того, чтобы заниматься коноплей, тебе нужны комбайны специализированные, которые убирают коноплю, специальная техника, которая собирает эту коноплю. Дальше тебе нужна обязательно переработка там, где ты это волокно начинаешь вычищать от древесной части конопляной. Потом тебе нужно оборудование, которое это волокно делает максимально приближенным к хлопку, либо к длинным волокнам для смешения со льном. А это все разные технологии. И это, да, это такое капиталоемкое производство. Меньше, чем на 1000 гектар лучше не лезть. Все, что есть по текстилю в России, это все из Ивановской области. Технология по смешиванию конопли с шелком, это лучше всего в Китае. Технология по смешению конопли с шерстью, это лучше всего в Италии.
7: То есть у вас здесь итальянские,
6: у нас здесь итальянское и китайское производство есть. Например, сейчас Китай и Индия запустили потрясающее качество конопляных костюмных тканей. Такого качества еще год тому назад не было. буквально в конце прошлого года вышли на рынки такие ткани. По сути дела, все началось совсем недавно. Возрождение этого рынка началось там лет 10 там, назад. Но впереди планеты все Китай. И в первую очередь они начали развивать коноплю именно со своей государственной стратегии. Это одевать военных в коноплю. Тоже еще один такой важный момент. Например, китайцы же проводили исследования перед тем, как одеть свою армию в коноплю. Одевали в хлопковую одежду и в конопляную одежду своих военных и запускали их за раз. Через какое-то время те возвращались в хлопковой одежде в ши нагноения, а в конопляной одежде никаких вшей и зарубцевавшихся ранок.

0: Я напоминаю, у нас в гостях академик Российской академии наук, заместитель президента РАН Петр Александрович Чекмарев. А какую роль может сыграть лен и конопля в возрождении сельских территорий?
1: Я считаю, что это очень значимую роль может сыграть и должно сыграть, потому что размещение производства сырья для текстильной промышленности, именно оно и будет идти из села, и как раз из тех территорий, которые сегодня заброшены, потому что эти земли и, соответственно, климат, они как раз очень подходят для выращивания этих культур. Когда идет уборка, как раз должна идти мацерация этих культур для того, чтобы как раз костра дальше хорошо отделялась от волокна. Это тоже очень важно в технологии производства волокнистых культур.
0: Петр Александрович, а мацерация это что?
1: А это когда идет намокание растений и высыхание, при этом происходит...
0: Отделяется костра от волокна, да?
1: Да, она отделяется, более глубокое созревание идет, и отделяется костра именно от волокна более лучше, чем, значит, не мацерированное.
2: Экономический механизм.
3: В одной из наших программ мы уже рассказывали о линии по первичной переработке конопли, разработанной в Татарстане на предприятии «Агроинтех». И вот новая информация из Казани. Новинка оказалась так востребована, что на ее основе разработчики создают ни много ни мало передвижной мини-завод. С подробностями генеральный директор предприятия Булат Галиев.
4: Сама линия состоит из нескольких агрегатов. Рулон-разводчик, то есть агрегат, который разматывает рулоны. Дальше у нас раздаточный стол и МПЛК, ну то есть машина переработки зерновых культур, так называемая. Потом у нас идет дезинтегратор, после дезинтегратора у нас идет разгрузитель и гретельная машина. Ну и в конце пресс у нас стоит, который уже прессует готовое сырье. Сейчас вот мы на совещании тоже были когда в Академии наук. Там президент Академии наук был Красников, представитель Министерства сельского хозяйства, там Минпромторговские были. Было предложение, не то что предложение, а было бы замечательно, если бы делать перерабатывающее производство на платформах, то есть передвижные, понимаете, да? То есть мы на платформу ставим, выезжаем в поле, получаем точку доступа и прям в поле переработки занимаемся. Таких в стране тоже нет. Мы сейчас уже, в принципе, накинемся по технической документации. Мы сейчас будем делать еще, даст Бог, к концу года вот, первую пробную линию именно на платформе. У нас 216-метровая платформа будет, и там будет у нас передвижной завод.
3: То есть получится так, что фермер не сам везет куда-то на переработку коноплю, а звонит вам, вы приезжаете к нему, сделали, он дальше поехали, да, так?
4: Переработали, пожалуйста. Или мы там у них, ну, контрактуемся конкретно уже солому, то есть покупаем, или лен будет, пусть это конопля будет. Это не принципиально. Но, во-первых, тут на логистике очень много экономии. Одно, когда ты этот воздух, да, ну, то есть вот эту солому там возишь куда-то там за 50 километров, тратишь там, да, кучу денег. А другое, когда она у тебя под боком, ты приехал спокойно в поле. Две фуры, да, ну, вот вам, чтобы визуальным пониманием было, внутри фур находятся уже укрепленные, уже поставленные, готовые там к началу производства, да, уже агрегаты, которые я там ранее перечислял. Они, соответственно, поставлены. Фуры заезжают там в поле или там на площадку, да, где мы там предварительно, естественно, договариваемся, где есть точка доступа, да, соответственно, сырье. Все, мы сами кабины там, да, уезжают, они ждать не будут, потому что линия будет работать там и месяц, может, два, и три, там, я не знаю, и полгода может работать. В зависимости от гектаров посеянных и от количества сырья. Все это передвижной завод, который переработкой занимается уже на месте. То есть не нужно тратить там на логистику, никуда не возить, ничего, мы прямо на месте этим занимаемся. Это у нас в планах их сделать несколько, попробовать сначала там в Краснодарском крае, да, там попробовать. И вот там созревание раньше просто. И потом уже как бы выше, выше, выше там идти. То есть, чтобы они у нас постоянно переработкой занимались.
2: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях заместитель президента Российской академии наук Петр Александрович Чекмарев.
1: Особенно Китай сегодня хочет у нас покупать, потому что в Китае они молодцы. Они разработали, во-первых, всю технику от первичного производства до глубокой переработки. Но у них есть ограничения по объему земель. Поэтому они больше уделяют внимание на продовольствие, а технические культуры как раз волокнистые, они стараются закупать за пределами своей страны. Как раз Россия могла бы быть большим поставщиком как раз этих волокон для того, чтобы обеспечить и их промышленность, кроме своей. Но в первую очередь нужно смотреть на свою промышленность, поднять собственное производство и обеспечить себя этими товарами.
0: И, конечно же, как мне кажется, нужно законодательно очистить понятие технической конопля от какой-то тени.
1: Совершенно верно. Мы как раз вот на нашем координационном совещании, в Совете, об этом и говорили. Потому что многие ведь путают. На самом деле это совершенно другая конопля, которая...
0: Техническая конопля.
1: И, конечно, для того, чтобы люди понимали, что это такое, конечно, термин «техническая конопля», он должен быть в обиходе названия этой культуры, для того, чтобы все понимали, что это для технических, соответственно, требований, она необходима, чтобы никто не думал, что там есть что-то нехорошее. Вредное, нехорошее для человека.
2: Из первых рук.
3: Пряники с коноплей и маком открыли для себя посетители недавней выставки фермерской продукции на ВДНХ «Вкусы России 2026». Причем эту, прямо скажем, экзотическую продукцию представили не тульские, а екатеринбургские кулинары. Вот какой разговор состоялся у меня с Ириной Чепурченко. Ее стенд назывался «Гастросувениры Свердловской области».
5: Конопляный пряник с маком и голубикой. Да. Это какой-то у вас техника заработала, такое невероятное сочетание?
6: Ну, мы сами. Изначально организаторы пряников Евсевинских, муж с женой Шумилова Екатерина.
5: Фермер,
6: да? Да. Нет, они не фермеры. Они вообще, он с Москвы, приезжал в Екатеринбург в командировке, и нечего привезти друзьям в подарок.
5: Так, и он решил?
6: Он решил сделать пряник Урала,
5: молодец,
6: Екатеринбурга. Да, кондитерская конопля, да. Она очень полезная, состав у нее натуральный, то есть она специально выращивается для производства кондитерской продукции. Даже вот на этой ярмарке у нас представлены напитки с коноплей, чаи конопляные.
5: А вот этот пряник, конопляный пряник с маком и голубикой. Но голубика, видимо, тоже ваша.
6: Голубика наша, да, но она не чувствуется, она является консервантом, чтобы мак не испортился, начинка. В основном вкус дает мак и конопля, травяной вкус такой свежий.
5: А какая технология теста вот добавляет? Начинку просто варят, как варенье добавляется в тесто? Или...
6: Начинка как варенье варится. Доска используется пряничная, деревянная. В нее тесто пропечатывается, кладется начинка, закрывается и три раза в печке запекается пряник.
5: Три раза,
6: да. Чтобы тесто не трескалось, не лопалось. Первый раз поставили, достали, остыло. Второй раз поставили, третий раз покрывается глазурью и ставится еще раз. Запекается глазурь. У нас глазурь интересная. То есть вы видели, если изначально в пряниках глазурь белая, сахарная, да. А у нас ягодная глазурь.
5: То есть это даже не сахар, это какой-то кристаллизованный...
6: Сахар там используется, но там добавляется сок, облепихи, настой чаги.
5: Чага...
6: Чтобы рисунок яркий был, сохранялся.
5: Чага, кажется, горькой, нет?
6: Нет. Ну, чага, сейчас тоже чаговый чай используется, многие пьют. Да, целебная чага. Гриб на березе.
5: Ну, как-то он не сырится с пряником, да, но тем не менее.
6: Он придает прянику лесной свежий вкус.
5: А вообще ли фермеры, которые выращивают?
6: Нет, к сожалению, мы не выходили, да, на фермеров. Мы просто закупаем, ищем по стране, кто продает. Сложно очень найти, вообще сложно с травами, с этими, с закупкой. Мало производителей, кто выпускает коноплю. Ищем жмых конопляный, вот его добавляем в пряники.
0: Вы, дорогие слушатели, сегодня узнали много неизвестного о льне и конопле, которые занимали значительные площади посевов и давали еще 50 лет назад большой доход бюджету. В гостях на крестьянской заставе был Петр Александрович Чекмарев, заместитель президента Российской академии наук. Спасибо вам, Петр Александрович. Надеемся, что такие встречи подтолкнут правительство и бизнес всерьез обратить внимание на отрасль, которая всегда была славой России и источником наполнения казны. В студии был Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды с советского кино.
7: Говорят, что она с детства мечтала прославиться, что играла в театре свинью и хотела бросить кино. Инна Чурикова, ткачиха и баронесса. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. В фильме «Начало», который принес ей мировую славу, она играет и Жанну Д'Арк, и ткачиху Пашу Строганову, и Бабу-Ягу. Она могла и впрямь сыграть все, что угодно, и всегда блистательно. И так на протяжении всей карьеры в кино и в театре «Ленком», которому отдала почти полвека. У тех, кто видел Чурикову на сцене или экране, возникало ощущение самого настоящего чуда. Инна Чурикова родилась в эвакуации в башкирском городке Белебей. Потом вместе с мамой перебралась в Москву, но часто жила в деревне с бабушкой в селе Коренево, что в Подмосковье. Кстати, несколько лет назад там поставили памятник ее героине Паше Строгановой из фильма «Начало».
8: Из интервью Инны Чуриковой. «Мама меня рожала долго, мучилась несколько часов. Соседки по палате всполошились, говорят, а где же Лиза? Может, она померла?» Когда мама по стеночке, чуть живая, зашла в палату, то на вопросы «что так долго?» она через силу ответила: «Я же вам сказала, что буду рожать королеву. Я ее родила». Почему меня назвали Инна? Я родилась в 1943 году. Мама написала папе на фронт: «Родилась девочка. Как ты думаешь ее назвать?» Он пишет: «Назови ее Ирина». Мама подумала, что в деревне все будут звать меня Арина, и не захотела этого. Так и назвала меня Инна.
7: Дебют на сцене состоялся в пионерлагере. Еще подростком посещала занятия в театральной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского, куда пришла за компанию с подругой. Не скрывала, что с детства мечтала прославиться, как и ее Паша Строганова из фильма «Начало». Помните?
9: «Уж я, девочки, оставлю свой след в искусстве. Вот увидите, так и будет. А мой Аркаш тогда на меня полюбуется. Он вернется ко мне».
8: Из интервью Инны Чуриковой. «Мама всегда говорила, что я буду актрисой. Я не стала ее огорчать и пошла учиться в театральный. Вначале поступала в школу-студию МХАТ. Не приняли. Экзаменатор глянул на меня и спросил: «А знаете ли вы, кто есть Афродита?» Я замотала головой. «Это богиня красоты», — пояснил суровый педагог. «Идите и посмотрите на себя в зеркало». Я побежала, посмотрела на себя в зеркало и расплакалась. Но, видно, это была судьба – идти в Щепкинское училище. На вступительных экзаменах попросили не только прочитать что-то, но и сплясать и спеть. Я начала исполнять частушки. Комиссия от смеха упала под стол. Один из членов приемной комиссии, актер, режиссер и педагог Вениамин Цыганков, сказал после творческого конкурса: «Она либо дура, либо гений». Я подумала про себя, что я дура. Но, откровенно говоря, мне было очень-очень приятно это слышать.
7: Училище при Малом театре окончила с красным дипломом. Играла в Московском театре юного зрителя роли второго плана. То Бабу-Ягу, как ее героиня из фильма «Начало», то каких-то пышных купчих, то разных зверушек за самую низкую зарплату в 75 рублей.
8: Из интервью Инны Чуриковой. «Мне в ТЮЗе дали роль свиньи. Помню, на распределении ролей так и написано было: свинья Чурикова. Я пошла к режиссеру и говорю: пожалуйста, я вас очень прошу, не назначайте меня на эту роль. Я вас умоляю, не надо». И что он делает, как вы думаете? Он встает на колени и говорит: «Никто так талантливо свинью не сыграет, как ты». И я поняла, что мне никуда не деться, ведь я только-только пришла в театр. Сшили мне что-то темно-бордовое, жуткое. На прогоне спектакля я очень быстро бегала. Режиссер Хомский мне говорил: «Чурикова, вы так быстро бегаете, как крымская свинья». Оказывается, южные свиньи на длинных ногах.
7: В кино начала сниматься еще студенткой, подчас даже в ролях без слов. Например, девушка, нарисовавшая на конкурсе лошадь и выигравшая петуха в фильме «Я шагаю по Москве». Все думали, ну, будет играть в эпизодах, а стала великой артисткой, вспоминал Никита Михалков, ее партнер в этом смешном эпизоде. Первой заметной ролью стала капризная, избалованная Марфушка в сказке «Морозко» у знаменитого режиссера Александра Роу.
10: «Тепло ли тебе, девица?»
11: «Да ты что, старый? Очумел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Подавай быстрее жениха. Да приданого! Да побольше!
7: Инна Чурикова рассказывала, что когда увидела себя в Морозко, пришла в ужас. Гримеры по просьбе Роу хотели сделать ее как можно более непривлекательной. После этого актриса решила больше в кино не сниматься, но, к счастью, передумала. Начала регулярно появляться на экране. Фильмы были замечательные. «Старшая сестра», «33», «Стрепуха», «Неуловимые мстители». Но вот роли маленькие. К счастью, вскоре произошла встреча с режиссером Глебом Панфиловым, которая перевернула всю ее жизнь, и актерскую, и личную. Он готовился к съемкам своего первого полнометражного фильма «В огне брода нет». Фильм цензуре не понравился, в кинотеатрах его практически не показывали. Зато в это время начался роман актрисы и режиссера.
8: Из интервью Инны Чуриковой. «Я мечтала об этом, отказывала другим режиссерам. Думала, если Жанна столько держалась, то и я должна быть стойкой, оставаться верной. Любая роль была бы как измена Жанне. Я даже вела ее дневник, такую тетрадочку. Отмечала весь военный путь, все путешествия. Если бы позволили снять картину, может быть, мы рассказали бы правду о той невероятной Жанне. Но c'est la vie».
12: Итак, ты оправдываешь человека?
9: Да, сударь. Он грешит. Он бывает гнусен. А потом неизвестно почему он кидается на перерез несущейся лошади, чтобы спасти неизвестного ему ребенка. И с переломанными костями умирает. Спокойно. Он умирает сияющий, чистый. И Бог ожидает его, улыбаясь.
7: Сценарий в Госкино не одобрили. Мол, почему Жанна Д'Арк, а не Зоя Космодемьянская? Почему Франция, а не Советский Союз? Тогда Панфилов и Чурикова решили снять картину на современную тему, где актрису любительского театра из провинциального городка Речинска, ткачиху Пашу Строганову, вдруг приглашают в кино на роль Жанны. Так на экране разворачивается вторая сюжетная линия, показывается другая эпоха.
13: Вы читали о Жанне Д'Арк?
9: А как же? Она кто? Француженка?
13: Народная героиня.
9: Конечно, читала. А что?
13: Будем делать кинопробы.
9: Что будем делать?
13: Кинопробы.
9: Что вы? Стоит ли беспокоиться? Я и так согласна, без кинопроб.
7: Фильм обошел весь мир, получил награды многих фестивалей, включая венецианский. В 1970-м Инну Чурикову признали лучшей актрисой года, согласно опросу журнала «Советский экран». Глеб Панфилов снял жену в 10 своих фильмах. «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васа», «Мать», «В круге первом». Яркие роли она сыграла и в фильмах других режиссеров. Баронесса Якобина фон Мюнхгаузен в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» у Марка Захарова.
14: Вы подписали прошение барона Мюнхгаузена о разводе? Значит, он может жениться на Марте?
15: Да, он может жениться.
14: Да, но ему нельзя жениться. Я надеюсь, ваше высочество, вы отмените свое решение.
15: Почему?
14: Потому что барон Мюнхгаузен сумасшедший.
7: Прасковья Алексеевна Кроликова. Тетя, она же мама Кроликова Шниперсона в фильме «Ширли-мырли» Владимира Меньшова.
16: И ты, Кешенька, прости, если можешь. Виновата я перед вами. Ой, как я виновата.
7: Мама Ивана в фильме «Курьер» Карена Шахназарова.

0: Из интервью Инны Чуриковой. Сегодня в тренде американское кино. Высокотехничное, клиповое, но души в нем нет. Но это не наше кино, не то, на котором мы воспитывались, к которому привыкли. Но зато туда ходят молодые люди. Молодые люди, которые едят попкорн. Помню, я смотрела фильм «Среди молодых жующих людей». Зритель, в моем понимании, должен дышать или не дышать, смеяться или тайком слезу вытирать. Он должен чувствовать и что-то выносить в душе после просмотра, но не жевать. Когда мы едим, душа молчит.
1: Сейчас, когда набираешь в интернет-поиске фильм «Начало», он выдает боевик о Бэтмене. Такие фильмы, конечно, способны собрать кассу, но на завтра о них забывают. А вот ленты с участием Инны Чуриковой с нами надолго.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Народные музыкальные традиции и современная классика в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: Мугам – это жанр, который объединяет внутри себя страны Центрального Востока. И это жанр, возникновение которого приходится на VI век нашей эры. И это жанр импровизационный.
3: Гость – музыкант Риат Мамедов. «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
7: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
6: Вот тема действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
7: Но я с удовольствием на них отвечу.
6: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
7: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
6: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
7: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: У меня хорошее зрение, я все вижу. Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
7: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
6: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
7: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить два флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
6: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
7: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит два флакона бальзама в подарок.
6: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
7: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат два флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
6: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
7: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
6: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
7: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии. а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин выступит с телеобращением по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Турция в рамках оборонительного соглашения с Саудовской Аравией не готова вести боевые действия с хуситами. И эпидситуация по ОРВИ в России пока спокойная, заявил глава Минздрава Мурашко. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин в среду выступит с традиционным телеобращением к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
13: В 6 вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Ну, он традиционно это делает, вот так же это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государства.
12: В Кремле также пообещали проинформировать о том, каким способом проголосуют на выборах в этом году Владимир Путин. Предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, надежный способ голосования – это онлайн, отметил Песков. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. За сентябрь в кольце окружения в Харьковской области уничтожено более 600 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны России. Как отметили в военном ведомстве, в ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формирования ВСУ в районах населенных пунктов Приколотная, Петропавловка и Александровка Харьковской области. Вооруженные силы России также ведут бои за село Малое Волчье. Предотвращена попытка подразделений украинской армии выйти из окружения на одном из участков боев. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации почти 1300 военнослужащих, следует из сводки ведомства. Российские военнослужащие сбили 258 украинских беспилотников самолетного типа. Владимир Путин сегодня на встрече в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных пространств в регионе. Среди прочего, они обсудили и вопросы социально-экономического развития региона.
14: Есть раздел «Общественные территории». В целом, вот это общественное пространство, вы подключаетесь к программе, которая субсидируется правительством? Вам денежки выделяют какие-то?
15: По общественному пространству, да. Вот, у нас же есть программа «Тысяча дворов», и это очень важно, что люди вовлечены в эту программу. Мы приводим в том числе и те общественные пространства, на которые нам указывают самые активные наши жители. Поэтому мы помогаем, участвуем. Ну и кроме этого, у нас очень активно в зоне прилегающей участвуют предприятия. Они тоже содержатся.
14: Надо продолжать эту работу.
12: Владимир Путин дал высокую оценку темпам роста доходов бюджета Хабаровского края. На встрече с президентом губернатор Демишин отметил, что возглавляемый им регион находится на 8-м месте в стране по темпам роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. Доходы бюджета Хабаровского края могут достигнуть 233 миллиардов рублей в этом году, сообщил губернатор. Москва перепроверяет ситуацию после заявления американской страны о выводе ударных вооружений в космос. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи. Он также отметил, что Россия и США ведут отдельные контакты, но для полноценного диалога нужно нормализовать отношения. Россия, по словам Лаврова, также не будет ждать предложений по новым переговорам по Украине, но больших иллюзий не питает.
16: Все переговорные процессы, которые были запущены, начиная с белорусско-турецкого в марте-апреле 2022 года, который завершился в Стамбуле срывом договоренности, которая была уже согласована, включая потом двусторонние российско-украинские переговоры в Женеве и трехсторонние в Абу-Даби с американским участием, все эти переговорные процессы были прерваны не по нашей инициативе. Поэтому будем ждать предложений, но, так скажу доверительно, иллюзий больших не питаем.
12: Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР, заявил также Сергей Лавров. Министр отметил, что Россия не будет выстраивать свою политику из расчета на то, что все наладится в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. По его словам, рассчитывать надо только на себя, на нашу страну, на наш народ, на наши возможности и на тех наших соседей, партнеров, союзников, друзей, которые доказали свою надежность и договоренноспособность. При этом, как отметил Лавров, Запад продолжит использовать санкции против стран, пока все еще имеет значимые рычаги давления. Турция в рамках американского оборонительного соглашения собирается помочь.

0: Молдове, Пакистан и Турция. Эпидситуация по ОРВИ в России пока спокойная, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, вакцины в регионы поставляются, поэтому в ближайшие месяцы нужно будет вакцинироваться. В этом году полностью обновлен ее штаммовый состав. Глава Минздрава также рассказал, что пожилым с хроническими заболеваниями важно привиться от пневмокока. Михаил Мурашко отметил, что сам ежегодно проходит вакцинацию от гриппа. Новый опасный тренд появился в соцсетях. Подростки намеренно бьют себя по лицу, скулам, челюсти, молотком или другими твердыми предметами, рассчитывая сделать черты лица более рельефными. Или, как обычно, тинейджеры снимают это на видео. А явление получило название «бонсмэшинг», в переводе с английского дословно «крушение костей». «Бонсмэшинг» стал частью интернет-культуры, сосредоточенной на постоянном улучшении собственной внешности. Сторонники этого тренда пытаются объяснить метод законами перестройки костной ткани, однако специалисты с этим категорически не согласны. Врачи предупреждают, что это очень опасно для здоровья. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в турецком Измире с 16 по 20 сентября. Для российских пляжников этот чемпионат станет первым международным турниром после отстранения. Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Москве 19 и 20 сентября. В августе Международный союз конькобежцев выдал фигуристке нейтральный статус для допуска к международным соревнованиям, но в сентябре отозвал его. Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева выступит на чемпионате России по гонкам на лыжероллерах. Соревнования пройдут в Архангельской области с 19 по 21 сентября. Терентьева побежит всю программу, кроме спринта, рассказал ее тренер Егор Сорин. В апреле Наталья родила сына. Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на 2 матча чемпионата России. Также защитник получил 2 матча дисквалификации условно. В матче против казанского «Рубина» бразилец был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. Игрок не согласился с решением главного арбитра матча Инала Танашева и толкнул его в спину, уходя с поля. А испанский полузащитник московской родины Икер Посо дисквалифицирован на 3 матча за оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после окончания игры против самарских крыльев Советов. Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал опровергать информацию о том, что возглавит воронежский «Факел». Даже если бы ко мне обратился кто-то из клуба, я бы не стал об этом распространяться. Могу сказать, что тренерскую карьеру я не заканчивал, готов работать и дальше, так что нужно посмотреть, что будет в будущем, сказал Семин. Сейчас главным тренером клуба является Олег Василенко. «Факел» не одержал ни одной победы в 11 матчах этого сезона в российской премьер-лиге и Кубке России по футболу. Сегодня команда играет в гостях со «Спартаком». Матч начнется в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. По данным центров ОБУС, 17 сентября в Петропавловске-Камчатском днем около 15 градусов, возможно, небольшой дождь. А в Южно-Сахалинске до 24 градусов без осадков. В Екатеринбурге и Тюмени до 16 градусов, возможно, дожди. В Сургуте около 17 градусов без осадков. В Иркутске около 20 градусов, вечером возможен небольшой дождь. В Вологде около 20 градусов и также без осадков. В Кирове и Казани завтра около 15 градусов, преимущественно без осадков. Осадка в Туле 22 градуса, тоже будет сухо. В Санкт-Петербурге облачно, возможно, ливни завтра, днем около 17 градусов тепла. В российской столице предстоящую ночь столбики термометров опустятся до 7-9 градусов. Завтра днем около 23 градусов, давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Почему вы пойдете на выборы?
2: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
3: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
4: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
5: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
1: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
6: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
7: Сергей Собянин.
8: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
9: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
11: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
12: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
13: Из древней столицы Руси, города Владимира.
10: Большая страна. Разное время.
14: Здравствуйте. В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
15: Мы приветствуем всех, кто настроил свой приемник на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России пройдет программа, соответственно, на «Разное время». Вы можете стать участником этой программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы пошлете текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, зададите какие-то вопросы, самые интересные обязательно прочитаем. Кроме того, мы доступны и в видеоформате, телеграм-канал «Радио России», во ВКонтакте, в Максе. И не забывайте, конечно, вести.ру, этот ресурс позволяет вам ознакомиться со всей номенклатурой наших программ.
14: Да, и самыми последними новостями это, конечно же, именно этот ресурс. Так что, пожалуйста, выбирайте себе платформу по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Начинаем мы с новостей из Белгородской области. Атаки БПЛА, ВСУ не прекращают попытки террористических атак на мирное население. Двое мужчин пострадали после удара украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб. Все подробности у Анны Скрипки, СОБКОР «Российской газеты», уже у нас на связи. Анна, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Анна.
16: Здравствуйте, Мария, Борис. Как вы уже сказали, да, атаки продолжаются, в общем-то, и вот на эту минуту у нас трое пострадавших за вот нынешние сутки. Как вы уже сказали, это два человека, двое мужчин, которые в Красной Яруге ехали на автомобиле, и вот в этот момент как раз гражданскую машину атаковал вражеский дрон. Еще один пострадавший, это в многострадальном нашем Шебекино. Угу. В общем-то, мужчина ранен, потому что дрон попал в многоквартирный дом. И вот по сводке, да, мы читаем, что число атак несколько снизилось, замедляется активность противника, но однако же она не становится менее болезненной от этого. Угу. Мы видим прекрасно даже по характеру сегодняшних ударов, куда продолжает целиться враг. То есть это многоквартирные дома в тот момент, когда все люди приходят домой или еще не ушли на работу. Угу. Это гражданские автомобили, это социальная инфраструктура, это дороги и больше грузы на них. В общем-то, вот ситуация, которая есть, она, да, меняется, но однако же остается все же достаточно напряженной. И белгородцы об этом все равно думают, все равно они принимают все меры безопасности, какие только возможны вот в такой ситуации. Но и еще что хочется отметить сегодня. Вот буквально несколько минут назад вышла информация о том, что очередные финансы на восстановление и на покупку жилья для пострадавших жителей Белгородской области выделены, и это существенная сумма, 2 миллиарда рублей, которая пойдет тем семьям, которые совершенно лишились своего жилья, то есть остались без крыши над головой в результате вражеской агрессии. Если уж в целом ситуацию описывать, да, то таковых в Белгородской области примерно 6500, если считать от начала специальной военной операции. Но большая часть из них, более 5,6 тысячи, уже получили либо деньги, которые вот они уже имеют для того, чтобы присмотреть себе или дом, или квартиру снова, или уже они приобрели себе новое жилье, отпраздновали новоселье и обживаются на новом месте. В общем-то, вот эти 2 миллиарда, вот если уж говорить обывательским языком, да, вот что такое 2 миллиарда? Ну вот рядовой человек спросит, и что мы на них купим? Ну вот, по официальным данным, порядка 300 семей из 7 муниципалитетов Белгородской области могут приобрести себе жилье взамен того, которое у них было разрушено вражескими атаками. Конечно же, это весомо. Это весомо.
15: Да, вклад серьезный, действительно, он поможет.
16: Важно отметить, что это не последний транш, и власти об этом говорят, что вот те люди, которые еще остаются без необходимых средств для покупки, а для них, опять же, предусмотрены другие меры поддержки, ну, в частности, компенсация аренды, то есть никто не оставлен без участия, никто не оставлен без внимания, дальше они продолжат, опять же, получать финансирование и обустраивать свою жизнь, вот, да, после и вот такой
15: пожелаем
16: вот трагедии,
15: им действительно удачи. Анна Скрипка, СОБКОР российской газеты, была у нас на связи из Белгорода.
7: Большая страна, разное время.
14: Переносимся в Крым, и, увы и ах, опять будем говорить про действия мошенников, которые, к сожалению, изобретают все новые и новые способы, каким образом выманить средства. За неделю крымчане потерялись, вдумайтесь, за неделю 20 миллионов рублей из-за мошенников. Вот такая печальная статистика. У нас на связи Ольга Свиридова, наш корреспондент. Ольга, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Ольга.
17: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Борис. Да, к сожалению, из-за доверчивости десятки крымчан вновь лишились миллионных сбережений. В полиции зафиксировали 33 эпизода. Наиболее частыми остаются схемы перевода средств на безопасный счет, онлайн-покупки, займ денежных средств. Подобные схемы рассчитаны, конечно, на эмоциональную реакцию. Страх потерять деньги или упустить уникальную возможность заставляют людей действовать очень поспешно, не проверяя достоверность информации. Мошенники умело играют на этих чувствах и любыми способами прокладывают дорогу дорогу к кошельку крымчан. Злоумышленники убеждали жителей региона вложиться в инвестиционные проекты или операции на фондовом рынке. Таким образом, пострадала жительница Симферополя. Она лишилась свыше 4 миллионов. Причем часть суммы она оформила в кредит. Угу. Ей звонили сотрудники якобы инвестиционной программы, предлагали заработать. Она поверила злоумышленникам. Но все бы ничего, но денежные средства она отправляла несколькими переводами, а потом выехала за пределы Крыма и лично передала крупную сумму неизвестной женщине. Самую большую потерю пережила еще одна жительница Симферополя. Своих миллионов она лишилась после общения с лжеправоохранителями. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности и необходимости сохранить накопления, аферисты убедили ее передать деньги курьерам. Их инструкция она выполняла и в результате передала мошенникам 6 миллионов 300 тысяч рублей. В Феодосии зарегистрировали эпизоды, где потерпевших вводили в заблуждение предложениями заработка на бирже и требованиями задекларировать средства. Угу. Представители якобы инвестиционной компании общались через видеоконференц-связь. Были спикеры, были аналитики, ну а в конце все, конечно, закончилось просто потерей денег. В Евпатории сейчас полиция расследует аферы, которые совершил менеджер фирмы по доставке автомобилей из-за рубежа. Угу. Некоторое время мужчина добросовестно работал в должности менеджера организации, но потом решил нажиться на клиентах. Он оформлял с ними договор на поставку машин, убеждал перевести деньги на подконтрольный банковский счет. Вот одна из потерпевших перечислила злоумышленнику более 2 миллиона рублей. Давайте послушаем, что она говорит по этому поводу.
18: В интернете я нашла организацию, которая возит машины из Китая и Кореи. Меня заинтересовала их страница, и я решила попробовать приобрести у них автомобиль из-за рубежа. Придя в официальный офис, который находится у нас в Евпатории, на Пассаже, я пришла к нему. Мы составили договор, выбрали марку машины. Он дал мне реквизиты, на которые я перевела денежные средства, больше 2 миллионов. В течение времени я поняла, что автомобиль мной не был получен. Я обратилась, и человек, который мне обещал выполнить услугу, начал меня избегать. Я обратилась после этого в полицию.
15: Понятно, но схемы везде одни и те же, тем не менее.
14: Но последнего-то удалось наверняка задержать все-таки.
17: Да, афериста задержали, возбуждено уголовное дело, и сейчас полицейские устанавливают, собственно, всех потерпевших от противоправной деятельности мужчины и общий размер причиненного им ущерба. Надо сказать, что перед единым днем голосования в Крыму резко участились случаи мошенничества, и сейчас аферисты звонят и рассылают фишинговые сообщения в мессенджерах от имени избирательных комиссий, предлагая проголосовать онлайн, подписать петицию, поддержать инициативу. Так что вот...
14: Нужно быть бдительными, что
17: надо
14: называется.
17: Надо быть очень бдительными, да.
14: Нам пишут наши слушатели, Кузнецов Павел пишет: люди, поменьше ведитесь на мошенников, целее будете.
15: Да,
14: ну, действительно,
15: да.
14: Это так, но часто очень сложно распознать. Мы же видим, если уж собирают целые конференции, создают видимость каких-то легальных бизнесов и организаций, то, конечно же, в этом очень сложно сориентироваться иногда. Мы благодарим нашего корреспондента.
15: Спасибо большое.
14: Ольга Свиридова была у нас на связи. Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Ну а мы переходим к следующей теме.
7: Большая страна, разное время.
15: Переносимся мы в Волгоград. В Волгоградской области ввели рабочие квоты для фронтовиков. В Волгоградской области вступил в силу региональный закон о квотировании рабочих мест для вернувшихся с фронта военнослужащих и отдельных категорий членов их семей. Никита Воронов готов нам уже рассказать подробности этой, так сказать, инициативы. Никита, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
19: Борис, Мария, здравствуйте. Приветствую радиослушателей. Ну, смотрите, для начала хотелось бы вот о чем сказать, что в Волгоградской области в целом действует большая система поддержки военнослужащих, и мер тут больше полусотни.
15: Угу.
19: То есть, например, это оказание медицинской помощи, когда вот в лечебных учреждениях нашего региона для ветеранов специальной военной операции запущен в работу так называемый «зеленый коридор». Это, знаете, когда вот ускоренный маршрут, человек может посетить базовый круг врачей за один день, а в сложных ситуациях, когда требуется дополнительное обследование, за 3 дня.
15: Угу.
19: Что же касается введения квот для трудоустройства участников СВО, вернувшихся в мирную жизнь, то действительно такой закон вступил в силу в Волгоградской области с сентября нынешнего года. В чем его суть? Закон этот, он обязывает работодателей, зарегистрированных в нашем регионе и имеющих штатную численность более 100 человек, резервировать не менее 1% рабочих мест для тех, кто официально признан безработным среди участников специальной военной операции, вернувшихся в мирную жизнь. Работодатели, они, конечно, будут контролироваться, ежемесячно отчитываться в органы службы занятости о трудоустройстве людей на выделенные эти рабочие места. Могу сказать, что Волгоградская область не первая, кто из регионов пошел по этому пути. То есть мы опираемся еще и на опыт, безусловно, других субъектов Российской Федерации. Вот я знаю, что, по-моему, аналогичные нормативные акты приняты уже в Санкт-Петербурге, Самарской и Вологодской областях. О причинах, которые побудили принять этот закон именно в Волгоградской области, сейчас расскажет Мария Ефремова. Это начальник управления реализации мероприятий занятости и финансового обеспечения Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области.
20: Это рост числа обращений участников специальной военной операции за поиском работы. Если в 2023-2024 году обращалась в службу занятости порядка 50-100 участников специальной военной операции ежегодно, то в 2025 году число таких обращений было порядка 180 человек. Учитывая непростую ситуацию с трудоустройством таких граждан, а это необходимость медицинской реабилитации, прохождения медосмотров, то обеспечение их занятости становилось все сложнее и требовало дополнительных мер. Особенно актуальным этот закон будет после завершения специальной военной операции и массового возвращения наших героев в мирную жизнь. Гарантированная работа не позволит ребятам остаться наедине с своими проблемами. Трудовой коллектив позволит в кратчайшие сроки вернуться к мирной жизни.
15: То есть, Никита, первоначально им надо обращаться в службу занятости.
14: Да, каков механизм, есть ли алгоритм, как это будет работать, как это должно работать?
19: Да, необходимо вот как раз-таки обратиться в комитет занятости, который дальше уже это будет сопровождать. То есть тут схема такая же, как, знаете, вот есть региональный филиал фонда «Защитники Отечества», там вот, о чем я говорил, о диспансеризации. То есть они тоже держат ситуацию на контроле, знают, кто вот вернулся недавно, кто год там или два назад. И также вот помогают ветеранам проходить эту углубленную диспансеризацию. Если говорить о дополнительных вот этих вакансиях для защитников Отечества, то вот по оценкам экспертов это позволит создать, этот законопроект, он позволит создать более 2000 рабочих мест. Да, и это важно, что не только это гарантия рабочего места, это же еще и создание условий, чтобы участники СВО могли найти дело по душе, по силам, почувствовали заботу и внимание со стороны власти и общества, когда вот они вернулись в мирную жизнь, о чем тоже Мария Ефремова рассказывала, что трудовой коллектив, конечно же, примет и даст возможность уже адаптироваться здесь.
15: А вот кто такие категории членов их семей отдельных? Категории, да, это, то есть, члены семей военнослужащих бывших.
14: Ну, то есть, это жены, или это относится также к совершеннолетним детям и так далее? Кто имеет право, помимо военнослужащих, воспользоваться подобным механизмом поиска работы?
19: Ну, для этого нужно ознакомиться уже с полноценным законопроектом. Я думаю, что в свободном доступе он размещен, и в качестве, если что, вот центра занятости наверняка проконсультируют по этому вопросу.
15: Да, скорее всего, именно так и будет, да.
19: Да, и если говорить еще о тех мерах поддержки для военнослужащих, вернувшихся в мирную жизнь, то в Волгоградской области еще и вручают автомобили с ручным управлением ветеранам боевых действий,
15: которые тоже получили
19: тяжелые травмы.
14: Да, вот это очень хорошая инициатива.
19: Да,
14: мы видим, что по регионам эта инициатива пользуется большим спросом, что называется, и хорошо, что она реализуется в сроки оговоренные. Мы благодарим нашего корреспондента. Никита Воронов из Волгограда был у нас на связи. Говорили мы о том, что там ввели квоты для фронтовиков.
0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
21: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
23: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: Большая страна, разное время.
15: Вот о какой, на какую тему мы сейчас хотели бы поговорить. Тема очень важная. Действительно, дело все в том, что дорога к школам занимает, в общем, внимание и чиновников местных, и Народного фронта, конечно, и самих жителей города, в смысле села, потому что это действительно очень важная история, чтобы дети, во-первых, безопасно, а во-вторых, быстро и надежно поспевали в школу и уходили из школы.
14: Да, но надо сказать, что мы тут говорим, кстати, не только про села, мы говорим про города, потому что часто есть сообщения такие, что дорога не освещена. Да. Мы понимаем, что у нас уже, что называется, с осени все-таки день сокращается существенно. Зимой темнеет очень рано. Дети, которые учатся во вторую смену, уже гарантированно в темное время суток возвращаются домой. И, в общем-то, и сами дороги иногда желают, оставляют желать лучшего, их покрытия и так далее. Я уже не говорю про освещение и, в общем, прочие истории. Сегодня будем разбираться, есть ли, во-первых, нормативы,
15: да,
14: по которым можно определить, вообще эта дорога безопасна или нет. Да. Ну и новость хорошая, это из Ставрополя, что на Ставрополье отремонтировали все дороги к школам. И это замечательная новость. Все подробности у нашего корреспондента Андрей Чистяков уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Андрей.
24: Коллеги, приветствую вас и все, кто слушает Радио России. Ну, дороги еще не все отремонтированы. А дело в том, что они отремонтированы в рамках программы краевой. Власти решили, начиная с 2024 года, изыскав в краевом бюджете 23 миллиарда рублей, направить их как раз вот в этом направлении, чтобы муниципалитеты работали в исправлении, скажем так, ошибок. Ну, делали дорожки, подводящие к школе, фрагменты дорог уличного освещения, как вы говорили, различных систем безопасности.
15: Переходы, да, всякого рода. Да,
24: да, да. Лежачие полицейские, так называемые искусственные неровности. Вот. Давайте дадим слово сначала заместителю министра дорожного хозяйства в Ставрополе, который попробует рассказать, как работает программа.
25: Оказывается, финансовая поддержка в виде субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края. Нам удалось совместно с муниципальными образованиями привести в нормативное состояние 25 участков автомобильных дорог местного значения, которые непосредственно ведут к образовательному учреждению, либо образовательное учреждение располагается на этой улице.
24: А все началось с центра Ставропольского края. Это город Светлоград, лицей номер 3. Аллея, которая, начиная со времен царя Гороха, ведущая к школе, совсем не ремонтировалась. Соответственно, и педагоги, и власти района обратились к губернатору, как это сделать лучше. Соответственно, появилась программа. Я сегодня задал вопрос директору этой школы Галине Лукьяновой, а как это быстро происходило и сложно ли это было? Давайте послушаем ее ответ.
26: А как скоро вот ваша просьба реализовалась в отремонтированный фрагмент дороги?
27: Буквально в 3 месяца. Был как раз запрос, самый первый, на дорогу в школу. Ну, буквально сразу же мы подали заявку. Делали в течение, ну, месяца 2 летом, до начала сентября. И к 1 сентября она была уже готова. Просто не существовало даже аллеи, по которой сейчас ходят дети. Дети шли через остановку транспорта. Это было небезопасно.
15: Ну да, действительно, тут надо учитывать много факторов очень вот этих вот препятствий.
14: На самом деле это хорошо, что учитывается. Вот за эфиром мы пока с Борей разговаривали, вспоминали, как мы ходили в школу. Ну, да. Но вот, допустим, у нас, чтобы в школу пройти, нужно было преодолеть огромную тепловую какую-то эту трубу, которая выходила коммуникация наружу. Потом нужно было через дырку в заборе пройти, и, в общем, потом ты оказывался в школе. Потрясающий был квест. Каждый день что-то новенькое.
24: Да, вы правы. А дело в том, что не только восстановление там асфальтобетонного покрытия, уличного освещения, добавление, установка пешеходных переходов, там, либо кнопочный светофорный объект. Кстати, он совершенно дорогой, там больше 2,5 миллиона рублей стоит. Да. Но тем не менее, по просьбе родительских комитетов их устанавливают.
15: Конечно.
24: Может
15: конечно.
24: Быть, не так быстро, потому что, например, для краевой столицы это очень актуально. А строят школы в микрорайонах, ну не скажем так, появляются. Планировано, но вот дороги, к сожалению, не запланированы. Есть фрагменты региональных дорог, где детям очень сложно переходить. Либо строятся надземные переходы, но это уже совсем длинная история.
15: Да.
24: Либо оборудуются как раз вот временные пешеходные переходы со светофорными объектами. Либо дополнительно ставятся, вот, например, у нас в Пятигорске поставили так называемые желтые светофоры около каждого пешеходного перехода
15: предупреждая,
24: привлекающие, да, предупреждающие внимание. И есть еще интересный элемент, но это редко очень. Это 3D-объект, то есть светящийся пешеходный переход. Его не нужно красить каждый, допустим, год, подновлять. Он светится, но это есть во многих регионах нашей страны, световой пешеходный переход. Ну вот программа действует. Что именно будет дальше делаться, пока не отчиталось еще Министерство дорожного хозяйства.
15: Тем не менее, работа идет, и действительно видны, что называется, результаты этого труда, и детям все безопаснее. Тут, конечно, самое главное – это зима, когда в темноте все это происходит, и дороги, соответственно, скользкие, и вот здесь вот освещение очень важный фактор, как мне кажется.
14: Андрей, скажите, пожалуйста, а учитывают мнение родительской общественности при вот этих ремонтах дорог и так далее к школам? То есть каким-то образом там родительские комитеты высказывают свои опасения, что вот здесь вот нам не нравится это, тут вот хорошо бы подделать то, или исключительно уже решают сами школы и те, кто проводит эти работы?
24: Нет, мнение родителей, конечно, выслушивают. Вот Галина Ивановна, сегодня директор лицея 3 Светлограда, мне рассказывала как раз, что это делалось параллельно. То есть изначально выслушали родительский комитет, то есть есть ли какие-то опасения, а уже потом, согласно нормативу, все это делается. Если, грубо говоря, норматив идет вразрез с требованием, ну, пытаются найти компромисс. Конечно, никто за рамки технических условий, там, нанесения дорожной разметки или световых каких-то
15: конструкций, или установки знаков,
24: отступать, да, не будет. Или знаков. Ну, знаки это... Кстати говоря, в Ставропольском крае, ну, наверное, как и везде по всей стране, за каждой школой стараются закреплять определенное количество школ за инспекторами ГИБДД. Ну, они, правда, появляются в основном в начале учебного года.
15: 1 сентября.
24: Перед каникулами, да. Сложно работать, конечно, потому что, сами понимаете, дети, ну, скажем так, трудно воспитываемые в плане правил дорожного движения. Они все в гаджетах, они без наушников.
15: Да, именно так.
24: Поэтому... воспитывать и говорить о том, что двухтонная машина, она сразу не остановится, ведь первоклассники физику еще не изучают, не знают, что такое ускорение.
15: Но тем не менее у школ...
24: Но тем не менее взрослые, да, пытаются делать. Вы правильно сказали, темное время суток это особенно справедливо для сельских школ. Но, слава богу, большая часть сельских школ Ставропольского края учатся в первую смену. И во вторую смену дети уже не идут по неосвещенным дорогам домой.
14: Сейчас будем говорить с экспертом. Благодарим нашего корреспондента.
15: Большое.
14: Андрей Чистяков из Ставрополья был у нас на связи. Переходим к разговору с экспертом, как же у нас дела обстоят в целом по стране. Александр Касьяненко у нас на связи, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ивановской области, автоэксперт, автоюрист. Александр, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
15: Расскажите, пожалуйста, как в целом обстоит ситуация с дорогой в школу, что называется, по стране? Есть ли где-то действительно проблемы или наоборот где-то есть положительный опыт?
1: Ну, вы знаете, на самом деле очень хороший пример, да, когда действительно большой процент дорог отремонтирован, что называется, да? Вот, но проблемы-то все равно остаются. И, конечно, было правильно подмечено, наверное, что дороги-то больше сельские у нас сейчас страдают в этом вопросе, потому что не все регионы могут себе это позволить, да, потому что понятно, что в центральные города идут основные средства на ремонт дорог, потому что это центральные либо федеральные трассы. Ну вот деревенские, деревеньки, скажем так.
15: Но тем
1: так,
15: не
1: да,
15: менее и на, конечно, и на это выделяются средства все-таки. Надо
1: конечно,
15: сказать.
1: Конечно. Вот я хотел как раз подметить о том, что действительно мы заметили динамику, о том, что действительно дороги начали делать. Угу. Понятно, что весь объем тех дорог, ну, наверное, сделать очень сложно, но там, где действительно есть проблемы, там, где есть в деревнях дети, конечно же, эти дороги тоже включают в проект. Понятно, что очень хороший проект, который, в котором участвуют регионы, и они могут как раз закладывать эти денежные средства именно вот эти сельские дороги. Понятно, что где-то в асфальтовое покрытие, может быть, вровень, да, под не сделать дорогу, но, по крайней мере, какие-то первоначальные действия в виде подсыпки, гравийной, например, ну да, да, или выравнивающий слой и так далее. То есть что-то уже предпринимается, делается.
15: Главное, чтобы еще это все сопровождалось вот разного рода деятельностью по установке знаков,
14: Александр,
15: по освещению.
14: Кстати, вот да. Освещение, это входит обычно в комплексную программу? Как вот справедливо подмечает наш слушатель Николай, очень много детей ходят в школу во вторую смену. Это действительно так, и мы понимаем, что ради регионов у нас ну действительно темнеет уже очень быстро, и получается, дети возвращаются уже в темное время суток. Вот сам факт освещения дороги, он входит обычно в комплексные программы, или это должно быть какое-то дополнительное решение местных администрации, дополнительное финансирование.
1: А, как правило, это они разделяют. Дорога – это дорога, знаки – это все, что инфраструктурно, да, там разметка и так далее, это дорожная сеть. А освещение – это все-таки отдельная история. И, конечно, она отдельным направлением, лотами различными, да, конкурсами, оно разыгрывается и включается именно в проект к этой дороге. Ну, понятно, что если дорога будет ремонтироваться, то, конечно же, власти принимают решение, то есть сделать тоже освещение, потому что там ведь идут у нас и тротуарные и пешеходные
15: вот
1: зоны.
15: Вот о чем, конечно, о чем и речь-то. Тротуаров зачастую нету. Дети ходят по обочине практически. Вот, и здесь явно недоработочка есть.
14: Ну, то есть получается, что у нас есть ли какие-то вообще нормативы по дорогам к школе? И получается, что даже если они есть, освещение в эти нормативы не входит?
1: Ну, здесь, смотрите, то есть, что касаемо, например, вот нас, мы как Народный фронт, да, то есть, конечно, мы на это очень обращаем внимание на стадии проектирования. Угу. Почему? Потому что всегда можно, скажем, при проекте дороги еще дополнительно включиться, да, нам, например, как Народному фронту, и чтобы еще и освещение туда включилось, да, то есть, скажем так, непосредственно повлиять, наверное, на этот процесс, чтобы это было комплексно. Да, а не то, что дорогу сделали, а она темная, вы правы совершенно. Вот, но на примере делается именно таким образом, действительно, потому что если есть тротуар, пешеходная зона, почему нет освещения, ну это логично, да? Конечно, приходится включаться, но, как правило, вот по опыту могу сказать, что все-таки главы там муниципалитетов, они все-таки тоже на это обращают внимание. Понятно, что, наверное, все-таки в финансах ограничены, понятно, что, наверное, это будет не полностью там какой-то большой участок сделан.
15: Ну, хотя бы около
1: дорога,
15: школы,
1: вот эта школа, да, вот около школы, что касаемо, да, где уже дети непосредственно подходят к ней, или где там родители могут где-то поближе подвезти на автомобиле, они могли бы дойти, конечно, это делается. Поэтому динамика есть, и это благодаря, конечно же, тем проектам, которые у нас сейчас существуют.
15: Ну, а с точки зрения, вот, скажем так, автобусного сообщения для школьников, в общем и целом решена эта ситуация сейчас в стране?
1: Здесь она решается, да, действительно, потому что мы буквально тут, наверное, с вами тоже общались на эту тему, что действительно проблема была, когда действительно просто транспортное средство не могло даже проехать, и привезти детей, забрать их из ближайших деревень для того, чтобы подвезти к школе. Ситуация меняется в лучшую сторону, поэтому, то есть, опять же, то есть где-то там, если нет дороги, то там где-то ее выравнивающий слой делают для того, чтобы хотя бы школьный автобус мог доехать.
15: Да,
1: ситуация меняется, но
15: важно,
1: все равно, да, все равно это очень важно, и все равно, то есть,
15: ну очень,
1: видим,
15: очень много объектов, да, и поэтому здесь работы предостаточно,
1: да,
15: конечно.
1: Да,
15: и
1: тем
15: надо...
1: более, если мы говорим, что мы говорим, если очень много лет, скажем так, да, этот вопрос
15: не
1: оставался
15: решался,
1: открытым,
15: да.
1: То есть не решался, то сейчас мы видим, что действительно есть
14: подвижки
1: есть уже, есть подвижки, есть уже результат.
14: Спасибо. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Александра Касьяненко был у нас на связи, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ивановской области, автоэксперт, автоюрист. Дорогие радиослушатели, оставайтесь на волнах главного радио страны. Совсем скоро вернемся в студию. Не переключайтесь.
21: Те самые пластинки, те самые сказки.
2: Кто это?
3: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
4: Какой такой Колобок?
21: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
4: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
5: Малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон.
21: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
14: Это волшебство технологий.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
21: На правах рекламы.
9: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
11: Здравствуйте.
9: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
11: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
9: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
11: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
9: Звучит как идеальная система очищения.
11: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
9: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
11: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
9: Знакомая картина. А это может быть не соль?
11: Это может быть сигнал от почек.
9: Никогда об этом не задумывалась.
11: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
9: Звучит как-то очень пугающе.
11: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
9: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
11: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
9: Это вы о чем?
11: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
9: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, думают, что это просто сердце шалит.
11: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
9: 70%? И мы даже не знаем об этом?
11: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
9: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
11: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
9: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
11: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
9: Да, я слышала, это очень больно.
11: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
9: Какая-то очень пугающая картина.
11: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
9: А почему оно так популярно в Индии?
11: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
9: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
11: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
9: И где же создали редунит?
11: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
9: Алтай? Почему именно там?
11: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
9: То есть сочетание природного сырья и науки.
11: Именно.
9: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 101 33 или с мобильного *22*03 8 800 101 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
11: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
9: А что дает такое сочетание?
11: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
9: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203. И узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
11: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
9: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
11: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
9: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
11: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
9: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
11: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
9: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: Радио России. Радио России. Вологодская область.
7: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов категории 0+.
21: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Алло.
12: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
13: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
17: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел встречу с губернатором Хабаровского края. Хуситы заявили об ударах по объектам Сауди-Арамко на западе Саудовской Аравии. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин дал высокую оценку темпам роста доходов бюджета Хабаровского края. На встрече с губернатором Дмитрий Демешин отметил, что возглавляемый им регион находится на 8-м месте в стране по темпам роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.
19: Безработица у нас на историческом минимуме, ниже, чем в среднем по стране, у нас 1%. Всего 1%. Ну и устойчивость демонстрирует и бюджетная система. Мы на 8-м месте в стране по темпам роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. На 20% выросли, и в абсолютных цифрах в этом году рассчитываем достичь 233 миллиарда рублей. Это только краевой бюджет, не консолидированный.
20: А в прошлом году было 222?
19: Так точно. Вот. А в позапрошлом 183. Вот.
20: Да, поэтому просто хороший.
19: Да, каждый год набираем порядка 20%.
18: В целом, по оценке Демешина, городские агломерации развиваются очень хорошо, благодаря утвержденному главой государства мастер-плану. Продолжается реконструкция бульваров и набережных, обновляются фасады исторических зданий. Глава Хабаровского края в ходе встречи с президентом также рассказал об открытии нескольких объектов в рамках реализации мастер-плана по развитию краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре. Подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации почти 1300 военнослужащих, следует из сводки ведомства. Средствами противовоздушной обороны России сбиты 258 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наши военные в течение суток нанесли поражение связанным с ВСУ объектом топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, складом горючего и военного имущества, а также местам хранения БПЛА. За сутки также поражены были пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах, сообщили в Минобороны. Власти Евросоюза наверняка обманут Ереван по поводу евроинтеграции Армении. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи. По его словам, сложно представить, как Армения может оказаться в Европейском Союзе, куда уже много десятилетий стоит в очереди Турция. Лавров также подчеркнул, что Россия ни в коей мере не хочет искусственно влиять на возможность Армении выбирать себе партнеров и пути развития, которые провозглашены премьер-министром Пашиняном, но и не собирается оплачивать ее подготовку к членству в Евросоюзе. Поэтому Еревану все-таки надо определиться, отметил глава МИД России. Перспектива урегулирования конфликта на Украине сейчас не ближе, чем она была несколько месяцев назад, так считает замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, главный вопрос урегулирования на Украине заключается в том, как сдвинуть Европейскую партию войны с их текущего курса. Как подчеркнул Рябков, именно на представителях Европейской партии войны и лежит ответственность за отсутствие явного прогресса в российско-украинском вопросе.
28: Я думаю, на сегодня главный вопрос, как и раньше, стоит о том, удастся ли тем, кто выступает за политико-дипломатическое решение, найти пути, как сдвинуть в этом направлении Европейскую партию войны, которая вскормила киевский режим и продолжает создавать у него абсолютно необоснованные иллюзии относительно того, как и что предпринимать. И именно на них ответственность за то, что перспектива политико-дипломатического решения на сегодня, на мой взгляд, не ближе, чем она была несколько месяцев назад. Это объективная реальность.
18: Рябков также обратил внимание, что на протяжении всего периода проведения специальной военной операции коллеги стран, входящих в БРИКС, в разных форматах свои идеи предлагали и продвигали. Нефтяные объекты компании «Саудио Арамко» на западном побережье Саудовской Аравии подверглись ударам движения «Ансар Аллах Хуситы». В ходе операции нанесен удар по объектам десятками баллистических ракет и беспилотников, заявил военный представитель движения. По его словам, после атаки на объекте компании вспыхнул пожар, удары привели к масштабным разрушениям. Ранее хуситы назвали вымыслом информацию о якобы имеющихся у него планах атаковать священный для мусульман город Мекка, расположенная на территории Саудовской Аравии. Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕКА планирует работу над ассоциированным членством Канады в Евросоюзе, застало врасплох стран-членов блока, об этом пишет «Политика» со ссылкой на дипломатов. По данным издания, лидеры стран ЕС не знали о соответствующих планах Еврокомиссии до выступления фон дер Ляйен. Глава ЕКА в среду предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом ЕС. Она напомнила, что Евросоюз и Канада занимают аналогичные позиции по Украине, по вопросам обороны, снабжения сырьем и цепочкам поставок. Подростки массово сидеют из-за вейпов и электронных сигарет. За год число обращений с ранней сединой

0: суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое лето.
1: В ближайшие двое суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое лето. Четверг станет по-летнему теплым, прогнозируется довольно тоже погожий денек, без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели, на осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
0: Бабье лето, принесшее в московский регион температурный фон в плюс 17-20 градусов, продлится около 5-6 дней. Ранее заявили синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче континентальной хоккейной лиги «Сибирь» дома в Новосибирске принимает нижнекамский «Нефтехимик». После второго периода счет 0-1 шайбу забросил Никита Хлыстов. Дарья Клепикова, Юлия Ефимова, Егор Корнев и Мирон Лифенцев вошли в состав сборной России на этапы Кубка мира по плаванию на короткой воде. Первый этап пройдет в Баку с 1 по 3 октября, второй состоится в Ташкенте с 8 по 10 октября, третий в Астане с 15 по 17 октября. Российские спортсмены выступят на турнире с флагом и гимном страны. Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Москве 19 и 20 сентября. В августе Международный союз конькобежцев выдал фигуристке нейтральный статус для допуска к международным соревнованиям, но в сентябре отозвал его. Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева выступит на чемпионате России по гонкам на лыжи-роллерах. Соревнования пройдут в Архангельской области с 19 по 21 сентября. Терентьева побежит всю программу, кроме спринта, рассказал ее тренер Егор Сорин. В апреле Наталья родила сына. Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на 2 матча чемпионата России. Также защитник получил еще 2 матча дисквалификации условно. В матче против казанского «Рубина» бразилец был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. Игрок не согласился с решением главного арбитра матча Инала Танашева и толкнул его в спину, уходя с поля. А испанский полузащитник московской родины Икер Посо дисквалифицирован на 3 матча за оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после окончания игры против самарских крыльев Советов. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что уже не обращает внимания на слухи о его уходе из команды. «Впереди 2 года контракта, что будет потом, не знает никто. Но сейчас я счастлив здесь. Хочу играть за «Спартак» и приносить ему победы», — рассказал костариканский футболист. Сегодня в 18:00 «Спартак» дома сыграет с воронежским «Факелом». Угальде выйдет в стартовом составе. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. По данным центров области, 17 сентября в Сургуте днем около 17 градусов без осадков, в Красноярске плюс 15, возможен небольшой дождь. В Вологде около 20 градусов без осадков, в Сыктывкаре около 15 градусов, будет сухо. В Перми плюс 15, возможен небольшой дождь, в Сочи завтра 23 градуса, возможны осадки. В Санкт-Петербурге облачно, возможны сильные дожди, а днем столбики термометров поднимутся до 15-17 градусов. В Москве сейчас около плюс 19 градусов, предстоит еще ночью в городе похолодает до 7-9 градусов, завтра в Москве около 23 градусов тепла.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Мы живем в великой стране, у нас есть все.

0: героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
1: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
6: Мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодняшний эфир. Вы также можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Кроме того, нас можно не только слышать, но и видеть. Это и телеграм-канал «Радио России», и во ВКонтакте, и в Максе есть возможность на нас посмотреть, а также посмотреть на те материалы, которые присылают наши корреспонденты. Так что не стесняйтесь, участвуйте в нашей программе.
7: Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый, и начнем мы с новостей из Хабаровского края. Там пассажирам предложили самим улучшить общественный транспорт. Вот так.
6: Ну,
7: вот.
6: То есть, хочешь сделать хорошо, сделай сам.
7: Да? Как будто бы да. И если мы подумали сейчас, что мы будем ремонтировать сами автобусы, то, скорее всего, нет. Но так или иначе, очень любопытно, как же это будет работать. И Елена Баркова у нас на связи из Хабаровска. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Елена.
8: Здравствуйте, Мария, Борис. Да, в Хабаровском крае у нас запускают очень специальный проект «Народный стандарт общественного транспорта». Первоначально это Хабаровск и Комсомольск на Амуре. Предполагается, что статистика, а именно статистику-то будут собирать, будет доступна Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона. Планируется, что эту статистику увидит не сразу, но увидит и перевозчик, чтобы отслеживать как-то проблему и реагировать. Механизм предлагается, в общем-то, простой. Заходит человек в автобус, в трамвай, там есть табличка с QR-кодом, пока еще не видела, но должны, видимо, появиться в общественном транспорте. По QR-коду проходит, заполняет анкету, там 23 вопроса, время ожидания, долго ли ждали, есть ли отопление, кондиционирование, насколько чистый салон, насколько удовлетворяет само вождение, насколько плавно идет транспорт. Скажу сразу, что как раз накануне очень удачно у нас правительство Российской Федерации пообещало усилить поддержку регионов в обновлении общественного транспорта.
6: Да, да.
8: К 2020 году, да, планируется... Да, и что аж на 85% обновится транспортный парк. Для Хабаровского края, да, это актуально. Но сейчас вот по данным правительства региона 65% у нас соответствует нормативам. А это, напомню, по последним данным, что транспорт должен быть не старше 10 лет. Низкопольно и вот со всеми как положено. За счет казначейских кредитов в прошлом году край приобрел один трамвай. А в этом году планируется еще один, и вроде как маячат два в следующем. Прорабатывается вопрос приобретения новых троллейбусов. В Хабаровске, ну, чтобы было понятно, трамваи-троллейбусы – это единственное, что находится в ведении муниципалитета. Одно время даже речь шла о закрытии трамвайных маршрутов как нерентабельных. Один из них был отменен, и как результат даже рельсы там
6: разобрали
8: и заасфальтировали, где ходил да, этот трамвай. Но вот решали, думали, народ, конечно, был против, и вот вроде как договорились, что будут восстанавливать все-таки трамвайное движение, поможет край, даст субсидию на поддержание. На данный момент у нас только 12 трамваев соответствуют нормам, но модернизация рассчитана до 2029 года, и на это потребуется 8 миллиардов рублей. В этом году, благодаря вот такому соглашению, началось обновление даже рельсов, заменой деревянной шпалобетонной, бесшовная укладка рельсов, вот что должно снизить шумность транспорта, увеличить скорость. рассматривается вопрос о приобретении электробусов. Ну, говорится об этом несколько лет, и даже один в Хабаровске бегал. А вот автобусные, да, автобусные маршруты все переданы коммерческим перевозчикам. И, в принципе, ну, здесь для хабаровчан-то и начались проблемы, когда вот ушло коммерсантам все это, потому что и в автобусы разные. И, в принципе, для них-то не покупают, они сами покупают автобусы, и их уговаривают эти автобусы купить. Ну, давайте послушаем, что у нас вот на данный момент цифры привел мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
6: Слушаем.
9: С 22 по 26 год мы уже заменили 287 новых автобусов, купили новых 34, это, хочу сказать, 1,9 миллиарда рублей. Это средства наших частных инвесторов. 34 новых троллейбуса, это около миллиарда рублей. 12 новых трамваев, это тоже около миллиарда рублей.
8: Ну вот, трамвай, троллейбус, Елена, понятно, ну, что это в городе,
6: да,
8: ну, и это за 4 года.
6: Понятно, что в России нет единой методики определения эффективности работы общественного транспорта. Жители сами,
8: ну, вот о чем,
6: да,
8: нам
6: сами
8: говорят,
6: выносят.
8: Да, проблема-то в чем? Даже не то, может быть, в этих автобусах, но и в водителях, которые, в принципе, ну, есть там этот кондиционер, но он же его не включает, да?
6: Да.
8: Есть система ГЛОНАСС, он ее не включает. Есть информатор внутри, он ее не включает. То есть здесь вопросы к водителям. Но если начинают люди предъявлять претензии, в принципе, ну, вот эта статистика, ну, возможно, она нужна, если каждый пассажир будет, да, за каждую,
6: ну, мнение, да,
8: поездку
6: как,
8: говорить,
6: как,
8: что каждого... ему не понравилось. Угу. Да. Но, в принципе, это мнение всем известно. А перевозчики нам что говорят? Что а у них очереди нету из-за водителей автобусов, кадров не хватает, желающих работать нету. Перевозчика там тоже в очереди не стоят. И часть маршрутов бывает, что нас простаивает, что они просто отменяются в несколько месяцев какого-то, нету, люди на перекладных добираются. Если официально даже, ну, вот, маршруты составлялись 10 минут между автобусами, то сейчас, да, это официально 20-30, а в некоторых и час.
6: Проблема соблюдения расписания, да, конечно же, одна из актуальных, как мне кажется. Да?
8: Вот, и здесь, ну, вопрос вроде как упирается именно в финансы. То есть нету вот этого полного субсидирования, коммерсантам невыгодно выкладываться и закупать новые машины, потому что когда они еще оправдаются, хотя при этом стоимость растет. Вот,
6: вот о чем это, речь, да. Угу.
8: Да, в начале года проехал 35-40 рублей, то сейчас это уже 65-80.
6: Понятно. Елена, спасибо большое. Да. Елена Баркова была у нас на связи из Хабаровска, где пассажирам предложили самим улучшать общественный транспорт.
7: Да, вот такая интересная инициатива. Переходим к разговору с экспертом. Кирилл Вадимович Янков у нас на связи, председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе Российской Федерации. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Ну вот, как выяснилось, что в России нет единой методики определения эффективности работы общественного транспорта. Так ли это?
10: Ну, есть, скажем так, набор разных нормативных документов, которым должен соответствовать общественный транспорт. Параметров много. Вести это к единому документу нормативному и определять вот достаточно сложно. Хотя были попытки неофициальные, не государственные, были попытки составления рейтинга городов по состоянию общественного транспорта. Но много нужно учитывать параметров. Это же не только возраст подвижного состава.
7: Конечно.
10: Это еще и система тарифов, это маршрутная сеть, это содержание остановок, это интервалы движения транспорта, наполненность транспорта, чтобы там люди не как в консервах все-таки жались. Ведь много вот этих показателей, и, безусловно, они отслеживаются. Но сказать, что вот здесь соответствует, здесь не соответствует, все-таки нельзя.
6: Ну, понятно, понятно. Ну, вот в Хабаровском крае пассажирам предложили самим улучшать общественный транспорт. И, как мы выяснили из разговора с корреспондентом, в общем, это все, это, скажем так, собирание отзывов о работе общественного транспорта, да?
7: Ну, так или иначе, вроде бы у нас система отзывов и так была. Ну, как будто бы вот люди стесняются написать, что плохо, но тоже тут, мне кажется, это вот такое какое-то лукавство, потому что когда совсем плохо, люди совсем не стесняются.
6: Да, именно так.
10: Даже не стесняются, смотрите. Безусловно, обратная связь с пассажирами, с жителями, конечно, она нужна. Отзывы надо собирать, анализировать, выводы какие-то делать. С одной стороны, да. С другой стороны, вот так вот задать жителям такой общий вопрос, вот лучше. Ну, естественно, жители скажут все то, что и я сказал. Что автобусы должны быть новые, чистые, ходить чищаться. В них,
6: по расписанию, да.
10: Свободное место для сидения, по расписанию. Остановки должны быть не дальше, чем 200 метров к дому или не дальше, чем 200 метров к месту работы. Понимаете, то есть жители, конечно, выкатят такой набор своих пожеланий. Вопрос ресурсов. Есть ли у города Хабаровска, у Хабаровского края, какие ресурсы у него есть? Ресурсы, наверное, ограничены даже с учетом федеральных поддержек.
6: Да, они-то один трамвай купили, да. У них уже целое событие там в городе.
10: Да. А вот в Комсомольске на Амуре была трамвайная система, ее закрыли несколько лет назад. Рельсы пока все лежат. И неизвестно, жители не знают, вернут им трамвай или не вернут. Да?
6: Понятно, да. Тем более, что выяснилось, что весь автобусный парк, он частный в городе.
10: Да, это как раз это не страшно, если этим правильно управлять.
6: Угу.
10: Хочу сказать, что во многих городах автобусный парк частный. Вопрос, чтобы каждый участник ездил по контракту, заключенному ну, либо с городом, либо с Министерством транспорта субъекта федерации. Угу. Там разных субъектов федерации разные уровни ответственности. Конкурс проводится на обслуживание маршрута. Заключается контракт, где оговаривается и какой-то движной состав, какие интервалы, какая частота движения, и включение в единую тарифную систему, чтобы льготники там могли ездить.
6: Да. Сделать, система оплаты, естественно, да, должна да. быть.
7: Кирилл Вадимович, а это да. все составляется, то есть перевозчик, условно говоря, и местная администрация. Это все делается сообща. Я имею в виду маршруты, да. расписание, тарифная сетка.
10: Нет, ну, на самом деле, сделать оптимальную систему маршрутов для города частник, конечно, обычно не делает. Частнику выгодно маршруты, где много пассажиров. Допустим, маршрут на рынок. Да,
6: вокзал-рынок, да? Вокзал-рынок.
10: Вокзал-рынок, да, этот маршрут возьмет. Сделать оптимальную маршрутную сеть с определением, на каком маршруте, с какой частотой должны ходить автобусы. И какой вместимости, где-то малые, где-то средние, где-то большие, где-то особо большие. Это все, конечно, должен делать город.
6: Ага.
10: И такие документы предусмотрены. Допустим, в каждом субъекте федерации должен быть КПТО, комплексный план транспортного обслуживания населения.
6: Ну.
10: Должны быть в городах соответствующие планы. Если это все грамотно сделано, и потом объявили конкурс, привлекли участников, заключили с ними контракты, и следят за исполнением контракта, то там большой разницы нет. Частник это видит или это городское предприятие, как в Москве. В Москве же все автобусы одного цвета, но не все городские. Есть и частные.
6: Ага.
10: Пассажиры уже все равно не различают.
6: Ну, на самом деле, да, если вопрос только в цене существенно отличается. Но вот как нам рассказал корреспондент, что создает впечатление, то есть не в ситуации, когда автобусы стоят и никуда не едут, потому что вот они не набирают нужного количества пассажиров, и вот по этому вопросу ехать невозможно. То есть вот тут тоже надо каким-то образом налаживать взаимоотношения вот с перевозчиками, потому что действительно у людей очень много всяких пожеланий, как ехать и куда ехать, и за сколько ехать. А получается так, что иногда вот даже избыточное количество автобусов есть, но им некуда ехать, что называется, потому что народ не собирается на них.
10: Значит, это индивидуальное управление в данном городе.
6: Ага.
10: В России есть города, где более-менее все это налажено. Это же не только Москва. Это Пермь, это Новосибирск. Вот, легче, конечно, наладить трамваи и троллейбусы. Допустим, в Краснодаре трамвайные троллейбусы направления лежало там не так много. А в Хабаровске надо этим заниматься. И, конечно, если власть захотела этим заниматься, в ее силах сделать так, чтобы жители в основном были довольны. Не просто за счет вопроса, что вы хотите, а чтобы они были довольны с учетом даже тех ограниченных ресурсов, которые есть у города и у Хабаровского края.
6: Ну и, конечно же, очень остро стоит вопрос о профессиональных кадрах, да?
7: Да, дефицит кадров, и мы понимаем, что тут мы уже в отрыве от Хабаровского края, а в целом говорим по стране, действительно много регионов, кто испытывает недостаток. Как быть? Только зарплатами мы можем каким-то образом все-таки специалистов ставить в этой отрасли, или что-то еще нужно придумывать?
10: Ну, зарплаты, конечно, важны. Но есть и другие вещи. Например, есть города, где в основном все автобусы малой вместимости, так называемые маршрутки. Да? Но ведь если автобус большой вместимости, там один водитель везет в 2-3 раза больше пассажиров, то выше производительность труда. Да? И там нужно меньше водителей. Вот и такие меры есть.
6: То есть это, ну, это необходимо учитывать, да, создавать какие-то условия, и, может быть, даже там и не только финансовые, но и жилищные там какие-то вопросы.
7: Вот мы часто об этом рассуждаем в эфире, но как будто бы нужен экспертный комплекс мер, который уже предметно был бы, мне кажется, разговором с местными властями и так далее. Потому что мы каждый эфир, когда мы говорим о дефиците кадров в общественном транспорте, мы каждый раз что-то выдумываем в эфире сами тут по себе. Но как будто бы ничего не меняется пока, к сожалению. Почти.
10: Ну, Минтранс России, в общем, этим занимается и методические рекомендации разрабатывает. Но другое дело, что Минтранс России напрямую этим не управляет. Этим все-таки управляют города и субъекты федерации, и это правильно, потому что нельзя из Москвы определять, допустим, где должны быть автобусные
7: остановки. Это правда.
6: Справедливо, справедливо, да.
7: Ну, будем надеяться, что все-таки местные власти вплотную задумаются над этой проблемой, и действительно вот все...
6: И мнение людей будет учитываться.
7: Да, что самое главное, конечно же. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Кирилл Вадимович Янков был у нас на связи, председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе Российской Федерации. Сегодня говорили мы о том, как же сделать наш общественный транспорт удобнее, лучше, и что мы с вами можем сделать для того, чтобы он таким стал, что называется, транспортом мечты. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. После небольшой паузы вернемся.
2: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
12: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
13: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
14: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93.5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
6: Мы продолжаем нашу программу. У нас еще много тем для обсуждения. И сейчас мы отправимся в Арктику. Дело в том, что добровольцы «Чистой Арктики» собрали 235 тонн отходов в трех районах Якутии. Но мы знаем, что сейчас страна наша прибирается на севере, потому что действительно очень много мусора осталось после освоения этих территорий, и бочки те самые пресловутые. И...
7: Ну, в общем, в целом нужно все приводить в порядок. Каким образом проходила эта акция и в целом чем занимается проект «Чистая Арктика», поговорим с руководителем общественного экологического проекта «Чистая Арктика». Андрей Николаевич Нагибин у нас сегодня в гостях. Андрей Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей Николаевич.
15: Да, здравствуйте.
6: Расскажите, пожалуйста, да, о своей деятельности, каким образом это все организовано и какие результаты вот этой...
7: Кто принимал участие?
6: Да, уборки, что называется, большой.
15: Но неожиданно прошло уже... Пошел шестой год нашей работы. Мы в 21-м году начали и прямо оглянуться не успели. И уже 5 лет отпраздновали своим работам. Я считаю, что проделано огромное количество работы. Наша главная задача, у нас их несколько, это привести ребят на крайний север с разных регионов, чтобы они оттуда, поработав в Арктике, увидев Арктику, мы же ведь не только там заставляем работать, условно.
6: Ну, понятно, и по сторонам глядеть. Да,
15: да, и не как рабы на галерах, а действительно там и музеи, и интересные люди. Мы создаем целый такой, знаете, такой кампус волонтерский, когда люди уезжают оттуда заряженные, они потом в общем чате от себя открывают общий чат, и потом я наблюдаю за ними, они там уже и год, и два, и три, они все общаются, обмениваются, и они должны уезжать оттуда, мы это называем, ну, хотите миссионеры, хотите амбассадор Арктики, то есть он должен у себя на своей территории рассказывать о том, где он был, как это все происходит, и после этого ребята опять просятся. Наиболее талантливых, хороших организаторов мы их берем, скажем так, ну, немножко бригадиры, к примеру, там, и, ну, с учетом опыта. Потому что уже Арктика, это 10 субъектов, от Карелии до Чукотки.
6: Да.
15: Вот сейчас прошли уборки после Якутии, параллельно идут прошли уборки в Певейке, в Анадыре. Вот. И кроме Арктики, вот в прошлом году мы занимались, допустим, островом Шумшу по приглашению администрации президента. Мы занимались островом Шумшу, помогали его очищать. Это тот самый остров на Курильской гряде, где собираются сделать, скажем так, памятник под открытым небом, потому что там все в интересном состоянии. То есть это последний рубеж японцев, и это последнее, уже после войны, последнее.
6: То есть тут, кроме экологии, еще и какая-то историческая политическая составляющая есть во всем.
15: Безусловно, без истории вообще никак. Иногда, когда вот мы, допустим, сейчас работаем на мысе Челюскин, представляете, приходишь вот к дому, скажем так.
6: Извините, но звучит потрясающе. Работаю на мысе Челюскин, это действительно очень звучит красиво. Да,
15: на мысе Челюскин отработала, это самая арктическая территория евразийского материка, материковой зоны. Сейчас, кстати, каждый день просто там белые медведи, они начинают собираться, скажем так, для того, чтобы дождаться льда и уже уйти на лед. И нам приходится там громко стрелять, бедные собаки уже охрипли у нас. Но, тем не менее, мы там работаем, и это тоже очень, очень интересная тема. И историческая здесь обязательно, потому что, ну вот, допустим, какой-нибудь сарай или дом, вот мы подходили, ну, немножко погрузили в историю, а это, оказывается, 34-го года строение.
6: Вот
15: это еще папанинцы строили, представляете? И, конечно, это уже непонятно, это мусор или историческая ценность.
6: Да, действительно. А как к вам попадают люди в вашу среду?
7: Проходит ли какой-то отбор?
6: Среду, да, действительно.
15: Где вы их берете? Конечно, у нас, да, мы всех программируем, естественно. Иногда, вот особенно в сезон, у меня телефон просто разрывается от желающих. Я говорю, ребят, все делаем очень, очень просто. Есть сайт, заходите на сайт, регистрируйтесь. И после этого мы там делаем... Да, и мы делаем определенный отбор, потому что необходимо проходить и тестирование. Но представьте себе, когда вас закидывают, вот, допустим, там в, я не знаю, там, в Певек, и вы должны, ну, условно, там провести какое-то время с разными людьми. И это и психологическая совместимость, и все. Ну, ребята, в общем, мы готовим ребят. У нас действительно там в среднем где-то 40 человек на место.
6: О, какой конкурс, да. Да, действительно. А кому отдаете предпочтение?
15: Там, кроме всего, что, допустим, там ребята все прошли, там, допустим, все этапы, там, в том числе, там, мы, я извиняюсь, медицинские справки спрашиваем, вот, потому что, ну, на предмет здоровья, там, тогда.
6: Конечно, условия-то суровые, да, предполагаю.
15: Условия суровые, да, и это непросто. Самое интересное, что у нас по охвату девушек, желающих побывать в Арктике и позаниматься вот именно такой волонтерской деятельностью, больше, чем мальчиков. У нас, в принципе, у чистой Арктики женское лицо. 60% это девчата, которые...
7: Потому что мы любим убираться. Вот секрет я вам раскрою. Мы любим, чтобы все было чисто и прибрано.
15: Да, поэтому, конечно, это такая активная история. Мы выбираем именно по принципу, допустим, мы уже где-то в марте, в апреле уже понимаем, какой у нас график уборок. Естественно, начинаем мы, допустим, с Карелии, потому что, ну, Карелия, она быстрее оттаивает. и у Карелии там арктическая зона не так много, там вот на севере. Это очень интересно, ну, великолепные места. Вообще вся Арктика, она совершенно разная. Представьте себе, допустим, Карелия и, допустим, Тикси, к примеру, да, там, в Якутии. Это... Вот, поэтому она совершенно разная. Ребята просто всегда приезжают с восхищением, но с такими горящими глазами. Плюс к тому же мы еще начали делать форумы. И у нас уже 4-й форум. Первый был в Усинске, потом в Мурманске, в Архангельске, Ханты-Мансийске. Вот сейчас мы провели такой форум в НАО. Мы просто собираем всех ребят со всех регионов, в том числе и новых регионов. И проводим такое, скажем так, там все, там и история, там и рекрутинг недропользователя. Они приезжают, рассказывают, показывают. И МЧС там нам показывает, что они делают. И первым, ну, в общем, это уже там от 300 до 500 человек собираем в городах. Вот именно вот не знаем еще, где в следующем году будут проводить, но в этом проводили в Нарьян-Маре.
6: Да.
15: Все уехали просто очень довольны. Я считаю, что вот этот тренд, который сейчас взят, потому что и на Дальневосточном экономическом форуме, если вы слышали, президент и министр иностранных дел все говорили об Арктике. Именно. И вот я считаю, что именно вот наш проект «Чистая Арктика» — это та самая мягкая сила, потому что мы же показываем, как нужно
6: конечно,
15: работать.
6: Конечно, да, да, именно так.
15: Мы были на Шпицбергене, нам Норвегии говорят, а что вы тут, значит, собираете? Мы говорим, мы пришли показывать пример, потому что рядом Гренландия,
6: да.
15: Это регион, в который американцы бросили весь металлолом, все базы там и так далее, после, скажем так, холодной войны. И это все валяется, лежит. То есть не мы убираем первыми, потому что мы хотим показать пример. Потому что на самом деле вся Арктика... Да,
6: именно так. Андрей Николаевич, спасибо
7: огромное. Спасибо. Андрей Николаевич Нагибин был у нас на связи, руководитель общественного и экологического проекта «Чистая Арктика». К этой теме обязательно еще вернемся в одной из следующих программ. Движемся дальше.
2: Большая страна, разное время.
7: Екатеринбург.
6: Да, как, наверное, каждый знает уже в нашей стране, Екатеринбург принял международный фестиваль молодежи с уральским гостеприимством.
7: Альберт Мусин у нас на связи с подробностями и описанием атмосферы. Альберт, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Альберт. Я так понимаю, рассказать обо всем невозможно, судя по тому количеству мероприятий, которые прошли.
7: Ну, хотя бы чуть-чуть.
6: Да, да, но атмосферу, я думаю, вы сможете передать нам.
16: Конечно, рассказать обо всем просто невозможно в одном нашем небольшом для такого, конечно, мероприятии эфире, потому что Екатеринбург сейчас живет просто на одной волне с молодежью сейчас со всего мира. Вот международный фестиваль молодежи до сих пор гремит, и это не только это вот сцена, музыка, флаги, но еще и настоящее уральское гостеприимство, когда вот людям, участникам дают не просто картинку, а целую историю. И самое главное, что программа выстроена, что каждый день был как такое отдельное приключение. И самое, наверное, крутое, что фестиваль не заперли в четырех стенах, а вынесли в область, чтобы показать, что Урал-то не только заводы, там, камни, промышленность, но и какие-то местные легенды, техника, литература и даже космос. То есть каждый день экскурсии, какие-то мастер-классы, маршруты так подобраны, чтобы зацепить самые разные интересы, от техники до культуры и искусства. Любители, допустим, старинной архитектуры могут проехаться по историческим улочкам, посмотреть старинные особняки, которые также соседствуют с современными арт-объектами. По сути, такой живой учебник по тому, как город умеет хранить и прошлое, и сочетать его с настоящим, то есть не бояться будущего. Для тех, кто любит литературу, это, конечно, поездка в
6: Петрович,
16: на родину Павла Бождова. Там уже не просто завод, а целый такой город, пропитанный сказами, пропитан также современными какими-то мероприятиями, мастер-классами. Там вообще, мне кажется, легко представить, как рождались образы и хозяйки Медной горы, и Данилы Мастера, и... Конечно же, для всего этого есть гид, который рассказывает и про старые цеха, про уральские промыслы. И вот от всего этого, конечно, сказы становятся настоящим, оживают перед глазами. Ну и, конечно, одна из самых масштабных экскурсий, это, конечно, экскурсия в Верхнюю Пышму, в музейный комплекс.
6: Да, там у вас даже буран стоит, насколько мы знаем.
16: Да. Это просто машина времени, где от самых, наверное, первых вообще машин до современных и до совершенно уникальных экспонатов, как вы уже сказали, это настоящий космический корабль «Буран». К сожалению, это не тот самый, который летал в космос, но это из того же поколения, та же разработка, которую, конечно...
6: Практически единственный существующий на сегодня, да?
16: Если это единственный существующий в России, все верно. Больше таких, ну вот в таком состоянии,
6: как больше нету. Иностранные гости наши ко всему этому относятся и чем их там окружили?
16: Конечно, иностранные гости, они просто в восторге, потому что все-таки это современная молодежь, молодежь, которая живет в соцсетях, транслирует все. И здесь, конечно, была ставка сделана на то, что именно современную, инновационную Россию молодежь, гости, приезжающие на фестиваль, будут транслировать в своих странах, показывать настоящую Россию без купюр и без искажений. И об этом даже говорил замглавы администрации президента Сергей Кириенко, когда он сам тоже осматривал павильон. Давайте послушаем.
6: Давайте.
17: Это другая история, когда правда, это не просто информация, это эмоция людей, твоих сверстников, которые через это прошли. И после этого этим ребятам, которые прошли эти встречи, поговорили со своими сверстниками из Донбасса, посмотрели выставку, их уже не обманешь.
6: Это точно, когда особенно молодежь общается друг с другом без всяких, так сказать, политических предпочтений или еще чего-то, вот просто по-человечески. И сразу, я думаю, во-первых, какие-то мифы о нашей стране разрушаются, а во-вторых, люди понимают, что они приехали и им рады.
16: Само собой, тем более, пообщавшись с огромным количеством все-таки участников, молодежи, у меня сложилось вот абсолютно искреннее понимание того, что молодежь очень легко считывает фальши, когда им не рассказывают просто, а показывают, когда они сами видят эти экскурсии, эти мастер-классы, видят то, как люди обмениваются мнениями на фестивале, конечно, они это воспринимают уже вот по-настоящему. Не через чью-то призму, а сами своими глазами, своими ушами. И именно вот этот настоящий образ, конечно, сейчас он и формируется. И, кстати, эту же мысль проговаривал Сергей Лавров, министр иностранных дел, вот только что буквально на церемонии закрытия фестиваля, который до сих пор гремит сейчас вот у нас здесь на площадке. И очень большая надежда на то, что в будущем все участники этого фестиваля, какая-то их часть станут лидерами мнений в своих странах. Может быть, даже станут политическими лидерами. И потом в будущем с ними уже будет получаться более конструктивный, выдержанный диалог.
7: Альберт Мусин из Екатеринбурга был у нас на связи. Говорили про международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге.
2: Радио России.
1: Выборы 2026.
18: Команда вологодских справедливороссов добьется расширения социальной помощи, чтобы государство действительно заботилось о людях. Голосуйте за справедливость.
19: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89. Партия «Справедливая Россия». С любовью к родине, с заботой о людях.
20: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
19: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
21: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
22: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
23: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
24: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
23: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
25: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту, мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии, не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров, партия с сердцем.
26: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
1: Выборы 2026.
27: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. В Вологде 17 сентября представят новый сборник «Варлам Шаламов и русская литература». Презентация пройдет в областной научной библиотеке, начало в 5 часов вечера. В книгу вошли материалы научной конференции, которая состоялась в 2022 году в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. Авторы исследуют связь творчества Варлама Шаламова с русской литературой и рассказывают о его отношении к произведениям Пушкина, Достоевского, Пастернака и других писателей. Составители сборника – журналисты и исследователи творчества писателя Валерий Есипов и Константин Тимашов. На презентации выступят исследователи, преподаватели и представители культурного сообщества Вологды. Более 700 жителей поселка Заря Вологодского округа обеспечили надежным теплоснабжением. Здесь заменили более 4 километров наружных тепловых сетей. Работы провели в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Рабочие начали ремонт сразу после завершения прошлого отопительного сезона. Это позволило подготовить сети к зиме без затягивания сроков. Вологодские охотники уже могут оформлять разрешение на добычу лося. Заявления принимают охотинспекторы в Вологде и Череповце по понедельникам, вторникам и четвергам, в остальных округах по понедельникам и четвергам. Если охота будет проходить в охотхозяйстве, разрешение и путевку охотникам нужно получать у его владельца. И в продолжении темы: с 15 сентября открыта охота на лисицу, зайца, беляка и енотовидную собаку. Сезон продлится до 28 февраля. За один день охоты охотник может добыть не более одного животного каждого вида. Для охоты в общедоступных угодьях необходимо получить разрешение и заплатить госпошлину 650 рублей. Сделать это можно через портал госуслуг. На улице Мира в Вологде полностью заасфальтировали проезжую часть на участке от железнодорожного вокзала до улицы Герцена. Это второй этап благоустройства дороги. Рабочим осталось уложить покрытие только на примыканиях. Параллельно на улице меняют ограждения и светофоры, устанавливают бордюры, укладывают тротуарную плитку и обновляют освещение. Все работы на этом участке планируют завершить осенью. После обновления улица Мира будет благоустроена на всем протяжении от реки до вокзала. В Череповце в ближайшие выходные планируют открыть для движения перекресток улиц Любецкой и Городецкой. Сейчас там завершают работы по перекладке инженерных сетей. В субботу подрядчик должен уложить верхний слой асфальта. Если работы завершат по плану, уже в воскресенье по перекрестку смогут проехать автобусы и другой транспорт. После открытия перекрестка автобусы номер 7, 18, 25, 25А и 32 вернутся на привычные маршруты. В Вологде приступили к покраске фасада вечерней школы номер 1 на улице Сергея Орлова. Основной цвет фасада будет розовым, декоративные элементы сделают белыми, а цоколь серым. Параллельно ремонтируют кровлю и меняют часть окон. В дальнейшем специалисты обновят входные группы, цоколь и кирпичную кладку. Финальным этапом станет архитектурная подсветка здания. На фасаде появится надпись «Вологда». Все работы планируют завершить до конца года. В Вологодской области с начала сентября изъяли более 3000 бутылок алкоголя, которые продавали с нарушением. Проверки проводят совместно с полицией и муниципальными властями. В Вологде из одного магазина изъяли 120 бутылок и 380 литров разливного пива. Еще почти 3000 бутылок пива и пивных напитков конфисковали в Череповце. Кроме того, в Вологодском округе выявили продажу алкоголя на вынос с нарушением установленных правил. К ответственности привлекают кассиров и индивидуальных предпринимателей. Рейды по выявлению нарушений алкогольного законодательства в регионе продолжаются. В Кирилловском округе 18 семей уже воспользовались бесплатным прокатом детских вещей. Пункт работает в комплексном центре и помогает семьям с детьми до 2 лет. Взять во временное пользование можно коляски, манежи, стульчики для кормления, ванночки, пеленальные столики, шезлонги и автокресла. Услуга бесплатная и предоставляется без учета дохода семьи. Обратиться за помощью могут молодые и многодетные семьи, студенты, родители, воспитывающие ребенка в одиночку, а также семьи с детьми-инвалидами. Для оформления понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий категорию семьи. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
8: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
27: Информация о синоптиков. В четверг, 17 сентября, в Вологодской области ожидается заметное потепление. После прохладной ночи днем до плюс 16, до плюс 20. В целом будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. На западе области вечером возможны дожди. Давление будет понижаться с 750 до 748 мм ртутного столба. В Великомустюге ночью 8 градусов тепла, завтра днем плюс 17-18. В Тотьме ночью около 6, завтра днем до плюс 19. В Никольске ночью около 5, завтра днем плюс 19, облачно с прояснениями. В Бабаеве ночью 7-9 градусов тепла, завтра днем 17-19. В Белозерске ночью около 9, завтра днем плюс 18. В Вытегре ночью 7-9 градусов, завтра днем плюс 16-18, возможен дождь. В Тарнаге ночью 5-7 градусов. Завтра днем 17-19. В Вологде и Череповце ночью около 10. Завтра днем плюс 19. Без существенных осадков в Вологде, но в Череповце во второй половине дня возможен дождь. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
12: Радио России Вологда. Жизнь.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин в Кремле обсудил с губернатором Хабаровского края вопросы социально-экономического развития региона. Минобороны России раскрыла детали инцидента с вертолетом Дании в Балтийском море. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных пространств в регионе. Президент и глава региона также обсудили вопросы социально-экономического развития. Губернатор попросил президента ускорить утверждение программы развития судоходства в Амурском бассейне в комплексе с программой обновления флота.
2: Обращаюсь к вам, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур, это река и межрегиональная для России, и межгосударственная, потому что она, часть ее проходит по...
3: Протяженность у вас водных путей почти 7 тысяч километров, да?
2: Так точно. Из них 3,5 тысячи судоходные. Поэтому, конечно, и кроме этого, из Харбина, из Фуюаня, из китайских, по реке Сунгари, она впадает в Амур и дальше в бассейн Тихого океана. Конечно, это большая магистраль, которую нужно использовать. Вот. Ну и кроме этого, попытки санкционного давления продемонстрировали необходимость развивать свой судоремонт.
1: Хабаровский край рассчитывает достичь ВРП в 1,9 триллиона рублей в текущем году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин на встрече с президентом. Президент Владимир Путин в эти минуты, выступая с традиционным телеобращением к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов, как заявил глава государства, масштабная избирательная кампания в России проводится в условиях специальной военной операции. По словам президента, выборы в России состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Владимир Путин назвал избирательную кампанию на выборах в Госдуму значимой и во многом определяющей. Вооруженные силы России ведут бои за село Малое Волчье. Сорвана попытка подразделения украинской армии выйти из окружения на одном из участков боев в районе населенного пункта Гогина Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Сердобина, Хрипуны и Бузова Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных – мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Семеновки и Васильевской пустоши. Противник потерял более 155 военнослужащих, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: По данным ведомства, вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили более 250 украинских беспилотников самолетного типа. Запад пытается прямо вмешаться в голосование граждан на выборах в Госдуму как за рубежом, так и внутри России, заявил глава МИД Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
5: Все это происходит из-за того, что мы, как и в прошлые годы, но в эту избирательную кампанию особенно сильно наблюдаем прямое вмешательство Запада, попытки прямого вмешательства Запада в волеизъявление наших граждан. За границей это особенно остро наблюдается, но внутри России такие попытки тоже имеют место быть. А граждане, когда они идут к урнам, конечно, они хотят голосовать за свое будущее, за то, чтобы это будущее было светлым, чтобы улучшались социально-экономические ситуации во всех регионах Российской Федерации и чтобы, конечно, было безопасно жить. Вот именно по этим точкам Запад и пытается наносить удары.
1: Избирательная кампания на выборах в Госдуму впервые проходит во время военных действий в условиях, когда против российского народа развязана полномасштабная агрессия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Россия, в отличие от Украины, проводит выборы, несмотря на военные действия, так как граждане имеют право на обновление органов управления. Это говорит о силе России, уверен Медведев. Корвет «Сообразительный» выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону датского вертолета для предотвращения провокации, заявили в пресс-службе Минобороны России. Как уточнили ведомстве, 14 сентября «Сообразительный» выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря, обнаружил вертолет типа «Фениц» ВВС Дании, который следовал курсом на сближение и не отвечал на вызовы по международному каналу связи. Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета за грамотные и решительные действия. В связи с произошедшим МИД Дании вызвал российского посла, назвав обстрел вертолета сигнальными ракетами недопустимым. Протестующие во многих странах мира начали выходить на улицы из-за экстремально высоких цен на топливо и электроэнергию на фоне кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и сокращением поставок энергоносителей, утверждает CNN. Как отмечает телеканал, по мере роста цен на топливо усиливается и негодование людей, в том числе в странах Запада, которые не могут более позволить себе оплатить счета, добраться до работы и даже оказывать базовые услуги, отмечает РИА Новости. Так, в Португалии местные бизнесмены и работники пришли к дому премьер-министра, а во Франции протестная акция рыбаков привела к стычке с отрядами полиции у нефтебазы на юге страны. Ракетоноситель «Союз-2-1Б» вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35»,

0: артистке Наталье Даниловой было 70 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят очередные матчи. Сибирь проиграла Нефтехимику 0-3. Магнитогорский Металлург играет со Спартаком здесь пока 1-1. Слават Юлаев выигрывает у Акбарса 2-0. В матче между Ладой и Барысом пока по нулям. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза квалифицировал действия защитника ЦСКА Матоуса Рейса как агрессивное поведение, но не установил умышленного применения силы в адрес арбитра, поэтому бразильский игрок получил дисквалификацию на 4 матча, 2 из которых условно. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорянс. Напомню, что в матче против казанского Рубина Рейс был удален с поля на 15-й минуте за грубый подкат. Игрок не согласился с решением главного арбитра матча Инала Танашева и толкнул его в спину, уходя с поля. Таким образом, Рейс пропустит матчи ЦСКА против махачкалинского «Динамо» и московской «Родины». Футбольный клуб «Арсенал» на выезде проиграл «Енисею» в матче 12-го тура первой лиги 1-3. Напомню, что сегодня стало известно об отставке главного тренера «Енисея» Сергея Ташуева, а 15 сентября «Арсенал» объявил о подписании контракта с Дмитрием Оленичем. Оленичевым отмечу, что сегодня Оленичев заявил, что в его тренерский штаб войдет Егор Титов. Бывший голкипер «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Ладыгин стал игроком «Волоса». Об этом сообщает пресс-служба греческой команды. С футболистом подписали контракт по схеме 1+1. Олимпийская чемпионка в эстафете и трехкратный призер чемпионатов мира Наталья Терентьева выступит на чемпионате России по гонкам на лыжах-роллерах. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин. И о спорте на этом пока все.
0: Центров области 17 сентября. В Челябинске около 19 градусов днем. Возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске 13-15. Также возможны осадки. В Сургуте плюс 17. Без осадков. В Иркутске около 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Вологде около 20 градусов. Без осадков. В Самаре завтра днем около 20 градусов. Будет сухо. В Туле 22 градуса и также без осадков. В Сочи 23 градусов. Возможны небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра облачно. На ливне температура воздуха днем составит 15-17. В Москве сейчас около 18 градусов тепла. Предстоящую ночью похолодает до 7-9 градусов. Атмосферное давление завтра составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10. У микрофона Владимир Юдин. Сам себе доктор, знакомая многим ситуация. Заболело горло, поднялась температура, появился кашель, и вместо похода к врачу человек открывает домашнюю аптечку или ищет совет в интернете. Особенно часто так бывает с антибиотиками, которые некоторые начинают принимать без назначения специалиста. Чем опасно самолечение, почему антибиотики не всегда нужны и к чему может привести их бесконтрольный прием, вот об этих и других вопросах мы поговорим сегодня в программе «Главное». Гость нашей студии – врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной больницы Наталья Сумкина. Наталья Вячеславовна, рад вас видеть.
3: Здравствуйте.
2: Наталья Вячеславовна, как часто к вам приходят пациенты не с болезнью, а с последствиями собственного лечения? Можете даже вначале немножко рассказать о себе. Где вы работаете?
3: Ну, я работаю в Вологодской областной инфекционной больнице. Работаю уже 20 лет врачом-педиатром, ну и по совместительству так получается инфекционистом.
2: Вот скажите мне, пожалуйста, как часто к вам приходят пациенты не с болезнью, а с последствиями собственного лечения?
3: Ну, чаще всего, конечно, к нам в стационар попадают пациенты уже по направлению поликлиник либо скорой помощи. Ну, могут обращаться люди самостоятельно, естественно.

0: когда они решили полечиться сами или по советам своих друзей, либо воспользовавшись интернетом, но не получили должного ответа, и, соответственно, решили обратиться все-таки в больницу, почувствовав, что болезнь затягивается. Такое встречается тоже часто сейчас.
1: Какая ошибка пациентов в самолечении встречается настолько часто, что врачи уже устали ее объяснять?
0: Нерациональное использование лекарственных средств, неразумное использование лекарственных средств, в частности, антибактериальных препаратов.
1: Много таких людей, которые сами себе антибиотики назначают?
0: Много. К сожалению, много, да.
1: Откуда вот это идет?
0: Я думаю, что это идет из соцсетей.
1: Да?
0: Да, то, что людям проще сейчас стало довериться интернету, довериться своим друзьям, сарафанное радио, да, нежели посетить доктора и получить здравомыслящий, хороший ответ на задаваемые вопросы по поводу их болезни.
1: Получается, врачам не доверяют?
0: Возможно, в этом тоже какая-то есть доля логики. Сейчас все обеспокоены уровнем здравоохранения, как в стране, так и в частности в Вологодской области. Люди жалуются на то, что к врачам сложно попасть, врачи молодые, хотя все мы были когда-то молодые, лишь врач, как я говорю, был грамотный, а то, что он молодой, все когда-то мы с чего-то начинали. Вот, и люди сетуют на то, что большие очереди, скопление народу, вот мы сходим в поликлинику еще больше чем-нибудь, заболеем, поэтому они лечатся сами дома. Чем
1: это,
0: могут?
1: Это неправильный подход.
0: Конечно, это абсолютно неправильно.
1: Вы знаете, я даже за врачами, вот я вам положу руку на сердце, я проверяю то, что назначает врач через искусственный интеллект. Мне так спокойнее. И иногда мне кажется, что искусственный интеллект, он помогает. Вы не доверяете?
0: Но я сама не пользуюсь искусственным интеллектом, потому что я доктор.
1: А-а-а.
0: И мне не с чем сравнить, допустим, да, то есть я никогда не прибегала к вопросам искусственного интеллекта, поэтому тут... Возможно, вы правы, да.
1: Скажите, пожалуйста, стоит ли доверять проверенному лечению, если симптомы похожи на старую болезнь, или каждый раз нужно разбираться заново?
0: Конечно, заново, потому что не бывает двух одинаковых болезней даже у одного и того же человека.
1: Можно ли вообще назвать безопасным самолечение, если речь идет о простых безрецептурных препаратах?
0: Нет, конечно, потому что любой препарат, как мы знаем, даже безрецептурный, он имеет побочные эффекты. У любого препарата, даже, казалось бы, самого безобидного, есть побочные эффекты. Поэтому, конечно, с осторожностью, вдуманно.
1: Ну вот я знаю людей, которые пытаются похудеть, там, да, они начинают пить там вот эти фиточаи и все такое прочее. Это нормальный подход или прямо вот от них тоже может быть какой-то вред?
0: Конечно, от любого препарата. То есть не бывает вообще безобидных препаратов. Даже эти фиточаи, то есть человек должен обратиться, начать, например, с терапевта. Если терапевт видит какую-то проблему там в плане избыточного веса или что-то, он может направить к эндокринологу. Я понимаю, что никто не хочет эти стадии проходить, поэтому проще самому купить.
1: Да тут даже дело не в том, что никто не хочет. Вот, понимаете, везде очереди, так скажем.
0: Очередь,
1: вот
0: да.
1: Эта вот история, да, там и терапевты, к нему надо записаться.
0: Анализы сдать еще.
1: Анализы сдать, да, вот такое. Как-то...
0: Ну, тут нужно выбирать. У человека есть выбор всегда, да, то есть он должен очень внимательно относиться к своему здоровью. То есть не просто так, вот я взял, вот выпил, как вот у меня соседка выпила, я тоже хочу, она похудела на 20 килограмм, я тоже это выпью и тоже, вероятно, похудею. Все люди разные, у всех разная сопутствующая патология, у каждого свой уровень здоровья на изначальном этапе, поэтому я не рекомендую рисковать, особенно современные препараты, особенно препараты, которые сейчас приобретаются на маркетплейсах. То есть это,
1: да, вот это прям, да, беда.
0: Да, то есть это контрафактные препараты могут быть, то есть здесь надо все-таки доверять проверенным, лицензированным препаратам.
1: Вы знаете какие-то реальные случаи, вот люди купили там на том же маркетплейсе препараты и
0: Я конкретно нет, но я каждый день читаю новости и неоднократно видела публикации, что люди покупая там, допустим, те же банальные витамины какие-то, да,
1: да,
0: получали побочные эффекты вплоть до стационарного лечения и, соответственно, сдавали на экспертизу препараты.
1: Вот так.
0: И находили там черти что в этих препаратах, да, не соответствующие заявленному, да, списку входящих действующих веществ. Поэтому здесь.
1: Может, это конкуренты пишут?
0: Возможно, не знаю. Ну, в общем, так.
1: Какие лекарства люди чаще всего назначают себе самостоятельно и какие из них особенно опасны?
0: Ну, люди самостоятельно назначать могут себе все, что угодно, как мы об этом говорили. Самое опасное, наверное, это все-таки антибиотики, потому что неграмотно их использовать, незнание дозировок, да, сроков применения, вот это опасно. Очень любят люди относиться к жаропонижающим препаратам очень просто, думая, что это безобидные препараты, используя те же нурофены, ибупрофены, но мы не забываем, что это нестероидные противовоспалительные препараты, и если мы их долго используем, то одно мы вылечим вроде и боли, или жар, а другое покалечим себе, тот же, например, желудок, да, то есть до язвенной болезни может дойти. Поэтому, ну вот для меня это все-таки, наверное, антибиотики стоят на первом месте, когда вот так вот неразумно их используют, где-то ухищряются приобрести их без рецепта, остатки у друзей, которые остались, да, потому что помогали в той семье, поэтому, ну вот такие случаи тоже бывают.
1: Без рецепта продают?
0: К сожалению, да.
1: К сожалению?
0: Да, к сожалению. Лучше бы этого не было.
1: Ну, наверное. Так, а что думаете насчет БАДов?
0: Ну, БАДы сейчас, конечно, вокруг нас заполонили, и мы сами их используем. Даже
1: вы
0: вот
1: лично?
0: Я лично, да, пользуюсь БАДами, проверенными какими-то БАДами. Естественно, читаем состав, доверяем каким-то фирмам проверенным.
1: Кому
0: да?
1: доверяете?
0: Вообще, какие я использую, да, БАДы. Мне очень нравится продукция ArtLife, NL. Недавно я пробовала, и тоже сейчас фирма такая. Ну, скажем так, если пробиотики брать БАДы, давайте назову Баксет. Использую для себя и для своего ребенка.
1: Помогает?
0: Ну, мне нравится, да.
1: Давайте про антибиотики более подробно. Угу. Как человек без медицинского образования может понять, что перед ним вирусная инфекция, а не бактериальная?
0: Вот это очень такой сложный вопрос, да. Даже врач не всегда может понять, перед ним все-таки вирусная инфекция или бактериальная, да, когда у нас уже наступает такой период, что затягивается вирусная инфекция, и врач думает, а не бактериальная ли эта инфекция, он уже назначает, соответственно, обследование, чтобы у него развязались руки в плане подбора терапии. Вот и все. А так, на первый взгляд, даже врач не всегда это определит, не говоря уже о обычном человеке, который без медобразования.
1: Почему после ОРВИ врач иногда вообще не назначает антибиотик, хотя пациент говорит, мне раньше именно этот препарат помогал?
0: Ну, вообще, начнем с того, что ОРВИ изначально не лечится антибиотиками, а после перенесенного ОРВИ и подавно. Поэтому как-то сам по себе, да, вопрос такой, что ОРВИ – это и есть ОРВИ. Вирусная инфекция антибактериальными препаратами не лечится.
1: Что происходит в организме, если принимать антибиотик без необходимости?
0: Мы подавляем иммунитет, естественно. То есть антибиотик без необходимости, он прежде всего влияет, да, на кишечный иммунитет, а наш иммунитет на 80% состоит из кишечного иммунитета. Да, то есть угнетается кишечный иммунитет, кишечная флора, соответственно, человек становится восприимчив к разного рода заболеваниям, ну и он себя самовольно вгоняет в состояние иммунодефицита. Поэтому, соответственно, он будет больше болеть, чаще болеть, на себя цеплять все болячки, вирусные и там бактериальные, все, которые есть, и сезонные, и несезонные.
1: Ну, то есть вот переел антибиотиков – это обязательно понос?
0: Да нет, конечно.
1: Нет?
0: То есть, смотрите, как правило, не все антибиотики могут вызвать, да, диарею, жидкий стул, там какое-то влияние на кишечник. В основном практически все, но здесь даже уже речь идет о токсическом действии, да, когда мы их, допустим, в каких-то дозировках, не тех, которые допустимы, принимать будем бесконтрольно, то это же влияние и на печень, и на почки, то есть здесь уже более серьезные такие последствия, не только как понос, как вы говорите. Но вообще есть такое заболевание, которое мы часто очень с ним встречаемся, когда у человека после курса антибиотиков возникает очень неприятное состояние или болезнь, которая называется псевдомембранозный колит.
1: Это что такое?
0: Тяжелое такое состояние, когда изменяется слизистая толстого кишечника, и человек испытывает боли, у него жидкий стул со слизью, порой с кровью. Такие пациенты к нам поступают изначально, потому что здесь очень сложно понять, это все-таки кишечная инфекция острая или последствия приема антибиотиков. И с помощью специальных обследований мы подтверждаем, если этот диагноз, то эти люди проходят уже лечение в специализированном гастроэнтерологическом отделении, тоже там серьезными препаратами. Это очень нехорошее заболевание.
1: Часто у нас такие пациенты, нет?
0: Но они встречаются, да.
1: Ну, сколько? Раз в год? Там сколько? 10 человек, нет?
0: Это гораздо чаще.
1: Чаще, да?
0: Да, чаще.
1: Ну, потому что они сами
0: пьют. И опять же, это не то, что обязательно не мотивированный прием антибиотиков, да? Это, это может быть даже у любого человека после банально разрешенного даже врачом курса антибиотиков. Ну, вот то есть никто не загадает
1: этого. Там одно лечит, другое калечит.
0: Да, совершенно верно. То есть, хотя, казалось бы, и дозировочка подобрана, и по срокам все, да, и длительность, и продолжительность, но вот у человека может быть даже, который полностью, скажем так, выполняет все рекомендации доктора. Что говорит тогда о тех людях, которые сами принимают антибиотики в тех дозах, которые считают нужными, правда?
1: Это правда, да. Если человек начал принимать антибиотик самостоятельно и через 2 дня почувствовал себя лучше, можно ли сказать, что этот человек был прав?
0: Нет, конечно. То есть, если антибиотик попадает в точку, да, то есть вот врач решил, назначил, были абсолютные показания к назначению антибиотиков, так и должно быть, что на 2-й, 3-й день должно наступить улучшение. Это нормально, но это не повод к тому, чтобы закончить курс. То есть курс должен быть такой, который определяет врач. Но ни у одного антибиотика нет курса 2 дня.
1: А, нету, да?
0: Нет.
1: Сколько курс антибиотиков?
0: Ну, в среднем 5, 7, 10, 14, то есть в зависимости от заболевания.
1: Насколько реальна проблема устойчивости бактерий к антибиотикам и почему она касается вот не только больницы врачей, а вот конкретного человека?
0: Это очень сейчас актуально, и вот термин такой антибиотикорезистентность, невосприимчивость организма к лекарственным препаратам, это, конечно, сейчас мы видим каждый день. Почему это происходит? Человек принимает антибиотик, так как вот вы говорили, он пропринимал 2 дня и решил, что хватит.
1: Так.
0: Либо же он выбрал неправильную дозу, да, взял минимальную дозу, подумал, что вот я боюсь, чтобы не пострадал мой кишечник, да, то есть я вот тогда принимала, и у меня были проблемы с кишечником. Я лучше возьму меньше дозировочку, но пропью подольше. И получается, что человек, искусственно занижая дозу антибиотика, приводит к тому, что его бактерии мутируют, и они становятся невосприимчивы к данному препарату. И в следующий раз, если он заболеет даже подобной болезнью, ему эти препараты не помогут. Так и происходит в популяции антибиотикорезистентности. В итоге это приведет к тому, что даже от банальной царапины, ну уж не то, что там человек погибнуть может, да, но тяжело-тяжело заболеть. То есть банальный препарат, который раньше мог бы помочь ввиду вот этой антибиотикорезистентности, может просто не помочь. И вынуждены наши ученые изобретать все новые и новые препараты, потому что мы, свои организмы, к этой антибактериальной устойчивости все больше и больше как бы склоняем.
1: Так а что делать тогда? Надо более сильные препараты назначать?
0: Нет, совершенно нет. А, опять же, не заниматься самолечением, обоснованно подходить к выбору антибиотика только по рекомендации врача, когда врач знает конкретно на какую болезнь, какой антибиотик, в определенных дозировках и в определенный срок приема, да, то есть обязательно длительность, доза правильная, да, то есть, ну вот как мы знаем, еще Флеминг, да, говорил о том, что когда ему Нобелевскую премию вручали, в 1942 году он говорил, когда он изобрел этот пенициллин, всем известный, да, антибиотик, он говорил: не бойтесь никогда токсического действия пенициллина, не бойтесь передозировать, никогда никто от этого не умрет. А вот именно малые дозы этого антибиотика опасны. Да, то есть, что он писал так, что когда-нибудь наступит такое время, когда любой человек сможет в аптеке приобрести этот антибиотик пенициллин.
1: Так.
0: И вот такой несведущий человек, принимая сам малую дозу этого препарата, приведет к тому, что его бактерии будут невосприимчивы, и они будут мутировать и будут устойчивы в последующем к антибиотику данной группы. Возникнет антибиотикорезистентность именно к пенициллину. И даже привел пример такой из жизни, что, ну вот, предположим, есть человек, у него заболело горло по типу ангины, бактерия, вызывающая ангины, чаще всего стрептококк, и он стал лечиться пенициллином, да. Ему стало легче, он сбавил себе дозу и прекратил, да. Но при этом он заразил свою жену. Жена заразилась уже мутированным стрептококком, который устойчив к действию пенициллина. И у жены развелась пневмония, и она погибла. Вопрос, кто виноват в том, что она погибла? Виноват сам муж, потому что он халатно отнесся к лечению, к своему, да. Ну и мораль такова, что если вы все-таки принимаете антибиотики, пусть даже пенициллин, если мы вот в разрезе про него говорим, то принимайте его в достаточных дозах, не бойтесь.
1: Достаточных это?
0: В достаточных, которые прописаны конкретно каждый, на каждый возраст, на вес, то есть это все всегда в аннотации указано.
1: Угу. Можно ли сказать пациенту, вот вы сейчас принимаете антибиотик не потому, что он вам нужен, а потому что могут быть осложнения? Или врач, который так говорит, не профессионал?
0: Это, знаете, такой очень такой вопрос. Если взять вообще всех людей, здоровых изначально, это, конечно, не профессионально, я могу сказать, но именно есть такие категории людей, которые с тяжелой сопутствующей патологией, да, люди, с, допустим, с какими-то иммунодефицитами, онкобольные, гематологически больные, там, может, еще, да, то есть вот те люди, которым, ну, никак нельзя, чтобы даже на фоне банальной вирусной инфекции села сверху еще бактериальная инфекция. Вот только в таких случаях у людей, у которых изначально подавлен иммунитет, мы можем с профилактической целью назначать, но опять же под контролем врача.
1: Я напомню, уважаемые радиослушатели, что гость нашей программы – врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной больницы Наталья Вячеславовна Сумкина. Наталья Вячеславовна, поговорим про искусственный интеллект. Тема тоже модная, все про него говорят. Говорят, скоро без работы останемся. Но вы-то, я думаю, точно не останетесь. Скажите мне, пожалуйста, вот сегодня можно за минуту рассказать симптомы болезни искусственному интеллекту и получить диагноз. Что вы думаете, сделал ли интернет нас грамотнее или просто увереннее в собственных догадках?
0: Мы уже с вами затрагивали этот вопрос. Вообще, то, что мое мнение по поводу искусственного интеллекта, я не прибегаю к нему, потому что я сама врач, да, и сама знаю ответы на многие вопросы, да, касаемо болезни и здоровья. Это право каждого человека, да, но если брать, ставить на чашу весов доктора и искусственный интеллект, конечно же, я буду в пользу доктора говорить, потому что, как вы перечислили, человек может перечислить свои симптомы, там еще что-то, да, а искусственный интеллект, грубо говоря, ставит ему диагноз и подбирает терапию. Все-таки наша работа складывается не в том, что пациент пришел, нам перечислил свои жалобы, и мы вот все сразу поняли про него, а здесь вот именно осмотр, наблюдение, при необходимости обследование, динамическое наблюдение, да, то есть врачу не всегда с первого раза понятно, что с пациентом, и для этого порой требуется и второй, и третий раз прийти посмотреть, да, то есть, ну, как это можно поставить вровень, да, с искусственным интеллектом, то есть какие-то вопросы, возможно, да, например, человек сказал, вот у меня заболело ухо, там такая-то температура, что это может быть? Чуть-чуть направить человека, возможно, да, что вот у вас, наверное, отит, идите к лор-врачу. Я бы не против была такого, да, потому что некоторые люди совершенно не сведущие в медицине. Возможно, чуть-чуть направить, куда идти,
1: так
0: да,
1: он так и направляет.
0: Но не лечиться.
1: Как он так и направляет?
0: Просто не подбирать препарат, допустим, дозы не выбирать, то есть вот, а именно направить, что человеку дальше делать, да. Да? Вот какой шаг, куда ему дальше идти. В принципе, это почему бы и нет.
1: Потому что он всегда говорит, я не врач.
0: Да.
1: Мы и так знаем, что ты не врач, да?
0: Да.
1: Поэтому да. Ну, вам даже эта тема даже вам не интересна.
0: Про ИИ, да. Я тут буду все равно оспаривать и топить, грубо говоря, за врачей, вот чтобы прямо за очные осмотры, очные консультации, за то, чтобы вот прям видеть анализы, видеть человека. Мы не лечим никогда анализы, мы лечим, если нужно, мы в комплексе и человека, и смотрим его анализы, подкрепляем это, и уже потом делаем выводы, да.
1: Угу. Пациент приходит с ожиданием, дайте мне таблетку, а врач ему говорит, ничего принимать не нужно, наблюдайте за состоянием. Не создает ли это у пациента ощущение, что врач его просто не хочет лечить?
0: Есть такое понятие у людей, что придя к врачу, существует какая-то волшебная пилюля, которая поможет при любом состоянии. Такого нет. То есть, смотря с чем пришел пациент, все пациенты разные, да, то есть пациент может прийти в острой стадии болезни, он может прийти уже в отголосках болезни, может прийти просто посоветоваться, да, то есть смотря с чем пришел конкретно, да, поэтому, допустим, пришел человек, он болеет первый день, у него температура небольшая, слабость. Врач не обязан сразу же назначать какое-то обследование. Естественно, речь не идет вообще об антибиотиках. И врач может просто назначить симптоматическое лечение. жаропонижающие, опять же, при определенных температурах, обильное питье, да, то есть там свежий воздух, влажная уборка, там, ну, вот такое что-то, да, для кого-то, для людей это покажется так. Они к этому как-то скептически могут отнестись и сказать, вот я пришел лечиться, а мне тут вот ерунду какую-то посоветовали. Но в этом случае врач прав, да, я бы тоже так поступила.
1: Может ли врач сам вот невольно подталкивать человека к самолечению, например, когда на приеме мало объясняет, или вот не назначают препарат, ведь такое тоже может быть?
0: Ну, конечно, я считаю, что врач максимально доступно должен объяснять все свои действия, да, то есть, чтобы человек вышел от врача и понял, почему это именно так, почему, если его сейчас пока не лечат, почему ему назначен тот или иной анализ, и что делать дальше, то есть, пациент должен полностью доверять врачу, конечно, но это заслуга врача должна быть.
1: Вы сами обращаетесь ведь к врачам, да?
0: Конечно.
1: К вологодским или к московским и питерским чаще?
0: Да нет, конечно, к вологодским, я ж в Вологде живу.
1: Не, просто есть такие врачи, которые говорят, мы у своих лечиться не будем.
0: Да нет, почему? Я обычный человек, поэтому обращаюсь. У нас хорошие врачи в Вологде, поэтому
1: разные.
0: Разные, да.
1: Разные. Вам лично обидно, когда говорят так, вот я посмотрел информацию в интернете и хочу понять, почему вы назначили именно это, вот когда так вот, да, приходит пациент, рассуждает?
0: Здесь бывает такая ситуация, вот, например, касаемо интернета, например, одно дело, когда вот врач озвучил диагноз, я очень часто говорю своим пациентам, у вас такой диагноз, а что это такое? Я стараюсь максимально объяснить и говорю, и вы на досуге почитайте в интернете, вот, чтобы понять, что это такое, потому что все равно мы, я не могу сказать, что мы ограничены во времени, но все равно мы рассказываем, ну и человек вправе еще где-то информацию получить. Это одно дело. Другое дело, когда пациент пришел, подготовившись, скажем так, и его не удовлетворил ответ врача, да, то есть, а и он в этот момент говорит, а я вот в интернете читал, что при этой болезни то-то. Я не могу сказать, что это как-то обижает, это право человека, то есть он сказал, но опять же, он же пришел ко мне, да, на прием, либо он доверяет, либо не доверяет, это тоже его право, но максимально должны врачи дать понять человеку, да, то есть чтобы он ушел не то, что, как, знаете, иногда говорят, я вообще не понял, что он мне сказал. Я вообще не понял. Тем более не понял, что он мне написал. Да? Почему сейчас у нас вся документация разрешена только в печатном виде, да, в электронном виде и все. Поэтому я считаю, что здесь нужно, чтобы человек с такими вопросами не уходил от врача, чтобы ему было максимально все ясно. Либо он просто ушел и сказал, все, я ничего не понял, но я больше к вам не приду. Все, мне все ясно с вами.
1: Наталья Вячеславовна, действительно, вы правильно сказали, что выбор врача – это тоже всегда вопрос доверия на самом деле. А как должен вести себя хороший пациент, вот слепо выполнять назначение или все-таки задавать вопросы и сомневаться?
0: Вообще, если пациент заинтересован в своем здоровье, в своей болезни, я очень люблю и всегда мне нравится, когда пациенты задают вопросы. Они должны задавать вопросы, они имеют право сомневаться, да, то есть и врач должен на все вопросы разумно всегда отвечать, да, и никто не запрещает пациенту обратиться еще за вторым, а порой даже и третьим мнением, если он сомневается. Это абсолютно не обидно, это абсолютно право человека.
1: Давайте мы сейчас более подробно поговорим про домашнюю аптечку. Что обязательно должно быть в домашней аптечке, а что лучше вообще не покупать про запас?
0: Ну, вообще, домашняя аптечка, я считаю, что это такая экстренная помощь, да, то есть сразу же можно понять, что экстренно у нас может случиться. Мы можем испытывать боль, жар, то есть подъем температуры, и могут пройти какие-то травмы или отравления. Ну и, соответственно, жаропонижающие, болеутоляющие, сорбенты, ну и какие-то там элементарные антисептики, пластыри, там что-то такое. То есть вот это должно быть. Запасаться какими-то противовирусными препаратами, антибиотиками, какими-то еще препаратами, конечно же, нет. Это все вот придется, не придется, это все будет решать врач. То есть первая такая помощь, как я называю, догоспитальная, доврачебная, которую человек сам себе может оказать, да, не навредив.
1: Есть ли лекарства, которые люди считают совершенно безобидными, хотя они такими не являются?
0: Нет, мы уже говорили об этом. Совершенно безобидных препаратов не бывает, да. То есть у любого препарата есть какое-то побочное действие, да. И то есть принимая его, человек должен понимать, он берет на себя ответственность, он должен ознакомиться, а не слепо принимать препарат.
1: Почему опасно самостоятельно сочетать вот несколько препаратов, особенно когда человек принимает средства от температуры, от простуды, от кашля и вот не смотрит на действующие вещества?
0: Потому что там могут дублироваться действующие вещества, и, соответственно, это будет сочетанный эффект и, естественно, токсическое влияние на печень, и на почки, и на организм. Поэтому здесь, конечно, очень внимательно надо. И опять же вернусь к тому, что лучше это все делать под контролем доктора, особенно сочетание препаратов.
1: Часто сами себе сбиваем температуру, когда 38, это нормальный подход или нет?
0: Ну, вообще, подход к температуре таков, это все очень индивидуально, да, то есть кому-то температура 39, и мы можем прекрасно себя чувствовать, да.
1: Серьезно?
0: Да, то есть эту, как говорят, что если ты чувствуешь себя прекрасно при температуре, ты можешь ее не сбивать, но сейчас по стандартам температура считается, которая допустима до 38,5. Без понижения, да, все, что выше 38,5, нужно уже снижать. Но есть особые группы, скажем так, и детей, и вообще людей, у которых может быть разная температурная реакция. То есть в нашем понимании врачебном есть такое понятие «красная лихорадка» или «бледная лихорадка». То есть если ребенок или взрослый такой весь горячий, у него руки, ноги горячие, он весь красный, прям как печка. Это хорошая лихорадка, красная, которую мы сбиваем там 38,5, можно и 39 смело, да, жаропонижающий. Но есть неприятная такая бледная лихорадка, сейчас ее, конечно, так не называют, которая протекает с бледностью у кожных покровов, с мраморностью кожи, с похолоданием кистей, да, то есть стоп, даже может быть небольшой цианоз губ, ознобы такие бывают. И вот в этот момент ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. При такой температуре, конечно, нужно сразу же, не дожидаясь высокого скачка, дать жаропонижающее, вызвать скорую, обратиться к врачу, да, потому что были такие случаи, когда к нам приезжали, и, например, родители рассказывали, что они позвонили там куда-то друзьям и спросили, что делать при такой температуре. Они сказали, поставьте ребенка в ванну и облейте ледяной водой.
1: Серьезно, да?
0: Да, то есть такое даже было в наше время, даже вот такое возможно. Кто-то до сих пор протирает уксусом, водкой.
1: Точно.
0: Это все можно делать. Здесь не имеет значения полуспиртовый раствор, либо это уксус, либо это просто вода такой температуры, в которой мы, например, купаем, да, детей. Просто приложить тряпочку с теплой водой к местам магистральных крупных сосудов, да, то есть мы можем приложить подмышечки, на шею, на лоб, под коленочки, да. Это физические методы охлаждения, их никто не отменял. То есть они возможны вот при такой благоприятной красной лихорадке, когда вот такая температура с бледностью, когда случается спазм периферических сосудов, здесь нужно все-таки дать сразу же жаропонижающее и обратиться за медицинской помощью, потому что после таких, как правило, температур нередко бывали даже судороги.
1: У меня когда у ребенка, у двухлетнего, была температура, я вот почитал в интернете, в искусственном интеллекте, помогает ли уксус, вот, да, там, вот он мне написал, что уксус не помогает, что это все как бы мертвом припарке, да, ерунда.
0: Да, то есть здесь не имеет значения, это спирт, уксус, либо вода. Просто берем воду, но ни в коем случае не ледяную. Да, то есть теплоотдача такая у организма, что мы можем сами, да, спровоцировать, не дай бог, судороги. Поэтому мы просто берем теплую воду, вот такую 36, допустим, там 37-38 градусов, и прикладываем на область крупных сосудов. Таким образом мы немножко можем снизить лихорадку.
1: Вы-то, когда маленькая были, вас родители водкой обтирали?
0: Обтирали, конечно. И банки ставили, и водкой обтирали.
1: Кого только не обтирали.
0: Конечно.
1: Это правда, да. Ну что, тогда про неприятные последствия. Какой самый серьезный вред от самолечения вы видели в своей практике?
0: Ну, скажем так, если применительно именно к моей деятельности, да, я доктор на детском отделении кишечных инфекций. И, соответственно, затянутая, отложенная госпитализация, да, когда родители занимаются самолечением, это, конечно, тяжелые ксикозы, тяжелое обезвоживание, судороги, ну, вот такие состояния. Это вот для нас вот это характерно, самое тяжелое.
1: Может ли неправильное лечение, так скажем, смазать симптомы и затруднить врачу постановку диагноза?
0: Ну, конечно, потому что когда ребенок заболел уже или взрослый несколько дней назад, и принимали, они пробовали разные препараты, и, конечно, когда они спустя, грубо говоря, неделю приходят, очень сложно сориентироваться в клинической картине врачу. Причем пациенты могут какую-то симптоматику утаивать, либо не разбираясь, что-то путаться. И это, конечно, затрудняет очень, да, дальнейшее ведение пациента и грамотную постановку диагноза.
1: Можно ли сформулировать три главных правила, которые человек должен помнить, прежде чем открыть домашнюю аптечку?
0: Ну, вообще, мое отношение к домашней аптечке таково. То есть это прежде всего сроки годности у препарата, целостность упаковок всех. Угу. То есть мы должны периодически проверять свои домашние аптечки. Ну и третье, наверное, для меня – это условия хранения. То есть мы должны понимать, что если там темное стекло, то они должны храниться, соответственно, в темном месте. Если это препараты по типу свечей, то это должно быть в холодильнике, естественно, не в ванной комнате. Ну и самое главное – это, конечно, подальше от детей, в недоступном для детей месте. Вот это да.
1: Что вы скажете человеку, который говорит так: «Я 20 лет лечусь сам и ни разу не умер»?
0: Не знаю даже, как это прокомментировать, поздравить его или нет, слава богу, да, ну, пожалуйста, лечитесь, если здоровье, если у вас жизнь одна, как говорится, да, то, что обошлось один раз, все мы, наверное, когда-то, даже не будучи врачами, как-то себя и пролечивали от каких-то заболеваний, да, то есть находясь где-то в командировках, в деревне, в походе, в отсутствии, да, квалифицированной медицинской помощи, и мы уже такие смелые становимся и думаем, ну вот, один раз прокатило, наверное, прокатит и в другой раз, но это все очень индивидуально, поэтому...
1: Что опаснее, человек, который слишком доверяет врачам, или человек, который считает, что врач ему вообще не нужен?
0: Ну, который считает, что врач ему совсем не нужен. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
1: Есть ли случаи, когда самолечение допустимо, или правильнее вообще отказаться от этого понятия самолечения?
0: Ну, вообще, в любом случае. Я считаю, что... Ну, просто видите, вот, например, мы все-таки... Я больше касаюсь силы своей профессиональной деятельности с детьми. И мне кажется, что вот мамы, они более осознанно подходят, да, к болезни детей. То есть вот если взять, кто больше занимается самолечением, родители для детей либо взрослые, конечно, это грешок взрослых. То есть мамы, они вот все-таки переживают больше за детей, особенно от незнания, от отсутствия, да, каких-то элементарных знаний, поэтому они чаще обращаются к докторам. Поэтому, конечно, я против любого самолечения.
1: Последний вопрос перед блицем. Какое лекарство вы бы особенно не советовали человеку самостоятельно назначать себе, даже если ему кажется, что он прекрасно знает, от чего оно?
0: Ну, антибиотик, конечно.
1: Кратко, в конце, можно или нельзя. Температура 38,5. Выпью антибиотик, чтобы не было осложнений.
0: Нельзя.
1: Врач назначал мне этот антибиотик год назад, сейчас симптомы похожие, начну тот же.
0: Нельзя.
1: Стало лучше, антибиотик прекращаю.
0: Ни в коем случае нельзя.
1: Другу помог препарат, значит, поможет и мне.
0: Нельзя.
1: Сначала спрошу чат GPT, что у меня, потом куплю лекарства.
0: И опять же мы обсуждали, можно? Да или нет?
1: Ну, нет.
0: Да, хорошо. Нет, конечно.
1: В аптеке фармацевт посоветовал препарат, значит, можно принимать.
0: Фармацевт – это не врач. Нет.
1: Нельзя. У меня осталось 5 таблеток антибиотика, допью, чтобы не пропадали.
0: Нет.
1: И последнее. Принимаю сразу несколько средств от простуды, чтобы быстрее выздороветь.
0: Нет.
1: В конце хотели бы что-то добавить?
0: Хотелось бы просто пожелать, чтобы все были здоровы, чтобы не занимались самолечением, чтобы думали о качестве своей жизни, больше уделяли времени здоровью, ну и, конечно же, вакцина-профилактика. Это тоже важный этап в жизни любого человека.
1: Далее, Вячеслава, спасибо вам большое.
0: Сегодня... Спасибо вам.
1: Спасибо, да. Сегодня гостем нашей программы была врач-инфекционист Вологодской областной инфекционной больницы Наталья Вячеславовна Сумкина. За режиссерским пультом была Елена Фокина и вел программу Владимир Юдин. До новых встреч.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: В эфире передача «История в документах».
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Александр Сергеевич Красильников. Я научный сотрудник Вологодского государственного музея-заповедника и аспирант Вологодского государственного университета. И сегодня в рамках передачи «История в документах» я расскажу об одной интереснейшей странице литературной жизни нашего края. На литературной карте России Вологда часто отмечается именами Константина Батюшкова, Владимира Гиляровского, Варлама Шаламова, Василия Белова, Николая Рубцова, Александра Яшина. Но сегодня я поделюсь с вами историями наших земляков, писателей, поэтов, которые не так известны, но также оставили важный след в литературе русского севера. Эти люди, творившие в тяжелейший период нашей истории, 1920-е годы. Это была тяжелая эпоха. Время экспериментов НЭП, восстановление после опустошительной гражданской войны и также время зарождения новой советской культуры. В архивных материалах государственных архивов и Вологодского музея-заповедника сохранилось немало важных сведений, отражающих появление этой новой литературы. Известный в те годы московский поэт Иосиф Уткин отмечал особую роль Вологды в литературной жизни всей страны. Он говорил: «Мы считаем Вологду литературным центром Северного края». Рассказ о новой странице литературной жизни стоит начать с имени Анатолия Александровича Субботина. Это был известный в городе поэт, выходец из крестьян. Он участвовал в Первой мировой войне и в Гражданской войне. В начале 20-х годов он становится главным редактором газеты «Красный Север», крупнейшей газеты города. Субботин занимал высокое положение в среде литературной интеллигенции, писал плодотворно и с любовью к городу. В своем стихотворении «На сон» он описывает Вологду. «Белеют камни церковок старинных, на улицах зеленый сад. Я знаю, буду вспоминать еще не раз мой город милый, столицу северных лесов, где память грозного доселе жива в сказаниях отцов, как песня голубой рассея». Благодаря стараниям Субботина в Вологде появилась литературная группа «Борьба», ключевое литературное объединение города. Она была организована осенью 1924 года. В «Красном Севере» молодые писатели и поэты с гордостью сообщали горожанам: «Собрание пролетарских поэтов и писателей «Борьба» ставит перед собой целью вовлечения в литературную работу всех пишущих товарищей от плуга до станка». «Борьба» была частью более крупного объединения писателей – Российской ассоциации пролетарских писателей, влиятельного литературного объединения страны. «Борьба» проводила свои собрания в гостинице «Золотой якорь» и городской библиотеке. Молодые литераторы читали друг другу лекции, проводили занятия, обменивались творчеством. На встречах с читателями и литературных вечерах звучали доклады о советской литературе, теории и практике литературного мастерства. Члены «Борьбы» приложили много усилий для вовлечения вологжан к литературному творчеству. Группа серьезно занималась обучением начинающих писателей и поэтов. Борьба открыла литературную студию и писала отзывы на художественное творчество всех желающих. Но, стоит признать, члены борьбы были безжалостны к начинающим писателям. В 1926 году борьба объявила о большом конкурсе рассказов и несколько выпусков агитировала волокжан к участию, сулила большую премию. На своей литературной страничке борьбисты в результате сделали невеселое заключение. Они писали: «Большинство рассказов очень слабы. Кому же тут присудить премию? Да, очевидно, никому. Даже удачный материал не выдерживает требований конкурса». Приведу пример. Комментируя рассказы заключенных, борьба пишет: «Он плох, потому что автор никогда заключенным не был и в этой жизни вообще не знает». А о другом авторе говорят: «Рассказы могли бы быть интересными, если бы автор не слишком пристрастно относился к своим героям, переменил некоторую слащавость языка и не загромождал бы рассказами, страхами и ужасами, от которых даже и не страшно». Да, группа осталась недовольна. И мы точно не знаем, был ли в конце концов в конкурсе свой победитель. Члены борьбы печатались не только в вологодских изданиях, но и во многих газетах и журналах Москвы и Ленинграда. Творчество борьбы – яркий пример пролетарской литературы, воспевающий Октябрьскую революцию, труд на фабриках и на полях, преображение жизни в деревне, партию большевиков и ее героев. Борьба в своем творчестве не забывала бить, как тогда говорили, классового врага. Молодые литераторы писали сатиру на нэпманов, кулаков, представителей церкви. Борьба следовала четкому партийному методу и не смела отойти от непримиримых творческих позиций и методов. Однако, несложно догадаться, что и внутри группы находились и противники такого подхода к творчеству. В 26-м году группа «Борьба» распадается. Тем, кому не нравилось строгое следование идеалам классовой борьбы, организовали группу «Спайка». Они выступили против чисто практической стороны литературы и ставили во главу не классовую борьбу, а творческие порывы, искренность творчества. «Спайку» возглавил поэт Анатолий Пестюхин, а во главе «Борьбы» остался поэт Борис Непеин. Новая группа практически копировала методы и направления литературной работы старшей группы. Однако совместных мероприятий они не проводили, зато обменивались колкостями и критикой на литературных страницах. Очень интересен лирический диалог двух лидеров группы – Непеина и Пестюхина. Они писали друг другу небольшие стихи о перипетиях писательских судеб. Анатолий Пестюхин так выражал свой разрыв с борьбой: «Знаю, мне суждено другое. Не торчать одиноким пеньком на гнилой прошлогодней хвое». А Борис Непеин в ответ предостерегает его об опасностях самостоятельного пути. Он пишет: «Много-много таких дорог по трущобам глухих лесов, и не каждый из них сберег неполоманным колесо». Последняя литературная страничка «Спайки» вышла в «Красном Севере» в сентябре 27 года. Анатолий Пестюхин уехал строить карьеру в Москве. Без своего ведущего поэта группа уже не могла существовать, и часть ее состава вернулась в группу Непеина. Ну а сама борьба существует до 1932 года. Ее ликвидация связана с реорганизацией всей литературной жизни в связи с созданием Союза писателей. Вообще-то, после Анатолия Субботина Борис Непеин и Пестюхин остались самыми яркими вологодскими литераторами. Остановимся на их судьбах чуть подробнее. Наиболее активный период творчества Бориса Непеина относится к 1925 и 1930 годам. В это время его стихотворения и небольшие поэмы печатались не только в местных газетах, но и в «Комсомольской правде». Большое влияние на него оказала служба в армии. Многие его стихи были посвящены военной тематике. В 1937 году Борис Непеин был репрессирован. В числе прочих офицеров 10-й дивизии он был арестован за знакомство с Тухачевским, у которого он брал интервью. И, также вероятно, ему не простили его непролетарское происхождение. Он был сыном священнослужителя. Поэт был приговорен к 10 годам лагерей. Он вернулся в Вологду только после войны и к литературной деятельности не возвращался, но занимался краеведением. Анатолий Пестюхин активно участвовал в литературной жизни Москвы, но в 30-е годы также был арестован за антисоветскую агитацию и был выслан в Иркутск. С Сибирью он связал всю свою жизнь и даже взял псевдоним Ольхон в честь острова на озере Байкал. Под этим именем он прославился как певец Сибири, особенно ее природы, как переводчик якутских и бурятских поэтов. Отдельно хочу рассказать истории Евгении Студенецкой, самой заветной поэтессе Вологды, члене борьбы. Она родилась в семье ссыльных революционеров-меньшевиков Николая Казьмина и Эсфирь Студенецкой. В 1912 году ее отца перевели на Дальний Восток, а Евгения осталась с матерью в Вологде. Вероятно, тяжелые и интересные судьбы ссыльных родителей вдохновили ее на довольно противоречивый для того времени стих о белых. «Что и сердце выронил небрежно, в шуме битвы не поднять. В те года потерянную нежность мне сейчас в душе не отыскать. Было сердце жалостью богато, но в него влилась иная кровь. Как я мог, расстреливая брата, не забыть про братскую любовь?» В конце 20-х годов Евгения Студенецкая переехала в Ленинград учиться на отделении этнографии Ленинградского государственного университета. Она участвовала во множестве этнографических экспедиций, позже устроилась работать в музее и связала свою жизнь с наукой. В самом начале блокады Ленинграда она вошла в число ответственных за организацию эвакуации и помогла вывести более 22 тысяч наиболее ценных экспонатов в Горький. Евгения Студенецкая оставила свои воспоминания о блокадных днях. Ну, подводя итог, за 10 с небольшим лет Вологда пережила целую литературную эпоху, которая была местом и спором о судьбах литературы, и личным конфликтом, и драматическим поворотом судеб. И хотя многие имена той поры сегодня забыты, сам факт остается. В 20-е годы Вологда была не просто губернским городом, а действительно настоящим литературным центром русского севера. С литературными страницами Вологды 20-х годов 20 века вас познакомил Александр Красильников, научный сотрудник Вологодского государственного музея-заповедника и аспирант Вологодского университета.

эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области 17 сентября в четверг ожидается заметное потепление. После прохладной ночи завтра днем до плюс 16 и плюс 20. В целом будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На западе области вечером возможны дожди. Давление будет понижаться с 750 до 746 миллиметров ртутного столба. В Великом Устюге завтра днем плюс 18, в Тотьме плюс 19, в Никольске такая же погода, 19 градусов, в Бабаеве плюс 17. В Белозерске днем 17 градусов, облачно, вечером возможен дождь, в Вытегре плюс 18, возможен дождь вечером, в Тарнаге плюс 19, без существенных осадков, в Вологде и Череповце плюс 18, в Вологде без существенных осадков, а в Череповце во второй половине дня возможен дождь. На этом областное радио завершает свою работу. С вами был Владимир Юдин. Всего доброго. До свидания.

Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5. Вологодский 107,4. В Водигорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1. Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4. Междуреченский 102,9. Нюксинский 102. Сямжинский район 101,8. Тарнакский 101,5. Тотимский 104,6. Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98, 107,7 FM.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам перед парламентскими выборами. Власти Евросоюза наверняка обманут Ереван по поводу евроинтеграции, заявил Сергей Лавров. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин в телеобращении к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов призвал россиян обязательно проголосовать на предстоящих выборах и отметил, что это станет общим ответом всем, кто хочет ослабить Россию.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей – что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. И в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
1: Глава государства отметил, что избирательная кампания во многом определяющая и масштабная. Кроме того, она проводится в условиях специальной военной операции. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России, подчеркнул глава государства. Вооруженные силы России поразили в порту Черноморск контейнеровоз с грузами для обеспечения ВСУ, сообщила в среду Минобороны. В течение дня вооруженные силы продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Вооруженные силы России за сутки пресекли попытку выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогина Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Сердобина, Крепуны и Бузова Харьковской области. Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации почти 1300 военнослужащих. Следует из сводки ведомства, российские военнослужащие сбили 258 украинских беспилотников самолетного типа. А власти Евросоюза наверняка обманут Ереван по поводу евроинтеграции Армении. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По его словам, Кавказская республика должна сделать свой выбор, однако России не хотелось бы оплачивать подготовку Армении к членству в Евросоюзе за счет огромных преференций страны в ЕАЭС. Глава МИД также подчеркнул, что сложно представить, как Армения может оказаться в Европейском Союзе, куда уже много десятилетий стоит в очереди Турция.
3: Процессы постепенного перехода Армении на нормы и стандарты Евросоюза, они уже начались. Мы ни в коей мере не хотим искусственно задерживать процессы диверсификации, которые провозглашены премьер-министром Пашиняном. Я только что говорил, что мы за то, чтобы каждая страна имела право выбирать себе и партнеров, и путь развития. Но определиться все-таки надо, потому что если процесс внедрения в армянское законодательство и нормативную практику евростандартов уже начался, то России не хотелось бы оплачивать членство или подготовку к членству в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которые Армения получает в Евразийском экономическом союзе.
1: Лидер России и Армении Владимир Путин и Никола Пашинян на полях саммита ШОС в Бишкеке договорились, что чуть позже проведут специально отдельную двустороннюю встречу, на которой по-честному обсудят вопросы, связанные со стремлением Еревана стать членом ЕС и всем, что за этим последует, отметил Сергей Лавров. Живой вирус болезни АОЕСКИ выявили в образцах 20-й серии вакцины для собак «Мультикан-8», сообщили в Россельхознадзоре. Образцы отобрали в Ярославской области, где были зафиксированы самые первые случаи гибели домашних животных. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением вакцины «Мультикан-8» 20-й серии, в которой был чужеродный вирус, летальный для данного вида животных. Ранее сегодня Россельхознадзор официально обязал изъять из обращения и уничтожить 20-ю серию вакцины для собак «Мультикан-8» после проверки. Согласно предписанию, производитель «Ветбиохим» обязан самостоятельно забрать бракованную серию из клиник и ветаптек и ликвидировать ее. Массовое производство электромобилей «Атом» по полному технологическому циклу запущено на заводе «Москвич», сообщила пресс-служба бренда. Отмечается, что на заводе выполняется мелкоузловая сварка кузова, окраска, сборка готового автомобиля, настройка и регулировка механической части и другие работы. Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 150 кВт, это 204 лошадиных сил, который обеспечивает разгон до 100 км в час за 7 секунд. Как отметили в компании, «Атом» хочет выпускать на «Москвиче» до 10 тысяч электромобилей к 2028 году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» объявила о назначении Александра Церковного генеральным директором клуба. Ранее Церковный занимал аналогичный пост в баскетбольном клубе «Зенит». В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 9-го тура. В эти минуты «Спартак» играет с «Факелом», а «Родина» с «Рубином» везде пока по нулям. Футбольный клуб «Арсенал» на выезде проиграл «Енисею» в матче 12-го тура первой лиги 1-3. Напомню, что сегодня стало известно об отставке главного тренера «Енисея» Сергея Ташуева. А 15 сентября «Арсенал» объявил о подписании контракта с Дмитрием Оленичевым. Напомню, что сегодня Оленичев заявил, что в его штаб вошел Егор Титов. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что состав сборной на чемпионат мира будет определен за 2 недели до старта. Сам чемпионат мира по борьбе пройдет с 24 октября по 1 ноября в столице Казахстана. Сейчас идут учебно-тренировочные сборы. Вольники проведут их в Северной Осетии, греко-римская в Калининграде. Состав на чемпионат мира будет определяться за 2 недели. В перспективе у нас еще пройдут контрольные схватки по вольной борьбе. Все идет в рабочем режиме, все готовятся, сказал Мамиашвили. И о спорте на этом пока все.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: По данным центров области, 17 сентября в Сургуте днем около 17 градусов, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге и Тюмени около 16 градусов, возможно, кратковременные осадки. В Иркутске плюс 20, вечером небольшой дождь. В Вологде до 20 градусов без осадков, в Сыктывкаре плюс 15, и также будет сухо. В Кирове и Казани днем до 15 градусов, преимущественно без осадков. В Самаре плюс 20, и также будет сухо. В Краснодаре плюс 25, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра облачно, осадки, днем 15-17. В Москве сейчас около 17 градусов тепла. Предстоящую ночью от 7 до 9 градусов. Атмосферное давление завтра составит 745 миллиметров ртутного столба и около 23 градусов тепла.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
2: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
1: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
3: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
1: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
3: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства. И началась новая эпоха.
1: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.

0: Мы снова с вами для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто присоединился к нам в этот час. Напоминаем, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. И здесь можно комментировать те темы, которые мы будем обсуждать. А о планах на предстоящие 45 минут попросим рассказать Игоря Шатрова. Игорь, здравствуй.
1: Здравствуй, Оля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. О планах через 2,5 минуты. А вначале послушаем обращение, с которым президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня выступил перед выборами в Государственную Думу.
2: Дорогие друзья, уважаемые граждане России, считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания. В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз. Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
1: Ну что ж, присоединяемся к Владимиру Путину, а сейчас буквально несколько слов о том, что будет сегодня в первом части нашей программы. Более 35 тысяч паломников поклонились мощам Спиридона Триумфунского в храме Христа Спасителя только 15 сентября. Почему такой вновь возникший интерес к православию? Чем он обуславливается? Поговорим об этом сегодня подробно. Министр военно-воздушных сил США Трой Мэйн признался, что космическое оружие уже существует, и оно есть у Соединенных Штатов. Вообще-то это сенсация. Об этом поговорим. Также обсудим ситуацию в Германии, где партия «Альтернатива для Германии», как известно, победила на выборах в одной земле, а 20 числа пройдут выборы еще в одной земле и в Берлине. Есть ли перспектива «Альтернатива для Германии» занять серьезные позиции и в этих регионах? Ну, а начнем с ситуации в Сирии, где протестующие перекрыли международные трассы, жгут покрышки, в общем, начинается какая-то новая революция. Вот интересно, что это такое? Цветная ли это революция или причины внутри Сирии и никаких внешних акторов нет? И вообще, как же, ведь только что Асадом были недовольны, теперь недовольны и нынешними властями. Будем разбираться.
3: Наше время.
1: Ну что, действительно, в Сирии какие-то события происходят, и мир с недоумением смотрит на происходящее. Многие уже вступили во взаимодействие с бывшими повстанцами, а ныне легитимными, ну, по крайней мере, называющими себя легитимными властями. Даже Российская Федерация пошла на диалог и каким-то образом переформатируются наши военные базы, которые там находятся, их никто не выставляет, хотят сотрудничать, общаться. И вдруг начались какие-то новые протесты. И вот этот президент Аш-Шара, который сейчас представляет Сирию, да, возглавляет ее, он заявил, что причина протестов — война на Украине и война в Иране. А вот как это все связано, при чем здесь Сирия, Иран, может быть, еще где-то рядом, а Россия и Украина, война на Украине, при чем здесь? Надо разбираться, и лучше разбираться в этом с теми людьми, которые неоднократно бывали в этих регионах и знают ситуацию изнутри. С нами военный корреспондент РТ-ДОК Александр Харченко. Александр, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Александр, ну, во-первых, что происходит? Это в двух словах, наверное, а потом уже будем задавать вопросы, как нам жить дальше с этим. Вначале, что там происходит?
3: В Сирии хаос и бардак, по большому счету. Ну, пока он управляемый, этот хаос. Дело в том, что народ крайне недоволен последним повышением цен на топливо. Это сразу вылилось в еще большее повышение цен на прилавках. Ну, пока оно не сильно заметно, но в будущем, конечно, никто никуда не уйдет от этого, потому что цена топлива, она заложена в любом продукте, потому что его, ну, банально нужно привезти или хотя бы воду из колодца поднять с помощью топлива. Вот. То, что вы сказали, что сирийский президент, ну, я бы его назвал так, самоназначенный президент, он на самом деле недалек от истины, потому что мы видим, что по всему миру растут цены на топливо. Вот там каких-то критических значений в США уже достигли цены за галлон дизеля, там больше $6, если мне не изменяет память. Такого давно не было, если вообще это не впервые за историю. И все это почему? Потому что вот США повоевали с Ираном. А как это относится к Сирии? А все очень просто. Во времена правления Асада были иранские советники, ну и вообще у Сирии были прекрасные отношения с Ираном, и Иран на самом деле в кредит отгружал огромные запасы нефти, которые потом перерабатывались там в Баниасе и так далее, ну и топливо они завозили. В общем, Иран фактически субсидировал напрямую сирийскую экономику.
1: Александр,
3: то есть, если кто-то до сих пор...
1: Да-да, закончите.
3: Ну, я могу долго...
1: Да.
3: Ну, в общем, Иран субсидировал экономику. По понятным причинам Шара разорвал отношения с Ираном.
1: Вот,
3: но они находятся
1: этого...
3: в нижней точке.
1: От этого я хотел оттолкнуться. Александр, от этого я хотел оттолкнуться. Ну, понятно, Иран субсидировал экономику, но пришли другие, и, понятно, рассчитывать-то на Иран, там уже Аш-Шара, было бы странно, но если он союзников Ирана свернул. А почему, ну, тогда странные эти намеки на вот виновата война в Иране, там, не знаю, на Украине, еще инопланетяне, может быть, виноваты. Может быть, дело в том, что в принципе, вот эта вот разваливающаяся Сирия, которую когда-то спасла Россия, по большому счету, она, в принципе, выгодна всем. И Аш-Шара там будь, Асад там будь, без какой-то поддержки серьезной сверхдержавы, как вроде России или Соединенных Штатов, ну, если вот вы такие крутые, может быть, вы вмешаетесь, ни эта страна не выдержит, потому что всем остальным она выгодна, как горящая такая. Так или нет?
3: Я бы так не сказал. Дело в том, основная проблема сейчас сирийских властей то, что они проводят слишком многовекторную политику. Они разговаривают со всеми и всем улыбаются. Вы сами прекрасно понимаете, что в современных реалиях так, ну, не получится. Вот Асад улыбался России, у него была определенная стабильность, определенный набор вооружений, которые мы им поставляли. И, в принципе, с этим он работал. А новый президент, он пришел, и, соответственно, новых союзников нету. Все говорят, давай, сделай нам что-то, выкатывает ему целый список, и взамен мы тебе предоставим там топливо, деньги на восстановление и так далее. Он до сих пор эту сторону не выбрал. США его активно толкают в объятия к Израилю. Что значит к Израилю? Это, то есть, признать голландские высоты, признать вот новые захваты земель сирийских, которые сейчас израильские войска осуществили, подписать вот эти соглашения Авраама и так далее. Ну, в общем, нормализировать отношения с Израилем. Понятное дело, что если он пойдет на это, то его свои местные и иностранные боевики просто порвут, ну, на британский, на сирийский флаг. То есть он на это пойти не может. Поэтому он как бы обещает, но не может.
1: Александр, хочу
3: с другой стороны
1: скандальную мысль тогда подбросить в наш разговор. Так что, может быть, опять России надо помочь теперь уже этим бывшим джихадистам? Ну, похоже, без России там вообще не справится, нет?
3: Я бы предостерег всех от помощи. Я, конечно, понимаю, что политика — это там надо смотреть не на личные предпочтения, а на пользу для твоей страны. Но сейчас, поскольку там огромное количество бывших российских радикалов, которые продолжают вести соцсети и так далее, они напрямую высказываются о том, что они сделают с Россией, когда они вернутся и когда там наши внутриполитическая ситуация расшатается. Вы просто, ну, как бы, наверное, живете вне этого информационного пространства, но, честно сказать, мне страшно, вот если эти люди вернутся. Если мы сейчас будем, соответственно, поставлять им оружие, подкидывать денег, они просто вернутся сюда вооруженными и с большими деньгами.
1: Александр,
3: они
1: да?
3: смогут здесь творить более ужасные вещи.
1: Понятно, что я ожидал именно такой ответ, так что, конечно, я и в этом информационном пространстве мы с Ольгой тоже живем, просто, ну, а что делать? Без России, получается, не справиться, не воевать же нам с этим Аш-Шара, ну, пускай воюют тогда с Саудовской Аравией, сейчас они там уже чуть ли не саудитов виновными во всем обвиняют. Будем наблюдать, по крайней мере, наверное, самое разумное, действительно, сейчас не вмешиваться, и вы здесь в этом совершенно правы. Говорили о ситуации в Сирии, спасибо большое. С нами был военный корреспондент Александр Харченко, военный корреспондент РТДОК, очень грамотный, на наш взгляд, совет дал всем. Посмотрим, что будет дальше. К следующей теме переходим.
4: Наше время.
0: Продолжаем тему выборов европейских. Помните, мы вчера говорили про Швецию. Мы говорили о том, что происходит, как правильно, все-таки в Британии, да, как нам сказал эксперт, самое правильное название – Британия. Но и сегодня мы будем говорить о том, что в Германии пройдут выборы в Палату депутатов Берлина, региональный парламент, Ландтаг федеральной земли, Мекленбург, Переднее Померание. 20 сентября это состоится.
1: Да, только что, как мы помним, прошли выборы в федеральной земле Саксония-Анхальт, и там победила партия «Альтернатива для Германии». И говорят, что, в общем-то, и тут есть какие-то перспективы. Хотя есть разные мнения на этот счет. Давайте мы эти мнения и послушаем. Но прежде скажем о том, что сейчас вот очередная в информационной повестке новость появилась, что «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с России, возобновление торговли, закупок нефти и газа, прекращение военной помощи и концепцию соответствующую рабочая группа «Альтернатива для Германии» по внешней политике уже утвердила, но пока «Альтернатива для Германии» рулит, скажем так, только в одной земле, но, может, у нее есть перспективы и на федеральные выборы. В общем,
0: сказочные какие перспективы.
1: Ну, да.
0: Давай уточним у эксперта.
1: Да, кандидат экономических наук, руководитель Центра германских исследований, вице-президент Международной организации общества «Россия и Германия» Владислав Белов с нами на связи. Владислав Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Приветствую, коллеги.
1: Ну, о перспективах на конкретных выборах и о перспективах на федеральных выборах, или это только восточные земли являются зоной, в которой «Альтернативу для Германии» принимают? Земли, которые помнят Советский Союз, помнят ГДР. Ну, вот давайте об этом поговорим.
5: «Альтернатива для Германии» утвердилась во всех федеральных землях, в том числе на Западе, где занимает не только однозначно двузначные цифры, что даже в Баварии, консервативной земле, она весьма популярна. Единственное, поправлю, все-таки давайте говорить Саксония-Ангальт из уважения к Екатерине II, урожденной, молодость проведшей в Саксонии-Ангальте, в Цвербске. И напомню, через пару лет отметим 300-летие рождения нашей великой царицы. Пока Саксония-Ангальтия альтернатива для Германии не рулит, ее протестные голоса забрал союз Саре Вагенкнехт, ее ключевой кандидат Томас Шульце, который однофамилец Свена Шульце, партии ХДС, с треском проигравшие выборы. Но вот союз Саре Вагенкнехт забрал 5 мест, которые не позволили альтернативе справедливо, абсолютно подчеркиваю, справедливо прийти к власти. Будет в Лантаге голосование, 3 тура, и союз Саре Вагенкнехт пообещал поддержать альтернативу, не голосуя против него. Знаменатели вы четко обозначили. Это не антироссийская политика, по-российской здесь надо альтернативу называть аккуратно, но тем не менее за место России в европейской системе безопасности, за восстановление связи, поставки энергоносителей и так далее. Важно, что мал золотник, да дорог. Саксония-Ангальт самая маленькая земля, бедная, кризисная. И, по крайней мере, альтернатива получила мандат на управление. Это очень важно. Не протест против Мерца, а за то, что партия обладает компетенцией. По всем опросам она опередила и ХДС, и социал-демократов, и зеленых, и так далее. Это очень важно. Это позволит 9 сентября, в декабре сопредседатель партии Элис Файдель хотела бы, чтобы Мерца уже не было у власти, такая фридерская оговорка. 9 сентября Элис Файдель использовала этот момент для жесткой критики Мерца, была дуэль, Россия в дуэли присутствовала, и, по моей оценке, Элис Файдель разбила по очкам в актерском поединке политическом Фридриха Мерца. Это очень важно. Конечно, партия крупнейшая оппозиционная сила на федеральном уровне, нерукопожатная, есть понятие Брандмауэра, противопожарная стена с 19-го года, когда я добилась того, что все партии с альтернативой не взаимодействуют, она нерукопожатная, но партия формирует настроение. Очередные выборы в сентябре 29-го года, если не случится иное, по моим оценкам, худо-бедно нынешняя коалиция с Мерцем доживет по разным причинам. Мерц, конечно, ну, в эфире как-то не принято обзывать. Я негативного мнения о данном человеке. Он врет. Это слово «люге» немецкое.
1: Владислав Борисович, продолжим после рекламной паузы. Небольшой, очень важный момент. И поэтому оставьтесь, наберитесь, потерпите немножко и наберитесь эмоций. Владислав Белов с нами. Говорим о выборах в Германии, об успехе альтернативы для Германии, о ее перспективах.
4: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
6: 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к Владиславу Белову. Владислав Борисович, продолжайте.
5: Я остался на тем, что канцлер нынешний лжец, не великий лжец, а мелкий лжец, сегодня опять врал. Он сказал, что его избрал народ, как его правительство. Врет. Потому что канцлера не избирают, министров не избирают. Были коалиционные переговоры, которые вызвали критику у ее собственной партии, предпринимательского крыла, молодежного крыла. Молодежное крыло его сегодня жестко критикует в том, что он еще и уступил во многом социал-демократам. Мой коллега придумал слово «дроненлюге». «Дронен» — это беспилотник, который якобы в Лейпциге Россия использовала против. И, соответственно, именно Мерц, товарищи с его министрами внутренних дел, Добрин, иностранных дел, Вадефулем, организовал антироссийскую кампанию, которая, на самом деле, была проукраинской, забирают наш русский дом, закрыли наш крупнейший генеральный консульство, которое располагалось на территории бывшего советского посольства. А сегодня он говорит: да что вы, меня же избрали, я имею право управлять. Конечно, он должен уйти в отставку, но не уйдет. Именно потому он здесь заявил, что будет в воскресенье, когда выборы будут, Сенат Берлина и Ландтаг Мекленбург-Передним Померании, где, возможно, КДС вылетит из Ландтага, тогда будет сложно представить, как Мерцу удастся удержаться. Он сказал, что на президиуме в воскресенье будет требовать обсуждения его кандидатуры, но уже сегодня 7 министров, 8 министров, 8 министров, если не ошибаюсь, земель, где ХДС возглавляет правительство, стали на его защиту, что, мол, мы его не отдадим в виду. Понятно, почему. Потому что любая смена канцлера – это политическая встряска, не буду говорить про землетрясение, которое еще только больше усугубит позицию нынешнего компромиссного, подчеркиваю, компромиссного правительства, которое построено на уступках друг другу и худо-бедно собирается дожить до сентября 29-го года. Что плохо? Плохо милитаризация. Плохо, что Борис Писториус, социал-демократ, перешедший, единственный министр, перешедший из одного правительства в другого, разработал стратегию модернизации Бундесвера, ее там называют по-другому, фактически стратегии безопасности, где объявил, что с 29-го года будет конфронтация с Россией. Поэтому сегодня говорят про то, что больницы и прочие готовятся к приему раненых. До этого говорили, что уже готовят специальные лагеря для интернированных российских солдат. Заявлено, что промышленность, обрабатывающая на 50%, является промышленностью с двойными технологиями, и поэтому ВПК Германии сможет все что угодно создать к 1939 году. Речь о Вундервафе. И даже у немцев в голове не укладывается, про что они говорят. Они говорят про 1939 год, столетие. Столетие войны, которое развязали. А к 1929 году они уверяют, что через Прибалтику, через Балтийско-Скандинавский макрорегион Россия победит Украину, а при этом они говорят, что мы ее не победим до 1930 года. Но считают, что в 1929 году мы начнем войну против них. Я развожу в сторону руки, и можно просто говорить: Мерц, лжец, канцлер.
1: Вот. Владислав Борисович, есть один вопрос, на него обязательно получить от вас ответ.
0: Да, вот вы знаете, мы с Игорем вообще-то следим за вашими мыслями, высказываниями, и для нас было неожиданностью то, что вот вы сказали об успехах АДГ, и если действительно сказочные перспективы уплотиться и при дальнейших успехах альтернативы для Германии, Германия бросится в объятия России, то что же это будет? Это же все посыпется. Вообще все эти европейские союзы, поддержка Украины. Как будет недовольна Америка, даже страшно себе представить, ну, мы так полагаем. Вот что вы скажете на этот счет?
5: Ну, во-первых, скажу, что сегодня еще одна член ХДС, некая Урсула фон дер Ляйен, их место будет упомянуто, обратилась с речью традиционной к европейской нации, понимая под Европой Евросоюз, где она, как и Мерц, говорит про то, что Россия – это враг. Конечно, альтернатива не пророссийская партия, она, подчеркиваю, не антироссийская. Не все в партии выступают за восстановление отношений с Россией, но, тем не менее, заслуга альтернативы, и той же Алис Вайдель, которая критиковала нас осенью прошлого года по поводу поездок ее однопартийцев к нам, ее с председателем Тина Хрупала, который часто у нас бывал, который вот реально является человеком, который поддерживает пророссийский вектор. Конечно же, это понимание того, что конфронтация для Германии смертельна, в партии много силовиков, полицейских, бывших военнослужащих. Они прекрасно понимают, что европейская система безопасности без России построена быть не может. Они прекрасно понимают, что конкурентоспособность немецкой экономики зависит от надежных и относительно, подчеркиваю, недорогих, относительно недорогих энергоносителей. Главное, надежность. Норвегия сейчас их подводит, когда они повышают цены. Немцы: ой-ой-ой, а с Россией у нас были такие договоренности. Наши Норвегии говорят: это были россияне, а у нас другие принципы. Конечно, посыпется.
1: Вот. Конечно, Борис, 30 секунд, буквально.
5: Прежним да. отношениям.
1: Угу. Ну, в принципе, вы, наверное, поэтому все и сказали, да?
5: Да-да.
1: Посыпется, да, посыпется. Мы услышали, это главное, все посыпется. Если все получится у альтернативы для Германии, действительно, Оль, все посыпется. Владислав Белов, кандидат экономических наук, руководитель Центра германских исследований, вице-президент Международной организации общества «Россия-Германия», был с нами, говорили о выборах в Германии, об успехах альтернативы для Германии. Наблюдаем, да? Вот.
0: Наблюдаем и переходим к следующей теме.
4: Наше время.
0: Тоже интереснейшая тема. Министр военно-воздушных сил США Трой Мэнг выступил с сенсационным заявлением. Сказал, что Соединенные Штаты располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защищать американские силы от враждебных противников. И мы что-то как-то с Игорем удивились, почему эта тема вяло обсуждается.
1: Да, и слово «сенсационное» я вставил в обычную новость. Вот я прочитал новость на ленте, а не было даже вот никакой оценки не было, но это ведь правда сенсация.
0: Ну, как будто он сказал, да, что запустили какой-то очередной спутник. Да. Ну и подумаешь.
1: Так или нет? Спросим сейчас у военно-политического обозревателя Михаила Ануфриенко. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Михаил, смотрите, нас что заинтересовало. Ведь Россия с 2004 года продвигает договор о неразмещении первыми оружия в космосе, ну, для предотвращения как раз той самой гонки вооружений в космосе. Ну что, теперь этот договор уже никому не нужен? Уже кто-то разместил первыми оружие в космосе? Вдруг мы узнали военную тайну, похоже. Или это было всем известно и раньше, и не только у американцев есть оружие в космосе? Что вы знаете об этом?
7: Ну, достоверно об этом ничего не известно, потому что ни одна из сторон никогда официально не подтверждала размещение какого-либо оружия в космосе. Испытания проводились, гонка вооружений в космосе была, даже ядерные взрывы производились в космическом пространстве. Но как раз, напомню, после самого мощного ядерного взрыва, который произвели США на высоте 400 километров мощностью 1,44 мегатонны над атоллом Джонсон, привела к тому, что в следующем году заключили договор, запрещающий любые размещения и испытания ядерного оружия, в том числе и в космосе. Потому что результаты были просто потрясающие, потому что в 1500 километров на Гавайях вышла из строя радиоэлектроника. Напомню, тогда не было цифровых всяких транзисторов, это ламповые аналоговые приборы, но даже им хватило этого. Мало того, вышла из строя треть всех спутников, находившихся на орбите. Даже Телстар, который через сутки запустили космос, деградировал, вышел из строя в течение недели. Просто потому, что образовался в результате взрыва в радиационном слое Земли такой слой ионизированного излучения, который на 2-3 порядка превосходил стандартный. Он продержался 10 лет. То есть всем хватило вот на фактически 60 лет того, чтобы ничего подобного не повторять. Размещение же оружия, в данном случае не ядерного, приведет в конечном итоге к тому же. Давайте просто будем рассуждать вот гипотетически. Две стороны начали войну в космосе. Не ядерную войну. К чему она сводится? К уничтожению спутников противника. Только военными спутниками дело не обойдется, потому что, как мы видим сегодня, уже по факту вот, реалии спецоперации, те же гражданские якобы спутники Starlink все используются в армейских нуждах. Те же самые гражданские спутники контроля за поверхностью Земли используются в качестве разведывательных спутников. То есть уничтожать будут все спутники противника. Если одна из сторон получает преимущество и последовательно выбивает спутники врага, то приходит же в негодность не просто военная инфраструктура, но и гражданская тоже, потому что сегодня цивилизация завязана на космос очень сильно. Это и навигация, это и связь, причем связь не привычная нам смартфоном, позвонил другу, да? Это связь между государственными учреждениями, это связь между предприятиями, гигантскими производственными комплексами, которые просто остановятся. Такие примеры уже были в мире, когда выходили из строя системы связи и из офиса в Соединенных Штатах не могли управлять заводом в Австралии, он останавливался. Мясной завод. То есть в результате одна из сторон начинает нести не только военные потери, но и гражданские. Недостаточно взорвать ядерную бомбу для того, чтобы прекратить нанести непоправимый аналогичный ущерб противнику. То есть это вот скатывание, деградация к тому самому началу Третьей мировой войны, которая начинается с мелочей. Вроде бы никто не хотел воевать, но каждый раз думали, вот мы сделаем еще шажок, а противник отступит. И еще шажок он отступит. И заканчивается все мировой бойней. Вот гонка вооружений в космосе, которую анонсируют Соединенные Штаты, как я понимаю, в рамках вот своей стратегии очередной противоракетной обороны «Золотой купол», предусматривающей размещение оружия, в том числе и в космосе, приведет именно к тому же.
1: Михаил,
7: что ведь... начинается с этого, заканчивается Третьей
1: вот,
7: мировой.
1: Вот об этом и речь, Михаил. Получается, они заявили, что у нас уже есть. Все остальные страны, значит, все свои даже, может быть, условно принятые моратории временные, да, они имеют право отменить, не только что имеют право, а обязаны просто даже сделать в целях своей безопасности. То есть, фактически, гонка вооружений в космосе началась, да?
7: Да, де-факто она, скажем, объявлена. Началась-то она, в общем-то, по факту давно, потому что размещение любых формально гражданских спутников того же Старлинка – это тоже гонка вооружений. Мы видим, какую роль и значение играет Старлинк в действиях вооруженных сил хунты. Поэтому гонка вооружений идет, но теперь она получила еще и официальное подтверждение противной стороны. Которая отказывается подписывать любые договоры по ограничению как раз гонки вооружений в космосе.
8: А допускаете ли вы такое, что сейчас окажется, что не только США, а у других стран тоже там Джокер в рукаве в космосе припасен. Ну, у Китая, например. Допускаете такое?
7: На самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что размещение на сегодняшний день на спутнике ракет «Космос-Космос» это банальность, которая, в общем-то, невозможно противостоять, обнаружить ее невозможно. Что выводится на спутнике с массой в несколько сотен килограмм, никто не знает. А, простите, разместить там ракеты в безвоздушном пространстве с неограниченным практически радиусом действия, не имеющим отдачи, соответственно, не влияющим на работу спутника, на его позиционирование на орбите, это достаточно проще, просто это проще некуда. Причем такие ракеты весят очень немного. Они же не имеют ограничений по дальности. Трение в воздух отсутствует. Поэтому ты запустил двигатель, отработал, дальше он летит, куда ты его направил. То есть это действительно может оказаться катастрофой, тем более нужно учесть еще такую вещь. Сейчас на низких орбитах, вот, грубо говоря, там 400-500-600 километров, находятся десятки тысяч спутников. И если начинать их уничтожать, появится космический мусор, который вызывает нарастающий эффект.
1: Который сам уничтожит, да, другие корабли и спутники. Слушайте, ну много еще, видимо, на эту тему теперь будем говорить. Мне кажется, этот день войдет в историю, не все его просто заметили. И вот, уважаемые радиослушатели, живите теперь с этим. Я даже не знаю, как комментировать все, что сказал наш военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. Ну вот спасибо ему за такое разъяснение, но вообще не знаю, буду думать все ближайшее время об этом.
8: Да, я думаю, что много о чем после сегодняшнего эфира можно подумать в ближайшее время. И мы будем дальше говорить уже на более мирные темы. Вернемся к нам в Россию с небес на землю и продолжим рассказывать о паломниках, которые поклонились мощам Спиридона. Дождитесь.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
8: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым.

0: сентября. В храм можно было попасть до 8 вечера. Доступ возобновится, соответственно, уже возобновился сегодня. Десница святителя Спиридона будет находиться в столице до 20 сентября. Вот мы решили об этом поговорить.
1: Да, тем более это уже второй повод информационный, такой серьезный в Москве. Несколько дней назад прошел вообще Московский крестный ход. Он собрал сотни тысяч москвичей. Ну и, соответственно, мощи Спиридона Тримифунского привлекают десятки тысяч верующих. И тоже, наверное, общая цифра будет несколько сотен тысяч. В чем феномен возрождения интереса к православию в современном мире?

0: приехали, очередные мощи в Москве, крестный ход общемосковский. Но по большому счету в стране, в которой православие, ну, уничтожалось там десятилетия, ну, это, наверное, даже, ну, как-то необычно и неожиданно. Есть ли у вас объяснение тому, чем вот это все вызвано и почему люди вернулись к таким истокам вот в этот такой сложный период, причем 21 век, там, технологии, цифровой мир, искусственный интеллект, а тут вот то, о чем говорили наши предки 2000 лет назад, 1000 лет назад. Пожалуйста.
1: Ну, потому что то, к чему вернулись, истина, вера, это понятие категории вне времени. Такой возник не было в дворе 20-й, 21-й, 19-й, 1-й, 2-й, 3-й. На самом деле люди всегда одни и те же. Мы рождаемся, мы умираем, мы любим, мы ненавидим, у нас происходят войны. И религия – это то, что дает ответы на вопросы, ответы на которые не может дать ничего материальное. Вот человек – это не только его квартира, его машина, его зарплата, его костюм, его смартфон. Человек – это вечная душа, каждый человек. И эта вечная душа, она ищет истины, она задыхается вот в нашем материальном мире, неважно, за столом дорогого ресторана или перед куском сухого хлеба, все равно без духовной плоскости все бессмысленно. И, конечно же, люди, и богатые, и бедные, и пожилые, и молодые, и здоровые, и больные, все тянутся к этому, потому что это естественно. Это естественный источник духовного света. Лично я очень был рад, когда услышал, узнал, что в Москву прибудет мощь святителя Спиридона Тримифонского. Я давно его почитаю, этого святого. Вот на всю страну могу сказать, что он мне неоднократно помогал. Это тот святой, к которому нужно и можно обращаться просто вот как к живому, хорошо знакомому, близкому человеку. Он обязательно поможет. У меня вокруг, вот просто на расстоянии вытянутой руки, через одно рукопожатие, такое количество людей, которые получили помощь от свидетеля Спиридона, вот просто можно прийти в эту очередь сегодня к людям или завтра храм Христа Спасителя и спросить, а почему вы пришли? Там половина скажут уже поблагодарить, потому что святитель Спиридон уже неоднократно важнейшую роль в моей жизни играл. Святитель Спиридон, например, помогает с решением жилищного вопроса. Вот сколько есть историй людей, которые в безвыходной ситуации находили выход по молитвам святителя Спиридона. Не в сказке сказать, что называется, не перма писать. Уже даже никто не ерничает, знаете, уже никто не смеется, не крутит у виска, потому что многие проверили сами. Как это происходит? У Бога все живы. Почему приезжают к нам частицы мощи? Там кто-то может сказать, вот часть тела умершего человека. Все связано между собой. Святитель Спиридон прославленный еще давно в древности святой. Прославленный всей полнотой православной церкви. И все, что связано с любым человеком, несет его частицу. Его какую-то вот духовную, знаете, заряд. Мы же храним вещи папы, дедушки, прадедушки и чувствуем, что вот что-то в этих вещах все равно тоже осталось. А тут сам этот человек, да, часть его тела. У некоторых святых, например, у Александра Свирского, мощи поддерживают температуру 36,6. Не могут ученые объяснить, как это получается. На Корфу многие говорят о том, что стаптываются башмачки, в которые одета святитель Спиридон, почивающий в раке своими мощами. Есть вещи, которые мы не можем объяснить. Их и не надо объяснять. Это вопрос веры и неверия, желания и нежелания соприкоснуться с чем-то, что выходит за пределы нашего обычного человеческого понимания. Материалистическая эпоха закончилась. То все говорили, материализм – это будущее, это прогресс, а она подтвердила и показала несостоятельность. А духовная плоскость, она как была, так и есть. Поэтому гонят у нас в стране церковь, не гонят, наоборот, пытаются на нее опереться, прислушаться. По большому счету, в духовном-то мире ничего не меняется. Это наш выбор каждого человека и народа вместе взятого. Очень хорошо.

0: Хорошо, очень правильно, что все больше людей у нас поворачиваются к вере. Делают это осознанно, делают это добровольно, не просто там по принуждению или из-за моды, потому что невольник не богомольник. И чем больше этого будет, чем больше мы все будем тянуться к вере, тем ближе мы будем друг к другу. Это то, что единственное, что сегодня нас может объединить и спасти. В этом непростом мире, в это непростое время, с этим огромным количеством вызовов. Это то место, где любой и на передовой, в самых тяжелых боях, и в тылу, и, как я уже говорил, в болезни, и в здравии, может найти успокоение, тишину и внутренний покой, и убежденность в том, что ты не один. Вот Господь так посещает Россию, не оставляет нас, не оставляет наш народ, несмотря на наши тоже какие-то ошибки, заблуждения, и хорошо, что это происходит.
1: Андрей, вот у нас осталось 2 минуты, и вот то, что мы тебя пригласили, я теперь чувствую тоже какой-то, знаешь, промысел Божий, потому что у нас были такие темы, вот после которых даже не знаешь, что дальше делать. Мы только что говорили, например, о выведении оружия в космос, в этом признались американцы, да? И вот интересно, вот что бы ты посоветовал, вот, исходя из того, о чем ты говорил, как с этой информацией нам сегодня вечером жить? Потому что, по идее, получается, что все, апокалипсис наступил. Ну, потому что рано или поздно, слушая нашего эксперта, мы пришли к этому выводу, это все закончится только самым нехорошим, чем может закончиться. Не хочу сам никаких прогнозов делать. Вот, Андрей, посоветуй, как нам с этой информацией быть, чтобы это было и разумно, и все-таки как-то соответствовало нашим взглядам на мир, вот тем, о которых ты говорил сейчас.
0: Мы живем в последние времена. И последние 2000 лет мы живем в последние времена, и с первых поколений, с первых веков христианства церковь учила, что скоро придет уже Господь, скоро будет второе пришествие. И так уж устроен человек, что мы, высматриваясь знамения времени, они, безусловно, апокалиптичны, ищем антихриста. То есть мы пугаемся, мы боимся, мы сами себя накручиваем, мы боимся того, боимся этого, боимся поражения. Боимся гонений, боимся смерти, мучений, болезней. А не понимая и забывая о том, что даже если все это будет временно и краткосрочно. Конец света – это конец страшного, несправедливого, жестокого мира и начало нового. Конец света – это не воцарение Антихриста, это на самом деле второе пришествие Христа. И вот, всматриваясь, выискивая в новостях Антихриста, не проглядите Христа. Он рядом. Он в каждой божественной литургии. Он в каждом православном храме. Он у вас дома, когда вы приходите домой, обнимаете друг друга, и у вас дома любовь, тоже как в малой церкви. Не бойтесь. Не бойся – это самая частая фраза, которая встречается в Священном Писании. Вот если вам тяжело и страшно, откройте Евангелие на любой странице и просто прочтите ее.
1: Спасибо, Андрей.
2: Спасибо, Андрей.
0: Ответ.
1: Спасибо.
2: Политолог, наш коллега, ведущий программы «Консерватники» на Радио России Андрей Афанасьев был с нами. Ну, а мы вас сейчас покинем, вернемся после новостей и продолжим эфир. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
3: Наше время. Время. В центре внимания специальная военная операция.
4: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение, позиция, программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская, это актер театра и кино, я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно, приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
8: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
9: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время. 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Голос каждого имеет значение, заявил президент Путин в обращении к гражданам перед парламентскими выборами. Вооруженные силы России поразили в порту Черноморск контейнеровоз с грузами для обеспечения ВСУ. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин обратился к гражданам России перед выборами в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, которые не удастся расколоть и запугать.
12: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля – вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет.
11: Владимир Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственные решения, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил президент. Российские войска в течение суток поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малый Волчий. За сутки пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогина. Российские средства ПВО сбили за сутки 258 беспилотников ВСУ самолетного типа. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
13: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Сердобина, Хрипуны и Бузова Харьковской области. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Гогина Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков. Две боевые бронированные машины западного производства, автомобиль и два наземных роботизированных комплекса. Всего с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ.
11: Вооруженные силы России поразили в порту Черноморск контейнеровоз с грузами для обеспечения ВСУ, сообщила в среду Минобороны. В течение дня вооруженные силы продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных пространств в регионе. Среди прочего, они обсудили вопрос социально-экономического развития региона. Владимир Путин также дал высокую оценку темпам роста доходов бюджета Хабаровского края. Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что возглавляемый им регион находится на 8-м месте в стране по темпам роста налоговых и неналоговых доходов бюджета. Доходы бюджета Хабаровского края могут достигнуть в этом году 233 миллиарда рублей, отметил губернатор. Лучшей гарантией безопасности Германии стал бы ее отказ от соучастия в поддержке киевского режима, прекращение его военной и финансовой поддержки. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат отметила, что помощь Германии киевскому режиму не изменит положение на земле и не повлияет на решимость России в достижении цели спецоперации. Евросоюз, между тем, может предоставить Украине 1 миллиард евро на военную помощь за счет блокировавшихся ранее Венгрии транша из Европейского фонда мира, заявила сегодня глава дипломатии Скай Калас. Она также призвала страны ЕС нарастить двустороннюю поддержку Киева. Нефтяные объекты компании «Сауди Арамко» на западном побережье Саудовской Аравии подверглись ударам движения «Ансар-Аллах-Хуситы». В ходе операции нанесен удар по объектам десятками баллистических ракет и беспилотников, заявил военный представитель движения. По его словам, после атаки на объекте компании вспыхнул пожар, удары привели к масштабным разрушениям. Первый в мире робот-проводник, который недавно совершил экспериментальный рейс на Сапсане, скоро будет работать в поездах РЖД, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По его словам, робот встречает пассажиров и проверяет документы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
14: Спорт. В студии Виктория. Виктория Колосова, здравствуйте. Начну с хоккея. «Спартак» на выезде победил «Металлург» в матче чемпионата КХЛ 3-2. Дубль у красно-белых оформил Александр Беляев. Победную шайбу забросил Герман Рубцов. Даниил Орлов и Даниил Гутик сделали по две результативные передачи. У хозяев отличились капитан Егор Яковлев, который провел свой первый матч в этом сезоне, и Владимир Ткачев. В свою очередь «Нефтехимик» на выезде победил «Сибирь» 3-0. Отмечу, что «Сибирь» проиграла 4 матча из 5. Основная проблема – реализация большинства.

По данным центров области, 17 сентября в Челябинске днем около 19 градусов, возможен небольшой дождь. В Петропавловске-Камчатском 15 градусов, также возможны небольшие осадки. В Южно-Сахалинске 22-24 градуса, без осадков. В Вологде около 20 градусов, без осадков и переменная облачность. В Перми 13-15, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Самаре около 20 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, возможны сильные осадки. Температура воздуха днем 15-17 градусов. В российской столице сейчас около 14 градусов тепла. Предстоящую ночью столбики термометров могут опуститься до 7-9 градусов. Завтра в столице потеплеет до плюс 23.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей

0: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Выборы 2026.
0: Радио России Вологда в эфире.
3: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. Проблемы жизни обсуждаем вместе. В эфире областного радио.
4: Всем добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Профилактики смертности от внешних причин. Когда говорят о внешних причинах, речь идет о ДТП, травмах, отравлениях, несчастных случаях, пожарах. И очень часто за этими трагедиями стоят алкоголь и наркотики. И сегодня у нас в студии главный нарколог области Алексей Стародубцев и медицинский психолог Людмила Лаврова. Уважаемые гости, спасибо большое, что пришли на этот эфир. Алексей Витальевич, начнем с вас. Когда мы говорим о смертности от внешних причин, насколько большую роль здесь играет алкоголь?
5: Ну, смертность от внешних причин условно можно разделить на три большие группы. Это убийство, самоубийство и несчастные случаи. То есть, если немножко глубже в эту структуру погрузиться, то убийство, умышленное убийство. То есть, по статистике, около 70% умышленных убийств совершается в состоянии алкогольного опьянения. Среди самоубийств эта статистика немного меньше. Это считается, что около 50% самоубийств совершается также в состоянии алкогольного опьянения. Но если брать несчастные случаи, то, соответственно, сюда можно отнести и отравление алкоголем и его суррогатами, сюда можно отнести и действительно смерть на пожарах. Опять же, по статистике, пожары возникают где-то в 67% случаев, также обусловлены людьми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Утопление, например, то же самое, статистика, более 60% утопления в состоянии алкогольного опьянения, поэтому можно сказать, что алкоголь вносит, наверное, самый весомый вклад вот в эту самую смертность от внешних причин.
4: Алексей Витальевич, это здесь вот это реальные цифры, да, это не сову на глобус натянули?
5: Это официальная статистика, да, она опубликована у нас на официальных страничках Минздрава буквально вчера, но она достаточно общеизвестная.
4: Людмила Павловна, почему человеку так сложно признать, что алкоголь может сделать опасным именно его? И вот откуда берется такое убеждение, что вот я себя контролирую, когда я пью?
6: Как правило, человек склонен к психологическим защитам, потому что если он начнет признавать то, что у него возникает проблема с алкоголем, это делает его уязвимым, менее автономным и роняет его самооценку и дает ощущение высокой тревоги. И с ней ему нужно будет что-то делать. А это сложно, у него нет навыков. И здесь же одна из психзащит «я все контролирую». Ему кажется, и это его честное проживание ситуации в тот момент, когда он употребляет алкоголь. Но это искажение его реальности, потому что он все-таки выбирает вот эту схему для того, чтобы ничего не менять, двигаться по старому шаблону, избегать тревоги и просто закрывать глаза страусом в песок.
4: Алексей Витальевич, правда ли, что алкоголь косвенно убивает гораздо чаще, чем напрямую?
5: Да, действительно, это правда. У нас по абсолютно официальным данным Всемирной организации здравоохранения за год от алкоголя в той или иной степени умирает более 2,5 миллионов человек во всем мире. Так вот, из этих 2,5 миллионов человек где-то лишь пятая часть – это причины, прямо связанные с алкоголем, то есть это какие-то события, которые произошли в ситуации острого отравления алкоголем, то есть травмы в опьянении, там, отравление алкоголем или суррогатами. Большая часть – это смерти, которые связаны с так называемыми алкоголь-ассоциированными заболеваниями. То есть это тоже общеизвестный факт, что порядка 30% всех смертей от болезней системы кровообращения обусловлены алкоголем. То есть на фоне хронической интоксикации алкоголем у нас часто развивается кардиомиопатия, которая, собственно говоря, и приводит к смерти. Но помимо сердечно-сосудистой системы, весомый вклад здесь вносит алкогольная болезнь печени, алкогольные панкреатиты, алкогольные гастриты. Вот. И очень большая группа алкогольных поражений нервной системы, от которых человек также либо умирает, либо становится инвалидом. Поэтому действительно вклад в таких косвенных причин потребления алкоголя, он значительно выше.
4: Людмила Павловна, почему даже умные и осторожные люди после алкоголя начинают переоценивать свои возможности?
6: Потому что алкоголь неизбирателен. Он поражает не только глупых и безумных олигофренов. Нет, он одинаково действует на всех представителей человечества. Он снимает контроль. Но у умных и осторожных людей, скорее всего, это заметно более, потому что они в трезвости всегда себя перепроверяют. У них есть зоны мозга, которые за это отвечают. Они всегда сравнивают свое социальное поведение, насколько оно адекватно и корректно. А в употреблении алкоголя эта функция у мозга перестает работать. Поэтому они и выглядят так, как будто бы просто черное и белое.
4: Вы встречали таких людей, на которых алкоголь вот не действует?
6: А есть люди, которые такую иллюзию испытывают. Или если мы говорим о маленьких дозах алкоголя, тогда мы говорим про алкоголиков с высокой толерантностью, да, Алексей Витальевич? На них маленькие дозы алкоголя не будут действовать, потому что им нужны большие дозы, чтобы получить опьянение. Потому что организм привыкает.
5: Есть врожденная особенность, высокая толерантность изначально с рождения. То есть это, как правило, тоже чаще всего у людей, родители, которые злоупотребляли алкоголем. То есть по наследству передается определенная предрасположенность к этому.
4: И, соответственно, вот этому человеку нужно больше выпить, да, чтобы опьянеть.
5: Да.
6: Да. Или показать, да, вовне какие-то признаки опьянения, да. И очень многие подростки попадаются в ловушку и говорят, что я знаю людей, которые не пьянеют, и вот они просто им хорошо, эта ловушка является для окружающих.
4: А что бы вы сказали таким подросткам?
6: Будь внимателен, наблюдай, попробуй остаться рядом с ним трезвым и посчитай, и посмотри. Мы все-таки стараемся им дать возможность критически мыслить, анализировать, не верить в то, что им представляется зависимыми. Ну, та информация, которая им говорит зависимый, я не пьянею или еще что-то. То есть наблюдай, критически смотри на все, оценивай.
4: Есть ли сегодня возрастная группа, которая находится в наибольшей зоне риска, Алексей Витальевич?
5: Ну, на мой взгляд, в наибольшей зоне риска находятся как раз люди в активном трудоспособном возрасте. Это в возрасте от 30 до 50 лет. По крайней мере, по статистике наших пациентов, которые находятся у нас на диспансерном отделении, это максимальная группа. Вот, эта группа наиболее жизненно активная, то есть, соответственно, алкоголь они потребляют больше, нежели другие. Ну, до старшей возрастной группы просто люди, злоупотребляющие алкоголем, часто не доживают. То есть наиболее, к сожалению, вот это самый активный трудоспособный возраст.
4: У вас есть данные по количеству алкоголиков у нас в Вологодской области?
5: У нас на территории Вологодской области, по официальным данным, состоит на наблюдении где-то чуть более 7 тысяч человек. То есть это официальная статистика находящихся на диспансерном наблюдении. То есть
4: их можно назвать алкоголиками?
5: Ну, алкоголик – это такое достаточно произвольно-бытовое название. Да, это люди, зависимые от алкоголя. То есть диагноз у них по нынешней классификации звучит как психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя. То есть вот такой длинный и красивый. Раньше это называлось хронический алкоголизм.
4: Ну, 7 тысяч – это много.
5: 7 тысяч – это много, а вот, но проведенные исследования где-то в начале 2000-х годов, проведены такие большие исследования, для того, чтобы оценить скрытый, скажем так, латентный алкоголизм, то есть сколько людей не наблюдается, не состоит на каких-то учетах там и так далее. То есть в плане алкоголя эту цифру рекомендуют умножать где-то на 3.
4: А, даже так?
5: Да.
7: То есть 21 тысяча.
5: Но вообще считается, что в любой стране мира, какая бы она ни была, где-то 2% населения страдают зависимостью от психоактивных веществ, и 10% населения употребляют психоактивные вещества, скажем так, на стадии пагубного употребления. То есть это не только в нашей стране, это характерно для всех стран, то есть психоактивные вещества могут быть разные, но цифры, они примерно одинаковые.
7: Алексей Витальевич, вы меня удивили. Это правда. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня в нашей студии главный нарколог Вологодской области Алексей Витальевич Стародубцев и медицинский психолог Людмила Павловна Лаврова. Алексей Витальевич, после какой дозы алкоголя человек уже начинает принимать опасное решение?
5: Но, очевидно, после критической нет какой-то конкретной дозы в миллилитрах, в граммах и так далее, вот, которая снижает, скажем так, самоконтроль человека, его внутренние тормоза. У каждого человека эта доза индивидуальна абсолютно. Мы только что говорили про так называемую толерантность, то есть сопротивление к алкоголю. Вот, поэтому какой-то конкретной дозы, после которой это происходит, она для каждого человека абсолютно индивидуальна. То есть кому-то нужно очень мало, кому-то нужно очень много, но тем не менее в том и другом случае элементы самоконтроля утрачиваются, и человек действительно может выполнять какие-то опасные действия, поступки и так далее. То есть не зря еще старинная пословица «пьяного моря по колено».
7: Это правда, да. Почему после употребления алкоголя люди становятся более конфликтными, агрессивными или, наоборот, теряют чувство опасности? Людмила Павловна, вам вопрос.
6: Здесь, опять же, мы все сводим к тому, как действует алкоголь на мозг человека. Вообще, мы замечаем, специалисты наркологического профиля, то, что если человек даже в трезвости подвержен ярким эмоциям, всплескам агрессии, то в алкоголе, в алкогольном опьянении это все усугубится, потому что контроль, за которым осуществляет мозговые структуры, на которые действует алкоголь, он снижается или перестает отсутствовать. И все, и торможения нет, он становится агрессивным, ревнивым, просто потому что склонен к этому. Либо потому что он всю жизнь не отдавал себе отчет, где он злится, что его раздражает. Не проживал эти эмоции, подавлял их, и алкоголь его просто раскупорил вот эту вот коробочку, и все, и агрессия просто выливается потоком.
7: Я вот потому и не понимаю, Людмила Павловна, вот есть люди, которые выпьют, они становятся агрессивными, есть те, которые выпьют, они сразу спят.
6: Алкоголь вот на всех по-разному действует, и Алексей Витальевич, он, наверное, про это расскажет.
5: Да, если можно, немножко добавлю. Существуют и, соответственно, разные типы опьянения, то есть эти типы определяются прежде всего наследственными характерологическими особенностями. То есть есть, например, вариант дисфорического опьянения, когда человек в опьянении становится злобным, там, агрессивным и так далее. Есть истерический вариант этого опьянения, когда человек начинает привлекать к себе внимание там, различными жестами театральными и так далее. Вариантов их достаточно много, их порядка 10, вот, и обусловлены они обычно самой личностью человека. И в опьянении вот эти личностные характерологические черты, они обостряются. Поэтому ведут себя все по-разному. То есть кто-то спит, то есть испытывает на себе как бы обычное депрессивное действие этилового спирта, снотворно-седативного. У кого-то эти варианты проявляются по-другому. Это индивидуальная особенность каждого человека.
7: А правда ли, что многие смертельные ДТП происходят не потому, что водитель сильно пьян, а потому, что он уверен, я выпил совсем немного?
5: Ну, здесь я бы не стал сравнивать эти два варианта, вот, но хотел бы сказать, что действительно те люди, которые выпили совсем немного, они опасны. То есть те люди, которые сильно пьяны, они крайне редко садятся за руль, вот, их обычно стараются удержать те, которые более трезвые, вот, а вот те, которые как раз в легкой степени опьянения, они считают себя трезвыми. Но как бы они себя ни считали, даже на малых дозах алкоголя утрачивается контроль над какими-то быстрыми реакциями, утрачивается контроль за дорогой, то есть утрачивается внимательность, быстрота действий и так далее. И да, действительно, на опьянениях, которые как бы можно считать легкими, совершается именно большинство ДТП в состоянии опьянения.
7: Я напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня гости нашей передачи – главный нарколог Вологодской области Алексей Витальевич Стародубцев и медицинский психолог Людмила Павловна Лаврова. Алексей Витальевич и Людмила Павловна, поговорим про наркотики. Какие наркотики сегодня наиболее распространены, Алексей Витальевич?
5: Ну, если брать сегодняшний день, я, если можно, начну немножко с истории. То есть, вот, например, я начал работать в конце 90-х годов. Вот, тогда у нас господствовал героин, то есть опийная группа. Вот. Затем героин, благодаря усилиям различных все-таки силовых структур, под потоки перекрыли, у нас началась эпоха дезаморфина. То есть это наркотик той же опийной группы, но тот, который изготавливали из аптечных препаратов, содержащих кодеин. После того, как у нас запретили свободную продажу кодеин-содержащих препаратов, соответственно, на рынке появились так называемые синтетические каннабиноиды или спайсы. Это длилось тоже несколько лет. После спайсов, соответственно, и длится до сегодняшнего дня, наверное, это синтетические наркотики нескольких групп. То есть это синтетические психостимуляторы, которые называют что-то солями в народе. Это очень обширная группа. Это каннабиноиды, то есть производные конопли. Ну и синтетические опиоиды, то есть то, что сейчас встречается, это метадон, который, к сожалению, является основной причиной смерти всех людей, которые умерли от отравления наркотиками.
7: Людмила Павловна, почему современные наркотики так быстро формируют психологическую зависимость? Об этом много документальных фильмов, даже есть такое понятие «эпидемия мяу-мяу». Что скажете?
6: Потому что психологическая зависимость вызывается эффектом вот этого пика удовольствия, молниеносным стиранием тревоги, беспокойства, которое, в принципе, в норме человек умеет выдерживать сам. Но наркотики же подростки начинают употреблять. Лобные доли у них не сформированы. За самоконтроль и критику, и регуляцию своего поведения отвечать пока что нечему. И прогнозирование дети не строят. Они не понимают, что дальше эта история будет заключаться в том, что ты не научишься, и ты сейчас берешь очень большой кредит, вот это удовольствие в кредит, и дальше ты удовольствие не научишься уже получать какое-то длительное время. То есть вот это вот застревание на эйфории, на иллюзии эйфории, оно и дает возможность формировать зависимость с одного раза.
7: Да, а может быть, это? Изменился химический состав вот этих наркотиков, что они настолько сильные сейчас, что уже после первого употребления...
6: Поэтому мы и говорим, что они дают пиковое удовольствие. Если раньше героин давал его медленно, плавно, то сейчас быстрое, острое ощущение вот этой вот иллюзорной эйфории.
7: А моментальности вот этой, да, Алексей Витальевич?
5: Да. Ну, в том числе, да. Вот. Но я хочу сказать еще немножко про синтетические наркотики. Во-первых, их очень много, то есть их более 500, вот эта группа так называемых солей или синтетических психостимуляторов. Вот. У них постоянно меняется формула химическая. То есть изучить и досконально их влияние на головной мозг достаточно сложно. То есть производители этих наркотиков, они еще экспериментируют над потребителями. То есть они меняют химический состав, структуру, вот, смотрят. То есть в Даркнете прямо существуют эти отзывики по этим наркотикам. То есть смотрят, какой из них идет лучше. То есть своего рода эксперимент ставится над людьми, которые эти наркотики потребляют. Вот. А что касается того, что да, они стали популярными, ну, во-первых, потому что это синтетика, которая может синтезироваться, грубо говоря, в кустарных условиях. То есть, если производно там мака, конопли, их нужно откуда-то завозить, рисковать и так далее, то здесь эти лаборатории, они по данным средств массовой информации, то есть то здесь, то там эти лаборатории закрываются, то есть легко доставить, то есть то, что есть, пользуется тем, что есть. Вот, поэтому еще такой аспект популярности, то, что их относительно легко приобрести. Хотя уголовная ответственность, что за синтетические, что за наркотики из натурального сырья, она абсолютно не отличается. Точно так же, как и наркогенность этих веществ, то есть и те, и другие вызывают зависимость. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но вот синтетика, да, вызывает зависимость очень быстро.
6: А можно я еще добавлю? Да. Здесь же еще и строится вокруг наркотиков синтетических какой-то кластер, они становятся популярными в среде, то есть их продвигает молодежь, у них компании, которые это делают. И опять же, вот критической информации нормальной нет, они романтизируют наркотики. Это тоже стирает критичность у детей, которые так-то немного.
7: А что помогает романтизации наркотиков? Кто-то говорит, во всем виноваты
6: видео,
7: рэперы.
6: Субкультура, соцсети, просто твой друг это делает.
5: Просто я где-то год назад был на одной большой хорошей конференции, которая была посвящена в том числе наркотикам. И там было сравнение рекламы наркотиков в Даркнете и антинаркотической рекламы.
7: Так.
5: Но то, что там в Даркнете реклама идет, она подростков абсолютно цепляет. То есть там красивая картинка, ты король мира, ты там гигант во всем и так далее и тому подобное. Ну и рядом там реклама нет наркотиков, которая стоит очень много денег, но абсолютно не цепляет подростков. То есть вот это очень важный аспект рекламы, она должна цеплять. Вот то, что в Даркнете, оно как раз цепляет. И я думаю, что вот антинаркотическая реклама в чем-то, может быть, должна у них даже получиться.
7: Я напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях главный нарколог Вологодской области Алексей Витальевич Стародубцев и медицинский психолог Людмила Павловна Лаврова. Алексей Витальевич, правда ли, что человек может погибнуть уже после первого употребления?
5: Да, это абсолютно правда. То есть ряд наркотиков, они вызывают смертельное отравление. И если у человека первая проба, он не знает свою дозировку. То есть первая проба, как правило, происходит в какой-то компании. В компании чаще всего сверстников, которым нужен очередной потребитель, очередной кошелек. И зачастую, скажем так, их обычные дозы для такого новичка бывают достаточны для того, чтобы он скончался. Ну, у нас тоже есть такие примеры, к сожалению, есть, в области, да, грустно. В прошлом году, но тоже в средствах массовой информации освещалась череповецкая история. Оно так и называется «Смерть первой пробы».
7: Погибли подростки, да?
5: Да, несовершеннолетние. Четверо
7: подростков. Какие изменения в поведении ребенка или подростка должны прежде всего насторожить родителей? Людмила Павловна.
6: Мне бы хотелось родителей предупредить о том, что когда вы услышите факторы, которые могут вас заставить думать, что ваш ребенок употребляет наркотики, они должны быть в сочетании. Ты не можешь взять, увидеть один признак и сказать: «Все, мой ребенок наркоман», включать тревогу и бить в колокола. Нет, их должно быть сочетание. Это потеря интереса к учебе, странный внешний вид, какие-то новые друзья. Вы видите, что ребенок начинает скрываться, не разговаривает при вас по телефону. Также соматические изменения, такие как плохой сон, какой-то извращенный аппетит, либо его отсутствие. Какие-то непонятные вы находите вещи в его сумках, объяснение которым вы не можете найти. Постоянная тревога, страхи, немотивированная агрессия. Но я напомню, что да, это должно быть совокупность факторов.
5: Я еще добавлю один такой достаточно характерный и важный признак. Это не только касается несовершеннолетних, это касается и взрослых потребителей. Такой человек начинает врать. Причем врать начинает так, что это бросается просто в глаза. То есть не изощренно как-то, ничего, но на голубом глазу начинает врать, все это понимают. Вот это один из таких важных симптомов. Как раз от того, что, возможно, данный человек потребляет психоактивные вещества, запрещенные.
6: Но подростки вообще сами по себе врут. Здесь нужно тоже их разграничить. Родители увидят, внимательные родители увидят, он врет просто потому, что он там тренируется, или он врет потому, что у него проблема какая-то, да.
7: Есть ли сегодня проблема, Алексей Витальевич, употребления аптечных препаратов не по медицинским показаниям?
5: Ну, проблема такая, безусловно, есть, хотя в нашей области она, может быть, и не очень выражена. Вот здесь я бы сказал, что вот это, наверное, для нашего региона характерно для старшего поколения. Для старшего поколения, которое употребляет аптечные препараты, вроде как сердечные какие-то, что-то еще, от которых им становится легче и на душе и так далее, но на самом деле они содержат, хотя и в небольшой дозировке, психотропные вещества, которые, в принципе, и зависимость могут вызвать, и при каком-то ДТП, если такого человека привезут на освидетельствование и обнаружат, обязательно обнаружат в его биологических жидкостях эти вещества, фенобарбитал или кодеин, вот, то, соответственно, будет установлено состояние опьянения. Вот это определенную проблему вызывает, таких случаев достаточно много. То есть, когда человек вроде как и не виновник ДТП, приезжает.
7: Таблетку от сердца принял.
5: Там приятная неожиданность.
7: Поговорим про мифы. Пиво вызывает зависимость, Алексей Витальевич?
5: Пиво – это такой же алкогольный напиток, как и все остальные, просто концентрация алкоголя в нем немножко ниже, чем, допустим, в вине там, и более крепких напитках. А в остальном это тот же самый алкоголь, просто в более низкой концентрации. Но и употребляют его, как правило, в более крупных объемах, нежели более крепкие напитки. И мало того, пиво, оно содержит так называемые фитоэстрогены. То есть в каком-то смысле оно еще более вредно, потому что, особенно для мужчин, эти фитоэстрогены, они подавляют деятельность тех же мужских половых гормонов.
7: Ну да, мужчина становится похожим на женщину.
5: Да, да, да.
7: Людмила Павловна, почему именно вот этот миф, что пиво не вызывает зависимость, оказался таким живучим?
6: Потому что его подкрепляют еще и социальные нормы и ритуалы. Оно же всегда связывается с чем-то легким, спортивным, шашлычки, отдых. И это как раз стирает границу и стирает ощущение опасности, что он может быть опасен, алкоголь.
5: Ага. Я думаю, с этим... Но еще, если вспомнить, в свое время же фактически была очень агрессивная реклама пива по телевидению, да. Кто идет за Клинским там, и так далее.
7: Это и сейчас есть.
5: Это и сейчас есть. Сейчас рекламируют безалкогольное пиво. Но на самом деле принципиальной разницы в рекламе нет. То есть человек, когда видит рекламу безалкогольного пива, безалкогольное оно или алкогольное, ему, в принципе, без разницы.
7: Алексей Витальевич, правда ли, что вот редкое, но очень сильное употребление алкоголя, оно опаснее, чем вот многие думают об этом?
5: То есть вы хотите сказать, опаснее, чем потребление в небольших дозах, да? В каком-то смысле опаснее. То есть опаснее в том плане, что это так называемый северный тип употребления алкоголя, то есть употребление крепких спиртных напитков в больших дозировках. Часто это заканчивается развитием панкреатита нередко. То есть этиловый спирт – это все-таки чужеродное вещество для организма. И нагрузка на поджелудочную железу, нередко возникают панкреатиты, которые могут закончиться и летально, там очень выраженный болевой синдром. Плюс при употреблении крепких напитков в большом количестве, вот это все-таки вещества психоактивные, это вещества, которые уничтожают межнейронные связи в головном мозге. То есть вот эти амнезии, когда человек после употребления спиртного не помнит, что с ним происходило, по факту произошло уничтожение части нейронов его головного мозга. Поэтому, да, действительно, употребление больших дозировок спиртных напитков, особенно крепких напиток, оно очень опасно для организма человека.
7: Можно ли быстро протрезветь с помощью кофе, холодного душа или прогулки, Алексей Витальевич?
5: С помощью кофе, прогулки, холодного душа можно немного взбодриться, но протрезветь нельзя. За процесс трезвления у нас отвечает наш организм, в первую очередь печень, то есть ускорить выведение из организма алкоголя, продуктов его распада, такими способами невозможно. То есть человек, да, чувствует некоторую, скажем так, более бодрое состояние, нежели то, что было. Но, во-первых, этого состояния хватит ненадолго. Вот, а во-вторых, если речь идет о снижении концентрации алкоголя, то его никак не происходит. То есть за руль садиться после того, что принял холодный душ и накануне употребил алкоголь, ни в коем случае нельзя. То есть концентрация алкоголя, она никуда не делась.
7: Помогает ли похмелиться?
5: Помогает тем, кто уже имеет алкогольную зависимость, скажу так. То есть, если взять здорового человека, если он действительно там был какое-то возлияние со спиртным, и он просыпается в плохом самочувствии, у здорового человека на алкоголь глаза смотреть не будут. Мало того, даже запах этого алкоголя будет вызывать тошноту и рвоту. А вот у человека, который же и имеет алкогольную зависимость, употребление очередной дозы алкоголя на какой-то период приведет его в относительную норму. Вот. Но после этого небольшого периода ему снова придется употреблять спиртное. То есть это по факту как, примерно как тушить пожар там, какой-то горючей жидкостью. Mm-hmm. То есть это просто-напросто все далее и далее усугубляет. Но там уже как бы замешан механизм развития алкогольной зависимости. То есть зависимый человек на какое-то время станет легче, но дальше станет еще тяжелее. То есть это все как снежный ком нарастает в дальнейшем.
7: Алексей Витальевич, то есть получается, что зависимость, она начинается задолго до вот ежедневного употребления?
5: Ну, даже если человек имеет алкогольную зависимость, это не совершенно не обязательно то, что он употребляет алкоголь ежедневно. Да, есть такая форма в виде постоянного пьянства, вот, но чаще всего все-таки сталкиваются с запоями, когда промежуток употребления алкоголя чередуется с промежутком трезвости. Конечно, это уже средняя стадия алкогольной зависимости. Конечно, существуют определенные симптомы начальной стадии, на которой помощь может быть оказана максимально эффективно. Частично мы про них уже говорили. Это рост толерантности, то есть когда человек начинает переносить больше спиртного, нежели он переносил раньше, значит, утрачивается защитный рвотный рефлекс. То есть если раньше, там, когда человек выпьет, у него рвота была, то теперь эта рвота не возникает. Алкоголь становится для организма своим. То есть он его воспринимает как свой. Меняются интересы. Людмила Павловна уже сказала, то есть человек, у которого появилась начальная стадия алкогольной зависимости, у него уже, скажем так, основные интересы сводятся к каким-то праздникам, к каким-то вещам, где присутствует употребление алкоголя. Вот. Там еще нет физической зависимости, там нет запоев, там нет абстинентного синдрома. Но, тем не менее, вот такие звоночки, как утрата рвотного рефлекса, рост толерантности, изменение интересов в пользу каких-то алкогольных вещей, это вот тревожные звонки как раз того, что зависимость уже начинается.
7: Людмила Павловна, почему мужчины так редко обращаются за помощью?
6: Потому что в обществе принято считать мужчин сильными, справляющимися, мальчики не плачут, и мальчикам не страшно. И мужчина поэтому боится обращаться за помощью. И как только он начинает признавать, что у него есть зависимость или болезнь, он становится уязвимым и чувствует себя слабым. И поэтому у него появляется стыд, вина, он старается справиться сам, и его болезнь в этот момент усугубляется. И когда он уже до какой-то точки доходит, когда понимает, что самому не разрулить, тогда они уже приходят.
7: То есть получается, что сильные мужчины — это те, которые умеют признавать свои слабости?
6: Да.
7: Поговорим про помощь. Людмила Павловна, как убедить близкого человека начать лечение, если он убежден, что проблемы нет?
6: Мы должны помнить про то, что мотивация к изменению человека должна находиться внутри него самого. Поэтому с ним можно разговаривать, давать ему какую-то обратную связь, но не имеет смысла на него давить, потому что он должен принимать решение сам. Но при этом ты, как живой человек, которого тоже должны его потребности быть удовлетворены, там, в безопасности, в любви, в уважении, ты можешь ему об этом постоянно маркировать, говорить об этом. Давить не поможет. Ну, дальше будет вопрос.
7: Ну, то есть, если кратко сказать, Людмила Павловна, если сам не захочет, ничего не сделает.
6: Нет, ты можешь сделать. Ты можешь как раз говорить о том, что, слушай, я вижу, у нас в семье начались проблемы. Эти проблемы я связываю с тем, что ты употребляешь алкоголь. Я настаиваю на том, что мы должны их решить. Ты должен их решить. Даже не мы, а ты. Я буду тебе помогать. Мы не можем игнорировать. Игнорирование состояния зависимого — это будет провал, это будет большой ошибкой. Ты должен быть включен, но включен по-настоящему, по-доброму, не преследовать его, не критиковать. Мы помним, что у больных зависимостью общий фон настроения депрессивный, и они особенно остро воспринимают критику. Они ее не способны пережить, потому что депрессия — это про потеря смыслов. Смыслов и так нет, а если рядом находящийся с тобой близкий начинает тебе говорить о том, какой ты плохой и ничтожество, это еще больше снижает уровень энергии. А у зависимого в запоях, ну, в моменты вот как раз употребления, энергии и так нет, даже сделать маленький шаг. То есть здесь, как я и говорю, мы обучаем, или близкие сами обучаются внимательному отношению к своему зависимому, конструктивные формы общения, когда ты сам понимаешь, что ты сейчас злишься, и в таком состоянии ты к нему не пойдешь, к своему близкому. Ты должен выработать какой-то конструктивный свой навык. И не давать ему, не помогать ему и говорить, иди лечиться, давай ему конкретный один шаг. То есть я нашел специалиста, я знаю, кто может тебе помочь или нам помочь. Какие-то такие вещи не глобальные, потому что на глобальные вещи у зависимого в момент зависимости, как раз такой активно проявляющейся, энергии нет. И мы рассматриваем зависимость как болезнь воли. А воля — это способность регулировать свое поведение или хотя бы внимание. А у зависимого она болеет, поэтому вот так. Поэтому только пряником. Никаких, никаких кнутов нет. Они не работают, они усугубляют. Это доказано. Это нейрохимия и нейробиология.
7: Можно ли полностью вылечиться от зависимости?
5: К сожалению, болезни, которые связаны с зависимостью, они считаются хроническими. Вот. Полностью излечиться от этого заболевания, к сожалению, нельзя, но вполне можно жить трезвой жизнью и, собственно говоря, как бы про эту зависимость вспоминать постольку поскольку. То есть в моей практике встречались люди, у которых срок трезвости достаточно большой, там более 20 лет, и таких людей немало. Вот. Но даже если эти люди попробуют какую-то критическую дозу алкоголя, как правило, достаточно небольшую, вот, то все у них понесется по тому же пути, что и было раньше. То есть это выльется в запой, и, соответственно, в дальнейшие проблемы, связанные и с запоем, и с выведением из него, и с дальнейшей жизнью.
7: Людмила Павловна, а что бы вы сказали человеку, который уверен, вот со мной такого никогда не случится?
6: Я бы хотела спросить у него, почему он так решил, и послушать его. Возможно, у него есть какой-то контекст. Как вы думаете, какой он ответ может дать, в который я поверю?
7: Вы меня спрашиваете, да?
6: Ну, со мной такое не может случиться.
7: Ну, наверное, почему? Наверное, потому что у меня есть сила воли. Вот так бы ответил.
6: А я бы поверила вам, если бы вы сказали, что я не употребляю алкоголь.
7: Нет, я употребляю алкоголь, но в последнее время нет.
6: Ну вот, да, тогда уже я понимаю, что если вы знаете про алкоголь, вы его не употребляете, тогда это с вами не может случиться. Во всех остальных случаях это вопрос. Мы не знаем, и здесь как раз ты вооружен, видя, кто перед тобой, какой враг. Если ты говоришь, не-не-не-не, это не про меня, это как подростки говорят, да не, я типа, я захочу, брошу там сигарету, такого не происходит. Это просто снижение критичности.
7: Если человек сейчас вот нас слушает, радиослушателя, и понимает, вот, что проблема уже есть, с чего ему начать? Людмила Павловна и Алексей Витальевич, что скажете вот людям, радиослушателям? Ты не понимаешь, что
5: проблема? Людмила Павловна уже, наверное, начала ответ на этот вопрос. Прежде всего, человек должен заняться самоанализом. Но давайте немножко еще разграничим вот какой момент. То есть люди, которые злоупотребляют алкоголем, есть люди, у которых имеется зависимость от алкоголя. То есть там, где имеется зависимость от алкоголя, это уже болезнь. И здесь, как правило, бывают, конечно, исключения, но, как правило, без медицинской помощи обойтись достаточно сложно. А вот те, которые на уровне злоупотребления алкоголем, то есть там зависимости еще нет, то есть я считаю, что самое первое, что нужно сделать, это заняться самоанализом. Можно вообще взять листочек бумажки и написать все положительные, отрицательные стороны употребления алкоголя. Проанализировать это. Вот. Но если положительных сторон человек найдет больше, понятно, что вряд ли он бросит употреблять спиртные напитки. Вот. Но, как правило, все-таки отрицательных сторон бывает больше. Значит, второе, что он должен сделать, он должен проработать ситуации, в которые он попадет после того, как он прекратит употребление спиртного, скажем так, на какое-то время. То есть не обязательно там бросать на всю жизнь, можно поэкспериментировать, допустим, не употреблять спиртное месяц. Вот. И подумать, а что будет в этот месяц. То есть в этот месяц будет 2 дня рождения, на которые я приду, и где мне будут предлагать. Я вроде как обижу именинника, не выпив на него. То есть проработать ситуацию, в которую он попадет, когда прекратит употреблять спиртное. Третье, что нужно сделать, это нужно подумать, о чем можно заместить алкоголь. Угу. То есть, когда он уйдет, вот у меня освобождается время какое-то свободное, чем я буду занят. То есть рассмотреть какие-то варианты активного отдыха, досуга, хобби там, и так далее и тому подобное. Вообще еще рекомендуют многие вести дневник. А что со мной было каждый день? Вот. И когда, прожив месяц, человек видит, что вроде как без алкоголя-то и нормально он живет, вот, то, как правило, там достаточно, скажем так, шансы на то, что данный человек прекратит употребление спиртного, либо значительно его уменьшит, они достаточно большие. Когда человек этот месяц там каждый день отрывает листы календаря и считает, сколько же там еще осталось дней до этого месяца, то тут, конечно, шансы гораздо меньше, но они тоже есть. То есть вот эти основные моменты, которые нужно проработать. Если это не помогает, у нас существует, допустим, сообщество анонимные алкоголики, да? Это как у подростков, когда на него взрослые дома орут, он уходит к своим друзьям, и друзья его понимают, слушают и слышат. То же самое и у людей, злоупотребляющих алкоголем. То есть, если там члены семьи на него кричат, вот политику кнута предъявляют, он куда идет? Он идет в подъезд на лавочку рассказывать. Вот. А анонимные алкоголики – это люди, которые через это прошли. Они очень хорошо понимают людей с проблемами. Они умеют найти нужный подход, нужные слова. Вот. И человек понимает, что его здесь поняли и приняли.
7: У нас есть такие в Вологодской
5: области? Конечно. У нас существует несколько групп. У нас каждый год проводятся большие съезды анонимных алкоголиков со всей страны. Они у нас активно работают, вся информация есть, например, на нашем сайте нашего учреждения. Вот, мы с ними очень тесно взаимодействуем. У нас в диспансере очень много их рекламы и так далее. На самом деле это считается одной из самых успешных методик со времен ее изобретения.
7: Людмила Павловна, что вас больше всего удивляет в поведении людей, которые приходят за помощью?
6: У меня последнее мое удивление – это мой пациент, который пришел в психозе. Я его увидела первый раз в стационаре, в нашем наркологическом, в состоянии такого легкого алкогольного опьянения. И мне казалось, что, наверное, ему не справиться, потому что у него был тяжелый психоз с галлюцинациями. Скоро мы будем отмечать с ним год трезвости. Он прошел реабилитацию, и он начал относиться к жизни осознанно. Я удивлена и очень горжусь им. Угу. Он начал понимать, как удовлетворять свои потребности прямым путем, как ощущать то, что они у тебя есть, и не уходить в транс в алкогольный, а выдерживать их и удовольствие получать от жизни. Он герой. Ну, он на самом деле просто обычный человек, который захотел выжить. А есть люди, которые поражают, у которых много ресурсов, у них зависимость, казалось бы, на такой стадии еще просто бери, прекращай, и у тебя все нормально бы. Нет, они повреждают себя очень сильно дальше и погибают.
7: Скажите, пожалуйста, уважаемые гости, какой главный совет вы бы дали каждому слушателю, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким? Алексей Витальевич и Людмила Павловна.
5: Ну, я считаю нужным сказать, что каждый человек, он сам творец своего счастья. Человек должен быть критичен к себе, он должен отдавать отчет в том, что он делает. И если он все это делает таким образом, то все у него будет хорошо. То есть и у него, и у его родственников, в его семье. Вот, это очень важно. То есть оценивать, трезво оценивать окружающую обстановку.
7: Осознанное отношение к жизни.
5: Конечно.
7: Людмила Павловна?
6: Я бы хотела присоединиться и добавить еще любить себя. Ну, не то чтобы любить нарциссически, как-то там превознося себя над всеми, а так бережно, хорошо к себе, как к другу. Тогда все получится.
7: Ну вот, уважаемые радиослушатели, подумайте над этим, а мы завершим нашу программу. Сегодня на мои вопросы отвечали гости. Главный нарколог Вологодской области Алексей Витальевич Стародубцев и медицинский психолог Людмила Павловна Лаврова. Уважаемые гости, спасибо большое, что были в этой студии.
6: Благодарю.
7: Спасибо.
8: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день. Подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
9: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
10: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68.
11: Количество товара ограничено. Подробности по доставке консультантов. Категория 0+. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01. Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103 и 106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7, Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4. Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область.
14: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам перед парламентскими выборами. Москва перепроверяет заявление США о выводе ударных вооружений в космос, заявил Сергей Лавров. Об этих и других событиях далее подробно. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии голосования. Президент призвал граждан обязательно прийти на выборы, принять ответственные решения.
16: Голосование будет проходить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
15: Владимир Путин отметил, что штатная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ с общими ценностями, которые не удастся расколоть и запугать. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России, подчеркнул президент. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами страны 68 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, с 8 до 20 часов сбиты украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 8 регионов и над акваторией Черного моря. Вооруженные силы России поразили также в порту Черноморск контейнеровоз с грузами для обеспечения ВСУ, сообщила в среду Минобороны. Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поручил продолжать работу по благоустройству общественных пространств в регионе. Они обсудили в том числе и вопросы социально-экономического развития региона. Губернатор Хабаровского края также попросил президента ускорить утверждение программы развития судоходства в Амурском бассейне.
17: Обращаюсь к вам, глубоко уважаемый Владимир значит, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур. Эта река и межрегиональная для России, и межгосударственная, потому что она, часть ее проходит по...
18: Да, протяженность у вас водных путей почти 7 тысяч километров, да?
17: Так точно. Из них 3,5 тысячи судоходные. Поэтому, конечно, и кроме этого, из Харбина, из Фуюаня, из китайских, по реке Сунгари, она впадает в Амур и дальше в бассейн Тихого океана. Конечно, это большая магистраль, которую нужно использовать. Вот. Ну и кроме этого, попытки санкционного давления продемонстрировали необходимость развивать свой судоремонт.
15: Хабаровский край рассчитывает достичь ВРП в 1,9 триллиона рублей в текущем году, также рассказал губернатор региона Дмитрий Демешин на встрече с президентом. По его словам, промышленное производство в крае продолжает расти. Москва перепроверяет ситуацию после заявления американской страны о выводе ударных вооружений в космос, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он также отметил, что Россия и США ведут отдельные контакты, но для полноценного диалога нужно нормализовать отношения. Россия, по словам Лаврова, также не будет ждать предложений по новым переговорам по Украине, но больших иллюзий не питает.
19: Все переговорные процессы, которые были запущены, начиная с белорусско-турецкого в марте-апреле 2022 года, который завершился в Стамбуле срывом договоренности, которая была уже согласована, включая потом двусторонние российско-украинские переговоры в Женеве и трехсторонние в Абу-Даби с американским участием, все эти переговорные процессы были прерваны не по нашей инициативе. Поэтому будем ждать предложений, но, так скажу доверительно, иллюзий больших не питаем.
15: Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада СССР, отметил Сергей Лавров. Министр также заявил, что Россия не будет выстраивать свою политику из расчета на то, что все наладится в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не сможет остаться индустриальной державой в условиях слишком высоких цен на энергию, вызванных последствиями ближневосточного конфликта. По ее словам, Евросоюз потратил дополнительно 90 миллиардов евро на энергоносители из-за кризиса в Ормузском проливе. Цена дизельного топлива, между тем, США обновляет исторический максимум второй день подряд. Дороже всего дизельное топливо обходится жителям Калифорнии. На некоторых заправках штата стоимость превышает $9 за галлон. Давление президента США Дональда Трампа на союзников по НАТО с требованием увеличить военные расходы стало необходимой для альянса дозы адреналина. Такое мнение высказал генеральный секретарь блока Марк Рютте. В числе приоритетных направлений для инвестиций Рютте назвал дальнобойные высокоточные средства поражения, интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотники и разведывательный потенциал. Он напомнил, что только на последнем саммите НАТО союзники объявили о новых закупках вооружения на сумму более 50 миллиардов долларов. Теплая погода продержится в Москве до конца недели. Бабье лето, принесшее в московский регион температурный фон в плюс 17-20 градусов, продлится около 5-6 дней. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
20: В ближайшие двое суток произойдет перерождение бабьего лета в классическое лето. Четверг станет по-летнему теплым, прогнозируется довольно тоже погожий денек, без осадков, естественно, переменная облачность. Ночью плюс 7-10, днем, внимание, плюс 20-23, а это на 5-6 градусов выше нормы и соответствует климату августа. Комфортная погода продержится до конца недели, на осень в среднем будет теплее климатической нормы на 1-3 градуса.
15: Ранее в гидрометцентре предупредили, что предстоящую ночь, возможно, заморозки в отдельных районах Подмосковья. Столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
21: Спорт.
1: В студии Виктория Колышева. Здравствуйте. «Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура российской футбольной премьер-лиги 1-0. Единственный гол в концовке на 90-й минуте забил Манфред Угальда. Он замкнул подачу Пабло Саллари после рикошета. Воронежцы играли в меньшинстве 66-й минуты. Вторую желтую карточку получил защитник Матвей Бардачев. «Спартак» с 19 очками теперь занимает второе место в РПЛ. «Факел» с 3 очками остается на последней строчке в турнирной таблице. «Родина» и «Рубин» на арене «Химки» сыграли в ничью 1-1. У хозяев на 79-й минуте гол забил Дейвер Мачадо. Гости отыграли спустя 3 минуты. Отличился Андерсон Аройо. В концовке матча красную карточку получил представитель штаба казанцев. «Родина» прервала серию из 4 поражений подряд. Клуб набрал 5 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. «Рубин» же в третий раз подряд сыграл ничью. Казанцы с 12 очками теперь на 6-й строчке. Теперь о хоккее. «Барыс» крупным счетом победил «Ладу» в выездном матче чемпионата КХЛ 6-0. Останинцы забросили 22 шайбы в 4 матчах. Клуб набрал 6 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 4 очками на 7-й строчке с запада. «Спартак» в свою очередь на выезде победил «Металлург» 3-2. «Нефтехимик» также на выезде переиграл «Сибирь» 3-0. Отмечу, что «Сибирь» проиграл уже 4 матча из 5. «Акбарс» нанес поражение Салавату Юлаеву 4-3 в овертайме. Обидное поражение. Матч можно разделить на две части. В первой половине мы играли хорошо, контролировали игру, ну а потом потери при входе в зону и удаление вернули Акбарс в игру. Но ничего, уже не поделаешь. Готовимся к следующему матчу. Так прокомментировал игру главный тренер Салавата Юлаева Виктор Козлов.

0: еще ночью, похолодает до 7-9 градусов. Завтра днем около 23 градусов, давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. Музыка.
2: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И наша сегодняшняя встреча посвящена музыке текущего сезона, то есть песни осенние сегодня будем слушать, песни, которые ассоциируются с этим временем года. Все это часть нашего большого концептуального проекта. На протяжении года вот мы встречаемся с моим гостем, которого я сейчас назову, и он приносит песни удивительные, уникальные, какие-то известные лучше, какие-то хуже. Ну и я, наверное, робко попробую поставить парочку вещей, которые у меня ассоциируются с осенним сезоном. Итак, гость сегодняшней программы «Легкие люди» – неангажированный энтузиаст и страшный любитель музыки прошлых лет, ведущий ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Георгий, рад тебя приветствовать.
4: Добрый вечер, здрасте.
3: Твой выбор, первая песня.
4: Мой выбор таков. Сейчас, как это всегда бывает, когда я посещаю твою студию, Алексей, мы отправляемся в живое прошлое, в туман, как сказано в одном французском детективе, туман не заглушает шаги. И вот сейчас вместе с этими шагами в тумане, в осеннем тумане, выплывает голос артиста с экзотическим именем Виль Окунь. Это старый солист, как раньше говорили. Он работал с такими коллективами, как «Дружба» Броневицкого. И его интонация лирически, романтически гражданственная. У него хорошо получались песни и о войне, и о любви. Виль Окунь напоминает мне Валентина Никулина. И песня «Осторожно, листопад», она стала народной. Ее исполняли под гитару с таким уличным боем. Вот у этой песни есть авторы. Это композитор Майоров и поэт Завальнюк. Итак, из тумана осеннего и погружаемся в него же. Виль Окунь, «Осторожно, листопад».
5: Я не видел, я не знаю, замечательней

нужно осторожно, осторожно листовать. Сердце рвется, сердце просит каплей грусти угостить. Так нельзя ли книги бросить?

Нужно осторожно, осторожно листопад. Тополя горят, как спички, сколько рыжего огня.

жена. Осторожно, листопад. Я не видел, я не знаю замечательней поры.

0: Это была песня в исполнении Виля Оконя «Осторожно, листопад». Интересный очень певец, и поразительно, что не сохранилось практически его фотографии, как я узнал. То есть какие-то только изображения небольшие. То, что, как ты сказал, и ансамбль «Дружба» с Броневицким он работал, и ансамбль «Романтики», и академический хор Ленинградского радио. В общем, большой у него послужной список, но, наверное, из общеизвестных, вот такой я могу привести факт в фильме. Ты сказал уже, что он в фильмах о Великой Отечественной войне пел. Вот «На войне, как на войне» как раз песня «Увела солдат война» в исполнении Виля Оконя звучит.
1: Практически аноним. Мистер Икс советской эстрады, но интонация, голос замечательный, очень типичный. Это капсула времени, как мы любим говорить, когда вспоминаем о музыке прошлых лет. И следом за товарищем Окунем у нас итальянская певица 50-х годов Карла Бони. Это был период особого рода итальянских женских голосов. Это Нила Пиццы, Фло Сандон и Карла Бони с осенним концертом песни, которая оказала большое влияние на такую романтическую осеннюю тематику, примерно такое же, как «Опавшие листья» Жозефа Косма, которая у нас тоже сегодня, надеюсь, еще прозвучит.
0: Карла Бони.
1: «Осенний концерт».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была песня в исполнении Карлы Бонни, называется «На осенний концерт». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И в студии неангажированный энтузиаст и страшный любитель музыки прошлых лет Георгий Осипов. И опять-таки я не могу не вспомнить и не поведать в твоем ресурсе «Бесполезные ископаемые». Пожалуйста, заходите в интернете. Много редкой необычной музыки, о которой Георгий нам рассказывает. Карла Бонни. Да, интересно. Ты знаешь, я про нее тоже нашел интересную информацию. У нас 53-го по 61-й год, 5 раз участвовал в фестивале в Сан-Ремо, фестивале неаполитанской песни. Ну, вот степень успеха не знаю, думаю, что все было хорошо у нее. Во всяком случае, то, что мы ее слушаем, наверное, о многом
2: более
1: говорит.
2: Более чем. Это кладезь, эти ранние Сан-Ремо. И слава богу, что мы нашли для нее место в твоей передаче.
1: Всегда рад, потому что твой выбор всегда выбор очень достойный, всегда интересный. И, как правило, большинство песен мне абсолютно неизвестно. И надеюсь, что для наших слушателей это тоже будут такие открытия, которые потом, если не запишут на свои магнитофоны, то, во всяком случае, отложат в музыкальную копилочку. Сейчас у нас отечественный исполнитель, и вот о нем, к сожалению, ничего не слышал и узнал только из предложенных тобой вариантов. Николай Никитский. Очень интересно.
2: Аристократ нашей эстрады. Человек, которому идеально вот удавались эпизодические роли белого офицера и одновременно такого в высоких чинах сотрудника госбезопасности. Есть замечательный фильм, по-моему, называется «Я граница». Ну, там где-то на востоке действие происходит. Вот Никитский был одним из первых исполнителей песен зарубежных композиторов в 50-е годы. Он исполнял французские, латиноамериканские вещи на русском языке. Это вот настоящий шансонье. Потрясающая фразировка, интонация, работа со словом. И, конечно, Николай Никитский не мог обойти вниманием «Опавшие листья» Жозефа Касмана на стихи Жака Превера. Ты как любитель Гинзбура, я тоже, ты знаешь, что у Гинзбура целая песня лирическая, посвященная этой вещи, есть. Русский текст написал наш замечательный советский поэт Николай Доризо, который был мужем прекрасной певицы Гелены Великановой. Текст безупречный. И как исполняет его Николай Никитский, мы можем во всей полноте вот погрузиться в этот шедевр и пережить все то, что чувствовали влюбленные, чувствовали люди вот с того времени. Это опять же такой пропуск в живое прошлое, в этот осенний туман, которым окутана наша сегодняшняя передача.
1: Песня.
2: Николай Никитский, «Опавшие листья». Музыка Жозеф Касма, не Владимир, который высокий блондин в черном ботинке. Ну а стихи Николая Доризо.
3: Как

0: Радио России. Музыка.
1: Николай Никитский, песня «Опавшие листья». И вот по Николаю Никитскому я хотел тебе сказать, что я, когда получил от тебя список и увидел его имя, и заинтересовался, выяснил, что он фронтовик, выпускник ГИТИСа. Очень интересный эпизод есть в его творческой биографии. Он исполнял песни на иностранных языках. «Мари Визон», «Хуанита Бенита», «Японские ботинки», «Хорошо». И вообще считался таким популяризатором стиля буги-вуги. Главное, это ритм. Кавер-версия песни «Майки Буги», такого Майкл Джерри, ФРГшный исполнитель был. Вот. А пластинка всего одна, вот, который я узнал, пластинка на мелодии выходила в 88 году.
2: Ну, это большой, альбом, это лонгплей. А да. Вообще, а миньоны на 78 были, да? Оборотов, вот «Вечер в Гаграх», как этот фильм с Евтигнеевым про там.
1: «Зимний вечер в Гаграх».
2: «Зимний вечер в Гаграх», вот песня про пчелку,
1: да,
2: и цветок.
1: Пчела.
2: Да, вот. Ее первый исполнитель Никитский, потом это Рио-де-Жанейро, приехал я так на карнавал. Это шуточные песни, да, они были очень популярны в 50-е, в 60-е годы.
1: Так, а вот еще чудесная Лулу. Сейчас, наверное, немногие вспомнят эту певицу. Ее настоящее имя — Мэри Макдональд Маклохлин.
2: Ну, это что-то из «Фантомас против Скотланд-Ярда». Это вся такая вот это вот головоломные имена, шотландские, ирландские, да.
1: Середина 60-х она появилась, да?
2: Лулу появилась. Она крохотная барышня, несовершеннолетняя, такая же, как Рита Павоне. Она начинала с интенсивного, такого истеричного ритм-н-блюза. Это такой был, как бы, Мик Джаггер вот в юбке. Мощнейший голос. Идеально владела всеми нюансами, вот и нюансировкой стиля соул, ритм и блюз. У нее получались забойные вещи, но она очень органично спланировала, повзрослев, она вышла замуж за одного из братьев Гиббса, Морриса Гибба. Uh-huh. Благородную эстраду, не просто эстраду, а в такую буржуазную, понятную всем, вот такую в стилистике Евровидения, где она даже выступала и побеждала. И в этом жанре она очень естественно себя чувствовала, как рыба в воде, скажем так. И вот одна из песен «Come September», то есть «Приходи в сентябре», опять же, идеально отвечающая настроению нашей сегодняшней передачи. Она может служить девизом. Приходи в сентябре и послушаешь хорошие старые песни.
1: Да, мы сейчас перейдем к «Come September», но у меня просто еще вопрос как раз про Лулу. Скажи, вот 60-е годы, да, середина 60-х годов, британское вторжение, Beatles, Rolling Stones, Who, Animals, Kings, ну, в общем, огромное количество групп. А как могли прорываться другие люди? Со стороны сейчас кажется, все-таки вот доминирует рок-н-ролл английский и американский к нему постепенно присоединяется. Как вот такие барышни могли прорваться? И насколько они были весомы на тот момент?
2: Ну, в общем-то, и статистика говорит сама за себя, но каждая из них была личностью. Они сочетали вот с традицией европейской эстрады соул, ритм и блюз, то есть вот эту экспрессию, да, я не побоюсь того слова, какой-то элемент такой эротизма присутствовал, Дасти Спрингфилд, Лулу. Ну и потом вообще, поющая девочка-подросток, я бредил Лулу, будучи ребенком, и я себя убеждал, что в советском фильме «Иностранка», ты знаешь, там девочка из эмиграции с Риной Зеленой приезжает таки в Одессу, и там она нашим пионерам исполняет типа твист, не исполняет такую забойную вещь. Она очень похожа. Может быть, конечно, актрисе, которая играла эту девочку, может быть, ей там по блату и показали где-то вот товарищи с Мосфильма, ну, как это должно выглядеть. Она действительно была похожа на Лулу. И эти вещи, ну, это для отдельной передачи, понимаешь? Uh-huh. Ну, я не думаю, что она пользуется большой популярностью в Америке, но в Европе это срабатывало безотказно. «Come September» — это песня такая эстрадная, я бы сказал, шансонная, приблотненная. То есть в ней есть элемент цыганочки. Это вот то, к чему обращались и Хампердинг, и Том Джонс в некоторых песнях, отойдя от такой строгой стилистики вот западной. Это очень веселая такая песня, что называется, для торжеств, для банкетного зала. И я думаю, что как раз сейчас она идеально впишется в наш сегодняшний плейлист.
1: Послушаем Лулу, «Come September». Приходи в сентябре.
2: Приходи в сентябре. Гостем будешь.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Это была песня «Come September» в исполнении певицы Лулу. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость – неангажированный энтузиаст и страшный любитель музыки прошлых лет. Ведущий ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. И сегодня звучат песни осеннего сезона. Песни самые разные. Вот каждый из нас что-то отобрал. Но я все-таки предпочитаю, чтобы Георгий ставил, потому что у него архивы, конечно, не счесть алмазов в каменных пещерах, что называется. И вот еще один немецкий. Немецкий дуэт теперь у нас на очереди, да?
3: Зарубежная. Да, остерегайтесь выходить на болото в ночное время. Сегодня сейчас у нас будет готически-юмористическая перебивка, интерлюдия в нашей передаче. Почему? Потому что, среди прочих юбилеев, в этом году для меня такой волнительный, важный юбилей – это годовщина советской собаки Баскервилей, замечательного телеспектакля, где Шерлока Холмса сыграл Николай Волков, в него были влюблены дамы тогдашние, доктор Ватсона Лев Круглый. Очень хороший актер, забытый. Ну, а, конечно, Степлтон, злодей и психопат, это Кайдановский тогда выстрелил, все были без ума. Но параллельно с этим молодежь слушала Параноид слушала.
2: Группа Black Sabbath.
3: Да, группа Black Sabbath. И вот немецкий такой обывательский филистерский дуэт Синди und Берт взяли эту такую достаточно молодежную, мощную вещь, жутковатую, прямо скажем, и в ней по-немецки изложили сюжет собак. Баскервилей, когда силы зла действуют безраздельно и все такое. В отличной хардроковой аранжировке, в которой чувствуется вот эта вот пульсация тогдашнего раннего хардрока, ее не спутаешь, это Highway Star, Paranoid, Communication Breakdown. И получился такой, в общем, ну, немецкий комедийный такой, ну, как бы водевиль, вот, гиньоль. Получилось, в общем-то, здорово. Послушаем?
2: Давайте послушаем Синди und Берт, а композиция называется?
3: Собака Баскервилей.
4: Thank you.

0: Радио России. Музыка. Это была композиция «Собака Баскервилли» в исполнении дуэта «Синди und Берт». Они начали петь дуэтом в 65-м году, поженились в 67-м, это была семейная пара. Ну, потом они развелись в 88-м, и, между прочим, в середине 90-х они опять начали выступать, так что это такое творческое долголетие. И вот это их фантазия на тему «Собаки Баскервилли».
1: Вой снова замер, наступила полная тишина. «Уотсон», — сказал баронет, — «это выла собака». Ну вот сейчас там с британских болот тоже так вот воют собаки довольно зловеще.
0: Да, ну вот и параноид, как раз здесь группа Black Sabbath очень уместен. Светлана Рязанова. Я знаю, что она в эстрадном ансамбле «Ветерок» начинала, но более серьезный у нее подход был уже в оркестре Анатолия Кролла, в Ленинградском мюзик-холле, тебе не безразличном, очень так же, как и в «Веселых ребятах» она пела.
1: Динамичная, во всех отношениях очаровательная дама, певица, артистка. Имел честь коротко пообщаться со своей небольшой, но очень, как сказать, сочной субстанциональной изюминкой. Ее можно увидеть в фильме Одесской киностудии, там, где Юрий Каморный играет руководителя ансамбля ресторанного художественного. Они репетируют песню «Осторожно, любовь». Там можно увидеть Светлану Рязанову. А вот эта песня, очередная осенняя песня на осеннюю тематику, это песня с ее большого альбома, где мне лично очень нравится, я признаюсь, что я эту песню тоже исполнял, «Пока танцуют журавли». Это Борис Рычков, наш замечательный композитор, на стихи Леонида Дербенева. Прекрасно. Классная песня, но я выбрал для сегодняшней передачи песню на осеннюю тематику, потому что сегодня мы говорим нашим слушателям так вот демократично: заходи в сентябре, и ты услышишь.
0: Итак, Светлана Рязанова, песня «Засыпят листья».

0: Радио России. Музыка. Легкие люди.
1: Это была песня в исполнении Светланы Рязановой. Называется она «Засыпят листья». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня в гостях в студии неангажированный энтузиаст и страшный любитель музыки прошлых лет, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. И тема нашей сегодняшней программы – «Осенние песни». Так, что у нас следующее в нашей осенней программе «Легкие люди», посвященной музыке этого сезона? Георгий, прошу вас.
2: Пьяные сквайры обругали пастуха и поскакали дальше. Я все не могу прийти в себя после вот этого параноида про собаку Баскервилей немецкого. Ну, дальше у нас певец, которого люди, склонные к верхоглядству, называли Том Джонс номер два. Это Тони Кристи. Тони Кристи не подражает Джонсу. Вот это одна школа, один стиль. Очень мощный вокалист. Вот второго поколения после Хамперлинга и Джонса он заявил о себе в 70-е годы. Кстати, My Sweet Lord великолепно исполнял Джорджа Харрисон. И его показали у нас в концерте артистов зарубежной эстрады. И, опять же, дамы, девушки, с которыми я тогда, естественно, общался, они отметили его сходство. Они сказали, это же Виталий Севастьянов, наш импозантный космонавт Дэнди. Они действительно похожи. Прекрасный певец с песней Sweet September. Это такой еврохит, очень тоже такой лирический, я бы сказал, в стиле нашего Добрынина. То есть это из тех песен, как вот у Джо Дассена, у Кутуния, которые мог бы спеть у нас и Лев Лещенко кто-нибудь, может быть, Ренат Ибрагимов. И вот так вот Sweet September продолжает наш сегодняшний осенний цикл. Тони Кристи.
3: When I

0: Это была песня «Sweet September» в исполнении Тони Кристи. Ну что ж, от меня песня, наверное. Когда удается возможность поговорить об осенних песнях, я обязательно эту песню вспоминаю и ставлю ее. Я знаю, что тебе исполнитель это тоже очень нравится. Это Александр Дольский, ленинградский, петербургский исполнитель, который пишет сам прекрасные песни, тексты. И
1: гитарист
0: отличный. Да, и песня, вот, песня, знаешь, вот меня что всегда в ней поражает. Песня очень прочувствованная. «Сентябрь дожди» она называется. В 60-м году написал, когда ему было 22 года. Вот настолько меня этот факт всегда поражает.
1: Ранний Дольский — это терра инкогнита, это клондайк, это очень интересно.
0: Давайте слушать. Александр Дольский, «Сентябрь дожди».

работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот.

0: Это была песня в исполнении Александра Дольского под названием «Сентябрь, дожди». Ну что ж, наша программа, посвященная осенним песням, подходит к завершению. И я благодарю тебя за визит, за то, что ты неизменно предлагаешь нам удивительные песни, которые, ну, какие-то, как я сказал в начале программы, многие, наверное, помнят, какие-то незаслуженно забыты, но, во всяком случае, благодаря и нашей программе у них есть шанс прозвучать на огромную аудиторию. У нас большие отклики идут на программу. Благодаря тебе передают большое спасибо за эти песни. И будем надеяться, что...
1: Служу трудовому народу.
0: Будем надеяться, что служба будет долгой и верной. Ну, и что в завершении у нас прозвучит?
1: Завершение кода будет инструментальное. Бобби Дерин написал эту незатейливую композицию, очень похожую на «У моря, у синего моря». Тогда в этом ритме было много инструментальных пьес и песен. К одноименному фильму нас уже Лулу приглашала «Заходи в сентябре». А этот фильм тоже назывался, это любовная мелодрама. Фильм классический, старинный, отменно длинный. Но тема короткая, понятная, она сразу берет за душу, навевая такую легкую грусть, потому что лето заканчивается, люди сматывают удочки, там, прячут бикини в шкаф до следующего сезона. Come September, приходите в любой сезон, не имеет значения ни число, ни время. Мы с вами послушаем что-нибудь такое из живого прошлого, жизнеутверждающее, романтическое, лирическое.
0: Ну и прежде чем зазвучит композиция Билли Вона «Come September», напомню, что сегодняшним гостем программы «Легкие люди» был неангажированный энтузиаст и страшный любитель музыки прошлых лет, ведущий интернет-ресурса «Бесполезные ископаемые» Георгий Осипов. Георгий, спасибо тебе.
1: Пожалуйста, служу трудовому народу, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, иначе мы будем вас немножко, но в сентябре заходите.
0: Вы слышали программу «Легкие люди», с вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего, слушайте только легкую музыку.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
2: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
3: Есть только миг между прошлым и будущим.
1: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
7: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
8: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
9: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы и принять ответственное решение. И новую серию высокоточных ударов по Украине провели российские военные за минувшие сутки. Теперь подробнее об этих и других событиях. Никто не сможет запугать и расколоть Россию, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как отметил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей.
12: в строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
11: Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил президент. Глава МИДа Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами. Об этом министр сказал, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Лаврова, никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет.
13: Но выстраивать нашу политику, исходя из того, что вот сейчас придут правые консерваторы, реалисты, придут к власти, у нас все опять будет хорошо. Мы им желаем успехов, всем нашим европейским коллегам, успехов в том, чтобы они сформировали правительство, которое будут отстаивать их национальный интерес. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче. Но никаких возвратов в объятия, которые в конце 90-х, даже в 90-е годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Это мы не прерывали наши отношения с Европой. Это сделала она.
11: Лавров также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских стран. По словам министра, Россия не собирается нападать на Европу, но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта Малое Волчье в кольце окружения противника в Харьковской области. Оно продолжает сжиматься. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад. Противник потерял более 155 военнослужащих. Новую серию высокоточных ударов по Украине провели российские военные за минувшие сутки. Взрывы гремели в Киевской, Одесской и Полтавской областях. По данным Минобороны, в Киеве поражено предприятие, где производили спецтранспорт для ВСУ. В порту Черноморска зафиксированы попадания по судну, на борту которого находился груз военного назначения. В Харьковской области наши военные сжимают кольцо окружения, где боевики потеряли еще 50 человек и две западные бронемашины. Какие цели атакуем с воздуха и как продвигаемся на передовой? В зоне ответственности российской группировки «Восток» работает военкор вестей Кирилл Попов.
14: Нестареющая классика, актуальная и на фронтах СВО, легендарный АГС. До 400 выстрелов в минуту. Сейчас парни загружают гранаты в ленту. Такая весомая поддержка нашей пехоте.
15: Расчет работает интенсивно, короткими очередями. По 5 выстрелов пламя, так еще называют гранатомет, выжигает окопы ВСУ. Разлет осколков до 7 метров. Для большей плотности поражения кладут в шахматном порядке. Беспокоящий огонь держит боевиков в постоянном напряжении.
16: Если это не полное поражение, то просто не давать противнику наблюдать за нашими действиями.
15: Вражеские укрепрайоны равняет с землей артиллерия. В разрушенных блиндажах уничтожены пункты управления беспилотниками. Так ведется зачистка территории в окрестностях Лесного, Днепропетровской области.
16: Орудие!
15: Сейчас наши штурмовые подразделения 430-го полка выбивают неприятеля как можно дальше от населенного пункта.
17: Беру с собой постоянно магазинов 12-14, плюс россыпью с собой в рюкзак еще и гранаты.
15: Штурмовики действуют скрытно, малыми группами в течение нескольких дней просачиваются сквозь рубеж обороны ВСУ. Атакуют там, где не ждали. Расчеты беспилотных систем регулярно наносят удары по объектам снабжения украинских формирований, включая склады, стационарные сооружения и места скопления живой силы.
18: Сегодня той же группировкой «Восток» освобождено село Новоандреевка в Запорожской области. Это в 5 километрах к юго-востоку от Орехова. На него из севера тоже надвигаются российские войска. Осталась единственная автодорога вдоль реки Конка, которая связывает город с Запорожьем. Но и та находится под нашим огневым контролем. Здесь не могут пробраться ни пикапы с пополнением, уничтожаются на дальних подступах, ни роботы-доставщики, везущие на украинские позиции еду и патроны, ни, естественно, танки. Сегодня российскими беспилотниками их было поблизости уничтожено сразу 3. Андрей Григорьев, Максим Щепилов, Александр Иванков. Вести.
11: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
19: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. «Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура российской футбольной премьер-лиги 1-0. Единственный гол в концовке на 90-й минуте забил Манфред Угальда. Нужно продолжать идти шаг за шагом. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. У всех отличные отношения с тренером. Нужно идти и двигаться дальше, сказал Угальда. Позитивные моменты есть. Каждую игру ты понимаешь, что сейчас станет лучше. Времени особо нет на адаптацию к РПЛ, я парней предупреждал. Нам нужно улучшаться каждый тур. Так прокомментировал игру наставник «Факела» Олег Василенко. Родина и Рубин на арене «Химки» сыграли в ничью 1-1. Мы провели хорошую игру, владели мячом, хорошо атаковали, оборонялись, шли в прессинг, но были маленькие детали, и нас наказали. Опять пропустили эпизод и сразу гол, сказал после матча главный тренер Родины Хуан Диас. В континентальной хоккейной лиге сегодня состоялись очередные матчи. Салават Юлаев проиграл Акбарсу в овертайме 3-4. Борис разгромил Ладу 6-0. Магнитогорский Металлург проиграл Спартаку 2-3. А ЦСКА нанес поражение хоккейному клубу Сочи 4-0. Белорусская федерация футбола получила разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций на выступление команд в юношеской футбольной лиге Российского футбольного союза. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич. Сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определиться, какие это будут возрасты. Будет 1 или 3, мы хотели бы участвовать в юношеской футбольной лиге, сказал Василевич. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Погода.
11: О прогнозе на 17 сентября. В Челябинске и Сатке будет плюс 17 градусов. Пройдут дожди. Во Владивостоке плюс 22 без осадков. В Магадане плюс 9 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 24 без осадков. В Петропавловске и Камчатском пройдут дожди. Днем плюс 15 градусов. В Сургуте плюс 17 без осадков. В Иркутске около 20 тепла. Пройдут небольшие дожди. В Кирове плюс 15 без осадков. В Уфе плюс 18. Пройдут дожди. В Петербурге в четверг ожидаются ливневые дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 17. В Москве завтра без осадков, ночью 7.

0: От свиньи небесного. Добрая была барня.
1: Всем, всем помогала, сердечная себя ты не берегла.
2: Где ты пирот мне оставила?
0: Горе горькое.
3: Да, вот теперь будет без нее. Редкой доброты была барыня.
4: Садухи праведно скончавшийся, душу работу и спаси упокой, сохрани блаженной жизни человека любуща, покоищен твоим Господи, и держись святи упокоиваются.
5: В 10 часов нас позвали к панихиде, которую служили перед выносом. Комната была наполнена дворовыми христианами, которые все в слезах пришли проститься со своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланялся в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен. Заботился о том, что новый полуфрачок, который на меня надели, очень жал мне подмышками. Думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях, и украдкою делал наблюдение за всеми присутствующими. Отец стоял у изголовья гроба, был бледен, как платок, и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланялся, доставая рукой землю, брал свечу из рук священника или подходил ко гробу, были чрезвычайно эффектны. Но не знаю, почему мне не нравилось в нем именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Мими стояла, прислонившись к стене, и, казалось, едва держалась на ногах. Платье на ней было измято и в пуху, чепец сбит на сторону, опухшие глаза были красны, голова ее тряслась. Мне вспомнился ее разговор с отцом накануне.
1: Смерть Натальи Николаевны для меня... Такой страшный удар, я не знаю, смогу ли я перенести его. Представьте, этот ангел перед самой смертью не забыл меня и изъявлял желание обеспечивать навсегда нашу с Катенькой будущность. Милосердию ее не помешали даже страдания болезни.
6: Да-да, конечно, конечно.
5: Мими проливала горькие слезы, и, может быть, чувство горести ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка в черном платьице, вся мокрая от слез, опустила головку, изредка взглядывала на гроб, и лицо ее выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери, и, несмотря на ее вытянутое личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести. Он то стоял, задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу, что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, возбуждали во мне какую-то досаду. Некоторые из них называли нас сиротами. Им верно нравилось, что они первые дают нам это имя, точно так же, как обыкновенно торопится только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать мадам. В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, стояла на коленях сгорбленная седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к Богу. Она просила его соединить ее с тою, кого она любила больше всего на свете. И твердо надеялась, что это будет скоро.
7: Наталья Савишна, вот кто истинно любил маменьку. А все остальные, какое они имеют право говорить и плакать о ней?
5: Маман уже не было, а жизнь наша шла все тем же чередом. Мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах, утренние, вечерние.

0: обед, ужин. Все было в обыкновенное время. Столы, стулья стояли на тех же местах. Ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось. Только ее не было.
1: Разве это нормально, что после такого несчастья ничего в нашей жизни не изменилось? Разве это не оскорбление ее памяти? От этой обыденности еще сильнее ощущается ее отсутствие.
0: Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать. Я пошел в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на ее постели на мягком пуховике под теплым стеганым одеялом. И прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату. Когда я вошел, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала. Услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати. Она догадалась, зачем я пришел. И хотя сама не спала трое суток, тут же поднялась.
2: Что, верно отдохнуть пришли, мой голубчик? Ложитесь.
1: Что, Наталья Савишна, я совсем не за этим. Я так пришел. Да вы сами устали. Лучше ложитесь вы.
2: Нет, батюшка, я уж выспалась. Да и не до сна теперь.
0: Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье. Я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с ней было бы для меня отрадой.
1: Наталья Савишна, ожидали вы этого? Да и кто мог ожидать этого?
2: Ах, мой батюшка, не то что ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой. А то вот до чего довелось дожить. Старого барина, вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила. И все моложе меня были, мой батюшка. А вот теперь, видно, за грехи мои и ее пришлось пережить. Его святая воля. Он затем и взял ее, что она достойна была. А ему добрых и там нужно.
1: Ему добрых и там нужно. Как хорошо и просто она это сказала.
2: Но я надеюсь, Бог милостив, он ненадолго разлучил нас. Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала. И она меня нашей звала. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать. Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя. А я, бывало, пошучу. Говорю, неправда, матушка, вы меня не любите. Вот дай только вырастите большие, выйдете замуж и нашу свою забудете. Она, бывало, задумается. Нет, говорит, я лучше замуж не пойду. Если нельзя нашу с собой взять, я нашу никогда не покину. А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница. Да кого она и не любила, правду сказать. Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя. Это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в Царстве Небесном, она и там будет вас любить, и там будет на вас радоваться.
1: Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в Царстве Небесном? Ведь она, я думаю, и теперь уже там.
2: Нет, батюшка, теперь ее душа здесь.
1: Под потолком? Где же? Там одни карнизы.
2: Да она же не ведьма, милый.
1: А когда же душа в рай отправится?
2: Прежде чем душа праведника в рай идет, она еще 40 мытарств проходит, мой батюшка, 40 дней. И может еще в своем доме быть.
0: Долго еще говорила Наталья Савишна в том же роде. И говорила с такой простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала, и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, затаив дыхание. И хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.
2: Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим. На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? Для кого мне жить? Кого любить?
1: А нас вы разве не любите?
2: Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков. Ну уж, так любить, как я ее любила, никого не любила, да и не могу любить.
3: Савишна, там... простите, коль помешал.
2: Зачем ты, Факаша?
3: Изюму полтора, сахару 4 фунта и сорочинского пшена 3 фунта для кутьис.
2: Сейчас, сейчас, батюшка.
1: Хорошо, хоть забота есть. Они отвлекут ее от страдания. Вон, как она оживилась, открыв свой сундук.
2: На что 4 фунта? И 3,5 довольно будет. Так вот, смотри на весы. А это на что похоже, что вчера только 8 фунтов пшена отпустила? Опять спрашивают. Ты как хочешь, Фока Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме. Он думает, авось не заметит.
3: Угу.
2: Нет, я по тачке и за барское добро не дам. Ну, виданное ли это дело? 8 фунтов!
3: Как же быть? Он говорит, все вышло.
2: Ну, на, возьми, на. Пусть возьмет.
0: Меня поразил тогда переход от трогательного чувства, с которым Наталья Савишна говорила со мной, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствие духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами. Она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль. Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день. Ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне отраду и облегчение. Но скоро нас разлучили. Через 3 дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее. Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и горесть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве. Доктора боялись за ее жизнь, тем более, что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастье. И она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой, вскакивала с кресел, скорыми большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств. Один раз я вошел в ее комнату. Она сидела по обыкновению на своем кресле и, казалось, была спокойна. Но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были широко открыты, но взор неопределенен и туп. Она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. губы ее начали медленно улыбаться.
2: Поди сюда, мой дружок. Подойди, мой ангел.
1: Как ласково она зовет меня. Что, бабушка?
2: Коли бы ты знала, душа моя, как я мучилась. Как теперь рада, что ты приехала.
1: Да она не видит меня. Она воображает маман.
2: А мне сказали, что тебя нет. Вот вздор. Разве ты можешь умереть прежде меня?
0: Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения. Но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека еще живучая, природа физическая. Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первые мысли ее, когда она пришла в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла. Она тихо плакала, говорила про маман и нежно ласкала нас. В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны. Но не знаю, почему я больше сочувствовал Наталье Савишне и до сих пор убежден, что никто так искренне и чисто не любил и не сожалел о маман, как это простодушное и любящее создание. Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха, эпоха отрочества. Но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на мое развитие, принадлежит к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти. После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были еще на ее руках, и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей не доставало шуму и суетливости барского обитаемого господами деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у нее открылась водяная, и она слегла в постель. Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить, и еще тяжелее умирать одной в большом пустом Петровском доме, без родных, без друзей. За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкору, белой кисеи и розовых лент. С помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась всем, что нужно было для ее похорон. Она также разобрала барские сундуки и с величайшей отчетливостью по описи передала их приказчице. Потом достала два шелковых платья, старинную шаль, подаренную ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости, шитье и галуны на мундире были совершенно свежи, и сукно не тронуто молью. Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платьев, розовое, было отдано Володе на халат или бешмет, другое, пюсовое, в клетках, мне для того же употребления, а шаль Любочки. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное свое имущество и деньги, исключая 40 рублей, которые она отложила на погребение и поминание, она предоставила получить своему брату. Брат ее проживал в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную. Когда он явился для получения наследства, и всего имущества покойного оказалось на 25 рублей ассигнациями. Он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая 60 лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так.
4: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
2: У всех прошу прощения за обиды, которые могла невольно причинить. Вы, отец Василий, передайте господам, что я не знаю, как благодарить их за их милость. И пусть они простят меня грешную, если по глупости своей огорчила кого-нибудь. Но видит Бог, служила им всем сердцем, воровкой никогда не была и барской ниткой не поживилась. Ах да, я ж бедным ничего не оставила. Вот, возьмите эти деньги, отец Василий, и раздайте их в приходе.
4: Не тревожьтесь, голубушка, все исполню и все передам. Господь да не оставит вас.
0: Наталья Савишна перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой произнося имя Божие. Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла ее как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает. Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимою верою и исполнив закон Евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение. Что ж, ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления? Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни. Умерла без сожаления и страха. Ее похоронили по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен черной решеткой. Я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон. Я думаю, неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?
5: Матерь Божья,
6: Матерь Божья,
5: не оставь их,
6: не оставь их милостью своей. Матерь Божья, не оставь их.
7: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртеньев, Василий Бочкарев. Николай Иртеньев в детстве – Татьяна Веселкина. Отец – Сергей Колесников. Наталья Савишна – Ольга Чуваева. Бабушка – Людмила Максакова. Мать – Мария Рощенкова. Мими – Ирина Автух. Фока – Юльен Балмусов. Священник – Алексей Кудинович. Над спектаклем работали – автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского, Анри Вьетана, Антона фон Веберна, Иоганна Себастьяна Баха, Василия Калинникова. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр Радио России.
8: Радио России.
9: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
10: Завтра в мире.
11: Здравствуйте. У микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Эта передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, как рождается современный самолет. От первой идеи и эскиза до реальной машины. С чего на самом деле начинается проектирование? Как инженеры соединяют в одной конструкции безопасность, комфорт, экономичность и требования времени? И какие знания нужны тем, кто хочет проектировать авиационную технику? На эти и другие вопросы мне ответит Никита Шапира, заместитель начальника отделения общих видов, начальник отдела эскизного проектирования инженерного центра компании «Яковлев», доцент кафедры проектирования и сертификации авиационной техники МАИ, кандидат технических наук. А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Немецкие ученые обнаружили возможный способ замедлить старение через восстановление работы митохондрий, которые обеспечивают наши клетки энергией. Исследователи выяснили, что с возрастом в организме снижается уровень вещества, позволяющего митохондриям сохранять нормальную структуру и работать эффективно. В экспериментах на круглых червях добавление этого полезного вещества помогало вернуть митохондриям молодость. Анализ ткани человека также показал, что низкий уровень вещества чаще встречается у людей с ожирением и сахарным диабетом, а более высокий связан с лучшими показателями памяти и скорости ходьбы. По мнению авторов, коррекция этого механизма может в будущем стать одним из подходов к профилактике возрастных изменений. Китайские ученые разработали новую систему опреснения воды на солнечной энергии. Она может сделать пресную воду дешевле бутилированной. В основе технологии – трехмерная фототермическая структура, которая усиливает испарение воды за счет солнечного света и не требует затрат энергии из электросети для основного процесса. В испытаниях установка площадью меньше квадратного метра производила более 20 литров питьевой воды в сутки, а этого достаточно примерно для 10 человек. Полученная вода соответствовала стандартам ВОЗ, и ее также успешно использовали для полива сельскохозяйственных культур. По оценке разработчиков, технология особенно перспективна для засушливых прибрежных районов и удаленных островов, где доступ к пресной воде ограничен. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Никита Шапира, заместитель начальника отделения общих видов, начальник отдела эскизного проектирования инженерного центра компании «Яковлев», доцент кафедры проектирования и сертификации авиационной техники МАИ, кандидат технических наук. Никита Сергеевич, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
11: Никита Сергеевич, сегодня у нас с вами тема актуальная. Мы будем говорить о том, как проектируются современные самолеты и как идея и, может быть, первые эскизы превращаются в реальную машину, на которую уже можно куда-то полететь. Когда обычный человек слышит слово «самолет», чаще всего мы представляем уже готовую машину, которая состоит из каких-то деталей. Фюзеляж, крылья, шасси. Я больше, наверное, сейчас быстро не вспомню, из каких еще деталей. А с чего на самом деле начинается проектирование нового самолета? С какой-то поставленной задачи или с идеи, которая возникает у конструктора?
12: На самом деле могут быть различные ситуации, и действительно может начинаться проектирование с идеи, как решить какую-то проблему, да, которая есть, например, у главного конструктора. Или если это понятный класс летательного аппарата, например, пассажирские самолеты, то здесь, конечно, необходимо понимание задач, которые стоят перед решением с помощью этого самолета. Вот. И, соответственно, здесь нужно провести анализ рынка, понять, какие транспортные задачи, сколько людей, на каких направлениях нужно будет перевозить в будущем. И тут основная сложность и неопределенность, она заключается в том, что трудно спрогнозировать. Самолет создается там, порядка 10 лет, а сроковую эксплуатацию он рассчитывается там, на десятки лет, на 30, на 40 лет. И, соответственно, необходимо спрогнозировать, какой будет рынок воздушных перевозок и правильно сформулировать требования к новому самолету, к его летным характеристикам, к его пассажирам вместимости. Вот. И таким образом начинается процесс с анализа рынка, с исследования технологий, анализы конкурентов, которые есть на рынке, исследования патентного ландшафта, то есть, например, какие есть изобретения у конкурентов, на что можно ориентироваться, что будет мешать нам, например, проектировать наш самолет, и чтобы сделать его конкурентоспособным. Да? И нам нужно будет искать свои какие-то новые решения, новые изобретения. Вот. В итоге этого этапа, да, этот этап обычно сопряжен с научными исследованиями, с технико-экономическим обоснованием, итогом этого этапа являются рыночные требования и технические требования, которые потом уже прорабатываются более подробно на взаимную увязанность внутри, да, чтобы эти требования были выполнимы. Эта работа ведется с помощью на стыке, да, она ведется маркетологами, исследователями рынка и конструкторами, и уже появляется техническое задание внутри себя целостное, согласованное, которое можно уже использовать для следующих этапов разработки проекта самолета.
11: Никита Сергеевич, вы занимаетесь эскизным проектированием. Расскажите, что это такое простыми словами. Наверняка это не картины того, как красиво самолет летит в облаках.
12: Вообще эскизное проектирование – это существующий термин такой официальный для этапа разработки проекта, который наступает после того, как мы сформировали технические требования, о которых я сказал ранее, да, и технического задания. Вот, может быть, еще предварительный этап в виде технического предложения, да, такой предпроектная проработка, предпроектный анализ, но дальше уже серьезный этап проектирования – первый, да, это вот эскизный проект, разработка эскизного проекта. Вот, в ходе этого этапа, конечно, какие-то в самом начале могут появляться, да, эскизы, действительно, такие вот именно в таком буквальном понимании, да, эскизы от руки, какие-то наброски. Но на самом деле содержание этого этапа заключается в том, чтобы сформировать уже окончательно облик, технический облик летательного аппарата, то есть уже его внешний вид, внешние обводы, да, где крыло, какое оно, каких оно размеров, оперение, фюзеляж каких размеров, да, какой двигатель, какие шасси, какие внутренние системы будут внутри самолета, какого они будут технического уровня. Вот, все это включает в себя этап эскизного проекта или эскизное проектирование. Вот, после эскизного проекта может быть еще по нашим стандартам отечественным этап технического проекта, где мы уточняем облик самолета, его характеристики, облик его систем, но в целом основные решения, да, которые в будущем нужно будет реализовывать, воплощать в железе, то, что полетит, оно вот закладывается именно на этапе эскизного проекта. Соответственно, вот это эскизное проектирование, оно в себя включает еще и экспериментальные работы, например, вот в аэродинамических трубах исследуют, ставят эксперименты на моделях, изучают аэродинамические характеристики самолета, да, будущие проводят расчетные работы, да, то есть это расчеты и эксперименты, вот, которые позволяют нам получить какое-то представление, ну, на текущем уровне современной технологии позволяют достаточно точно определять характеристики, вот, но таким образом должен образоваться банк характеристик, которые в будущем с высокой вероятностью должны будут подтвердиться на летных испытаниях.
11: Никита Сергеевич, а можно ли построить идеальный самолет, который будет вмещать много людей, есть мало топлива, летать на дальние расстояния и при этом быть безопасным, безусловно? Или все-таки это всегда необходимость где-то вот подвинуться и чем-то пожертвовать?
12: Безусловно, в зависимости от того, какой мы летательный аппарат проектируем, да, я так сейчас в общем зайду, конечно, есть разные подходы к проектированию военной техники, беспилотной техники, там, пассажирских, транспортных самолетов. Вот, если мы говорим про пассажирские самолеты современные, то, конечно, в первую очередь, безусловно, необходимо обеспечить требования по безопасности. То есть самолет должен быть безопасным, и это бескомпромиссно. Да? То есть здесь поиск каких-то компромиссных решений может быть, но в поле, скажем так, других свойств, но не в свойствах безопасности. Вот. И, соответственно, вот на вот этот фундамент технических решений, которые закладывают безопасность самолета, да, вот на этом фундаменте строятся уже дальше остальные характеристики пользовательские, да, это может быть его эффективность экономическая, да, поиск решений по повышению аэродинамического качества, аэродинамического совершенства, по повышению экономичности двигателя и взаимной работы, да, самолета как аэродинамической системы и двигателя, это различные решения по улучшению комфорта пассажиров, да, действительно, для современных поколений самолетов тенденция такая, что с каждым поколением комфорт он увеличивается, и в какой-то степени это может приводить к ухудшению либо весовых характеристик, то есть мы утяжеляем самолет, наполняя его различными питанием или более комфортными креслами или интерьером, да? Либо мы увеличиваем размеры самолета и тем самым ухудшаем аэродинамику. И, конечно, здесь нужно тогда искать баланс между экономичностью самолета и его характеристиками комфорта. Вот. Но, опять же, повторюсь, безусловно, на фундаменте выполнения требований по безопасности. Вот. И здесь, конечно, компромиссы нужно искать, они ищутся. В этом, в общем-то, и заключается конструкторская школа или конструкторское мастерство, как найти такой компромисс или, может быть, даже придумать какое-то новое решение, новое изобретение, чтобы обойти это противоречие, разрешить противоречие между разными требованиями, разными характеристиками.
13: А как работает в авиации эргономика? Почему важно, чтобы была какая-то определенная ширина прохода или минимальная ширина прохода? Почему высота багажной полки влияет на то, как себя будет ощущать в самолете пассажир? И почему, казалось бы, да, одинаковые самолеты двух разных авиакомпаний, одна подходит нам максимально, и мы думаем, мы хотим на этом самолете летать каждый раз, а после единичного перелета с другой авиакомпанией мы отказываемся вообще от этих билетов?
12: Да, задача обеспечения комфорта и эргономики для пассажиров и вообще проектирования вокруг, скажем так, человека, экипажа или пассажиров, это на самом деле такая центральная и краеугольная задача при проектировании пассажирских самолетов. В общем-то, это заложено в его названии, да, пассажирский самолет. Поэтому большая часть вопросов, да, она связана либо с безопасностью, либо с какими-то способами повысить комфорт пассажиров в обычном полете. Вот. И если вот на инженерную, на технический язык это переложить, что такое комфорт, да, он опять же субъективен, если так, на бытовом уровне. Вот, но для инженеров нужно конкретно сформулировать, да, в виде технического задания, в чем будет выражаться комфорт. Вот, и поэтому здесь три можно выделить направления в части комфорта. Первое – это, в принципе, создание пространства, да, объемов для размещения пассажиров, такие, чтобы они были удобны. Это необходимо заложить вот именно на ранних этапах проектирования, чтобы самолет был достаточно там широкий, чтобы можно было устанавливать кресло с различным шагом между рядами, да, и, соответственно, управлять комфортом в зависимости от пожеланий заказчика, от пожеланий конкретной авиакомпании и другие. Здесь нету какого-то стандарта определенного, и мы, когда проектируем, мы смотрим на то, как сделано на конкурентов смотрим, насколько у них более узкий или широкий фюзеляж, потому что действительно вот это комфорт пассажира, это такая субъективная вещь, да, кому-то удобно, кому-то неудобно, кто-то любит у окошка сидеть, а кому-то там тесно, да, кто-то любит в проходе, кому-то наоборот не нравится там сидеть. Вот, и поэтому здесь мы какую-то среднюю такую огибающую смотрим, как сделано на других самолетах, и, ну, например, в МС-21 были изначально заложены параметры ширина фюзеляжа, да, она больше, чем у всех остальных самолетов в этом классе. Вот, ну, тем самым мы заложили потенциал в самолет, чтобы можно, в принципе, повысить комфорт уже другими средствами, размещением интерьера и другими техническими приспособлениями. Вот это первое. Второе направление – это создание условий, тоже техническое, да, в инженерном таком поле. Это создание условий жизнедеятельности и условий обитания. Самолеты все наши высотные, на тех высотах, в которых летают самолеты, человек себя нормально чувствовать не может, и, в принципе, некоторые условия несовместимы с жизнью, да, если вот в открытом пространстве окажется человек. Поэтому в самолете в первую очередь нужно создать безопасный уровень давления, обеспечить воздухом для дыхания, обеспечить наддув кабины. Вот. От этого наддува будет зависеть то, как себя будет чувствовать пассажир в полете. Именно физически чувствовать, да, здесь речь не о субъективных каких-то ощущениях, а реально физиологических. Вот. И третье направление, вот, с которого вы начали, оно как раз связано с обеспечением сервиса, да, с предоставлением различных услуг. Да, это питание, это конфигурация и да, интерьер даже тогда, конфигурация интерьер бытовых отсеков, туалетных модулей, кухонь, возможные какие-то места для отдыха, да, и плюс еще современные системы, мультимедийные системы освещения, да, вот в зависимости, инженеры закладывают возможности, мы закладываем возможности в виде опций на самолете, заказчик может выбрать какие-то опции по его усмотрению, но, соответственно, какие-то авиакомпании, да, они хотят продавать подороже билеты, да, соответственно, комплектация их самолетов, да, она будет более дорогой, да, более насыщенной какими-то системами, да, и питанием, да, какие-то компании предлагают более дешевые билеты, ну, соответственно, у них может быть другая политика, другой стандарт качества, вот, и более простой интерьер по исполнению и сервис, который они предоставляют на борту. Вот, поэтому, да, в одном и том же самолете, одной и той же модели, в зависимости от авиакомпании, закладывается разработчиком возможность установки тех или иных опций, ну, и дальше уже авиакомпания здесь, конечно, выбирает сама, да, в зависимости от ее политики, от их стандартов услуг, которые они предоставляют.
13: Никита Сергеевич, вы не только работаете в компании Яковлев, но и преподаете в МАИ. Расскажите, какие сегодня студенты и нужна ли вот фундаментальная школа авиаконструкторов, еще советская, в 21 веке? Или все меняется и там на первый план, например, искусственный интеллект выходит?
12: Если вот прям совсем кратко начну отвечать на этот вопрос, то я считаю, что да, нужна. И, в принципе, программы современные, они все равно базируются на традиционных, да, так их назовем, классических программах обучения. Они даже не сколько традиционные не для авиастроительных специальностей, а вообще для инженерных. Да, и для авиастроительных, и для ракетостроительных. Что касается того, как изменилась подготовка, сейчас смещается постепенно и делается больше акцент на практику, то есть чтобы это был не только такой теоретический, да, какой-то абстрактный, чисто академический сухой набор предметов, вот, а чтобы был фокус и акцент на практике. В чем это выражается? То есть, во-первых, сейчас приглашают и стараются привлекать всячески к образовательному процессу преподавателей с опытом и работающих в промышленности, в авиационных конструкторских бюро, то есть те, кто обладают актуальным опытом в современных проектах, в передовых проектах. Второе направление – это то, что также в части увеличения этой практики, да, сейчас доминирует число студентов-целевиков, то есть сейчас авиационные предприятия сразу себе набирают, скажем так, студентов со школьной скамьи, которые потом будут в рамках целевой программы обучения потом придут работать на предприятии. И, соответственно, они уже проходят на предприятии практику, каждый год получают какие-то, опять же, практические навыки, непосредственно которые им пригодятся в работе. Вот, соответственно, такая вот получается осознанная подготовка, и студенты к выпуску, к защите диплома, они, во-первых, уже и темы выбирают актуальные своих дипломных проектов, и, в общем-то, получаются готовыми к практической работе в КБ, то есть уже получаются готовыми специалистами. Вот. И еще одно из таких отличий, на что смещается сейчас фокус в образовании, это именно на проектный подход. То есть на самом деле все специальности, по которым готовят инженеров, это специальности, на которых нужно научить человека делать, разрабатывать проект, то есть какое-то законченное изделие. С усилением проектного подхода и вот этой практической фокуса на практику, да, студенты, они, получается, более осознанно уже понимают, какие им дисциплины нужны и для чего. Да, они уже идут от курса к курсу, они идут, и они понимают, зачем им нужна какая курсовая работа, да, какая домашняя работа, чтобы потом это применить в своем проекте. На мой взгляд, авиационная техника, все, что связано с авиацией, это такая романтическая тема, да, и она привлекает к себе мечтателей во многом. Поэтому, я думаю, важно для тех, кто идет в авиастроение, в авиацию, тех, кто хочет именно проектировать, создавать что-то новое, да, не бояться мечтать. Вот, но при этом нужно все-таки стремиться к тому, чтобы стать высококлассным специалистом, то есть это умение и желание учиться, совершенствоваться, познавать что-то новое, еще непознанное, потому что если мы посмотрим в историю, то все наши великие авиаконструкторы и конструкторы ракетной техники, они, в общем-то, создавали всегда то, чему их в институте, в общем, не учили. То есть специфика конструкторской деятельности проектировщика – это именно создавать что-то новое. То есть мы в вузе и здесь на практике, на предприятиях, конечно, стараемся, да, научить максимально каким-то стандартным вещам, уже тем, которые хорошо себя зарекомендовали, их нужно, безусловно, знать опыт прошлого и современный опыт, современные требования, но при этом всегда искать все-таки какие-то новые нестандартные решения, каких-то противоречий, совершенствования существующих конструкций. Ну и, соответственно, второе качество, которое нужно и что хотелось бы желать, это чтобы было, во-первых, упорство и готовность искать эти решения и предлагать их, да, то есть не сдаваться, не опускать руки, когда что-то не получается. Третье, в общем-то, это с самым началом совпадает, это, конечно, искренняя страсть и любовь всего дела, потому что самолеты будущего создают люди, у которых горят глаза.
13: Никита Сергеевич, большое спасибо за разговор, и, мне кажется, на прекрасной ноте его завершили. У нас в гостях был Никита Шапира, заместитель начальника отделения общих видов, начальник отдела эскизного проектирования инженерного центра компании «Яковлев», доцент кафедры проектирования и сертификации авиационной техники МАИ и кандидат технических наук. Никита Сергеевич, будем ждать вас в нашей программе снова.
12: Спасибо большое, было очень приятно пообщаться. Желаю всем успехов и хорошего настроения.
13: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Еркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
14: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
15: Слушаем.
14: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
15: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
16: Сигналы точного времени.
15: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
17: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
15: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Своя эльфийская рукопись. Рок-история одной команды.
19: У нас уже был материал, но названия не было. И вот августовским днем я благополучно шел домой по своему району Лефортово, и мне пришла в голову такая идея. «Эпидемия» — неплохое название для группы.
15: Музыкант группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Саратова. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил Владимир Путин. И в Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. Теперь подробнее об этих и других событиях. Никто не сможет запугать и расколоть Россию, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Как отметил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
1: Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, сказал президент. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ, склады горючего и военного имущества, места сборки и хранения беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения идут бои за освобождение населенного пункта «Малое Волчье». Спецсуд по Косову в Гааге приговорил бывшего главу непризнанной республики Хашима Тачи к 25 годам тюрьмы. Прокуратуре потребовалось примерно 2 года, чтобы представить все доказательства его преступлений. С подробностями корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.
3: Косово и Метохии сегодня особенно внимательно следят за приговором Хашиму Тачи. Он получил 25 лет лишения свободы. И вместе с ним виновным в военных преступлениях признаны еще 3 бывших руководителей так называемой армии освобождения Косово. Это Кадри Весели, Реджеп Селими и Япкуб Красничи. Все они занимали руководящие посты в так называемой армии освобождения Косово, принимали решения о пытках, похищениях, казнях сербских мирных жителей. Вот только в обвинении сегодня большинство пунктов связаны с убийствами косовских албанцев, по сути, политическими разборками между 2 политическими партиями. В Гаагском деле нет ничего о тысячах сербов, исчезнувших без вести. Большинство из этих людей были замучены до смерти, некоторые разрезаны на органы в лагерях, которых на территории Косово были десятки. Это Гнилане, это Лапушник, эти и многие другие печально известные лагеря находились в Дренецкой долине, это вотчина полевого командира Тачи. Поэтому главный вопрос к сегодняшнему решению Гааги – за что именно его осудили и что осталось за пределами этого процесса? процесса суд установил ответственность за произвольное лишение свободы 385 человек, пытки более 300 человек, жестокое обращение и вот убийство 96 человек. Судьи пришли к выводу, что Тачи активно участвовал в преступлениях и поощрял их, но они были совершены именно по политическому мотиву, и это принципиально важно. Одновременно подсудимые были оправданы по 6 пунктам преступлений против человечности. Прокуратура, по мнению суда, не смогла доказать существование широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население.
4: Коллегия судей постановила 15 лет лишения свободы за военное преступление в виде незаконного или необоснованного ареста и содержания под стражей. Это раздел 3 обвинения 4. Года лишения свободы за преступление в виде жесткого обращения. Это относится к пятому пункту обвинения. 20 лет лишения свободы за преступление в виде пыток, что является седьмым пунктом обвинения. И 23 года лишения свободы за военное преступление в виде убийства, что является девятым пунктом обвинения. В настоящее время коллегия выносит вам единый приговор в виде тюремного заключения сроком 25 лет с учетом времени, уже отбытого под стражей. Господин Тачи, можете сесть.
3: Поэтому хочу подчеркнуть, что в сегодняшнем заседании и, в принципе, во всем обвинении не присутствует словосочетание «торговля органами». Поскольку речь идет о человеке, о Хашиме Тачи, которого на Западе прекрасно знают. Тачи был не только руководителем УВК, но после этого стал премьер-министром и президентом самопровозглашенного Косово. Он участвовал и в переговорах с Белградом, но, конечно, главным образом его принимали западные лидеры. Все от Ангелы Меркель до Барака Обамы с ним вели переговоры. В 99 году, кроме того, нужно отметить, НАТО воевало против Югославии, в то время как наземные операции вели силы ОВК. В докладе Совета Европы они были названы де-факто союзниками международных сил. Поэтому сейчас, конечно, получается неудобная политическая картина, ведь сегодня Гаага все-таки признала военным преступником и отправляет на 24 года в тюрьму человека, которого западные столицы десятилетиями принимали как абсолютно легитимного партнера. Поэтому в Сербии сегодня, конечно же, говорят прежде всего об избирательности международного правосудия, поскольку, когда судили сербское руководство, гаагские прокуроры принимали самые широкие конструкции ответственности, в частности, геноцид. Но когда на скамье подсудимых оказались люди, поддерживаемые Западом, таких формулировок, конечно, нет, поэтому гаагское правосудие вновь оказалось достаточно избирательным.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге «Спартак» в матче 9-го тура нанес поражение «Факелу» 1-0 на 90-й минуте. Мяч забил Угальде. В свою очередь, «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. «Спартак» на выезде победил «Металлург» в матче чемпионата континентальной хоккейной лиги 3-2. «Нефтехимик» на выезде победил «Сибирь» 3-0. Отмечу, что «Сибирь» проиграла 4 матча из 5. В свою очередь «Акбарс» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме 4-3, но «Аллада» проиграла «Барысу» 0-6. Белорусская федерация футбола получила разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций на выступление команд в юношеской футбольной лиге Российского футбольного союза. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Васильевич. Сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определиться, какие это будут возрасты. Будет 1 или 3, мы хотели бы участвовать в юношеской футбольной лиге, сказал Васильевич. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова подтвердила, что выступит на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Контрольные прокаты пройдут 19-20 сентября в Москве. Ранее, напомню, Трусова выступила на турнире в Японии и завоевала серебряную медаль. Этот турнир стал для российской фигуристки первым международным стартом после рождения ребенка. Канадка Джессика Кэмпбелл назначена менеджером по развитию игроков клуба Национальной хоккейной лиги Нью-Джерси. Об этом сообщает пресс-служба команды. В апреле Кэмпбелл покинула пост ассистента главного тренера Сиэтла, который занималась с 2024 года. Канадка стала первой женщиной в истории НХЛ, работавшей тренером. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: прогнозе на 17 сентября в Петербурге в четверг ожидаются ливневые дожди, ночью 13-15, тепла днем плюс 17 градусов. В Москве завтра без осадков, ночью 7-9, тепла днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: Снова с вами я, автор ведущей программы «Культбригада» Вячеслав Кравченко.

0: еще раз напоминаю, которая так и называется «Дедушка влюбился». Традиционно мы что делаем? Мы зачитываем какой-то отрывочек небольшой, и потом, отталкиваясь от текста, начинаем говорить с автором о чем-нибудь. Вот первый отрывок, который я приготовил сегодня к нашему разговору из этой книги, я его сейчас зачитаю, и с этого начнется наш разговор с прижизненным классиком, с писателем, замечательным советским и российским, с драматургом очень мощным, очень интересным, очень нетривиальным, смотрящим на те вещи, которые происходят вокруг. И даже поэтом, и, кстати говоря, вот эта книга «Дедушка влюбился» изобилует очень интересными виршами этого замечательного человека. Еще раз напоминаю, Юрий Михайлович Поляков. Читаю первый отрывок из книги «Дедушка влюбился». Приступы воспоминаний, ярких, отчетливых и подробных, как пейзажи Клевера, я называю мемуаризмами. Они стали накатывать на меня, между прочим, после того, как я попал в коммунарку с коронавирусом. Нет, нет, это не значит, что раньше меня никогда не посещали всякие там думы о былом. Разумеется, посещали еще как. Человек одновременно живет в текущей реальности и в мире своего прошлого. Однако в последнее время минувшее стало мне интереснее и важнее настоящего. Интересно, почему? Вот интересно, дорогой Юрий Николаевич, почему? Почему в последнее время минувшее вам стало интересней и важнее настоящего? Расскажите нам.
1: Ну, надо сказать, что ладно бы, если бы героя посещали мемуаризмы. Его посещают мемуаразмы. Но это, видимо, возрастная особенность, когда человек в летах, он начинает как-то ярче, острее вспоминать прожитое. Может быть, это связано с тем, что к концу жизни люди как-то пытаются провести ревизию того, что было, что сделано, как-то вот готовятся, можно сказать. Но это не только у меня, и вот у моих друзей, моих сверстников тоже вот какое-то сверхценностное отношение к прошлому, и не случайно вот предыдущими моими работами был цикл «Совдетство», посвященный «Совдетству». Так что это характерно, характерно для людей. Я вообще считаю, что человек, он ежеминутно существует вот в реальности и в прошлом. Вот если проанализировать, последить за собой, то вы обратите внимание, что в течение дня ассоциативно, просто вот как-то всплывает в голове, вы сотни раз обращаетесь к прошлому, ближнему, среднему, дальнему, совсем далекому. И именно по этому принципу и построен роман. То есть там события происходят в течение одного дня, даже не суток, а дня, 8 октября 2021 года. Но герой постоянно возвращается в свое прошлое, и таким образом вот перед читателем проходит, в общем-то, его жизнь.
0: Вы сказали возраст. На самом деле, не такой уж и глубокий вы старец, как пытаетесь о себе говорить. Последний раз я вас видел совсем недавно, и это вполне себе, дорогие друзья, чтобы не говорил Юрий Михайлович, и я сейчас говорю абсолютно некомплиментарно, это человек полный сил, жизненной энергии, в глазах блеск. И, кстати, очень важно, в книге тоже неоднократно упоминается, что это самое главное. Не то, как ты выглядишь, а какой у тебя блеск в глазах.
1: Ну, это да.
0: И я бы никогда в жизни не подумал, что передо мной человек, который перевалил за 7-й десяток. Вот я говорю, Юрий Михайлович, вам абсолютно честно, как вы умудряетесь сохранить бодрость не только телесную, но и мозговую? Ведь дедушка-то написан молодым человеком, как ни парадоксально это звучит.
1: Ну, вы знаете, героя я, конечно, сделал немножко помоложе, вот,
0: да,
1: на десяточку, так, на всякий случай. Но это все равно мое поколение, поэтому я знаю его. Вообще, я считаю, что по большому счету каждый вот литератор, он пишет о своем поколении. Его он знает изнутри, на таком генетическом уровне, подсознательном, а все-таки представитель других поколений – это версии, понимаете, это его версии. Те, кто старше, те, кто моложе. А интерес к жизни остается. А интерес к жизни остается потому, что, так сказать, ну, это может прозвучит банально, но потому что я, скажем, патриот, и я, так сказать, озабочен судьбой своего отечества. Я, так сказать, пишу книги. А это же, в общем, серьезный тренаж. Скажем, пожилым людям рекомендуется для поддерживания мозговой деятельности, профилактики там разных этих заболеваний,

0: мозговых, изучать иностранные языки после 60 лет. Желательно какие-то затейливые, типа иврита или китайского. Вот. Но писателю это не нужно, потому что вы же понимаете, что когда идет серьезная работа над текстом, над сюжетом, над героями, над каждой фразой, над языком, то есть нагрузка на мозг очень серьезная. Очень. Не надо брать пример с некоторых современных лауреатов премии «Большой книги», которые, в общем-то, пишут, так сказать, какие-то элементарные вещи. Там, конечно, мозговая деятельность минимальная. А мы все-таки авторы старой школы, и у нас нагрузка большая, и это все время держит мозг в таком рабочем состоянии, я бы сказал.
1: Это звучит как совет, в общем-то, дорогие друзья. Да. Если хотите продлить жизнь, так сказать, интеллектуальную, становитесь писателями. Конечно, да, Юрия Михайловича Полякова из вас вряд ли кто дорастет, но кто знает, попытка, что называется, не пытка, поэтому можно попытаться. Ну, на самом деле, вот что касается писательской мудрости, то здесь вот книга наталкивает на другую, честно говоря, мысль, как сохранить в себе вот эту вот физическую форму и мозговую в том числе, ментальное здоровье, как это сейчас называют. Это для мужчины, как ни парадоксально, это женщины. Юрий Михайлович, как пришла идея в голову вот, привести своего читателя к такому парадоксу?
0: Ну, я вам хочу сказать, что, значит, мой герой работает ведущим на арт-канале. И он, так сказать, еще сохранил такую витальность, ну, грубо говоря, здоровый такой эротизм. И вот, кстати говоря, такая творческая молодость, она во многом связана, ну, с умением как-то увлечься, так сказать, загореться сердечно и в преклонном возрасте. И вот, скажем, если взять биографию того же Тютчева, который практически до последнего дня писал великие стихи и так далее, но он и увлекался, в общем-то, практически до последнего дня. Или Гёте, вот, его, так сказать, позднейший там этот роман знаменитый. Тем более, что все-таки благодаря медицине, науке и, в общем, достаточно здоровому образу жизни, порог старости, в смысле дряхлости, он отодвигается. Вот знаете, я вот вспоминаю свое детство. Я вспоминаю своих соседей по общежитию маргаринового завода, вот мужиков, прошедших войну. Там, так сказать, было у нас много ветеранов. И вот это были люди изношенные. Они были почти, так сказать, беззубые все. Они были морщинистые. Они там все время пили сердечные лекарства. Периодически приезжала неотложка. Это значит, вот как бы сердечный приступ у кого-то из них. А ведь, я сейчас вспоминаю, а ведь им было тогда, ну, где-то только за 50. Понимаете?
1: То есть это по нашим временам еще молодые люди, в общем.
0: Конечно, конечно. Юноша, считай, еще ищет себя, знаешь, еще профессию не выбрал, еще детей не завел. Они были изношены, потому что, так сказать, и война, и вот это восстановление, и, в общем, достаточно тяжелый труд. Ну и понятно, что и медицина тогда еще не умела и с сердечными заболеваниями бороться. Вот то, что сейчас решается легко там путем шунтирования и так далее, в те годы это был приговор. И вот это как бы продление молодости и продление желаний, которые еще можно, так сказать, удовлетворить, понимаете? Оно, вот это старшее поколение, оно превратило, ну, в общем, в достаточно такую активную генерацию. Но тут возникает нравственный вопрос, потому что эти люди, как правило, они обременены семейством, они обременены какими-то обязательствами. Для них там слом жизни вот, налаженный, это, так сказать, проблема, которая затрагивает не только их судьбу, но и судьбу там, близких им людей. Вот. И я как раз героя поставил своего в такую ситуацию, достаточно, кстати, типичную. Потому что я так жизнь наблюдаю, я довольно много вижу таких историй, поставил ее в такую вот ситуацию, когда вот на него, значит, свалились какие-то новые чувства, новые влечения, и как быть. Но при этом все-таки я стараюсь показать там человека в профессии. Потому что у нас ведь мало кто знает, что происходит по ту сторону телевизионного экрана.
1: Это правда.
0: Мы-то вот смотрим, да, смотрим на экран, видим какого-то чудовищного певца, который в ноты не попадает. Видим ведущего, которого вообще, так сказать, лучше бы, значит, не пускать на телевизор ввиду, ну, скажем так, некондиционной внешности. И мы задаемся вопросом, а как они туда попали-то? Ведь вроде в телевизоре должен быть цвет нации. Люди, которые, ну, вызывают желание им подражать, так сказать, которые, ну, грубо говоря, доставляют эстетическое удовольствие. Чего я должен смотреть на это уродство, которое мне, так сказать, выдается за, так сказать, ведущего программы? Причем не одной, а пяти программ. И вот я рассказываю о том, как это получается, каковы это механизмы. Ну, мой герой, он ироничный, саркастичный, и вот он как бы читателям открывает это телевизионное закулисье.
1: Ну, кстати говоря, дорогие радиослушатели, я вот, поскольку Юрий Михайлович широкими мазками обозначил, я вернусь к этой ипостаси, одной из его ипостасей множественных, да, это авторские программы на телевидении, которые пользуются огромной популярностью. Нет желания хоть раз в недельку вернуться на телевидение со своим видением, со своей личной программой, со своей собственной авторской?
0: Ну, знаете, если предложат. Ну, если предложат интересный вариант, то буду думать и взвешивать свои силы. Но давайте вернемся к книге.
1: Да, вот сейчас к книге вернемся. Дорогие друзья, вот это очень хорошо, что Юрий Михайлович нам сказал, то мы так можем уйти в сторону.
0: Ну, да.
1: А у меня есть еще отрывочки, которые я хотел бы зачитать, и из них вырастают вопросы. «Я шагал по укатанной щебенке, напевая под нос почему-то гренаду. Ах, эти старые песни! Они так въелись в мозг, что и в предсмертном бреду наши люди будут хрипеть. Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. Почему? Почему эта музыка отменная? Почему эти стихи внятные? Государство, где не сочиняют патриотических песен, которые можно затянуть хором за столом после хорошей выпивки, просто обречено на гибель. Вот, кстати, я хотел спросить, Юрий Михайлович, вы числитесь, если встретить среднестатистического человека, вот сейчас выйти из студии ВГТРК, хватать людей за лацканы пиджаков и спрашивать, Поляков Юрий Михайлович, с чем ассоциируется? Я думаю, что в 90% человек из 100 это будет по прозаическому цеху вас отнесут, 8% драматургическому, кто-то вспомнит поэтические ваши опыты, а вот не пробовали себя в песне? Мне кажется, некоторые ваши вещи прям хочется запеть.
0: Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать? Песенная поэзия – это загадка. Вот вы никогда не задумывались, например, почему есть очень крупные поэты, на стихи которых песен практически не написано? Ну, скажем, вот Юрий Кузнецов или мой, так сказать, учитель, дававший мне рекомендацию писать, Владимир Соколов, крупнейший лирик наш 20 века, или Иосиф Бродский. Ну, почти нет на их стихи песен. А другие поэты, может быть, и не первого, так сказать, ряда. Там Лев Ашанин, Николай Доризо, Николай Добронравов. На их, так сказать, стихи написано много песен. Это загадка, понимаете? То есть вот эти стихи, которые могут стать песнями, они должны в своей структуре иметь какие-то пространства, какие-то такие, я бы вам сказал, лакуны для мелодии. Большая поэзия написана так плотно, что музыка ей только мешает. Понимаете? Те стихи, которые будут петься, они должны быть, так сказать, чуть-чуть простоваты, потому что сложность им добавит музыка. Но спрограммировать это нельзя. Это должно быть заложено внутри. Понимаете? Есть поэты, которые, так сказать, ну как вот они уже содержат в себе эту песенность. Допустим, тот же Андрей Дементьев, мой старший товарищ, который, будучи редактором «Юности», печатал мои первые повести «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба». Все-таки моя поэзия, она вот этих внутренних пор, куда может зайти музыка и стать одним целым со стихами, видимо, не имеет. Были попытки на мои стихи писать песни, но эти песни, как говорится, в народ не пошли. А это первый признак. И вот катастрофа современного песенного ремесла заключается в том, что песен пишут много, а они в народ-то не идут. Народ их не запоминает. Хорошая песня, она и стихами, и музыкой должна впечатываться в мозг, просто вот впечатываться. А этого, так сказать, сейчас нет. Почему? Ну, это отдельный разговор, как мы поговорим. Но я хочу вам сказать, что интересная вещь. Вот этот мой роман имеет очень, так сказать, серьезный читательский успех. Из чего я заключаю это? Вот смотрите, на книжной ярмарке на Красной площади мои книги, вот этот роман «Дедушка влюбился», закончился в середине второго дня. То есть больше ни у кого не закончился.
1: Подвезли потом?
0: Нет, а нельзя, это было уже все, так сказать, там же регламентировано, это же Красная площадь. И даже когда у меня там была встреча с читателем, половина пришедшим, вот не хватило книг. Ну, это можно было бы сказать, что это случайно. Но дальше у меня была объявлена встреча и презентация этой книги.
1: История повторилась?
0: Да, эту встречу пришлось отменить, потому что в магазине к моменту встречи не осталось ни одной книги. А новые подвести не успевали, потому что это не так просто все, особенно у крупных издательств, у которых сложная эта система заказа, там, то есть все пятое-десятое. Вот. Из чего я заключаю, что эта моя история не только вас заинтересовала про дедушку, который влюбился, но, в общем-то, она интересует довольно многих читателей.
1: Ну, мне-то она близка по возрасту, на самом деле, идеальное совпадение. Мне как раз 60 вот совсем скоро исполнится, и я прям читаю некоторые моменты, знаете, такое редко бывает, вот, Юрий Михайлович, я, вот, честно, я некоторые моменты бежал к супруге, да, и там с планшета говорит: «Ой, Наташ, постой, вот, послушай». Я ее читаю, она то смеется, то смотрит на меня сукоризненно и говорит: «Ты что, тоже так думаешь?» И пальцем мне: «Ты что, тоже так?» Я говорю: «Да боже упаси!» Просто говорю: «Посмотри, как классик излагает!» И хохотали вместе. Вот, кстати, вопрос. А Наталья Ивановна, супруга ваша, книгу читала?
0: Ну, она читала эту книгу. Я вам хочу сказать, конечно...
1: И как вы выжили после этого?
0: Ну, надо сказать, что у нас отношения, ну, напряглись. Потому что мне пришлось как бы выдать какие-то мысли и наблюдения, которые я, конечно, приписываю не себе, а там разным, так сказать, друзьям и так далее. Но, тем не менее, так она на меня стала поглядывать из-под лобья. Потому что, вы понимаете, вот эта откровенность, к ней не все готовы. И ведь вот два человека, даже которые прожили много-много лет вместе, они не всегда могут догадаться, о чем, скажем, думает в этот момент вот их супруг. Там неважно, мужчина, женщина. Но я как бы вскрыл черепную коробку мужчины. Но напомним читателям, что он у меня называется полупенс. Почему? Он себя называет полупенс. Почему? Потому что он полупенсионер. Почему он полупенсионер? Потому что по советским законам он уже пенсионер, ему 60 исполнилось, а по буржуинским он еще не пенсионер, поэтому он себя называет полупенс. Я вас уверяю, что если вскрыть, образно говоря, черепную коробку женщины, там тоже обнаружатся мысли и чувства, которых, так сказать, мужчины, прожившие с ними много лет рядом, придут, если не в ужас, то в недоумение. Но такова, так сказать, закономерность, потому что мало ли о чем человек думает, какие мысли, так сказать, у него проносятся. Вот. Но я все-таки на такую операцию решился, потому что, ну, в общем-то, этому научит нас классика: Гоголь, Достоевский, Чехов. Ну и все-таки я считаю, что большинство поняли, что это все-таки, ну, попытка как-то всерьез поговорить о многих проблемах, в том числе и там, о, скажем, проблемах современного моногамного брака. Ведь, ну, не секрет же, что возникает масса суррогатных форм моногамного брака. Понимаете? Они есть, они как бы изучаются. Вот. Но я как реалист, так сказать, ну, я не могу не коснуться этого. Хотя у меня же там есть такая фраза, что, в общем, моногамный брак – это что-то вроде коммунизма. Вот, к нему надо стремиться.
1: Ну, кстати говоря, книга, вот наши радиослушатели сейчас слушают и думают, вот это, наверное, взаимоотношение полов и как бы стареющего такого Ловеласа. На самом деле, вы знаете, вот вы сейчас правильно, хорошо сказали, это попытка говорить о серьезных вещах, я бы сказал, даже болезненных вещах общества. Но только говорить об этом естественно, говорить об этом, насколько возможно, легко и правдиво, потому что правда, она всегда легка. Ложь всегда сложна, тяжела, тяжеловесна, надстроена там и так далее, и так далее. И действительно, я с вами согласен, это книга, которую, наверное, должны сейчас вот семейные психологи просто сидеть и на своих семинарах, если они их проводят, просто тщательно разбирать. Но это не только об этом, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, книга «Дедушка влюбился» Юрия Михайловича Полякова, он сегодня у нас в гостях в студии программы «Культбригада», я ее автор и ведущий. Книга еще обо всем и о многом. Вот, например, сейчас буквально крылом, что называется, зацепил мастер интересную тему литературную, литературоведческую. Вот у меня маленький есть отрывок, который я прям с огромным удовольствием прочитал и даже для себя выделил, и сейчас прочитаю и для вас, дорогие радиослушатели. Мимо в сопровождении новой помрешки проковылял писатель Павел Водолейкин, похожий на унылого тучного доцента, которому никогда не стать доктором наук. Полжизни он носил портфель за академиком Толкачевым, крупнейшим в мире специалистом по искусственным парковым руинам, а потом вдруг опубликовал роман «Эвкалипт». Книга, по-моему, до конца так и не была никем дочитана. Даже авторы восторженных рецензий вряд ли ее дочитали, но восхищаться этим шедевром – такой же верный признак интеллигентности, как лежащий на прикроватной тумбочке том Шпенглера, годами заложенный в одном и том же месте. Ну, мне кажется, пример просто едкой литературной сатиры. А скажите, вообще вот литературный современный процесс, он у вас постоянно проходит красной нитью через всю книгу, отношение к современной литературе, вот к современному литературному процессу. Вот то, что я сейчас прочитал, это потрясающе. Но я думаю, что вы могли бы такое написать еще о 10, 15, 20, 100 стоящих плечом к плечу рядом с вами писателях.
0: Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что литературная полемика, вложенная в художественный текст, она очень распространена была и у нас и в XVIII, особенно в XIX веке. Там весь Евгений Онегин пронизан этим, масса этих вещей, так сказать, у Достоевского. Это нормально. И я просто здесь ничего не придумываю. Я продолжаю традицию нашего замечательного литературного, так сказать, пространства. И я вообще очень скептически отношусь к современному литературному процессу и прежде всего к тому, что вот это абсолютно бездумное, немотивированное присуждение вот премии типа «Большой книги», типа «Ясной поляны» людям, которые, так сказать, или не умеют писать, или едва, так сказать, начали осваивать азы литературного творчества. И когда они объявляются мастерами, толком не владея русским языком, и их книги навязываются в книжных магазинах, это все обрушило уровень, понимаете? Ведь когда мы входили в литературу, и нам говорили, вот надо читать Трифонова, или там надо читать там Альтиста Данилова, понимаете? И мы начинали читать эти книги, и ну, мы видели, это уровень, к которому надо стремиться, попробуй, вот, так сказать, напиши рассказ, как Юрий Казаков. И мы, так сказать, стремились, и поэтому мы понимали, что вот прежде чем нести в издательство рукопись, надо, так сказать, хотя бы в десятую долю мастерства вот этих гигантов, так сказать, обрести самому. Была такая самокритика и готовность расти. А теперь, вот благодаря вот этому снижению этого ценза писательского, понимаете, так вот его обрушили, и поэтому теперь следующее поколение, они читают какого-то лауреата большой книги или там нацбестселлера, и они видят, что это, в общем, два притопа, три прихлопа, они думают, так и я уже могу премию. И это сейчас вот самая главная проблема. Вот эти раскрученные и навязанные в качестве, значит, лидеров литературы неумейки. Вот буквально в смысле неумейки. Еще одна важная проблема – это люди идут в литературу, будучи лишены вербального слуха. Понимаете? Это как в консерваторию поступать, не имея слуха. Но в консерваторию тебя, когда ты не имеешь слуха, не возьмут. А в литературу почему-то берут. И, конечно, я, так сказать, весьма едко пишу об этой сложившейся ситуации. Причем еще в чем беда, что вот этими неумейками, раздутыми, да, так сказать, лидеров современного литературного процесса, заслоняется по-настоящему серьезная, хорошая литература и в регионах, да и в столицах тоже. И действительно серьезные писатели, они просто не видны за этим, потому что их никто не раскручивает, про них никто не пишет. И вот сейчас, конечно, вот Союз писателей обновленный, он вот занялся этим процессом, изменением этой ситуации. И, конечно, главное, главное, это создание, воссоздание, точнее, потому что при советской власти он был, вот этого цеха объективных критиков. И, на мой взгляд, сейчас вот в ближайшем время появится группа критиков, честных критиков, ЧК, честные критики, которые выступят с манифестом и вот объявят о создании такого объединения честных критиков, потому что ситуацию надо менять. Критики, которые занимаются, так сказать, сдуванием пылинок с графоманов, ну, этого невозможно. Главное, что без хорошей критики литература не может развиваться. Но, может, мы опять к роману вернемся, если у нас время осталось. Да.
1: Давайте, да, вернемся к роману, дорогие друзья. И сейчас я зачитаю следующий небольшой отрывок и продолжим наш разговор. «Мы едва успели купить программку с красным квадратом в углу, привет от Малевича, как я теперь понимаю, и на свои места в партере пробирались тревожно расфуфыренную публику. Мне показалось, в креслах сидят те же самые торгаши, что и на концерте Акуджавы. Одного лысого толстяка в велюровой куртке я точно узнал. Только теперь к нему жалась брюнетка, в отличие от прежней блондинки». Вот я, когда вас представлял, Юрий Михайлович, я сказал, что драматургия, наверное, будет на втором месте. И да, действительно, драматург Поляков набирает с каждым годом все больше и больше популярность. Редко уже можно застать пустые места, практически невозможно на постановках по Полякову. То есть жизнь драматургическая вокруг Полякова разрастается. Плюс еще ассоциация, если я правильно помню название, Ассоциация драматургов России. Не мешает ли это литературе, я имею в виду художественной литературе, драматургии? Вообще, как совмещаете эти две ипостаси в себе внутри? Вот эту дихотомию как-то разрешаете?
0: Знаете, дело в том, что, значит, вот драматургия – это какое-то вот особое состояние мозгов, так сказать, когда ты пишешь драматургию, ты как бы переключаешься. Это или дано писателю, или не дано. Если это тебе дано, то тебе переключиться абсолютно нетрудно, потому что есть какие-то сюжеты, какие-то коллизии, которые лучше выразить средствами драматургии. И наоборот. Вот если мы возьмем наших классиков, вот смотрите, Гоголь и гениальный прозаик, и гениальный драматург. Чехов и то, и другое. Горький и то, и другое. Булгаков и то, и другое. Леонид Андреев и то, и другое. А Лесков, например, попытался одну пьесу, написал неудачную. И больше как человек талантливый, понимаешь? Ведь талант литературный, он еще и заключается в том, что ты понимаешь, что ты можешь в литературе, а что не можешь. Понимаете, это графоману кажется, что он все может. И, значит, Лесков, как человек сверхталантливый, он больше просто этим не занимался. А, с другой стороны, Островский. В основном только драматургия, понимаете? Поэтому у меня, видимо, мне как бы-то повезло, и у меня вот есть, так сказать, способности и к тому, и к другому. Поэтому я легко переключаюсь с прозы на драматургию. Единственный момент – одновременно писать прозу и пьесу невозможно, потому что разные состояния вот творческой завитушки в мозгах, понимаете? Разные завитушки ведут этим делом. Вот. Единственная беда в чем заключается? Для того, чтобы прозаику писать пьесы, ему нужно чувствовать себя желанным. Понимаете, вот в этом смысле, может быть, не совсем своевременное сравнение, но вот он должен себя чувствовать как желанная женщина. То есть он должен знать, что этот театр его ждет, он его хочет.
1: Опять эротика, да? У нас эротизм, мы возвращаемся к нему каждый раз.
0: Ну что делать? тогда есть смысл писать эту пьесу, потому что потом там ты знаешь, что какие-то проблемы могут возникнуть. Это ты роман написал, у тебя из рук его тут же издательство вырвало, вот как дедушку, и тут же напечатал. А пьеса же там же, она попадает в театр, там непонятно какой худрук, это все. И когда я работал с худруками, которые меня хотели, хотели мое, так сказать, творчество, мои пьесы, это Татьяна Доронина, это Александр Ширвин, вот, это Борис Морозов, это покойный Всеволод Шиловский, то я, как говорится, я знал, что они ждут, они возьмут, они меня понимают, они поставят именно так, как хотят. А сейчас вот эти худруки в основном, это вот производная вот этой золотой маски, которая на самом деле никакая не золотая, была, по крайней мере, до последнего времени, это люди, которые повернуты на самовыражение. Им все равно, что ставить, лишь бы там чего-то на сцене, так сказать, набордачить. Они не понимают, что в театре драматическом, повторяю, не в опере, там, не в оперете, а в драматическом театре, главное слово. Слово ушло на задний план. Я вот даже вижу сейчас в драматических театрах из серьезных пьес делают мюзиклы. Но, ребята, мюзиклы – это другой жанр. Для них пишут специальные, так сказать, тексты или переделывают, как, скажем, там «Пигмалиона» шоу переделывают «Мою прекрасную леди». А если это серьезная пьеса, драма, так сказать, какой мюзикл? Вы что, с ума сошли, что ли? И поэтому, честно говоря, мне даже не хочется сейчас писать пьесы, потому что я знаю, что я приду к этому худруку в тот театр, который меня любил, который меня ставил, и он будет на меня смотреть двумя пупками вместо глаз. И о чем нам говорить?
1: Дорогие друзья, Юрий Михайлович Поляков в программе «Гуль-бригада» и автор ведущий я, Вячеслав Коновалов. И сегодня мы с Поляковым разговариваем, отталкиваясь от текстов книги «Дедушка влюбился». Вот. Ну, и говорим, конечно, о литературе в том числе, потому что с кем еще говорить о литературе, как не с классиком как советской, так и русской литературы. Возвращаемся к книге «Дедушка влюбился». И здесь опять у нас литературная тема, как ни крути, никуда от этого не денешься. О содержании редакционного портфеля и планах публикаций главред журнала «Москва» повествовал без особого энтузиазма, явно скучая. И я его понимаю. Литератору печатать в своем журнале собратьев-конкурентов – это почти то же самое, как пускать посторонних мужиков на ночевку в собственную супружескую постель. Тесно, обидно и опасно. А вдруг они окажутся лучше? Скажите, Юрий Михайлович, если мы говорим о больших журналах, о толстяках так называемых, о толстых литературных журналах, тоже, в общем-то, до некоторой степени проблема на проблеме. Многие говорят, что это уходящая натура, и уж дайте, как говорится, дедушкам умереть и не трогайте их. Как вы относитесь к толстякам, и стоит ли продлевать им жизнь? Нужна ли здесь вот эта кислородная подушка, которую пытаются подсунуть?
0: Ну, смотрите, давайте сначала, так сказать, поясним нашим слушателям, что речь здесь идет... Главный герой, это Всеволод Ригин, он вспоминает, как у него в эфире был главный редактор журнала «Москва» Леонид Бородин. Он вспоминает прошлое. А то перепутывается с нынешним главным редактором Владиславом Артемовым, которому я недавно вручал премию имени Лескова, с чем я его и поздравляю. Вот. Действительно, есть такая беда, что многие писатели, ну, не многие, но некоторые, скажем так, став главными редакторами, начинают ревновать свой журнал к другим авторам. Это гибель. И в этом, кстати, одна из проблем, что у нас сейчас с толстыми журналами беда, потому что, понимаете, руководителем толстого журнала должен быть хороший писатель, но независтливый. А когда главным редактором становится литературный пигмей, то и журнал тоже превращается в какое-то скопище пигмеев, потому что он воспроизводит себе подобных. И мы это видим там на «Судьбе нового мира», например, эту историю. В принципе, если, так сказать, в журналах вернуться к этому серьезному отбору для публикации, когда будет не своих, так сказать, друзей, единомышленников, так сказать, и бывших любовниц или любовников печатать, а действительно хороших писателей, если эти журналы будут отражать литературный процесс реальный, а не то, как бы, так сказать, нам хотелось бы. чтобы вот, допустим, этих почвенников в природе не было, что они и делают, не замечают. Кстати, почвенники тоже не замечают другую ветвь. Да. Ну, вообще, наша литература представляет собой два гетто, между которыми две стены, и они только переплевываются, понимаете, между собой. Не полемизируют, а переплевываются. Это очень плохо.
1: И толстяки здесь, в общем-то, инструмент такой переплевывания, я так понимаю.
0: Конечно. Так вот, если журнал «Толстый» опять станут реальным отражением, значит, литературного процесса, то почему бы нет? Ведь поднять тираж толстых журналов, скажем, до 20 тысяч, которые дают возможность журналам спокойно жить. Сейчас, наверное, наши слушатели не знают, сейчас тираж толстых журналов 1-2 тысячи. А в конце советской власти сотни тысяч был. А журнал «Юность», где я дебютировал как прозаик у Андрея Дементьева, был 3,5 миллиона. И по статистике каждый журнал прочитывал 15 человек. Вот посчитайте. Ты опубликовался в «Юности», тебя прочитало 40 миллионов. Сейчас телевизор столько народу не смотрит. Вот. А библиотек у нас более 100 тысяч в стране. Поэтому, если библиотеки начнут на эти журналы снова подписываться, то нормально будет. Но для того, чтобы на них подписывались, они должны быть интересными.
1: Вот именно.
0: А это другой вопрос. Вот. А поскольку все эти журналы, так сказать, в основном в свое время были, прямо скажем, не очень порядочно приватизированы. Не только, кстати, «Новый мир», но и, допустим, «Наш современник» приватизирован, то там все зависит вот от этой группы людей, в руках которых он оказался, этот журнал.
1: Ну, может быть, процесс продолжится, и Союз писателей выделит и самые интересные, и примкнут они к стройным рядам профессиональных писателей.
0: Он начался, этот процесс. И не только литературная газета вернулась в родную гавань, но органами Союза писателей стали вот журнал «Москва» и журнал «Роман-газета». Вот. И я думаю, что этот процесс вот продолжится. И все-таки толстые журналы – это такая, ну, примета нашей литературной жизни на протяжении столетий. И я считаю, что они должны быть сохранены, как, кстати, должен быть сохранен знаменитое здание в стиле модерн электрозавода, который вдруг решили снести. Вот я здесь это прочитал.
1: Да, кстати, об этом тоже мы говорили. Очень жалко. Здание потрясающее.
0: Я вообще считаю, что в эту ситуацию должен вмешаться наша, так сказать, верховная власть и остановить этот беспредел.
1: Юрий Михайлович Поляков, дорогие друзья, в программе «Культбригада». Сегодня говорим с Юрием Михайловичем, отталкиваясь от текстов, выдержек, цитат его книги, последняя его книга «Дедушка влюбился». Возвращаемся к тексту. Вкалывали, копили, мечтали, строились, обставлялись, баллотировались, фрондировали, пили на протестных банкетах за здоровье Микада, подписывали письма в поддержку посаженного в каземат Горького. Зачем? Зачем? Чтобы в одночасье лишиться всего имущества, а то и голов? Интересно, что расстрельный приговор Вальдемару Хлябову, взятому в заложники во время красно-белого террора, подмахнул соратник по классу, комиссар Моисей Берц, сын купца первой гильдии Чайного короля, и при этом подпольщик с дореволюционным стажем. Шуринов считает, что у евреев от обиды возникла неодолимая тяга к разрушению империи, укоренившейся в генах еще со времен разрушения первого храма Вавилоном и второго Рима. Может быть, и СССР был обречен по этому же. Америке ведь тоже не сдобровать. Юрий Михайлович, как думаете, СССР был обречен действительно?
0: Видимо, да, потому что если внутренняя его структура позволяла на самый верх выйти таким политическим монстрам, как Ельцин и Горбачев, то вы понимаете, да? Это говорит о внутреннем нездоровье, если такие люди выходят на самый верх.
1: Это правда, да.
0: Вот, это признак. Вот как у меня есть такой афоризм, который в свое время облетел, как говорится, прессу, что если Господь задумал погубить, так сказать, народ, то он заставляет его выбирать между Горбачевым и Ельцином, понимаете? Но это, в общем-то, вопрос такой очень болезненный, и мой герой, он неоднократно возвращается к этой мысли, теме, потому что он человек, в общем-то, сформировался при советской власти, И он все время вот пытается понять, а действительно, вот, могло быть по-другому. И там не случайно у меня есть несколько таких, так сказать, историко-мистических линий в романе. Одна из них связана с золотой пуговицей кителя Сталина. Дело в том, что когда выносили Сталина из мавзолея в 61 году, то Хрущев потребовал от тех офицеров, которые это делали, чтобы сняли звезду Героя соцтруда, срезали золотые пуговицы маршальские и погоны. А вместо золотых пришили латунные. Но кто-то из офицеров одну-то золотую пуговицу заныкал. И считается, что если действующему главе нашего государства в карман подложить эту сталинскую пуговицу, то он обретет черты государственные Сталина. И вот один из героев Шуринов, который озабочен, кстати, еврейским вопросом, вот он, эту пуговицу у него оказалась от зятя, который был известным хирургом.
1: Давайте не будем пересказывать, оставим. «Дедушка влюбился», называется роман. Юрий Михайлович Поляков, автор романа, сегодня здесь в программе «Культбригада». И говорим о многих вещах. И вот это, кстати, одна еще тема, которую я не могу никак обойти, потому что она все чаще и чаще появляется в вашей литературе. Возвращаемся к тексту «Дедушка влюбился», Юрий Поляков. Давным-давно я где-то прочитал, что мир, который мы видим, который слышим, обоняем, осязаем и так далее, в реальности не такой, как мы воображаем, исходя из ощущений. Он совсем-совсем другой. А какой именно? Никто не ведает. Возможно, без наблюдателя он вообще не существует. Ведь небо голубое, пока на него смотрят мои глаза. А какое на самом деле? Да черт его поймет. Воздух пахнет лиственной гарью, пока его вдыхает мой нос. Вороны каркают, пока испускаемые ими звуковые волны воспринимает мое ухо. Ну, в общем, без наблюдателя нет внешнего мира. Это как в музее. Когда мы входим в зал с картинами, смотрительница включает свет. Мы выходим, она его гасит. И главный смотритель делает то же самое ежесекундно для всех, для нас. Ибо он вездесущ. Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, вот вы человек мистический, вообще, как вы к этому относитесь? Вот он с большой буквы, главный смотритель с большой буквы. И я замечаю, что вы все чаще и чаще в своих книгах возвращаетесь к этой теме. Это вот возрастное впечатление от мира, то есть вот такой мудрец внутренний вам подсказывает, что вот так. Или здесь как-то связано с какими-то другими процессами, которые происходят у вас?
0: Ну, знаете, то, что мир – это вещь в себе, это еще, так сказать, Кант говорил, это не мое открытие, а действительно современная философия считает, что мы, так сказать, с помощью наших чувств восприятия не можем понять, каков мир на самом деле, каков он в себе, это так. Но, конечно, какие-то онтологические вопросы, они с возрастом все больше, так сказать, волнуют, и как-то ты все-таки пытаешься для себя, ну, конечно, опираясь на мыслители, опираясь на нашу, так сказать, религию, на наше православие, пытаешься как-то понять для себя, что за этим, какова изнанка бытия и так далее. Ну и герой мой, он в этом возрасте, поэтому странно было бы, если бы он думал только о предстоящем, так сказать, свидании с юной девой. Вот, он думает и о том вообще, какие законы вот, руководят миром. И надо сказать, что вот это его попытка понять, вот, что все-таки стоит за вот нашим этим восприятием, это, в общем-то, такой сюжетообразующий момент. Но читатель об этом узнает только во второй части, потому что сейчас вышла первая часть, и там в конце написано «Продолжение следует». Вот. Но я обещаю, что приложу все усилия свои, так сказать, значит, угасающие, скажем так, чтобы в следующем году на Красной площади представить читателям вторую часть.
1: Дорогие друзья, с нами был Юрий Михайлович Поляков с книгой «Дедушка влюбился». Как вы поняли, это не просто какая-то хохма. Это попытка говорить о серьезных вещах, но говорить легко, говорить правдиво. А правда, она всегда легка. Мир прекрасен, мир вечен и мир эротичен. Так, по крайней мере, звучит сегодня Юрий Михайлович Поляков, человек, который пришел сюда в студию с книгой «Дедушка влюбился». И я, для того, чтобы закончить наш сегодняшний разговор, просто одно предложение. И это предложение закрывает как нашу программу сегодня с Юрием Михайловичем, так и книгу. Я рухнул на кровать поверх покрывала, взял с тумбочки том Случевского, раскрыл на странице, заложенной пожелтевшей справкой, и прочитал вердикт доктора Обовяна. Годен к исполнению супружеских обязанностей без ограничений. Прочитал и расхохотался. Дорогие друзья, я тоже прочитал эту книгу и расхохотался. Большое спасибо Юрию Михайловичу, во-первых, за то, что он написал такой чудесный, легкий, такой бурлескный и такой философский роман. Всем настоятельно рекомендую. Возьмите с собой в чемодан, в сумку, в машину, в рюкзак эту книгу. Юрий Михайлович, большое спасибо, что нашли время поговорить о вашей
0: был
1: книге.
0: Был рад.
1: Я тоже очень рад. И я прощаюсь, дорогие друзья, нашим традиционным культбригадовским. Читайте правильные книги. Для этого слушайте «Культбригаду». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До свидания.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы и принять ответственное решение. И новую серию высокоточных ударов по Украине провели российские военные за минувшие сутки. Теперь подробнее об этих и других событиях. Никто не сможет запугать и расколоть Россию, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет.
1: Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил президент. Глава МИДа Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами. Об этом министр заявил, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Лаврова, никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет.
3: Но выстраивать нашу политику, исходя из того, что вот сейчас придут правые консерваторы, реалисты, придут к власти, у нас все опять будет хорошо. Мы им желаем успехов, всем нашим европейским коллегам, успехов в том, чтобы они сформировали правительство, которое будут отстаивать их национальный интерес. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче. Но никаких возвратов в объятия, которые в конце 90-х, даже в 90-е годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Это мы не прерывали наши отношения с Европой. Это сделала она.
1: Лавров также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских стран. По словам министра, Россия не собирается нападать на Европу. Но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Подразделения группировки «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта «Малое Волчье» в кольце окружения противника в Харьковской области. Оно продолжает сжиматься. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад. Противник потерял более 150 военнослужащих. Новую серию высокоточных ударов по Украине провели российские военные за минувшие сутки. Взрывы гремели в Киевской, Одесской и Полтавской областях. По данным Минобороны, в Киеве поражено предприятие, где производили спецтранспорт для ВСУ. В порту Черноморска зафиксированы попадания по судну, на борту которого находился груз военного назначения. В Харьковской области наши военные сжимают кольцо окружения, где боевики потеряли еще 50 человек и две западные бронемашины. Какие цели атакуем с воздуха и как продвигаемся на передовой? В зоне ответственности российской группировки «Восток» работает военкор «Вестей» Кирилл Попов.
4: Нестареющая классика, актуальная и на фронтах СВО, легендарный АГС. До 400 выстрелов в минуту. Сейчас парни загружают гранаты в ленту. Такая весомая поддержка нашей пехоте.
5: Расчет работает интенсивно, короткими очередями. По 5 выстрелов пламя, так еще называют гранатомет, выжигает окопы ВСУ. Разлет осколков до 7 метров. Для большей плотности поражения кладут в шахматном порядке. Беспокоящий огонь держит боевиков в постоянном напряжении.
6: Если это не полное поражение, то просто не давать противнику наблюдать за нашими действиями.
5: Вражеские укрепрайоны равняет с землей артиллерия. В разрушенных блиндажах уничтожены пункты управления беспилотниками. Так ведется зачистка территории в окрестностях Лесного, Днепропетровской области.
7: Орудие!
5: Сейчас наши штурмовые подразделения 430-го полка выбивают неприятеля как можно дальше от населенного пункта.
8: Беру с собой постоянно магазинов 12-14, плюс россыпью с собой в рюкзак еще, и гранаты.
5: Штурмовики действуют скрытно, малыми группами в течение нескольких дней просачиваются сквозь рубеж обороны ВСУ. Атакуют там, где не ждали. Расчеты беспилотных систем регулярно наносят удары по объектам снабжения украинских формирований, включая склады, стационарные сооружения и места скопления живой силы.
9: Сегодня той же группировкой «Восток» освобождено село Новоандреевка в Запорожской области. Это в 5 километрах к юго-востоку от Орехова. На него из севера тоже надвигаются российские войска. Осталась единственная автодорога вдоль реки Конка, которая связывает город с Запорожьем. Но и та находится под нашим огневым контролем. Здесь не могут пробраться ни пикапы с пополнением, уничтожаются на дальних подступах, ни роботы-доставщики, везущие на украинские позиции еду и патроны, ни, естественно, танки. Сегодня российскими беспилотниками их было поблизости уничтожено сразу 3. Андрей Григорьев, Максим Щепилов, Александр Иванков. Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. «Спартак» на выезде победил «Металлург» в матче чемпионата континентальной хоккейной лиги 3-2. Дубль у красно-белых оформил Александр Беляев. Победную шайбу забросил Герман Рубцов. Даниил Орлов и Даниил Гутик сделали по 2 результативные передачи. У хозяев отличились капитан Егор Яковлев, который провел свой первый матч в этом сезоне, и Владимир Ткачев. «Нефтехимик» на выезде победил «Сибирь» 3-0. Отмечу, что «Сибирь» проиграла 4 матча из 5. Основная проблема – реализация большинства. За 13 минут большинства не забить ни одного гола – это катастрофа. В раздевалке сказали, что надо убрать сопли и слюни и превращаться в мужиков. Да, тяжело. Кому-то надо выйти на другой уровень только через работу, сказал после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков. «Акбарс» обыграл «Слават Юлаев» в овертайме 4-3, ну а «Борис» разгромил «Ладу» 6-0. Российская фигуристка Аделия Петросян вошла в состав участников турнира серии «Челленджер» в Грузии, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут с 1 по 4 октября в Батуми. В женском одиночном катании помимо Петросян выступят россиянки Анна Фролова и Дина Хуснутдинова. В мужском турнире заявлены Андрей Мозалев, Николай Угожаев и Матвей Ветлугин. Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла американку Кэрол Ян Сули в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу 6-1-6-2. Тэквондист Александр Пряжников победил на спартакиаде народов России в Челябинске. Пряжников первенствовал в весовой категории свыше 80 килограммов у мужчин. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колцева.
0: Погода.
1: прогнозе на 17 сентября в Челябинске и Сатке будет плюс 17 градусов, пройдут дожди. Во Владивостоке плюс 22 без осадков. В Магадане около 9 тепла, пройдут кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске плюс 24 без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 15, пройдут дожди. В Вологде около 20 тепла без осадков. В Петербурге в четверг ожидаются ливневые дожди. Ночью 13-15 тепла, днем плюс 17. В Москве сегодня без осадков, ночью 7-9 тепла, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 11, давление 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
14: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
15: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
16: Ходить без

0: операций обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. История.
2: Российский радио университет.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Сибирские древности» мы отправляемся снова в Сибирь, но мы будем и в Кызыле, и в Тувинской республике, мы будем и в Красноярске, мы будем говорить и о прошедшем 4-м международном буддийском форуме в Кызыле 2026 года. Мы будем говорить и о новейших результатах раскопок в самом Красноярске с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором Сибирского института Международного инновационного университета, профессором кафедры истории России Сибирского федерального университета Николаем Ивановичем Дроздовым. Здравствуйте, Николай Иванович.
4: Здравствуйте.
3: Николай Иванович, буддийский форум в Туве, куда вы приехали вместе с вашими коллегами, чему он был посвящен и какое он значение имеет в том большом пространстве российской и русской культуры для нашего понимания, где мы, кто мы, откуда мы пришли?
4: Как бы попасть на такой форум, я давно мечтал, потому что форумы проходили у нас в республике Калмыкия и в Бурятии. И вот первый раз уже у нас в Енисейской Сибири, там, где сливается Каахем и Биахем, образуя наш знаменитый Енисей, это было впервые. Форум был прекрасно организован, потому что руководил форумом и организацией была Росконгресса и администрации Республики Тува. Представительность была, конечно, колоссальная. 13 стран мира, посланники 13 стран мира приехали в Кызыл, и я думаю, что они остались довольны. Кроме, так сказать, мероприятий, которые были связаны со священнослужителями, вот, была научная часть. Меня, конечно, больше интересовала научная часть, потому что были много ученых из Индии. Даже на 2 дня приехали ученые, 3 человека из Японии. Китай представлял, Монголия, Шри-Ланка, Бангладеш, ну и Лаос, ну и такие экзотические небольшие страны, как Бутан, вот, далее Тардан, вот, то есть такие страны, которых мы даже редко слышим, но тем не менее они присутствовали. Наши ученые в основном были из Московского государственного университета, из университета Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, ну и, конечно, были ученые Сибирского федерального университета и Тувинского государственного университета. Что всех объединяло? Но прежде чем вот как бы этом форуме рассказать и о проблематике, которая была поставлена, причем очень интересная проблематика, я хотел бы сказать об интересных встречах. Встречах, которые, ну, меня затронули, потому что встречались мои друзья, коллеги, ну и в том числе, когда открывал в музее открывалась выставка «Ценности буддизма», собранная со всех музеев нашей страны, я увидел, что поднимается наш земляк, космонавт

0: Песков. О, для меня было, ну, я подошел, говорю: Кирилл, а что, ты главный буддизм с космоса прилетел, с космического корабля? Он заулыбался и говорит: так это моя родина, я здесь родился, в Туве, а потом мы уже переехали в Красноярск, а затем уже в Назарово. Ну вот, мы приобнялись и пошли на открытие этого. И мы заходим в зал, и я вижу еще у меня один друг, Сансар Гурчиях. Это первый космонавт Монголии. Я с ним познакомился уже давно в Монголии, потом еще были у нас встречи в Сибири. Ну вот мы как-то дружим с ним. И он звездой Героя Советского Союза, он действительно доктор технических наук, академик Монгольской академии, очень такой важный человек. Ну, я подвожу к Кириллу и говорю: Кирилл, вот еще с одним тебя знакомлю, космонавтом. Он так смотрит. Я говорю: монгольский космонавт. Ну, у него фамилия очень тяжело выговаривается. Говорю: ну, мы все его Сансаром зовем. Это нормально, почти как звезда. Ну, они познакомились, вот, снялись. А после открытия этой выставки нас пригласили, ну, первые там человек несколько, пригласили в специальный отдел скифского золота. Это курган Аржан-2, который раскопан был Константином Чугуновым с Эрмитажа, и после реставрации Эрмитаж передал полностью всю коллекцию, найденную в этом кургане Аржан-2. Это царский курган и все. И вот я Кириллу, Кирилл говорит: проведите мне, расскажите. Я показываю ему вот этот гривна, вот это шейное украшение, килограмм с лишним там золота, орнаментированное. Ну, он так смотрел, все нормально. А когда мы подошли к золотой ткани, с которой были штаны царя сшиты, вот тут-то и началось. Он посмотрел, большая лупа стоит, чтобы рассмотреть. И говорит: как ее сделали? Как ее сделали? А вот нанизывали на конский волос. Вот эти. Он говорит: это же как? Без лупы, без всего. То есть вот для него какой-то он знает технологии, знает, что в космосе, да, там, конечно, сложнейшая аппаратура, приборы, ну, то есть космическая технология. А здесь, представьте, 8 век до нашей эры, 2800 лет, и вот этот сделанный из золота штаны, вот настолько, вот несколько раз подходил и смотрел. Ну, вот был гостем этого и космонавт монгольский, гостями этого большого буддийского форума. Что же обсуждалось на форуме? На форуме было порядка 9 научных сессий. Одна из главных сессий касалась буддизма и здравоохранения, то есть медицины. В течение 2 дней обсуждали, это была большая площадка. Буддизм стремится к тому, чтобы пагубные привычки человека были прошлым. Буддизм стремится к очищению не только организма, но и души человека. Вы знаете, я вот христианин, и я сравниваю нашу Библию, сравниваю богослужение и то, что буддийская религия намного раньше. И вижу настолько много общего в этих двух больших конфессиях, мировых религиях. Это было для меня И вопрос в том, что рядом с буддийским храмом в Кызыле, самым большим храмом, построенным и при помощи нашего замечательного человека, нашего земляка Шойгу, строится еще большая клиника, самая большая, опять же, в России, тибетской медицины. То есть вот это важно для буддийской религии, здоровье человека. И как это здоровье человека, не только физическое, но духовное, можно сделать. Потому что такие секции, которые были, допустим, буддизм и сознание, руководили с МГУ, это доктора, профессора этой площадкой. Буддизм – сознание, буддизм – храмовая архитектура буддизма. Но самое главное, что ценности буддизма и национальных культур как драйвер туризма и гостеприимства. Представьте, как современно все построено было. Вот. Далее, буддизм в истории и культуре России. Это тоже откровение какое-то было. Ну и дальше, для меня было, и я очень много участвовал и выступал, буддизм и экология. Вот как не возьмешь площадку эту, ту или иную и так далее, и видишь, все современно, все связано, взаимосвязано. Духовность, философия, здоровье человека, это архитектура, туризм, гостеприимство. И пригласили на этот форум и представители нашей православной церкви были представители из Москвы, и наряду с буддийскими монахами выступали и говорили о взаимопроникновении культур, о возможности содействия с друг другом во блага человеку. Потому что идет процесс глобализации, процесс изменения климата, загрязнения природы и в том числе это наркотики, это алкоголизм и так далее, которые в те страны, которые никогда этим не болели, собственно, а он проникает в современную жизнь. Вот это основные, можно говорить очень много, я эмоциональный, может, где-то, но вы знаете, для меня август настолько был насыщен на разные мероприятия, конференции, а вот это мероприятие, форум, был для меня очень важным. Ну, даже для познания себя я открыл очень многое, как историк, как археолог, ну и как психолог в том числе.
1: Николай Иванович, вот очень важно, вы сказали, что вы как психолог, как археолог, как историк для себя очень много вынесли, ведь все-таки мы говорим о не просто феномене, который является каким-то музейным, каким-то вероисповедальным, мы всегда в цикле «Сибирские древности» говорим о движении народов, о том, как жили древние люди, как они между собой взаимодействовали. Все-таки не было настолько, люди были малочисленны, что не было, тотальной какой-то конкуренции или резни. Люди все-таки договаривались, как правило. Вот с точки зрения вот этого форума, туристическая составляющая важнейшая. А что ученые, вот археологи, историки для себя вынесли, о чем договорились?
0: Вы знаете, что тут уже я немножко и по Сибири скажу, по туризму. Вот во время форума один день был посвящен как раз туризму, гостеприимству Республики Тува. Когда мы поехали в город Чедан, все поехали. Чедан – это более 300 человек на автобусах, приехали в Чедан, в древний храм, который был построен в XIII веке. Буддийский храм. Он был выложен из глинобитных блоков. Ну, его называют на Кавказе, в Средней Азии саман у нас. На Украине даже саман. Вот из этих блоков в конце 20-30-х годов, несмотря что республика еще не была в составе Советского Союза, она только в 1944 году стала последней вот республикой, которая вошла в Советский Союз, храм был разрушен. Разрушен. Полностью разрушен. Остались руины. И вот там было в этот храм. Мы пошли, смотрели. Там были статуи различных буддов поставлены. И самое интересное, рассказали об истории этого храма. А потом мы перешли. Там был фестиваль, был, когда из нескольких районов не артисты профессиональные, а дети, жители показали, как живут в Туве, как народ веселится, как дети, борьба куреш, это знаменитая, и так далее. И пошли в новый храм. Новый храм, который рядом создан был и жителями, и фондом Шойгу. Сделан новый храм. И вы знаете, что я с коллегами, которые были из Индии, там три профессора, которых, ну, одну женщину-профессора я знал раньше, а вот два, они мне говорят: вы знаете, какое у вас чудо для туризма, у вас прекрасная природа, у вас фестиваль, они назвали это вот то, что местные жители делали, и у вас такой храм. И спрашивают у меня, а сколько, они меня приняли за жителя Тувы, вот, а сколько сюда приезжает туристов? Философский был ответ: много. Но я не знаю. Там действительно в июне месяце проходит какой-то фестиваль, остальное местные жители. Понятно, что мы еще недооцениваем, почему они ставят вопрос туризм и гостеприимство. Так Тува настолько гостеприимная республика, только замечательный народ. Я могу много дифирамбов по этому поводу говорить, потому что многие годы я работаю в Туве, знаком с многими людьми, учеными, просто жителями Тувы, как тувинцами, так и другими национальностями. Но я вам скажу, гостеприимство Тувы. Открыт кавказский ресторан. Люди с Кавказа, которые живут в Туве, они создали ресторан. Замечательная кухня кавказская и так далее. Нас там кормили. Вот это мы еще недооцениваем. Мы говорим, мы много говорим о туризме, о том, чтобы привлечь туристов. Я думаю, если сделать инфраструктуру, гостиницы, подладить дороги, да, сделать указатели там на разных языках, поедут туристы, поедут из Китая в большинстве случаев, поедут из других стран. И вот то, что вопрос ваш, Дмитрий, по туризму. Вообще Сибирь – это такой большой туристический кладезь в будущем. Но нужно создать, к чему привыкли современные люди. Это должны быть современные кемпинги, должны быть гостиницы, должно быть средство передвижения нормальное. То есть и не пугать, что медведи тут, собак там хватают, по телевидению показывают жуткие вещи. Мы сами виноваты в этом. Сожгли леса там и так далее. Но это по экологии я не буду. Но буддизм, вот то, что секция была, и вел ее замечательный профессор из Томского университета, ну, теперь все говорят спикер, но мы переходим уже на русский язык, руководитель секции или площадки, руководитель по-русски, вот, сказать, то было акцентирование внимания, как религия сохраняет природу, как заботится об учении детей для сохранения природы, что рассказывает в школах буддийских, рассказывает о краснокнижных каких-то растениях, рассказывает о целебных растениях, о пользе растений, о пользе воды, чтобы реки были чистые, ручьи и так далее. Вот вы знаете, настолько это было интересно, потому что выступали представители разных и России, Тувинского университета, профессор Курбатова выступала, очень известный эколог, географ в нашей стране, ну и в Сибири тоже. Ну и, конечно, были из Монголии, Китая. Китай особенно обратил внимание, причем это выступал монах, который сказал, что в Китае очень много проблем с экологией, и мы стараемся помочь государству в решении этих вопросов, в воспитании. И я скажу, что на протяжении всех вот трех дней, которые проходил форум, проблема воспитания духовно-нравственного, экологического и связанного с медициной посвящено больше всего было вопросов и площадок. Ну, наверное, я могу рассказывать много, но самым важным для моих друзей из Тувы, для всего народа тувинского, понедельник 17 августа был выходным днем, начало конгресса. И туда прилетели наши знаменитые стрижи. И там это фантастика. Вы знаете, с Тувы съехался весь народ на набережную. И наши замечательные сушки крутились вот там, где это, наверное, знак стоит, центр Азии. И над этим знаком центра Азии, где сливается Каохем и Биохем, и начинается Енисей, все это было представление. Это был хороший подарок для этого международного буддийского форума.
1: Николай Иванович, очень важный момент вы поднимаете с точки зрения соединения истории, вероисповедания и сохранения археологических результатов раскопок. Если мы сейчас вот такую протянем мостик от Кызыла в ваш любимый Красноярск. Насколько я знаю, в Красноярске местные власти постоянно развивают вот эту историю тех самых интересных мест, куда можно приглашать школьников, куда можно приглашать студентов на ведущиеся раскопки, сохранять и не просто сохранять это и передавать в запасники музея, а чтобы людям было интересно и чтобы они видели вокруг себя вот эту непрекращающуюся древнюю историю города. И в данном случае это же помогает и экономике, и туризму, и индустрии гостеприимства. Очень сложно людей вывозить куда-то, просто сказать, посмотрите, какой красивый закат или какой с холма видно лес. А если людям показать, а вот здесь храм, а вот здесь древняя стоянка людей, а вот здесь не хочешь ли поучаствовать в каких-то раскопках, то у людей совсем переворачивается по-другому. Они по-другому это буквально руками чувствуют, глазами смотрят по-другому. Как это происходит сейчас в Красноярске?
0: Дмитрий, если можно, немножко я перед тем, как перейду к Красноярску, скажу, что у нас в Красноярском крае на реке Атубе Курагинский район, есть так называемая Шалаболинская писаница, то есть древние наскальные рисунки. Протяженность этих наскальных рисунков самая большая в нашей стране. 3 километра. 3 километра. Вдоль берега идут скалы, плоскости, которые отшлифованы были временем, заняли рисунки людей, начиная с эпохи неолита, то есть порядка 7-6 тысяч лет. И вплоть даже до Средневековья. Даже есть надписи на монгольском языке, монгольский, есть надписи на китайском языке. Вот. То есть посещали в разные времена, в Средневековье, потому что древнемонгольский язык. Вы знаете, вот наше Министерство культуры совместно с государственными органами охраны памятников истории и культуры провели там семинар в Курагино с посещением наскальных рисунков. Как сохранить, как сделать туристически привлекательным. То есть мы уже от археологии чистой, научной, переходим к тому времени, или показу популяризации археологического наследия. Это очень важно, особенно для молодого поколения. Научный, познавательный туризм в области археологии. Вот наши соседние Хакасии уже начали, они более-менее это делать. Мы вот обсуждали такие два дня такие вопросы, и вот это касается и Тувы, касается тех проблем. Но в Красноярске мы, наши органы охраны, поставили на учет, благодаря археологам, археологический памятник Базаиха. Это река Базаиха, это знаменитая река. Все знают фильм «Хозяин тайги». Вот на этой реке Базаихе снимался фильм. На реке Мана и на реке Базаиха. Бобровый лог. Бобровый лог, где сейчас у нас это горнолыжный курорт прямо в городе Красноярске. Вот. И вот на реке Базаиха еще в позапрошлом веке тот же знаменитый Иван Тимофеевич Савенков, учитель гимназии учительской, раскопал несколько неолитических захоронений. Там были изображения лосей, вырезанных из кости. 6000 лет тому назад это было. То есть эта стоянка и, собственно, усть Базаиха вошла в литературу не только нашу, но и зарубежную. Иван Тимофеевич Савенко написал статью для французского журнала. И она была издана только на французском языке с рисунками и фотографиями этих фигурок лосей. Ну, мы знали, перевод в свое время сделали Алексею Павловичу Окладникову, академику, который опубликовал «Утро искусства» эти фигурки лосей. Будучи на Аляске, в университете Аляска, в городе Фербексе, я в библиотеке нашел препринт, где Иван Тимофеевич Савенков подписал

0: его перевели с французского языка. Вот уже эта базайха была известна. Тут сносили две усадьбы, что-то будут строить, и археологический памятник. Археологи нашли хороший, многослойный археологический памятник. Базайха 2. И что было предпринято? Это в черте города. Давайте попросим президентский грант. Мы оформили. И фонд президентских грантов выделил деньги на популяризацию граждан города Красноярска этого археологического объекта. Вчера, 14 сентября, состоялся гастро-древний фестиваль. Собрались сотни людей, детей, для того, чтобы археологи реконструировали, как жарили мясо, как мололи зерна, как пекли из муки этой лепешки, как жарили мясо, как варили суп в горшках и так далее. Это было фантастика, сколько собрались людей. Я хочу сказать, что самый древний слой по радиоуглеродным датам датируется порядка 16 тысяч лет. А самый последний слой – это эпоха железа, средневековья, уже, собственно, к приходу русских. Что мы сделали первое? Я говорю, что мы сделали, так как мои бывшие студенты, теперь они руководители организации, они поставили меня руководителем этого гранта. Поэтому я в полной ответственности об этом говорю. Главная задача – привлечь жителей, бабушек, дедушек, мам, пап и их детей на раскопки. Показать раскопки, процесс раскопок, показать археологические артефакты и прочитать лекции. Прочитать лекции. Но мы дальше еще пошли в заявки свои. Мы пригласили студентов Донецкого государственного университета на практику, археологическую практику после первого курса вместе с их профессором Александром Викторовичем Колесником, профессором завкафедры Донецкого государственного университета. Оплатили по этому гранту, они прилетели к нам, мы их расселили на базе Сибирского федерального университета. Они работали, они прошли посвящение в археологи, были экскурсии по городу. Мы беседовали с ребятами, они рассказывали, в каких трудных условиях они учатся и так далее. Александр Викторович прочитал нам замечательную, не только для жителей города, мы специально сделали такой громадный шатер с экраном, можно было показывать, микрофоном, все. Он рассказал о золотом веке, в эпоху палеолита. Это охотники. Когда в позднем палеолите охота была основным средством жизни. И охота на мамонта, шерстистого носорога, бизона и так далее, и тому подобное.
1: Николай Иванович, а давайте мы здесь поставим многоточие, потому что это очень важная история на самом деле. Я думаю, наши слушатели с этим согласятся. Я же напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш цикл «Сибирские древности», все эти беседы с Николаем Ивановичем Дроздовым и его коллегами, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кононыхина. Мы через несколько секунд снова вернемся в Красноярск и будем говорить о том, как же донецкие студенты проходили практику непосредственно на площадках раскопок в самом Красноярске, как на это реагировали люди, чему люди научились в результате этих всех действий. По-моему, это же очень интересная история. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Уважаемые радиослушатели, это наш специальный проект «Сибирские древности», где мы рассказываем об истории, археологии, настоящем, будущем Великой Сибири, Великой России. Мы сегодня в гостях у нашего доброго друга, автора цикла, доктора исторических наук, директора Сибирского института Международного инновационного университета, профессора кафедры истории России Сибирского федерального университета в славном Красноярске Николая Ивановича Дроздова. Николай Иванович, вы с буквально таким жаром в сердце рассказывали о том, как по президентскому гранту вы на раскопках стоянки Базайха-2 пригласили студентов и их научного руководителя из Донецкого университета. Ребятам оплатили дорогу, ребята приехали, их руководитель прочел лекцию о золотом веке палеолита, времен охоты. И вы сказали, что это было очень воспринято хорошо людьми. Людей было много. И другие были лекции. Расскажите, пожалуйста.
2: Мы также пригласили известного у нас в Красноярске и только за пределами Красноярска художника, керамиста, профессора Олеся Мигаса. Олес Мигас рассказал о значении глины в истории человека и показал на слайдах, какие бывают произведения искусства, начиная с древности, сделанные человеком. Но мы знаем, что в Сибири и вообще в нашей стране первая керамическая статуэтка, сделанная из глины, была найдена на Майнской археологической стоянке ниже Саяно-Шушенской ГЭС профессором Васильевым из Санкт-Петербурга. Датируется она 16 тысяч лет. То есть из глины вылепили образ, антропоморфный образ человека, и обожгли, не просто высушили глину, а обожгли. Вот это первая такая находка. Ну а затем уже появляются в неолите, где-то порядка 8 тысяч лет, 7, появляются глиняные горшки. Это как бы важное было то, что профессор Мигас раскрыл. И он сейчас сделал единственный в нашей стране по древним скульптурам, которые есть у нас разбросаны в степи, начиная от Монголии до Украины, в Краснодарском крае и так далее. Это так называемые каменные бабы. Это средневековые. Так он спроецировал так них, сделав из глины разные образы. И во многих местах, музеях нашей страны он демонстрировал это. И сейчас несколько фигур уже хранятся в Кусково, как керамические произведения, которые там представлены. И вот он жителям Красноярска рассказал, а второй раз он сделал мастер-класс. Рассказал, как из глины, и все это делали. Дети делали, взрослые делали, как из глины можно вылепить горшок, какую-то кружку и так далее. И затем оставили, чтобы они высушились, а потом уже бывшие студенты мои, сотрудники их обожгли и передали 14 числа и передали тем, кто это сделал. Это своеобразные уникальные сувениры. Были еще кандидаты наук наши, Евгений Артемьев, Елена Акимова и ряд других, также прочитали лекции. Я вам хочу сказать о том, что, несмотря на летнее время, когда все на дачах, в лагерях, куда-то уехали отдыхать, в это время красноярцы с 15 июля, когда мы начали вот эту педагогическую археологию, с 15 июля по 1 сентября на лекциях присутствовало и вообще на раскопках присутствовало более 1500 человек. Это показатель прекраснейший. Люди приходили, мы это сделали в чатах, мы сделали это, специальные баннеры повесили, и люди заезжали, едут мимо, дорога рядом, раскопки рядом, видят, что копают, заходят с детьми, куда-то поехали, пришли, это 1500 те, кто оставил свою подпись. А сколько было людей, это сказать очень трудно. А вот эта организация, которая раскопки ведет, это Красноярская геоархеология, и есть ОНО, специальная организация древности Сибири. И вот как раз они совместно осуществляют вот этот замечательный проект. Что касается студентов, которые были из Донецкого университета, они уже не первый раз приезжают. Мы их уже без грантов приглашали раньше. Колесник с нами работает. Уже публиковали одну монографию при раскопках, в том числе и Колесник как автор участвует. Самое удивительное, что студентка одна осталась здесь, в Сибири, с Донецкого университета, перевелась и учится теперь на историческом факультете Красноярского педагогического университета и работает в геоархеологии. Ребята, вначале было как-то с ними разговаривать сложно, потому что ясно, что они в детстве захватили то, о чем страшно даже говорить, когда были детьми после 2014 года. Сейчас это по 20 лет, 18 лет ребятам. Но после того, как они учатся, что они здесь видят, они сдружились с студентами-красноярцами, обменялись адресами, телефонами, ну, сидели они там, ну, молодежь что делает? После работы, после всего надо пойти в кафе, попить кофе, поговорить, ну, и также на раскопках они. Удивительные вещи были найдены, понимаете? Вот колесико маленькое было с насечками, 24 насечки по торцу. Они были специально сделаны. Связаны или с физиологией женщины, это, как мы знаем, или же это был какой-то определенный счет, но тем не менее это было найдено. Были найдены прекраснейшие керамические сосуды с орнаментами, причем один орнамент, который нас притягивает, вот мы говорим, вы говорили о связях, есть так называемая узбельская керамика. Найдена в Иркутской области на реке Белой, которая впадает в Ангару. То есть определили орнамент типа этой керамики. И здесь мы ее нашли, эту керамику, на Усть-Базаихе. Очень много найдено различных скребков и сверл, проколок и инвентарь, который найден на стоянке Базаиха, палеолитический. Он самое интересное для нас, отличается от афонтовской культуры, афонтовской и кокоревской. То есть это одновременно на разных берегах реки жили люди разных культур. Вот это уже будет нам интересно. Только найти нам нужно антропологический материал, чтобы палеогенетики, мы уже знаем на Афонтовой горе, результаты палеогенетики, а теперь бы здесь определить и сравнить. Мы знаем на этом берегу Лиственка, стоянка Лиственка, антропологический материал. Тоже мы знаем. Но этот материал очень важен. И сейчас раскопки более 3000 квадратных метров проведены. Вот в этом году они заканчиваются. Найдено большое скопление костей. Методики применяются совершенно разные для их изучения. Кроме того, тщательно расчистить, нужно понять, для чего расколотые кости, причем северного оленя в основном, были. Добыча это костного мозга после того, как там поджарили, как раскололи и добыли костный мозг, который необходим был человеку как своеобразный потенциальный энергетик, теперь можно так сказать. Ну и в то же время очень много различных витаминов содержится, которые необходимы человеку. Так вот, или же это кололи для того, чтобы изготавливать орудия труда, потому что очень много найдено вкладышевых каменных пластинок, то есть было много вкладышевых костяных орудий. Ну вот, так сказать, эта стоянка нам еще показывает о том, что на определенном микрорайоне, может быть, жили одновременно различные этносы, носители различных культур. Об этом мы видим на примере наших замечательных раскопок на Алтае, Денисовской пещеры, пещеры Окладника, Чигирской пещеры и появление нового вида человека, денисовского человека, где скрещивание произошло неандертальца и хомо сапиенса. Вот, понимаете, это тоже интересно. И в дальнейшем, я думаю, какой-то материал для палеогенетики мы найдем. Но для меня, как человека, который все время занимается археологической педагогикой, которая учит все время, очень важно было привлечь жителей города Красноярска и к раскопкам, и чтобы они посмотрели и покушали ту пищу, которую 15-16 тысяч лет ели люди на Базахе.
1: Николай Иванович, я ловлю вас на слове, однажды приеду в Красноярск, вы мне приготовите мясо по древнему рецепту 16-тысячелетней давности. Но все-таки, вы знаете, я думаю, уважаемые радиослушатели, сегодня мы для себя узнали что-то очень важное для себя, и самое главное, мы видим, как и власти, и Тувы, и Красноярска, и Красноярского края в целом работают над тем, чтобы привлечь нас, современных жителей Великой России, привлечь к тому, как формировалась наша история, какие для нас уроки дает и археология, и история Средневековья, и нового времени, для того, чтобы понимать, для чего и как нам идти в будущее. Николай Иванович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливают, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил Владимир Путин. И в Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. Теперь подробнее об этих и других событиях. Никто не сможет запугать и расколоть Россию, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. И в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Настоящие патриоты России. Те, кто не подведет.
1: Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады горючего и военного имущества, места сборки и хранения беспилотников. В Харьковской области подразделения «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника и расширять внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение населенного пункта «Малое Волчье». Спецсуд по Косову в Гааге приговорил бывшего главу непризнанной республики Хашима Тачи к 25 годам тюрьмы. С подробностями корреспондент ВГТРК Дарья Григорова.
3: Косово и Метохия сегодня особенно внимательно следят за приговором Хашиму Тачи. Он получил 25 лет лишения свободы. И вместе с ним виновным в военных преступлениях признаны еще трое бывших руководителей так называемой армии освобождения Косово. Это Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Красничи. Все они занимали руководящие посты в так называемой армии освобождения Косово, принимали решения о пытках, похищениях, казнях сербских мирных жителей. Вот только в обвинении сегодня большинство пунктов связаны с убийствами косовских албанцев, по сути, политическими разборками между двумя политическими партиями. В гаагском деле нет ничего о тысячах сербов, исчезнувших без вести. Большинство из этих людей были замучены до смерти, некоторые разрезаны на органы в лагерях, которых на территории Косово были десятки. Это Гнилане, это Лапушник, эти и многие другие печально известные лагеря находились в Дренецкой долине, это вотчина полевого командира Тачи. Поэтому главный вопрос к сегодняшнему решению Гааги: за что именно его осудили и что осталось за пределами этого процесса? Суд установил ответственность за произвольное лишение свободы 385 человек, пытки более 300 человек, жестокое обращение и вот убийство 96 человек. Судьи пришли к выводу, что Тачи активно участвовал в преступлениях и поощрял их, но они были совершены именно по политическому мотиву, и это принципиально важно. Одновременно подсудимые были оправданы по 6 пунктам преступлений против человечности. Прокуратура, по мнению суда, не смогла доказать существование существования широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население.
4: Коллегия судей постановила 15 лет лишения свободы за военное преступление в виде незаконного или необоснованного ареста и содержания под стражей. Это раздел 3, обвинение 4. Года лишения свободы за преступление в виде жесткого обращения. Это относится к пятому пункту обвинения. 20 лет лишения свободы за преступление в виде пыток, что является седьмым пунктом обвинения. И 23 года лишения свободы за военное преступление в виде убийства, что является девятым пунктом обвинения. В настоящее время коллегия выносит вам единый приговор в виде тюремного заключения сроком 25 лет с учетом времени, уже отбытого под стражей. Господин Тачи, можете сесть.
3: Поэтому хочу подчеркнуть, что в сегодняшнем заседании и, в принципе, во всем обвинении не присутствует словосочетание «торговля органами», поскольку речь идет о человеке, Хашиме Тачи, которого на Западе прекрасно знают. Тачи был не только руководителем УВК, но после этого стал премьер-министром и президентом самопровозглашенного Косово. Он участвовал и в переговорах с Белградом, но, конечно, главным образом его принимали западные лидеры. Все от Ангелы Меркель до Барака Обамы с ним вели переговоры. В 99 году, кроме того, нужно отметить, НАТО воевало против Югославии, в то время как наземные операции вели силы ОВК. В докладе Совета Европы они были названы де-факто союзниками международных сил. Поэтому сейчас, конечно, получается неудобная политическая картина, ведь сегодня Гаага все-таки признала военным преступником и отправляет на 24 года в тюрьму человека, которого западные столицы десятилетиями принимали как абсолютно легитимного партнера. Поэтому в Сербии сегодня, конечно же, говорят прежде всего об избирательности международного правосудия, поскольку, когда судили сербское руководство, гаагские прокуроры принимали самые широкие конструкции ответственности, в частности, геноцид. Но когда на скамье подсудимых оказались люди, поддерживаемые Западом, таких формулировок, конечно, нет, поэтому гаагское правосудие вновь оказалось достаточно избирательным.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
5: С новостями спорта Виктория Коусова. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге «Спартак» в матче 9-го тура нанес поражение «Факелу» 1-0 на 90-й минуте. Мяч забил Угальде. В свою очередь, «Уродина» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. «Спартак» на выезде победил «Металлург» в матче чемпионата континентальной хоккейной лиги 3-2. «Нефтехимик» на выезде победил «Сибирь» 3-0. Отмечу, что «Сибирь» проиграла 4 матча из 5. В свою очередь «Акбарс» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме 4-3, но «Аллада» проиграла «Барысу» 0-6. Белорусская федерация футбола получила разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций на выступление команд в юношеской футбольной лиге Российского футбольного союза. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Васильевич. Сейчас предстоят переговоры с Российским футбольным союзом, чтобы определиться, какие это будут возрасты. Будет один или три. Мы хотели бы участвовать в юношеской футбольной лиге, сказал Васильевич. Серебряный призер Олимпийских игр 22 года Александра Трусова подтвердила, что выступит на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Контрольные прокаты пройдут 19-20 сентября в Москве. Ранее, напомню, Трусова выступила на турнире в Японии и завоевала серебряную медаль. Этот турнир стал для российской фигуристки первым международным стартом после рождения ребенка. Канадка Джессика Кэмпбелл назначена менеджером по развитию игроков клуба Национальной хоккейной лиги Нью-Джерси. Об этом сообщает пресс-служба команды. В апреле Кэмпбелл покинула пост ассистента главного тренера Сиэтла, который занималась с 24 года. Канадка стала первой женщиной в истории НХЛ, работавшей тренером. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: О прогнозе на 17 сентября. В Челябинске и Сатке будет плюс 17, пройдут дожди. В Хабаровске и Владивостоке плюс 22 градуса без осадков. В Магадане плюс 9, пройдут дожди. В Южно-Сахалинске около 24, тепла без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 15 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Вологде плюс 20 без осадков. В Петербурге в четверг ожидаются ливневые дожди. Ночью 13-15, тепла днем плюс 17. В Москве сегодня без осадков, ночью 7-9, тепла днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 9, давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию сезонную передачу, для которой собрал джазовые стандарты, имеющие самое непосредственное отношение к осени. Благо таковых предостаточно, и найти их несложно, сложнее выбрать, в чем исполнение они прозвучат. Композитор Гарри Уоррен и поэт песни Кэл Дубин сочинили пьесу «September in the Rain» — «Сентябрьский дождь» в 1935 году для фильма «Звезды над Бродвеем». Правда, говорят, что сцена с ней была вырезана из картины, и в итоге она впервые прозвучала в исполнении ведущего тенора Метрополитен оперы Джеймса Мелтона в 1937 году в фильме «Мелодия для двоих». В конце 30-х и в 40-е годы песня несколько раз попадала в хит-парад. В 49-м году ее записал перебравшийся за два года до этого в США британский пианист Джордж Ширинг. Его версия в итоге разошлась тиражом около миллиона экземпляров. Дальше мог бы быть список всех, кто записывал «September in the Rain», но я сэкономлю время и лучше послушаем, как она звучит в исполнении Дайан Шур.

Пьеса «This Autumn» – это осень была написана в 1941 году актером-музыкантом-хипстером Генри Немо, тремя годами ранее приложившего руку к созданию другого знаменитого произведения «Let a song go out of my heart». Впервые была записана квартетом Нета Кинга Коула в 1949 году. Как любой джазовый стандарт, позже исполнялась многими звездами – Редом Гарландом, Джо Пассом, Кармен Макрей и неоднократно Четом Бейкером, в том числе на шикарном альбоме «Чет» 1959 года.

Песня «Отомный Нью-Йорк», «Осень в Нью-Йорке» написана Верном Дюком на отдыхе летом 1934 года. Впервые прозвучала 27 декабря того же года в бродвейском мюзикле «Thumbs Up». Если переводить в лоб, то «Пальцы вверх», но мне больше нравится вариант «Отлично». В исполнении певца и актера Джея Гарольда Мюррея. Считается, что для своего времени песня была слишком прогрессивной и по этой причине не пользовалась успехом. В 1944 году Биг Бенд и Гарри Джеймс и Чарли Спивака исполняли эту мелодию в радиопередачах, а в 1946 году вокалистка Луэн Хоган записала ее для лейбла Musicraft Records. Но по-настоящему популярной она стала лишь в 1949 году, когда достигла 27-й строчки хит-парада в исполнении Фрэнка Синатры. Позже ее исполняли практически все джазовые звезды, включая Эллу Фицджеральд и Луи Армстронга, записавших «Отомный Нью-Йорк» летом 1957 года для альбома «Эллен Луи Ген».

Популярнейшая песня «Autumn Leaves» написана в 1945 году на французском языке под названием, не буду произносить по-французски, у меня с ним все очень плохо. Музыка композитора Жозеф Касма, стихи поэта и кинодраматурга Жака Превера. Впервые прозвучала в исполнении Ива Монтана, вышедшем в 1946 году в фильме Марселя Карне «Врата ночи». Поначалу не пользовалась особым успехом, но после того, как Монтан выпустил ее в 1949 году в виде сингла, за следующие 5 лет разошлась миллионным тиражом. В 1950 году знаменитый поэт-песенник Джонни Мерсер написал английский текст и дал ей английское название. И в июле того же года она была записана певицей Джо Стаффорд. С этого момента только в 50-х ее исполняли Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Дорис Дэй и знаменитые инструменталисты, в частности Арт Тейтум, Эрл Гарнер и Дюк Эллингтон. У нас ее в 56-м году записала Елена Великанова, автор русского текста Николай Доризо. В 2012 году историк джаза Филипп Бадуан назвал эту песню самым важным неамериканским стандартом. Для сегодняшней передачи я выбрал версию «Autumn Leaves», записанную 29 декабря 1959 года классическим трио Билла Эванса со Скоттом Лафарой и Полом Моушеном для альбома пианиста «Portrait in Jazz».

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Будущий стандарт «September Song» сентябрьской песни впервые прозвучал в исполнении актера Уолтера Хьюстона, отца режиссера Джона Хьюстона, деда актрисы Анжелики Хьюстон и прадеда актера Джека Хьюстона 19 октября 1938 года в бродвейском мюзикле «Праздник Никербокера». Написан автором трехгрошовой оперы, композитором Куртом Вайлем и лауреатом Пулитцеровской премии драматургом Макселом Андерсоном. Песня сходу попала в хит-парад, даже несмотря на не самые выдающиеся вокальные качества Хьюстона. Более того, в 1984 году его версия была введена в зал славы премии Грэмми. Позже песни популяризировали Либерачи, Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и, например, Сара Вон, записавшая ее в 1954 году вместе с трубачом Клиффордом Брауном.

Песня «Autumn Nocturne», «Осенний ноктюрн» не числится в списке джазовых стандартов, но исполнялась достаточно часто. Написана эмигрировавшим из России, точнее из РФСР, в 1922 году с родителями композитором Джозефом Майро или Иосифом Мировым. Автор слов – поэт песни Ким Геннон. Впервые «Autumn Nocturne» был записан 8 июля 1941 года. Позже исполнялся такими звездами, как Сони Роллинс, Марк Мерфи, Кассандра Уилсон, Арт Фармер, Херби Мэн, Самара Джой, ну и так далее. Самый известный альбом, на котором записана инструментальная версия пьесы, это, наверное, все же лучшее, по мнению большинства джазовых критиков, пластинка альтсаксофониста Лу Дональдсона «Блюз Вок» 1958 года.

Пьеса «The September of My Years» — «Сентябрь моих лет», написана в 1965 году знаменитой парой соавторов, композитором Джимми Ван Хьюзеном и поэтом-песником Сэмом Каном, к тому времени работавшим вместе на протяжении 10 лет. Сотрудничать с Синатрой они начали в 1956 году, хотя Кан писал тексты для певца и раньше. «The September of My Years» дала название одноименному альбому, выпущенному в сентябре 1965 года. На 8-й церемонии вручения премии Грэмми она принесла Фрэнку Синатре две награды – как лучший альбом года и лучшее мужское вокальное исполнение, правда, за другую песню – «It was a very good year». В 99 году «The September of My Years» была включена в зал славы Грэмми.

Early Autumn, ранняя осень, песня, написанная Ральфом Бернсом и Вуди Германом на слова Джонни Мерсера. Оригинальная инструментальная композиция была записана вторым составом оркестра Германа 27 декабря 1947 года, и в ней было примечательное соло саксофониста Стэна Гетца. Эта версия в 2000 году была включена в зал славы премии Грэмми. В 1952 году Герман попросил Джонни Мерсера написать слова, и он перезаписал песню, исполнив вокальную партию сам. В том же году ее записал и Джо Стаффорд. Как у любого джазового стандарта, существует множество версий Early Autumn. Для сегодняшней программы я выбрал ту, что была записана вышеупомянутым Стэном Гетцем в марте 1960 года в сопровождении струнных для его альбома «Cool Velvet». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
7: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
8: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
9: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Саблезубые.
10: Есть еще некоторые вымершие группы, которые не хищники или не совсем хищники, но все же имеют довольно развитый саблезубый аппарат.
0: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы и принять ответственное решение. И новую серию высокоточных ударов по Украине провели российские военные за минувшие сутки. Теперь подробнее об этих и других событиях. Никто не сможет запугать и расколоть Россию, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля – вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет.
1: Путин призвал россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы результаты голосования подтвердили зрелость общества. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил президент. Глава МИДа Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами. Об этом министр сказал, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Лаврова, никаких возвратов в события, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет.
3: Но выстраивать нашу политику, исходя из того, что вот мы сейчас придут правые консерваторы, реалисты, придут к власти, у нас все опять будет хорошо. Мы им желаем успехов, всем нашим европейским коллегам, успехов в том, чтобы они сформировали правительство, которое будут отстаивать их национальный интерес. Когда это произойдет, тогда и контактировать с ними будет легче. Но никаких возвратов в объятия, которые в конце 90-х, даже в 90-е годы, да еще и в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Это мы не прерывали наши отношения с Европой. Это сделала она.
1: Лавров также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских стран. По словам министра, Россия не собирается нападать на Европу, но если Европа нападет сама, то конфликт долго не продлится. Подразделения группировки «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта «Малое Волчье» в кольце окружения противника в Харьковской области. Оно продолжает сжиматься. Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 7 украинских бригад. Противник потерял более 150 военнослужащих. Новую серию высокоточных ударов по Украине провели российские военные за минувшие сутки. Взрывы гремели в Киевской, Одесской и Полтавской областях. По данным Минобороны, в Киеве поражено предприятие, где производили спецтранспорт для ВСУ. В порту Черноморска зафиксированы попадания по судну, на борту которого находился груз военного назначения. В Харьковской области наши военные сжимают кольцо окружения, где боевики потеряли еще 50 человек и две западные бронемашины. Какие цели атакуем с воздуха и как продвигаемся на передовой? В зоне ответственности российской группировки «Восток» работает военкор «Вестей» Кирилл Попов.
4: Нестареющая классика, актуальная и на фронтах СВО, легендарный АГС. До 400 выстрелов в минуту. Сейчас парни загружают гранаты в ленту. Такая весомая поддержка нашей пехоте.
5: Расчет работает интенсивно, короткими очередями по 5 выстрелов. Пламя, так еще называют гранатомет, выжигает окопы ВСУ. Разлет осколков до 7 метров. Для большей плотности поражения кладут в шахматном порядке. Беспокоящий огонь держит боевиков в постоянном напряжении.
6: Если это не полное поражение, то просто не давать противнику наблюдать за нашими действиями.
5: Вражеские укрепрайоны равняет с землей артиллерия. В разрушенных блиндажах уничтожены пункты управления беспилотниками. Так ведется зачистка территории в окрестностях Лесного, Днепропетровской области.
7: Орудие!
5: Сейчас наши штурмовые подразделения 430-го полка выбивают неприятеля как можно дальше от населенного пункта.
8: Беру с собой постоянно магазинов 12-14, плюс россыпью с собой в рюкзак еще, и гранаты.
5: Штурмовики действуют скрытно, малыми группами в течение нескольких дней просачиваются сквозь рубеж обороны ВСУ. Атакуют там, где не ждали. Расчеты беспилотных систем регулярно наносят удары по объектам снабжения украинских формирований, включая склады, стационарные сооружения и места скопления живой силы.
9: Сегодня той же группировкой «Восток» освобождено село Новоандреевка в Запорожской области. Это в 5 километрах к юго-востоку от Орехова. На него из севера тоже надвигаются российские войска. Осталась единственная автодорога вдоль реки Конка, которая связывает город с Запорожьем. Но и та находится под нашим огневым контролем. Здесь не могут пробраться ни пикапы с пополнением, уничтожаются на дальних подступах, ни роботы-доставщики, везущие на украинские позиции еду и патроны, ни, естественно, танки. Сегодня российскими беспилотниками, их было поблизости, уничтожено сразу 3. Андрей Григорьев, Максим Щепилов, Александр Иванков. Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
10: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. «Спартак» на выезде победил «Металлург» в матче чемпионата континентальной хоккейной лиги 3-2. Дубль у красно-белых оформил Александр Беляев. Победную шайбу забросил Герман Рубцов. Даниил Орлов и Даниил Гутик сделали по 2 результативные передачи. У хозяев отличились капитан Егор Яковлев, который провел свой первый матч в этом сезоне, и Владимир Ткачев. «Нефтехимик» на выезде победил «Сибирь» 3-0. Отмечу, что «Сибирь» проиграла 4 матча из 5. Основная проблема – реализация большинства. За 13 минут большинства не забить ни одного гола – это катастрофа. В раздевалке сказали, что надо убрать сопли и слюни и превращаться в мужиков. Да, тяжело. Кому-то надо выйти на другой уровень только через работу, сказал после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков. «Акбарс» обыграл «Слават Юлаев» в овертайме 4-3, ну а «Борис» разгромил «Ладу» 6-0. Российская фигуристка Аделия Петросян вошла в состав участников турнира серии «Челленджер» в Грузии, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут с 1 по 4 октября в Батуми. В женском одиночном катании помимо Петросян выступят россиянки Анна Фролова и Дина Хуснутдинова. В мужском турнире заявлены Андрей Мозалев, Николай Угожаев и Матвей Ветлугин. Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла американку Кэрол Ян Сули в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Сан-Паулу 6-1-6-2. Тэквондист Александр Пряжников победил на спартакиаде народов России в Челябинске. Пряжников первенствовал в весовой категории свыше 80 килограммов у мужчин. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колцева.
0: Погода.
1: О прогнозе на 17 сентября. В Челябинске и Сатке будет плюс 17, пройдут дожди. В Владивостоке и Хабаровске плюс 22, без осадков. В Магадане плюс 9, пройдут дожди. В Южно-Сахалинске плюс 24 градуса, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 15, пройдут дожди. В Вологде плюс 20, без осадков. В Петербурге в четверг ожидаются ливневые дожди. Днем будет плюс 17 градусов. В Москве сегодня без осадков, днем около 23 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 9 градусов, давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Славный полдень. Радиоспектакль по одноименной книге Александра Мирера. Часть четвертая.
1: И все-таки надо рассказать, что же произошло со Степкой, пока меня не было. Когда Сурен Давидович прогнал нас из подвала, Степка забрался на старую голубятню. Он был в отчаянии.
2: Сурен Давидович остался в тире один. Больной, задыхается. Как он отобьется от Киселева с его бандитами? А ведь я могу отстреливаться не хуже взрослого. Я из пистолета выбиваю на второй разряд. А меня выставили. Тьфу.
1: Во дворе на песчаной куче играла мелкота. Приближался полдень. Ленивый ветер гнал пыль на окна подвала. Там Сур ждал врагов. И под третьим окном от угла лежал на узкой койке Павел Остапович. Глядя на эти мутные радужные от старости стекла, Степан понял.
2: Наступает мой главный полдень. Тот самый, о котором говорится в любимых стихах Сура. Но в этих... Неправда. Будто бы он прожит наш главный полдень на земле. Валерка, только его здесь не хватало.
3: Ты на кота похож.
2: Молчи, несмышленыш.
3: А дядю Павлу уже закопали?
2: Да ну тебя!
1: Степка дал ему по загривку. И тогда в подворотне простучали шаги. Весь в черном, подтянутый, спокойный, Киселев спустился к дверям подвала. Ждал, пока откроют. Он даже не оглядывался. Стоял и смотрел на дверь. Потом немного наклонился и заговорил в щель у косяка. Вынул из кармана плащ.

0: Он знал, что Сурен Давидович не даст гитаристу выстрелить. Даже кашель не помешает Суру выстрелить первым. Его знать надо. Но Сур пока не стрелял. А Киселев?
1: Эх, в прямом солнечном свете, да еще и сквозь стекла, ничего не увидишь.
2: А ну вниз, Валерик!
0: К счастью, бабушка сама позвала Валерку. И они слезли. Валерке было велено посидеть с малышами.
3: Да ну, бабушка!
0: Он захныкал. Степка погрозил ему кулаком, проскользнул в полутемный коридор и сразу услышал из-за перегородки громкий голос Киселева.
4: Вопиюще! Отдал ключи и оружие мальчишке. Невероятная глупость.
5: Угол третий. Не увлекайся. Ключи и оружие отдал Габриэлян, а не я.
1: Дьявольщина. Габриэлян, а не я. А он кто?
4: Братья, так ли необходимы эти трещотки? В милиции целый арсенал. И своего оружия хватает. Как ты его называешь?
5: Бластеры. Мальчишки так называют.
4: Мальчишки. Немедленно изолировать этих мальчишек. Пятиугольник, ты связался с постом?
6: Дорожный пост не отзывается. Контроль показывает помехи от автомобильных двигателей. Разъездились.
4: Доктор шагоняет лихо. Дадим расчетчику запрос на блюдце. Ты еще не видишь пятиугольник?
6: Пока еще слепой.
4: Ну, подождем. Дай запрос на блюдце. Квадрат 103. Сейчас же отыщи мальчишку с ключами.
5: Есть. Привести мальчишку.
4: Так или иначе, его необходимо изолировать или уничтожить.
0: Киселев продолжал, но Степка больше не слушал. Вылетел наружу, подхватил Валерку и потащил его через улицу за киоск «Союз Печати». Теперь их сам Шерлок Холмс не увидел бы, а они сквозь стекла могли смотреть во все стороны.
1: «Валерик, срочный приказ! Дуй к Малгосе, выпроси ее платье в горошек, синее. Скажи, мне нужно! Приказ! И ни слова никому!»
3: «Чего? Платье?»
1: «Да, и чтобы завернула получше, завязала веревочкой. Если Малгоси нет дома, дождись. Платье притащи на голубятню. И никому ни под каким видом не говори, что в свертке и где я, даже дяде Суру».
3: «Есть!»
0: Валерка убежал, а Сурен Давидович вышел из подвала и скрылся в глубине двора. Постоял чуть-чуть, поправил куртку и ушел.
1: «Вот дьявольщина! Неужели я должен бояться Сура? Проклятые гады! Они добрались даже до Сура!»
0: «Вы не знаете, как мы любили Сура. Теперь Степка за ним следил. А наш Сурен Давидович дружелюбно разговаривал с врагами и сам стал одним из них под кличкой «Квадрат 103».
1: «Ну, держись!»
0: Степа перемахнул через улицу. На бегу бросил связку ключей сквозь решетку в колодец перед заложенным окном подвала. Выглянул из-за трубы и увидел Сурена Давидовича. Тот шел к голубятне. Знал, где искать.
5: «Степик! Степик! Ты тут?»
0: Боком кося глаза то на ноги Суры, то в приоткрытую дверь подвала, Степан скользнул в коридор.
1: «Велел мне наблюдать. Пожалуйста!»
0: В коридоре стояла огромная коричневого дерева вешалка. На ней круглый год висел рыбацкий тулуп Сурена Давидовича. Тоже огромный, до пят.
1: «Получай свой главный полдень!»
0: И Степка забрался под тулуп. В кладовой молчали. Сколько же времени Валерка будет бегать за платьем?
1: «Если Малгося пришла из школы, и если сразу даст платье, это 20 минут. Пока прошло 5 минут. Сур, наверное, обходит подъезды».
0: Малгося Будзинская – девочка из нашего класса. Она полька. Ее зовут по-настоящему Малгожата. Штуку с переодеванием они со Степаном уже проделали однажды, под Новый год. Поменялись одеждой на маскараде. Тут заговорили в кладовой.
7: «Блюдца не посылают, рискованно. Над нами проходит спутник-фотограф».
4: «Будьте счастливы, перестраховщики». «А ты не гагачи, забываешься».
8: «Виноват. Капитану Рубченко не повезло, а монтёру Киселёву подфартило».
4: «Ты о чем это?»
8: «Один стал углом, а другой пятиугольником».
4: «Потому и сидишь в низшем разряде, что путаешь себя, десантника, с телом. Это надо изживать пятиугольник».
8: «Я, конечно, пятиугольник. Всего лишь».
4: «Ну-ну».
8: «Телу моему, капитану милиции, полагался бы десантник разрядом повыше».

0: Возможно. У него должны быть ценные знания. Говори.
1: Так я что говорю? Старуха и мальчишка могут проскочить в район, так? Неприятный факт, я согласен. Но надо еще посмотреть, опасный ли этот факт. Пока районное начальство раскумекает, пока с командованием округа свяжется, а генерал запросит Москву, ого-го, минимально 6 часов, пока двинут подразделение. Минимально. Так еще не двинут, еще не поверят. Уполномоченного пошлют удостовериться, а мы его.
0: Мы-то его используем.
1: Во. А он в округ и отрапортует. Сумасшедшая старуха, провокационные слухи и т.д.
0: Здесь тебе виднее. Ты ж милицейский. Мусор.
1: Правильно. Правильно. А за мусора получите 15 суточек, молодой человек.
2: Степка тогда засунул кулак в рот и укусил. Потом еще раз. Он уже понимал, что Павел Остапович не всегда был таким, что его только нынешним утром превратили в пятиугольника. И сначала Степка почувствовал облегчение, потому что самое страшное было думать, они всю жизнь притворялись, и даже Сурен Давидович.
0: Пятиугольник, пятиугольник и есть. Округ, подразделение. В этом ли дело? Информация всегда просачивается, друг милый. На то она информация. Загвоздочка-то в ином. В ином. Расчетчик не помнит ни одной планеты, сохранившей ядерное оружие. Мерзкое оружие. Стоит лишь дикарям его выдумать, как они пускают его в ход и уничтожают весь материал. Кошмарное дело.
1: Ты видел это?
0: Да. Много десантов назад. Пустая была планета.
1: Сколько материала гибнет. Господи. Так здесь ядерного оружия навалом. Как они выжили, угол третий?
0: Не успели передраться. Сейчас это не важно. Ты радиус действия водородной бомбы знаешь?
1: Откуда мне знать? Говорили, правда, на лекции. Забыл, склероз одолевает.
0: Отвратительная планета. Никто ничего толком не знает. Бомбы, ракеты, дети. Мерзость. А ты говоришь, уполномоченный. Он больше нужен нам, чем им. Хоть радиус действия узнаем.
1: Не посмеют они бросить. Ведь на своих.
0: Могут и посметь.
2: Они замолчали. Быстро прошел Сурен Давидович. Степка удивился. Сур совершенно тихо дышал, без хрипа и свиста.
3: Где же его астма?
4: Как сквозь землю провалился. Я квадрат 103 объявляю его приметы.
1: Объявил уже. Приметы его известные.
0: Почему он скрывается от тебя?
4: Умен и подозрителен, как бес. Прирожденный разведчик.
0: Не будем терять время, десантники. Квадрат 103, корабль не охраняется, а обстановка складывается сложная. Справишься? Там еще девятиугольник. Предупреждаю, лучеметами не пользоваться.
4: Есть. Пятиугольник. Машину. Машин хватает?
0: 30 штук. Пока хватает.
4: Я вижу, вы времени не теряли в самом деле.
0: Не теряли. Ань, момент. Квадрат. Ведь ты был в малом посреднике.
4: Конечно. Ты меня и выпустил.
0: Ты же не в курсе насчет детей. Сюрпризец. На этой планете детеныш.
2: В это время Рубченко кашлянул. И Степка не расслышал последнего слова.
4: Что?
0: То, что я говорю. И нечего штокать. До 16 лет примерно. Сейчас уточняют.
4: Какая неожиданность. До 16 лет. Третья часть всего населения. Третья часть, скажи. А до сигнала наводки еще 7 часов. Ах, как нехорошо. Нужно очень охранять наводчика.
1: Проклятая работа. Знаешь, сколько десантников на телескопе? Не берем своего наводчика.
0: Молчать.
5: Вспомни о распылителе, пятиугольник 200. А ну, двигай в город и действуй по расписанию. Найдешь мальчишку, обезвредь его. Ступай. Эскадра ждет на орбите, а каждый пятиугольник рассуждает. Сигнал будет послан в 20 часов плюс-минус 5 минут. А до тех пор надо держаться хоть тресни.
4: Следовательно, высшие разряды сосредоточены при телескопе?
5: Пока штаб весь в разгоне.
2: Они захлопнули дверцы снаружи, и в коридоре стало совсем темно.
3: Понятно. Они оповестили всех своих через говорящие штуковины. Сколько их, неизвестно. Каждый может схватить за шиворот. Даже Валерка ненадежен. Повстречался ему такой тип, и готово. Валерка. Валерка. Что-то там у них еще с детьми связано. Проверяют. Можно, конечно, запереться и отсидеться здесь, пока все не кончится. Есть хлеб, сахар, коробка яиц, вода в кране. Есть газовая плитка и вермишель. И книги. Ну что же это я? Стану сидеть, как крыса под вешалкой? А Валерка будет ждать в голубятне, пока эти его не найдут? Так. Вот, значит, как они орудуют. Этот зеленый ящичек, который Киселев приложил к двери подвала. Вот что привез в рюкзаке сержант. Малые посредники. Они внушают людям всю эту чепуху насчет квадратов и углов и заставляют действовать заодно с пришельцами. С пришельцами. Да, это, конечно, пришельцы. И они хотят загипнотизировать всех людей. Не убивать, а покорить гипнозом. Это гнусно. Однако еще не особенно страшно, будь у них только один посредник, пень-гипнотизер. Много народу с ним не обработаешь. Но если каждый из загипнотизированных гуляет с такой штукой в кармане, тогда им и целая армия не страшна. Что же делать? Дьявольщина! О маленьких посредниках Алешка не знал, уезжая.
2: Солнце обошло дом, и прибежал Валерик с чемоданчиком. Кое-как Степка уговорил Валерку пойти домой и там ждать следующего приказа. Оставшись один, он натянул добытое платье и спрятал брюки в чемоданчик.
3: Ужасно неловко.
2: Но они как раз недавно прочли про Гека Фина. Как он переодевался под девчонку. Первым долгом Степка выудил из ямы ключи. В юбке лазить было страсть как неудобно. Вернулся в тир, перетащил все винтовки из кладовой в стрелковый зал и запрятал под мешками с песком. Потом взял в чемоданчик 2 боевых пистолета, 2 коробки патронов, обоймы. Запер сейф, кладовую, положил ключи тоже в Малгосин чемодан и ушел.
3: Надо прорываться в район или воинскую часть, что недалеко от шоссе.
2: К 2 часам он пришел на автобусную станцию. Он ведь не знал, что автобусные рейсы отменены, что в 8 километрах от города стоит застава и никого не пропускает дальше. Все это ему сказали уже на станции.
6: Да не пропускают никого там.
7: Можно полиция.
8: А ты далеко собралась, девочка?
9: В район, дяденька.
8: В гости?
9: В гости, в гости.
8: Как тебя звать?
9: Малгося.
8: Гляди, как выросла. Не узнаешь.
10: Шла бы домой.
2: Парень внушал Степке доверие. Он был не из тех. Как он это узнал? Очень просто. Они с Малгосей совершенно не похожи. Она смуглая, чернобровая, а Степка белобрысый и веснущатый. Человек из тех, знающий Малгосю, обязательно бы заподозрил неладное. Ведь Степкины приметы передал Рубченко, десантник.
8: Эй, там, на кассе, когда переправу наведут? Говорите точно. Когда? Саперы вызваны?
11: Я человек маленький. Я саперами не командую.
8: А Березовая?
11: Грязь там, грязь. Грязь, машины вязнут.
8: Понятно.
2: Степан приподнялся на носках и увидел рядом с шевелюрой парня милицейскую фуражку. Парень энергично наседал на милиционера. Их сразу обступила куча народу. Степан влез на скамейку.
3: Дьявольщина! Рубченко успел переодеться в форму. Павел Остапович, воскресший капитан.
2: Рубченко взял парня под правый локоть.
12: Не волнуйтесь, гражданин. Незачем волноваться.
2: Со стороны это выглядело совсем невинно. Офицер милиции объясняет положение горожанину. Вот только... Парень свободной рукой схватился за сердце. Он еще не опустил руку, а Степки уже не было поблизости. Он забился в щель между палаткой «Овощной базар» и пустыми ящиками. Часы на автостанции показывали 15:45. Он думал так, что волосы шевелились.
3: До неведомого сигнала остается меньше 6 часов. Если бы я каким-то чудом и пробрался в район, то за час до сигнала. Ну, за 1.5. Это первое. Второе. Алешка с доктором могли и прорваться. Они на машине. Да еще и с бластером. И третье. Я, Степка Сизов, рванул на автостанцию из трусости. Из чистой трусости. Испугался этих, решивших со мной расправиться.
2: Когда Степка начинал сомневаться в своей храбрости, ему удержу не было. Теперь он знал, что не уедет, даже если за ним пришлют персональный самолет. У него есть оружие. Он проник в их планы. Он надежно замаскирован, и плевать ему, что он один и никому не может довериться.
3: Плевать. Да им на меня покрепче наплевать. А, дьявольщина. С эскадрой-то на орбите.
6: Кто-нибудь поедет уже или нет? Ну сколько можно стоять?
7: На синий камень веду! К телескопу! Бесплатно!
3: К телескопу?
2: Степка помчался и влез в грузовик. Засвистел ветер, замелькали один за другим молотный завод, второй микрорайон, школа, универмаг, почта, синяя вывеска милиции, дом с тиром. Степан сидел, прижимая к груди чемоданчик. Он все-таки здорово запутался, и простое решение, которое ходило совсем рядом, ускользало от него, как упавший в воду кусок мыла ускользает от руки.
3: Есть решение! Сигнал! Сигнал в 20 часов! Наводчик! Эскадра! Она ждет на какой-то орбите! Эскадра! Пришельцы там! А здесь не настоящие пришельцы! Они должны подготовить плацдарм и в 20 часов послать сигнал с наводчика. Что такое наводчик? Они сами сказали, что своего наводчика у них нет. Погоди-ка! Телескоп используют как наводчик!
2: Наш радиотелескоп непростой. Он приемно-передающий. Нам рассказывали на экскурсиях. Он может принимать радиоизлучение из космоса и может управлять полетом космических кораблей, наводить их на цель. Наводчик, понимаете? Загипнотизированные работают как передовой десант. И в 20 часов пошлют настоящим пришельцам сигнал. Плацдарм захвачен.
3: Получу нашего радиотелескопа, ложные пришельцы сумеют направить хоть 1000 кораблей. И они будут садиться вокруг нашего городка совершенно спокойно. У нас даже телефона теперь нет, словно в каменном веке. Корабли будут садиться, а кругом ничего не узнают. Они и Тугарина выбрали из-за телескопа.

Действующие лица и исполнители. Алеша Соколов и рассказчик Иван Абакумов. Степка Ростислав Харин. Сурен Давидович Михаил Багдасаров. Федька-гитарист Даниил Толстых. А также в спектакле заняты артисты: Анастасия Лапина, Максим Керин, Константин Днепровский, Дмитрий Филимонов, Сергей Кутасов, Борис Токарев, Григорий Данцигер, Алена Кищик, Мирослав Харин.

автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Режиссер монтажа Катерина Анцупова. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он был кавалером двух орденов славы, что никогда не был женат. И, несмотря на известность, всю жизнь прожил в коммуналке. Алексей Смирнов, Федя и другие. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Зрители знают его по роли тунеядца и алкоголика Феди из картины «Операция И» и другие приключения Шурика. И, как часто бывает, зрители думали, что Алексей Макарович Смирнов и в жизни походил на своего героя, тогда как на самом деле между ними мало общего. Грустный, одинокий человек, книгачей и художник, а еще отважный воин, кавалер многих боевых наград. Таким был артист на самом деле.
2: Из интервью Алексея Смирнова. Я родился 28 февраля 1920 года в Ярославской губернии в городе Данилове. Позже появился на свет мой младший брат Аркадий, который потом погиб на войне. Когда мне было 6 лет, мы переехали в Ленинград. Папа рано умер, и нас воспитывала мама Анна Ивановна, самый дорогой и близкий для меня человек.
1: Жили бедно. Смирнов вспоминал, что единственной отдушиной было посещение драм-кружка. После школы продолжил обучение в актерской студии при Ленинградском театре музыкальной комедии, где и начал работать, впрочем, недолго, всего год. Началась война, и 21-летний актер отправился на фронт. Был химинструктором, а позже стал командиром огневого взвода артиллерийской бригады. Он ходил в разведку и сражался на Брянском, Первом Украинском и Втором Белорусском фронтах. Как-то, уже лет через 20 после войны, на Ленфильме решили отпраздновать 9 мая. Фронтовики надели ордена. Сделал это и Смирнов. Коллеги ахнули, когда увидели боевые награды Алексея Макаровича. Два ордена славы, второй и третьей степени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени, медали за отвагу и за боевые заслуги. Кто разбирается в наградах, тот поймет, чего это стоило. А ведь он никогда не рассказывал о войне, собственно, как и все настоящие фронтовики. Со своим взводом дошел до Одера, где получил тяжелейшую контузию из-за взрыва снаряда. Чудом выжил, но дорогой ценой. Это ранение повлияло на всю его жизнь, в том числе, увы, на личную. После войны вернулся в родной театр, где ему предлагали только роли второго плана. Денег не хватало, а Смирнову нужно было думать не только о себе, но и о маме, о которой теперь он должен был заботиться. После гибели его младшего брата Аркадия на фронте Анна Ивановна тяжело заболела. Стал работать в Ленгосэстраде, где за ним закрепилось амплуа веселого и неуклюжего здоровяка. В 36 дебютировал на экране в киноленте «Балтийская слава». Сыграл несколько маленьких, но заметных ролей. Например, матроса Валю Кныша в «Полосатом рейсе».
3: Маришка,
4: а?
3: Ты швабру взяла?
4: И не думала.
3: Только на секунду отвернулся.
1: Именно в «Полосатом рейсе» его заметила ассистент по актерам фильма «Деловые люди», который снимал молодой режиссер Леонид Гайдай. И он пригласил Смирнова на роль Билли Дрискола, добродушного увольня, решившего вместе со своим приятелем, аферистом Сэмом, его сыграл Георгий Вицин, на свою беду похитить мальчика по имени Джонни Дорсет.
5: Эй, мальчик!
6: Поласкай.
7: Эй, мальчик! Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться? А? Это обойдется папаше Дорсету в лишних $500.
2: Из воспоминаний Георгия Вицина. Алексей Макарович был хороший человек. Общительный, справедливый, честный, обаятельный. Терпел любые издевательства режиссера. Ни на какие трудности не обращал внимания. Сказалось, наверное, военное прошлое. В то же время Алеша был горячий. Если чувствовал несправедливость, открыто возмущался, возражал. Может, такая его открытость и честность кому-то на студии не нравилась.
1: Ну а следующая работа у Гайдая принесла Алексею Смирнову уже настоящую славу. В 1964-м режиссер начал снимать фильм под рабочим названием «Несерьезные истории», состоящий из нескольких новелл, в одной из которых студент-очкарик Шурик не поладил с мрачным нелюбимым типом. Однако по предложению Гайдая сценаристы Морис Слободской и Яков Костюковский переделали его в алкоголика и тунеядца Федю. Эту роль он и предложил Смирнову. Фразы Феди из фильма «Операция И» и другие приключения Шурика разошлись на цитаты. Помните?
5: Если я встану, ты у меня ляжешь.
1: Или это.
6: Ах ты зрячий! Сейчас будешь слепой.
1: Ну а как не вспомнить это?
8: Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
9: Не, пока еще ни одного не было.
8: Будет. Пошли.
2: Из воспоминаний автора сценария фильма Якова Костюковского. Нашу совместную работу с Леонидом Гайдаем мы с моим коллегой Марисом Слободским начинали именно с «Операции И», именно с этой новеллы. Гайдай всегда считался с авторами, поэтому актеров мы выбирали сообща. И когда он представил нам Алексея Смирнова, мы даже обрадовались. Это было то, что нужно. Прежде всего, в Алексее Макаровиче удивлял разрыв между формой и содержанием. Внешне казалось, что это такой уволень, невежда, мужлан, который прочел всего две книжки. Да и в кино его взяли будто бы из-за фактуры. Но все это маска, за которой скрывался умный, ранимый, начитанный человек, который действительно много знал и много чем интересовался. Он всегда был готов к работе, знал текст, причем не только свой, но и своих партнеров. Это был настоящий триумф. Смирнову даже удалось затмить великую троицу – Вицин, Никулин, Моргунов.
7: Что-что?
6: Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
1: Так Алексей Смирнов стал одним из самых популярных комедийных актеров страны. Его роли были маленькими, но зрители запоминали именно их. И смешной завхоз пионер лагеря в «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен».
10: Ты лучше ешь, ешь. Главное, на суп налегай. В жидкости вся сила.
1: И даже крошечная, состоящая буквально из одного слова, роль посетителя аэропортовского буфета в драме «Неподсуден».
10: Пельменчики.
1: Ну а как не вспомнить сотрудничество Смирнова с Роланом Быковым, который очень любил актера и снял его сразу в двух своих фильмах. «Автомобиль скрипка» и «Собака Клякса» и «Вы болите 66», где он сыграл совсем не страшного пирата.
6: Даже кругов на воде не осталось.
1: Впрочем, особую роль в его актерской судьбе сыграл другой Быков – Леонид. Именно благодаря ему Смирнову удалось осуществить свою заветную мечту – сыграть драматическую роль. Они подружились на съемках фильма «Зайчик», и через несколько лет Быков в сценарии фильма «В бой идут одни старики» написал роль специально для Смирнова и даже дал этому герою отчество актера – Макарыч. Фильм собрал в кинозалах больше 40 миллионов зрителей.
2: Из воспоминаний актера и режиссера Леонида Быкова. Руководители студии имени Довженко не хотели утверждать Лешу на эту драматическую роль. «У него лицо тупое, играет шутов», — говорили они. «Не шут он, а герой», — возражал я. «Вы знаете, что у этого шута 11 боевых наград, среди которых 2 ордена славы». И начальство пошло на попятную. В первый же съемочный день Лешу увезли с площадки на скорой. Прихватило сердце. Снимали один из самых пронзительных эпизодов, где Макарыч, едва сдерживая слезы, вспоминал погибших друзей-однополчан. «Второй раз так не смогу. Просто умру», — признался Смирнов, вернувшись на съемки через несколько дней. И я включил в финальный монтаж кадры из первого дубля.
11: «Когда кончится война, вернемся мы сюда. Пройдем по этим местам. Кто остался в живых?»
12: «И позовем лучший симфонический оркестр. Выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу,
11: пусть они нам сыграют».
1: Вообще, несмотря на всесоюзную известность, жил Смирнов скромно. В коммуналке в Ленинграде, на улице Лаврова, где, кстати, собрал замечательную библиотеку. В выходные актера можно было часто встретить на книжных развалах. Коллеги вспоминали, что Смирнов мог удивить чтением наизусть японской поэзии или тем, что возил с собой инструменты, чтобы заниматься резьбой по дереву. Причем с успехом. На Ленфильме однажды устроили выставку его работ. Многие из них он дарил коллегам на добрую память. С светлый, деликатный, скромный и отзывчивый человек. Так говорят о нем те, кто сталкивался со Смирновым в жизни. Он ушел, когда ему не было и 60. Сказалось подорванное на фронте здоровье. Говорят, он хотел, чтобы его проводили в последний путь под вальс на сопках Маньчжурии. Но, увы, об этом узнали слишком поздно.
2: Из интервью Алексея Смирнова. Дорогие мои друзья, те, кто смотрел фильмы с моим скромным участием, если вам удалось улыбнуться хоть один раз, я буду счастлив, так как вы будете жить на одну секунду дольше. Желаю вам много всего хорошего и доброго.
0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
14: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
13: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
15: На правах рекламы.
16: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более 1 000 000 000 человек. Это каждый 7-й житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
17: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
16: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
17: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
16: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
17: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
16: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
17: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
16: И я так считаю. Разве это не так?
17: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны к расширению.
16: А есть ли у организма какая-то защита?
17: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
16: Тем самым затрудняя кровообращение?
17: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
16: Похоже на принцип домино.
17: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
16: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
17: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
16: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
17: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
16: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
17: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет. то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
16: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
17: Конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
16: Что же вы приготовили?
17: Артериал.
16: Что это такое и что из себя представляет?
17: Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
16: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
17: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
18: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
16: В чем же воздействие флавонолов?
17: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
16: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
17: К сожалению, нет. Потому что результаты зависят не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев. Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
16: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
17: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
16: Получается, пить какао бесполезно.
17: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22 03. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
18: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
16: Теперь понятно, почему в состав артериала немцы добавили именно флавонолы.
17: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
16: Это так важно?
17: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
16: А во-вторых?
17: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
16: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
17: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
18: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
16: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах «Артериала».
17: «Артериал» создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно, для нормального кровотока без рисков возникновения сгустков. «Артериал» – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет «Артериала» в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
16: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2203.
17: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. «Артериал» – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полное сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
18: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
16: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» — это оригинальное немецкое качество.
17: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Защитите свои сосуды, защитите себя и тех, кто вам дорог.
16: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то «Артериал» просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Звонки по России бесплатные.
18: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного #2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
19: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога.
20: налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Участие в выборах – это общий вклад в победу России, заявил Владимир Путин. И в Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. Теперь подробнее об этих и других событиях. Никто не сможет запугать и расколоть Россию, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам в преддверии выборов в Госдуму. Президент отметил, что масштабная избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Как заявил глава государства, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей.
2: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля – вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России.